0: вся современная Канада была под ним, и практически все северные штаты до Айдахо. Причем, я когда говорю ледяной щит, это не 5 сантиметров и даже не 2-1,5 метра. Это 2-3-4 километра.
1: Километр, как в Антарктиде, такой
0: да.
1: здоровенный.
0: Да. И этот щит начал протаивать по двум направлениям. Первый коридор открылся по островам, и второй он протаял к востоку от Кордильер. Образовался такой проход. И по этому проходу на юг ринулись и люди, и медведи. Причем интересно, что бурый медведь в Северной Америке, он ведет себя как типичный бенгийский вселенец. Это вообще-то зверь открытых равнин.
1: Угу.
0: Он там заселяет тундру, гораздо меньшей степени он там заселяет тайгу, и он заселяет горы, заросшие редким лесом. И по этим горам, по кордильерам, он, между прочим, добрался до пустыни Сонора.
1: То есть в Мексике.
0: Да, то есть он аж даже там жил.
1: Дошел до Мексики.
0: И там он на самом деле достаточно хорошо биотопически, в отличие от нашего Приморья, где бурый медведь с белогрудым заселяют один и тот же биотоп. В Северной Америке бурый медведь с черным медведем, они заселяют разные биотопы. Черный медведь – это медведь леса, а бурый медведь – это медведь леса тундры и разреженных горных лесов. При этом, при всем, бурый медведь – обычный медведь-гризли Америки, который, ну вот нам известен по рассказам Сеттон Томпсона, всяким ковбойским боевикам и историям, он на самом деле под видовом плане такой же точно, как бурый медведь Тверской области.
1: Угу.
0: Вот генетики в то время, когда я активно интересовался этим вопросом, никакой разницы между, скажем, скандинавскими медведями и медведями Йеллоустона не видели.
1: То есть он пришел позже, чем вот да. этот здоровяк, и он был медведем открытых пространств.
0: Да, да. Здоровяк это тоже медведь открытых пространств.
1: То есть это берингийский, вот еще раз, да, надо напомнить радиослушателям, что вот эта огромная страна Беринги, которая на месте Берингового пролива сильно южнее, сильно севернее, она была там открытой
0: пространством. Она была какая угодно, только леса на ней не было.
1: Леса на ней
0: ну,
1: был, наверное, но немного, наверное. Да? Там жили медведи, потом ледник начал наступать, часть отрезал популяции, да, образовалась вот эта Кодиакская.
0: И, возможно, Камчатская.
1: И, возможно, Юго-Камчатская. А потом он начал протаивать, и в Северную Америку вот эти жившие в этой Беринге...
0: Бурые медведи хлынули потоком.
1: А в это время, видимо, вот чего-то, каких-то условий, катаклизмов вместе с мегафауной начал вымирать вот этот огромный медведь короткомордый, который мог бы и не пустить бурого.
0: Да и мы не понимаем, в каких они взаимоотношениях там были. Мы толком-то не понимаем, кто был в трофическом плане короткомордый.
1: Да, медведь. Но если предположить, что он был мародером и падальщиком, и некие корешки он ел только от безысходности, то бурый медведь корешки ест не от безысходности, а с удовольствием.
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть он более пластичен.
0: Да, то есть он не был конкурентом.
1: Да, и они не были конкурентами никакими. Да, они разные ниши занимали.
0: Причем ты сам понимаешь, для того, чтобы прокормиться даже десятку вот этих здоровых короткомордых медведей, нужна была совершенно другая биомасса жертв.
1: Да, значительно да, больше.
0: Я не совсем понимаю вообще, как они там жили.
1: Да, и чем питались. Ну, вот они и вымерли, видимо.
0: Да, ну вот они, им не повезло.
1: Им не повезло.
0: Там же еще и бобр жил, который 800 килограмм.
1: Да, да, гигантский бобр. Вот он вымер, и вымерли короткомордый медведь.
0: Да. Вот. Значит, при этом, при всем медведи, оставшиеся в изоляции у островов Северной Америки, часть из них сыграла, судя по всему, решающую роль в создании нового вида белого медведя. Вот в одно из леденения оно приходило и уходило вот в обозримом прошлом, ну как обозримом.
1: Ну сколько сказать, их было много ледников?
0: Да, как минимум три было.
1: Днепровской, Валдайской, да, я уже
0: сейчас не помню. Три трансгрессии было.
1: Да.
0: Вот, когда лед продвинулся дальше всего на юг, побережью Северной Америки, медведи, которые жили вот на этих островах Адмиралтейства Чичагова и Баранова, ну, видимо, там совсем солоно пришлось, а в море там, хоть покрытым льдом, была нерпа. И они стали осваивать эту нерпу. Кстати, между прочим, тут интересно, почему говорят, что ветвь белого медведя сформировалась из этих вот юго-западных островных медведей, бурых медведей, они посветлее. И, скорее всего, в течение довольно короткого времени, честно говоря, с точки зрения видообразования, там, оптимисты говорят, что они сформировались за 50 тысяч лет, а пессимисты говорят, что за 120 тысяч лет, но все равно это очень мало.
1: То есть они
0: из
1: начали...
0: них сформировался белый, вот современный белый
1: 120 тысяч лет назад.
0: Это самый длинный.
1: А вот смотри, есть же находка в Ирландии вот этого...
0: Тиранического...
1: Да-да-да, тиранус. Я уж не знаю, кто его реконструировал, но его реконструируют в белого медведя.
0: Да, это белый медведь был.
1: Ну-ка, а так он 700 тысяч лет назад был в Ирландии. Каким образом? Или это был какой-то неизвестный науке? Вот радиослушатели вот, не видят мимики, к сожалению. Значит, да, Михаил Арсеньевич, лучше словами выразить недоверие.
0: Не, у меня недоверие к памяти на самом деле. Я думаю, что не 700.
1: 700, однозначно. 700 тысяч лет назад. Вот во время самого-самого начала оледенения, то там они вот такого откопали, вот этого тирануса огромного. И тогда эта теория, вот что тогда, американец, она как бы не то чтобы рушится, потому что он вполне мог...
0: Да и рушится, собственно говоря.
1: Вполне мог пройти по льду. Какая разница, что ему пересекать Тихий океан или Атлантику, да? Вот, ну, он так и расселился, как расселились в свое время там тюлени, да, таким же образом. Все возникли, и ушастые, и настоящие в Северной Америке, да? Ну, расселились же каким-то образом. Морж вообще закольцевал там свой ареал, получается, от Европы до...
0: Ну, у меня 700 тысяч, у меня объяснения нет, а 70 есть.
1: Ну, хорошо, значит, нужно посмотреть. Другое дело, что они же взаимодействуют, белый медведь и бурый, и в настоящее время, и гибриды какие-то там встречаются.
0: Да, в природе причем. То есть да. По общему человеческому недогляду и разгильдяйству гибриды бурых и белых медведей появлялись в зоопарках. Ну, лучше всего известна линия в Торонто, там она чуть ли не 6 поколений сегодня уже ведет. Угу. Ну, ближайшие к нам – это... Медведи Мюнхенского зоопарка, Бад-Вюртембергского. Они очень забавные, их фотографии я их видел. Они такие длинные, колбаски. Головы у них такие рыбообразные, а цвета они кофейного. Но за последние 20 лет дважды таких медведей добывали эскимосы у побережья Канады. Но там надо помнить, что именно в Канаде обитает часть популяции белого медведя, которая достаточно интенсивно использует сушу. Это вот этот вот Черчилль и вот все окрестности.
1: Ну, это ближе к Атлантике уже, да?
0: Да, ближе к Атлантике. А там их и добывали.
1: Понятно.
0: Вот эти гибриды.
1: Ну, атлантической части, если да. быть точным, их популяции.
0: Да. Как минимум дважды, причем оба раза брали генетические пробы. Генетики говорили, что в одном случае это продукт деятельности самца белого и самки бурого, в другом это наоборот, между прочим. Угу. То есть все это работает в обе стороны. И самое интересное, вот исследования в зоопарках доказывают, что они дают плодовитое потомство.
1: А чем они занимаются? Вот мне интересно. В дикой природе белый медведь достаточно специализированная такая зверюга, да? Хотя и бурый прекрасно плавает, но все-таки белый медведь, он специализированный, да? Он потому и белый, да, он да, незаметный, да, да, да, да. Он, ему проще ловить
0: очень,
1: во льдах.
0: Очень, это очень узкоспециализированный, да. На самом деле.
1: Вот. А бурый – это ну, два полюса. Вот этот полярный медведь и бурый – это два полюса в плане экологической пластичности. А бурый вообще все может. Всё. Он может и нерпу добыть, а может и есть корешки. Вот что же их потомки-то? Куда им прислониться-то вообще? К какому
0: берегу? Ну, они, скорее всего-то, не выживают. Вот сейчас очень интересный эксперимент поставлен самой природой. Года три назад на остров Врангеля пришел бурый медведь своей волей.
1: По льду.
0: По льду, да. 120 с чем-то километров, 140.
1: Даже. А остров Врангеля, я напомню радиослушателям, так вот
0: находится
1: журналистами.
0: В Северном Ледовитом океане.
1: Да, и журналистами называется полярным домом белых медведей. То есть там белые медведи есть,
0: да,
1: на берегу.
0: То есть, все, то есть у него есть все шансы размножиться, да, с помощью, да, белых, да, медведей. Да. Ну вот он там уже второй год живет, вроде как.
1: Там один медведь или что? Сколько их пришло-то?
0: Один.
1: И вот он потенциальный жених, видимо, этот медведь.
0: Ну, мы тут с зоологами с острова Врангеля это обсуждали. Они считают, что скорее придет второй бурый медведь на остров, чем у него получится свадьба с белыми. То есть, вот. Белый... Они все-таки уходят оттуда рано.
1: Белые медведи.
0: И все-таки самки...
1: А, до срока, все понятно.
0: Все-таки климат на острове Врангеля очень располагает к длительной
1: любви. Да. Там только люди могут выжить на острове.
0: И то не очень.
1: Да. Ну, замечательно. Вот мы пошутили таким образом. Вот у нас получается, что самый адаптированный из всех медведей – бурый, который может выжить везде.
0: Да.
1: Кроме, наверное, ну, там каких-то совсем джунглей.
0: Я, естественно, задумался еще о самом многочисленном медведе мира. А самый многочисленный медведь мира – это Барибал.
1: Да?
0: Однозначно.
1: Ну, ну, значит, я беру свои слова
0: назад. Не меньше 700 тысяч. А, да, но он весь живет, он к северу-то не приспособлен. Он не живет в тундре.
1: Это черный американский
0: медведь. Да, черный американский медведь. Он предпочитает умеренный климат до субтропического. Во Флориде-то он тоже вполне.
1: Понятно.
0: А белый медведь, да, от субарктической тундры и до пустынь.
1: А гибриды между черными медведями, барибалами и гризли
0: нет,
1: бывают?
0: Нет,
1: нет, не бывает. Разные нет,
0: они, вот они совсем разные.
1: То есть они дифференцируются, да, вот, да,
0: как очень, да, очень четко. Да. Про пустыню мы когда говорим, мы забываем про то, что в Гобите, между прочим, их живет 200 штук.
1: Медведи, да. А это отдельный подвид или просто раса такая?
0: Они подвид. Такие... Вот гобийский подвид.
1: Это не белокоготный?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Вот гобийский медведь конкретно подвид.
1: Еще я вот, поскольку у нас основной все-таки, так сказать, медведь наш, да, это бурый медведь, я хотел вот еще о чем спросить. Ведь вот часто рассуждают о размерах медведей. Я как понимаю, что бурый медведь в сравнении со всеми своими родственниками, он даже в размерах наиболее, что ли, такой разбросанный, да, встречаются и почти тонну, которые весят медведи. Вот.
0: Нет, ну, известные казахские медведи, которые весили в зоопарках, тонну 50, вот, то есть они тонну перекрывали.
1: Ну да, а на меня летало по воздуху, вот на съемках как-то летел медведь на килограмм на 70, в 10 раз получается. Ну как?
0: Ну,
1: самый маленький человек, ну, в 2 раза меньше самого большого, допустим, пигмеи, да. Вот как?
0: Ну, сильно полиморфный вид. Чего я другого сказать
1: не могу. И при этом это представители одного
0: вида. Да, это один вид, однозначно. Это очень высокий полиморфизм.
1: И благодаря этому он и адаптируется, видимо, так легко, да? Такой генетически разнообразный, что ли, он получается вид?
0: Если... Нет, он как раз не генетически разнообразный, он как раз генетически очень гомогенный. То есть за исключением вот этих вот нескольких очень малочисленных исключений, это вообще один подвид.
1: Да, ну внутри вида, видимо, он как-то вот легко...
0: Внутри подвида, да. Да. Ну вот как-то он варьирует.
1: Именно бурый.
0: Ну вот пока генетику не трогали его, их же подразделяли на огромное количество подвидов.
1: Да.
0: Только в одной Америке Юджин Холл, по-моему, 100 с чем-то их выделил.
1: Ну да, я ровно об этом. Возможно, что вот эта вот вариабельность размеров, она так... картину эту замутило, да, если можно так сказать?
0: Ну да, я вот просто как человек, когда-то соприкасавшийся к систематике медведей, я, в общем, конечно, всю эту фенотипическую систематику просто ни во что не ставлю, откровенно говоря.
1: Ну, теперь вот, если можно, немного поподробнее все-таки про разнообразие этих медведей. Ведь получается, что сейчас, в настоящее время, из таких вот суперхищников сохранился всего лишь один вид медведя. А в прошлом, вероятно, хищных медведей было значительно больше. Там каких-то, если агриотерии вспоминать там или...
0: Ой, ну тех-то да, уж если поднимать.
1: То есть, можно так сказать, что тенденция вообще развития этой группы, она в сторону такой вот универсализма движется?
0: Да. Ой, если еще вспомнить, с кого все начиналось.
1: Ну да, цефалогал.
0: Да, и куда ушла вторая их ветвь, она просто ушла в воду. То, в общем-то, наверное, это самая универсальная группа млекопитающих.
1: Вообще, да. Ну, потому что, действительно, если от самых-самых корней, ведь ушастые тюлени так точно, вообще это меняется, картинка. На моей памяти уже 3 или 4 раза менялась то ли в одну, то ли в другую сторону, от кого произошли ушастые тюлени. Да? Но они больше всего похожи на медведи.
0: Учитывая, что черепа сивучий.
1: Да.
0: Шустрые охотники на северо-востоке продают трофейным охотникам за черепа гигантских медведей. Ну, я склонен поддерживать эту точку зрения.
1: То есть, действительно, самые универсальные. Ну, были бы специализированные охотники, вот те же самые арктодусы, да, и арктотерии в Южной Америке. Ведь дошли медведи, хищные медведи до Южной Америки, прекрасно там себя чувствовали. Но вымерли, да, дожили до человека. И возникает вопрос, а не конкуренция ли с человеком вообще так сильно медведя выдавило вот в такую нишу? Ведь самый суперхищник – это человек.
0: Вань, я не склонен оправдывать человека в его влиянии на природу. Как говорится, руки у нас в крови не по локоть, а по самые плечи. Но тут надо помнить о том, что, например, вторжение человека в Северную Америку сопровождалось совершенно потрясающим, вообще-то, климатическим и ландшафтным изменением.
1: Да, там
0: изменилось абсолютно все.
1: Все, да.
0: Поэтому я бы все-таки на людей, всех собак бы все-таки не вешал.
1: То есть сложилась такая ситуация.
0: Да. Вот, ну, вот говорят, выбили всех мамонтов у нас на севере. Видите туда индийских слонов. Да. Я с большим интересом погляжу, как они сейчас там выживут. Да. Даже в шубы их одеть.
1: Совершенно точно. Но надо сказать, что универсалы-то и в Южной Америке уцелели, потому что вот эта у нее небольшая форма короткомордых медведей, очковый медведь.
0: Вообще южноамериканская фауна, Симпсона же все читали.
1: Да, читали зоологи Симпсона. Да, это все вселенцы.
0: То есть там вообще, так сказать, настолько уникальная картина, ну, сказать, не уникальнее Австралии.
1: И тем не менее, медведь там занял нишу, да, в конечном итоге медведя, да, он всеяден. Этот очковый медведь, да, маленький, да, короткомордый.
0: Он больше, конечно, растительноядный.
1: Больше даже растительноядный. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, биологом и натуралистом Михаилом Кречмаром. И говорили мы с ним о медведях, о том, как они расселялись по нашей планете и как они живут сейчас и сосуществуют с нами. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Если люди однажды вымрут из-за какой-нибудь катастрофы, это будет самая большая трагедия в истории жизни во Вселенной. Доминирующим видом, который заменит нас на постапокалиптической Земле, останется только гадать, разглядывая наши скелеты в музеях естественной истории, почему головастый Homo sapiens преуспел не больше, чем доисторические динозавры с куриными мозгами.
1: Страус более интеллектуальный, крокодил менее интеллектуальный, ну, тиранозавр что-то среднее. Ну, тиранозавр, он был довольно тормозное животное, мозгов меньше, чем у попугая современного. Динозавроведы меня за это будут долго пинать. Леопарды, слоны, носороги, киты, да, то есть человек всех загнобил. Но это художественный фильм, это фантастика, оно, собственно, это не научное руководство к действию.
2: Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
3: Здравствуйте.
0: «Парк юрского периода» – научно-фантастический фильм, снятый режиссером Стивеном Спилбергом, является экранизацией одноименного романа американского писателя-фантаста, сценариста, режиссера и продюсера Майкла Крайтона. Премьера картины состоялась 9 июня 1993 года. В фильме рассказывается о вымышленном острове, где ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Глава компании, искусственно воссоздавший ископаемых ящеров, приглашает группу ученых, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Из-за диверсии, устроенной одним из сотрудников, динозавры прорываются на волю, а технический персонал и посетители пытаются спастись. Съемки фильма проходили с 24 августа по 30 ноября 1992 года на Гавайских островах и в Калифорнии. Фильм получил 3 премии «Оскар» за лучший звук, лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты, премии канала MTV, Британской киноакадемии, а также стал победителем в 4 номинациях кинопремии «Сатурн», которую вручает Академия научной фантастики и фэнтези. На роль доктора Иена Малькольма в фильме «Парк юрского периода» пробовался Джим Керри. На кастинге он всех очаровал, но так перетягивал внимание на себя, что ему с сожалением отказали. Так роль досталась Джеффу Голдблюму. Главным консультантом фильма стал Джек Хорнер, один из ведущих палеонтологов мира в начале 90-х. Именно он выдвинул гипотезу о том, что динозавры больше похожи не на рептилий, как считалось ранее, а на птиц. Хорнер внес существенные коррективы в поведение динозавров на экране с учетом научных исследований. Так, например, он жестко раскритиковал аниматора Фила Типпета, когда увидел анимационный ролик, в котором велоцирапторы высовывали язык, весьма эмоционально заявив, что динозавры так делать не умели. Чтобы ископаемые ящеры были максимально похожи на настоящих, необходимо было заставить их издавать характерные звуки. Саунд-дизайнер Гарри Ридстром скомбинировал крики разных животных. Так, голос дилофозавра был миксом из криков лебедя, ястреба, обезьяны-ревуна и шипения гремучей змеи. Хищные динозавры кричали, как дельфины, гуси и моржи одновременно. А голос тираннозавру в сцене, где тот пожирает галимимуса, подарил Джек Рассел Терьер Ридстрома по имени Бастер. Странные звуки, которые издают ящеры, общаясь между собой в фильме, это звук черепах во время спаривания. Майкл Крайтон написал свой роман в 1990 году, а сама идея книги зародилась еще в 1981, когда он узнал, что учеными был обнаружен кусок янтаря с насекомым, организм которого содержал несколько клеток крови динозавра. В 2005 году палеонтолог Мэри Швейцер обнаружила в окаменелых останках тираннозавра мягкие ткани и некоторое количество живых эритроцитов. Таким образом, клонирование динозавров вполне может стать реальностью.
2: Начну, пожалуй, с одной из самых интересных тем, затронутых в фильме. Пока самым масштабным правлением живых существ на планете Земля это была эпоха динозавров. Люди по сравнению с ними только в начале своего пути. Если бы на этой Земле столкнулись две популяции, кто бы победил?
1: Ну, люди однозначно, потому что динозавры, они, конечно, очень такие эффектные, красивые, харизматичные. Но это, опять же, наше как бы представление о них, да? Но, по большому счету, это огромная, здоровенная ящерица. Ну, конечно, динозавроведы меня за это будут долго пинать и рассказывать про то, что какие они там были умные, чуткие, перышками покрытые, теплокровные. Но это рептилия все же таки.

0: По рептилийным бегают, да?
1: Того типа, чуть по-разному живущие, чуть с разной эволюцией, но в принципе это одно и то же. И вот эти самые мелкие кусочки, они действительно очень маленькие. Даже под руками нет чего-то, с чем можно было бы сравнить. Скажем, вот эта пробочка массой, наверное, 2-3 грамма, крупнее, чем те частицы, которые обычно вызывают вспышки метеоров. Они совсем небольшие. Ну, порядка грамма, ну, 2-3, может быть, грамм. Масса размером меньше, потому что это пластмасса, а они железные и каменные. Но видим-то мы их с большого расстояния, с расстояния 150-200 километров, потому что обычно не в зените, а где-то под углом к горизонту. А вспыхивают они, сгорают на высоте около 100-110 километров над поверхностью Земли. И вот эта яркая вспышка связана не с их массой, а с их скоростью. Кинетическая энергия МВ квадрат. Вот он квадрат-то как раз и работает. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью, ну уж никак не меньше там, 12 километров в секунду, а, как правило, и 20, и 30, и вплоть до 70 километров в секунду. И эта колоссальная энергия в течение 1-2 секунд превращается в тепло и обеспечивает вот это облачко плазмы. К сожалению, большинство из них, абсолютное большинство, до Земли не долетает. А то бы у нас в руках постоянно кусочки комет, астероидов появлялись. Но кое-какие долетают. Как правило, этот полет завершается коротенькой... Я не знаю, видно указку на... Видно, да? Коротенькой вспышкой. И вот это говорит о том, что раздробилась частица, превратилась в пыль и моментально в газ. И единственное, что остается астрономам, это получать спектр таких вспышек и анализировать химический состав, что и делается. Но все-таки это, конечно, уже переработанное вещество, элементарное вещество, молекулы и что-то более сложное там в момент вспышки не сохраняются, распадаются. Но порой вспышки бывают яркими. Мы их называем болиды от fireball, ну или там латинское болида, снаряд. И вот этот самый fireball, он, если ярче на небе выглядит, чем Венера, ну, в момент там наибольшей яркости, минус 4-й звездной величины, то мы их называем болидами. И тут уже есть шанс, что какая-то его часть до Земли... Вот посмотрите, он вспыхнул, раздробился, но след продолжается дальше. Значит, какие-то сохранились кусочки этого раздробленного вещества, и они идут к Земле. И есть шанс что-то найти. Вот когда он уже упадет на Землю и превратится из метеора в метеорит, в кусочек, лежащий на Земле, тогда есть шанс его обнаружить и изучить, что же это было за вещество. Ну, изредка, даже днем наблюдают болиды, уж тут точно что-то сохраняется, потому что видно, что в нижних слоях атмосферы летит. Это редкое явление, и, как правило, уж оно заканчивается падением вещества на Землю. И тут надо проследить траекторию и угадать, куда оно упадет, и бежать туда, и подбирать тепленькое вещество. Бывает, что угадывают. И вот 3 года назад угадали многие, куда он упадет. Он упал над большим городом. Мы все это помним. И сегодня у многих астрономов в личных коллекциях, и у меня тоже, есть кусочки этого челябинского метеорита. Но откуда они? А вот вспоминаем про тему сегодняшнего рассказа от комет. Как правило, комета демонстрирует нам два хвоста, потому что, подлетая к Солнцу и нагреваясь, твердое тело кометы, ледяная глыба, выбрасывает из себя пылинки и частицы газа. Газ ионизуется солнечным ультрафиолетом и рентгеном и очень активно взаимодействует с солнечным ветром, с плазмой, летящей от Солнца. И она отбрасывает его в одну сторону. А давление солнечных лучей отбрасывает пылинки немножко в другую. Хотя и то, и другое от Солнца улетают. Но свет-то идет по прямой от Солнца, а солнечная плазма, она так закручивается магнитным полем межпланетным и немножко по спирали идет, поэтому хвосты разделяются.

Нас сегодня интересует, конечно, вот этот хвост полевой, потому что он, начало моего рассказа оправдывает, что вот это и есть метеорное вещество, ну, а иногда и метеоритное, если долетает до Земли. Но, вообще говоря, больше вещества, конечно, уходит сюда в форме газа, потому что в составе кометы просто больше летучих веществ, чем твердых. Если положить камеру на Землю и некоторое время дать ей длительную экспозицию, то в моменты метеорных потоков, они очень часто бывают, такие мощные метеорные потоки бывают дюжину раз в году и длятся там 2-3 дня. Ну, вот этот метеорный поток Персеида, он известный, он в начале августа бывает, то у нас на одном кадре получится много следов метеорных. Такое впечатление, что они откуда-то вот из этой области исходят, как будто там кто-то сидит и из пулемета строчит. Но это все просто объяснимый, вот тоже такая же фотография, просто объяснимый эффект, эффект перспективы, потому что они издалека летят на нас. Ну, так же точно, как вот рельсы, которые движутся к нам, на самом деле параллельно, но нам кажется, что расходятся. То же самое и с метеорными вспышками. Они летят, сами частицы, по параллельным траекториям в космосе, но когда приближаются к нам, кажется, что они расширяются. То место, откуда они как будто бы вылетают, на самом деле то направление, куда мы смотрим сейчас, оно связано с движением Земли и движением этого роя частиц, относительным движением. И всегда проецируется на какую-то одну и ту же область неба. Ну, понятно, что каждый раз от одного направления данный метеорный поток приходит. Поэтому и название им дают по тем областям неба, на фоне которых они наблюдаются. Вот осенняя фотография, ну, августовская фотография, метеорный поток Персеида. Если мы подложим карту, просто увидим, что это созвездие Персей. На его фоне выделилось это явление, этот метеорный поток. Его назвали Персеида. Есть Лириды, Ориониды и другие метеорные потоки. Каждая из них связана с каким-то... Некоторые там по два потока на фоне одного созвездия наблюдаются. Их тогда немножко разводят в названиях. Там северный и южный. Итак, все это вещество, потерянное кометами. Так что мы с этим веществом знакомы были всегда. И даже подбирали иногда его кусочки, наверное, на Земле. Только связи никогда не знали, от какой кометы и от кометы ли это вещество. Хотя в коллекциях у астрономов, у геологов его немало. Мы привыкли видеть комету на картинках, как хвостатую звезду. Ну, на самом деле это так, только не всегда. А в тот момент, когда комета недалеко от Солнца пролетает. Основную свою жизнь она проводит вдали и, двигаясь по эллиптической орбите, ненадолго подходит к Солнцу. Собственно, это тавтология. Если бы она не по эллиптической орбите двигалась, а все время вокруг Солнца вращалась, то давно бы уже испарилась. Так что по определению комета обязана двигаться по эллиптической орбите и ненадолго, нагреваясь, выкидывать свой хвост. Мы знакомы с кометами хорошо, много столетий их наблюдаем, и иногда удивительные события с ними связаны. Вот такое грандиозное событие в 1994 году наблюдали. Многие помнят это хорошо. А в 1993 было сделано странное открытие. Астрономы сфотографировали такой паровозик из кометных ядер, целую цепочку, около 20 ядер, недалеко от Юпитера. И расчеты показали, что примерно за год до этого нормальная комета, консолидированное единое ядро, пролетало вблизи Юпитера, и его гравитацией было разорвано. Приливный эффект разорвал его на множество частей, и более того, затормозил. Так бы оно пролетело и ушло, а часть энергии, потратив на разрушение своей кинетической энергии, она перешла, это куча ледяных глыб, перешла на связанную орбиту и по эллипсу двигалась вокруг Юпитера, причем так, что прицелилась прямо в его поверхность. И расчеты показали, и наблюдения, что вот в 1994 году одна за другой эти глыбы врезались в атмосферу Юпитера. Они не маленькие были, каждая
размером порядка километра, скорость фантастическая, с которой они ударяли по атмосфере Юпитера, вторая космическая скорость на поверхности, ну, на облачной поверхности Юпитера 60 км в секунду. То есть вот со скоростью 60 км в секунду все это неслось туда. Астрономы очень были этому рады, потому что мы никогда не наблюдаем ничего, кроме верхнего слоя облаков Юпитера. А каждая из этих глыб, врезаясь в атмосферу, производила колоссальный взрыв и раздвигала облака. И мы имели возможность посмотреть туда, вглубь облачной поверхности, ну, облачного слоя Юпитера, в его глубину, в эти черные недра атмосферы Юпитера. Это было очень интересно, а главное, для Земли безопасно. Все в Юпитер врезалось. И еще одна удача, что в этот же момент к Юпитеру подлетал, правда, он не очень близко был, но подлетал космический аппарат Галилео, и он тоже смог это дело наблюдать. Примерно в те же годы, чуть попозже, в начале 2000-х, была открыта особая порода комет, пролетающих рядом с Солнцем, как говорят, царапающих Солнце по его поверхности. Ну, не так, чтобы уж царапающих, но действительно внутри короны солнечной пролетавших. Дело в том, что это очень маленькие. Это серия фотографий, конечно, увидите, подряд несколько сделано. Вот эти вот горизонтальные штришки – это артефакт, это просто приемник ПЗС-матрица фотокамеры, перегружался светом, и не обращайте внимания. А все остальное, хвостик, вот это вот натуральная комета. Причем, что интересно, вот посмотрите, она, это динамический такой снимок, подлетая, потеряла хвост, он оборвался, а потом нарастила новый, даже два, ну, как полагается, полевой и газовый. Так вот, чем интересна эта порода царапающих Солнце комет. Настолько маленькие ядра, размером там, 50 метров, 100 метров, что вдали от Солнца мы их не замечаем. Мы не знали, что есть такая, такая совокупность маленьких микрокомет. Но подлетая к Солнцу близко, они нагреваются очень интенсивно и становятся видны, причем с Земли их тоже не видно. Этот снимок сделан космическим телескопом SOHO. Есть такой спутник, он все время неотрывно смотрит на Солнце, а чтобы Солнце не ослепляло его, оно закрыто, сам солнечный диск, вот он тут нарисован, закрыт черной заслонкой на таком стерженечке, фокус телескопа введен. И мы видим окрестности Солнца. Это такой внезатменный коронограф. Ну, для исследования, прежде всего, короны солнечной. Но вот выяснилось, что и особая порода микрокомет тоже была открыта этим прибором. Причем некоторые действительно врезаются в Солнце. То есть они подлетают, а на выходе мы ничего не видим. Они прямо туда, в атмосферу Солнца, и попадают. Можно вспомнить, что в XIX веке, когда физики размышляли о том, какой же источник энергии звезд, ну, в частности, Солнца. Одна из идей, вот Гельмгольц об этом писал, была, что на Солнце постоянно падают метеориты и подогревают его этим. Ну, потом поняли, что это второстепенный, а может, и вообще неважный источник энергии. Термоядерные реакции были изобретены, но оказалось, что таки падают и подогревают, поскольку эта комета несется к поверхности Солнца со скоростью 620 километров в секунду. Запас энергии колоссальный. Ну, для Солнца в целом это, конечно, не очень важно. Итак, нормальная комета, летая вокруг Солнца, постоянно теряет пыль и газ. Ну, газ разлетается широко, а пылинки далеко улететь не могут и сопровождают комету по орбите. И, сделав так несколько оборотов, вокруг Солнца комета запыляет всю свою все свои окрестности, свои орбиты в виде такой пылевой трубы в Солнечной системе. Вокруг, вдоль орбиты каждой кометы вытягивается такая труба. Если земная орбита в одной точке, а бывает, что и в двух точках, пересекает орбиту кометы, то мы на несколько суток попадаем в это запыленное место и наблюдаем метеорные дожди, метеорные потоки. Вот комета Галлея, скажем, ее орбита так расположена, что мы дважды в году ее пересекаем, два метеорных потока от нее имеем. Вот тут пунктиром орбита Земли, а непрерывными линиями
орбиты известных комет, которые обеспечивают нам известные метеорные потоки. То есть с некоторыми метеорными потоками разобрались уже, знаем их родительские кометы. Это очень важно, что мы имеем от этих комет конкретное вещество в виде метеоров. Ну, хвост кометы – замечательное явление, иногда это просто фантастически красивое явление. А комета Хейла-Боппа в 86-м году, по-моему, была, да? Кто точнее помнит? А, все мол... 96-й, да. Некоторые должны были видеть. Я... Над Москвой это шикарно совершенно. Да, 96-й год, правильно. А, ну вот эту комету мы не видели. Это комета Макнорта несколько лет назад в южном полушарии была видна, а у нас не очень яркая. И обратите внимание, хвост неоднородный, он нарезан на такие более плотные и менее плотные участки. Мы еще увидим причину, по которой это происходит. Ну, ясно, что ядро неоднородно выкидывает из себя вещество. То более активно, то менее активно. Это все, эта структура сохраняется в хвосте. И может даже период вращения ядра определить по периодичности вот этих выбросов. Итак, вдали от Солнца комета – это айсберг. Об его строении довольно давно астрономы стали догадываться, еще в 30-е годы прошлого века. Называли это грязным айсбергом или грязным льдом. Правда, не подозревали, насколько он грязный. Ну, вот сближение космических зондов с кометными ядрами, они все-таки нам показали структуру. Ну, никто не сомневался, что там много метеоритных кратеров будет, понятно. Столкновение любого космического тела с мелкими осколками все время происходит. Но интересно посмотреть не поверхность, а изнутри достать вещество, потому что поверхность, она переработана солнечными лучами, радиацией, это, в общем, вторичное вещество. А внутри хранится то, из чего формировалась Солнечная система. Внутри планет это вещество уже переработалось, а внутри комет оно как в холодильнике, мы так надеемся, сохраняется века, миллиарды лет, и его оттуда достать, это значит пощупать самое первозданное вещество Солнечной системы. Вот некоторые ядра демонстрируют нам это вещество, но в основном зонды лишь пролетали мимо ядер комет и никаких прямых экспериментов не делали. Первое ядро кометы, с которым встретились наши аппараты, было в 86-м году ядро кометы Галлея. Но особо качественных снимков-то они получили. Все-таки давно был и первый эксперимент. Но целая армада космических аппаратов туда отправилась. Два советских, два японских. Японские, правда, очень далеко пролетали, до ядра не достали. И один европейский, который Джотто, который прямо вот вблизи ядра прошел. И, кстати, был побит довольно сильно тем веществом, той пылью прежде всего, которая с большой скоростью вылетает с ядра кометы. Скорость там порядка километра, полутора километра в секунду. Ведь испаряется газ, он испаряется при температуре несколько сотен кельвинов, и со скоростью звука покидает ядро кометы. И с этой же скоростью тащит за собой пылинки. То есть каждая пылинка разгоняется до там, километра в секунду, а это уже скорость пули. Поэтому пострадал довольно сильно аппарат Джотто в 86-м году. И это вынудило конструкторов современных зондов некоторые меры предосторожности предпринимать. Вы сейчас увидите, какие. Потом были сближения с другими ядрами. И, наконец, начались прямые эксперименты. В 2005 году аппарат Deep Impact, то есть глубокий удар, действительно нанес глубокий проникающий удар по ядру кометы Темпеля. Вот сам аппарат, он, так сказать, сохранил себя, в кильваторе шел, а впереди выпустил прямо направленный на ядро кометы такой ударник. Полсотни килограмм, он там почти чисто никелевый был, но кое-какая аппаратура на нем была. Но главная его задача была пробить поверхность и углубиться туда вовнутрь. Он ее пробил, вот лендинг-сайт, на самом деле никакой не лендинг, а просто удар был. Он внедрился,
на глубине несколько десятков метров затормозился, испарился, и тепловой взрыв произошел, выбросивший из недр кометы вот то, что там находилось. А основной аппарат пролетел через это облачко выброса и сделал химический анализ. И как и ожидали, в общем, там в основном вода была, метан, некоторые другие газы, ну, в общем, довольно элементарное вещество. Но все это был пролетный эксперимент, а хотелось лабораторию получить хотя бы чуть-чуть от кометы. И это удалось следующему аппарату, Stardust, который не особенно приближался к ядру, к тому же был хорошо защищен. Вы видите, он впереди закрыт многослойной броней. Это как раз учет того печального эксперимента с ядром кометы Галлея, чтобы защитить себя. Эта броня была сделана. А из капсулы, которая затем вернулась на Землю, была развернута ловушка для твердых частиц, летящих в хвосте кометы. Он в хвост строился и некоторое время сопровождал комету, уже активно испаряющуюся. Очень интересно, ловушка была сделана. Дело в том, что частицы-то летят с большой скоростью. Если просто поставить какое-то твердое препятствие на пути пылинки, летящей со скоростью там, 1,5 км в секунду, она ударится и испарится. Ты ее никак не поймаешь. Ее надо медленно останавливать. Вот для этого была такая типа большой теннисной ракетки ловушка сделана. Но это сотовая структура алюминиевая, а соты заполнены специально разработанным для этого в тот момент веществом аэрогель. Я не знаю, насколько он сейчас. Вот говорят, он уже пошел, так сказать, в народное хозяйство. Но тогда он был именно для этой цели придуман. Удивительное вещество. Крайне простое. Силициума-2, стекло. Но оно мелко вспененное аргоном. До нанометровых пузырьков. Пена такая стеклянная. Вот она перед вами. Она весит почти, ну, удельный ее вес, плотность, как у воздуха. Чуть больше, чем у комнатного воздуха. То есть это видимое ничто, но это твердое вещество. Вот смотрите, на нем стоит здоровенный кирпич, оно его держит. Хотя само почти... А я закрываю вам экран, нет? Ничего? Само почти ничего не весит. И внедряясь в него, частица пыли не сразу тормозится, а некий канал пробивает и на определенном участке, там, длиной сантиметров 5-10, останавливается и не испаряется, застревает. Капсула благополучно прилетела на Землю, ее сбросили на парашюте, нашли и вынули оттуда эту ловушку. Ну вот, да, все, эксперимент удался, только проблема была в чем? Найти теперь в этом аэрогеле те мельчайшие частицы кометной пыли, которые туда, возможно, внедрились. А объем-то большой довольно этого геля, как там искать? Это, по-моему, первый был эксперимент по такому вот народной, в области народной науки, народной астрономии. Микроскопом просканировали весь объем от этого аэрогеля, там сотни тысяч фотографий получилось, и все это выложили в интернет, предложили желающим искать там следы частиц, пообещав, если вы найдете, вашим именем будет названа эта пылинка. Студенты за 2 недели все нашли, и теперь вот эти пылинки выковырили оттуда, ну, по координатам, и довольно неожиданные вещи среди них оказались. Например, мы-то думали, что кометы – это такое абсолютно непереработанное вещество, первозданное, не подвергшееся никаким термическим процессам. А оказалось, что там кристаллы есть, причем такие высокотемпературные кристаллы, которые, видно, сформировались в недрах какого-то более массивного, более горячего внутри тела. Пока это загадка, а тут откуда там такие термостойкие вещества в комете. Но это хорошо, значит, есть над чем работать. Итак, главная комета, о которой сегодня надо поговорить, это, конечно, комета Черюмова-Герасименко. Она сейчас уже 2 года вот у нас самая-самая любимая, потому что первая, на поверхность которой сел космический аппарат, спутником которой стал космический аппарат. В общем, самая изученная на сегодня комета в Солнечной системе. Имена
Чурюмова и Герасименко связаны с тем, что это два молодых астронома, которые в 1969 году ее обнаружили. Оба они тогда, ну, Клим Иванович Чурюмов уже сотрудником был, а Светлана Герасименко, по-моему, аспиранткой тогда была, работали в университете Киевском. Вообще в Киевском университете очень сильная школа кометчиков. Там известный астроном работал, Всехсвятский, большой специалист по кометам. Он вырастил целую плеяду молодых исследователей. И Клим и Светлана работали в паре. Она фотографировала небо, причем на телескопах, которые в Казахстане были, там хорошая обсерватория. А Клим в Киеве исследовал фотопластинки. Раньше на фотопластинках таких стеклянных делали фотографии, и надо было в микроскоп их исследовать. Они заняты в тот момент, вот перед открытием этой кометы, были заняты изучением известной периодической кометы. И Светлана несколько фотографий ее сделала, помещая, конечно, в центр поля зрения, в центр фотопластинки, отправила их в Киев. Клим Иванович исследовал их, но он такой дотошный очень человек, и он облазил всю поверхность поля сфотографированного, и на самом краю одной фотопластинки обнаружил новую комету. Вот мы имеем две фотопластинки тех лет, на которых видна эта самая комета. Вообще все открытия в Солнечной системе новых объектов делаются именно так, по парам фотографий. Когда у вас есть в руках два изображения одной области неба, но сделанные, скажем, вчера и сегодня, там, с разрывом в одни сутки, ну, вдвое суток иногда, то звезды, конечно, все изображения звезд как были на местах, так и остаются. Чего им сдвигаться? Они далеко. Они очень медленно меняют свое положение на небе. А объект Солнечной системы, он все-таки близко к нам. И за сутки он вполне заметно сдвигается на фоне далеких звезд. Вот это медленное перемещение, оно как раз и говорит о том, что вы заметили новый или старый, никто не знает, вы заметили объект Солнечной системы. Потом надо вычислить его орбиту по нескольким снимкам и сравнить с каталогами, известную. А если нет, значит, вы новое открытие сделали. Вот так Клим Иванович Чурюмов обнаружил, и комета получила имя двух первооткрывателей. Это такая традиция в астрономии. Вообще у нас нет традиции давать имена астрономов каким-то астрономическим объектам, кроме комет. Вот кроме комет. Потому что комета вещь такая. Пропустил ее 2-3 ночи, и она может вообще исчезнуть из поля зрения. Этим мы стимулируем тех и любителей астрономии, и профессионалов, которые ищут кометы, чтобы не пропустить ни одной. Это единственный случай, когда можно, даже необходимо давать имена первооткрывателей. Ну, кстати говоря, ими мало кто пользуется. Вот 67P – это реальное имя кометы. 67-я – периодическая. То есть она регулярно возвращается к Солнцу через несколько лет. А имена первооткрывателей, ну, редко кто помнит. Они в каталогах записаны. Ну, разве что комету Галлея помнят все. А про остальные мало кто помнит. Но людям приятно, что все-таки их имя как-то связано с этим открытием. И она попала в число многих известных. И про нее бы, ну, не то что забыли, но она была бы рядовой, если бы вот не такая случайность. Европейское космическое агентство готовило миссию, экспедицию к комете совсем другой. Был приготовлен аппарат «Розетта» с оригинальной начинкой. Это один из первых аппаратов, на котором электрический реактивный двигатель использовался. Поэтому такие большие панели солнечных батарей. Они нужны не только для питания электроники, аппаратуры, но главное для питания электродвигателя. Он ионизует там газ, аргон, и в электрическом поле разгоняет его до большой скорости и выкидывает. Реактивный импульс получает. Очень перспективная вещь. Сейчас уже многие так летают, но это было 10 лет назад. Но случилась неприятность. Его поставили аппарат на ракету, стали проверять перед запуском ракету, но она немножко была не в порядке, и запуск отложили на несколько суток, а когда все привели в норму, оказалось, что окно, временное окно для запуска, именно к той комете,
прошло. И надо было быстренько найти другую, которая бы более или менее соответствовала параметрам этого запуска. И вот оказалось случайно, что комета Черёмова-Герасименко, она в плоскости земной орбиты, почти в плоскости эклиптики, в общем, подошла, точно подошла по параметрам, и быстренько переориентировали миссию и отправили к ней. Аппарат долго летел. Видите, запустили в

традиционно, просто запятая, то есть такая точка с хвостиком. Вот подряд несколько снимков сделано, видите, хвостик уже отрастает, она подлетает в сторону Земли, в сторону Солнца и в сторону Земли идет, подлетает. И в этот момент аппарат уже там за орбитой Марса он встречался, первая встреча была в летом прошлого года с этой самой кометой. Первооткрывателей пригласили, вот они были самые счастливые люди. Это Светлана Герасименко, она на пенсии уже, но ее пригласили в Европейское космическое агентство, в штаб-квартиру, чтобы она наблюдала за этим процессом. А это Клим Иванович Черюмов в середине тоже действует. Ну, он тоже пенсионер, естественно, но он директор Киевского планетария, действующий астроном в Академии наук украинской. Рядом с ним руководитель европейского проекта, вот Розетта, и наш астроном в ГАИШе, изучающая планеты Родионова Жанна. Они тоже там встретились. Ну, я похвастаюсь, что ли, просто расскажу немножко про Клима. Мы с ним друзья уже лет 30 или 35 большие, и он замечательный человек. Астроном очень такой, как сказать, работящий. Вот никому он не был известен, пока эта комета не случилась. Но он всю жизнь кометы изучал и большой вклад в это дело внес. И популяризатор науки, и детские сказки пишет, у него книжки выходят, и народные песни. Вот есть украинские народные песни, а на самом деле он автор слов. Ну вот повезло человеку. Он был самым счастливым астрономом на Земле, вот он и Светлана, в те дни, когда случилось это дело. И так подлетает аппарат, и те, кто управляют его полетом, астродинамики, видят, что дело плохо. Ядро очень некруглое. Оно вот такое из двух половинок с перемычечкой. Говорят, похоже на земляной орех. Ну, в общем, Бог знает, на что похоже. А главное, не похоже на сферу. А это большая проблема для тех, кто управляет полетом. Ведь предстояло вывести, впервые вывести космический аппарат на орбиту, сблизиться с ядром на очень короткое расстояние и посадить туда маленький еще посадочный аппарат. А для этого надо знать параметры гравитационного поля, чтобы управлять полетом. Одно дело, когда у вас круглая шарообразная планета, вроде Земли, и вокруг нее все орбиты простые, да, школьник может посчитать. А вот у такого тела, конечно, очень непростое гравитационное поле. Фактически тут двойная такая вот гравитационная штуковина. И полет аппарата рядом с ней, он отнюдь не по простой орбите. Он вот нырять так будет, главное, не удариться. И, в общем, это была проблема. Поэтому сразу же стали математические модели этого тела создавать. Ну, поначалу они были простые, издалека его видели, но хоть как-то могли помочь в расчетах динамики полета зонда. Потом, по мере приближения, модели становились все более точными. Ну и, по-моему, вот это уже настолько точное, там кратеры даже отметили, что лучше и не надо. И вот на основе такой модели велись расчеты движения космического аппарата. Он вышел на орбиту, стал спутником. Мы с Земли ничего не видели. Это вот крупнейший, ну, один из крупнейших в мире телескопов ВЛТ, Very Large телескоп. И то ничего не видел. Ну, хвоста-то светило и все. А зонд видел все. Во-первых, при больших экспозициях было видно, что еще за орбитой Марса, где довольно холодно, ядро уже начинает испаряться, оно окуталось атмосферой, хвостик начинает отрастать. При нормальных экспозициях было видно, откуда выходят первые струи газа. Довольно неожиданно, что испаряются не вот эти вот основные тела, а перемычка между ними. Теперь это интерпретируют так, что в давние времена, на самом деле, каждая из этих половинок была отдельным ядром кометы. И в какой-то момент они в космосе встретились, слиплись, ну, стукнулись друг об друга, получилась перемычка, и вот теперь они путешествуют вместе. Но, очевидно, это вещество перемычки, оно более свежее. Оно в результате вот удара, разрушения получилось. Может быть, поэтому оно в первую очередь и начало испаряться, а те древние, покрытые корой, а мы увидим сейчас, что это за кора, она черная, твердая, они не сразу поддались солнечному излучению.
Ну, вот мы впервые так детально

0: увидели ядро кометы. Конечно, оно поражает своей сложной географией. По мере того, как основной аппарат, вот Розетта этот, наворачивал обороты, он анализировал вещество, которое комета выбрасывает, спектр получал. Ну, ничего особенно неожиданного там не было. В основном вода, водяной пар, можно сказать. Ну, пар потом замерзает, снежинки летят. И на втором месте углекислый газ. Ну, там и метан есть, и СО, моноокись углерода, другие газы. Ну, в основном вот вода и углекислый газ. География интересная для тех, кто изучает поверхность безатмосферных тел, типа Луны, Меркурия. Вот эта избитая метеоритами поверхность обо многом рассказывает. Она рассказывает о возрасте, о месте в Солнечной системе, насколько интенсивно бомбардировке подвергался. И сейчас активно изучают карты, составляют детальные карты поверхности. Давайте посмотрим в общем, что это за штуковина такая. Размер, ну, обычно в последнее время приводят отдельно размер большой глыбы и меньшей глыбы. Вот тут они. А так, если в среднем взять, ну, где-то 5 километров на 4 километра. Вот так оно, в общем, имеет размер. Ну, масса огромная, там, триллионы тонн. Но обратите внимание на среднюю плотность. Берем всю массу, делим на полный объем, получаем среднюю плотность. Менее полуграмма на кубический сантиметр. А мы же знаем, что в основном эта штука состоит из льда, водяного льда. А у льда плотность около грамма на кубический сантиметр. Что из этого следует? Половина объема – пустота. Вопрос, в какой форме эта пустота? Либо это мелкие пузырьки, либо это крупные пещеры. Пока этого никто не знает. Хотя намек на одном из кадров мы увидим. Но главное, что это пустота, что это не сплошной лед. А там, где есть лед и пустота, вообще говоря, есть возможность для развития жизни. Потому что, ну, в монолите ледяном, естественно, не может быть никакой там химической эволюции. А на поверхности льда, вот в Антарктиде лежит лед, но на поверхности есть тоненькая пленочка жидкой воды всегда на поверхности льда. Где жидкая вода, там жизнь. Но это я так далеко забегаю. На самом деле, там тогда было холодно на поверхности комет, видите, минусовые температуры. И вот второе интересное замечание. Вторая космическая скорость. Скорость, с которой издалека на эту глыбу падает свободная частица. Либо скорость, с которой надо стартовать, чтобы улететь от нее. 1 метр в секунду. Но 1 метр в секунду любой из нас сейчас может развить, просто подпрыгнув двумя ногами. Значит, космонавт, если будет гулять по ядру кометы, ему надо быть осторожным и не слишком сильно прыгать, иначе он просто покинет это ядро насовсем. Период вращения, в общем, типичный. От 5 до 20 часов мы знаем, все, почти все астероиды и все ядра комет имеют такие характерные периоды вращения. У этого 12 часов, в общем, нормальный период вращения. Ну, на географию еще посмотрим, она занятная. Да, размер я вот так примерно себе представил, если его положить на центр нашей любимой столицы, то он будет вот так выглядеть. Ну, ощутимый размер, примерно Садовое кольцо. Ну, да, Садовое кольцо. Бульварное поменьше, ну, примерно Садовое кольцо. Вот если бы мы туда его положили, на Кремль, он бы сюда как раз, эта глыба, и дотянулась бы. А может, и не дотянулась бы, к счастью. Так, смотрим дальше. Фотографий бездна теперь в сетях, поскольку он уже больше года фотографируется. Разные ракурсы его представляют, конечно, по-разному. Вот это вот, это снимок, кто назвал уточкой, кто динозавром, ну, у кого какая фантазия. Ну, ясно, что такую сложную поверхность по-разному освещай, и будут разные варианты. Ну, вот даже такую мордочку кто-то увидел. Ну, это профиль Волошина все в Крыму видят на каждой скале, это известный феномен нашей психики. Проехали. А цвет. Вообще говоря, очень темная поверхность. Но если с хорошей экспозиции снять и контраст цвета немножко усилить, то какой-то цвет мы увидим. Вот мне очень нравится вот эта фотография. Ну, просто гулять по этой горной стране, наверное, было бы замечательно интересно. Тем более, что каждый из нас весил бы 1-2 грамма. Это вообще лафа. Но есть и непонятные вещи. Вот обратите внимание, валуны лежат. Откуда валуны? Обычно в горах они, когда эрозия разрушает вершины гор, они скатываются куда-то вниз. Какая тут эрозия? Ну ладно, метеоритная эрозия. А чего они скатываться куда-то будут? Ну вот сначала я все-таки покажу вам, какая у него темная поверхность. Астрономы привыкли специальным словом «альбедо» обозначать темноту или светлость, яркость поверхности. Коэффициент отражения солнечных лучей. 0 – это абсолютно черный, 1 – полностью отражает свет. На Земле мы, ну, самое белое вещество, наверное, какое мы встречаем, это свежевыпавший снег. Вот у него 80, ну, там 85 от силы процентов света отражается, 15 все-таки поглощается. А в космосе есть более светлые объекты. Ну, например, вот вам 4 объекта знакомых. А это спутник Сатурна Энцелад. У него 99% солнечного света отражается от поверхности. Какой там идеальный снег, трудно себе представить. Он более белый, чем наш, самый-самый свежий, только что выпавший. Вот изумительное тело. Ну, Земля отражает в основном свет своими облаками. Не было бы облаков, Земля вообще темная была бы. 30% отражает, потому что 30% атмосферы, как правило, у нас облаками занято. Луна около 10% отражает, и то в среднем. А так вот в первой четверти, там, когда Солнце сбоку ее освещает, 6%. Но вот тут вы видите вот это, да? Видно? Он такой темный. Вот это как раз ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Чуть меньше 5% света отражает. То есть сравнить это, я не знаю с чем. Но вот обивка этого кресла больше отражает света. Наверное, с черным бархатом, вот каким-нибудь таким, да? Вот, вот с этим вот бархатом черным. Вот. А почему такое черное? А мы так себе это представляем, что ну, когда-то, в период формирования, это, конечно, было более светлое тело, в основном лед, но раз за разом, облетая Солнце и теряя летучие вещества, поверхность кометы превратилась примерно в то, что вот мы видим, как мартовский сугроб, особенно в городе, да, снег уходит, а грязь остается, и постепенно наращивается черная кора такая к концу зимы, особенно в городе, вот наверху сугроба на вершине. Но что-то она какая-то очень черная. Скорее всего, это органическое вещество. Пока точно не знаем, но похоже, что какая-то не очень сложная, видимо, но органика. Вот эти валуны, они до сих пор как-то не получили объяснения, почему они лежат на ровных местах. Если они откололись откуда-то, то, не имея никакого веса, почему они покатились куда-то? Вот видите, довольно много валунов в этой перемычке. А сама перемычка явно молодая. На ней нет ни одного метеоритного кратера. То есть не успело туда попасть ни одного метеорита. Это значит, что сравнительно, ну как, там, может, 100 миллионов лет назад, может, 200, но не миллиарды лет назад встретились эти две глыбы и срослись на некоторое время. Навсегда ли? Мы этого пока не знаем. Вот эти валуны загадочные на перешейке. Ни одного метеоритного кратера. Значит, они нападали туда тоже, так сказать, в последнее время. Значит, какая-то эрозия происходит, отваливаются кусочки от этих гор ледяных и катятся. Если катятся, почему следов не видно? В общем, вопросов всегда больше, чем ответов. Еще интересные вещи. Провалы. Вот эти провалы. Это что-то такое, рухнувшее вниз, в какую-то пустоту, вроде наших карстовых таких областей, где есть промытые под землей, водой коридоры и обвалившиеся потолки. Вот наш карст, это понятно, вода промывает. На Марсе мы тоже такие видели, там, скорее всего, лава это промыла в свое время. А тут куда они рухают? Значит, там крупномасштабные пустоты. Значит, это действительно пещеры какие-то, где есть куда провалиться. Ну вот видно, вот эти вот. Они представляют интерес. Когда-нибудь туда можно заглянуть, в эти пещеры, потому что там условия для развития жизни, ну, минимальные условия должны быть. Вода, защита от радиации, тепло какое-то есть. Ну, может, не очень много тепла. И вот еще, смотрите, на перешейке заметили трещину. Вот она. Говорит ли это о том, что ядро кометы уже готово развалиться на две части? Мы, кстати говоря, неоднократно видели, как ядра комет разрушаются. Обычно это происходит на минимальном сближении с Солнцем, когда вот перигелий проходит ядро кометы, максимально сильно нагревается, максимально сильно гравитация Солнца растягивается, и нередко, ну, может быть, там одна из 50 комет в среднем разрушается на несколько частей. Это мы наблюдали. Так что не исключено, что вот ядро кометы Чурюмова, оно вскоре вот по этой линии разделится, опять станет двумя отдельными глыбами. Про цвет я уже говорил. Вот на этой фотографии мы видим контраст, конечно, усилен цветовой. И тут уже видим разницу в цвете заметную. Голубоватый перешеек и более такие красноватые эти глыбы основные. А, скорее всего, тут какая-то органика на поверхности. Вот этот темно-красный цвет, он тоже говорит о наличии органических веществ. Ну, наконец, посадка. Этого ждали все. Для посадки был сделан отдельный маленький зонд, вот этот вот Филы. Он был в составе большого аппарата. Аппарат большой, он 1.5 метра такая штуковина. А Филы сравнительно небольшой в нем внутри путешествовал. И надо было его опустить на поверхность ядра. Представлял он из себя вот такой вот самостоятельный космический аппаратик маленький. Ну, биологи сразу говорят, что вирус типичный, да, на ножках вот такой вот. Ну, действительно, очень похож на вирус. И задача у него была точно такая же. Сесть, присосаться и внедриться. Ну, в общем, поэтому он и похож на вирус. Но сесть-то было непросто, это инженеры понимали. Задач у него научных было несколько, и, по крайней мере, две из них предполагали сверлить и стучать по поверхности ядра. Там такой молоточек был для сейсмических испытаний, он должен был постучать, там отраженные звуковые сигналы послушать, и дрель, натуральная дрель, чтобы взять пробу вещества. Но как внедриться туда, если ты сам ничего не весишь? Значит, прежде всего, надо было закрепиться на ядре, на поверхности ядра кометы, твердо стать. Для этого на каждой из трех ног были, вот тут видно, такие шурупы мощные. Они должны были вернуться в грунт и закрепить на нем аппарат. На Земле это все, это лабораторный снимок, проходило без сучка, без задоринки. Вот дрель, этот буровой станочек вылазит, начинает работать, а ноги со своими шурупами его держат, притягивают к поверхности. В действительности оказалось не все так удачно. Дело в том, что сами-то эти вот шурупы на ногах, их тоже надо было прижать, чтобы вернуть. Как мы шуруп-то заворачиваем? А для этого надо было первоначальную какое-то крепление сделать. И вот первоначально предполагалось таким образом, подлетая, ну, в момент касания ногами поверхности ядра кометы, должны были выстрелиться два гарпуна. Буквально выстрелиться. То есть там маленький заряд пороха, там 3 грамма, и он выстреливал вниз гарпун, а вверх уходили газы от взрывающегося пороха. То есть они и реактивным эффектом должны были прижать эту машинку к грунту. Ну и гарпуны должны были уйти туда вниз и потом притянуть его к поверхности. А потом уже шурупы заворачиваться. А уж когда он встал на три ноги с шурупами, тогда начинаются научные эксперименты. Так вот, оказалось, и это было понятно уже в момент подлета к ядру кометы, что не сработают гарпуны, и они не сработали. Оказалось, что за 3 года в вакууме и под обстрелом космических лучей порох перестает взрываться. Это инженеры выяснили уже потом, после запуска этого замечательного аппарата. он и не взорвался. И гарпуны не выстрелили, и дело кончилось не очень хорошо. Значит, очень красиво была задумана сама посадка. А «Розетта», она вокруг ядра летала. Но перед тем, как сбросить посадочный аппарат, она изменила орбиту, взвилась над ядром и пошла к нему прямо вот на него падать. И уже подлетая к ядру, выпустила из себя вот этот аппаратик. На нем ни реактивных двигателей, ничего не было. Его куда выпустили, туда он и полетел. А «Розетта» со своими двигателями снова вышла на более или менее круговую орбиту. То есть такой красивый маневр. А это, конечно, «Калаш». Вот так он должен был пойти вниз. В нем маховики специальные закручивались, чтобы он сохранял ориентацию, не крутился, а ногами вниз шел. Это все идеально сработало. И должен был, вот красиво так должен был сесть, но это все на картинках красиво. А запас электричества у него был небольшой, на 2,5 дня работы. А предполагалось, что вот эти панели солнечных батарей будут освещаться солнцем, и он будет подзаряжать свои аккумуляторы. Место для посадки долго выбирали, у каждого ученого свои предпочтения были, у инженеров свои были предпочтения. Наконец выбрали... Вот там белый крестик, видите, вот тут вот белый крестик, вот туда его прицелили. Ну, там много конкурирующих было соображений, чтобы солнце освещало, и чтобы горный какой-то был. Не хотели на перемычку сажать, там все-таки осадочные породы, хотели в какой-то горный район. Ну, в общем, выбрали место. И вот он пошел, вот он сейчас отделяется от основного материнского аппарата и уже сам начинает фотографировать. Это солнечная панель. А это вот там ядро кометы, куда ему надо пойти. И вот он пошел вниз, а материнский аппарат его в этот момент сфотографировал. Все безукоризненно работало, ну вот за исключением гарпунов. Пришло сообщение о касании. И вот в центре управления, не знаю, кто-нибудь смотрел прямой, да, репортаж, там вообще эйфория была, все обрадовались. Ну, действительно, люди... Фактически почти всю свою научную карьеру потратили вот на этот эксперимент. 10 лет на Земле он готовился, 10 лет он летел. То есть люди начали с молоду, там, как студенты, аспиранты готовить этот эксперимент. И уже вполне зрелые ученые, а некоторые старые ученые, как Клим Чурюмов, дождались наконец-то. Радость была страшная, но потом нет и нет от него никаких сигналов. Час проходит, два проходит, и уже поняли, что что-то не то. А случилось именно то, что и должно было случиться. Он ударился о поверхность и отскочил, поскольку гарпуны не сработали. На этот полет туда и обратно, на километр вверх и вниз, у него ушло около 2 часа. Медленно все, гравитация слабая. Он еще раз ударился, а потом еще. Прыгал, пока, наконец, не закатился в расщелину, где уже некуда было прыгать, и он там застрял. А вот первый его снимок, ну, несколько тут коллаж из 3 снимков переданы. Ясно было, что он лежит плохо, что нога торчит, это одна из ног, наверх, что он не стоит, а именно лежит на боку. Значит, все эксперименты, связанные с бурением грунта, они не получатся, потому что бурильный станок просто в пустоту будет смотреть. А главное, очень темное место. Был расчет, что он все-таки будет освещаться солнцем, а он закатился в довольно затененное такое место, под карниз какой-то. И вот эти вот панели батарей, они оказались, почти не освещаются. Там в течение 12 часов что-то на 1,5 часа солнце на него попадало, и явно не могло подзарядить его аккумулятор. Он работал, пока не разрядились батареи, около 3 суток. Кое-какие эксперименты сделал, результаты есть. Чуть-чуть я о них расскажу. Но все-таки вот настораживает вот эта вера в высокую технологию. Посмотрите, как он, вот этот вирусообразный аппарат, был идеально задуман в расчете, что все сработает. Что-то одно не сработало, и эксперимент, в общем-то, можно сказать, почти что и не удался. Я сразу вспомнил, сегодня, вот когда готовился, сейчас эту презентацию пересматривал, вспомнил о наших старых экспериментах, ну, например, первые посадки на Луну. Тогда вообще был расчет на полное безобразие, что ничего не сработает. И поэтому аппарат делали удивительно надежным. Во-первых, не умели мягко сажать на Луну, и поэтому прежде чем сбросить его, ну, это ракета, подлетающая к Луне, прежде чем его сбросить, вокруг него надували такой мешок безопасности, воздушный мешок, вот аэрбэк, и он просто как мячик бился о поверхность Луны, пока не останавливался. Потом из этого мешка выкатывалось яйцо. Все тяжелые части, аккумуляторы были внизу, поэтому как бы оно ни выкатилось, оно обязательно вставало, как Ванька-встанька, вверх головой. И еще открывались лепестки, которые уж точно его позиционировали так, как надо. Как бы он там боком ни стал, эти лепестки его точно переворачивали в нужное положение. Такая дюймовочка. А вот инженеры-то понимали, что надо с запасом делать надежность аппаратов и не рассчитывать на то, что все сработает, а наоборот, надо рассчитывать на то, что что-то не сработает, и дублировать вот эти вот варианты, которые бы обязательно привели его в работоспособное состояние. Мне кажется, что вот такой аппарат, он бы на ядро кометы сел как надо. Нельзя винить инженеров, конечно, они старались. Зато много напихали туда научных приборов. И вот один из приборов важную вещь нам показал. Это единственная картинка научная, которую я вам покажу, но она важная. Здесь для разных объектов Солнечной системы показано отношение тяжелого изотопа водорода, дейтерия, к легкому изотопу, обычному водороду, в воде, вот найденный на разных телах. Ну, не только в воде, и в атмосфере. Дело в том, что изотопное отношение, оно, в общем, не должно меняться во время жизни планеты, или там кометы, или астероида. А зачем это было измерено? А мы знаем, каково оно на Земле, в наших земных океанах. И сравнивая с другими телами, пытаемся понять, откуда вода появилась на Земле. Когда Земля формировалась, она горячая была и, скорее всего, высохла, выбросила все летучие в космос, а потом приобретала их. Вот откуда она, наша планета, приобрела воду? Была такая общая идея, что это кометы потом нападали, растаяли, и наши океаны образовались. Но теперь мы видим, что вот это вот справа, это все кометы. И вот, в частности, комета Чурюмова-Герасименко, они имеют другое отношение дейтерия к водороду, чем в земных океанах. А вот астероиды, ну там вода, в основном это связанная вода в минералах, они практически такие же, как такое же отношение, как у Земли. Это еще говорит и о том, что, в общем, астероиды и кометы не слишком сильно отличаются, видимо, по происхождению, а просто по истории своей отличаются. Астероиды хорошенько прожарились тут вблизи Солнца, постоянно летая, а кометы изредка подлетают к Солнцу, поэтому сохранили много летучих. А так, в общем-то, конечно, в пределах ошибок не очень сильно различаются. Но все-таки астероиды ближе по составу изотопов легких к нам, чем кометы. Видимо, из этой области Солнечной системы к нам когда-то что-то прилетало. Ну, это разумно. Она просто ближе к нам, чем та далекая, откуда сегодня кометы прибывают. Вот это важно. Это было как раз сделано газоанализатором этой маленького посадочного аппарата. Он еще кое-что смог сделать, но даже сейсмический эксперимент, молоточек там вроде бы постучал по поверхности ядра и какой-то отклик получил, но его еще интерпретировать не смогли. Он все-таки так неудачно лег. А ядро вместе с севшим на него аппаратом и вместе с орбитальным продолжало лететь к Солнцу. И подлетела в середине нынешнего года, летом нынешнего года. Комета Чурюмова-Герасименко прошла на минимальном расстоянии от Солнца. Мы видели, что уже такие там струи газа из него бьют, что даже опасно стало для орбитального аппарата. Его орбиту немножко подняли, отодвинули от ядра, иначе бы снесло просто этими потоками. А вот посмотрите, как потоки вырываются. Это три кадра. Так. Вообще-то это зацикленный GIF-файл. А чего это компьютер его не показывает? Ладно, еще раз попробуем. Бум. А чего же он не крутится? Ну, бум вы видели один, да? То есть мы видим, что газ... даже здесь видно, что отдельные струи, да? И тут просто видно, как взламывается кора и выстреливает оттуда газовый поток. Судя по всему, газ-то он из летучих образуется, из льдов. Он там нагревается под поверхностью, переходит из льда в газообразное состояние, давление повышается, и он, наконец, ломает кору в каком-то месте, где может это сделать, и оттуда бьет на какое-то время такой газовый хвост. Кстати, это сильно затрудняет расчеты движения комет по орбитам, ведь это реактивный двигатель в неожиданном месте и в неожиданное время. Поэтому ядро кометы, любой кометы, этой тоже, оно немножко постоянно, как космический аппарат, меняет свою орбиту. А вот мы это видели. Итак, примерно, ну вот это июльский снимок, в августе оно прошло мимо Солнца и теперь удаляется. Все, мы уже его на некоторое время потеряем. Но он недалеко улетает. Каждые 3 года оно будет подлетать к Солнцу. Ну, сейчас удаляется. Вот последовательность снимков. И оно уже от нас и от Солнца уходит. Но орбитальный аппарат работает и будет еще несколько лет, а может и много лет, вообще это надежный аппарат, работать и исследовать с орбиты ядро. А тот Филы, была надежда, что когда комета сблизится с Солнцем и горячие солнечные лучи подогреют этот маленький посадочный аппаратик, он оживет. Он не умер окончательно. Там радиомаячок продолжает пищать. Но ни один научный прибор, им не хватает энергии. Так что с него уже ничего не получишь, никаких данных. Но орбитальный, конечно, будет продолжать работать. И сейчас идут валом, начинают статьи научные идти с интерпретацией этих результатов. А я должен закончить. Мне сказали, что в течение часа обязательно надо закончить, чтобы была возможность на вопросы какие-то ответить. Ну вот я что хотел, рассказал. Теперь, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы появились, то жду их. Да, да. Погромче, если можно, чтобы все услышали. Разного... Сейчас вернемся к ним. Они вроде недалеко, да, где-то здесь. Вы имеете в виду... Ну вот, ромбики — это астероиды. А кружки — это большие планеты. Ну, это... Нет, ну, конечно, чтобы отличить планеты среднего размера от больших, да. Ну, еще тут есть некое теоретическое предположение. Ну, в общем, такие разные... К сожалению, пока вот, мы имеем дело в основном с периодическими кометами, но иногда прилетают, вот буква «С» говорит о том, что это кометы издалека. То есть «С» — это, значит, комет, но не периодическая. А они с очень большого расстояния приходят, и в них, видимо, еще более первозданный состав, чем в тех, которые регулярно сближаются с Солнцем. Вот, ну, вот эти вот периодические, которые буквой «П». Ну, это немножко уже... Ну, нет, это современная картинка. На самом деле ничего не добавилось там. Что-что? А дейтерия по отношению к легкому водороду немножечко больше здесь, да. Ну, вообще говоря, да и... Нет, ладно, не буду интерпретировать, там сложно. Да, пожалуйста.
1: Огромное вам спасибо за очень интересный рассказ и, главное, за... подбор шикарных совершенно снимков, которые комета Чурюмова-Герасименко, поскольку в таком разрешении я, например, ничего подобного в интернете не...
0: Есть,
1: да?
0: Ну, куда и откуда?
1: Так вот, вы знаете, наверное, было лень искать. Дело все в том, что вот вы сказали, что альбедо-комета 0,05, если не ошибаюсь, да? То есть объект очень темный.
0: Черный просто, да.
1: Черный. Тогда... Может, наивный вопрос. А лед-то где? Внутри?
0: Внутри.
1: Если это комета.
0: Вот он, вырывается.
1: Можно ли говорить о том, что, вот что на всех кометах, все кометы имеют такое строение, что лед, кометный лед внутри?
0: Ну, про все мы не можем судить, конечно. Но про те, которые исследовали, все они очень черные. Да, все. Сближались уже примерно с десятком ядер кометы. Все они вот такие... Черный-причерный.
1: Это интересно. Это вообще-то... Потому что в представлении обывателя все-таки...
0: Белое.
1: Да, должно быть. Должно быть. И если позволите, второй вопрос.
0: Конечно.
1: Значит, есть ли какие-нибудь данные по все-таки составу вещества ядра, вот минеральному составу, вот именно этой кометы?
0: Но, к сожалению, все это должен был маленький этот посадочный аппарат сделать, а тот, что по орбите летает, он только газовый состав атмосферы кометы меряет. Поэтому в основном мы потеряли эту возможность.
1: Я почему решил задать этот вопрос? Вот вы, когда говорили о ловцах кометной пыли вот, с помощью аэрозоля, я как-то заметил в вашем рассказе некоторое недоумение по поводу того, что были найдены следы минерального вещества.
0: Да.
1: Вот, что в некоторой степени... Ну, может быть, переворачивает представление о происхождении комет.
0: Не просто минерального, а высокотемпературных кристаллов.
1: А там. Это не важно. Дело все в том, что минеральный состав, это, так сказать, это вообще существует уже и доказано термические ряды образования минералов. Там их, в принципе, диапазон не такой уж большой, от 200 до 1500 градусов Цельсия.
0: О, а где же взять-то?
1: Вот. Так вот, я еще спрашиваю. Является ли наличие минерального вещества в составе комет доказательством того, что они все-таки образовывались в несколько других условиях?
0: Прямым доказательством не является, спасибо. Потому что вполне может быть, что в это кометное вещество попало межзвездное вещество. Мы знаем, как образуется межзвездная пыль. Она в основном в атмосферах гигантских звезд, красных гигантов, образуется. Там такие хлопья из углерода, из металлических частиц. Но как ни у кого не было представления о том, что крупные кристаллы могут в атмосферах звезд формироваться. А Бог его знает. Может, и могут.
1: Просто добавлю тогда. Дело все в том, что вот на астероидах вот все подтвержденно доставленные образцы, вот астероид Итокава, да, японский.
0: Так только оттуда и доставили.
1: То есть там обычный минеральный состав, обычный влагиокласс, оливин, то есть те минералы, которые в основном сложена земная кора. И там в этом смысле все просто. Вот для комет, конечно, это если это будет доказано, это, конечно, открытие, на мой взгляд.
0: Но это доказано.
1: Ну, значит, это очень интересно. Вот как раз мне кажется, что эти данные требуют особого осмысления. Спасибо.
0: Ну, ладно. Я не специалист, на самом деле, по кометам и по метеорному веществу. Я звездный динамик и так глубоко не знаю эту область астрономии.
2: Ну, я хотела бы спросить, пожалуйста. А вот эта область, где кометы берут начало, там область Роша, да, она называется... Или я не помню, как она называется, где кометы все берут начало.
0: Где их много,
2: живут,
0: да?
2: Где их много.
0: Облако Оорта называется.
2: Орт, да. Вот это облако, оно оно может быть у всех вот этих планетных систем? Или как-то оно... оно вообще образуется?
0: Да, дело в том, что мы не до конца уверены, что оно у нас есть. Пока это гипотеза. Мы не видели... Это очень далекая от нас область. Примерно в 100 тысяч раз она дальше от Солнца, чем орбита Земли. Очень далеко. Солнечные лучи туда почти не доходят. Ну, доходят очень слабые. И отраженный свет оттуда практически не приходит. Мы не видим там ни одного объекта. Почему мы думаем, что эта область есть, и что там триллионы комет летают? Потому что время от времени они вот сюда, к нам, сваливаются. Но откуда-то они должны сваливаться. Вот только поэтому мы ее не видим, даже в нашей Солнечной системе. Это пока гипотеза. Ну, достаточно убедительная, но все-таки гипотеза. Так что про другие звезды говорить, что у них там облака Оорта, пока рано. Но есть более близкая такая область, населенная мелкими телами, это пояс Койпера. Он сразу за орбитами больших планет. Вот последняя большая планета Нептун, и там мелочь всякая начинается. Плутон и похожие на него небольшие тела. Вот эта область поясом Койпера в последнее время называется. Оттуда кометы регулярно прилетают. Мы их называем периодическими, просто потому, что за историческое время мы у некоторых видели несколько подлетов к нам. Та комета, у которой меньше 200 лет орбитальный период, 200 лет – это вот наука наша, да, примерно окидывает взглядом, мы их называем периодическими. Вот из облака, из пояса Койпера прилетают к нам периодически, а из облака Оорта изредка несется по параболе раз и уходит грубо говоря, навсегда. Ну, не навсегда, а там на сотни тысяч лет от нас. Мы повторного визита не видим. Вот только косвенно можем судить об этом самом облаке. Ну, про другие звезды и этого не знаем.
2: У вас на одном из, из первых слайдов была изображена там комета с частями ее структур. Где плазменный хвост.
0: А, ну и, да, да.
2: Угу. По-моему, комета Хейла-Бопп, у нее очень интересная вот на этом слайде была структура плазменного хвоста. О ней вопросов задать.
0: Вот это, да? Вот это? Это?
2: Да. Ага. Здесь как бы в плазменном хвосте какие-то вот отдельные струи неоднородности, они связаны именно с магнитным полем вообще Солнца, в котором с солнечным ветром, или как-то с вращением, или...
0: И с тем, и с другим, наверное. Мы неоднократно видели. Дело в том, что от Солнца очень неоднородный ветер дует. Он такими кусками идет, замагниченными облаками плазмы. И иногда он, ударяя по этой области кометы, просто отсекает хвост и уносит его. Постепенно начинает вырастать новый хвост, как вот у ящерицы. И с тонкой структурой хвоста вообще никто никогда не разбирался.
2: Тут, то есть почитать об этом нигде?
0: По-моему, я, например, не видел никогда. Ну, трудно себе представить. Но это так же, как тонкую структуру океанской волны изучать. Каждая следующая не похожа на предыдущую. В общем, мы себе представляем этот процесс. Но говорить, вот что это такое, связано с тем, что солнечный ветер неоднородный, или что комета выбрасывала. Вот когда я показывал комету Хейла, этого самого Макнота, вот там это... такая решетчатая да, система хвоста, она, скорее всего, говорит о том, что ядро вращается, и те области, которые легче выбрасывают газ, то на дневной стороне, то на ночной, а на дневной, ну, обращенный к Солнцу, нагревается, и вот периодически комета такими залпами выбрасывает из себя вещество. Но там пыль. Про плазменный хвост вообще трудно что-то сказать. Мы, когда видим комету, как правило, пылевой хвост видим. Он яркий, он рассеивает солнечный свет, а плазменный не очень яркий, там под ультрафиолетом только светятся отдельные атомы и молекулы.
2: И существует ли какая-то турбулентность за счет вращения кометы, либо она очень медленно
0: турбулентность? Вращается. Нет, там настолько разреженное вещество, там каждый атом сам по себе летит и почти не встречается. Тут нет никакой газодинамики вот в привычном нам смысле. Очень разреженное вещество.
3: Спасибо вам за интересную лекцию. Я вам второй раз, кстати, за этот год говорю спасибо. Я вам звонил в ваш институт в году. Да, было. Сказал вам спасибо за вашу книгу. Спасибо. «Вселенная – это ада я».
0: Ну, да. Хватит, спасибо, да. Да, давайте, очень интересная по книга. Делу.
3: Понятно.
0: Вопрос какой есть?
3: Вот, просто уточню про Хейла-Бопп комета. 97-й год был. Точно помню, я ее видел.
0: Мне кажется,
3: 97-й, да, начало.
0: А, Хиакутаки в 96-м была. Хейла-Бопп, да. Ну вот, подождите. Давно дело было, я уже забыл.
3: Да. Ну и в связи с этой темой, вот сказали про строение комет. То есть, вот прошлая тема была лекции «Угрозы кометы-метеориты, столкновения с планетой». В том числе, конечно, упоминали и Тунгусский взрыв, что она из основной версии этой кометы. Я сторонник этой версии, а вы какую гипотезу принимаете?
0: Насчет Тунгусского метеорита?
3: Да. Что это взорвалось?
0: Ну, как-то общепринято сегодня считать, что это ядро кометы было. Ну,
3: вот и я тоже так считаю.
0: Я комета. Вот рад, скажу, что вы разделяете
3: соображения свои.
0: Что, общую точку зрения, вот, да.
3: Потому что это лесной пожар был, говорят, после взрыва.
0: Да,
3: конечно,
0: да.
3: От горящего газа, когда налетела на тайгу, эта раскаленная масса.
0: А конечно, остаться ничего не могло, потому что лед.
3: Конечно. Осколков. Конечно. Ну, осколков не нашли, только какие-то шарики.
0: Да, вот с кометами трудно иметь дело. Даже если их осколки падают, то, как правило, быстро тают. Но все-таки мелкие частицы остаются. И на месте Тунгусского метеорита тоже кое-какую пыль нашли. Да, возможно, она принадлежит именно той грязи, которая была вот на поверхности этой маленькой кометы.
3: Да, это газовая комета была, но вот метановая или из какого-то другого газа, все-таки неизвестно.
0: Ну да. Да,
3: и свечение неба, конечно, потом было. Это фосфор, скорее всего, распылился этим взрывом в атмосфере, вот светилось. Или фосфор, или какая-то пыль еще, вещество неизвестное. Да. Но очень как-то светло было.
0: Давайте кому-нибудь еще дадим возможность вопрос задать. Да, спасибо.
4: Добрый вечер. Вы сказали о том, что перешеек между двумя большими полюсами у кометы, которому Герасименко, считается, что он наиболее молодой, потому что на нем нет кратеров.
0: Метеоритных
4: кратеров. Да, да. А вот почему не думали от обратного? Мы же заметили, что с этой поверхности наиболее интенсивно происходит выброс газов и, вероятно, пыли. И, может быть, из-за этого интенсивного...
0: Разгладились.
4: Да, исчезли неровности. Может быть такое? И мы видели трещину, вы показывали именно на перешейке. Может быть, это из-за приближения к пустоте внутренней, которая как раз место разлома потенциально.
0: Хороший вопрос, да. Ничего не могу сказать. Хорошая идея.
4: Ну, то есть просто думали от того, что там нет ударов.
0: Да. По традиции думаем, чем больше кратеров на единицу поверхности, тем она старше. Ну, потому что метеориты падают регулярно, да, в среднем с одной... А тут вот, может, да, усохли следы.
5: Конечно.
0: Ну да. Да, согласен.
4: Спасибо.
0: Публикуйтесь.
6: Да, вот у меня такой вопрос. А как происходит образование на комете вот этой корочки, из которой она такая черная становится?
0: Доживем до марта. Увидим, как сугроб становится черным сверху. Ну как, уходит летучий, а грязь остается. Только вот почему она такая черная? Может, там действительно органика?
7: Да. Добрый день, спасибо за интересный доклад. Вопрос вот по поводу газового хвоста. Вот с кометы Чурюма вот пока никаких данных нету.
0: Как нету?
7: Нет, анализ не пылевого хвоста, а вот именно плазменного хвоста.
0: Нет, я говорил, что там вот в составе газа, который уходит оттуда, вода, углекислый газ, СО, монооксид углерода.
7: Нет, вот по поводу структуры, почему он такой, то
0: неоднородный. Да, структура у него получается примитивная. Ну вот на последнем слайде мы видели, что в этом смысле она как-то не очень впечатляет. Хвостик небольшой, не очень красивый. Так бы ее и... оставили в разряде совершенно неинтересных комет, если бы не визит к ней, да? Потому что, ну посмотрите сами, где он тут, вот он тут, да? Да-да-да-да. Вот, ну, для любителей астрономии это вообще малоинтересно, неэффектная фотография. И только тот факт, что сейчас это единственная комета, рядом с которой работают роботы, на поверхности которой лежит робот, только поэтому к ней такой интерес. А так, в общем...
7: Это, я так понимаю, это пылевой хвост все-таки.
0: Это пылевой в основном, да. Потому что пыль, он желтенький, рассеивает свет хорошо, а газовый там почти не заметен.
7: А вот, ну, а вот спутник, который вокруг нее работает, он никаких плазменного хвоста не делал?
0: Бу-бу-бу-бу-бу. Я не думаю, что на тех расстояниях, где он недалеко летает, несколько сот километров над... там еще не происходит разделение. Поначалу, пока все это вещество и газ, и пыль уходит с ядра, оно обволакивает довольно симметрично. И только потом такая голова газовая получается, атмосфера. И только на большом расстоянии начинает разделяться это вещество. С точки зрения орбитального аппарата это очень неудобно смотреть, потому что он внутри газовой атмосферы, газовой головы кометы. Я не видел таких ни снимков, ни упоминаний о результатах. Нет, не видел. А вот там. А скажите так, что ты с микрофоном? Да.

0: Порядка метра. Да. Просто глубже не умели бурить. Тут такой маленький станочек был. Вот. А про температуру я не увидел нигде данных. Просто рылся, понятия не имею. Ну, поскольку она... Нет, что вы, конечно, меньше, потому что пролетала она, перигелий у нее был дальше, чем земная орбита. В общем, сильно не нагревалась. Нет, ну, около нуля, я думаю, так, если вот по орбите смотреть. Но я не видел данных. Просто нету их, да? А он будет работать, пока сможет. Последние годы зонды работают долго, десятки лет, если все будет. Но дело вот в чем. Он, чтобы действительно подробно исследовать ядро, ему пониже надо опускаться, поближе к ядру. А гравитационное поле там такое неприятное, что надо все время включать реактивный двигатель. У него есть двигатель, чтобы немножко корректировать орбиту. Иначе он куда-нибудь врежется там. И вот тут приходится балансировать. Если далеко его отвести от ядра кометы, то он долго будет. Может, там 20-30 лет будет работать. Но он мало что изучит. А пониже... Надо будет все время коррекцию орбиты делать. В конце концов кончится рабочее тело, то есть газ. Ну, реактивный газ, который он из себя выпускает, этот аргон. Есть расчет, что он года 2-3 еще сможет вот так на расстоянии там, 200 или 100 километров. Да, наверное, будут, да. Но они уже, в общем, мало о чем... Ну, интересно. Вот бы раскололось оно, да?
1: Да, вот у меня еще вопрос.
0: Да, извините. Да.
1: У меня вот такой, два вопросика. Были сведения, что там какая-то сложная органика обнаружена, прям чуть ли не сенсация, потом как-то все это затихло.
0: А потом рассосалось, да.
1: Что, все-таки обнаружено или нет?
0: Вот.
1: Непонятно, да? То есть непонятно.
0: Вы же сами все сказали.
1: Да, и второй вопрос, вот этот Фивы. Не нужно ли было его оснастить самого хотя бы небольшим двигателем, чтобы он там какие-то маневры мог совершать?
0: Нужно было.
1: Да,
0: вот он очень
1: кажется,
0: маленький, он очень совсем крошечный.
1: Да, гравитации там почти никакой, поэтому...
0: Чтобы он прыгал по ядру, да? Вот вы знаете, оказалось...
1: Чтобы как-то маневрировать там мог, а не просто скакать.
0: За последние годы было две попытки посадить маленький зонд на почти без непритягивающее тело. Это вот астероид Итакава. На него японцы несколько лет назад подлетели и хотели маленький аппаратик сбросить размером с апельсин. И просто промахнулись. Он не туда ушел. Чуть промахнулись, а гравитации нет, он просто в космос ушел. Раз. Вторая попытка, все-таки попали, да? Он все-таки коснулся поверхности, но выяснилось, что не так просто закрепиться, когда ты ничего не весишь. Значит, надо это учитывать.
1: А почему не сделали это? Чтобы экономить эффективную массу?
0: Хотелось меньше. Побольше научных приборов.
1: И поменьше инженерии, да?
0: Ну, конечно, да. Пожалуйста. Значит, дай микрофон.
2: Записано.
0: Еще раз. Чего еще
2: ну,
0: раз?
2: Как эти валуны тогда держатся, не выпадают, не уносят ветром ничем?
0: А ветра там нет, вот в чем дело. Нет там ветра, вакуум там.
2: А солнечного света?
0: Солнечный ветер – это не ветер, это просто разреженная плазма. Все-таки задайте свой вопрос, вы давно уже хотите и никак.
2: А скажите, пожалуйста, не планируется ли миссия аналогичных миссий Розетта?
0: Пока я не видел планов. То есть планы могут быть, но финансирование пока ни одна такая миссия не имеет, это точно. Жалко, жалко. Угу. Чего? Это вопрос или утверждение? По-моему, это утверждение.
3: Владимир Георгиевич, спасибо за интересную лекцию. Есть вопрос, если не возражаете, по смежной теме. Вы начали лекцию с рассказа о метеорах, что это их происхождение напрямую связано с кометами. Я имел беседу с вашим коллегой, правда, не из ГАИШ, а из Инасана, есть такой товарищ Багров. Вы, наверное, знаете его. Да. Вот он сторонник другого, так сказать, может быть, не другого, но альтернативного способа, происхождения метеоров, что все-таки фаэтон или что-то такое... что кометы – это незначительная часть, откуда метеоры берутся, А что, вот мы же имели статистику...
0: Давай напомним людям, что такое фаэтон, да?
3: Да.
0: Была идея о том, что между орбитами Марса и Юпитера, а там огромное расстояние, вроде бы пустота, не заполненная большими планетами, но летает большое количество мусора космического, астероидов. Их открыто уже более 700 тысяч там. Что это осколки одной некогда большой бывшей там планеты, может быть, размером с Марс или там чуть поменьше, но такой вполне солидный. Ей дали условное название фаэтон, но уже в 19 веке было ясно, что эта идея не проходит, потому что семейство астероидов, а есть семейства с похожими друг на друга орбитами, они не показывают, так сказать, случая вот распада одного тела. У них совершенно разные параметры орбит, и уже небесная механика даже доказала, что не могло быть одного места, откуда выплеснулись все астероиды раз. Второе, они там сильно в этой области так называемого главного пояса астероидов разделены по составу. Там железные, минеральные, углистые тела. А планета должна была как-то более или менее... В общем, идея о фаэтоне, ее погребли уже в 19 веке, в 20-м окончательно. А Багров, ну, бог с ним.
3: Суть вопроса вот в чем. У него там, ну, я тоже слышал эту историю о, так сказать, некой функции, которая описывает, ну, какую-то родоначальную орбиту вот многих этих небесных тел, и у них разные. Но суть вот в чем. Когда стали эти, ну, долгое время метеоры исследовали глазом, и статистика бралась из визуальных наблюдений, потом пришли такие вот чувствительные датчики видео, которые фиксируют большое количество этих недоступных невооруженному глазу метеоров, и выяснилось, что их распределение после там, шестой звездной величины растет, ну, как-то очень круто вверх. Что говорит о большой массе. Это не 2% массы Земли, там, как совокупная, так сказать, масса всех астероидов, а на порядке больше. И все это метеоры, которые, так сказать, наполняют все пространство Солнечной системы. И это никакие не кометы. А это может быть как раз продукт разрушения астероидов.
0: Нет, вот. То, что мелкие тела – это продукт разрушения более крупных, с этим никто не спорит. Вопрос, сколько вещества в этом
3: вот
0: поясе это астероидов.
3: Качественное отношение массы.
0: Дело в том, что не только мы их фиксируем, как в атмосфере Земли влетевшие частицы, а неоднократно уже проходили через пояс астероидов уже много раз наши космические зонды. И на каждом из них тоже стоят датчики ударов метеорных частиц. И никаких... особых неожиданностей мы от них не получаем. Сколько предполагали ударов, столько и получили. То есть пояс астероидов довольно хорошо известен. Тут какие-то сногсшибательные открытия, я, например, не предполагаю. Но если у Багрова есть, пусть публикуют, а мы будем читать. Хорошо говорить, а надо писать научные статьи.
4: Добрый вечер.
0: Привет.
4: Это уже доказано, что она состоит из двух частей? Или это одна из гипотез? И какова вероятность?
0: Да, она?
4: Да.
0: А что тут доказывать? Мы видим эту структуру, да. Вопрос только в том, были ли они когда-то как два отдельных, или...
4: Вероятность столкновения.
0: Ну, вероятность столкновения невозможно посчитать для одного события. Тут слово «вероятность» не подходит.
4: Взяли одну комету, и она оказалась еще...
0: Дело в том, что мы знаем, что сталкиваются между собой и астероиды, и кометы, иначе мы не имели бы мелкого вещества в Солнечной системе. Вот то, о чем я с самого начала говорил, что наши вспышечки метеоров – это граммовые, вот такие вот размером в грамм, там в 10 грамм частицы. Дело вот в чем. Давление солнечного света и некоторые эффекты, там эффекты Ярковского, освещения, торможение светом этих частиц приводят к тому, что примерно за 10 тысяч, но от силы за 100 тысяч лет Солнечная система должна была бы очиститься от мелкого вещества. Вот все это мелкое, размером с наперсток и мельче, оно просто постепенно стягивается к Солнцу и падает туда. Это эффект там, Пойнтинга-Робертсона. Солнечные лучи немножко тормозят движение мелких частиц и заставляют их по спирали падать на Солнце. Этого бы не было, если бы не было столкновений, то есть не было бы этого мелкого вещества, если бы постоянно не сталкивались между собой астероиды и ядра комет. То, что мы видим много пыли вот этой межпланетной, говорит о том, что столкновение регулярно происходит. Ну а о конкретном, об этом, вроде структура похожа на то, что это срослось два тела. Их бы по отдельности, конечно, изучить, и, да, но пока такой возможности нет. Да.
5: У меня вопрос вот такой возник вот по поводу столкновений как раз. Вот динамика столкновений, она же будет отличаться в зависимости от размера тела. То есть вот два крупных тела, да, там, например, размером там, с планетами, с планетой, ну да, или там, конечно, километрами. Да. То есть у них и скорость сближения будет большая.
0: Нарастать будет.
5: Да, да, я вот о чем. А получается, мелкие тела, они имеют вероятность как раз вот так вот слипнуться.
0: То есть если
5: они...
0: орбита не очень в лоб, а так вот идет по касательной,
5: да,
0: друг
5: поскольку
0: другу,
5: у них
0: они
5: же
0: мягко,
5: масса...
0: мягко будут подходить. Да, гравитации нет, они просто так вот подойдут.
5: Да, масса небольшая, соответственно, ускорение, да, навстречу тоже, да, будет небольшое.
0: Да.
5: Спасибо.
0: Так что есть вероятность слипания. Собственно говоря, формирование больших планет, наверное, так и происходило. Слипались мелкие и постепенно наращивали свою массу. Ну, наверное, заканчиваем, да? Или еще? Нет?
6: Мне кажется, очень интересно все получилось. И лекция, она как бы в дискуссию переросла. Как вы считаете, ну, да, Владимир Георгиевич?
0: Ну, так и хорошо.
6: Вот, замечательно. И у меня, кстати, появилась вот идея, вот прямо здесь сидя сегодня. Она когда-то была, но как-то вот рассосалась, а сейчас появилась вновь. Может быть, типа круглых столов, может, мы формат немножечко...

мне хочется, чтобы вам было интересно. И чем дальше, тем интереснее еще. Ну как? Да? Замечательно. Тогда, ну, этот сезон, наверное, нет, а на будущий сезон я буду планировать вот такого рода мероприятия, такого формата. И тогда привлеку вас для выбора темы. Может быть, это будет один или два раза в год, но мне кажется, это будет очень интересно. Я благодарю вас всех за ваше внимание к нам, планетарию. Конечно. Еще раз, Владимир Георгиевич, огромное спасибо вам. И поздравления еще раз за то, что вы делаете вообще для популяризации астрономии. Мы все-таки надеемся, что общими усилиями мы вернем эту дисциплину в школу, в нашу общеобразовательную. Вздохнул Владимир Георгиевич. Ну, мы все вздыхаем, но очень хочется это сделать. Ну и тема, которую сегодня мы начали, о пыли, мы продолжим на следующей лекции, 23 декабря. Тема лекции «Пыль в космосе». Ее прочитает Борис Михайлович Шустов, член-корреспондент Академии наук, директор ИНОСАН. Так что всех приглашаю, приходите, пожалуйста. Будет тоже, надеюсь, очень интересно. Еще раз спасибо, всего доброго, до свидания.

0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый вечер.
0: И дорогой гость у нас.
1: Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, коллеги.
0: Да. Сегодня мы говорим о самом маленьком океане на Земле. Мы будем говорить о Северном Ледовитом или, как его еще называют,
1: Арктическом.
0: Да, Арктическом океане.
1: Антарктика — это в другом месте.
2: Ровно в противоположном месте. Знаете, вот удивительно иногда вкрадываются такие потрясающие ошибки в передаче об Арктике, когда кто-то из гостей рассказывает, а на заднем плане идут пингвины. Да, вот вы смеетесь, но я был участником такого конфуза. Я пустил туда пингвинов, конечно, но многие мои коллеги сказали, ну что ж ты, в конце концов.
0: Ну правильно, но пингвин, насколько я помню, сейчас главное не облажаться. Они на Южном полюсе как раз присутствуют.
2: Конечно,
0: в Антарктике.
2: Да, конечно. Это вообще южно, не только в Антарктике. Они живут на Галапагосских островах, близко к экватору, на там 2-3 градусе. Южной широты, но, конечно, в Арктике их нет.

0: Не дошли. Не долетели.
1: Но, кстати, вот, коль скоро мы начали разговор об Арктике, за этим ведь стоит одна из очень-очень важных причин, одно из очень важных свойств Арктического океана. Он беден.
0: В каком смысле?
1: Он так беден в биологическом смысле, не только в смысле биологического разнообразия, которое вот мы так любим оценивать всегда, но и в смысле количества биоты, которая там живет. Океан Южный, Антарктический, он многократно, это не фигура слова, а именно многократно богаче, чем океан
0: в чем причина?
1: Арктический. Ну вот видите, это одна из загадок, которые мы пытаемся сейчас разгадать. Ведь вообще это вещь удивительная. Если вы посмотрите на карту Арктического океана, то вы увидите, ну так будем сказать, на западной стороне Барнцева моря, которое мы очень хорошо знаем по продуктам рыбного промысла, который всегда у нас на столе. Это
0: лосось.
1: Лосось, это правильно, но главным образом это треска, это сайда, это великолепная рыба. И промысел этой рыбы там достигает циклопического уровня 3 с лишним миллиона тонн в год.
0: Ничего себе.
1: А дальше, да, а дальше начинается длинная-длинная черета сибирских морей и арктических, начиная от Карского и кончая Чукотским, где промысел весь за год, если мы с вами даже возьмем и удвоим его на двойной браконьерский коэффициент, он составляет всего 400 тонн. Значит, это многопорядковая разница. И вот один из вопросов, который сейчас задают себе люди, особенно в контексте потепления, климата. Потому что люди, которые смотрят на Арктику, скажем, из центральных широт, вот вы вправе меня спросить, Михаил Владимирович, а ведь климат теплеет, лед уйдет.
0: Ну да.
1: Так, может, мы будем туда на рыбалку ездить скоро, и там наш промысел будет.
0: Ну, а что неплохо,
1: ну, вот кстати. Пока получается так, что не будет там промысла, потому что Арктика обладает таким свойством, очень, я бы сказал, специфическим по отношению к другим морям Мирового океана, что там процессы формирования первичной продукции, это вот вещества, как у нас, растения. Вот. Все начинается с того, что растет трава, а дальше уже развивается все, или там растут деревья, а дальше уже все остальное, оно сидит на этой вот, на этом новом органическом веществе. Вот в Арктике это количество этой первичной продукции, биологической, оно крайне низко. И причина основная та, что там не хватает в верхнем слое, где освещает Арктику все-таки скудный свет, там не хватает минерального питания, которое нужно всем растениям, всем, безусловно, для того, чтобы создать это новое органическое вещество.
0: Куда
1: будем
0: делось?
1: Мы говорить с вами о нашем саде, который под Москвой, или будем мы говорить об Арктике?
2: В Антарктике, хотите сказать, что гораздо больше,
1: конечно,
2: этого всего?
1: Несравненно больше, на порядке величин.
2: А с чем
1: больше.
2: Это связано все-таки?
1: Вот связано с тем, вот, это очень такой интересный вопрос, который себе задавали люди, и первые его задали себе наши с вами соотечественники в 20-е годы. Очень интересная история исследований Арктического океана, потому что, ну, плохо было тогда с едой, и рыбалка давала, в общем, наша отечественная морская рыбалка давала ощутимый вклад в то, что попадало на наш стол. И родилась такая мысль, ну хорошо, мы в Барнцевом море промышляем, так здорово, правда, мы там с норвегами конфликтуем, но все равно, так а почему же нам в Карское не пойти? В Карском мы ни с кем конфликтовать не будем, это наше с вами море. И туда были отправлены экспедиции научные. Причем тоже очень интересная вещь, вот в те годы, знаете, поразительно, вот я это хорошо знаю, потому что этим занимался мой дед. Один из основателей Института океанологии, такого вот уникального института в мире. И он там работал. Там начиналась его научная карьера в 20-е годы. И было настолько плохо, голодно в стране. Вот дядька мой, брат моей мамы, когда родился, не было даже возможности купить такую люлечку детскую. Поэтому дед сделал эту люльку из посылочного ящика английского буквы. Значит, дядька рос в этом ящике. Я к чему это говорю? Но вот нашлись деньги, средства и воля для того, чтобы дать деньги на оснащение научного флота и исследование Арктического океана, Арктического бассейна.
2: Это какие годы были?
1: 20-е? Это начало 20-х. Самый такой пик исследований с 21-го, когда оснащалось уникальное судно, которое вписало вообще вот нашу отечественную науку золотыми буквами в историю исследования Арктики. Это судно называлось «Персей». У него было великолепное начало, у этого судна, но вот благодаря экспедициям на этом судне было показано, что в Карском море не будет никогда высокой биологической продукции, ее нету, и поэтому строить флот и тратить на это деньги абсолютно бессмысленно. И закончило это судно свою карьеру героически, оно было потоплено во время Второй мировой войны на севере, потому что оно вот было вовлечено в военные действия, несмотря на то, что научное судно. И было потоплено подводное лодки.
0: Михаил Владимирович, а так всегда была бедность такого океана, да?
1: Да, это было всегда.
0: То есть все источники говорят о том, что
1: всегда
0: было...
1: Да, все источники говорят, ведь какие у нас хорошо. Источники? В океане, во всех океанах, в Арктике тоже этот источник информации о том, что было в недавнем прошлом в океане, он очень интересен. Это осадки донные. Это некая лето. Вот мы с вами дерево срезаем, мы не только можем понять, сколько дереву лет, но и можем увидеть по ширине древесных колец, каковы были эти годы. Были они хорошие, или, может быть, были пожары, или они были голодные, или не хватало света. Кольца эти все нам донесут через, даже через многие тысячелетия, потому что мы можем взять деревья из построек тысячелетней давности. Также и донные осадки. Мы можем вырезать из них колонку, посмотреть, как они накапливались, и понять, что было 100 лет назад, что было 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад. Это вот один из подходов вот такого реанализа, что ли, истории того, как изменялись в последние годы арктические экосистемы.
2: Ну, и как-то они серьезно изменялись?
1: В общем, вот после оледенения, то есть это 10 тысяч лет, этот период нас интересует больше всего, они изменились только в том смысле, что растаяли ледники, уровень океана арктического поднялся примерно на 120 метров, и он затопил тот самый шельф, о котором мы с вами говорили в преддверии этой передачи. То есть вот огромный арктический шельф, он принадлежит, кстати, большая его часть сейчас принадлежит России. Это самое интересное, самое богатое и с точки зрения продуктивности биологической, и с точки зрения ресурсов углеводородных, которые в Арктике лежат. Самая богатая часть Арктики. Вот нам принадлежит 73% этого арктического шельфа.
2: Вы ответили на мой незаданный вопрос. Что если так все бедно, нет, если так все бедно в Арктике, нет совсем рыбы, плохо рыбачить, как вообще, зачем все это нужно, почему она нам так интересна?
1: Вот, знаете, я хочу... Вот как ответить на этот вопрос. Вот есть два аспекта. Один аспект, на мой-то взгляд, хотя я ученый, это аспект самый главный. Когда знаменитого альпиниста, который первый штурмовал Эверест, Мэлори, он был лучший альпинист прошлого столетия, он остался навсегда на Эвересте, ему задали тот же самый вопрос. Ему сказали, зачем ты туда лезешь? Он подумал и сказал замечательную фразу. «Просто потому, что Эверест есть». Это великая вещь. Тяга человека к познанию и к преодолению себя и трудностей, которые природа ему вот дает для преодоления. И как бы люди ни говорили, они говорят, да, там вот ресурсы, там рыбалка, там то и все. Но на самом деле у очень многих ученых, которые занимаются Арктикой, вот этот внутренний толчок, он очень силен. Там не сахар, можно и другими, можно и Черным морем.
2: Ну, нет, в Антарктике тоже не сахар, но там пингвины хотя бы есть.
1: Ну да, там есть там, пингвины.
2: Там разнообразие больше, есть чего поизучать. Ну, условия тоже суровые.
1: Тоже суровые, но надо сказать, что в океане там условия более понятные, потому что там сезонные изменения ледового покрова, они такие более очевидные, более предсказуемые, и таких непредсказуемых ситуаций с точки зрения мореплавания, как в Арктике, там нету. Ну, вот у нас была история с Сомовым, но это особый разговор. Так, в общем, это скорее фактор человеческий, нежели фактор природный. Это первое. И второе, конечно, два вопроса очень важных. Первый вопрос состоит в том, что каждое государство хочет понять, какими ресурсами оно располагает. Не только потому, что она эти ресурсы будет использовать завтра или сегодня, а в будущем.
2: Ну, просто чтобы что есть.
1: Да, да, да. Вот рентабельно ли сейчас добывать, скажем, газ и нефть на шельфе Арктики? В большей районе, большей части района арктического шельфа нерентабельно. Но мы должны знать, что он у нас есть. Uh-huh. История, значит, мне напоминает историю с сотовыми телефонами. Когда мы не могли, это 5 лет до появления сотовых телефонов, мы вообще не могли предсказать, что будет такая возможность для общения и для коммуникации. Прошло 5 лет, и это стало бытом. Так же, как может совершиться что-то такое в науке принципиальное, технологически я имею в виду, что эти ресурсы станут доступны, они станут наши. Запасы там огромные. Они превосходят запасы, существенно превосходят запасы Ирака. Только на арктическом шельфе. Вот, это первый вопрос. И важный. И второй вопрос – это вопрос, связанный с изменением климата, потому что больше всего эти изменения климата, они выражены, конечно, в Арктике. Я, вот такая цифра, которая, ну, для меня, когда смотришь на карты, она просто пугающая. За последние 30 лет летнего льда в Арктике стало на 37% меньше, чем было его, ну, скажем, в конце 80-х годов прошлого века. 30%, вы представляете себе, что
2: растаял. Это?
1: Да, он не растаял, он зимой все покрывается льдом, ну, за исключением полыней, там, скажем, некоторых частей Барнцевого моря, но когда происходит летнее свертывание этого дела, то вот он свертывается
2: Гораздо больше,
1: да, гораздо больше, чем было. Причем вот тоже такие, знаете, цифры показательные. Я всегда сам стараюсь в этих цифрах себе представить, что происходит. Вот Карское море, район не самой сильной степени подверженный потеплению. Но там летняя граница льда, вот начало сентября, это время, когда лед уходит дальше всего на север. Лед стоит примерно на 800 километров северней той точки, где он стоял 35 лет назад. 800 километров Москва-Петербург. Угу. Вот представьте себе, да? Если бы вам сказали, снег перестал выпадать в Москве, а его граница вот теперь...
2: Ушла в Петербург.
1: Колоссально, да, это... Ну, вот там кажется, да, так океан далеко ледовитый, на него смотрят так издалека. Но на самом деле вот эти изменения, они такие велики.
0: Мы говорим о Северном Ледовитом океане с Михаилом Флинтом, биоокеанолог, доктор биологических наук. У нас сегодня в гостях. Прервемся, вернемся через 30 секунд.
3: Уральские самоцветы.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Сегодня мы говорим о Северном Ледовитом океане или Арктическом океане с биоокеанологом, доктором биологических наук Михаилом Флинтом. Давайте все-таки выясним, синоним или нет, Арктический океан и Северно-Ледовитый океан.
0: Чем отличаются?
1: По большому счету, да. Но вот в научной терминологии мы обычно называем Арктическим бассейном все соленое пространство, которое лежит в Арктике, начинает с берегов и кончает Арктическим Северным полюсом. А когда мы говорим Северный Ледовитый океан, мы чаще имеем в виду глубоководную его часть. Там, где вот шельф кончается, начинается центральная огромная котловина. Хотя, по большому счету, это так, ну, лукавая разница. По большому счету, это одно и то же.
0: Котловина глубокая у нас?
1: Да, котловина глубокая, ее средняя глубина около 1600 метров, средняя. И надо иметь в виду, что там очень такие выраженные подводные хребты. А максимальная глубина, если мне не изменяет память, около 5150 метров. То есть это серьезная глубина.
0: Угу. Сейсмическая активность какая там зафиксирована?
1: Сейсмическая активность там очень небольшая.
0: Небольшая.
1: Небольшая, да.
0: То и есть это древнейшее образование.
1: Это да, это древнейшее образование. И сейчас вот мы не можем даже... Ведь у нас для того, чтобы, скажем, понять историю Северного Ледовитого океана, нам нужно понять историю дна. А для того, чтобы поднять историю дна, нам нужно получить очень хорошие пробы. И чаще всего это можно сделать только на основе бурения. Как на Земле. Мы бурим длинные колонки, и вся история геологическая оказывается перед нами. Там это получить очень трудно. Поэтому сейчас используют для понимания истории Северного Ледовитого океана модели, которые показывают, как двигались литосферные плиты в океане, какие места куда передвигались. Там сложная была чехарда с этим движением. Но вот, и это, наверное, очень важно упомянуть, что именно модели дают основание нам говорить, что значительная часть глубоководного арктического бассейна, прилежащего к хребту Ломоносова, она генетически связана с платформой сибирской. То есть, вы понимаете, это дает основание России претендовать на эти 2 с лишним миллиона квадратных километров, которые мы хотим получить плюс к нашему шельфу.
0: Ну, да, ну, надо получать.
1: Надо. Вот, да. Я должен сказать, что мы должны все держать скрещенными пальцы, потому что 9 числа завтра, на этой неделе, завтра, начинает заседать комиссия по морскому дну международная, на которой Россия будет представлять свою заявку. И все будет зависеть от того, насколько фундаментальная наука смогла аргументировать вот те самые представления, о которых я только что упомянул.
2: А речь идет именно о науке. Конечно, наука, да, должна доказать. Не, конечно, то, что это наше, вот просто это наше, мы хотим это.
1: Нас никто не будет слушать. Мы можем так говорить, конечно, слушать нас никто не будет. Это очень интересный аспект. Вот иногда спрашивают, ну хорошо, вот вы там в Арктике ковыряетесь, там жжете деньги налогоплательщик. Вот мы выходим на наш институт, проводит последние годы крупнейшие экспедиции в Арктике. У нас есть такое судно, большое в Академии наук, теперь в Федеральном агентстве. Вы на него прислышали, конечно. Это судно называется «Академик Всеслав Келдыш». Оно носило знаменитые подводные аппараты «Мира» и прочее, прочее. И вот оно сейчас работает в Арктике последние годы. 82 человека науки на борту. Все. Начиная от того, что происходит в атмосфере над океаном, и кончая его геологической историей. И только так мы можем понять, что происходит. Вот все те вопросы, о которых мы с вами касались вначале, они через эту науку получают ответы. Но вот в том споре и в тех претензиях, о которых мы говорили, наука и только наука пока дает аргументы, которые могут быть или не могут быть учтены международным сообществом для того, чтобы отпустить для нас из международных вод эти 2 с лишним миллиона квадратных километров морского дна.
2: Насколько велики наши шансы?
1: Я Ведь столько всего смешивается. Мы подставили очень хорошую модель тут. К сожалению, ни у кого, ни у нас, ни у тех, кто выдвигает контраргументы, нету тех самых проб донных, о которых я упоминал. Технология не поднялась так высоко, чтобы их получить. Поэтому разговор идет о такой, я бы сказал, ну, науке моделирования. И мы представили очень сильную модель, и вот она будет защищаться там, но есть люди, имеющие другую точку зрения на это. И ну, нужно понимать, что тем арктическим странам, которые выходят в Арктику, ну, далеко не безразличен успех нашей страны в присвоении лишних 2 с лишним миллионов квадратных километров. Не думаю, что они будут разделять наши чувства и наши старания.
2: Интересно, ну, здесь каждый за себя, мне кажется.
1: Конечно.
0: А кто первый в мире узнал о существовании Северного Ледовитого океана? Вообще известны какие-то источники древние на Руси, когда вот говорили о том, что есть море Северное?
1: Ну, вообще вот первые карты, которые я видел... Они, это карты 16 века, которые показывали, что за Алеутской грядой, я сейчас говорю про восточную часть Арктики, за Алеутской грядой начинается вот этот вот Великий океан, в который проникнуть невозможно, что он круглый год находится подо льдом. И вот в 16 веке это уже было хорошо известно. Но, знаете, как правило, известны становятся источники, которые получили какой-то официальный статус. А если мы обратимся к истории поморов, которые жили на севере и промышляли на севере, то мы узнаем, что они задолго до этого выходили в Баренцево море, выходили в Карское море и промышляли там зверя морского, и промышляли рыбу, но больше зверя. И поэтому существование вот этого пространства огромного, покрытого льдом, в которое невозможно было проникнуть на судах того времени, оно было известно задолго до этого.
0: А что за суда были у поморов? Какие-то особо крепкие?
1: Да, это были очень крепкие деревянные суда, конечно, по тому времени, специально приспособленные для плавания во льдах. И поскольку ледовый режим никогда никто, даже поморы, не могли прогнозировать, уж мы-то тем более не можем, находясь далеко, используя мощнейшие средства прогноза, мы не можем прогнозировать. Мы можем констатировать то, что есть сейчас, и то это большое достижение, а прогнозировать не можем. Ну, с очень малой долей вероятности. Но поморы строили замечательные суда. Они были очень крепкие, очень мореходные. Принимали в себя большое количество того, что они промышляли, но форма их была такая, как у современных ледоколов. Если они попадали в ледовый мешок, и лед сходился, то это судно, лодка или чуть-чуть больше судно, оно оказывалось просто на поверхности льда. Его могли даже перетащить люди до следующей полыни. Поэтому это были, с точки зрения вот своей геометрии судовой, это были совершенно удивительные суда.
0: Наверное, то есть выталкивал, лед выталкивал.
1: Да, выталкивал. Просто. Так же, как ледоколы, когда смыкается лед, то ледокол круглый. И он, ну, для чего его делают? Во-первых, вот это днище бескилевое позволяет ледоколу выполнять свою функцию. Он наползает на лед, ведь он не нос. Многие считают до сих пор, что ледокол плывет, и у него такой нос острый, и он лед перед собой раскалывает.
0: Это
1: на
0: нет,
1: самом деле, совершенно
0: это
1: не так.
0: Так.
1: И это совершенно не так.
2: Вы сейчас нам открыли новую вселенную.
1: Видите, как замечательно. И это совершенно не так, потому что ледокол колет лед, заползая на него. Именно поэтому жить, скажем, в носовых отсеках ледокола, когда ледокол колет лед, это ад. Потому что, представляете, шум. Он заползает на 2-метровый лед, лезет, потом проваливается, и все эти гигантские льдины переворачиваются, трут по бортам. Ну, в общем, это мало удовольствия.
0: Ничего себе.
2: Вот так. А я тоже думал, у него нос острый. Раскалывает лед ледокол.
0: Удивительно.
2: Да.
0: Давайте послушаем.
2: Доживешь почти до пенсии уже и ничего не знаешь.
0: Давайте послушаем новости и потом продолжим общение. У нас сегодня тема «Арктический океан». В гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы продолжим буквально минут через, наверное, 5-7. Оставайтесь.
3: Уральские самоцветы.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
0: Добрый
2: сегодня
0: вечер.
2: Мы говорим про Северный Ледовитый океан, а наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук.
0: Вопрос у меня возник. Океан же должен чем-то питаться. Наверное, реки впадают в него. Да. А есть реки, которые выпадают, вытекают из океана?
1: Ну, мы с вами за очень редким исключением и очень маленьких рек не найдем соленых рек. Потому что если бы реки выпадали, как вы говорите, из Северного Ледовитого океана, они были бы соленые. А Ледовитый океан принимает огромный сток, гигантский. И это вообще очень интересная вещь, и этот сток, он определяет очень многое. Вот представьте себе, давайте возьмем две великих сибирских реки, которые мы очень хорошо знаем, Обь и Енисей. Они впадают обе в Карское море. Значит, эти реки проходят через нашу Сибирь. Площадь, которую эти реки дренируют, она феноменальна. Это площадь 5,7 миллиона квадратных километров. Ну, так мы тоже можем сказать, 5 миллионов квадратных километров. Много это или мало? А в масштабах Земли это более 3%. 3,2% площади всей суши Земли впадает в малюсенькое Каспийское море. Карское море, я извиняюсь. Что это значит? Это значит все, что естественным образом попадает в воду, все, что человек туда бросает, а там все, что угодно натечет, там есть заводы по переработке радиоактивных отходов, там сельское хозяйство, там, в конце концов, бытовые стоки, и все это выносится в Арктику. И вот для того, чтобы понять, как... На самом деле это только часть. Только российские реки вносят в Арктику 2,5 миллиона кубических километров воды в год. Это огромная цифра. И вот давайте посмотрим, как же сток влияет на Арктику. В числах, в цифрах. Ведь сток влияет вообще на весь мировой океан. Он испаряется и потом восполняется реками. И таким образом держится баланс. Давайте запрем испарение в мировом океане. Запретим ему испаряться. Уровень мирового океана вырастет на 1 сантиметр в год. А давайте с вами запрем Карское море. Не позволим воде уходить в арктический бассейн и испаряться тоже. Уровень Карского моря вырастет на 1,5 метра. Можете себе представить, какое огромное влияние сток сам по себе, это пресная вода. И то, что мы с вами сбрасываем туда вольно или невольно с суши, играет для арктических экосистем.
2: То есть, предположим, что, например, полюсы и все там растает, то мы получим большую помойку, что ли, в результате?
1: Это может быть запросто. Если мы отставим с вами биологические процессы и химические процессы, которые происходят во всех системах природных и в экосистемах морских в том числе, эти процессы заведуют, образно говоря, очисткой того, что попадает в морские экосистемы и в данном случае с речным стоком. И такие очень интересные механизмы очистки есть. Такие, знаете, я бы их образно назвал некие природные биофильтры. И вот в этих природных биофильтрах скопление огромных организмов, очень специфические процессы химические, и они всю эту грязь в огромной ее части переводят в осадки, и в осадках это захоранивается. Если бы их не было, этих вот естественных биофильтров, на Арктике выглядело бы совсем по-другому с точки зрения грязи. Я это говорю не к тому, что не надо сбрасывать. Сбрасывайте, вернее, все что угодно, все равно биофильтры справятся. Нет, конечно, нужно относиться к рекам, которые уходят в Арктику. Знаете как, все равно это в Арктику, нас там нет. Это рано или поздно к человеку возвращается. Если не к нам, то вернется к нашим детям в виде вот таких вот чудовищных накоплений загрязнения. Вот мы с вами вы мне задавали настойчиво правильный вопрос. А почему Арктика такая бедная? Действительно, вот пример, который я часто привожу аспирантам своим. Есть такое место, которое отделяет Сибирскую Арктику от Западной Арктики. Это место мы хорошо знаем по школьным учебникам, это Карские ворота. Прям такое сказочное почти место. И вот, если мы с вами условно плывем на судне, останавливаемся с западной стороны от Карских ворот и делаем какую-то работу, готовим научное судно, скажем, к проведению исследований. Ну и всегда на судне бывает много рыболовов. Они выходят с удочками и становятся... Вот эти рыболовы за 3-4 часа могут наловить столько рыбы, что камбузу судовому хватит на неделю готовить нам, скажем, обед или ужин. Давайте пройдем через Карские ворота и опять остановимся, потому что там другие условия, опять надо калибровать приборы и делать подготовку экспедиционных исследований. И выпустим тех же самых рыбаков. Вот за эти 4-5 часов они не поймают ни единой рыбы. Вот так отличаются эти районы Арктики. И вот сейчас мы задаем себе вопрос, а почему же Сибирская Арктика такая бедная? И виной этому, как выяснилось в последние вот годы, это огромный речной сток. Потому что этот речной сток, он приносит пресную воду. Пресная вода, мы знаем это, когда коктейли делаем. Пресная или более легкая вода остается всегда с поверхности, а соленая остается внизу. А на чем основана жизнь систем морских? Мы вот касались в начале разговора вопроса о том, с чего начинается жизнь. И в Арктике в том числе, это не исключено. Она начинается с того, что растут растения. И растения дают эту первопищу. А дальше развиваются на растениях коровы, на коровах там волки, бог знает, человек. Так вот, в Арктике это двухслойный океан, верхняя вода пресная, а нижняя вода соленая. Угу. Она мешает происходить процессу вертикального перемешивания.
2: Как резаная.
1: Да, угу. Вот интересно, вы, когда мы готовим поле к следующему сезону, выходит плуг. Что плуг делает? Он переворачивает землю, уводит в глубину вновь образованную органику, а почву с большим количеством минеральных соединений, готовых к тому, чтобы их усвоили растения, поворачивает к солнцу. Так вот, этот процесс в Арктике отсутствует. Потому что, что бы мы ни делали, мы разрушить этот двухслойный океан не можем. Вот как он есть, так он и есть. И никакое вымораживание не приводит к изменению плотности достаточно, чтобы произошло вертикальное перемешивание. Галапа очень простая вещь. И люди задавали себе вопрос. Вот я спрошу вас, почему Арктика такая бедная? До этого объяснения я бы спросил, а вы бы сказали, ну, конечно, там лед.
2: Холодно.
1: Правильно совершенно. Там холодно. Потом свет. Там солнышко-то низкое, оно над горизонтом едва-едва светит.
2: Фотосинтеза нет,
1: никакого. Да, в Арктике вот то абсолютно самое. Правильно. А на самом-то деле, что это не так. И вот, знаете, очень интересно, когда проводишь исследования в таком вот бескрайнем океане, и, казалось, вот на судне люди смотрят, все однородно. Все абсолютно, везде вода, и она одинаковая. На самом деле это не так. И в Арктике это проявляется особенно сильно. Есть вот такие ключевые места, и их надо найти. И придя в эти ключевые места, вы можете понять очень многое о том, как вообще живет система. Так в этих ключевых местах в Арктике биологическая продукция соизмеримо с биологической продукцией, которую мы видим в сверхбогатых районах на экваторе. Вот, например, район Перуано-Чилийский район, самый богатый район в мире. Крохотный район, там 12-13 миллионов тонн в год дает рыбы. Это что-то вообще, это надо там один раз побывать, чтобы понять, что это такое. Так вот, эти крохотные места в Арктике, они показывают нам вот такую потенцию. А в них также холодно. В этих местах тот же лед, и в этих местах столь же низкое солнце. Значит, не лед, не солнце и не холод, а вот то, о чем я вам сказал. Печенье. Формирование вот этой вот двухслойной структуры, которая не дает возможности работать в весенней вспашке. И это продолжается десятилетия, столетия, тысячелетия. И Арктика такая бедная.
2: У меня такой вопрос. Мы в самом начале нашей беседы сказали, в общем, серьезную цифру о том, что за последние 30 лет сократилось, если я правильно сейчас вспомню, 37%, да, вот это вот
1: ледовая шапка.
2: Ледовая шапка летняя. Да. Да? А чем грозит, в принципе, человечеству, нашей стране, не знаю, если это будет продолжаться с такими же темпами? А продолжает, ну, темп какие-то чудовищные совершенно, судя по всему.
1: Вот, знаете, я думаю, что если мы посмотрим на историю арктическую, я имею в виду природных комплексов арктических, то мы увидим, что нечто подобное уже в истории Арктики было. И я думаю, что вот делать такой прогноз о том, что грозит человечеству, если лед вообще в Арктике растает, это дело бессмысленное. Чем нам грозит то, что лед сильно сократится? Вот мы видим, что при сокращении льда, ну, давайте посмотрим на Арктику с точки зрения биологической продукции, например. Да, вот то, о чем мы говорили. Вот это сокращение ледовой шапки, оно не даст нам никаких преимуществ. А вот как был двухслойная Арктика, так она и останется. И ничего серьезного там не произойдет с точки зрения изменения богатства.
2: Все равно не перемешается, даже если льды растают.
0: А если с самолетов вот эту первооснову разбрасывать, там планктон
1: какой-нибудь? Ну, игра не стоит свеч. Вы представьте себе. Ведь это же все, ну, здоровое в океане.
2: Рыбу туда заселять.
1: Дул ветер. Пришел осенний холод, вода стала холодной, стала более плотной, и начинает работать сезонный плуг. Плотная вода уходит, и это поднимает. Все бесплатно, так же, как в Перу. Все бесплатно. Ветер дунул, верхняя вода уходит, нижняя поднимается, и вот вам биологический культиватор, который кормит. Ведь понимаете, какие колоссальные значения имеют эти районы в океане. Когда было очень серьезное Эль-Ниньо в начале 70-х годов, то перуанцы, правительство перуанское и рыбаки перуанские не послушались прогноза. А наука им сказала, нужно уменьшить сильно провоз анчоуса на год. Ну как можно уменьшить? 64% национального дохода дает анчоус. И вот в этот очень неблагоприятный год Эль-Ниньо они подняли промысел до, я даже цифру помню, до 12,7 миллиона тонн. И на следующий год наступил крах полный. Туда не вышли в море. И наступил крах такой, что сменилось правительство, сменился строй в Перу. То есть национальная катастрофа была, да. Вот это к вопросу о том, как шутки-то плохие. Понимаете, с океаном. Он может непредсказуемо наказать очень сильно.
2: Хорошо, наша килька, она более суровая,
1: чем ханчоус. Может быть, конечно. Так что второй аспект. Конечно, в Арктике будет удобно работать и тем, кто ищет углеводородные ресурсы, и тем, кто, кстати сказать, чистит Арктику сейчас, а сейчас это очень серьезная программа национальная по очистке Арктики, и я с огромным удовольствием и радостью констатировал, что даже наш президент Владимир Владимирович Путин подписал бумагу такую, стратегию в арктической зоне, где указал на, подчеркнул роль фундаментальной науки, и роль в том, чтобы нам, науки в том, чтобы ликвидировать то, что образно называется накопленными экологическими рисками. Вообще Арктический океан таит в себе совершенно поразительные вещи, и в том числе самые крупные в мире накопленные экологические риски. А это затопленные радиоактивные отходы. Тоже про них много говорилось. Это была вещь, которая... На нее было абсолютно табу наложено до 90-х годов. А в 90-е годы мы поняли вообще, какие объемы там всего лежат. И сейчас это человечество контролирует, причем не только Россия, на чьей акватории это лежит, но и другие международные организации допускаются туда.
0: То есть там на дне лежат контейнеры,
1: да,
0: с
1: там лежат отходами? Да, там лежит подводная лодка К-37, знаменитая курчатовская, целиком. Там лежат реакторы следокола «Ленин». Но это каждый год, а иногда и два раза в год контролируется. Я могу сказать, что вот те страхи, которые иногда рождаются от незнания, они не имеют в действительности никакого отношения. Пока там все в порядке. Пока.
2: Но ведь когда-то это может пока закончиться.
1: Да, да. Именно поэтому вот зачем наука в арке? Вот вы, зачем вы туда лезете? Ну, помимо того первого, и, на мой взгляд, очень важного человеческого фактора, о котором я вам сказал.
2: Просто много... интересно, да.
0: Давайте продолжим буквально через несколько секунд. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Поговорим об Арктическом океане.
3: Уральские самоцветы.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. И сегодня мы говорим о Северном Ледовитом или Арктическом океане.
0: Как его исследуют? Вот и понятно, что есть ледоколы, есть и дрейфующие льдины. А какие еще способы исследовать?
1: Ну, американцы, пожалуй, первые применили такой подход к исследованию Арктического океана, который дал принципиально новый, очень интересный результат – подводные лодки. Они просто запустили туда подводные лодки, которые плавали по всему Арктическому бассейну и, к огромному сожалению, бесконтрольно залезали в нашу эконом-зону и исследовали область континентального склона, вот границы шельфа внешней. Но это оказалось исключительно интересно и исключительно важно для понимания того, что происходит в глубинах Арктического океана. Но традиционно ведь Арктический океан освобождается ото льда летом. И традиционно летом проводятся исследования, такие, как мы в других районах Мирового океана проводим.
0: Угу. Вам звонят.
1: Да, мне звонят.
0: Ну, ничего страшного.
1: Давайте я это быстренько отключу. Я извиняюсь, что я
0: ничего.
1: Бывает.
0: Наверное, хотят сказать, что вас слышат по радио.
1: Это было бы очень приятно, но думаю, что это не по этому поводу. Вот, значит, это традиционный способ, который мы исследуем в других районах Мирового океана тоже. Ледоколы, как вы правильно сказали, зачем они нужны? Мы приходим в лед. И нам это способ позволяет проникнуть не только в молодой лед, но есть и ледоколы, и наша страна владеет самым большим парком этих ледоколов. К счастью, мы можем проникнуть и в многолетний, более чем двухметровый лед, и проводить там исследования и самого льда, и ледовой поверхности. Очень важно, что происходит на нижней границе льда, и того, что происходит подо льдом. И ледовые лагеря научные.
0: Угу. Дрейфующие льдины.
1: Да, дрейфующие лагеря, дрейфующие льдины. И они тоже дают очень своеобразный, очень интересный материал. И самое главное, они позволяют проводить наблюдения постоянно, что не позволяет проводить никакие суда. Потому что вы постоите сутки, двое на ледоколе в одном месте и уйдете. А вот эти постоянные наблюдения, они открывают совершенно новый облик океана, в том числе и ледовитого. И наблюдение с этих станций, я считаю, что при современном уровне безопасности, который есть, наблюдение с этих станций, за ним очень большое будущее.
0: То есть это самый дешевый способ, получается, да?
1: Ну, дешевле, чем ледоколы, у которых по 2-3 миллиона в день, образно говоря, вылетает через ледокольную трубу.
0: Полярники понимают, что они дрейфуют по приборам, или они визуально наблюдают, что они перемещаются?
1: Ну, визуально это очень трудно наблюдать. Самый плохой способ визуального...
2: Вода, льды, льды.
1: Лед. Самый плохой сигнал о том, что ваш лед перемещается, это появление трещин. А самая плохая трещина та, которая отделяет продуктовую палатку от научной.
2: Ну, кстати, я очень понимаю, о чем идет речь, потому что есть такое специальное упражнение, когда ты учишься дайвингу, тебя в синее море, значит, бросают и говорят, а теперь определи, где ты. А ты находишься в толще воды, и вокруг, кроме воды, ничего нет. И также там, наверное, визуально невозможно же лед вокруг.
1: Конечно. Когда дрейф происходит в нормальном режиме, нет трещин, определить ничего невозможно. Но вы знаете, люди уж давно ушли от того понимания своего перемещения в пространстве, как раньше. Смотрели на воду, на глаз определяли скорость судна. Сейчас эти приборчики маленькие, которые помещаются в спичный коробок, который называется ласковым словом GPS, они дают вам положение в пространстве в Арктике, ну, с точностью менее чем метр.
2: Ну да, сидят, ну,
1: с мобилами. На Земле там несколько сантиметров. В Арктике там со спутниками не так благополучно, значит, с точностью до метра. Все это построится на карте. Человек сидит в теплой палатке, смотрит на экран компьютера и прекрасно видит, как каждый там час меняется позиция его лагеря, его льдины.
0: Ничего себе. А у них там взлетная полоса есть, да? Или как это вертолет?
1: Чаще всего бывает взлетная полоса, если их не вертолетами доставляют туда. Угу. Он вообще посадочную полосу готовит. И так же тяжело, кстати, как раньше. Это все делается практически вручную часто. Так что это как бы не было это просто, и как бы не было сейчас технически это обеспечено, все равно это, конечно, вещь героическая. Я могу вам сказать, как человек, который видел Арктику ни один, ни два, ни три года. Ничего себе.
0: А как развлекаются полярники? У нас немножко времени. Хотелось бы про развлечения поговорить.
1: Ну, развлекаются полярники по-разному. Если у них мудрый руководитель у этой группы, они каждый день готовят взлетную полосу. Это очень хорошее развлечение, оно избавляет от дурных мыслей. Развлекается очень по-разному. И, как всегда, в таких замкнутых компаниях очень большой популярностью пользуются люди, которые могут играть на гитаре и петь. Теперь не проблема взять с собой вот такую вот пачку видеофильмов и смотреть их. Так что сейчас развлечений гораздо больше, чем было у Ивана Дмитриевича Попанина, когда он мерз на льдине.
0: А девчонки туда любят заезжать?
1: Ну, они, может быть, и любят заезжать, но сейчас их не очень туда пускают пока. Все это для женщин это ограничено, потому что это создает большое количество неудобств, даже при вот современном, хорошо поставленном деле таком. Но, знаете, вот что интересно, вот еще 20-30 лет назад люди, которые в Арктике, ну, 40-50 лет назад, люди, которые в Арктике были и достигли Северного полюса, они считались безусловными героями, почти как полет на Луну. А сейчас вы можете заплатить небольшую сумму, скажем, 15 тысяч долларов, и вас доставят со Шпицбергена на Северный полюс. Вы посидите в теплой палатке, пообедаете, потом выйдете на улицу, там будет стоять раскладной столик, шампанское.
0: Удивительно.
1: Вы выпьете шампанское за свое пребывание на Северном полюсе. Вот так.
0: Здорово. Хорошие времена начались. Спасибо большое. К сожалению, заканчивается наше сегодняшнее время, но мы ждем вас еще у нас в гостях. У нас в гостях был Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорили сегодня об Арктическом океане, который оказался безграничным, бескрайним и очень интересным. До свидания.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем изучать астрономию. До сих пор мы говорили о методах изучения света, приходящего от космических объектов. Как устроены оптические и прочие телескопы, как мы анализируем состав света приходящего, то есть спектр, приходящий от космических объектов, и поняли, что многое можем о них узнать. Но теперь нам предстоит изучать сами объекты, где они находятся, как они движутся, как устроен мир вокруг нас. Для этого у астрономов есть специальные методы, чтобы измерять расстояние, направление на объектов, их движение в пространстве, то есть измерять Вселенную. Давайте говорить об измерении пространства. Потом будем говорить и об измерении времени, но сначала об измерении пространства. Вообще в астрономии это очень трудная проблема. Особенно трудно изучать расстояние. Ну, представьте себе, как мы измеряем расстояние в быту. Мы берем линейку, мы берем рулетку, мы шагами можем измерить, можем по пути на автомобиле, по спидометру измерить расстояние до точки. Но в космосе у нас такой проблемы, такой возможности нет. Вот перед нами картина кусочка звездного неба. Ну, как догадаться, какая из звезд ближе, а какая дальше, и на каком именно расстоянии они находятся? Ну, можно было бы сказать, ну как, та, что поярче, она, естественно, поближе. Та, что кажется более слабо светящейся, меньший блеск имеет, ну, очевидно, она дальше, поэтому нет, это далеко не так. Дело в том, что звезды очень сильно различаются по мощности излучения. Мы это называем светимостью звезды. Иногда бывает, что близкая звезда кажется не такой уж яркой, а далекая, наоборот, ну вот, например, на этой фотографии вот эта вот голубенькая звезда очень далеко от нас, это я точно знаю, но она настолько мощно светится, что кажется нам на этом фоне довольно яркой. А вот эта самая близкая к нам звезда Альфа в созвездии Кентавра, ну она, да, довольно яркая, но отнюдь не потому, что мощно светится, а просто потому, что близко к нам находится. Таким образом, видимый блеск звезды еще не говорит нам об ее расстоянии. По крайней мере, не говорит какого-то, не дает надежного способа измерить это расстояние. Мы не можем проложить рулетку, вытянуть линейку какую-то от Земли до звезды. Нет у нас такой возможности. Значит, надо какие-то косвенные методы придумывать для измерения расстояний в пространстве Вселенной. Ведь эти расстояния невероятно велики. Даже до ближайших планет они очень велики, до звезд безумно велики, а до далеких галактик, я даже не знаю, каким эпитетом сказать, насколько они велики. И тем не менее, астрономы кое-что научились делать в смысле измерения расстояний. Самый надежный метод – радиолокация. Этот метод мы применяем на Земле очень часто. Ну, например, движущиеся автомобили измеряют их скорость и расстояние с помощью радиолокатора. Сегодня даже во многих автомобилях есть радиолокатор. И он позволяет автомобилю и владельцу его, водителю, измерять расстояние до впереди идущего транспорта, и чтобы не стукнуться об него. Как это делается? Радиопередатчик формирует мощный сигнал, и антенна выстреливает, направляет этот мощный сигнал на какой-то объект. Ну, у астрономов этими объектами, конечно, являются не автомобили, а ближайшие планеты. Луна или там, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер. Иногда и до Юпитера долетает сигнал. Он частично отражается от объекта и приходит к нам обратно. Мы получаем ответный сигнал эхо и регистрируем его приемником. Время, прошедшее от посылки сигнала до его приема, это удвоенное время, за которое радиосигнал достиг нашего объекта, объекта нашего изучения. Мы это время умножаем на скорость света, делим пополам, ну, потому что сигнал шел туда и обратно, делим пополам и получаем расстояние. Скорость света хорошо известна, около 300 тысяч километров в секунду. Ну, например, расстояние до Луны около 400 тысяч километров в секунду. Значит, посланный туда радиосигнал примерно за секунду с небольшим добирается до Луны. Через 2,5 секунды он возвращается к нам. Так что 2,5 секунды – это
световое расстояние до Луны. Луч света или радиолуч, они одинаково устроены, это электромагнитные колебания, достигает Луны и возвращается к нам обратно. Каково расстояние до Луны? Примерно 1,5 световых секунды или около 400 тысяч километров. Это надежный метод, но он не работает на больших расстояниях. Смотрите, туда пошла радиоволна, она же рассеялась в пространстве, и малая ее часть попала на Луну. Отразившись, она опять рассеивается в пространстве, и еще меньшая часть приходит к нам обратно. Посылаем мощный сигнал, а получаем еле-еле заметный. Это для Луны. Для планет проблема еще сложнее, планета далеко. Но мы научились принимать сигналы и от далеких планет. И от Меркурия, и от Марса, и от Венеры. И даже иногда удается от планет-гигантов, от Юпитера и Сатурна. Развитие этого сигнала, развитие этого метода мы видим в методе лазерной, то есть световой локации. Ведь вместо радиоволны можно посылать световую волну. Чем это лучше? Вот давайте вернемся сюда. Радиоволна имеет длинную, это длинноволновое колебание электромагнитное. Если, например, длина радиоволны, ну, там, 5 метров, то мы не можем измерить расстояние до космического объекта с точностью лучше, чем, ну, например, удвоенная длина волны, ну, 10 метров. Ну, может быть, до 5 метров, но никак не лучше. То есть длина волны электромагнитного колебания, она определяет точность измерения расстояния методом локации. То давайте возьмем коротковолновое излучение. Свет очень маленькую длину волны имеет, но свет плохо отражается от всего. Тем не менее, в свое время, в начале 70-х, в 69-м году и до 72-го, на Луну летали экспедиции, пилотируемые, вот американские «Аполлоны» летали с экипажами, и летали беспилотные аппараты, советские аппараты, луноходы, и на них устанавливали, вот американцы, так сказать, руками туда привозили, а мы с помощью автоматических станций, вот такие специальные отражатели лазерного луча. Они устроены довольно просто. Это набор стеклянных призм, такие прямоугольные призмы, но они обладают каким полезным свойством. Луч лазера, который падает на эту призму, отражается не как от зеркала в другом направлении. Луч от зеркала отражается угол падения равен углу отражения. А отражается в том же направлении, откуда он пришел. Поэтому такой, такой лазерный отражатель очень полезен при световой локации. Мы отправляем лазерный луч на Луну. Он падает на панель лазерного отражателя, их называют ретрорефлекторы. Ну, ретро обратно отражает, ретрорефлектор. И обратно возвращается к тому телескопу, из которого он был выпущен лазером. По длительности полета света туда и обратно мы измеряем расстояние до Луны, например, до Луны. Сегодня с точностью меньше, с ошибкой, меньше 1 сантиметра. Фантастика. Это позволяет нам и контролировать движение Луны, и контролировать движение материков на Земле. Потому что телескопы-то стоят на материках, и взаимное движение Луны и наземного материка, например, в Европе или где-нибудь там, в Южной Америке, где стоят большие телескопы, оно контролируется вот этим измерением расстояния с помощью светового луча до Луны. И это очень полезно. Это прям замечательные физические эксперименты можно проводить. Мы теперь контролируем теорию гравитации, теорию движения Луны вокруг Земли и прочее с помощью лазерной локации Луны. Но пока такие рефлекторы еще не доставили на поверхности других планет, например, на поверхность Марса, хотя это было бы в ближайшее время это будет сделано. Это было бы очень полезно и сегодня. И тогда мы сможем и расстояние до Марса с такой хорошей точностью измерять. Вот это лазерное радио и лазерная локация. Но локация работает только в пределах Солнечной системы. А как быть дальше? Например, расстояние до далеких звезд. Тут пригодился метод, которым давно уже пользуются географы и
геодезисты и разные топографы, которые измеряют земную поверхность. Вот для создания карт Земли надо точно расстояние между определенными точками на земной поверхности, между там, вершинами гор, например, померить. А как быть, если одна гора на одной стороне реки, а другая гора на другом берегу? Вы никак рулетку тут не протянете, значит, надо какие-то оптические методы использовать. И для этого у геодезистов давно уже есть специальный прибор, это такой маленький телескопчик, теодолит, который точно измеряет углы направления между точками, разными точками на поверхности Земли. Делается это так. Вы на одном берегу ставите, например, два теодолита. Измеряете направление друг на друга и на какую-то труднодостижимую точку, до которой там надо было бы реку пересекать, и строите такой треугольник. Углы измерены, два угла, ну а третий он по теореме о 180 градусах в сумме углов треугольника, вычисляется, его не надо измерять, просто эти два угла измерили, а третий вычисляется легко. И вот это расстояние рулеткой измеряете, ну, рулеткой между одним, где он? Вот, одним теодолитом и другим. Тут-то рулетку можно протянуть. И два угла. И все, у вас треугольник построен. Одна сторона и два угла дают возможность две другие стороны, ну и угол, конечно, между ними вычислить легко по тригонометрическим формулам. И точно расстояние от теодолитов до этой недостижимой точки узнать. Собственно, вот этот метод триангуляции, построение треугольника, позволяет астрономам тоже многое узнать о расстояниях до недостижимых далеких объектов. Давайте посмотрим, как астрономы применяют метод триангуляции. Ну, на примере Луны. Вы видите, здесь два кадра. Луна снята в начале и в конце одной и той же ночи. И нам кажется, что Луна немножечко показывает нам то один бок, то другой, так дрожит туда-сюда, туда-сюда. Но не может же Луна в течение ночи туда-сюда поворачиваться. Кто-то перемещается. А кто? Конечно, сам наблюдатель. В начале, при восходе Луны, наблюдатель находится на одной стороне Земли, а в течение ночи, за счет суточного поворота Земли, к утру наблюдатель перемещается к другому, ну, можно сказать, на другой конец диаметра или почти диаметра, если он не на экваторе, а где-то в высоких широтах живет, ну, по крайней мере, примерно на размер земного шара. Здесь наблюдатель смотрит на Луну с одного направления, а здесь с другого, и видит немножко разные ее полушария. Луна-то всегда ориентирована на центр Земли, средней точкой своего видимого полушария. А мы ее наблюдаем в начале и в конце ночи с разных ракурсов. И таким образом вот эти маленькие угловые повороты Луны фактически есть не что иное, как угол, под которым с Луны виден диаметр земной, ну, диаметр нашей планеты, диаметр Земли. Или не совсем диаметр, если живете в верхних, в высоких широтах, географических широтах планеты. И это помогает, например, измерить расстояние до Луны. Ну, в случае Луны у нас есть и другие, более надежные методы – радиолокация, оптическая локация. Но это же можно применить и к другим далеким объектам. В качестве вот, на измерения расстояний до планет мы используем так называемый горизонтальный параллакс планеты. Горизонтальный, потому что мы ее видим то у горизонта, то в направлении зенита, ну, если планета высоко поднимается. И этот суточный параллакс, связанный с суточным вращением Земли вокруг своей оси, в случае горизонтального параллакса есть не что иное, как угол, под которым от небесного светила виден радиус Земли. Когда светило в зените, мы его видим вот из этой точки, а когда у горизонта светило находится, из этой точки уже другое направление на него. И вот этот вот угол

0: разные экспедиции.
1: Направлялся в дальнее плавание для заработка, вспоминал он. И это давало мне возможность видеть корабли и море, иные земли, людей, рыб и птиц. Вернувшись из очередного плавания в революционном 1905 году, Татлин навсегда определился с профессией. Он отправляется в Пензу, чтобы поступить в художественное училище. Летние каникулы он проводит в Москве, где знакомится с молодым, но уже известным художником-авангардистом Михаилом Ларионовым. Благодаря ему Татлин становится вхож в круг поэтов-футуристов – братья Бурлюки, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский. Они провозглашали отказ от старых ценностей, эпатируя публику абсурдными стихами и скандальными театральными постановками. Эти бунтари были очень близки Татлину по духу. Татлин остро реагирует на все, что происходит в жизни страны. Его политическая активность не мешает творческим поискам. И вскоре он становится одним из лидеров русских авангардистов. Общаться с Татлином далеко не всегда легко. Он дерзок и конфликтен. Дружеские отношения с Ларионовым рушатся. Знакомство с Казимиром Малевичем оборачивается резкой неприязнью. До конца дней Татлин будет считать своим главным учителем великого Пабло Пикассо. О подробностях их встречи сведений мало. Известно, однако, что в начале 1914 года Татлин отправился в Берлин, где с успехом выступал в качестве музыканта в составе ансамбля бандуристов на выставке русского народного искусства. А после отправился в Париж. Он мечтал познакомиться с Пикассо и детально изучить его работы. О том, как он попал в дом знаменитого мастера, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что встречу помог устроить Марк Шагал. По другой информации, Татлин незаконно проник в дом Пикассо одним из поздних вечеров. Пикассо, обнаружив непрошенного гостя и узнав, что он не вор, а коллега, посмеялся и простил. Великий творец работал. Он резал бумагу и газету, картон и веревки, а затем приклеивал их на доску. Татлин был потрясен. Он охотно остался бы у мастера и стал бы его учеником и даже помощником по дому. Но от этого столь эмоционального предложения Пикассо вежливо отказался. После этой поездки в Париж Татлин сделал для себя открытие. В изобразительном искусстве произошла революция. В основу его легли материал, объем и конструкция. Эти три слова, как три кита, стали основой нового художественного метода, имя которому – конструктивизм. Татлин убежден, идею можно выразить с помощью любого материала, будь то медь, бумага, железо, дерево или даже детали случайных предметов. Свои первые живописные рельефы Татлин показал у себя в мастерской уже через полтора месяца. Они вызвали ярость консерваторов, но стали настоящей сенсацией среди коллег. А вскоре вслед за Татлиным начали экспериментировать и другие передовые художники того времени, в их числе и его наставник и бывший друг Михаил Ларионов. Открытие Татлина не мог не оценить Казимир Малевич. Признанный мастер-авангардист, он даже пригласил триумфатора к себе в Немчинов. И все же живописные рельефы ему не нравились, а повальный татлинизм его откровенно раздражал. Конфликт двух патриархов русского авангарда, конструктивиста Татлина и абстракциониста Малевича, становится противостоянием двух художественных систем. Революцию 17-го бунтарь Татлин принял с восторгом. Свежий ветер перемен был попутным, а стремительное течение истории уносило вперед его творческие устремления. Теперь он председатель Московской художественной коллегии Наркомпроса и работает над грандиозным проектом. Это дворец для будущего мирового правительства, башня Третьего интернационала. Символ нового времени. Внутри гигантской конструкции помещение из стекла. Куб для проведения конференции съездов. В цилиндре разместится Всемирный исполнительный комитет. А в стеклянной пирамиде, обвитой двойной металлической спиралью, будущие СМИ. Газеты, радио и телеграф. Помещения будут вращаться вокруг своей оси с разной скоростью, а гигантский проектор на вершине здания даст проекцию коммунистических лозунгов прямо на облака. Стекло и

металл, движущиеся конструкции и световые проекции. Еще в начале 20-го столетия Владимир Татлин показал архитектуру будущего 21 века. А тогда, в послереволюционном голодном Петрограде, его идеи казались утопией. Проект башни воплотился лишь в макете из дерева и металла. Он предстал перед вождями и широкой публикой в конце 1920 года на 8-м съезде Советов. Руководители страны башню не оценили. Луначарский отшучивался, Троцкому она напомнила каркас недостроенного здания, а Ленин назвал ее уродливой. Макет Татлина произвел фурор в Париже в 1925 году. Его отправили на Всемирную выставку искусств. Правда, отправили без автора. За границу Татлина не пустили, сказали, нет денег. В том же году его башня была представлена на первомайской демонстрации в Ленинграде. Осознание, что его башня навсегда останется лишь макетом, стало для Татлина крушением надежды. Он вспыльчив и неуравновешен. То добродушен, как ребенок, то ломает дверь в музее и в ярости бросается с кулаками на Малевича. Свои идеи он стережет с маниакальной бдительностью. Окна его мастерской забиты фанерой, чтобы не подглядывал негодяй Малевич. А однажды Татлин не открыл дверь Анне Ахматовой, которую накануне сам же и пригласил. Боялся, что она, увидев его картины, разгласит тайну его, татлинского творческого метода. Он в постоянном поиске. Татлин-архитектор легко превращается в Татлина-дизайнера, когда вместе со своими учениками разрабатывает одежду, создает образцы новой посуды, конструирует мебель. «Ни к старому, ни к новому, а к нужному», – утверждает он. «Вещь должна быть прочной, полезной и красивой». Эти же принципы исповедовали и мастера эпохи Возрождения. Словно отвечая через 4 столетия величайшему из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи, Татлин начинает работу над новым проектом. Он стремится покорить воздух. В своей мастерской на колокольне башни Новодевичьего монастыря Татлин с упоением фанатика изучает чертежи Леонардо да Винчи и препарирует птиц. Напряженная работа заняла 4 года, прежде чем перед публикой предстало чудо. По собственному проекту и на собственные деньги изобретатель-романтик построил летательный аппарат «Махолет». Огромные птицы из гнутого дерева, фанеры, тканевых бинтов, алюминия и кожи имела 10-метровый размах крыльев. Татлин был полон энтузиазма. «Люди смогут летать над полями», – мечтал он. Пробный полет аппарата планировался под Звенигородом, но он так и не состоялся. При транспортировке у волшебной птицы повредили крыло. Месяц спустя сломанная татлинская птица была подвешена под потолком Московского музея изобразительных искусств. Ее создатель стоял рядом, точно в карауле у трупа своего детища. Подобно родственнику усопшего, он отвечал на нескончаемые вопросы о причинах смерти. А восторженная публика вновь и вновь задавала один и тот же вопрос. Правда ли, что эта штука летала? Эта штука, которую поэт Велимир Хлебников назвал «Летатлин», должна была полететь, но не смогла. Проекты Татлина не стали реальностью ни на земле, ни в воздухе, и теперь он много работает в театре. Сценический мир иллюзий принял его гораздо радушнее, чем мир реальный. В постановках Таирова и Кедрова татлинские башни украшают города, а его воздушные велосипеды парят в воздухе. Татлин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1931 году. А в 1932-м состоялась его первая персональная выставка. Она же была и последней. Отдав дань певцу революции и авангардисту Татлину, страна Советов отвернулась от него. Под руководством товарища Сталина она стройными рядами уходила по пути соцреализма. Татлину в той эпохе места не нашлось. О бунтаре постарались забыть. Теперь он не казался ни дерзким, ни горячим. И даже его конфликт с Малевичем был исчерпан навсегда. Придя на похороны своего противника в мае 35-го, Татлин долго смотрел на него, а потом произнес: «Притворяется», и заплакал.
Гатлину оставалось жить еще 18 лет. Он с трудом сводил концы с концами, писал вполне реалистичные натюрморты и пейзажи, и весьма странные полотна, смысл которых был понятен лишь тем, кто хорошо его знал. Надломленный гений тихо умер у себя дома в мастерской на Масловке почти через 3 месяца после смерти вождя всех народов. На похороны Татлина пришли 7 человек.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов, а это значит, что настало время поговорить о каких-нибудь древних животных. Как вы уже, наверное, заметили, мы частенько скачем с одной темы на другую. То у нас там динозавры какие-то, то птицы. Ну и я вот подумал, что раз уж мы вот все туда-сюда скачем, а почему бы нам не поговорить о тех, кто тоже скакать умеет очень хорошо и здорово. Ну, то бишь, о лошадях. Да, ну и тема к тому же очень благодарная такая, можно много чего рассказать, мы все-таки как-никак много знаем разных древних лошадей и неплохо представляем себе, как они менялись. И даже сейчас начинаем что-то понимать о том, каким образом когда-то лошади приручались. Но давайте обо всем по порядку. Итак, лошади. Конечно же, лошади одни из самых, наверное, прекрасных животных, с которыми приходится часто общаться человеку. Они и грациозные, и элегантные, и быстрые, и, между прочим, очень умные. Очень здорово, что рядом с человеком оказалось такое животное. Да и человеку, на самом деле, было очень здорово, что он приручил именно это животное. На самом деле, лошадь, наверное, оказала одно из самых максимальных влияний на эволюцию человека, если не самое большое. По крайней мере, на его развитие в социальном плане. Если бы не лошадь, то люди бы не смогли бы так быстро расселиться на всех, по сути, территориях. Ну и да, кроме того, даже если бы они постепенно бы расселились, то уж точно они не смогли бы в течение жизни перемещаться на такие огромные расстояния. Кроме того, без лошадей очень сложно представить себе какие-то более-менее современные войны. Да? В принципе, еще вот до начала 20 века лошадь была одной из главных боевых единиц. В общем, одним словом, лошади – это хорошо. Но как они появились в нашей жизни и вообще, как они появились на белом свете? Надо разбираться. Вот как раз очаровательная картинка, на которой показаны одни из самых первых прирученных животных. Вон собачка, которая была самым первым прирученным животным. И мы уже о ней говорили. Вот уже и лошадь куда-то пошла вместе с первыми элементами упряжи. Ну, так это выглядело или не так, нам судить довольно сложно, но, по крайней мере, картинка симпатичная, согласитесь. Ну что ж, прежде чем начать говорить уже о, так сказать, более-менее сформировавшихся лошадях, я предлагаю забраться в далекое прошлое и посмотреть, как выглядели самые древние родственники лошадей. И для этого мы с вами немножечко пробежим по эволюции лошадей и будем забираться все более и более и более далекое прошлое, вплоть до самой-самой маленькой древней лошадки. А древние лошадки, к слову, действительно были маленькими. Очень маленькими. Ой. Не, ну все-таки не настолько маленькими. Они были... Не, ну это тоже, пожалуй, перебор. Такими маленькими лошади никогда не были. Вот какими были древние лошади. Но, согласитесь, тоже животное размером там с кошку или, если угодно, с терьерчика отнюдь не впечатляют. Их очень сложно сравнить с современными огромными лошадьми. Возможно, что вы уже заметили, что не только лошади когда-то были маленькими, но и предки каких-нибудь китов, про которых мы немножко с вами говорили в одной из лекций. И, собственно, предки собак когда-то были гораздо меньше, чем, собственно, современные собаки, а уж тем более гораздо меньше, чем предки медведей были гораздо меньше, чем сами медведи. Ну и вообще, какое животное ни возьми, они все какие-то раньше были маленькие. При этом, вот, если мы вспомним, скажем, динозавров, они-то были как раз гигантскими. А вот зверюшки все какие-то маленькие. Что с ними не так? На самом деле, как раз причина того, что самые разные звери были маленькими, в том, что динозавры были большие. И они нашим родственникам жить мешали. И, главное, расти мешали. Покуда динозавры правили землей, покуда был на земле суровый меловой период, все наши родственники были совсем небольшого размера. Ну, в основном они вообще были крошками размером с мышь или землеройку, но иногда вырастали кто-то чуть-чуть более крупный, например, такие как барсуки, ну или там, не знаю, как таксы, например, но не больше. И лишь когда динозавры исчезли с планеты Земля, ну, все, кроме птиц, конечно, тогда у зверюшек появилась возможность подрасти побольше. Им уже никто не мешал, они могли смело вылезать из своих норок, могли смело пытаться схватить какую-то более крупную добычу, например, такую, как ящерицы, и постепенно начали увеличиваться в размерах. Ну, постепенно с точки зрения нашей, то есть все-таки это длилось несколько миллионов лет, но с точки зрения эволюции планеты Земля это было на самом деле очень быстрый процесс. Вот 66 миллионов лет назад вымирают динозавры, а уже 60 миллионов лет назад мы могли повстречать какую-нибудь зверюшку, ну, размером где-то с носорога. То есть, действительно, звери пошли расти очень быстро. Некоторые звери, но не лошади. Лошадки свой путь растянули на десятки миллионов лет. И вот теперь мы можем отправиться к уже самому древнему родственнику лошадей, который нам точно известен. Конечно же, когда-то вот родственники лошадей выглядели вот так. Они были какими-то мышевидными и, скорее всего, охотились на насекомых. Но нам очень сложно проследить путь, какая именно из вот этих вот мышеобразных животин потихонечку стала превращаться в лошадь. А вот начиная от животного под названием Эогиппус, которое жило 52 миллиона лет назад, уже вполне путь лошадей прослеживается. И действительно, кое-что лошадиное в Эогиппусе было. Но хотя, честно скажем, немного. Размером, как я уже оговорился, это животное было, ну, совсем небольшим, да, ну, то есть как кошка, может быть, чуть-чуть побольше, где-то 40 сантиметров холки. А при этом лапки у него были, ну, как будто бы, ну, совсем не лошадиные. А на передних лапках было четко различимо 4 пальца, хотя на самом деле их, вообще-то говоря, было 5. И просто пятый пальчик был очень маленький, ну, примерно такой же, как маленький четвертый палец, маленький пятый палец у собак. Вот, если у кого-то дома есть собачка, вы знаете, что там есть такой маленький сверху пальчик. Вот то, что-то подобное было и у этих древних лошадок. А сзади было 3 пальца особо крупных и 2 совсем мелких, вообще практически неразличимых. Но при этом даже на этих небольших пальчиках уже были такие протокопытца. То есть уже не просто ногти, а такие вполне себе твердые крупные ногти, потихонечку преобразующиеся уже знакомые нам копыта. Мордашка у этой лошадки была относительно небольшой, зубы были совсем другие, вот здесь показано. То есть на самом деле они были очень похожи на наши зубы, что говорит о том, что эти лошадки, если и начали есть растения, то есть стали делать это совсем-совсем недавно, и еще зубы их не поменялись, были зубы типичного всеядного животного. У них были даже достаточно мощные клыки, что тоже говорит о том, что совсем недавно их предки были хищниками. Хотя вот ученые считают, что вот эти вот уже лошадки, они в основном питались ягодами, какими-то там, не знаю, грибами, листиками мягкими. В общем, сидели на подножном лесном корме. Как точно выглядели ушки лошадей, непонятно. Вот, например, если вы придете к нам в Дарвиновский музей, вы увидите у Эогиппуса такие огромные уши-локаторы, как у мышей. Но вот здесь вот на картиночке ушки маленькие, округлые. Как они на самом деле выглядели, сказать достаточно сложно, потому что ушки штука мягкая, и в ископаемом состоянии не сохраняются. Может быть, у них уже была гривка. Хвост, скорее всего, был ослиным, вот таким вот небольшим. Как они были покрашены, тоже совершенно непонятно. Но вот здесь вот художник предположил, что так как жили они в лесу, то, наверное, они вот пытались так замаскироваться на местности, и окраска у них была как у небольших оленьков. Но жили они себе в лесах, не тужили, и в принципе, может быть, особо бы и не менялись, если бы в дальнейшем очень сильно не изменился климат в окружающих территории Северной Америки. Тут, кстати, стоит заметить один маленький, но очень важный момент. Скорее всего, начальная эволюция лошадей проходит действительно именно в Новом Свете, то есть в Северной Америке. В принципе, у нас здесь, в Европе, тоже были родственники лошадей. Вот, например, полюбуйтесь, вот же у нас тут такой пропалеотериум, потом палеотерий. Но они, в принципе, были похожи на лошадей, но, судя по всему, они тут пожили какое-то время и почему-то не прижились. И, в конце концов, вымерли. А настоящие лошади уже развились из вот этих вот именно американских предков, которых мы видели только что. Да, кстати, сейчас перед вами типичная картина, которую мы могли бы наблюдать, если бы оказались бы в Германии примерно 47 миллионов лет назад. То есть, как видите, что в Америке, что в Германии были очень широко распространены такие теплые тропические леса, да и вообще вот в эоцене на Земле было еще гораздо теплее, чем сейчас, примерно так же, как и во времена еще динозавров, поэтому животные чувствовали себя прекрасно на большей части нашей суши. Между прочим, в это время даже в Антарктиде еще не было никакого льда, и там тоже произрастали леса, чуть более такие холодные, умеренные, со всякими елками, соснами, ну как у нас примерно. Ну и вот там тоже было огромное количество животных. Но не будем отвлекаться. Итак, значит, мы выяснили, что самый древний, уже достоверно известный родственник лошади был просто невероятной крошкой, и звали его Эогиппус, и жил он в Америке. Ну, давайте двигаться дальше. Итак, перемещаемся через 2 миллиона лет и встречаем также на территории Америки Орогиппуса. Он все так же в основном обитает в лесах. Ну и в принципе по размеру он тоже примерно такой же, но чуть-чуть он меняется. У него уже удлиняется заметно мордашка и довольно сильно преобразуются лапки. И если у Эогиппуса лапки были построены скорее для довольно шустрого бега, то вот у Орогиппуса скорее были лапы предназначены для такой подпрыгивающей походки, как у Сайгака. Но, собственно говоря, в остальном он все еще выглядит достаточно странно и достаточно древним. Дальше еще через 3 миллиона лет перепрыгнем, и все там же, на территории Америки, мы повстречаем Эпигиппуса. Ну, может быть, Эпигиппус стал чуть-чуть побольше, там, на 10 сантиметров, чем предыдущая лошадка. Но, в принципе, они все еще выглядят примерно так же. Все еще это совсем небольшие животные, которые в основном обитают в лесах и жуют мягкую всякую растительность. Возможно, что и до сих пор лошадки бы так выглядели, если бы не существенная перемена, которая произойдет через десяток миллионов лет. Но прежде чем мы поговорим о том, что же случилось и что привело к тому, что лошадь стала лошадью, я хочу вам показать, что этим древним лошадкам жилось на самом деле совсем не так уж сладко, потому что вокруг уже появилось довольно много разных хищников. Я уже упоминал, что некоторые животные довольно быстро стали крупными. И вот, например, на древних лошадей могли охотиться древнейшие саблезубые животные. Вот, например, такие как Апатаэлурус, это такой древний представитель странных хищников под названием криодонты. Вот видите, у него были довольно мощные зубы, и вот он мог напасть на нашу бедную лошадку. Ну а также лошади могли стать жертвой, между прочим, и некоторых крокодилов. Например, на территории Америки обитал очень мощный крокодил, Артогенезухус, который, вполне возможно, был достаточно шустрым, чтобы даже на суше догонять небольших лошадок. Но мы подбираемся к очень важному моменту в истории лошадей. Я бы даже сказал, к ключевому моменту. Дело в том, что примерно 36 миллионов лет назад очень сильно начал меняться климат на нашей планете. Во-первых, он стал холоднее, во-вторых, более сухим. Это привело к тому, что вот эти бескрайние тропические леса стали исчезать, и на их месте стали появляться огромные поля, покрытые такой грубой травой. Ну, по сути, вот злаками. Ну, помните, там всякие рожь, ячмень, да, пшеницу. Вот что-то такое стало вырастать везде и в большом количестве. Это привело к тому, что бедным нашим лошадкам, которые оказались неожиданно посреди поля, во-первых, пришлось жевать непонятную какую-то грубую траву. Она очень быстро стирала зубы, и с зубами пришлось что-то делать. Тут было два пути. Либо надо было вымереть, либо надо было вот как-то зубы перестроить. Но и лошадки решили, что все-таки лучше зубы перестроить. Ну и второй момент, то что, оказавшись на открытом пространстве, они оказались под еще большим гнетом хищников. Тут уже их мог сожрать кто угодно. Поэтому выживать стали только самые крупные и самые быстрые. И вот здесь уже лошади стали стремительно увеличиваться в размерах и, главное, приобретать все свои особенности, характерные для быстрого бега. В том числе уже у мезогиппуса, которого мы сейчас видим перед нами, очень сильно стала преобразовываться спина. У более древнего порядка лошадей спина очень сильно гнулась в спинно-брюшном направлении. То есть они действительно были такими подпрыгивающими животными и перемещались, может быть, чем-то их походка была похожа на походку гепарда, да, они так как-то подпрыгивали очень сильно, изгибаясь. А если мы вспомним лошадей, то они как раз характерны тем, что у них спина очень жесткая. Собственно, благодаря этому мы и можем ездить на лошадях. Если бы у них бы спина вот так вот вся бы туда-сюда ходуном ходила, нам было бы, мягко говоря, неприятно. Попробуйте как-нибудь покататься на гепарде, мало не покажется. Ну, а уже у мезогиппуса спина стала гораздо более жесткой, но в дальнейшем она уже совсем приобретет такой типичный лошадиный облик. Также стали меняться и лапки, и в том числе уже окончательно оформилось три главных пальца с достаточно мощными копытами, которые стали основной опорой для лошадей. В дальнейшем оказалось, что на трех пальцах тоже по жесткой такой грубой степной почве бегать неудобно, поэтому лучше всего вообще перестроить лапку и дальше, и уже начать скакать на одном пальце. Примерно в это же время очень резко и очень сильно увеличивается мозг лошадей. То есть, видимо, опять же, глупым животным в таком уже суровом мире выживать возможности не было. Поэтому они стали сильно умнеть. И, возможно, что именно в этот момент они стали жить большими группами. Собственно, переходить к стадному образу жизни. Как вы знаете, лошади обычно поодиночке не бродят. Да и вообще в одиночке им довольно скучно и грустно. Ну, да, хоть надо какую-то черепашку найти, что ли, чтобы поговорить. Ну да ладно. Значит, следующее животное. Зовется миогиппус. Появилось оно вот практически сразу после мезогиппуса. И оно было еще больше. И у него уже четко оформился один крупный палец, который стал главной опорой. Остальные пальчики уже так, ну, сбоку что-то там болтались, но особой роли уже не играли. Еще больше лошади стали походить на лошадей примерно 15 миллионов лет назад. Эволюция продолжалась все так же в Северной Америке. Появился так называемый мерик-гиппус, который, как вы видите, уже вполне походит на какую-нибудь дикую лошадь, ну или, скажем, на какого-нибудь осла. И у него даже уже пальцы начинают приобретать достаточно привычный нам облик. Эти мерик-гиппусы дали начало трем разным лошадям. И так как они появились достаточно практически одновременно, и все уже были во многом похожи на лошадей, перед учеными долго стояла загадка, кто же из них является предком нашей современной лошади. Во-первых, это был гиппарион, во-вторых, это была протогиппус, и в-третьих, это плеогиппус. Собственно, первым кандидатом на звание прадедушки лошади стал именно гиппарион. В том числе стал он таковым, потому что именно он впервые, после долгого времени отсутствия лошадей вот здесь у нас в Евразии, очутился. Он расселился на огромной территории и занял территории Европы и Азии, и даже в Африку ушел. И настолько стал многочисленным, настолько его стало везде много, что даже иногда всех животных, которые обитали рядышком с гиппарионом, так и называют гиппарионовой фауной. Потому что действительно гиппарион – это самая частая находка, которая попадается ученым. Сейчас мы еще поговорим поподробнее про гиппариона и посмотрим на него поближе. Но потом, значит, кандидатом на звание прадедушки лошади стал протогиппус. Собственно, его название так и переводится как недолошадь или там древняя лошадь. Но, опять же, что-то там вот было сомнительно. Ну и потом вот появилась еще такая вот лошадь плеогиппус, которая, ну, тоже вроде как похожа на прадедушку лошади. Ну давайте посмотрим этих кандидатов поближе и выясним все-таки, кто же из них дедуля. Итак, все эти лошадки стали, как я уже сказал, перемещаться тихонечко обратно к нам, в Евразию. Когда-то здесь они жили, как мы уже видели, но потом они тут вымерли, и долгое время тут лошадей не было. Но вот, примерно 10 миллионов лет назад, моря отступили, и между Чукоткой и Аляской сформировался такой вот переход, сухопутный мостик, по которому лошадки устремились. И первой лошадкой, которая успешно освоила здешние земли, стал гиппарион. Вот здесь он показан таким, видите, полосатеньким а-ля зебра. И, возможно, что таковым он и был. На самом деле, вот такая полосатость характерна для многих диких лошадей, даже тех, которые уже очень похожи на лошадей. Возможно, что гиппарион был таким же полосатеньким. Как я уже говорил, у него было три пальца. Вот. Ну и, собственно говоря, это, пожалуй, единственное, что его радикально отличало от типичных диких лошадей, такие как тарпаны. А в остальном он уже был крупным, в вполне себе сопоставимым размером с некоторыми современными лошадьми. Прекрасно себя чувствовал, был очень быстрым. Единственное, что перемещался он, видимо, немножечко иначе все-таки, чем наша лошадь, потому что у наших лошадей сильнее развита нижняя часть, а у Киприона была больше развита верхняя часть ноги, что говорит о том, что походка его была, видимо, немножечко подпрыгивающей. Ну, давайте еще немножечко присмотримся к его лапке. Вот эти боковые пальчики находились очень высоко, но при этом ученые выяснили, что они были достаточно мощными, и главное, они шевелились, и гипарионы могли делать пальцами вот так, вот, растопыривать их в стороны. Казалось бы, зачем нужна такая странная особенность, если эти пальцы просто-напросто не достают до земли? Но, приглядевшись к почвам, по которым приходилось ходить Гипариону, они предположили, что, наверное, периодически Гипарион либо заходил на какие-то очень песчаные земли, и нога могла проваливаться в песок, либо, например, болотистые. И в том и в другом случае было бы совсем не лишним, когда нога проваливается, вот так вот пальцы растопырить, чтобы она не уходила дальше. И в итоге это приспособление оказалось весьма удачным. В общем, всем хорош Гипарион, но все-таки вот эта его нога трехпалая очень ученых смущало. И когда они пригляделись к некоторым другим его особенностям, они осознали, что все-таки это не прадедушка лошади. Гиперионы были здесь, гиперионов здесь было много, но потом гиперионы все вымерли. А прадедушка лошади пришел повторно, опять же, из Северной Америки. И был это все-таки Плиогиппус. Именно Плиогиппус около 3 миллионов лет назад, опять же, по этому Беринговому мосту, переместился в Европу, в Азию и дал начало всем лошадкам, куланам, ослам и зебрам. То есть всем вообще родственникам лошадей, которых мы знаем сейчас. У него уже был один палец, хотя на самом деле от двух других пальцев у него тоже кое-что осталось. Это такие маленькие косточки по бокам. Но здесь их не видно, потому что они под кожей находятся. Но в принципе они у него были. Называются это они грифельными косточками, но по сути это остатки пальца. На самом деле у современных лошадей частенько эти грифельные косточки тоже сохраняются. Так что до сих пор у некоторых лошадей, можно сказать, 3 пальца. Следующая лошадь, которая... произошла от Плиогиппуса, называется Диногиппус или Ужасная лошадь. Жил он где-то 2 миллиона лет назад, но выглядел он примерно так же. Ну и уже от Диногиппуса происходят самые разные прадедушки ослов, зебр и, собственно, лошадей. И вот перед вами возможный кандидат названия дедушки некоторых зебр. Вот так вот совсем завернул сложно. Но действительно, это животное очень похоже на зебр, особенно на тех зебр, которые обитают в южной части Африки, таких специфических. И возможно, что именно их дедушкой он и является. Остальные зебры определенно произошли не от него, и лошади тоже определенно произошли не от него. Зовут его Стенонова лошадь. Он, опять же, появился в Америке, потом пришел там в Европу, ушел в Африку, и, собственно, возможно, вот как я уже сказал, в Африке так до наших дней и остался. Ну и, наконец, вот такие лошадки, так называемые кабалоидные лошади, ну, название происходит из-за того, что современная лошадь называется Equus caballus. Так вот, вот эти кабалоидные лошади, опять же, появились в Америке около, наверное, миллиона лет назад, ну, может быть, даже попозже, около 700 тысяч лет назад. И они во время уже ледникового периода перебрались в Евразию, в Африку, и именно от них происходят уже все современные лошади. Все остальные лошади, которые были многочисленные, там было порядка 15 видов, полностью вымирают. А самое удивительное, что здесь у нас, допустим, казалось, что вот эти лошади самые прогрессивные, самые крутые, и поэтому все остальные лошади вымерли, а эти остались. Но вот почему в Америке вообще лошадей не осталось? Вот это вот, на самом деле, огромная загадка, которая до сих пор мучает ученых. Вот как я уже сказал, еще там где-то 12 тысяч лет назад в Америке было много лошадей самых разных. В том числе некоторые лошади были вообще просто настоящими гигантами. Вот, например, полюбуйтесь на, собственно, лошадь гигантскую. Видите, это одна из крупнейших лошадей. Возможно, что она крупнее, чем любая современная лошадь. Но еще, наверное, где-то 3000 лет назад последние лошади в Америке доживали, а потом они исчезли совсем. После чего несколько тысяч лет там не было в Америке никаких лошадей, и потом лошади появились повторно, уже наши, одомашненные, которых привезли, собственно говоря, европейцы, когда открыли повторно Америку. И настолько это было неожиданностью для индейцев, которые уже там тысячелетиями никаких лошадей не видели, что они были просто вообще в ужасе от лошадей. Когда видели людей на лошадях, они думали, что это какие-то вообще просто мифические ужасные существа, вроде кентавров. И вот возможно, что именно благодаря лошадям европейцы очень быстро справились с большей частью индейцев. Так почему же индейцы не знали лошадей? Куда лошади делись в Америке? Если учесть, что их там была родина, они там жили миллионы лет, и вдруг исчезли все. На сей счет у ученых есть самое разное мнение. Одно из мнений – это то, что примерно 10 тысяч лет назад очень сильно изменился климат, это подкосило большую часть лошадей, вот когда ледниковый период как раз закончился. И в конце концов все лошади вымерли именно из-за климата. Второй вариант, что во всем виноваты, собственно говоря, прадеды современных индейцев. То есть когда человек впервые пришел в Америку, там было огромное количество самой разной живности, живность была абсолютно непуганная. Поэтому люди могли смело на нее охотиться, добывать мясо, выедать только самое вкусное, уже второе остальное бросать, потому что мясо бродило кругом. Ну и в конце концов мясу это не понравилось, и оно благополучно вымерло. И в том числе среди вымерших животных оказались как раз и все лошади. Ну и, наконец, есть третья версия, что, возможно, во всем виноват какой-то страшный вирус, который именно всех представителей лошадиных подкосил, и в итоге Америка, бедняга, опустела, осиротела. Но не будем о грустном. Итак, на этом мы с вами уже заканчиваем наше путешествие среди древних лошадей и уже плавно подбираемся к одомашниванию. Но прежде чем мы, собственно, поговорим о том, как человек одомашнил лошадь и кто был прадедушкой современных домашних лошадей, давайте еще разочек проследим весь этот сложный эволюционный путь и посмотрим основные перемены, которые произошли. Ну вот мы видим, как сильно менялся размер лошадей за последние 50 миллионов лет. Вот мы видим, как изменялись ноги, как я уже говорил, действительно у самых древних, таких как гиппусы, вот здесь еще один представитель, ну не совсем лошадь, но возможно, что дедушка лошади Финакодус показан. Вот у него видно, что 5 пальцев были. У гиппуса на самом деле тоже тут иногда одну косточку находит, то есть у него тоже было 5 пальцев. А дальше миогиппус уже, видите, четко 3 пальца осталось. Потом к плеогиппусу уже остался всего лишь один палец, ну и, соответственно, у современной лошади тоже всего один палец. Вот как изменялись сильно черепа от, соответственно, древнейших лошадей и до современных. Как мы видим, они постепенно вытягивались, и мордочка лошади сильно преобразовывалась, и, кроме того, гораздо более мощными становились челюсти. Ну, потому что раньше надо было жевать там мягкие какие-нибудь листики, а тут надо уже всю жизнь жевать грубые растения. Тут нужна челюсть мощнейшая. Ну и, соответственно, мощнейшими должны стать зубы. Ну, если сверху посмотреть, видно просто, как они по форме менялись. Но вот если посмотреть на высоту зуба, то становится очевидно, как непросто лошади жить и как же много ей приходится жевать. Потому что видите, вот какой был зуб у прадедушки лошади, и вот постепенно каким он стал у современной лошади. Если хоть кто-нибудь хоть раз в жизни держал в руках зуб лошади, меня прекрасно понимают. То есть это вот такая вот штуковина, вот такой вот толщины. И вообще, как бы на зуб это в нашем классическом понимании вообще не похоже. При этом они иногда стираются вообще просто в ноль. Ну и я хотел бы еще заметить, что вот этот вот замечательный дядечка, собственно говоря, позволил нам сейчас рассуждать о том, как менялась лошадь, потому что именно он впервые изучил древних лошадей и заметил все основные перемены. Зовут его Владимир Ануфриевич Ковалевский, что очень здорово, это наш специалист, который, собственно говоря, изучил эволюцию лошадей, и настолько это оказался такой хороший пример именно эволюции, того, как менялись разные животные, что теперь об эволюции лошадей даже в учебниках рассказывают. Так что, дорогие ребята, если вы вдруг еще не проходили эволюцию лошадей в школе, не волнуйтесь, вы ее еще будете проходить. Так что сейчас вы еще и к школе заодно подготовитесь. Ну а теперь давайте чуть-чуть поговорим про одомашнивание лошадей. Итак, значит, мы выяснили, что в конце концов до Евразии, до Африки дошел единственный вид лошади, который называется Equus caballus, то есть кабалоидная лошадь. И потом некоторые разновидности этой кабалоидной лошади появились. Ну, иногда говорят, что виды, иногда разновидности, ну, не суть. А суть в том, что выделяют несколько разных все-таки лошадей, которым дают разные названия, хотя они очень все похожи. И кто-то из них определенно был прадедушкой лошади. Но кто? Один из кандидатов названия дедушки современной домашней лошади – это лошадь Пржевальского, так называемая. Действительно, это типичная такая дикая лошадь, в отличие от нашей домашней. У него, видите, такая гривка стоящая торчком. Иногда у них заметна полосатость на задних лапках. Но вот у этих, к сожалению, не видно. То есть такая вот зеброидность, это тоже такой очень считается примитивный признак. Потом вот они сейчас, видите, скромно так повернулись к нам носом, их хвост прячут. Но вообще-то говоря, хвост у них такой как бы переходный от лошади к ослу. То есть вначале он достаточно толстенький, а потом уже раскрывается в обширную метелку. У нашей, как вы знаете, домашней лошади метелка идет сразу, прямо от основания. Ну и кроме того, они такие чуть-чуть более приземистые. То есть, в принципе, ну, типичная дикая лошадь. Но типичная – это типичная, но далеко не единственная. Ведь совсем еще недавно был другой вид дикой лошади, который, вот, к сожалению, сейчас уже исчез совсем. Но еще буквально там, в 50-х годах 19 века эти лошади еще встречались в дикой природе. Зовут их тарпаны. И они тоже имели вполне себе такой вот, ну, как бы дикий вид, хотя вот, видите, хвостик у него уже был такой более типичный лошадиный. И, наконец, еще есть один кандидат. Он, правда, вымер еще раньше, то есть с таким встречались только люди каменного века.

Его обойдут с флангов, у турок хорошая конница, ну и просто возьмут в кольцо и порубят. Второй вариант – встать в каре четырехугольником, поместить внутрь пехоты обоз, поместить внутрь пехоты всю имеющуюся кавалерию, потому что ее мало, помещая ее внутрь, мы автоматически теряем преимущество кавалерии, и как-то там пытаться отбиваться от турецкой конницы до тех пор, пока она не устанет. Потемкин действует вопреки уставу. Потемкин действует неожиданно. Потемкин действует так, как действовали римские полководцы. Может быть, его спасло здесь хорошее знание древней истории и увлечение военной историей. Учите военную историю, друзья мои. И он вспоминает манипулярный римский строй, когда легион, разбитый на когорты, выстраивал не одно каре, а множество малых каре. Тогда это было на расстоянии устной команды, что можно было прокричать, либо дать знак на перестроение. Выстраивались разные квадраты манипулы. Искусство полководца было манипулировать, то есть управлять движением этих манипул в зависимости от изменяющейся ситуации на поле боя. Потемкин на этой сложной пересеченной местности выстраивает несколько батальонных каре, выстраивает их на расстоянии выстрела эффективного одно от другого. Турки не понимают, что им надо делать. Они атакуют, они просачиваются между этими каре, попадают все время под перекрестный огонь. Каждое из этих каре очень компактное и неприступное. Оно передвигается, оно маневрирует. 8 раз Потемкин выдерживал атаки турок и с помощью такой маневренной и встречной обороны перешел потом в контрнаступление и полностью разбил турецкое войско. Эту идею оценил командующий армией Петр Румянцев, который впоследствии уже всеми силами своей армии, 30 тысяч человек, атаковал многократно превосходящую армию великого визиря, используя тот самый метод Потемкина. Только он выстраивал каре не батальонные, а более крупные каре. Впоследствии эта тактика, то есть тактика мобильных перестроений в атаке и в обороне, мобильных подвижных перестроений, которая в русской армии вытеснила традиционный линейный строй, стала повседневной практикой русской армии. Эта тактика и позволила ей одерживать многочисленные победы, уже обеспечивая слаженность между вот этими крупными подразделениями, будь то батальоны, либо бригады. В советской историографии эту военную тактику стали называть «суворовской», хотя на самом деле первый ее применил Потемкин. И по чести называть ее надо «потемкинской». Час Потемкина пробьет после отставки Григория Орлова. Это произойдет через несколько лет. Потемкину будет 34 года. Екатерина на 10 лет его старше, но он на самом деле искренне ей восхищался и как императрица, и как женщина. Они находятся в переписке. Екатерина разрешит ему писать ей напрямую, и Потемкин будет буквально обволакивать ее своими письмами, как человек умный, изящный, остроумный. Его письма будут забавлять Екатерину. Она приглашает его в Петербург из армии. Есть даже историческая притча, что, приехав в Петербург, Потемкин шел по парадной лестнице Зимнего дворца и столкнулся там нос к носу с бывшим фаворитом, еще недавно всесильным Григорием Орловым. «Что нового в столице?» – якобы спросил Орлова Потемкин. «Да так, я спускаюсь, ты поднимаешься», – будто бы ответил Орлов. Но еще раз я подчеркну, дело не только в приятной внешности, даже не только в уме и образованности Потемкина. А современники отмечали, что он был необычайно приятным в общении человеком, отличался редкостным остроумием, умением заставить улыбнуться и развеселить любую компанию. Это качество всегда во все времена приветствовалось правителями, которым надоедало, что их подданные в их присутствии излишне скованы. Собственно, любовные отношения Потемкина и Екатерины продолжались недолго, всего 2,5 года. Одни тоже отнюдь не были идиллическими. Как вспоминали, они часто бурно ссорились, потом также бурно мирились, но все-таки они оба были большими личностями. Впоследствии Потемкин поступил хитро, понимая, что он не может вечно быть при Екатерине, понимая, что он не может все время рассчитывать на ее благосклонность, он попытался сохранить с ней доверительные отношения, но при этом контролировать тех новых фаворитов, которые оказывались в поле зрения Екатерины. Вообще есть даже мнение, что он этих самых фаворитов ей подбирал и рекомендовал. Соответственно, они были всем ему обязаны. Он был уверен в том, что они будут его слушаться. Екатерина тоже понимала, что эти фавориты всем обязаны Потемкину, но это ее очень устраивало. Ее новые фавориты не занимались по-крупному государственными делами. Отношения строились в формате такого особого треугольника. Платонические уже отношения между Потемкиным и Екатериной, хотя в переписке она все время называет его мужем, любезным другом, мужем, любимым мужем и так далее. Он ее

матушкой и прочее. Любовники живут в апартаментах рядом с покоями императрицы. Кстати сказать, ни один фаворит не имел права заходить к императрице без доклада. Без доклада к ней заходил только Потемкин, который, когда приезжал с фронта, с Крыма, с Молдавии, ну, он селился где-то рядом с апартаментами императрицы. Екатерина находится со своим очередным фаворитом. Раз, дверь распахивает, заходит Потемкин. Говорит: матушка, срочно служебное дело. Фаворит отправляется в приемную подождать, пока сильно бывший фаворит Потемкин с императрицей решает какие-то важные задачи. Он пришел эти задачи, говорит: заходи обратно, я поехал. Вплоть до самой смерти Потемкина они обменивались постоянно письмами. Они сохраняли взаимное уважение и самую искреннюю дружескую привязанность. По поводу их тайного брака. Есть свидетельства о том, что это бракосочетание действительно состоялось. То ли в 1774, то ли в 1775 году. Даже есть указание на то, в какой церкви. Есть новая церковь, построенная на том же самом месте, в центре Москвы, на Никитском бульваре. Роман Потемкина и Екатерины как будто бы закончился. Но на самом деле он не завершался никогда. Могли влюбляться, могли заводить себе любовников и любовниц, но их отношения между собой оставались для них важнее всего. С некоторой долей вероятности у Екатерины Потемкина была дочь, хотя эта версия и оспаривается некоторыми историками. Звали ее Елизавета Григорьевна Темкина. А раньше было правило у незаконных бастардов обрезать начало фамилии. То есть Темкина – это Потемкина без первых двух букв. Она родилась в июле 1775 года. По времени очень подходит. Именно в это время, по официальной версии, у Екатерины якобы случилось страшное расстройство желудка из-за немытых фруктов, вследствие чего она несколько дней не появлялась на людях. Есть известный портрет Владимира Боровиковского, где Елизавете Темкиной 22 года. Написан этот портрет уже, когда ни Потемкина, ни Екатерины не было в живых. Находится он сейчас в Третьяковской галерее. Если вы на этот портрет посмотрите, увидите, что эта девушка очень похожа и на Потемкину, и на Екатерину. Что касается самого Потемкина, то к моменту окончания первой активной фазы его отношений с Екатериной ему всего 36. Он богат, красив, знаменит и официально не женат. В общем, все предпосылки для такого образа жизни плейбоя. Ну, после этого его действительно в монашеском поведении не заподозришь. Число любовниц Потемкина неисчислимо. Даже писали, что из 6 племянниц, которые в разное время жили у Потемкина во дворце, некоторые якобы прошли у Потемкина такую своеобразную инициацию и были до замужества его любовницами. Роман он заводил всегда, везде, и в поездках, и даже при штабе действующей армии. Да, он был, конечно, поразительный гедонист. Любил роскошь, любил подарки, любил почести. Получал от Екатерины колоссальные суммы в бесконтрольное распоряжение, но при этом также свободно их тратил, оплачивал чужие долги, оплачивал из своего кармана содержание армии, раздавал деньги офицерам, платил огромное количество пособий. То есть он совершенно не был скрягой, который копил себе какое-то состояние. Вот психологический портрет Потемкина, составленный австрийским мемуаристом Делинем, служившим непосредственно под началом великого князя. Трусливый за других, он сам был очень храбр. Он останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказания. Он очень озабочен в ожидании опасности, но веселится среди нее и скучает среди удовольствия. То глубокий философ, искусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок. Он не мстителен, он извиняется в причиненном горе. Он старается исправить несправедливость. Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями о войне. Он легко переносит жару, вечно толкуя о прохладительных ваннах. И обожает морозы, вечно кутаясь в шубы. В военных походах с ним всегда ездили богословы, причем самых разных конфессий. Это могли быть и православные батюшки, католические священники, раввины иудейские. И вот Потемкин любил на привале собрать богословов, а он, куря трубку, их слушал, сталкивал между собой. Получал от этого огромное, как бы сейчас сказали, интеллектуальное удовольствие. Такой вот был необычный человек. Дитя своего времени, подверженный излишествам, порокам, идеализировать мы его не будем. Но он точно не был таким самодуром, который стали изображать позже. Это был человек такого большого русского размаха. Итак, только в 1774 году, после окончательной отставки Григория Орлова, то есть спустя 12 лет после первого личного знакомства, Потемкин становится фаворитом императрицы. Потемкину на этот момент 35 лет, Екатерине 45. Начинается его невероятная карьера, звания с быстротой сменяют одно другое.
Он становится подполковником Преображенского полка, вице-президентом военной коллегии, то есть там замминистра обороны, членом Государственного совета, графом. И постепенно, по донесению прусского посланника, превращается в самое влиятельное лицо в России. Что делает Потемкин, получив власть и влияние? Не собирает богатств. Он разворачивает невероятную государственную деятельность. Он участвует в ликвидации Запорожской сечи на Украине. Он становится генерал-губернатором Новороссийским, Азовским и Астраханским. Он начинает масштабную военную реформу. Об этом можно говорить много. Я обращу внимание только на основные эпизоды этой военной реформы. Первое – это решительный отказ от традиции военной муштры. Потемкин крайне не приветствует применение любого физического насилия по отношению к солдату. Считает, что солдат надо беречь, хорошо кормить, хорошо лечить. Он продвигает офицеров, которые заботятся о солдатах. Он жестоко наказывает офицеров, которые не заботятся о солдатах. Это абсолютно суворовский стиль управления войсками. Суворов, кстати сказать, правая рука Потемкина, его выдвиженец. Потемкин заботится о питании солдат. Потемкин строит лучшую на тот момент систему военных госпиталей. Потемкинской армии самые низкие по тем временам санитарные потери. Очень много раненых выздоравливает и возвращается в строй. У Потемкина самая удобная в Европе военная форма. Он полностью меняет военную форму. Отойдя от системы красивой формы для парада, но зауженной, дискомфортной, с неудобной обувью, потемкинская форма для больших переходов и удобная для боя, удобная для носки. Ее очень любят в армии, эту форму. Кстати, я еще раз вам рекомендую прийти на Большую Никитскую рядом с той церковью, где по легенде венчался Потемкин, тайно венчался с Екатериной. Находится замечательнейший музей Российского военно-исторического общества, музей военной формы. И там во всей красе представлена как допотемкинская форма, постпотемкинская форма, введенная Павлом императором. Ну и, собственно, любимая в войсках суворовская, она же потемкинская. Вот его личная докладная записка, так называлась, об одежде и вооружении сил. Потемкин пишет, кавычки открываются. «Завивать, пудриться, плесть косы – солдатское ли сие дело? У солдат камердинеров нет. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». В вопросах обучения и воспитания солдат главное внимание Потемкин обращается не на внешний лоск, не на шовинистику, а на боевую, как сейчас сказали, подготовку. Использование солдат для любых хозяйственных нужд командиров воспрещается под угрозой разжалования в рядовые. Полностью меняется единая штатная система армии, вводятся бригады, появляются такие части стрелковые специального назначения егеря. Ну, я не буду говорить о системе управления войсками, нам сейчас это не очень понятно, но для той поры это было очень важно. Еще важно, при Потемкине получает невероятное развитие казачьей части. Казаки становятся важным элементом русской армии. И, кстати, во многом это обеспечит потом будущие победы в войне 812 года. В 1787 году разразилась очередная, не первая, не последняя русско-турецкая война. На этот раз Потемкин командует всеми вооруженными силами Юга России, как потом генерал Деникин, правда, гораздо успешнее. Он заботится о снабжении, он обеспечивает коммуникации, он отвечает за действия флота, он ведет дипломатические переговоры. В общем, где Потемкин? На самом деле там победа. Потемкин основывает город Николаев в честь покровителя мореплавателя Николая Чудотворца. Он берет крепость Гаджибей, будущую Одессу, и превращает ее в процветающий город. Ведет самую победоносную русско-турецкую войну, начиная с 1979 года под непосредственным руководством, по инициативе, там, в режиме буквально ручного управления со стороны Потемкина, строится знаменитый Черноморский флот. Вообще построить Черноморский флот на юге России, где нет леса, это немыслимое дело. Тут недостаточно приказать и дать денег. Тут надо все это организовать, найти специалистов, найти лес, построить верфи. Фактически с нуля создать целую отрасль. Потемкин делает это с невероятным успехом в кратчайший срок. Второй потемкинский выдвиженец, адмирал Ушаков, один из лучших флотоводцев в истории России. Построенный буквально за несколько лет флот подчиняется лично Потемкину. И Потемкин даже получает от императрицы право иметь свой личный флотский флаг. Строительство этого флота выводит Россию на уровень сверхдержавы 18 века. Потемкин не просто присоединяет к России Крым, как мы сейчас думаем. Нет. Он присоединяет к России все южные земли тогдашнего Крымского ханства и немного соседние. А это Приднестровье,
И если бы не было смерти Потемкина, вся Молдавия, это южная часть Украины, Херсонская область, Николаевская область, это территория, которую назовут Новороссией, это непосредственно Крымский полуостров, это непосредственно Кубань, современный Краснодарский край. Всеми этими территориями Россия обязана Потемкину. Потемкин лелеет грандиозный замысел. Он убеждает императрицу в возможности греческого проекта. В возможности освободить Константинополь, создать империю на двух ногах. Петербург и Константинополь. По сути, Россия, как Третий Рим, поглотит в себя и Рим Второй. И станет величайшей державой всех времен и народов. Я читал у Акунина описание этого периода. Здесь в нем больше говорит не историк, а диссидентствующий политик. Он так и при присоединении Крыма так психицей. А вот по поводу планов Потемкина на Константинополь, называет это просто откровенно абсолютным политическим безумием. Это не так. В том контексте, в той политической обстановке это было абсолютно реально. С учетом французской революции, которая сильно отвлекла европейские державы от состояние дел вокруг России и на Балканах, у России были на тот момент все шансы продвинуться от Молдавии южнее, освободить территории южных славян. Не зря ведь Екатерина назовет одного внука Александром, предрекая ему править в честь Александра Македонского Петербургом, а второго Константином, предполагая, что он будет править Константинополем. Я уверен, останься жив Потемкин и останься жива Екатерина, эти планы воплотились бы в жизнь. И опять же, это в тот момент совершенно не было безумием. Потемкин присоединяет все эти земли практически без войны. Да, он воюет с Турцией, но нет никакого сопротивления на этих территориях. Более того, присоединение Крыма потом акцептуется всеми европейскими державами и Турцией в том числе. Это дипломатический дар Потемкина. Потемкин организует невероятное благоустройство присоединенных территорий. Заброшенные земли распахиваются, переселяется огромное количество крестьян. Только в Крым с территории России переехало, задумайтесь над цифрой, 800 тысяч человек. Сейчас все население Крыма 2 миллиона. При Потемкине 800 тысяч русских, татар из центральных областей, немцев, евреев со всем своим хозяйством, с телегами, с орудиями производства получали участки под сельское хозяйство, получали торговые возможности, получали работу, государственные заказы и осваивали эти земли Крыма и южных степей Украины. Количество городов, основанных и построенных Потемкиным, не поддается учету. Ну, возьмите тот же Севастополь, где на протяжении уже долгого времени почему-то не могут поставить памятник Потемкину. Кстати, вот не зря я об этом вспомнил, надо будет этим заняться в ближайшее время. Севастополь, место выбрано Суворовым. Именно он, будучи сухопутным полководцем, увидел эту фантастическую бухту. Он рассказал о ней Потемкину. Потемкин приехал, моментально оценив уникальность этого места, защищенность его для военного флота, принимает решение о строительстве здесь военно-морской базы и города. Мы всем обязаны Потемкину. Помимо Севастополя и Николаева, это Херсон, это современный Днепропетровск, то есть, простите, Днепр теперь, и многие-многие другие города и населенные пункты. В 1787 году императрица решает сама убедиться в том, как благоустраиваются земли, присоединенные Потемкиным, и предпринимает свое знаменитое путешествие в Крым. Она остается под огромным впечатлением от увиденного. Ее поражает крепость в Херсоне, но самое невероятное впечатление на нее производит демонстрация Потемкиным построенного Черноморского флота. Ну, сделано это как великий пиарщик, конечно, фантастически. Банкет во дворце, плотно закрытые шторы. В определенный момент заходит императрица, поднимается тост за ее здравие. Шторы распахиваются. И она, и послы иностранные, которые ее сопровождали, она ехала с огромной делегацией и русских, и иностранцев. И все они выйдут выстроены на рейде, громадные, полностью оснащенный Черноморский флот, созданный с нуля. Высочайшим указом после этого посещения Потемкину жалуется титул князя Таврического, и теперь он светлейший князь Потемкин Таврический. Но удивительное дело. По-прежнему периодически на него накатывают приступы какой-то всепоглощающей хандры. В своем любимом халате он мог целыми неделями валяться на диване. Он отказывается от любой еды,
поглощает лишь свои любимые кислые щи, закусывая репкой. Потемкин просто не знает, чем ему заняться. Добро на поход на Константинополь не получено, королевства маловато, заняться нечем. В последние годы своей жизни Потемкин переместился в Яссы и стал фактически, помимо всего прочего, еще и правителем Молдавии, которая была на тот момент занята русскими войсками. Он в расцвете сил, ему 50 лет. Он создал в Молдавии целый княжеский двор. Туда приезжают художники. Потемкин – меценат. Поддерживает и развивает молдавскую культуру. Его очень любит местное население. Оно поддерживает русскую армию. Потемкин создает из молдавских добровольцев целую дивизию. 10 тысяч человек, которые сформированы в отдельный корпус. Он создает отделение Русской Православной Церкви в Молдавии. Он задумывается о приглашении Моцарта на русскую службу и собирается даровать ему потомственное дворянство, но что-то там не сложилось, не успел. Он вводит на территории Молдавии очень выгодный, очень льготный налоговый режим и для крестьян, и для торговцев. И поэтому жители буквально тысячами бегут на русскую территорию и со стороны Турции, и особенно со стороны Австрии, переселяясь с семьями сюда. Потому что жить в России не только удобно, безопасно, жить в России еще и очень выгодно. В конце 80-х годов Потемкин в зените своего могущества. При всем таком внешнем, конечно, павлинстве, Потемкин остается человеком думающим, мыслящим. Он живо интересуется последними тенденциями научной и богословской мысли. По-прежнему обожает встречи с учеными и мыслителями. Отдельного разговора заслуживают отношения Потемкина с Александром Суворовым. Потемкин чрезвычайно оценил Суворова за военный талант и полностью разделял его внимательное отношение к русским солдатам. Суворов был почти на 10 лет старше, ну а Потемкин, конечно, многократно был старше его по должностям и по статусу. Их отношения были такими трогательно дружескими. И они даже как бы друг друга постоянно подкалывали, как бы сейчас говорили. Ну, например, известно, что Суворов был очень набожным человеком и очень строго постился всегда. И вот когда во время обедов Суворов там постоянно говорил, я мясо не ем, я того не ем, я там молока не пью, только рыбки чуть-чуть. И Потемкин говорил, а граф Суворов хочет въехать в рай верхом на осетре. Последние годы их отношения немного испортились, но не из-за того, что они чем-то друг друга не возлюбили. У Екатерины появился новый фаворит. Это был ее последний, самый неудачный из всех ее фаворитов, молодой офицер Платон Зубов. Он был единственный, кто не был рекомендован Потемкиным. Человек крайне низких человеческих качеств, невысокого ума, надменный, хвостун, красавец. При всем при этом Екатерина испытывала к нему какую-то трогательную прямо материнскую слабость. Надо понимать, что Екатерине в это время сильно за 60, а Платон Зубову слегка за 20. Он ей, в общем-то, не то чтобы в дети, а во внуки годится. Влияние его было на императрицу невероятно. И вот Потемкин, пожалуй, был единственным человеком, который продолжал иметь на императрицу влияние больше, чем Зубов. Однако, поскольку Потемкин находится далеко, а Зубов все время рядом с императрицей, Зубов получает все больше и больше новых должностей, атрибутов власти, Потемкин его страшно ревновал. Незадолго до своей смерти Потемкин даже приехал специально в Петербург, пользуясь своим правом входить в покой императрицы без доклада, правом этим откровенно злоупотреблял, показывая Зубову его место. Потемкин всем говорит, что не уедет из Петербурга, пока не вылечит больной зуб. Все эти разговоры, естественно, доходят до Зубова. Зубов скребещет зубами, простите. Сделать ничего не может. Зубовы обаяли каким-то образом Суворова, который выдал свою дочь за одного из членов семьи Зубовых, и всячески подговаривали его против Потемкина. И вот на какой-то период, неискушенно в придворных интригах, Суворов, как говорится, повелся, о чем впоследствии сильно жалел, и уже после смерти Потемкина писал в одном из писем «Я хожу на могилу Светлейшего и плачу». В конце концов, Потемкин возвращается из Петербурга обратно в свой штаб-квартиру в Яссы, и по дороге ему становится плохо. Он заболевает. Чем он заболевает, непонятно. Говорили о том, что это какой-то странный рецидив какой-то болотной горячки, которую он где-то подцепил на войне в молодости. Говорили о том, что его отравили в Петербурге Зубовы. Но это был очень странный яд, который постепенно разрушал организм в течение нескольких месяцев. Он все время болеет, едет в Яссы. Его смотрят лучшие доктора. Никто не может ему помочь. Болезнь очень странная. То накатывается на него волнами, то отпускает. Потемкин, чувствуя себя настолько плохо, что вызывает священника, причащается. Потом ему опять становится легче.
В конце концов, он говорит, я поеду в Николаев. Незадолго перед этим, когда он еще чувствовал себя немного получше, он поехал на похороны своего друга, тоже внезапно умершего от какой-то болезни. Он очень расстроен и долгое время стоял на отпевании в церкви, молился. Потом вышел такой рассеянный, сел на бричку, приказал ехать. Он перепутал. Он сел на ту бричку, на которую должны были поместить гроб покойного. Потемкин был страшно суеверен, несмотря на все свои особые интеллектуальные способности. Но это часто так бывает у образованных людей. И он сказал, это все, я скоро умру. По пути в Николаев ему становится совсем худо. Он просит вынуть его из кареты. Попросил положить его на землю. Там как-то спешно расстелили какой-то ковер, какое-то одеяло. Он лег на землю, закрыл глаза и умер. Самый могущественный и влиятельный человек после императрицы умер как простой солдат, лежа на земле. Его похоронили в Херсоне, в церкви. Тело сначала забальзамировали, потом по приказу Павла I предали земле. Могилу его много раз расхищали, золотые пуговицы с его мундира украли, залезли, ордена забрали. Тем не менее, останки Потемкина, как и сейчас, находятся в Херсоне. Можно прийти поклониться. Екатерина II, узнав о его смерти, рыдала. Рыдала ночи напролет. Окружающие боялись, что ее схватит удар. Она говорила, что потеряла лучшего из своих сподвижников и друзей. В письме она писала, у него был светлый ум, смелая душа и смелое сердце. Мы всегда понимали друг друга, не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. Сердце Потемкина, вынутое из тела, помещенное в золотую урну, по настоянию родственников погребли все-таки на родине, в поселении Чижово около Смоленска. Но, к сожалению, церковь, где захоронили эту золотую урну, не сохранилась, место утратилось. Вокруг Потемкина есть множество мифов. Один из них – это Потемкинские деревни. Я не буду его долго разбирать. Это, конечно, абсолютнейшее вранье и полный вымысел. Потемкин, конечно, был мастером шоу и спецэффектов. Да, куда бы Екатерина ни ехала, улицы подметались, дома украшались, фасады красились. И даже следили за тем, чтобы ценники в магазинах были пониже, чтобы она не расстраивалась. Везде давались балы, все украшалось цветами. Но никаких картонных домов и гусей, которых перевозили с места на место, не было. Потемкину не повезло с последующей славой. Когда к власти пришел, долго ждавший власти и обиженный несправедливым к себе отношением на протяжении многих десятилетий, Павел I, конечно, он вымещал свою злобу на памяти о фаворитах императрицы. Среди тех, кому он был особенно неблагосклонен, был и Потемкин. В XIX веке, когда историю государства российского писали выдающиеся авторы, такие как Ключевский, Соловьев, да и многие другие, конечно, в моде была такая тяга к народности, к тем полководцам, которые были не в золоте и в позументах, не в фаворе у императрицы, а к тем, которые были близки к солдатам. Поэтому главным полководцем Екатерины историческая наука назначила Суворова. А Потемкин был просто забыт и отодвинут. Это несправедливо. Суворова бы никогда не было без поддержки, покровительства, не просто без крыши, а без деятельного соучастия и соработничества Потемкина. Потемкин и Суворов – это две стороны одной медали. Без администрирования поддержки, протекции и хозяйственного обеспечения со стороны Потемкина и самого, кстати, талантливого полководца, ни Суворов, ни Ушаков бы не состоялись. В заключение расскажу вам одну историю, которая малоизвестна, которая тоже очень жаль, что не случилось. Когда Потемкин думал, кого переселять в Крым, и разрабатывал целую систему льгот и преференций для всех, кто будет в Крым приезжать, возникла гениальная идея переселить в Крым англичан. Дело в том, что в этот момент в Америке закончилась война за независимость. Закончилась для Британской империи плачевно. Соединенные Штаты обрели конституцию и суверенитет. Огромное количество английских солдат вернулось на родину. Занять их было нечем. В Англии никогда не было большой сухопутной армии, и она ее стремилась не содержать. Будучи распущенными, эти солдаты занялись они мелким воровством и бандитизмом. Поэтому преступность на территории старой доброй Англии достигла каких-то совершенно немыслимых размеров. И вот не зная, куда избавиться от этого огромного количества хорошо владеющих оружием, безработных, не имеющих никакого средства к существованию молодых людей, англичане думали, куда бы их всех деть. Вот куда деть этих мужчин? А их десятки тысяч. И тогда-то
у Потемкина возникла идея пригласить их всех в Крым. И на эту тему даже началась соответствующая дипломатическая переписка. Но опять же, с болезнью и смертью Потемкина что-то не сложилось. И поэтому англичане в Крым не поехали. А поехали, как они, вы знаете, куда? В Австралию. Австралия стала страной, говорящей по-английски. А так в Крыму тоже вполне мог бы быть английский язык. Была бы там прекрасная англоязычная российская земля. Мы помним Потемкина еще и по, конечно, замечательному фильму Эйзенштейна о броненосце Потемкине. Мы помним Потемкина по школьной программе, но мы должны знать, что Потемкин это действительно был человек, наверное, несмотря на такой негативный пост-пиар, как бы сейчас сказали, это был все-таки человек счастливой судьбы. Он всего добился, не только волей случая, но и волей своего невероятного таланта, своей редкой энергии. И Потемкин своим случаем удачно распорядился. Окажись на месте Потемкина Зубов, ну, накопил бы богатство, испортил бы многим жизнь. Потемкин сделал счастливой свою страну. Он навсегда золотыми буквами вписал себя в русскую историю. И, наверное, все-таки в ближайшее время мы сделаем памятник Потемкину в Севастополе. Вот он уж точно этого достоин. Спасибо, до следующих встреч.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про существ совершенно удивительных. С одной стороны, и с другой стороны, крайне скучных. Мы будем говорить про представителей типа, да, или круглые черви. Удивительные эти существа, потому что живут они практически везде на нашей планете. Ну, как шутят ученые-нематодологи, те, кто изучают нематод, если бы вся планета Земля стала невидимой, а видимыми бы остались только круглые черви, нематоды, то мы все равно увидели бы контуры гор, контуры деревьев, контуры шагающих животных, контуры морского дна, контуры плавающих рыб, контуры летающих насекомых. Дело в том, что представители типа круглые черви живут вообще везде. Среди них есть организмы, которые живут в почве. Среди них есть организмы, которые живут в пресных водах, в реках и озерах. Среди них есть организмы, которые живут в морской воде, причем на самых разных глубинах. Более того, среди них есть организмы, которые встречаются, вы только вдумайтесь, на глубине до 3,5 километров вглубь коры Земли. Когда несколько лет назад впервые в Африке при разработке сверхглубокой шахты по добыче золота на глубине 3,5 километра в водах, которые заполняли, ну, просто трещины в породе, были обнаружены маленькие круглые черви, это была настоящая сенсация, потому что до этого никто не предполагал, что многоклеточные организмы могут забираться настолько глубоко в недра нашей планеты. Дело в том, что на такой глубине в земной коре не просто мало кислорода, его там чудовищно мало, а самое главное, что эта вода еще очень соленая, солонее морской воды, и она достаточно горячая. Ну, не кипяток, конечно, в кипятке все-таки многоклеточные организмы жить не могут, но порядка 40-50 градусов и даже больше. То есть получается, что нематод действительно можно встретить практически где угодно. Важный нюанс то, что, ну, с такими широкими способностями к обитанию в разных средах было бы странно, если бы среди нематод не появилось паразитов. К сожалению, среди круглых червей довольно много паразитов, причем паразитов как позвоночных, так и беспозвоночных, так и растений. Ну, например, среди представителей типа плоские черви паразитов растений не было, а среди круглых червей есть. Причем жизненные циклы их бывают очень интересные, но про них мы поговорим чуть позже. Ну, давайте сначала обсудим, как же выглядят круглые черви. Выглядят они очень скучно и неинтересно. Это веретеновидное тело, ну, заостренное с двух концов. Круглое в сечении, поэтому они и называются круглые черви. Размеры у них, ну, от долей миллиметра до достаточно значительных, ну, уже ближе к таким, к метровым размерам. Среди паразитов есть совсем крупные представители. Самое интересное вот что. Если мы посмотрим на их строение, ну, вот здесь вот нас больше всего интересует поперечный срез. Это как если бы мы просто разрезали нематоду надвое. Мы можем увидеть, что кожа, которая у них называется гиподерма, выделяет так называемую кутикулу. Кутикула – это очень интересный защитный слой. К нему мы вернемся чуть-чуть погодя. Сейчас просто отметим, что они покрыты специальным защитным слоем. А внутри под кожей, под гиподермой, все устроено очень просто.
В отличие от плоских червей, у круглых червей сквозной кишечник, то есть у них есть рот и есть анальное отверстие, что достаточно удобно, ну, потому что можно есть и выбрасывать то, что не смог переварить с другого конца тела, совершенно не обязательно обратно через рот. И фактически почти ничего больше у них и нет. Ну, у них, конечно, есть мышцы, у них есть нервная система, есть половая система, есть выделительная система, но если мы вскроем круглого червя, то нам покажется, что это такая трубка, внутри которой еще одна трубка, кишечник. И все. Нервная система у них устроена достаточно примитивно. Как, впрочем, и органы чувств у них тоже достаточно примитивные. А вот пространство между кишечником и мышцами, которые плотно прилегают к коже, заполнено жидкостью. И вот это интересно. Такая ситуация, когда внутренние органы как бы болтаются в пустоте, называется полость тела. Ну, то есть, можно говорить, что у круглых червей есть полость тела. У плоских червей, например, ее нету никакой полости тела, там все плотно забито органами и тканями. А эта полость тела у круглых червей заполнена жидкостью. И это первый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что жидкость может быть использована в качестве скелета. Ну, звучит немножко странно. Как это так? Жидкость в качестве скелета. Скелет – это же что-то твердое должно быть. Совершенно не обязательно. Функцию скелета может выполнять что угодно, что придает структуре, структурам тела, ну, некую упругость и при этом более-менее постоянную форму. Ну, не вдаваясь в подробности физические, можно напомнить, я думаю, многие в курсе, что жидкости, ну, обладают таким свойством, как несжимаемость. То есть, сколько на жидкость не дави, ее объем не изменится, но изменится давление. И вот за счет того, что круглые черви – это фактически такой замкнутый веретеновидный мешок, достаточно мускулистый, внутри которого жидкость, они могут, напрягая мышцы, создавать давление в жидкости внутри своего тела. И за счет этого могут менять упругость. То есть могут так легко изгибаться и вообще быть, ну, совершенно нетвердыми структурами, а могут, ну, какая-нибудь человеческая аскарида может создать внутри себя такое давление, что ее сложно будет вообще-то согнуть руками. Но теперь давайте перейдем к обсуждению кутикулы, потому что это очень важная особенность строения круглых червей. Ну, действительно, тело круглого червя покрыто кутикулой. Кутикула – это просто покров, который выделяют клетки кожи. Ну, как у нас, например, клетки кожи выделяют ногти или волосы. Но у них этот покров сплошной. И состоит он из такого вещества, как хитин. Мы потом, не сегодня, еще обязательно к этому веществу вернемся. Это очень интересное вещество. И вот эта хитиновая кутикула, она обладает рядом замечательных свойств. Ну, во-первых, она очень прочная, ее тяжело повредить. Во-вторых, при этом она достаточно гибкая. То есть получается такой гибкий, очень прочный скафандр. Но за наличие вот такого уникального скафандра им приходится платить. Дело в том, что, несмотря на свою гибкость, хитиновая кутикула почти не умеет тянуться. Если ее растягивать, ну, представьте, если вы возьмете полиэтиленовый пакет, кутикула не имеет никакого отношения к полиэтилену, просто по свойствам немножко похоже. Если вы возьмете полиэтиленовый пакет, он будет хорошо гнуться, но как только вы его попробуете растянуть, он начнет деформироваться и обратно уже не вернется в нормальное состояние. А вот с хитиновой кутикулой ситуация похожая.
она не способна растягиваться. А поскольку она не способна растягиваться, то это накладывает очень неприятные ограничения на этих существ. Они не могут расти. Ну, это все равно, как если бы расти и при этом пытаться не менять одежду. Разумеется, в какой-то момент из одежды вырастаешь. А чтобы решить эту проблему, в процессе эволюции у них появилось такое прекрасное свойство, как линька. То есть круглые черви являются линяющими животными. Они время от времени сбрасывают вот эту старую кутикулу. И пока новая еще окончательно не затвердела, успевают чуть-чуть подрасти. А вообще-то как раз наличие этой кутикулы позволяет им жить в таком широком диапазоне сред. И внутри других организмов, и внутри растений, и в морях, в пресных водах, в почве, и даже на чудовищных, по-настоящему чудовищных во всех смыслах, глубинах в недрах Земли. Количество видов круглых червей, ну, оценивается что-то около 25 тысяч. Но предполагается, что их может быть около миллиона. Как же так получается? Ну, вроде мы так хорошо разобрались со всеми организмами. И понятно одно дело, когда мы говорим, ну, тут вроде бы миллион видов, ну, может быть, 1 200 000, 1 500 000. Но 25 тысяч и, возможно, и миллион. Как же так? К сожалению, очень просто. Как я сказал в самом начале, круглые черви, несмотря на все свои уникальные способности, существа, выглядящие, ну, очень скучно. Все круглые черви более-менее выглядят как нечто вытянутое, круглое в сечении и заостренное с двух концов, ну, в виде такого веретена. Что микроскопические, что гигантские, все выглядят примерно одинаково. У всех снаружи хитиновая кутикула. Выростов на этой кутикуле, ну, почти никаких нет. Поэтому отличить одного от другого бывает очень сложно. А учитывая, что многие из них паразиты со сложным жизненным циклом, то есть их надо еще извлечь откуда-то, а многие из них паразиты различных членистоногих, в первую очередь насекомых, то есть это надо поймать насекомое, извлечь из него этого червячка. А учитывая, что они все выглядят одинаково, в общем, дальше возникают проблемы. Поэтому, возможно, круглые черви – это одна из самых недоизученных до сих пор групп животных. Мы не будем подробно говорить про круглых червей, которые обитают в почве или в воде, ну, потому что отличаться они будут в основном только местом обитания. Но мы поговорим про тех представителей типа круглые черви, которые, к сожалению, представляют для нас некоторую важность. Мы поговорим про паразитических круглых червей, причем поговорим как раз про тех, кто, к сожалению, взаимодействует с людьми. Сразу хочу предупредить. Никаких страшных картинок дальше не будет. Они могли быть, но их не будет. Если кому-то интересно, можно про все это погуглить. В общем, никакой тайны тут нет, но не думаю, что все наверняка хотят на это смотреть. Единственное, о чем я могу предупредить, что после этого рассказа с некоторой вероятностью вам захочется пойти помыть руки, и, возможно, пару дней вы будете мыть руки тщательнее, чем обычно. Если вам не нравится мыть руки, не смотрите дальше. Если вы не считаете, что мытье рук – это что-то противоестественное, то тогда смело смотрите. В общем, ничего, кроме желания почаще помыть руки, не будет после этого рассказа. Итак, первый организм, про который мы поговорим, ну, это, наверное, один из самых распространенных паразитов среди круглых червей, встречающихся у человека, это острица. Ну, разные виды рода Enterobius. Острица называется очень просто, потому что это маленький, ну, пару миллиметров обычно, может быть, меньше, червячок, беленький, заостренный, с двух концов. Люди с ним, к сожалению, достаточно часто встречаются.
Ну, схемы здесь черно-белые и не очень выразительные, ну, потому что если рисовать с подробностями и изображать, то будет не очень аппетитно. А острицы – это действительно маленькие, ну, в районе пары миллиметров, белые червячки, которые живут в кишечнике человека. Все время они проводят в кишечнике человека, затем откладывают яйца. Яйца оказываются во внешней среде и попадают в рот другого человека. Ну, тут может возникнуть вопрос, как? К сожалению, запросто. Для этого человеку достаточно, ну, прошу прощения, не очень хорошо помыть руки после посещения туалета или не заметить некоторые симптомы, которые вызываются острицами. Дело в том, что, чтобы уж наверняка самки остриц, а круглые черви, в отличие от плоских, они раздельно полые, у них есть отдельно самки, отдельно самцы. Так вот, самки остриц выползают из кишечника человека, ну, понятно, через что, и откладывают яйца на коже где-нибудь рядом, вызывая при этом раздражение. Ну, а дальше все понятно. Человек спит, это когда мы бодрствуем, мы все-таки следим за тем, что мы чешем. А когда человек спит, он не очень за этим следит, яйца оказываются под ногтями, из-под ногтей яйца вымыть не очень просто, и дальше, даже если он помыл руки, а потом, не знаю, приготовил салат, перемешал его руками, может одарить остальных яйцами остриц. Что сразу, в чем здесь хорошие новости? Острицы совершенно не опасны, только нет каких-нибудь других серьезных заболеваний. Не опасны, могут доставлять, ну, некоторый дискомфорт вот именно моментом откладывания яиц на поверхности кожи человека. Хотя, если их окажется много в кишечнике, то тут, в общем, ну, можно немножко помучиться. Правда, самая хорошая новость, что лечатся они достаточно просто. Про существование таких организмов важно помнить. И, ну, просто понимая, что если вы столкнулись с какими-то проявлениями их жизнедеятельности, то в этом нет ничего страшного. К врачу, конечно, сходить надо, но... В общем, страшного ничего не случится. А вот следующий организм, человеческая аскарида, к сожалению, значительно более опасен. У него тоже нет смены хозяев. Помните, в прошлый раз мы обсуждали, что для многих паразитических, ну, собственно, для большинства паразитических плоских червей, для сосальщиков и ленточных червей, характерна смена хозяев сложная. Вот у человеческой аскариды, круглого червя, никакой смены хозяев нету. Человек проглатывает яйца, яйца попадают в кишечнике из них выходят маленькие-маленькие личиночки, а личиночки протыкают стенки кишечника. Это как раз не причиняет никаких неудобств, тут, в общем, они действительно маленькие. Попадают в кровеносные сосуды, а дальше в течение некоторого времени совершают, ну, такую полную экскурсию по человеческому организму. Проходя, понятно, через различные органы, через сердце, например. А в конечном итоге они делают вообще странное. Ну, по крайней мере, если не знать, зачем они это делают. Они из кровеносных сосудов переползают в легкие, протыкая кровеносные сосуды. А в легких личинки уже подросшие. Ну, понятно, что если мы вдохнули какую-нибудь частицу, которая раздражает наши легкие, мы начинаем... кашлять. Человек начинает кашлять, откашливает личинок себе обратно в рот, затем проглатывает рефлекторно, и уже подросшие личинки попадают в желудок, оттуда попадают в кишечник. К тому времени они как раз подросли достаточно, ну, чтобы иметь возможность закрепиться, иногда просто вставая в распорку, так, в кишечнике, и не быть снесенными потоком пищи, который по кишечнику постоянно двигается. Дальше они живут в кишечнике и откладывают яйца. Что здесь опасно?
Опасен тот момент, когда они путешествуют по нашему организму. Туристы, они, честно говоря, не очень благодарные. Они могут нарушить работу сердца, нарушить работу легких. Ну, все зависит от того, насколько много их попало к нам. Это действительно, ну, один из очень опасных паразитов человека. Как можно понять, попадает тем же самым образом. С немытой пищей, немытыми руками попадают яйца в нас. А лучше стараться этого избегать. Вообще, что руки лучше мыть, причем их лучше мыть как перед едой, так и после посещения уборной, особенно общественного туалета. Так и важно понимать, что нужно мыть, ну, в принципе, любую пищу, которую вы не обрабатываете термически, то есть не варите, не жарите. И вот здесь как раз кроется очень важный ответ. Существует расхожее мнение, что, ну, подождите, какой смысл мыть яблоко водой из-под крана? Вода из-под крана, ее же нельзя пить, значит, она какая-то грязная. А что, яблоко станет чистым после того, как его помоешь такой водой? Ну, во-первых, вода из-под крана проходит дезинфекцию, особенно в больших городах, очень мощную. А во-вторых, основная задача споласкивания фруктов, ягод, овощей состоит как раз в том, чтобы удалить с их поверхности возможные яйца паразитов, ну, например, человеческой аскариды. Поэтому это просто организм, про существование которого стоит помнить. Почитать про симптомы, которые бывают, про то, как можно заметить человеческую аскариду у себя, тоже не лишний, но самое главное – это мыть руки и мыть продукты питания, которые вы собираетесь непосредственно съесть. Если соблюдать эти простые правила личной гигиены и общественной гигиены, то вероятность столкнуться с острицей или, тем более, человеческой аскаридой, ну, в общем, стремятся к нулю. Собственно говоря, это все, что касается круглых червей. Теперь мы поговорим про типы, которые близки по своему систематическому положению круглым червям, но при этом относятся к другим типам. Ну, в первую очередь, это такой замечательный тип, как волосатики, нематоморфы. Очень интересные организмы, с ними связана потрясающая история. Они живут практически везде на планете, их не очень большое число видов, и выглядят они как, ну, такие тоже круглые в сечении, длинные волосовидные организмы. Плавают в воде, причем живут во всех водоемах. И действительно, то, как они плывут в воде, выглядит жутковато. Их называют еще конский волос, ну, потому что плывет что-то у поверхности такое. Про них ходят легенды, что они вгрызаются в пятку человека и проходят там аж до самого сердца, выедая все на своем пути. Это, конечно, легенда. Взрослые волосатики не являются паразитами вообще. Они, судя по всему, в принципе, не питаются. А вот их личинки, правда, действительно являются паразитами. Но, по счастью, паразитами исключительно беспозвоночных животных. Но вот жизненный цикл волосатика выглядит интересно. Из яйца выходит личинка. Личинка похожа на такой маленький бур, сверло. В принципе, им она и является. Она пробуравливает покровы какого-нибудь насекомого с водной личинкой обычно и начинает потихоньку выедать его ткани изнутри. Но не увлекается этим, потому что цель у нее совершенно другая. Когда насекомое с водной личинкой, это может быть личинка стрекозы, личинка поденки, личинка веснянки, становится взрослым, оно вылетает из водоема. Затем обычно, ну, по крайней мере часто, его на суше съедает какое-нибудь наземное насекомое или паукообразное. Это чаще всего жуки или пауки какие-то.
Вместе с тканями этого насекомого в тело жука попадает личинка, и вот в жуке она начинает развиваться очень быстро. Очень быстро формируется взрослый червь, и тут действительно, ну, довольно жутковато все. Очень хорошо, что волосатики к людям не имеют никакого отношения. Дело в том, что, ну, представьте себе какую-нибудь жужелицу. Ну, жук, ну, сантиметр, ну, может, чуть больше в длину. И в нем может развиваться червь, волосатик, ну, до 10-15 сантиметров в длину. То есть на конечных этапах развития червя

который выделяет своего нормального хозяина в жизненном, на каком-то из этапов жизненного цикла. Дело в том, что даже если ваша, например, кошка никогда не выходила на улицу, вы же приходите домой в ботинках с улицы. Перед входом в квартиру у нас нет стерильных боксов. Все равно с подошв ботинок что-то осыпается на пол. И там могут быть яйца паразитов. И, к сожалению, да, даже домашнее животное, которое никогда не бывает на улице, понятно, что если оно бывает на улице, вероятность выше, если не бывает, то меньше, тем не менее, может стать хозяином для каких-то любителей внутреннего мира. Поэтому, ну, главное мыть руки перед едой после того, как вы взаимодействуете с домашними животными. И, собственно, все. Под целовать домашних животных вряд ли вы понимаете облизывать их шкуру. А если так, просто сюсюкаться, то ничего страшного. Руки, главное, перед едой мыть, а вообще лучше после каждого взаимодействия с домашним животным. Если же мы говорим про взаимодействие с животными, которые обитают на свободном выгуле, ну, собака, которая просто где-то в частном доме бегает по территории, ну, там вообще много чего можно подцепить, поэтому здесь нужно быть особенно осторожными. А почему волосатики свиваются в такие клубки? Вообще волосатики, представители типа нематоморфа, существа удивительные со всех сторон. Ну, во-первых, их очень немного, ну, порядка 300 видов. Но при этом эти виды достаточно широко распространены. Как вы могли заметить, их жизненный цикл, который в норме подразумевает наличие двух насекомых. Насекомого с водной личинкой и, ну, либо хищного насекомого, либо хищного паукообразного, обычно паука. Вероятность того, что все пройдет успешно, не очень высока. Вероятность того, что в тот момент, когда этот несчастный жук, который является фактически уже просто живым скафандром для волосатика, в момент, когда волосатик даст ему команду «иди топись», окажется относительно недалеко от более-менее постоянного водоема, в котором волосатик сможет жить, тоже невысока. Тем не менее, при этом, казалось бы, им логично быть гермафродитами, то есть не делить на мужские и женские особи. Тем не менее, у них есть разделение на мужские и женские особи. То есть мало того, что в одном водоеме должен оказаться один волосатик, там должно оказаться минимум два волосатика разного пола. Ну и как раз для спаривания они вот свиваются в такие клубки, иногда по очень много особей, ну что выглядит по-настоящему чудовищно. То есть, когда такой клубок размером с кулак потихоньку так перекатывается, шевелясь, ну, выглядит действительно пугающе. Но для человека совершенно не опасно. Как минимизировать попадание опасных паразитов в организм, зная так или иначе, в нашем организме живут разного рода паразиты? Минимизировать очень просто. В большинстве случаев достаточно мыть руки, а также овощи и фрукты. Есть паразиты, ну, например, некоторые ленточные черви, которых мы обсуждали в прошлый раз, промежуточные стадии которых скрываются в мясе животных. Соответственно, ну, неизвестно откуда взявшееся мясо, лучше хорошо термически обрабатывать. Как мы говорили в прошлый раз про, ну, например, таких сосальщиков, как шистосомы, не стоит засовывать руки, ноги и другие части тела в небольшие тухлые прудики где-нибудь в тропиках. Не стоит есть сырую пресноводную рыбу, даже если очень хочется. Да, собственно говоря, и все. Если соблюдать эти правила, то, в общем, все будет действительно минимизировано. Вот если где-нибудь далеко в лесу или на полянке ягоду можно, не помыв, съесть, или риск, если не помыть? Вопрос очень хорошо задан. Понятно, что вероятность встречи с паразитом тем выше, чем больше вокруг концентрация существ, внутри которых этот паразит может так или иначе паразитировать. Поэтому вероятность встречи с

паразитами человека в большинстве случаев наиболее велика как раз, ну, особенно если мы говорим про паразитов, которые так или иначе связаны с желудочно-кишечным трактом, в местах наибольшего скопления людей, особенно если в этих местах люди не очень хорошо соблюдают личную гигиену или нет, например, центральной канализации. Но, разумеется, собственно, почему практически важно знать, как работают и устроены жизненные циклы паразитов? Ну, потому что понятно, что если где-то в лесу, на опушке, вдали от водоемов, растет ягода земляники, прошел дождик, еще дождик, ну, эту ягоду можно вполне себе спокойно есть. И нельзя сказать, что эта ягода гарантированно не одарит вас кем-нибудь. Ситуации бывают разные, но вероятность чрезвычайно мала. Поэтому, ну, зная о том, как устроены жизненные циклы, можно, в принципе, предположить, где вероятность больше, а где вероятность меньше столкновения с паразитами. Так, приносят ли волосатики хоть какую-нибудь пользу окружающей среде? Служат ли они индикатором чистоты окружающей среды? Да нет, не служат. Вообще существа с вот таким строением кутикулы, с хитиновой кутикулой, они, особенно если они целиком в нее вот затянуты, достаточно в толстый слой, как волосатики, другие круглые черви, они и круглые черви, прошу прощения, волосатики – это отдельный тип, разумеется, они способны переносить довольно широкий диапазон различных условий окружающей среды, поэтому говорить о том, что если вы увидели в пруду волосатика, значит, пруд чистый или грязный, да нет, это значит, что волосатик смог туда добраться. Вот и все. Они встречаются в прудах, в лужах, в речках, в реках. А что касается пользы, когда мы говорим про окружающую среду, вот слово «польза» в человеческом понимании, оно не очень уместно. Дело в том, что, безусловно, организмы связаны друг с другом, так или иначе. Так или иначе друг с другом взаимодействуют, так или иначе друг друга используют. И каждый организм является звеном очень сложной, ну, даже не цепи, а очень сложной сети. Поэтому, да, они выполняют ряд функций, но сказать, что они вот прямо какую-то конкретную пользу приносят, так ни про кого нельзя сказать, пожалуй. Так, какие-нибудь еще вопросы есть? Похоже, что вопросы кончились. Да. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

Доброе утро всем подписчикам, гостям канала. Гостям рекомендую, чтобы ничего не пропустить. Если вы первый раз сюда попали, оставайтесь с нами навсегда. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал, ничего не пропустите. А что будет интересно, это я вам обещаю. Позвоним, чтобы вы проснулись, поняли, о чем я сказал, и предприняли действия, к которым я вас призываю. А сегодня мы поговорим об удивительных, зловещих существах, которые Чарльза Дарвина заставили усомниться в существовании милосердного Творца. А именно это паразитические осы, наездники. Наездники – это такая парафилетическая группа. Терминов я стараюсь избегать, чтобы проще понятнее было. Но это такая группа, которая включает в себя не всех потомков общего предка, а какую-то их часть. Потому что пчелы, настоящие осы, муравьи, они тоже к этой группе относятся, но их в наездники, в паразитические осы не включают. У этих паразитических ос, наездников, у них есть жало нет, они ужалить не могут, у них яйцеклад есть у самок, которые с помощью этого яйцеклада откладывают яйцо, свою жертву. Это может быть яйцо насекомого, личинка насекомого, куколка насекомого или даже взрослый насекомый, не только насекомые, некоторые наездники паразитируют на пауках. И это из яйца развивается личинка, которая поедает вот эту жертву несчастную заживо изнутри. Это такая ужасная вещь, но не знаю, как оценить страдания гусеницы. Может, она как-то и не рефлексирует, скорее всего, и не понимает, что происходит. И это невыгодно самому паразиту, потому что гусеница должна питаться хорошо, расти, чтобы вот этого внутреннего паразита, который ее изнутри поедает, обеспечить им необходимым укрытием и пищей. И такая группа, а повод к разговору, и повод вспомнить их, наездников, это статья, которая вышла в феврале 2021 года, вот совсем недавно. И она посвящена описанию аж 403 новых видов из одного семейства паразитических ос. Представляете, сколько их там всего, если вот так вот за один заход описали 403 новых вида. Правда, там и подход такой новаторский к систематике, и ведущий автор, авторов там 23 автора, представляете, вот в статье. Значит, представляют они 12 учреждений, из которых половина это музеи, крупнейшие, естественно, научные музеи. Там основная идея автора, который этот новаторский технологический подход к описанию новых видов предложил, в том, что уже сейчас известно и предполагается, что только вот этих паразитических ос, особенно некоторых семейств, их известна половина от разнообразия, которое вообще в мире встречается. И можно ожидать, что, например, их нимонит – это одно из семейств паразитических ос, в нем 100 тысяч видов, а описано 25. Значит, чтобы их описать, нужно сколько времени, если традиционными методами. Поэтому он решил подойти новаторски. Еще интересно то, что как раз вот эти, часть, по крайней мере, этих ос-наездников, а именно их нимониды, это был такой пример. Ну, известно, что в тропических областях биоразнообразие выше, потому что там зимы не бывает, и все такое вот. Условия такие, и ресурс довольно обширный. А вот у наездников как раз видов описанных было больше из средней полосы. И считал, что это пример такой вот нетипичный, который нарушает это правило большего разнообразия в тропических зонах. Но оказалось просто, что в тропических зонах плохо искали. И сейчас идет просто череда открытий новых видов именно из тропических зон. Их там какое-то невероятное количество. По некоторым оценкам, число видов браконит, это вот тех, которых сейчас 403, это другой семейство, 403 вида новых описали, может быть 500 тысяч, полмиллиона. Ну и сколько будешь их описывать? Поэтому, хочешь не хочешь, вот решили такой конвейерный метод описания придумать. Там делают что? Во-первых, собирают не самих этих ос, потому что у них очень короткий период жизни. Ну, допустим, ну, там, эта оса живет там, месяц, и надо именно в этот месяц ее посмотреть, там, поймать. А сезонность там более-менее отсутствует в тропиках, поэтому когда там приехала, а взрослых нет, все это личинки где-то в каких-то гусеницах. Поэтому собирали все подряд, всяких насекомых, гусениц и прочее, а потом смотрели, из которых наездники вылупятся. Таким образом убивали двух зайцев. Самого наездника получали, просто видели, из какого хозяина он вылупляется, а это бывает важно. Потому что вот эти осы-наездники, они используются в качестве биологического оружия против вредителей. Они вот так вот засевают все своими яйцами всех этих гусениц вредящих сельскому хозяйству, и гусениц всех этих изнутри их личинки съедает. Соответственно, важно смотреть, какой наездник на каком хозяине паразитирует. Таким образом, они получили 416 видов, и из них 403 новых. Представляете себе? Это, конечно, вызывает подозрение, потому что, ну как, вот так вот черпнул, да, там
полтысячи экземпляров получил, и из них вот так 400 это новые. Ну, как-то может быть все-таки не совсем так. Но, с другой стороны, они приняли на вооружение современные методы штрих-кодирования ДНК, то есть выделяют последовательно специфическую ДНК, которая позволяет вот этот вот экземпляр отличить от всех других. Сделали фотографии, все, в общем, как положено, но, с другой стороны, они ожидали, конечно, что критика будет, и критика это пока что-то я не видел, но она обязательно будет, потому что говорят, что вот, ребят, как вы могли описать столько видов, надо же все сравнить с уже описанными видами по всей классике, но при этом главный автор этого исследования говорит, что я все сравнил, но сейчас будут проверять. Говорят, что вот эти молекулярные методы, они не во всех странах доступны. Вот эти исследования в Коста-Рике проводилось, так там, наверное, нету аппаратуры. Говорят, ну там нет и классических систематиков, а в то же время вот это классические морфологические способы описания видов и их ревизии, они требуют подготовленного специалиста и много времени. А вот это генетическое штрих-кодирование, это порядка доллара, там, двух стоит. То есть это все дешево, можно в какую-то другую лабораторию отправить. Ну, посмотрим, чем кончатся эксплоры. На мой взгляд, там есть еще одна такая сложность. Вот представьте, вы описали 403 новых вида. Это же им надо придумать название. Да так, чтобы они не совпали с уже известными. То есть что там делать? Надо брать просто телефонную книгу, да, и в честь всех подряд там вот эти телефонные книги 403 названия придумать. Монография эта вышла в журнале «Зуки» или «Зоукей». Можно ее посмотреть в открытом доступе, она огромная, там 403 описания, причем ключи, как они отличаются, по жилкованию крыльев, очень все забавно. Ну а вообще наездники, раз вот мы про них, у нас есть повод поговорить, потрясающая группа. Это такая, как я уже говорил, парафилетическая группа, в ней 53 надсемейства современных и больше 20 ископаемых. То есть это древняя группа, они очень давно формировались, как вот такой вот, как сказать, такая форма существования и развития, и среди них есть просто чудесные какие-то вещи. Так, например, есть, их, наверное, много, но очень хорошо изучен один вид. Он называется Capidosoma floridanum. Его цикл развития изучен очень хорошо. Что интересно, оса откладывает два яйца в свою жертву, в гусеницу. Одно яйцо с женским геномом, другое с мужским. А дальше начинается самое интересное. Вот это каждое яйцо, оно начинает многократно дробиться до того, как развиваться начинает. И там получается 3055 клонов. Таких микрояиц, из которых вылупляется 3055 личинок. Может меньше, но больше пока не зарегистрировано. Это такой рекорд до дробления одной яйцеклетки. Вы представляете, из этих двух яиц получается 6 с лишним тысяч личинок. И из них четверть отличается от остальных тем, что они солдаты. Это такие вооруженные личинки, они вооружены челюстями и специальными железами, и они начинают убивать всех личинок другого вида, которые в этой гусенице тоже могут оказаться. Там на одну гусеницу сразу может несколько паразитов, нескольких видов, а даже есть сверхпаразиты, которые паразитируют не на этой гусенице, а на личинках паразита уже, точно по такой же схеме. Так вот, эти солдаты уничтожают всех конкурентов, оставляя своих клонов, братьев и сестер. Они, даже у них не заложено в программе в генетической дожить до взрослого состояния, поэтому они бесполые, хотя вот из этого яйца женского и мужского они, значит, вылупляются. И потом, когда в конце концов их братья и сестры созревают, то от гусениц хозяина остается только шкурка, которая полностью набита вот этими вот личинками созревшими. При этом личинки солдата погибают, а личинки обычные, их братья и сестры, во имя которых они там бились, они окукливаются и потом вылупляются вот эти взрослые осы. Потрясающе, просто потрясающе. Я об этом не так давно узнал. Энтомологией-то я занимался только на военной кафедре, и там было несколько другое приложение. Это все, что связано было с человеком, а наездники на человеке, к нашему счастью, никак не паразитируют. Мы его внимание прошли, но общее понятие о насекомых все-таки в университете дали. Такие детали я узнал вот только сейчас. И хотя я все время говорю, что это паразитические осы, на самом деле это не совсем паразитические. Дело в том, что степени паразитизма, как вы знаете, бывают разные. Иногда классический паразит не заинтересован в смерти хозяина, потому что он для него и стол, и дом. И в том случае, если паразит внутри живет, то он погибнет вместе с хозяином. Поэтому ему выгодно, чтобы вот брать свое, но полностью не губить хозяина. Это хорошо, если там какая-нибудь блоха или уж, она при смерти хозяина может переползти на соседа, но для каких-нибудь глистов
там, ленточных червей смерть вместе со смертью хозяина наступит. Это такие классические паразиты. А вот таких паразитических особей их называют паразитоиды. То есть это некоторый такой промежуточный этап между хищником и паразитом, потому что взрослая оса сама, она живет себе прекрасно без всякого хозяина и питается там много чем, а вот личинка, она живет в хозяине. И при этом, когда она заканчивает свое развитие, она хозяина убивает, вылетает. Хозяин при этом гибнет. И это, конечно, потрясающе. Разные чувства может вызвать, когда эти изображения видишь, когда шкурка гусеницы набита тысячами вот этих вот куколок, созревших личинок, какой-нибудь осы. И это как раз говорит о том, что такие осы, они, как правило, маленькие, они, можно сказать, микроскопические. То есть некоторые одноклеточные крупнее, чем вот эта оса, потому что она там меньше 2 миллиметров. При этом очень красивая. Это даже семейство называется хальцидоидея. Это очень яркое, красивое, прям насекомое, у него все есть. У него там сложное строение туловища, у него сложные фасеточные глаза, крылышки изумительного строения. Все это еще блестит очень красиво. Так что замечательные такие вот создания, но при этом какой-то невероятно жестокий образ жизни они ведут. Это вот их размножение, развитие личинки. Что это, наверное, такой какой-то глубинный страх любого разумного существа, что у него есть паразит, поедающий его изнутри. Это вот фильм «Чужой» и вся эта серия. Трудно себе представить такое. Причем именно не то, что там где-то глист живет, там с тобой сосуществует, может быть, там говорят, что какую-то пользу некоторые паразиты могут приносить. Ну, он доел, съел таблетку, избавился от него или хирургическим путем. А здесь этот паразитоид, он убивает хозяина. Личинка, когда выходит, она убивает хозяина, она его полностью съедает изнутри. Именно это потрясло Чарльза Дарвина, потому что в викторианскую эпоху было принято считать, что милосердный творец создал все сущее, и что все это основывается на таком вот, в конечном итоге, на разуме и добре. Но, естественно, отбор не имеет ни того, ни другого. И когда вдруг такие вещи в природе обнаруживаешь, а это же факты, это не изобретено, это не придумано, это открыто. Когда такое наблюдаешь, вот Дарвин в письмах к своим коллегам писал, что существование наездников, паразитических ос, оно заставляет усомниться в том, что существует милосердный творец, потому что не то, что милосердное, а вообще разумное существо не может создать такие ужасные вещи. Вообще мир паразитов, он удивительный. И перефразируя известное стихотворение, можно сказать, сколько нам открытий чудных готовит паразитов мир. Мурашки по спине. Но это удивительно интересно. Это такие иллюстрации естественного отбора и эволюции, которые очень много дают понять. И все эти взаимоотношения хозяина и паразита потрясающие. Вот с этими наездниками там все интересно, а есть же еще и наездники осы, они перепончатокрылые, к которым относятся муравьи, пчелы, осы настоящие, которые жало имеют. И вот эти вот наездники, у которых жало преобразовано в яйцеклад или наоборот, я не энтомолог, не могу точно сказать. Но есть и двукрылые, то есть мухи, мушки такие, есть особые семейства, они даже называются обезглавливающие мухи, потому что их личинка живет в голове муравья. Представляете, что там муравей, какая у него голова, а в ней живет себе личинка, питается нервной системой этого муравья. Она съедает его главные нервные узлы, и в результате у муравья сносит крышу в буквальном смысле. Он начинает себя вести нетипично, он вылезает в какие-то несвойственные ему места, а после этого муха, готовясь, личинка мухи, готовясь окуклиться, она выделяет специальный фермент, который разрушает вот эту вот шею муравья, голова отваливается, и катится там куда-то в укромное местечко, закатывается, и там внутри куколка мухи развивается, и взрослый насекомый потом из нее вылетает. Потрясающие какие-то вещи, мне прям аж самому странно об этом узнавать. А еще более удивительная вещь, которую так на злобу дня даже можно сказать, это то, что у некоторых семейств наездников существует симбиотический вирус. Причем вирусы эти специальные. Сейчас я, чтобы не врать, я посмотрю, как они называются. Полидновирусы. Это вирусы насекомых. А эта группа именно на наездниках, с наездниками живет. И геном этих вирусов полностью интегрирован в геном самой осы. То есть, представляете, оса живет, они там размножаются, в ее геноме есть и геном вируса, вместе с ней передается потомство. Но еще что интересно, что почему же это вирус, это просто часть генома.
Но этот вирус может и в виде вирусной частицы существовать. Он размножается только у самок и в определенной части яйцевода, ее яичника, который даже имеет особое название. Там эти вирусы приобретают, размножаются, приобретают оболочку, выходят из клетки. Причем есть две группы вирусов. Одни, когда выходят из клетки, они клетку разрушают, а другие отпочковываются от оболочки клетки в пузырьке. То есть разные у них пути. И при этом, да, вирусные частицы, своей оболочкой, которую можно изучить, проанализировать, проклассифицировать. Но это вот он интегрирован в геном самой осы. А как же он работает и для чего он самой осе? Почему мы тут говорим не о болезни, не о паразитизме, а о некотором взаимовыгодном отношении осы и этого вируса? Потому что когда оса откладывает яйцо свое в гусеницу, она еще и заражает эту гусеницу этим вирусом. Но вирус в гусенице не размножается. Туда попадают гены, которые вызывают синтез белков. Это уже гусеница начинает эти белки производить, которые не усиливают иммунитет, а наоборот его подавляют. Дело в том, что когда яйцо откладывает в гусеницу, иммунитет гусеницы может это яйцо погубить. То есть ее клетки просто убивают это яйцо, ну, примерно как вот с микроорганизмом, который попадает в болезнетворный. И вот этот вирус, он получается, что сам вирус, он выступает в роли вектора, который вносит в гусеницу вот эти гены, геном, который вызывает производство белков, подавляющих иммунитет гусеницы по отношению к яйцу этого наездника. То есть вот такой получается, да, вирусный вектор. Но не направленный, как прививка от ковид, на усиление иммунитета против ковида, а подавление иммунитета против вот этого яйца наездника. Потрясающие вещи такие. Но дальше возникает вопрос, а как это такое вот все возникло? Как вот, это же не может оно так вот путем естественного отбора сформироваться. Ну, почему не может? Во-первых, по оценкам ученых, это началось порядка 75 миллионов лет, плюс-минус 10 миллионов. Это какая-то бездна времени потрясающая. Человек не может оценить, что такое миллион, ему надо как-то видеть это в виде там, сумки с деньгами или как-то еще. Но это невероятная бездна времени. И гипотез был две. Первое, что это часть генома осы, который так вот отделилась и приобрела вирусные черты. А вторая гипотеза, что это вирус, которым эта оса болела, а потом оказалось, что дает преимущество, и он встроился в геном осы. Первая гипотеза очень интересная, потому что, да, некоторые наездники, не у всех вот до этих вирусов доходят, у некоторых есть просто гены, которые вызывают образование белка, и вводит оса при откладке яйца не вирус, а вот этот белок, который тоже подавляет иммунитет по отношению к яйцу этого наездника. И вот такая гипотеза говорит о том, что образовался такой вот ген, а потом в каком-то там процессе синтеза этих ДНК, белков и прочего, вдруг какой-то вирус дал свою оболочку. То есть ДНК осы встроилась, а кстати, ДНК и РНК, я не помню, это вирусы. В общем, генетический материал осы встроился в оболочку другого какого-то вируса, и получился вот этот вирус симбиотический. То есть изначально этот ген, это все-таки ген осы. Потом он получил оболочку, видимо, от какого-то другого вируса, и таким образом получился вот такой удивительный симбиоз насекомого вируса. Вторая идея – это что вирус оса болела, и вирус этот оказался полезным, а потом встроился в геном. То есть первоначально это вирусные гены. Скорее всего, вторая версия правдива, потому что этих вирусов две группы, и они очень разные. То есть вряд ли это возникло независимо у наездников. Скорее, они болели разными вирусами, и их ДНК, опять ДНК, и их генетический материал встроился в геном самой осы. Вот такие удивительные какие-то вещи происходят. Природа настолько богата чудесами, что никакой фантаст, никакой изобретатель сенсаций не сможет с ней угнаться. Ну и если говорить о Дарвине, то, надо сказать, мне буквально несколько дней назад прислал мой коллега замечательную книжку, которую написал, которая приоткрывает новую, ранее неизвестную сторону жизни Дарвина, хотя вроде бы уж больше, чем Дарвина, никого, ни одного ученого не изучали, а там под микроскопом изучили, но тем не менее новые страницы открываются, касающиеся не его ученых занятий, а его общественной деятельности. Он больше 20 лет исполнял в своем округе обязанности мирового судьи. И это потрясающе, что одновременно с написанием великой своей работы и занятием наукой,
он еще и разбирал в суде ничтожные дела, там, накладывал штрафы в 2 шиллинга, отправлял там, на исправительные работы на 2 недели за всякие смехотворные преступления. Кто-то там кого-то матом покрыл, кто-то кому-то глаз под. Но об этой стороне жизни Дарвина я расскажу вам в следующем ролике. И коллега Джон Ван Вайе, он предлагает дать интервью, но, наверное, в формате наших роликов это будет немножечко сложно воспринимать, поэтому задавайтесь, смотрите следующий ролик, задавайте вопросы, а я их передам Джону, и он на них ответит. А мы вам переведем то, что он говорит. Поэтому давайте до следующего ролика. Увидимся в Дарвинском музее. Не забывайте про колокольчик, подписку, лайки. Это все очень поможет нам в продвижении канала, а значит, в распространении хорошей информации. Интересных фактов. А сегодня вас разбудило жужжание.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Внеземной подкаст. Поехали!
3: В 2010 году в рэп-чатах, как космическая ракета, взлетела композиция Noise MC «На Марсе классно». Отличная песня, но можно ли по ней понять, что это за планета Марс? Все ли в тексте Noise правильно с точки зрения науки? Прямо сейчас проверит внеземной подкаст и астроном Владимир Сурдин. Прочекаем и прокомментируем текст песни и расскажем, как все на самом деле. Итак, астроном Владимир Сурдин против Noise MC. Наука против хип-хопа. Телескоп против микрофона. Кто победит?
4: На Марсе классно. Красные пески, крутые горы и кратеры. Безумно красивые каналы рядом с экватором.
5: Да, только это не те каналы, которые раньше мы считали произведениями цивилизации марсианской. Это каналы, прорытые некогда водой, текущей на Марсе. То, что там были реки, озера, моря, и даже был огромный океан, который покрывал примерно третью часть марсианской поверхности, почти все северное полушарие Марса. В этом никаких сомнений нет. Но это все было давно, миллиарды лет назад, примерно 3 миллиарда лет назад. Сегодня Марс, конечно, пустынная планета, и там лишь следы течения воды, пустые русла рек, огромные каньоны, но тоже по ним ничего, ну или редко что-то течет, только там по весне какие-то ручейки. А почему Марс красный, легко объяснить. Дело в том, что весь кислород, который когда-то, наверное, был в атмосфере Марса, он окислил поверхность планеты. То есть железо превратилось в ржавчину. Ферум-2О3, ферум-3О4, то, что мы называем ржавчиной, окислы железа. А они, как все знают, красноватые, бурые. Именно это вызывает красноватый оттенок Марса.
4: Ничто не сравнится с тамошними закатами. Правда, холодновато, и давление, мягко говоря, низковатое. Зато две луны на небе и очень яркие звезды. Это из-за низкой плотности воздуха.
5: А у Марса действительно два естественных спутника – Фобос и Деймос. Они очень маленькие. Один 15 километров, другой чуть больше 20 километров диаметром. Такие крупные глыбы. Но они близко к Марсу летают, и поэтому видны. Фобос неплохо виден, так можно различить даже его форму. А Деймос довольно далеко, и он как точка в небе. Все остальное правильно, все остальное так и есть.
4: Жаль, что так поздно.

0: радовались местные жители, когда жарко.
1: Была такая наука – астроботаника. И развивал ее наш отечественный астроном Тихов. Так вот, он считал, что на Марсе очень низкорослые будут растения, несмотря на низкую гравитацию. Да, сила тяжести там в 2,5 раза меньше, чем на Земле. Но холодно там, ребята. Там температура минус 60 градусов, среднегодовая. Летом иногда теплее, на экваторе летом в полдень там плюс 15, плюс 20 бывает. Но вообще-то как в высокогорье. Вы видели когда-нибудь в горах высокие растения? Нет, они там стелятся по Земле, стараются, чтобы ветром не вырвало их, а на Марсе ветер, ой-ой-ой какой. Да, давление низкое, да, атмосфера разреженная, но ветер быстрый, песок носит, песчаные бури там ой-ой-ой какие, иногда так заволочет небо, что поверхность всей планеты из космоса не видна, вся планета в пыли. Помните фильм «Марсианин»? Так вот он начинается довольно похоже на то, что на самом деле на Марсе бывает, гигантская пылевая буря. Так что мы думаем, что растения там никогда не были особенно высокими. Они в непогоду должны цепляться за грунт и не высовываться особенно далеко. Марс никогда не был ближе к Солнцу. Это мы довольно точно расчетами по небесной механике можем восстановить его орбиту. Он всегда был примерно там, где сегодня. Но теплее там могло быть. И вот почему. Когда его атмосфера в прошлом была плотнее, чем сегодня, она играла роль одеяла. Она не отпускала тепло от поверхности планеты. То, что сегодня происходит на Земле и в гигантской, более сильной степени происходит на Венере. Почему Венера такая адская, температура почти 500 градусов? Не потому, что она чуть ближе к Солнцу, а потому, что атмосфера у нее очень плотная, и она не выпускает тепло, которое проникает к поверхности планеты в виде света, в виде солнечных лучей, а обратно в космос уйти может только как тепловое инфракрасное излучение. Вот тут атмосфера его и запирает. Наша земная атмосфера тоже дает нам благоприятный климат. Если бы наша атмосфера была прозрачна для инфракрасных лучей, то сегодня на Земле была бы средняя температура не плюс 15 в среднем по всей Земле, а минус 25. Наша планета замерзла бы. Так вот, на Марсе, когда была плотная атмосфера, конечно, было теплее. Раз реки текли, значит, среднегодовая температура была выше нуля. Раз океан плескался, значит, выше нуля. Ну и вполне может быть, что тамошние жители, вряд ли это были разумные, но какие-то жители там, наверное, были в тени деревьев, прятались от жгучих солнечных лучей.
0: Египтяне в спешке ворочали каменные блоки. Пирамиды не шутка, тут нельзя не уложиться в сроки. Они орошали посевы, делали из тростника пергамент, славили рай и жестоко расправлялись с врагами.
1: Когда первые спутники Марса сфотографировали всю ее поверхность, наиболее глазастые исследователи обнаружили на Марсе такую область Кедония, где видны странные следы на песке. Ну, например, что-то напоминающее пирамиды Гизы, вот эта пирамида Хеопса и более мелкие пирамиды вокруг нее. Что-то напоминающее лик человека. Эту структуру назвали марсианский сфинкс. Ну и возникла идея, что именно это и есть следы марсианской цивилизации. Но когда полетели следующие орбитальные аппараты с более качественной оптикой и сфотографировали это все, оказалось, никакие это не пирамиды, а обычные горы, никакой это не сфинкс, а просто то, что геологи называют останец, такой размытый ветрами вулкан, древнее вулканическое сооружение. В общем, все это имеет естественное происхождение. И пока никаких надежных следов марсианской цивилизации мы не обнаружили.
0: А на красной точке в сине-черном южном небе ночном, пока рабы отдыхали от проделанного днем, пока жрецам снились блудницы, а фараону кошмары, самолеты и ракеты заполоняли радары. Пара ударов, еще пара, попытка перехвата. Забавная все-таки штука этот ваш мирный атом. Высокие технологии, культура богатая, а теперь только красные пески, крутые горы и кратеры. Безумно красивые каналы рядом с экватором, но некому больше любоваться тамошними закатами. Крутится вокруг солнца рыжий безжизненный глобус, а вокруг него в свою очередь Деймос и Фобос.
1: Цивилизация, даже умирая, оставляет по себе какие-то материальные следы. Наши пирамиды Хеопса, наверное, даже после мировой атомной войны сохранились бы, да много чего сохранилось бы, пока мы на Марсе никаких следов цивилизации не находим, да и следов жизни немного. Там немножко метана в атмосфере намекает нам, что на Марсе есть микроорганизмы. Я думаю, что Марс в каком-то смысле предупреждение для нас о том, что может произойти с Землей. Знаете, в свое время была доктрина первого атомного удара. Когда у нас и у американцев накопилось много ядерного оружия, считалось, что кто первым врежет по противнику, тот и выиграл войну. И вот первые наблюдения Марса с орбиты в конце 60-х, в начале 70-х, и мы, американцы, стали запускать туда аппараты, и убедились вот в чем. Когда начинается пылевая буря, а это по весне, тают ледяные шапки, там на севере и на юге Марса, как у нас Антарктида и Арктика, есть полярные шапки. Когда они тают, поднимается огромное количество газов в атмосферу и начинается пылевая буря. Вдруг на поверхности Марса становится очень-очень холодно, потому что

0: американцы сократят.
1: Как-то камень, да. Ну, у них мозгов-то у них нету.
2: А мозги для этой цели не нужны.
1: Вот именно.
2: Потому что есть, значит, что происходит? Значит, если это кодон, который кодирует аминокислоту, то есть ТРНК, которая подтаскивает правильную аминокислоту к правильному кодону.
0: Транспортная, да?
2: Транспортная, да. А если это стоп, то есть специальный белок, который узнает этот стоп и прекращает трансляцию, говорит рибосоме, что все, заткнись.
0: Работа сделана.
2: Работа сделана. Угу. Теперь мы делаем простую вещь. Мы убираем тот белок, который узнавал этот стоп, и добавляем транспортный РНК, которая начинает узнавать этот стоп как кодон.
1: Это значит, добавляем и где-то в другом месте модифицируем ДНК, чтобы она производила эти белки,
2: да.
1: И не производила.
2: Да, и ну, более того, есть ситуации, когда мы видим, значит, когда мы видим промежуточные стадии этого процесса. Мы не можем его наблюдать.
0: Да. Как она без стопа-то остановится?
2: Три разных стопа. Так. У вас стоп остался в языке, в алфавите. Что будет с конкретным белком, который кончался на этот стоп? Я сейчас про это расскажу. А, значит, мы... Значит, как делают люди... Вот мы обсуждали людей, которые добавляют нуклеотиды, новые пары. Угу. А еще есть люди, которые добавляют новые аминокислоты.
0: Люди от биохимики, я так понимаю. Да. Не все люди.
2: Значит, они берут как, значит, ну, там, клетку, меняют ей... Берут какой-то стоп, ну, обычно самый редкий, и меняют его, и его освобождают. То есть все гены, которые заканчивались на этот стоп, меняют на один из двух оставшихся.
1: Угу. То есть больше не остается сигналов стоп этим третьим способом.
2: Да.
1: Окей.
0: Она читает дальше.
2: Это первое упражнение. Нет, она не читает дальше. Мы этот стоп заменили на другой.
0: Но она его...
1: Нет, мы заменили на первый или на второй стоп. Мы перестали стоп номер три использовать в качестве стопа.
2: Мы убили все восклицательные знаки, оставили только точки, у нас восклицательный знак перестал быть символом конца предложения.
0: Понятно.
2: Значит, дальше мы делаем следующее.
0: Зачем, непонятно.
2: Сейчас будет.
1: Это люди делают. Это
2: дальше
1: люди
2: мы, делают. Дальше биохимики. Мы...
1: Слушай, биохимики.
2: Дальше мы делаем... Дальше мы делаем ТРНК, которая узнает вот этот стоп, который мы убили. У нее антикодон, который узнает вот эту тройку. Дальше сложная история, как мы учим клетку навешивать на эту ТРНК ту аминокислоту, которую хотим добавлять. Люди умеют это делать, там... Но это некоторый дополнительный уровень сложности с генетическим кодом, бог с ним уже.
0: Я же знаю этих людей. У меня моя дочь и ее муж, биохимики, они занимаются этим. Я много раз просил их объяснить, как они это делают, не могут.
2: Вот, значит, еще раз. Значит, теперь мы научились делать ТРНК, которая узнает вот наш освободившийся стоп, бывший, и при этом натаскает новую аминокислоту, которую мы хотим добавить.
0: Раньше она не была нужна.
2: А раньше просто не было. Ну, мы хотим сделать белки с новой аминокислотой. Значит, дальше мы берем... Дальше мы берем тот белок, который мы хотим, чтобы наша аминокислота в него вставлялась в нужное место. Ну, значит, тривиально. Так. В это место вставляем вот этот новый стоп.
0: Ну, она везет его туда.
2: И она везет туда, куда надо вставить.
1: Значит, и вот правильно я понимаю, что вот эти действия, которые делают люди и следят за этими шагами, мы предполагаем, вы приходят предполагаете, что они происходили эволюционно, тоже. И вы говорите, что мы видим даже промежуточные формы.
2: Да, мы видим промежуточные формы, потому что мы видим стопы, которые иногда читаются как стопы, а иногда читаются как аминокислота.
1: Иногда, в смысле, не в одном и том же виде, а в разном.
2: В одном белке читают. Нет, в одном и том же виде.
1: Да.
2: Стоп иногда читается как стоп, а иногда как аминокислота.
1: То есть от контекста зависит.
2: Зависит от контекста, да.
1: А кто контекст задает?
2: Вот какая-нибудь структура в РНК выросла. Селеноцистеин как устроен? Стоп, а потом шпилька. А. Ну, там, специальная структура в ТРНК. И вот в тот момент, когда у нас есть комбинация стопа и шпильки, эта штука перестает читаться как стоп, а читается как мотив для селеноцистеина. Как кодон для селеноцистеина.
1: Чтение такой немножко нелокальный процесс, да. Он немножко зависит от соседей.
2: Зависит.
1: Интересно.
2: Вот. Мы видим там у каких-то грибов кодоны, которые могут кодировать две разных аминокислоты, причем случайным образом. И как это функционирует, я себе представить не могу совсем. Но это медицинский факт. Это люди там померили. Мы видим... Ну, короткие геномы, митохондриальные, в которых какое-то семейство вообще ничего не кодирует. Просто оно не существует. Нет ни одного употребления каких-то...

0: ткадонов.
1: Ну, это мусор, да?
0: Они освободились, да. Вот дальше, если появится ТРНК, которая их узнает случайным образом, то она может, она может туда притаскивать все что угодно. Это такая вакантная клеточка в коде.
2: К вопросу об устойчивости. Я правильно понимаю, что это все-таки достаточно
0: редкий процесс? Это редко, да? Конечно.
2: То есть, в целом, вот эта вот вся структура устойчивости, но то, что удивительно... То есть, ну, но я какой вывод делаю? Что вот эта вот вся эта схема, она не отлита в бронзе, а это такая балансирующая на грани устойчивости.
0: Балансирующая на грани устойчивости. Большие события там редки, но не настолько редки, чтобы мы не видели их, потому что инстату на сценде. Вот. Вот иногда мы их ловим в момент появления. А дальше вы просили новенького и свеженького. Вот рассказываю новенькое и свеженькое. Обычно это почему-то бывает у инфузорий. Вот у инфузорий бывает полный...
1: У нас уже станция скоро. Заканчивай.
0: Заканчиваю. Четверной кодон хотите?
2: Нет. Четыре буквы в ДНК кодируют
0: одну аминокислоту.
1: Джордж Галлов запрещает.
2: Нет, Джордж Галлов это запрещает.
1: Нет, а я не может быть.
2: И все против.
0: Вот, я там сделал.
2: Михаил, общественность против.
0: А я, извините.
2: Да.
0: Вот, значит, история вот какая. Значит, биологи это увидели раньше. А? Следующая ситуация. Тройка кодирует стоп. Но в определенном контексте эта тройка кодирует не стоп, а то, что рибосома сдвигается на единичку и продолжает читать.
2: Как это понять лучше? Ну, да. Смотрите, вот должен был быть стоп, а подходит к ней кто? Кто? Кодирует для
0: никто,
2: кого?
0: Никто, сама.
2: Там не, вот, нет, нет, кодирует, значит, есть считывающий, есть получатель информации.
0: Считывает все рибосома.
2: Окей.
0: В норме рибосома идет по тройкам. Прочитала тройку, следующую тройку. Это называется рамка считывания.
2: Да.
0: Если сдвинуть на единичку, она начнет читать ерунду.
2: Именно.
0: Вот, теперь как устроено у этой чудесной инфузории? Вот, один конкретный стоп в некотором специальном контексте заставляет рибосому сдвинуться на единицу, попасть в другую фазу считывания,
1: и дальше продолжать ерунду.
0: Нет, потому что дальше она читает правильно, потому что эта штука появляется в следующей ситуации. Вот если мы берем этот ген и сравниваем с соседним, там случилась вставка буквы одной. В норме эта мутация смертельная, ровно потому, что она сбивает рамку.
2: Угу. Именно потому что сбивает рамку.
0: Да. Да. Угу. А у этих ребят эта вставка...
2: В инфузории
0: наших, ну и в плоты, да. Она создает контекст для сдвига рамки. И поэтому то, что идет за ним, это не ерунда. Это на самом деле старый разумный текст. Угу. Он бы читался как ерунда, если бы сдвига не было.
1: Она обходит вот это.
0: Она обходит ставку.
2: Объясните, пожалуйста, кто здесь курица, кто яйцо, по-вашему? Как очень трудно себе представить, значит, каким образом это могло быть вызвано?
0: Значит, сейчас я чуть-чуть договорю, а потом про курицу. Значит, фишка состоит в том, что этот процесс... Это довольно... Таких стопов мало. Но они продолжают накапливаться, это можно посчитать, потому что у нас есть несколько геномов инфузории, мы можем сравнивать и смотреть потоки вот этих вставок, которые создают эти контексты. Они продолжают нарастать. И эта штука почти нейтральная. Люди очень хотели придумать этому функцию. Похоже, что это не функция, ее нету. Похоже, что это просто... знаете, как у вас... Это patch. Вот эта программа работает плохо, вы вместо того, чтобы починить, чтобы она работала хорошо, так сказать...
1: Делаете заплатку, да.
0: Вот эта система, это похоже на заплатку.
1: Как инфузория
0: возникла,
1: это
0: возникла верховный инфузорный, значит...
1: Бог.
0: Значит, генный инженер, как ей это сделал. Гипотеза такая, что чуть расслабился контроль сдвига рамки, она стала переносить некоторые вставки, то есть они перестали быть смертельными. Соответственно, те экземпляры, у которых эти вставки появлялись, они в норме должны были элиминироваться, они не элиминируются. Mm. А дальше мелкими изменениями этот процесс стал более эффективным.
2: Когда, вы говорите, расслабился контроль рамки...
0: Случилась мутация, которая...
2: Это означает, это на каком уровне происходит? Это какая
0: история? Нет, происходит на уровне, сказать, что... Рибосома перестала читать ровно по трем, стала делать ошибки на четыре.
2: Это она...
0: В ней
2: химически что-то изменилось?
0: Ну, мутация появилась.
2: В рибосоме.
1: Да. Там же белки, они же могут...
0: Да, просто вот этот вот механизм сдвига... Вот шестеренка, которая сдвигалась ровно на три, В ней один зубчик сточился, и иногда...
2: Или, наоборот, лишний появился, или сточился.
0: Начал проскакивать.
1: Ты видел, конечно, шестеренку, у которой вырастает зуб?
2: В биохимии все что угодно можно.
0: Ну, нет, ну, хорошо. Ну, в общем, вот это, значит... Еще раз, вот биологи про это знали, там Паша Баранов, чудесный что он человек в Ирландии живет. Вот. Он, собственно, к нам с этой задачей пришел. Значит, он притащил геномы и транскриптомы нескольких инфузорий родственных. А когда их несколько, мы можем делать то, про что мы говорили. Мы можем восстанавливать, что было у предков. Значит, мы посчитали, что этот процесс продолжается довольно интенсивно, потому что вероятность исчезновения такой ситуации, она примерно вдвое больше, чем вероятность появления. То есть эта штука слабо вредна. Против нее отбор немножечко действует все-таки.
1: Он должен но не ее, сильно. Как ты говоришь, элиминировать?
0: Элиминировать.
1: Выкидывать.
0: Да, он слабенький. Потому что в норме отбор против сдвига рамки, он страшенный.
2: Умираешь.
0: Просто умираешь сразу. Там белка нет, ты помер, все, тебя нет. А тут отбор слабенький. Это можно посчитать. Но потенциальных мест, где это может возникнуть, очень много. А мест, где это может исчезнуть, там, где это уже сейчас уже есть, их мало. Поэтому поток равен произведению мест, количеству мест, где это может случиться, на вероятность того, что это случится.
1: А почему инфузории? С ними проще работать, да?
0: Нет, просто в инфузории страшный, ужасный зоопарк. С ними тяжело очень работать.
1: Ага. Они разные.
0: Они просто вот удивительным образом, там большинство чудесных вещей, которые мы знаем, таких вот необычных из молекулярной биологии, происходит из инфузорий. Вот это такой удивительный. У других простейших тоже. Там у трипаносом трансплайсинг, там где-то редактирование РНК. Значит, так вот, что я говорю про языки теперь. Во-первых, он все-таки не универсален. Во-вторых, с вирусами борются по-другому и с паразитами, потому что, например, типичный пример войны с паразитами – это как раз модификация ДНК.
1: Паразиты?
0: Бактерии.
1: О чем речь?
0: Про вирусы.
1: Паразиты вирусов?
0: Нет, вирусы. Ну, вирусы жрут бактерии, да, фаги.
2: Да.
0: Бактерия модифицирует свою ДНК, меняет там, либо метилирует либо цитозины, либо аденины там по-разному. В некоторых контекстах, не вообще.
1: И?
0: А у нее есть белок, который узнает этот контекст и его разрезает, если он не модифицирован. Поэтому своя ДНК модифицирована.
1: Вирус
0: пришел наивный.
1: Класс.
0: Его пробили.
1: Да.
0: А дальше есть вирусы, у которых есть своя собственная система метилирования, которые это обходят.
1: Ну да.
0: Ну и дальше, в общем, начинается войнушка.
1: Броня и пушка. Понятно, да.
0: Вот. Поэтому то, что вы говорили, на самом деле бывает, но в более ограниченных ситуациях. А просто поменять код, вы же от этого не перестанете быть несъедобным, потому что вы все равно это размножите до кирпичиков.
2: Нет, до аминокислот, а если...
1: А я не совсем
0: аминокислот. Совсем чужая аминокислота, то что жрете?
1: И что? Что я с ней делать буду?
0: Ну, есть белок, который ее разрушит тем или иным способом. Не, ну, биохимия как раз вот... Научиться жрать новый субстрат ничего не стоит.
2: То есть все всегда будут жрать?
0: Есть бактерии, которые жрут тринитротолуол.
2: Окей. Но бактерии вообще, как я понимаю, из всего нашего сегодняшнего разговора, вообще большие молодцы, и впереди планеты всей, по части того, чего они могут.
0: Ну, они раньше, они и постарше будут.
2: Ну да, и эволюционируют побыстрее. Как понимать слова? Мы посчитали, нам дали вот эти вот...
0: Нам дали буковки, то есть нам дали последовательности генов. Мы нашли в них эти сдвиги рамки, сравнивая их друг с другом. Восстановили предковое состояние по дереву, вот, филогенетическому, да, кто кому родственник, ну, кто на каком расстоянии, восстановили предковое состояние. Дальше просто посчитали количество событий на веточку.
2: Это такой компьютерный подбор того, каким образом, вот, немножко хаотическая информация
0: каким самым вероятным образом такая штука могла бы эволюционировать.
1: Да. Михаил, насколько мощный...
0: Вот, и это сделали полгода назад.
1: Насколько мощные компьютеры
2: на персоналке?
0: Это конкретно это было сделано на персональном лаптопе.
1: Да.
0: Но есть задачи, для которых нужны очень тяжелые компьютеры. Когда вы из маленьких фрагментов составляете геном, это вычислительно очень тяжелая задача. То есть есть очень тяжелые задачи, а вот эволюционные обычно полегче.
2: Тяжелые задачи чем определяются?
0: Есть задачи.
2: Временем счет. Нет, из-за чего они?
0: Алгоритмически разные задачи.
1: Перебора много.
2: Пример очень сложный.
0: Пример такой, нет, пожалуйста, простой пример сложной задачи. У вас есть строка длиной в 3 миллиарда, порезанная на случайные фрагменты длиной 100, ну, хорошо, 300.
2: Ну, чудовищно.
0: В разных местах. В разных местах, с перекрытиями порезанных. Да, много копий порезать.
2: Да.
0: По фрагментам восстановить строку.
2: Это задача типа вот
0: восстановления
2: древней
0: ДНК. Нет, это задача типа сборки генома.
2: Вообще сборка генома.
0: Да, просто сборка генома. Ну, или просто банально та же древняя ДНК, да? У вас есть эталонный геном, и есть миллион его экземпляров, порезанных на кусочки. И надо просто эти кусочки положить на этот геном. Просто их очень много. Оно легко распараллеливается,
1: да.
0: И оно легко распараллеливается, все. Но просто чисто от объема...
1: А есть в генетике задачи, которые не по зубам современным суперкомпьютерам? Задача поставлена, но вы говорите, ну, ребят, пока не можем. Ни объема памяти, ни скорости процессоров, ни
0: хватает. Ну, люди, которые занимаются молекулярной динамикой, например...
1: Им всегда не хватает.
0: Им всегда не хватает, да. Им сколько ни дай, все. Но при этом верно и другое. Чем мощнее компьютер, тем лучше там те модели, которые у них получаются.
1: Угу.
0: Ну, это то, что вот первое приходит в голову.
1: То есть прогресс вашей науки еще зависит от компьютерных.
0: Значит, у нашей науки имеет следующее чудесное свойство, что быстродействие секвенаторов, ну, то есть производительность секвенаторов, растет быстрее, чем
1: да,
0: быстродействие компьютера.
1: Это потрясающе.
2: Я хочу понять, да. Точно, секвенатор и делает что именно.
0: Секвенатор определяет последствия, в него наливают раствор, да. А он его превращает в строчки.
2: Да, вот нарезанные
0: Он молекулы,
2: да.
0: Вот физический, как физический объект, да, молекулы, да. Превращает в цепочки символов.
2: Ну, относительно короткие.
0: Ну, бывают короткие, бывают длинные, секвенаторы бывают разные. Там сейчас уже есть и длинные, но они часто ошибаются, но зато длинные. А есть точные, но короткие.
1: Самое
0: неважно. Но фишка в том, что вот количество букв, которые выплевывают секвенаторы в единицу времени, растет быстрее, чем количество символов, которые обрабатывает процессор в единицу времени. Что есть некоторая
1: непонятно,
0: трагедия. Да.
1: Слушай, самая длинная ДНК у какого животного или растения?
0: У амёб, по-моему, каких-то.
1: У амёб?
0: А длина ДНК не есть.
1: Зачем ей так?
0: Потому что слабый отбор, и там очень много мусора.
1: То есть у нас наши вот эти вот способности мыслительные закодированы более коротким текстом, да?
0: Ну, значит, еще раз. Там содержательная часть генома человека, по самым оптимистичным оценкам, процентов 10. Все остальное...
2: Из этих 3 миллиардов.
0: Да, все остальное, в общем... Ошметки.
2: Я правильно понимаю?
1: И вы просто не знаете назначение.
0: Иногда знаем, иногда не знаем. Ошметки.
2: Сейчас мы его дожмем. Я правильно понимаю, что все попытки взять, ну, не человека, а что-то попроще, и вырезать эти самые темные непонятные участки приводят к нежизнеспособной...
0: Нет, неправильно.
2: Неправильно.
0: Бывает по-разному. Но, например, те же самые синтетические биологи делали следующее упражнение. Они делали минимальную бактерию.
2: Окей.
1: С нуля.
0: Не наоборот,
1: убирали.
0: Они взяли бактерию с маленьким геномом и начали из нее вышибать. Ну, у бактерий на самом деле непонятных мест меньше.
1: Но она оставалась живой.
0: Нет, она осталась живой, конечно. Они там ее убрали, по-моему, не знаю, 2/3 генов, она осталась живой. И они. Эти гены были нужны, но просто они были нужны для того, чтобы жить в разных условиях, а ее поместили в одни условия.
1: Понятно.
0: Вот. С многоклеточными такое делать труднее, но там есть всякие соображения, когда мусор, когда не мусор. Например, если ДНК просто никогда не работает, мы никогда не видим, чтобы с ней что-нибудь считывалось. Потом вопрос о том, что такое функция, на самом деле тоже сложный. Потому что, например, есть участок длиной там, в миллион нуклеотидов, у него есть одна функция – быть участком длиной в миллион нуклеотидов и разделять 2 других участка.
2: Может быть, для чего-то нужно.
0: Ну, нет, ну хорошо, ну, вот такая функция. Вот ну, у тебя функция – быть... Да. Вы можете этот миллион заменить на любой другой миллион, от этого ничего не изменится. А если вы его замените на 500 000, то все сломается.
2: Окей, то есть он все-таки что-то разделяет.
0: Да, вот его функция... Да. Еще раз, я же точно
2: разделение
0: сделал.
2: Да.
0: Участок – единственная функция которого – быть участком данной длины.
1: Почему?
0: Букочки не важны. Ну, потому что, вам нужно что-то держать на правильном расстоянии.
1: Ну, миллион это много.
0: Ну, хорошо, но не миллион, они вам свернут же. Ну, хорошо, не миллион, 100 000, неважно.
1: А, вот форму, да, форму.
0: Форму
1: определять, да.
2: Угу. После всего сказанного, можно спросить ваше абсолютно личное мнение?
0: Да.
2: Вероятно ли, что такое великолепие, трудноконтролируемое, возникло где-нибудь еще независимо в этом очень большом... в нашем космосе.
0: Ровно такое невероятно, конечно.
1: Но жизнь
0: никакого закона природы, который мешал бы этому похожему процессу произойти еще раз, я придумать не могу. Значит, человеческий мозг не приспособлен для умножения маленьких вероятностей на большие попытки, угу. Что, собственно, критическое в вашем вопросе.
2: Да.
0: Вот. Но тут интересная вещь.
2: То есть вопрос, кажется ли эти вероятности есть... все-таки зашкаливающе маленькие?
0: Мне не кажется.
1: А Кунину кажется.
0: Но Кунину кажется, но в другом месте. Кунин легко согласен с рынковым миром, он не может из рынкового мира перейти в белковый. У него мультиверс у него возникает в этом месте, uh-huh. а вовсе не в возникновении рынкового мира. Значит, по-моему, у Кунина... мы с ним обсуждали. Значит, по-моему, это немножко от нервности. Вот.
2: Но, кстати, тем хуже. Это означает, что есть несколько бутылочных горлышек для того, чтобы возникло что-то подобное, очень, что-то очень
0: важное. Или другое, да. Но, с другой стороны, есть какие-то события, которые тоже кажутся совершенно удивительными, а мы точно знаем, что они происходили несколько раз.
2: Несколько раз.
0: Например, да? Возникновение многоклеточности.
2: Несколько раз? Ну-ка. Просветите.
0: Ну как? Многоклеточность возникала в ходе эволюции несколько раз.
1: А как вы это выяснили?
0: А мы построили эволюционные деревья и увидели, что у растений один одноклеточный предок, а у животных другой одноклеточный предок. А у бурых водорослей третий одноклеточный предок.
2: И это прям вот факт.
0: Это факт в том смысле, что все данные за это, и все с этим согласны.
1: Ну, объединяться всегда полезно.
2: Погоди. Я считаю, это же страшная история. Клетки предлагают умирать, а у нее основная идея выживать. Ей предлагают умирать ради блага организма и подчинить себя какому-то переносу генов в каком-то...
0: тем не менее, да, И опять-таки, ну, есть ли бактерии, которые пытаются стать многоклеточными...
1: То есть они организуют сообщество?
0: Цианобактерии, да, у некоторых цианобактерий. Сообщества у бактерий бывают, там биопленки, вот это все. Но там все-таки нету тканей, дифференцировки.
2: Да.
0: А у цианобактерий есть чудесное, что они образуют линейную структуру отдельной клетки. А дальше там начинается периодичность, потому что три клетки дышат, фотосинтезируют, извините. Цианобактерии, они, собственно, хлоропласты из них возникли. А в следующей клетке кислорода нет вообще, потому что в ней фиксируется азот, а это процесс, который строго анаэробный. Потом опять несколько клеток фотосинтезирующих со свободным кислородом, а потом опять клетка
1: азотфиксирующая. Это не решают, кто кем будет.
2: То есть возникла мозаика, которая оказывается эффективной.
0: Видимо, случайно. Не то, что там строго 3-1-3-1.
1: Угу.
0: Вот. Может быть, как соседи, моделизинг какой-нибудь, да, чуть-чуть соседи чувствуют, не знаю.
1: Угу.
0: Вот. Я действительно не знаю, я даже не знаю, знают ли люди. Вот.
2: Люди – это биохим.
0: Микробиологи.
2: Эти люди, да. Правда ли, что рибосома – это все-таки возникновение, это самое загадочное место во всей истории?
0: Ну, это вот то, на чем... Рибосома нет. Рибосома – вещь абсолютно незагадочная, потому что мы можем оторвать от рибосомы все белки, у нас останется только РНК, и она будет вполне функционировать как рибосома.
2: Потому что я просто хочу пояснить, что стандартное суждение такое. Рибосома производит белки, но в ней самой есть белки. Спрашивается, каким образом она возникла, если белки никто не производил.
1: Она же была отдельно. Она же отдельно жила когда-то, да?
0: Нет, рибосома не жила отдельно.
1: Нет?
0: Вот. Но факт в том, что если вы от рибосомы оторвете все белки, то что останется... Основные каталитические функции рибосомы не белки, а РНК.
2: Все-таки. То есть будет очень плохая рибосома, да, если я оторву все белки.
0: Да.
2: А потом она уже обросла белками, которые сама...
0: Это стало лучше.
2: Да.
0: Вот. Значит, поэтому это не очень большая загадка. Рибозимы известны.
1: Это я с митохондрией спутал, да?
0: Да,
1: да.
0: Вот, значит, рибозимы известны много разных. Вот РНКовый мир, в нем были рибозимы, которые... РНК, которая выполняет каталитическую функцию. Первый рибозим был открыт как раз в инфузориях Томом Чехом, за что он и Нобелевскую премию получил.
1: Это рибосома, которая сама себя...
0: Рибозим – это РНК, которая имеет ферментативную функцию.
1: И сама себя производит.
0: Например, производит сама себя или что-то еще делает. Там есть разные варианты.
2: Очень логично в РНКовый мир ложится.
0: И это очень хорошо ложится в РНКовый мир, естественно, да. А проблема там не в рибосоме, проблема там в системе ТРНК-аминокислота. Вот как мы заводим, вот как мы начинаем притаскивать, вот как мы вообще затаскиваем в РНКовый мир аминокислоты?
2: В чем проблема?
0: Ну, потому что когда я говорю, что ТРНК приносит...
2: Транспортная РНК.
0: Транспортная РНК приносит правильную аминокислоту.
2: Крибосоль.
0: Крибосоль.
1: Она знает, куда плыть?
0: Нет, она знает, какая аминокислота правильная.
1: Но случайно...
0: Не случайно. Нет, каждая ТРНК таскает свою аминокислоту.
1: Таскает. Она знает, куда...
0: Нет, куда не важно. Куда она таскает. Куда диффузией.
1: Случайно.
0: Случайно. Да. Но важно не куда, а что.
1: Ну, это понятно, да.
0: Вот. И генетический код сидит в белках, которые женят ТРНК с правильными аминокислотами. Это таблица генетического кода, которая есть абстракция... нарисованная на стенке.
2: Который мы уже упоминали.
0: Это, который мы упоминали и обсуждали. Uh-huh. И я сказал, что я не хочу про это рассказывать, потому что это следующий уровень. Но теперь придется. Физическая реализация генетического кода живет в белках, которые берут правильную ТРНК, правильную аминокислоту и подцепляют.
1: Mm, то есть нужен еще там, посредник?
0: Посредник, конечно, да.
1: А я думал...
0: И вот эти белки, которые женят ТРНК со своими аминокислотами, вот с ними, вот откуда они взялись, вот это тяжело.
2: А ТРНК использует эти белки для, в качестве хватания нужных аминокислот?
0: Ну, неважно, скорее у белка...
1: Белки используют.
0: Белки, да. У белка есть две ручки. Угу. Одна ручка узнает правильную аминокислоту, другая ручка узнает правильную ТРНК. Угу. Дальше делают, соединяют.
2: Белок делают?
0: Нет, ТРНК заряжена с аминокислотой.
1: А транспортных вот. РНК столько, сколько аминокислот?
0: Транспортных аминокислот...
1: Их обычно больше. Специализированные?
0: Нет, а транспортных РНК...
1: Ну, как... по количеству, а по виду.
0: Я понимаю, да. Транспортных РНК, промежуточное количество между количеством кадонов и количеством аминокислот. То есть там бывают транспортные РНК, которые узнают разный набор кадонов, но при этом таскают одну и ту же аминокислоту.
2: Или наоборот.
0: Понятно. Наоборот, нельзя, потому что у нас будет вот эта вот беда, когда мы на один кадон навешиваем разные аминокислоты. Конечно. Это экзотика. Вот. А вот белков, которые соединяют, их действительно столько, сколько аминокислот. В первом приближении. То есть белок, который соединяет, он специфичен по аминокислоте и узнает все синонимичные ТРНК.
2: А проблема в том, что он сам состоит из аминокислот, этот белок, и спрашивается, каким образом...
0: Вот промежуточные... Вот переход от РНКового мира к белковому, там Евгений Викторович Кунин испытывает трудности в...
1: Слишком сложная
0: система. Значит, в персонификации перехода от РНКового мира к белковому, эти трудности сидят в белках, которые опосредуют генетический код. Там можно придумать, видимо, там можно придумать правдоподобные промежуточные состояния, но это вот некоторые действительно тяжелые интеллектуальные усилия. Ну, потому что аминокислоты могут быть катализаторами для рибозимов. То есть рибозим что-то делает, но если там где-то болтается аминокислота, то она делает лучше. А если там болтается дипептид, то она делает еще лучше. Потому что там, есть, вот, там Егор Базыкин говорит, что для него, наоборот, тут никакой проблемы нет. Он себе легко может представить разумные промежуточные состояния.
2: С точки зрения вашей любимой филологических и лингвистических аналогий, есть записанный рецепт, текст, предположим, это рецепт.
0: Да.
2: Та проблема, которую мы обсуждаем, это проблема чего? Как на, кухне что-то сделать? Как все-таки сделать, прочитать и взять нужные вещи?
0: Ну, я не очень понимаю эту метафору, но даю считать, что она правильная.
1: Мы подъезжаем, господа.
0: Хорошо, спасибо.
1: И мы узнали много интересного. У меня голова... Я вот думаю, а студенты в университете легко осваивают?
0: Да. Слушай, рассказывал, на самом деле...
1: Люди получаются.
2: Люди.
0: Да. Я рассказывал... Смотрите, я же вам рассказал, на самом деле, не учебник молекулярной биологии, а довольно глубокие вещи, которые, в общем, в учебник, ну, в такой банальный не попадают.
1: Я держал в руках учебник молекулярной биологии. Вот.
0: Слушай, биология...
2: Изданные учебники устаревают мгновенно.
0: Это правда, а? И насчет разницы популяризации биологии и физики. Потому что биология – наука плоская. И достаточно серьезные и интересные вещи в биологии заинтересованному человеку можно рассказать там, в купе поезда за сколько там, за час.
1: Ну вот мы это и сделали.
0: И мы, в общем, на самом деле, мы там, почти что все самое фундаментальное...
2: Ну, я не могу похвалить, что я все понял. Мне бы еще часочек, конечно.
0: Ну, хорошо, но я только 2 часа.
2: Хорошо.
1: Но нам повезло.
0: Когда физики занимаются популяризацией, они по большей части врут. Угу. Они размахивают руками, мы не врали. Вот я не соврал ни в одном месте.
2: Окей.
0: Чуть-чуть умолчал, это правда, но не соврал. Вот. Вот, ну, потому что там всегда есть исключения, и мы бы запутались.
1: Понятно.
0: Вот. А там объяснить там любую современную физику без формул, это на самом деле вы занимаетесь тем, что вы просто наворачиваете метафоры.
1: Делает

на весь мир. Но понимаете, что такое Англия, что такое весь мир? Это неправильно думать, что температура всего мира, она будет такая же, как температура Англии, там, тысячу лет. И вот, а что показывают современные данные? Вот реконструкция 2019 года, это большой консорциум Pages, работает над восстановлением температуры за два последних тысячелетия по различным данным. Это не только ледниковые керны, это и различные керны деревьев, кольца деревьев, это летописи, это отложения в озерах, и ну, достаточно много различных данных используется. Ну и вот, собственно, температура глобальная реконструирована, вот как она выглядит. Вот здесь диапазон неопределенности, он достаточно большой. Тоже был один из вопросов в комментариях, с какой там точностью мы определяем температуру, уходя вглубь веков. Ну, конечно, с меньшей. То есть, вот видите, размах, он уже там пол 0,5-0,6-0,7 градусов. Но никакого средневекового климатического оптимума, если мы говорим о всей планете, мы не видим. Поэтому, собственно, это вот современное представление о температуре в различных уголках Земли. Там мы видим понижение температуры малоледникового периода. Вот вопрос, собственно, про причины малоледникового периода. Рассматриваются две основные причины. Это несколько минимумов солнечной активности столетних, ну, таких как Шпёрера, Маундера, Дальтона, ну, в первую очередь Маундера, и несколько крупных извержений вулканов подряд шли крупные извержения, там в 14-м, вот особенно здесь, там 14-15 века, там в 16-17 тоже были крупные извержения вулканов, которые создавали аэрозольные экраны и охлаждали климат. Собственно, вот тут мы видим это понижение температуры, в общем, практически глобально, но не совсем глобально. Вот если мы посмотрим, вот здесь такой график построили, это процент площади, ну, вот справа у вас такая красно-синяя, это процент площади Земли, где наблюдаются те или иные аномалии относительно вот среднего за 2000 лет, там 1-2000. И вот красное, значит, это вот процент аномалий Земли, где наблюдается положительный, процент площади Земли, где наблюдается положительная аномалия, а здесь это отрицательный. Ну да, вот процент вот здесь, вот, там от 100 до 100. И, в принципе, мы видим, что, ну, здесь это каждый год, а здесь среднее за 50 лет. И вот мы видим, что никакого среднего, никакого синхронного такого климатического оптимума средневекового, если мы смотрим и северное, и южное полушарие, в общем-то, не было. То есть, как бы, не о чем говорить. Да, в Англии было теплее, да, в Гренландии было теплее, да, рассматриваются различные причины, в первую очередь динамика океана, в первую очередь там атлантическая мультидекадная осцилляция, например, смотрится, или амок – это там конвейер, часть глобального конвейера, то есть, возможно, усиление некое было океанических течений в Северной Атлантике, которое дало локальное потепление в Европе, в Западной там, и в Гренландии. Все. Там в Южной Америке, например, было наоборот холоднее и так далее. И вот единственное такое, то, что сейчас, в общем-то, прослеживается по всей планете, это вот современное потепление, оно, видите, в общем-то, на всей планете оно синхронно есть, нету уже участков, где оно не наблюдалось. Но здесь тоже интересный момент, это как бы температура, а вот здесь есть наступление, отступление ледников, ну вот видно, что тоже они, в общем-то, не синхронизированы. То есть даже, в общем-то, даже малоледниковый период не одновременно все ледники стали наступать. Например, Гималаи там, и европейские пораньше, Исландия чуть позже, а вот, например, в Канаде еще позже стали ледники наступать. Ну, то есть, в принципе, это тоже малоледниковый период тоже не был уж совсем таким синхронным событием. Но, в принципе, мы относительно хорошо знаем его причины. Да, у нас не было тогда термометров, да, мы не совсем точны, мы не в каждом месте все знаем, мы не знаем, не очень хорошо знаем динамику океана, хотя пытаемся ее восстановить. И мы понимаем, что сейчас вот, нет этого минимума там, или максимума солнечной активности, нет этих извержений вулканов. То есть, как бы одно другому не противоречит. Вот этих противоречий, что типа пусть зеленая будет Гренландия, тогда поговорим, их на самом деле нет. Они такие вот в головах людей. А про поводу 7 тысяч лет назад, 8 тысяч лет назад, то есть 5-7 тысяч лет назад до нашей эры. Но это так называемый оптимум Голоцена, известный момент, когда температура как бы, ну вот восстановленная вот температура, она в принципе была сопоставима с, то есть, что сейчас проблема в том, что она была сопоставима в

0: летний период. Вот мы посмотрим, вот у нас лето, вот в летний период она сопоставима, а зимой, извините, было холоднее. Почему наблюдалась такая аномалия? Дело в том, что это все очень хорошо рассчитывается. Параметры орбиты просто были другие. Был около 24 градусов наклон орбиты, и перигелий был, в общем-то, совпадал, по сути, с летним солнцестоянием. То есть максимум тепла приходился на как раз летом северного полушария. Поскольку если бы у нас была акваплэнет, если бы у нас была абсолютно одинаковая там водная планета, это мы вообще бы не замечали ничего. Но поскольку у нас северное полушарие, там больше континентов, даете туда больше тепла, у вас запускается цепочка положительных обратных связей, связанных со снегом. Снег начинает отступать, и, ну, там, может быть, даже арктический лед тает. То есть, в принципе, мы видим более теплое лето. Но вот зимой, например, было меньше приход тепла, и, в принципе, мы видим то, что зимы-то были холоднее. Поэтому тоже сравнивать некорректно. Это были другие условия, и это были другие причины. И мы видим отклик температуры другой. Поэтому просто глобальную цифру друг с другом сравнивать неправильно. Надо смотреть на поле, надо смотреть на годовой ход, а они другие. Вот на эти вопросы, пожалуй, такие ответы.
1: Спасибо. Тогда я следующую серию вопросов. Следующая серия из трех вопросов, тоже тематические, между собой связанных. Владимир Скай спрашивает, точнее утверждает, пока климатологи на неделю с прогнозами ошибаются. Далее Николай Яковлевич. У нас сегодня плюс 11, а завтра плюс 12. Когда уже до Урала потепление доберется? И следующий гигантский вопрос от Эдуардо Лоргара. Я прошу меня, уважаемых зрителей, простить, потому что я сейчас буду порядочно читать долго. Добрый день. Очень хотелось бы, чтобы мой комментарий услышали люди с данного канала и вообще подняли данный вопрос. Я живу в Татарстане, и последние 4 года у нас крайне холодно, практически весь год. Летом 2020-го, помимо постоянных дождей и града, у нас даже в солнечную погоду днем в 14 часов, а у нас разница 1.5 часа относительно нормы, то есть 2 часа ночи уже светает. Когда весь день прогревало солнце, 26 июня было 17 градусов по Цельсию. Это нормально, когда обычная температура во времена с 8 по 12 годы в данное время была за 30 градусов. В 2018 году снежный покров лежал вплоть до начала мая, даже в городе. У нас только в 2020 году весна началась в обычное время, середина-конец марта, но снежный покров продлился обратно-таки вплоть до конца апреля. В 2018 году в конце марта почти целую неделю, а почти первую неделю стояли морозы под минус 30, а в середине апреля были морозы под минус 20. В 2012 году практически весь август был дождливый, и редко когда температура днем поднималась выше 27 градусов, а первый снег выпал в конце сентября. Я общаюсь с людьми из Центральной Сибири и понимаю, что климат в Татарстане значительно холоднее, чем в Центральной Сибири. Я нахожу информацию по средней температуре за предыдущие года и вижу, что по средней температуре в Татарстане было теплее, чем с теми районами Центральной Сибири, с которым проводил сравнение, а в моем случае Красноярский край. Моя мысль говорит о следующем. Конкретно в последние 4 года на территории Татарстана стало значительно холоднее, как в летний период, так и в весенний. Зимний примерно в тех же температурах, осенний иногда немного теплее. Но не так, чтобы компенсировать задержку зимы вплоть до мая месяца. Собственно, где фактическое потепление? То, что я замечаю последние годы, 4 года в Татарстане, куда больше похоже на глобальное похолодание. Когда я уже смогу летом снимать осеннюю куртку и ходить хотя бы в одной футболке в солнечную погоду днем? Вот такие три разных вопроса немножко. Но
2: по длине и по ширине.
1: Да, то есть еще раз, про то, что климатологи ошибаются с прогнозами даже на неделю, про то, что на Урале вот сегодня и завтра холодно, а когда же у них будет тепло, и про то, что в Татарстане уже 4 года, а летом и весной особенно, вот у них холодно.
0: Да, спасибо, Георгий, за то, что вы зачитали такой длинный вопрос. Да. Он, на самом деле, меня очень заинтересовал просто тем, что человек скрупулезно все это пронаблюдал, записал, проанализировал и как бы приветствуется. Там было несколько, конечно, у него ошибок, но таких, что я вот в Татарстане не вижу глобального потепления, но это, то есть оксюморон такой, в одной точке, конечно, глобальное потепление не увидеть. Но вообще меня заинтересовал этот феномен. Ну, первый, да, первый комментарий, там классическое смешение прогноза погоды и прогноза климатического. И на самом деле мне всегда хочется таким скептикам отвечать, которые говорят, что метеорологи ошибаются. Вот вы на самолетах летаете, если вы не верите прогнозам погоды, то вы, значит, не должны летать на самолетах, потому что каждый полет самолета сопровождается видением синоптиков, и это очень кропотливая, тяжелая работа — просмотреть, какая погода будет по полету, прогноз составить. То есть если вы летаете на самолете, значит, вы верите синоптикам, верите их прогнозу. Ну, а цифры, которые приводят, которые я вижу, там, оправданность прогнозов, она выросла достаточно сильно. Там на 3 дня вперед это уже 95%, там на неделю это 70% оправданность. Но это погода, не надо путать погоду и климат. И вот тут, наверное, можно адресовать к моему выступлению на «Ученые против мифов 7». Там как раз, в принципе, я достаточно подробно разбирал этот вопрос. Вот, а теперь давайте вот этот слайд я специально подготовил. Меня заинтересовало, там на самом деле было несколько вопросов про холодный Урал, то есть там подряд разные люди писали, а что ж так холодно на Урале, что ж так холодно на Урале. И вот я построил температуру, это летняя, среднелетняя температура, июнь, июль, август, для, ну, вот Казани и три уральских города, Уфа, Пермь и Екатеринбург. В принципе, ой, единственное, можно я попрошу показать, чтобы я видел, что я показывал сейчас, а то я опять Георгия вижу только в окошке маленьком.
1: Александр,
0: зрители,
1: это, видимо,
0: сейчас
1: вас...
0: все видят Георгия, да?
1: Нет, зрители видят презентацию, не волнуйтесь, Александр, все нормально.
0: Зрители видят презентацию, ну, отлично, ладно. Тогда вот, и смотрите, в принципе, мы, конечно, видим вот этот рост температуры, мы видим эту болтанку большую, мы видим, что начиная там с 70-го года во всех городах температура-то растет. Но вот так, если приглядеться, ну, можно, наверное, в Казани увидеть вот это вот небольшое похолодание. То есть, в принципе, я так подумал, ну, наверное, человек просто путает погоду и климат, но решил посмотреть вот аномалии месячные непосредственно, как вот выглядит. Ну, вот. И что ж такое? И действительно очень интересный момент с июнем обнаружился. Вот смотрите, аномалия, например, это у нас 17-й год, глобальная аномалия температуры, так везде жарко, и вот такое пятно холода как раз Поволжье, Урал, вот тут оно немножко европейскую территорию затрагивает, ну вот как-то так. Вот 18-й год, июнь. Чуть-чуть другая конфигурация, но снова пятно холодно. И действительно, думаю, интересный момент. То есть, вот это 19-й год, и снова это июнь, и 20-й год. В принципе, мы очень интересная структура. В принципе, мы даже обсуждали в нашей лаборатории в институте, почему это июнь вот, да, проявляется. То есть, ну, в принципе, какова вероятность, что это случайно? То есть, очевидно, что это некие такие блокирующие антициклоны вставали. Почему они вставали именно в этом месте? Вот этот вопрос, он как бы остается. Дело в том, что вот если мы посмотрим май 19-го, ну, совершенно все не так. Холодная Европа, холодная Сибирь, а вот у нас как раз тепло, в отличие от вот этих вот структур, где теплая Сибирь, теплая Европа и холод там по Волжье, Урал и восток европейской территории. Ну, например, в мае 19-го такого нет, там в июле 2018-го такого нет, а вот там 4, на самом деле даже 5 июня подряд, начиная с 16-го года, действительно антициклон блокирующий стационирует таким образом, что идут холодные потоки к нам на восток европейской территории, на Урал, вот в Поволжье. Это интересный феномен. Вот, в принципе, чем объясняются вот такие учащения, возможные учащения таких блокирующих антициклонов? У нас есть западный перенос. Ну, такой вот перенос идет от вот этот холодный климат, это теплый, вот в принципе сильный перенос идет из Атлантики к нам в умеренные широты со слабым волнением. Его сила зависит от градиента экватор-полюс. чем больше температурный градиент, разница температуры между экватором и полюсом, тем сильнее вот этот поток западный. Дело в том, что полюс теплеет быстрее, чем экватор, если мы называем полярное усиление. И вот этот градиент, он ослабляется. Опять же, я про это немножко говорил, ученые против мифов. Сильны, даже не немножко, я там показывал сравнение с речками, и с горными реками, и с равнинными. То есть мы в какой-то мере вот сейчас... Вместо горной реки, которая с малым изгибом превращается в равнину, и вот с такими вот завихрениями более сильными, с меридиональным потоком, вот это вот ослабление западного переноса, видите, действительно наблюдается за последние там, 35 лет, западный перенос ослабляется. А вот это наша работа 2014 года, там мы анализировали наводнение на Амуре, ну и смотрели вот это стационирование в атмосфере, и это повторяемость блокингов, повторяемость блокирующих антициклонов, как раз вот такой блокирующий антициклон может встать и надолго прекратить западный перенос и обеспечить в своей там передней части заток с юга, условно теплую, очень жаркую Европу, а в тыловой заток с севера, это как раз холодный Татарстан, холодное Поволжье. В принципе, как раз максимум повторяемости вот этих вот антициклонов приходится вот где-то с 40 градус восточной долготы, то есть его вот ось. И видно, что вот это вот черное, это 69-90, а красное это 92-2013, немножко подрастает эта вероятность, она увеличилась. Например, на этой картинке показано на правой... разные фазы тихоокеанской декадной осцилляции, в принципе, вот то туда, то сюда качает. Вот, например, в положительную красное он немножко там стоит западнее, в отрицательную восточнее. А почему стационировал в июне антициклон 5 июня подряд? Очень хороший вопрос. Мы заинтересовались, ну, не знаю, наверное, то есть вот ответ в стационировании, но почему непосредственно вот эти 5 раз он стационировал здесь? Вопрос хороший, будем пробовать ответить. В принципе, в июне наблюдается как раз максимальный вот этот градиент, там, между, если, например, почитать градиент температурный Москва-Баренцево море, вот он максимальный в июне. То есть и ослабление как раз, если Арктика теплеет быстрее, в июне возможно вот максимальное ослабление этого градиента, потому что он просто ну, база самая у вас максимальная. Но почему он стационирует? То есть, в принципе, здесь он и так наиболее часто. Ну, вот, может быть, поэтому. Но это надо посмотреть, может, какие-то специальные эксперименты провести. Хороший очень вопрос. Он нас сподвиг на то, чтобы начать проводить какой-то вот именно анализ вот такой географический, локальный, с точки зрения, почему 5 раз подряд вот мы имеем такой холодный июнь, вот такое стационирование в одном и том же месте. Потому что, скорее всего, конечно, оно должно быть чуть-чуть прыгать туда-сюда. Но вот у нас... есть такое стационирование. Действительно, спасибо за вопрос. Мы посмотрим, но и ответим, наверное, более подробно потом. Но оно есть, и действительно, но и единственное, это не противоречит совершенно, единственное, что я хотел сказать, это не, совершенно не противоречит глобальному потеплению. Как раз вот эти вот стационирующие блокинги, вот это ослабление западного переноса, вот усиление этого меандрирования, это как раз следствие потепления. Ну, просто вот так вот нам... Ну, нам, вам там вот не везет. Видите, в целом-то вот она более теплая планета, но вот есть такие вот затоки холода, такие вот режимы устойчивые, холодные, в умеренных широтах. Ну, держитесь.
2: Спасибо большое. Вопрос от человека, который подписался, Алексей Носовец. Потепление разве настолько страшное? Представим, что в холодильниках в холодильных климатических зонах станет теплее, разросшиеся пустыни застроят солнечными батареями?
0: Хороший очень вопрос. В принципе, вот мы со Станиславом на эту тему дискутировали на «Ученые против мифов». Здесь все зависит от... надо считать плюсы и минусы. Да, плюсы, они вот есть, про них не надо забывать. Там Северный морской путь откроется. В принципе, чем больше СО2, тем растениям лучше, они там... Например, условно, трава зеленее, да. Но какие минусы? Основной минус – это, конечно, закисление океана и рост уровня океана. То есть рост уровня океана – это уменьшение прибрежной зоны, отдаление прибрежной зоны, то есть подтопление крупных городов, например. Закисление океана – это... например, потери биоразнообразия в океане, потом потепление плюс закисление, они еще ведут к уменьшению содержания кислорода в океане, что там тоже ведет к уменьшению биоразнообразия в океане, плюс к уменьшению, например, возможного рыбного улова и так далее. То есть, ну, в принципе, надо все это считать, экономисты считают, и они приходят к выводу, что все-таки минусов больше, рисков больше. То есть, к сожалению, вот так.
2: И далее от одного из наших постоянных зрителей, пирожок с ковидлом, который недавно выиграл у нас футболку в том числе, брал тут билеты в отпуск и заметил, что и авиакомпания, и ЖД сообщают, сколько CO2 выделится от моей поездки. Это делается чисто для информации или что-то можно сделать именно на этапе покупки билета?
0: Пока, как я понимаю, чисто для информации, но... В принципе, это сейчас такая корпоративная практика, начинать считать свой углеродный след, возможно, для расчета там каких-то выплат, компенсаций и так далее. То есть, ну, например, для того, чтобы там авиакомпания потом посчитает, сколько она углерода потратила, и посадит какие-нибудь леса, условно. То есть в Европе, например, достаточно сильно развивается сейчас вся эта тематика, расчет углеродного следа, какие-то компенсаторные меры и так далее. Но, в принципе, это немножко, опять же, экономика, это не совсем моя тема. Я боюсь, что я могу сказать... устаревшую информацию, скажем так, потому что там очень быстро развивается вся эта отрасль, и там я могу даже не уследить уже за тем, что происходит и для чего вот это вот там расчет, чисто для информации он расчет, или уже для того, чтобы там, не знаю, посчитать там условный налог на CO2 и так далее. То есть, в принципе, ну, налог еще не введен, но он тоже обсуждается в Евросоюзе о том, чтобы ввести налог на углерод, на эмиссию углерода.
2: Спасибо. И несколько спасибо хочется сказать. Александр Казаков написал: «В пламя науки подкинем дровишек» и прислал нам небольшой донат. Александр, огромное вам спасибо. Евгений Гусев также прислал донат, написал просто так. Спасибо вам огромное, Евгений. Ну и Михаил Баклуков возмущается. «Откуда засуха-то? Чем теплее климат, тем температура равномернее, влажность равномернее и выше. Опустынивание – это процесс, связанный именно с похолоданием».
0: Да, вот это частые вопросы были, в том числе под, в комментариях под нашим видео со Станиславом. Так, да, давайте вот мы пройдем к презентации моей. Сейчас видна, да, полю?
2: Да.
0: Вот такой слайд я показывал, да, то есть у нас действительно, чем теплее, да, тем более влажный воздух, все правильно, как бы, чем выше температура, тем воздух может содержать больше влаги. И действительно резонный вопрос, откуда же засухи, да, то есть почему у нас пугают засухами, все же теплее. Ну, а пользователи, конечно, пишут, что равномерно будет больше осадков, это не так. Почему это не так? Дело в том, что... Растет-то абсолютное влагосодержание, но не относительное. Понимаете, влажный, то есть теплый воздух может содержать влаги больше, это факт, да. Но когда он содержит больше влаги, чтобы влага достигла 100% влажность относительная, ее должно быть еще больше. А как раз вот то тонкая грань, тонкое вот это равновесие между тем, где достигается относительная влажность 100%, а где она не достигается, где, да, воздух становится более влажным, но осадки не выпадают просто потому, что нет 100% влажности, облака не образуются условно. Мы приходим к тому, что по факту реакция остатков, реакция облаков на изменение климата, она не такая равномерная, как можно было бы ожидать, там, сидя у компьютера своего. Ну вот, например, как меняются осадки, это тренды с 1951-2010, здесь миллиметры в год, за десятилетия. Вот, в принципе, мы что видим? Мы видим увеличение количества осадков в нашей стране, мы видим увеличение количества в США, вот, увеличение количества осадков там в южных широтах в определенных, но, например, мы видим сокращение осадков вот в субтропических широтах, и, конечно, самое опасное, это вот такое, мы видим уменьшение осадков там, где их и так мало, это вот, например, там Ближний Восток, Средиземноморье, мы видим уменьшение осадков в засушливых зонах Китая, например. Мы видим уменьшение осадков в районе Сахели, в районе Сахары. То есть, в принципе, мы видим... Дело в том, что расширяется ячейка Хедли, расширяется область субтропических антициклонов на север. И как раз циклоны сдвигаются на север. Вот здесь осадки растут, а вот здесь они отсюда уходят, здесь осадки сокращаются. То есть мы видим неравномерное изменение осадков. Мы видим зоны и увеличение осадков, и зоны... уменьшение осадков. Поэтому как раз там, и причем зона уменьшения осадков там, где очень много людей проживает. То есть, как бы, собственно, то, когда климатологи говорят, с изменением климата ожидаются засухи, конечно, они не везде ожидаются. Они ожидаются в каких-то определенных районах, но достаточно широких районах. То есть, ну, и это связано, говорю, с тем, что да, влажность растет, но относительная влажность далеко не всегда растет. То есть зависит от того, растет там быстрее температура, или там есть источник влаги, условно, в этом районе, или нет источника влаги. Если источника влаги в этом районе особо нет, то относительная влажность убегает от 100% очень далеко, там, и там осадков еще становится меньше. А если есть источник влаги, ну да, то есть тут и осадков может быть больше. Ну вот, например, тоже, а что такое осадки? Ну, насколько они равномерно растут? Вы думаете, каждый день будет прибавляться там по чуть-чуть? Ну, вот я вас расстрою, отнюдь не так. Это вот сейчас, собственно, уже наше исследование, которое я провожу. Ну, вот этот данный Росгидромет, это динамика средних годовых и сезонных аномалий осадков в России. Да, мы видим вот этот рост осадков там во все сезоны, увеличивается количество, ну, не очень сильно, но увеличивается. Но дело в том, что хоть и общая сумма увеличивается, но ну, не сильно. Вот черненькая – это общая сумма. Дело в том, что меняется очень сильно характер осадков. Вот здесь мы посмотрели, большая была работа, несколько лет делали, тип осадков – ливневые или облажные. Ну, вы для себя, наверное, знаете, вот облажной дождь затянул, весь день идет, равномерный такой, без особых каких-то градаций, там, интенсификации, просто такой, ну, более-менее, плюс-минус одинаковый. А ливень, он короткий такой, может быть, сильный, пройти, там, полчаса идет, потом его нет. И вот мы что увидели? Здесь красные – это ливни, а синие – это облажные. Вот это вот европейская территория России – это Сибирь, а это Дальний Восток. Мы видим, что там в 70-е, 80-е примерно поровну было облажных и ливневых выпадало. А сейчас почти в два раза больше, например, в некоторых районах, ну, там, в Сибири, например, больше ливневых, в европейской не так сильно, но тоже, то есть, сумма у нас вот эта черная, это общая сумма, она, может, слабо изменилась, чуть-чуть выросла, но она сильно выросла за счет увеличения ливневых и уменьшения облажных. То есть, изменился характер осадков, осадки стали выпадать неравномерно, быстро, сильно. Мы видим увеличение экстремальных осадков, то есть, сумма, например, там, 95-й перцентиль осадки вносят все больший вклад вот в эту общую сумму. То есть осадки идут более сильные. И вот интересный момент, это Ольга Зольна из Института океанологии обнаружил такой интересный момент. Перераспределение периодов сухих и с дождями. Ну вот она очень красиво это так продемонстрировала в виде бус. Вот представьте, у вас месяц идет, вот это месяц. И какие-то дни с осадками, какие-то дни без осадков. Ну, вот как бы вот так вот. Дождь идет, потом не идет, дождь идет, потом не идет. Это вот как было. А вот как сейчас становится. У вас увеличивается сухой период, условно становится там 20 дней без осадков, потом там 5 дней с осадками, потом там 10 дней без осадков, 5 дней с осадками, там, ну и так далее. Ну да, я в сумме немножко сказал больше, чем месяц, но, предположим, там 15, 5, там 8 и 2, да, как-нибудь так, увеличивается продолжительность и сухого периода, и продолжительность дождливого периода. И это достаточно опасная история, потому что у вас, когда подряд 5 дней идут дожди, это для, ну, такая угроза наводнений, например, серьезная, там сильно увеличивается сток рек. А когда у вас там 20 дней подряд без дождей, то это увеличивается риск засух. То есть, да, мы за месяц получаем столько же осадков, как раньше, да, ну или даже чуть больше. Но дело в том, что они распределены совершенно неравномерно, они выпадают более сильные и, в общем-то, ливневые. Пожалуйста, то есть тоже не совсем правильно смотреть на такую общую сумму и говорить, ага, просто осадков становится больше. Да, их становится больше, но они становятся другими. И, в общем-то, это тоже надо понимать, условно, наши ливневки там делать, как-то, может быть, другие, ориентироваться, какие-то нормы пересматривать для стока рек и так далее, и так далее. Ну, вот как-то так я бы, наверное, ответил.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Значит, нас уже смотрят более 500 человек. Я обращаюсь к нашим зрителям. Если вы смотрите этот стрим, и он вам интересен, пусть вы даже не согласны с чем-то, что говорит Александр, но чтобы этот стрим увидело больше людей, во-первых, не забудьте подписаться на канал «Лаборатория научных видео», если вы еще на этот канал не подписаны. Нажмите там колокольчик, и выберите в нем пункт «Все», чтобы в будущем вам приходили уведомления о всех новых стримах, которые на этом канале будут приходить. И также обязательно поставьте этому стриму сейчас лайк. Это несложно, но это позволит привлечь большее количество зрителей, которые сейчас к нам подключатся. Стрим будет просто чаще появляться в рекомендациях у других потенциальных зрителей. А я зачитаю следующий вопрос. Его задает Сергей Z. Он прислал небольшой донат. Спасибо, Сергей. Через сколько лет из-за потепления Венеция станет непригодной для жизни и посещения туристами? Предпринимаются ли какие-нибудь попытки спасти город от затопления?
0: Да, хороший вопрос. Я про вторую часть, наверное, не смогу ответить, про такую локальную адаптацию непосредственно Венеции. Но вырастет сантиметров на 20-30 к 2070 году, ну, до 50 сантиметров к 2100 году уровень моря, предположить, то есть вот согласно нашим проекциям климатическим. Насколько это повлияет на туризм Венеции, хороший вопрос. То есть, в принципе, город, конечно, адаптируется. Но здесь надо понимать, что не только растет средний уровень, растут еще нагонные волнения, штормовые. В Европе, в Средиземном море, в ноябре, например, в ноябре, в октябре усиливается штормовая активность, и все больше вот таких нагонных волнений случается. И, в принципе, там затопления Венеции будут происходить все чаще. Станет ли она совсем непригодной? Ну, это сложно ответить. Я думаю, что не станет, что все-таки как-то город адаптируется. Вопрос цены этой адаптации, он, наверное, высокий. Я не уверен, что летом там будет достаточно много туристов через там 30-40 лет, потому что будет очень жарко все-таки туда летом ездить. Наверное, он перестроится на какой-нибудь весенний там сезон и так далее. Ну вот. Сложный, интересный вопрос, на который не так-то просто ответить, находясь, ну, не работая непосредственно в Венеции. Да, наверное, так.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Александр, вопрос... я коротенечко попрошу, Георгий, прости, пожалуйста, не шуршите, пожалуйста, ручкой, руками, что-то там такое, это сказывается. Хорошо. В целом на звуки.
1: Спасибо. Хорошо. Лог Бен задает вопрос. Лог Бен. Одно непонятно. Все говорят, что водяной пар увеличивает температуру. Только вот обывательское наблюдение показывает, что чем больше облачность, тем холоднее. Если она сплошная, то температура воздуха уменьшается на 10-15 градусов летом. Но да, зимой теплее. Да и странно, что облачность только в одну сторону играет. Разве большое количество облаков не отражает большее количество света и тепла? Отражает большее количество света и тепла. Почему-то два раза написано, но неважно. Такой вопрос.
0: Да, вопрос хороший. Я вот как раз, да, его отобрал. Про облака. Вообще облака в климатической системе – это такой фактор неопределенности достаточно большой. У меня как раз диссертация кандидатская была на тему облачности и климата. И модели до сих пор не могут качественно воспроизводить некоторые характеристики облаков. Дело в том, что, например, ну, что такое облачные там процессы? Это какой уровень, да, то есть это у вас там миллиметровый уровень, а даже там, если мы уходим в аэрозоли, то это еще меньший уровень. Если мы говорим о конвекции, ну, это какие-то десятки, сотни метров. Модели работают там современные 3 километра, 5 километров, то есть все это параметризуется. Конечно, как поведут себя облака с изменением климата, вопрос, который, ну, разные модели, они немножко по-разному смотрят. Поэтому логичнее смотреть на то, что показывают данные наблюдения. Но тут и данные наблюдения тоже разнятся, потому что, ну, это надо спутниковые наблюдения, например, смотреть. И вот сигнал только в последнее время стал более-менее отчетливо проявляться, собственно, что происходит с облаками. Ну вот, в принципе, я показал, как реально влияют облака на климат. Но это вот статичная картина. Если бы климат не менялся, то что происходит с облаками? Ну, вот это ватт на метр квадратный. Если помните, то человеческая деятельность – это там 2 ватта на метр квадратный мы добавляем. А здесь смотрите, какие цифры, да, там, вот, ну, если мы посмотрим, например, на поверхность Земли, вот тут вот 54, 28, 26, ну, вот на поверхность, например, Земли. Вот суммарный радиационный эффект. Что такое радиационный эффект облаков? Это разница радиационных потоков между обычными условиями и безоблачными. Если бы мы все облака взяли и убрали, то есть у нас абсолютно ясное небо было бы, то у нас, например, было бы на 26 градусов теплее. Ну, господи, не градусов, извините, конечно, 26 ватт на метр квадратный у нас дополнительно было бы приходило от, ну, от солнца. То есть у нас было бы теплее, конечно, там не на 26 градусов. Общий эффект суммарных облаков на всей планете, он действительно охлаждающий. Там как? Там, смотрите, нижний ярус облаков он охлаждает, потому что они достаточно теплые. То есть облака, каждое облако, оно, у него два эффекта. И поскольку оно состоит из воды, то есть оно обладает парниковым эффектом, но поскольку, опять же, оно тоже состоит, опять же, оно состоит из воды, оно обладает и коротковолновым альбедным эффектом, оно повышает альбедо поверхности. То есть облако белое, под ним там темный океан, то больше отражается. Вот облака нижнего яруса, они достаточно теплые. В принципе, они излучают в космос практически при той же температуре, что и поверхность. Под ними там тот же океан. То есть, в принципе, их парниковый эффект не очень сильный, но они очень яркие. Они очень яркие, у них высокая оптическая плотность, оптическая толщина облаков этих высокая, то есть они белые, и вот они активно отражают, особенно вот такие вот слоисто-кучевые облака над океаном, в тропиках, они, например, активно отражают солнечный свет в космос. Облака верхнего яруса, напротив, они полупрозрачные, солнечный свет через них достаточно неплохо проходит вниз, то есть они очень мало его задерживают, у них альбедный эффект слабый, но при этом они очень холодные. Они находятся наверху, они гораздо холоднее, чем поверхность, и в космос от них как бы... от них уже уходит инфракрасное излучение тепловое, их парниковый эффект высокий, и, в принципе, они отепляют поверхность. Но вот если средний ярус скорее охлаждает, вот если все облака сложить, то все облака в целом охлаждают поверхность. Все-таки вот суммарный их эффект 26 ватт на метр квадратный, такой охлаждающий у облаков, длинноволновый вот у них 28 отепляющий, но коротковолновый 54 ватт на метр квадратный охлаждающий. Но это статичная картина. То есть это вот эти цифры, если мы взяли и всю облачность убрали, вот у нас так бы эти цифры изменились. Но происходит-то не так, а вот как реально облака, как облачный покров реагирует на изменение климата, вот надо смотреть, какие связи реализуются. И вот что известно. Что-то как-то качество картинки немножко ухудшилось, но, надеюсь, вы меня извините. Если что, у меня вот есть это в «Наука и жизнь» в 2017 году вышла такая статья, научно-популярная, достаточно простенькая, про роль облачности в климате, как раз можно посмотреть. А что мы видим? Мы видим при изменении климата следующий процесс. Мы видим рост высоты верхней облачности в тропиках. Чем выше верхняя облачность в тропиках, тем она холоднее, тем при меньшей температуре уходит инфракрасное излучение в космос, тем сильнее парниковый эффект. Мы видим расширение ячейки Хэдли, о чем я говорил с осадками, то есть у нас больше зона субтропических антициклонов, то есть у нас больше область безоблачной погоды, ясной погоды, причем в тропиках, куда приходит много солнечной энергии, то есть Земля поглощает эту солнечную энергию, облака не закрывают. То есть они ушли туда дальше на север, они открыли как бы Землю. У нас есть увеличение полярной облачности, а вот на полюсах как раз облачность, ну вот о чем там спросил как раз пользователь, что слоистые облака, они там охлаждают, а зимой отепляют. Вот в Арктике они как раз как будто все время зимой, они все время отепляют практически. Ну и вот этот сдвиг полюсам траектории циклонов тоже, в принципе, это как раз отепляющие эффекты. Вот уменьшение облачности нижнего яруса надо, то, что наблюдается, ну, вот то, что черненьким написано, это мы пока либо не знаем эти эффекты, то есть не до конца уверены по данным наблюдений. Красные мы уверены, разные данные нам говорят, что вот это точно есть, то есть мы тут есть некий консенсус. Не люблю это слово, но есть, скажем так, понимание, что это происходит вот так вот. А вот черный цвет, это еще либо нет понимания, либо очень эффект слабый. Ну вот, например, уменьшение облачности нижнего яруса над субтропическими частями океанов тоже может приводить к такому потеплению. Причем, но это может быть связано, вот это уменьшение, не с увеличением парникового эффекта и с глобальным потеплением, а с тем, что мы стали меньше аэрозолей имитировать, то есть меньше стало аэрозоля попадать в атмосферу, все-таки вот эти законы о чистом воздухе были приняты, а аэрозоль является ядрами конденсации, и То есть из-за этого может быть облаков меньше, но здесь очень такие тонкие моменты, которые много очень исследований на эту тему есть, и там роль аэрозоли, роль парникового эффекта, вот в том, как ведет себя облачный слой. Тут как бы вопросов достаточно много остается, но мы видим, что облака скорее реагируют в сторону положительной обратной связи, а не отрицательной.
2: Большое.
1: Спасибо.
2: Так, и следующий вопрос у нас пришел от Сан Саныча. Он спрашивает, слышал такое утверждение, что чем больше льдов тает, тем меньше соленость Мирового океана, а соленая вода уже держит в кавычках тепло. Таким образом, климат сам выравнивается. Правда ли это?
0: Ну, опреснение, оно происходит только на севере, и как бы это минимальный эффект вот этой вот связи. Угу. То есть есть какие-то цепочки положительной обратной связи, отрицательные. Их очень много, этих цепочек. Но вот эта цепочка, она не компенсирует.
2: Спасибо большое. Также мы спасибо говорим Сан Санычу за донат и Татьяне за большой донат. Татьяна, спасибо огромное, что поддерживаете наши стримы. Очень приятно. И следующий донат. KFXP. Александр делает важное дело, лайк ему везде, где он появляется. От меня тем важно и плохо осознаваемое человечеством. Огромное спасибо и за поддержку, и за приятные слова. Ну и вопрос от человека с фамилией Максимов. Наверное, фамилия. Возможен ли сценарий, где с увеличением концентрации CO2 появится или увеличится, видимо, или увеличит свое влияние фактор, стабилизирующий или снижающий концентрацию CO2, или потепление, что за фактор и можно ли использовать его сейчас?
0: Ну, говорю, то есть климат пытается демпфировать уже на данный момент то количество CO2, которое мы эмитируем, порядка половины уходит в биосферу и в океан, то есть океан пытается поглотить излишки, биосфера пытается поглотить излишки, но слишком много мы сейчас добавляем и так быстро поглотить не успевает. Не тот резервуар, не тот резервуар. То есть, если мы остановим, да, там, эмиссии, то они постепенно как какой-то такой слишком уж большое превышение снимут. Там, за 30 лет где-то половину они уберут. Но как бы с такой же скоростью, с которой мы сжигаем, никакой эффект не работает в климате. А можем ли мы использовать? Мы что-то можем использовать, да. То есть мы, например, ну, есть так называемые различные методы carbon dioxide removal, как бы сказать, извлечение CO2 из атмосферы и, например, прямое извлечение, прямое улавливание или какие-то методики сельского хозяйства, ну, например, там переход на многолетние растения от однолетних, использование там биочара так называемого, это такое удобрение, какие-то практики рассыпания известняка на побережьях, например. То есть, в принципе, разные варианты разрабатываются, где, чтобы усилить вот этот вот сток углерода из атмосферы. Но пока вот эти вот методы, они такие на уровне статей научных, ну, может, на уровне каких-то отдельных экспериментов, но не на уровне каких-то принятых больших решений. Ну, разве что, как бы, высадка лесов, конечно, то есть вот то, что мы сводим леса, это тоже, конечно, мы сильно влияем, мы убираем резервуар, который наземный, где мог бы храниться углерод, то есть высадка лесов – это тоже важный момент такой, который мог бы помочь. Но тут проблема в том, что, например, молодые деревья, они так активно поглощают углерод, но когда дерево становится старым, оно уже дышит и фотосинтезирует плюс-минус с одной скоростью, а некоторые деревья даже и дышат, то есть как бы более активно, там не только же дышат листья, там и корневая система, например, дышит, и вот старый лес, в принципе, он в какой-то момент может стать источником, а не стоком углерода, особенно если температура вырастет. И вот были работы, вот в нашей лаборатории ученые там, Мохов, Елисеев, Денисов, у них вышла в том году статья, что при определенных сценариях в 21 веке при потеплении российские леса могут стать не стоком для СО2, а источником, вот эти районы лесов. То есть настолько будет активное дыхание почвы, что будет поступать даже CO2 больше в атмосферу, чем стекать. Но это надо будет уточнять. Вот, но такие оценки есть, и все это считается, смотрится. Но вот говорю, повторюсь, что в естественных условиях с такой же скоростью, с которой мы добавляем, извлекать не получается в климатической системе.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Хочу сказать, что у нас уже больше 70 вопросов зафиксировано, поэтому я, во-первых, обращаюсь к Александру, что если есть возможность на какие-то из них отвечать, вдруг есть такая возможность, как-то более сжато, то этой возможностью хорошо воспользоваться.
0: Хорошо, давайте.
1: А к нашим уважаемым зрителям обращаюсь, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали в первую очередь, у вас самый важный вопрос, и вы считаете, что он самый острый, его игнорируют проклятые ученые, не хотят на него отвечать, пришлите его с помощью суперчата или по ссылке, которая сейчас появится в чате, и его тогда точно зададут.

0: дебаты были с тем же самым,
1: ну,
0: Станиславом.
1: Да, то есть тут...
0: Рябушевским.
1: Да, да.
0: Кратко тут сложно, мне кажется, ответить.
1: Кратко сложно.
0: Сергей Дедов спрашивает. Возможно, я недопонял, недорасслышал. Александр говорил, что некие аэрозоли сдерживали потепление, но потом, когда их стало меньше, то потепление усилилось. По какой причине аэрозоли стали меньше применять? Можно ли использовать какие-либо аэрозоли для влияния на потепление? По какой причине аэрозоли стали меньше применять? И почему-то по второму разу тот же самый текст, простите. В общем, про аэрозоли спрашивает.
1: Да. Да, вопрос про аэрозоли. Очень хороший вопрос, конечно. Аэрозоли это важный... важный такой агент влияния на климат, скажем так, который тоже человек имитировал, но почему стало меньше аэрозолей? Просто потому, что промышленность стала более чистой, ну, например, мы стали его в какой-то мере улавливать, то есть даже если мы сжигаем условный там уголь, мы СО2 там попадает, но хотя бы аэрозоль вот от сжигания мы улавливаем, или транспорт, то есть там чище топливо стало, ставили ставить фильтры какие-то перед выхлопной трубой и так далее, то есть вот в какой-то мере все это стало улавливаться, и вот эта проблема стала меньше. То есть и максимальная эмиссия аэрозолей от человека были в 80-х, 90-х годах. Ну, с этим были связаны большие экологические проблемы в Лос-Анджелесе, в Лондоне, вот великий смог в Лондоне в 1950-х годах, когда умерло несколько десятков тысяч человек и так далее. То есть вот тот же туманный Альбион, собственно, тоже он был туманным, потому что очень много было аэрозолей там, а не потому что там было много туманов. Тоже это оттуда, в общем-то, идет. И... И сейчас как бы аэрозоль, что, чем он увеличивал альбедо, то есть он выступал как облако такое, то есть он отражал часть солнечного света и охлаждал. И действительно, вот у меня тут есть как раз последний слайд моей презентации, действительно, а вот ученые, то есть вопрос к ученым вообще, вот, ну окей, а если у нас план Б по поводу изменения климата, если мы понимаем, что мы никак не можем сократить наши эмиссии CO2, можем ли мы как-то воздействовать на климат? Ну, вот ученые предлагают несколько вариантов. Это направление называется geoengineering или climate engineering. То есть мы выступаем такими глобальными инженерами климатической системы. Ну, как выступаем? Виртуально, конечно, выступаем. Все это численные модели. И думаем, где мы, как мы можем повлиять на климат таким образом, чтобы его охладить. Ну и вот тут вот такая схемка Талана Робок, он один из таких главных ученых в этой области, в Нью-Джерси, университет Ратгера. Вот смотрите, как бы вопрос в том, что, ну, как бы предполагается по большей части влиять, конечно же, на солнечную радиацию, и как-то ее часть солнечной радиации отражать дополнительно. Ну вот есть там, в зависимости от того, где мы расположим вот эти отражатели, как бы четыре варианта можно предложить. Вот первый вариант такой запустить. Ну это в основном все какие-то такие некие футуристические, конечно, моменты, но некоторые более проработаны. Ну вот этот футуристический, запустить некие там маленькие зеркала или большое зеркало между нами и Землей, между нами и Солнцем расположить где-то в космосе. Рассчитывается даже точка, которая лучше всего рассчитывается, площадь, которую стоит покрыть там этими зеркалами, ну и отразить там какой-то процент, долю процента солнца, чтобы вот там меньше приходило солнечного света. Следующий вариант – это вот как раз аэрозолями воздействовать, создать экран аэрозольный в стратосфере. Это, по сути, имитировать вулканические извержения, то есть при извержениях вулканов как раз сильных в стратосферу попадало много аэрозолей, которые создавали экран, распространялись по стратосфере быстро, и где-то года два они там держатся и отражают часть солнечного света. Вот есть предложение там с помощью самолетов или ракет запускать в нижний слой стратосферы сульфатные аэрозоли, которые будут отражать часть солнечного света обратно в космос и поддерживать вот такой экран, пока мы, грубо говоря, не справимся там с нашими эмиссиями CO2. Следующий вариант – это вот так называемый cloud brightening, обеление облаков. Ну вот здесь я привел пример такой картинки из космоса. Вот что это такое, чтобы вы понимали, что это вот здесь нарисовано. Это снимок из космоса в восточной части, там, наверное, Тихого океана или Северного или Южного полушария, но это не так важно. И вот здесь белыми, вот эти белые такие, это все облака слоисто-кучевые, это поле слоисто-кучевых облаков. А вот такие более яркие белые полосы, такие

0: ну, не ровные, ну, такие некие линии, это прохождение судов торговых. Вот проходит судно торговое, у него из трубы идет дым, как раз там особой очистки нет, пока, к сожалению, попадает аэрозоль в облако, вот в это облачное поле, и облака становятся более яркими и более долгоживущими за счет того, что попадает много аэрозоля туда. Капельки воды становятся в облаке более маленькими, они более яркие. Вот я говорю, они более долго живут, и из космоса это видно, как вот такие более яркие полосы. И вот идея ученых, а почему мы не можем целенаправленно вот превращать, скажем так, вот такое поле облаков в более яркое? Ну, какие-то предлагаются установки, которые ставятся в море, там, могут ставиться в море, перерабатывать соленую воду, там, натрий хлор, добывать обычно эту соль, запускать в облако, чтобы облака становились более яркими, отражали часть солнечного света, и, в принципе, как раз это надо такими темными частями океанов, в тропиках, то есть, в принципе, сильно увеличить альбедный эффект облаков и понижать температуру. Ну, есть еще вариант там вот как-то модифицировать поверхность, но это самое известное, это там побелка крыш, побелка асфальта, вот, или озеленение там, например, городов. В принципе, это тоже вот такие моменты геоинжиниринга.
1: Спасибо большое. Как-то вот так.
2: Да. Спасибо.
1: И продолжим с вопросами и просто с сообщениями, с донатами. Кукурузка. Спасибо большое за донат. Написала в 2020 году. Урал весь май плюс 30, сейчас третью неделю плюс 34-37. И вопрос от Максимова, который также с донатом к нам пришел. Спасибо вам огромное за поддержку наших стримов. К чему может прийти глобальное потепление, если человеческое влияние не сохранится? Видимо, не сохранится. Температура будет увеличиваться до очень высокой по типу Венеры, или же порог окажется ниже, чем ограничивается температура? Или, наоборот, сохранится?
0: Да, я немножко запутался в вопросе. Если мы не уберем наше влияние, то есть как изменится климат, или если мы, наоборот, сократим эмиссии CO2, как бы...
1: Скорее всего, имелось в виду, да, что наше влияние сохранится. Да,
0: человечество. Сохранится, да. Ну, нет, по типу... Да, по типу Венеры расчеты были такие, что запасов углерода и запасов воды все-таки в нашем на Земле меньше для того, чтобы произошел так называемый убегающий парниковый эффект, runaway greenhouse effect. Вот современные расчеты ученых показывают, что все-таки его не будет, но будет достаточно сильное потепление, ну там на какое-то количество, там, на 10 градусов, может быть, да, то есть, в принципе, в конце концов мы сожжем весь этот уголь и уже не сможем больше добавлять. Дело в том, что зависимость форсинга от CO2, от концентрации CO2, она логарифмическая, и там мы каждый раз, грубо говоря, чтобы линейно увеличить форсинг, мы должны удваивать концентрацию CO2, то есть как бы, когда мы уже на высоких концентрациях, нам надо, чтобы еще увеличить там вот радиационный форсинг, нам надо еще очень много CO2 добавить, и в принципе, ну, там есть некий предел, конечно, этого. Но как вид, скорее всего, человек выживет, может, только в самых полярных районах. Ну, например. Но это самый катастрофический сценарий, мы сейчас обсуждаем, конечно. Скорее всего, все-таки его он не реализуется.
1: Спасибо большое. И спасибо Ангелине Кирсановой, которая также регулярно нас смотрит, говорит спасибо вот таким приятным для нас в том числе способом. И еще один вопрос, его прислал 197 Брут, также с донатом, огромное за это спасибо. Александр, расскажите, есть ли предел, после которого глобальное потепление будет разгоняться само собой без участия человека? Сколько времени у нас есть, чтобы одуматься?
0: Ну, тоже немножко в ту же степь вопрос, да, то есть тоже самоподдерживающийся разогрев. В принципе, оно само себя сейчас уже усиливает за счет цепочек обратных связей, но пока, как бы, если мы сейчас все-таки остановим CO2, то не будет дальнейшего усиления. Связь вот водяной пар, он достаточно быстро уйдет дополнительный, то есть он такой ведомый, у него короткое время жизни, он начнет уходить достаточно быстро. CO2 будет уходить долго, CO2 Ну, я говорю, половина уйдет за 30 лет, потом вот сотни лет, там 30% оставшихся за сотни лет уйдут, а 20 они могут быть с нами так уже и быть дальше. Если мы продолжим сжигать, то есть такие точки неприятные, где, скажем так, переломные, которые могут повлиять на, конечно, скажем, пока нету определенности ученых, где вот эти переломные точки, при каких эмиссиях произойдут эти переломные точки. Ну, например, таяние вечной мерзлоты – одна из переломных точек, или разрушение метангидратов. Хотя вот есть оценки, что, в принципе, вот метангидраты в Арктике добавят всего лишь там полградуса, условно, все метангидраты. Если будет эмиссия метангидратов с шельфа Арктики, то это где-то полградус, он там градус максимум, не больше. То есть не сказать, что это какой-то, опять же, убегающий эффект будет. Ну, я не назову какой-то, не видел хороших таких оценок по тому, вот сколько мы еще можем сжечь. Я видел оценки по тому, сколько мы еще можем сжечь, чтобы удержать температуру там в пределах там 2 градусов, условно, 1,5 градусов. Вот такие оценки делаются. А оценки такие, что вот сколько мы можем сжечь, чтобы потом само себя не поддерживал, я, честно говоря, не видел. Хороший вопрос очень.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Да, Александр, я так понимаю, что слайды больше, скорее всего, не понадобятся. Можно выключить демонстрацию экрана и тем самым снизить нагрузку на сеть. Да. Следующий вопрос задает Николай Лаур. И вопрос звучит так. Как альтернативные источники энергии влияют на климат? Или какие виды деятельности человека влияют сильнее всего?
0: Ну, какие, понятно, какие. То есть... сельское хозяйство, сведение лесов, ну и, конечно, сжигание ископаемого топлива. Первое – сжигание ископаемого топлива. Что касается альтернативных источников энергии. На глобальный климат оценок я видел, они, ну то есть в современной существующей оценке, что минимальное влияние на глобальный климат, но на локальный может быть. То есть, например, если мы ставим много ветряков, условно, в шельфовой зоне, мы забираем импульс из атмосферы, мы ослабляем потенциально силу ветра, ну, в каких-то следующих, вниз по потоку, то есть вот то, что куда ветер идет, вот дальше какие-то города там на побережье, там скорость ветра может ослабляться. И такие оценки есть. И, например, в принципе, даже уже эти оценки используются при установке ветряков, например, в Китае. Первые, вот там были у них, кажется, поставлены несколько неудачных ветряков перед городами, так что там ослаблялся ветровой режим в городе и ухудшалось качество воздуха. То есть там больше было застойных каких-то моментов, застойных периодов, когда вот накапливались аэрозоли, было достаточно тяжело дышать, просто вот скорость ветра упала из-за того, что поставили ветряки. Вот такие эффекты есть, их надо учитывать, но глобально на климат то, что я видел на данный момент, это мизерное влияние.
2: Спасибо. Тата Атанава.
0: Но работы такие есть. Это можно понимать, что это учитывается уже. То есть такие работы можно найти.
2: Угу, спасибо. Тата Атанава, нас постоянный зритель, поддерживает нас. Спасибо. И спрашивает. В высадку на Луну не верят по политическим и религиозным мотивам. За искусственность COVID топят свидетели мирового правительства. А что заставляет отрицать глобальное потепление? Боязнь ответственности?
0: А, вопрос, но не уверен, что по адресу. Все-таки это, наверное, психолог, социолог, кто-то, наверное, нужен такой профиль. Это хорошая, большая такая научная работа. И, наверное, такие работы есть. Я, к сожалению, мне они просто неизвестны. То есть, каков процент у людей, кто отрицает, просто недоверие в целом к науке или недоверие ко всем? У кого просто неприятие, там, да, принять там чувство вины на себя и так далее? Я просто не отвечу. Ну, хороший вопрос, но, к сожалению, не к физику, не к географу, а к этой гуманитарной науке.
1: Хорошо. И следующий вопрос. Спасибо большое, да. Артем Коломейцев задает: про цианобактерии расскажите, пожалуйста, если они один раз создали нашу атмосферу, смогут ли они повторить?
0: Да, боюсь, тоже не смогу ответить на этот вопрос. что и как они смогут сделать, в принципе, и вообще сколько их сейчас, и сколько они вырабатывают кислорода. Вот. Но, честно, мне такие неизвестные оценки, я просто боюсь ввести в заблуждение.
1: Хорошо.
2: Спасибо.
1: Продолжаем. И с нами пользователь с именем, который подписался ровно так. Пользователь с именем. Кирилл Яськов как-то в интервью сказал, что у нас грядет новая фаза ледникового периода, и бояться нам надо не потепления, а похолодания. Согласны с таким заявлением?
0: Ну, смотрите, откуда берутся такие заявления? То есть, в принципе, если мы посмотрим на астрономические циклы, на циклы Миланковича, то есть на сжатость орбиты, на наклон земной оси, на прецессию, то мы поймем, что да, скоро, в принципе, они изменятся таким образом, что к северному полушарию летом будет приходить меньше солнечной энергии. И это может вот запустить цепочку обратных связей с нарастанием снега, с тем, что снег будет оставаться, превращаться в лед. Ну и таким образом будут образовываться ледники. Это все хорошо при условии, при низкой концентрации СО2. Та концентрация СО2, которую мы сейчас дали, отложит, то есть вот все работы, которые я видел на эту тему, они говорят о том, что вот ближайший ледниковый период точно откладывается, который вот там ближайшие там 10 тысяч лет попланировался. И, может быть, останется только тот, который будет через 100 тысяч лет, потому что там будет более сильное изменение параметров орбиты, все-таки они, скажем так, переборят вот этот парниковый эффект. Но ближайший откладывается. И, ну, а корни всего этого растут в учете только циклов Миланковича и не учете парникового эффекта.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Сергей З. задает следующий вопрос. Принесли уже меры по борьбе с потеплением какой-либо результат? Стало ли сейчас лучше по сравнению с прогнозами 10-20-летней давности?
0: Ну, пожалуй, сейчас, конечно, понимание проблемы гораздо выше, чем 10-20 лет назад, и... Ну, об этом говорят уже больше, то есть, но пока все это тоже декларируется, то есть особых мер-то пока и нету, то есть как люди сжигали ископаемое топливо, так они продолжают его сжигать, и как эмиссии росли, так они растут, они даже еще быстрее растут, поэтому пока никаких таких каких-то положительных моментов, честно говоря, не видно. Ну вот я говорю, то есть с аэрозолями видно, да, люди поняли, что качество воздуха ухудшается, но с ними все понятно, потому что они короткоживущие, как бы вы их убрали, сразу качество воздуха стало лучше, вы видите результат сразу. Это вот проблема большая тоже как раз, вот может быть, возвращаясь к вопросу, которую я адресовал к психологу. Дело в том, что результаты борьбы с последствиями изменения климата не видны нам. Они могут быть видны там, следующему поколению, поколению через, там, через два поколения. А мы, может, даже этих результатов и не увидим. И вопрос, возможно, у людей стоит, а зачем я? Я-то как бы и не вижу результатов. Вот, зачем мне вообще что-то делать? То есть тут вот этот вот горизонт принятия решений, он сильно выше, да, чем там, наша жизнь. И, ну, пока нет, пока мы не видим каких-то положительных моментов. Именно с физики.
2: Угу. Спасибо. Спасибо. Мы выходим в эфир сейчас уже больше часа, час 15 минут. У нас еще много десятков вопросов. Я призываю пользоваться суперчатом наших зрителей, призываю и ссылкой в чате. Напоминаю, что мы выходим сегодня на канале Лаборатория научных видео. У нас сегодня по скриптум. Александр Чернокульский, климатолог, отвечает на те вопросы, которые появились после его последнего выступления на форуме «Ученые против мифов», и на те вопросы, которые сейчас вы задаете. Напомню, что мы выходим обычно по средам и субботам. Я не могу сказать, к сожалению, что, какой эфир у нас будет в эту субботу, в ближайшем, мы еще этого не спланировали. Завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет следующий доклад форума «Ученые против мифов». Это доклад палеонтолога Дмитрия Пащенко, посвященный мифам о крокодилах, ископаемых и современных. Завтра на канале Anthropogenes.ru. Не забудьте, если вы еще не подписаны, подписаться и на канал Лаборатория научных видео, и на канал Anthropogenes.ru, ссылка на который сейчас появится в чате. А следующий вопрос у нас
1: от Ганса. Георгий, я еще хочу добавить, что поскольку мы задаем довольно много вопросов, все эти вопросы будут потом переданы, заданные вопросы будут переданы Александру. Александр выберет из них, как обычно, мы делаем это у себя на стримах, два вопроса, которые ему наиболее понравились, и таким товарищам, те, кто задал наиболее интересные вопросы, мы подарим пару футболок. Имейте это в виду, когда задаете свои вопросы. Ну и спасибо вам, что поддерживаете наши трансляции. Для нас это очень полезно, в том числе с точки зрения организации подобных стримов. А теперь, Георгий, да прошу следующий вопрос.
2: Да, да, следующий вопрос. Его задал Ганс Форальберг или Форальберг. Почему правительство некоторых стран требует платить налог на выбросы именно им? Ведь они с 14 века насиловали планету, грабили отстающие страны и безжалостно рушили экономику других стран.
0: Ну, как вы понимаете, вопрос, конечно же, не очень правильный. Как я могу ответить на этот вопрос? Вопрос ради вопроса, по сути, сейчас, да, был. Но не будет у меня ответ на этот вопрос. В принципе, понятно, что есть некая вот эта вот... несправедливость. Да, действительно, развитые страны развились за счет сжигания ископаемого топлива, а теперь говорят, слушайте, давайте мы его перестанем сжигать, и а то климат как-то меняется. Эта несправедливость есть, и как раз создан зеленый фонд, куда вот все эти развитые страны там должны вносить деньги, а страны, которые не развивающиеся, которые страдают как раз от неклимата, эти деньги должны получать. То есть, в принципе, ну, есть некая компенсация. По поводу налога, ну, там не совсем так. Там, например, ЕС хочет ввести граничный налог, насколько я понимаю. Если у вас налог берется в вашей стране, то не надо платить там той стране. Но если в вашей стране ничего не делается для борьбы с изменением климата, то тогда вот типа платите. Ну, вот, а те деньги, наверное, пойдут в этот зеленый фонд. Но вопрос, скорее всего, не ко мне, а к, это уже экономика изменения климата, а не физика.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Кукурузка пишет, а есть ли смысл, а есть ли связь потепления с осадками зимой? 20 лет назад в ноябре уже строили горки, а последние 5 лет в Новый год нет снега и тает ледовый городок на Урале.
0: Ну, зимой мы, в принципе, видим в среднем по России увеличение осадков, но вот в отдельных районах в какие-то годы, может быть, опять тот же самый блокирующий антициклон, про который я говорил, вот эти вот меандрирования в атмосфере, где может установиться какой-то антициклональный тип погоды с малым количеством осадков. Но если мы про Россию говорим, то, ну да, и зимой, и летом проявляется, конечно же. Зимой больше проявляется изменение динамики атмосферы, сдвиг циклонов к северу. То есть, в принципе, осадков становится больше на севере. Особенно там вот растет, например, сток рек в Арктику, то есть там увеличится количество осадков. Да, это мы видим.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Дальше длинный вопрос от Александра Фелицина. Факторы, которые вы не упоминали, если не ошибаюсь, дегазация водорода. Поясню. Эта зима была очень теплая. Почему? Потому что над Северным полюсом несколько месяцев торчала озоновая дыра, в кавычках, минус 30% от нормы. Поэтому солнечное ультрафиолетовое излучение больше нагревало атмосферу. Карты озона все время измеряются. Есть сайт с картами. Предлагается. От чего зависит, есть дыра или нет? По теории профессора Сывороткина, это зависит от водорода, который постоянно исходит из ядра Земли.
0: Немножко пропадает связь, но...
1: Да, в целом пока понятно. По теории, да, я отсюда начну. По теории профессора Сывороткина, это зависит от водорода, который постоянно исходит из ядра Земли и разрушает озоновый слой. Например, Севморпуть. Так... Заприпаянные полярные плыньи, да. Это суть места повышенной дегазации. От чего зависит дегазация водорода, честно говоря, не знаю, но не от деятельности человека точно, подытоживает Александр Фелицин.
0: Смотрите, не видел ни разу данных по дегазации водорода, то есть я видел работы Сывороткина, но я не понимаю, какими данными он оперирует. Откуда он берет эти данные по дегазации водорода? Я не понимаю, как водород может попадать сразу в стратосферу механизмов. Я, как метеоролог, не вижу таких механизмов. Что касается непосредственно озоновой дыры, этой зимой был аномально сильный стратосферный полярный вихрь, очень сильный, и как раз чистая динамика. Почему он был рекордно сильный, это мы еще будем выяснять. Это тоже сейчас работы на эту тему идут. Ну, скорее всего, это как-то связано, видимо, тоже с перестройкой там, всей атмосферы, всей динамики, с изменением климата. Но то, что это был рекордный полярный стратосферный вихрь, это точно. И как раз вот этот вихрь и привел к тому, что озона было меньше, чем обычно. В принципе, это обычное явление, то, что озон уменьшается зимой над Арктикой. Про то, что человек пишет, забыл, кто спрашивал, то, что зимой
2: Александр Филицын.
0: Да, вот Александр Филицын, он говорит, зимой вот там дыра озоновая, и поэтому много попадает ультрафиолета, но там вообще-то зима, полярная ночь, никакого ультрафиолета там не попадает. А севморпуть и уменьшение, конечно, ледового покрова в Арктике никак не связано с озоном, это потепление атмосфер, потепление океана, изменение трансполярного дрифта. Причин много достаточно, изменений облачности, все это достаточно хорошо исследовано, но, честно говоря, вот эта вот история с водородом, она, ну, насколько мне известно, она не подтверждается ни фактами, ни какой-то, ни какими-то вот механизмами того, как этот водород попадает непосредственно сразу к озону, минуя там всю эту динамику, минуя вот эту крышку из инверсии между тропосферы и стратосферы, мне совершенно непонятно.
2: Спасибо, Александр. Следующий вопрос задает Алексей Носовец. Уже не первый вопрос, который он задает и присылает его с донатом. Спасибо, Алексей. А работают ли климатологи с историками? Изменения климата ведь могут подтолкнуть людей к миграциям. И наоборот, данные о миграциях намекают на климат. Я, кстати, вспоминаю, что в комментариях тоже на эту тему писали. Я помню, что, по-моему, на дебатах Александр высказался, что есть какие-то работы о том, что да, даже конфликт Сирия, в Сирии да, каким-то образом связан с миграциями. Естественно, это у многих вызвало вообще такие околополитические вопли там начались сразу. Вот.
0: Да, то есть причем я не покривил душой, есть действительно работы на эту тему. То есть есть работы, показывающие, что это преувеличение, что все-таки засуха в Сирии сильная, она там была связана, может быть, там с частью, отчасти с деятельностью Турции там, с водохранилищами, и роль там глобального потепления ниже. Но есть работы, показывающие, что там. То есть, в принципе, мы с историками работаем, и там вот такая же история, вот как сейчас я Сирию писал. То есть причин переселения народов может быть несколько. Изменение климата – это может быть одна из этих причин. Ну, например, у Клименко, член корреспондент Клименко, есть такая из Московского энергетического института, у него есть большая книжка про то, как связаны там изменения климата с переселениями, но он как бы слишком детерминированно приводит, что все, климат изменился, все, люди переселились. Но, в принципе, причин может быть несколько, и не очевидно, что прям сразу там потепление или похолодание, засуха привели вот к переселению народов. Но такая тематика есть в Институте географии, например. Я знаю, есть люди, которые этим занимаются, исследуются различные архивы, смотрятся, пытаются найти какие-то связи, установить. Но это сложный процесс, это многофакторный момент вот, переселения. И как бы говорить, что вот только один фактор влияет, это климат, ну, не знаю, это так вот достаточно сильно, но возможно, что какие-то, то есть я уверен, что какие-то переселения действительно они были связаны с изменением климата, но как бы за каждое ставить изменение климата, ну, это как бы не совсем правильно. Но исследования ведутся, да.
2: Спасибо. Виталий, передаю вам слово.
1: Принимаем. Дарек Висинза спрашивает. Пока на законодательном уровне не запретят загрязнение воздуха, ничего не будет. Вопрос, а стоит ли бороться, если есть ли смысл?
0: Ну, тут каждый для себя ответит на этот вопрос. Кто-то видит смысл, кто-то не видит смысл.
1: климатологи видят в этом смысл?
0: Ну, климатологи видят смысл в том, чтобы показать людям, что надо сделать вот так, вот так, вот так. И, то есть то, что у нас сейчас происходит, вот это и вот это. Оно происходит вот из-за этого, из-за этого, из-за этого. Дальше вот вам все факты, вот, ну, вы свяжите А и Б. Ну, если люди не могут связать А и Б, ну, значит, уже...
1: Спасибо большое.
0: Я тут бессилен, на баррикады идти.
1: Климатолог на баррикадах, да. А румяный пирожок, спасибо огромное за то, что вы приходите постоянно и поддерживаете наши стримы. Ну и, говорит, приглашайте Александра еще с большим удовольствием. Конечно же, будем приглашать. Я думаю, что и тема интересная, и рассказчик замечательный. Кейв-Ксп или Кейв-Икспи задает вопрос. А каков будет уровень СО2 через 20-60 лет? Не ударит ли эта проблема по человечеству раньше? Гипоксия, например. Чем непосредственное повышение температуры?
0: Ну, гипоксид, там кислорода не очень большое уменьшение идет. Идет небольшое. Есть работы у медиков. Вот мы с медиками контактируем, например, тоже, как влияет изменение климата на различные факторы. Гипоксия в плане того, что у вас становится больше СО2, меньше кислорода, ну, там очень маленький эффект, но, в принципе, он может проявиться. Как и через 20-60 лет изменится? Ну, знаете, вот вы спросите экономистов, как себя будут вести рынки в 2020 году? Они пойдут S&P там вверх или вниз? Вот что они вам ответят? Вот вы верите этим прогнозам? Вот мы берем прогнозы у экономистов и социологов. Как будет меняться развитие человечества через 20-60 лет? Они нам рисуют там 3, 4, 5, 10, 15, 20 сценариев. В зависимости от того, какой сценарий будет развиваться, будет вот так-то меняться климат, вот так-то будет меняться СО2. Как реально изменится? Ну, сложно сказать. В принципе, если ориентироваться на работы, ориентироваться вот на эту цель в 1,5-2 градуса удержания, то через к 2035 году мы должны, по идее, к 2050 году, извините, мы должны эмиссии наши свести к нулю, то есть человечество. И это не значит, что мы не будем сжигать, просто мы будем извлекать столько же, сколько сожгли, условно. В принципе, начиная с 2050 года должна пойти вниз концентрация. Но что будет в реальности, ну, это очень сложно ответить сейчас, конечно. Это можно только фантазировать. Ну, вот экономисты, социологи фантазируют, дают нам их свои фантазии, результаты фантазии, и мы по ним считаем, собственно, как изменится климат.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Задает вопрос Андрей Казанцев. Есть глобальное решение проблем климата, энергии, воды, аэрогидроэлектростанции или аэрогэс, я не знаю, как расшифровывается правильно, аэрогидроэлектростанции, второй по величине источник чистой возобновляемой энергии, 800 тераватт, наверное, и первый пресной воды в 11 раз больше всех рек. Вот такой вот, я не знаю, вопрос это не вопрос, некое утверждение человек делает.
0: Видел я какие-то работы по установке каких-то электростанций а-ля ветряков в атмосфере. Ну, не знаю, насколько там это надо к технологам говорить, насколько я понимаю, технически нерешаемо. Извлекать, грубо говоря. Насколько я понимаю, пытаются извлечь силу ветра, но не в приземном слое, а выше, там, где более сильный ветер.
2: А вода при чем?
0: Не знаю, я не очень понял, причем грязь. Ну, честно говоря, вопроса недостаточно. Факт мата недостаточно для того, чтобы ответить развернуто. Может быть, я не совсем про то ответил.
2: Спасибо.
0: Ну, про аэрогэс.
2: Ну, тоже надо специалистов каких-то спрашивать или попросить Андрея пояснить, что он имеет в виду.
0: Да.
2: И Евгений Гордеев спрашивает, а возможно ли качественно предсказать, как изменятся течения в океане, тогда, когда они изменятся от глобального потепления? Существуют ли какие-то расчеты на эту тему? Как поменяется течение?
0: Хороший вопрос. Это очень важный вопрос, как будет меняться течение, вообще как они менялись в прошлом, например. И вообще роль океана в климате, она... То есть этот момент, он исследуется достаточно активно, и тут важный момент понимать, например, что такое течение, например, тот же Гольфстрим. Это множество-множество маленьких вихрей. То есть это не река такая, которая течет. Это множество вот вихарьков, и если мы их осредним, мы получим некое течение. А эти вихри, они очень малого размера, и там современные модели, может, их не до конца хорошо воспроизводят. И здесь, конечно, вот этот вопрос, насколько мы их хорошо можем ответить, он пока еще решается, и обсуждается, и анализируется. Но что предполагается, что немножко замедлится глобальный океанический конвейер, течения поверхностные, которые, в принципе, нам так вот известны, они изменятся слабо, ну, разве что, кроме того самого Гольфстрима несчастного, который, ну, не то что замедлится и ослабеет, но, в принципе, ожидается небольшое похолодание на севере Атлантики. Это единственное такое пятно на всей карте климата, где будет там, на всей карте температурные в конце 21 века, где, в принципе, ожидается некое похолодание. Кстати, оно и сейчас наблюдается, вот это север Атлантики. Небольшое такое ослабление Гольфстрима наблюдается вот за счет ослабления в целом вот этого океанического конвейера. Но оно очень слабое, и это никак не повлияет там, к фильму «Послезавтра» это не приведет, потому что это совершенно другие были процессы. Это был палеоклимат, и там совершенно другой ледник был. То есть, в принципе, вот расчеты показывают, что ну, каких-то более сильных изменений не будет. Но есть еще расчеты, показывающие, что, например, может усилиться явление Эль-Ниньо. Нельзя считать, конечно, это совсем течением океаническим, это не совсем правильно назвать течением, это некое явление на поверхности океана, то есть это аномалия температурная. Но вот есть, в принципе, такое понимание ученых, что скорее, с большей вероятностью усиливаться будут процессы Эль-Ниньо. Ну вот я бы, наверное, так ответил, да.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос нам прислала Няшка Фитоняшка. И она спрашивает, а почему бы не отводить СО2 после сжигания ископаемого топлива в парники? Ведь растения лучше всего растут при 1500 единиц СО2, видимо, на метр кубический.
0: Ну, хороший момент. Я думаю, даже, может быть, такое предполагается. Вопрос отведения. Тут вопрос, наверное, транспортировки до парника этого СО2, сколько он будет стоить, эта транспортировка, и насколько эффективно, условно, он останется, ну, он не попадет в атмосферу. То есть сколько из этого СО2 усвоит растение, сколько там усвоит почва, и когда вы парник откроете, все обратно попадет в атмосферу. Но это вопросы вот этого carbon dioxide removal, в том числе включают улавливание СО2 при сжигании ископаемого топлива, и дальше с этим СО2 надо что-то делать. Но так что вот в парнике к растениям я, наверное, такого не видел. Можно посмотреть, может, такое что-то и есть на эту тему.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Ник Игорь спрашивает, мы задаем следующий вопрос. Существуют ли теоретические наработки вывода парниковых газов из атмосферы, их использование или утилизация?
0: Ну да, опять то же самое. Опять вот этот carbon dioxide removal. Вы можете ввести там в Google Scholar вот эти три слова carbon dioxide removal и найти, или просто даже просто в Google и найти множество красивых картинок, множество различных примеров того, что предлагается делать. То есть, ну, я говорю, такие самые простые какие-то моменты, это вот высадить лес, он там где-то пророс, срубить его весь и сделать из него мебель, условно. Вы дерево пока живо, оно усвоило из атмосферы уголь, ну, СО2, то есть в процессе фотосинтеза поглотило СО2, кислород отдало, уголь остался в виде этого дерева несчастного, который потом срубили, сделали из него стул. Вот этот стул является таким вариантом тоже вывода из атмосферы. Ну или делать те же самые небоскребы, которые там в чате все диванные аналитики сразу, конечно, сказали, что это как это может быть. Но проекты такие есть, и действительно есть такие дома уже, построенные из дерева. И, в принципе, это тоже момент по улавливанию углерода из атмосферы. Ну, есть и другие методы, есть там улавливание в почве, например, чтобы он оставался и так далее. Ну, есть какие-то проекты, но это все пока на уровне таких либо малоэффективно, либо на уровне каких-то там первых заводов. Есть несколько заводов построено, которые напрямую улавливают углерод из СО2 из атмосферы, но пока это очень дорого. Пока там, тонна уловленного СО2, она очень дорога. Пока это такие проекты, в общем-то, их надо субсидировать пока. То есть, ну, они пока субсидируются, они пока не приносят прибыли. Но, в принципе, может быть, из этого делать какие-то удобрения. Ну, вот какие-то проекты разрабатываются, и сейчас, конечно, в этом смысле именно вот здесь бум для развития технологий вот в этой области действительно прям активно развивается, и много работ на эту тему. В России нет, к сожалению, а в Европе – да, в Америке – да.
2: Спасибо. Ксения Дмитрий Челест или Целест спрашивает, значит, прислал нам небольшой донат и спрашивает. Добрый вечер, Александр, спасибо большое за стрим. Повлияет ли на изменение климата наблюдаемое сейчас движение Северного магнитного полюса? Ну, я думаю, Ксению можно просто отослать к вашему докладу на форуме.
0: Да, ученые, да, давайте отошлем. Да,
2: отошлем, потому что там про это рассказывалось.
1: И довольно подробно.
2: Сразу следующий вопрос. HIMP или HIMP. Наблюдаю по работе, что электросетевые компании Сибири закупают все больше оборудования для контроля гололеда на проводах ЛЭП. Так как это становится проблемой? Этот тренд тоже связан с изменением климата?
0: Да, мы такие даже проводили, в общем-то, работы есть по гололеду, по ледяному дождю, и, в принципе, видно положительную динамику, особенно, например, в Сибири, где у вас температура была низкая, а стала она ближе. То есть у вас больше переходов через ноль становится, например, или, ну, больше условий для этот переход через ноль – это гололедица, а больше условий для образования там вот этой гололеда. Ну, там минус 5 должно быть, например. В принципе, да, это следствие изменений климата.
2: Спасибо. И несколько вопросов задает зритель, который подписывается Маджахет. А вот, наверное, два вопроса подряд можно объединить. Критика потепления. Откуда берутся исходные данные? Каким образом по небольшому количеству измерений делается обобщение на общеземную температуру, причем с точностью до 0,1 градуса? И в продолжение этого вопроса. Красивые картинки графиков изменения температуры есть, а где там погрешности? Нет? Может, это просто поддельные волюнтаристские данные?
0: Ну, конечно, это данные наблюдений на различных станциях, данные наблюдений судовые, данные наблюдений буев в океане, Арго, например, данные спутниковых наблюдений. Это очень большое количество данных, точность этих данных проверяется. А погрешность всегда дается, вы можете посмотреть, какая это погрешность. Например, чем дальше, если мы в прошлую уходим, там всегда выше погрешность. Вопрос осреднения данных, вопрос важный. Есть разные методики осреднения, и все они, да, можно вообще отдельные станции смотреть, ничего не осреднять, например. И в принципе мы все это дает нам все равно потепление, то есть, ну, не уйдем мы от этого. Можно сколько угодно ругать, и это не один-две станции, это тысячи станций. Ну, как бы я не согласен с постановкой вопроса, она такая, ну, понятно, что человек может там, ну, не то, что хочет подеть, но он говорит, вот у вас там три замера, и как вы по ним что-то делаете, по трем замерам, да, но это неправда, это просто не соответствует действительности.
2: А вот с погрешностями, почему на графиках? На графиках указаны погрешности или нет?
0: На графиках палеотемператур всегда указаны погрешности, на графиках аномалии они не указаны, но предполагается, что да, погрешность 0,1, 0,2. Вот такая погрешность измерений и погрешности при осреднении, она остается, в общем-то, такой же. То есть у меня чуть выше была погрешность там, в середине 19 века, потому что было меньше наблюдений, но различные есть методики. Мы можем, например, посмотреть только те районы, где у нас были долгие наблюдения, например, где у нас не менялся там термометр, где у нас были все те же самые станции, находились все те же самые приборы, и вот у него погрешность 0,1, например. Ну, 0,1 – это стандартная погрешность термометра. Возможно, погрешность при осреднении, она может быть чуть выше, но на самом деле, когда вы осредняете очень много данных, то у вас погрешность уменьшается. То есть там единственное, если вы как-то у вас систематическая есть ошибка, там, например, если есть систематическая ошибка, вы систематически неправильно осредняете, вот тогда у вас она может быть. Но, насколько я понимаю, все это можно найти, посмотреть, но достаточно все точно. То есть есть какой-то предел, но мы вышли, наш сигнал уже вышел за пределы этой точности.
2: Ну, я так понимаю, что против довода, что это поддельные данные, тут уже не возразить, наверное, возражать бесполезно.
0: Ну, может, конечно, кто-то сидит и все эти данные рисует. Я даже не знаю, сколько надо жизни потратить на то, чтобы все эти данные придумать. Это все можно придумать, наверное, так рассудительно.
2: Спасибо. А Виталий, передаю вам слово.
1: Принимаю. Ник Игорь, и уже далеко не первый вопрос задает. Проект термоядерной электростанции. Возможно ли снижение парникового эффекта?
0: Ну, если это пойдет, сколько уже про термояд говорят, пока энергии мы не получили от термояда.
1: Ну, если вдруг, то да.
0: Ну, если вдруг, конечно, то есть решение энергетическое и решение того, как получить энергию, это важный момент. Если, конечно, мы там, ну, или водородное топливо, например, сейчас активно развивается. То есть, все это в плане того, чтобы получить новый источник энергии. Да. То есть понимание, что получать энергию от угля и нефти, оно как бы чревато тем, что мы гробим климат. Ну, не то, что мы гробим климат, это тоже неправильно. Мы, скажем так, ухудшаем свое место в этом мире. Нам тяжелее будет. Земля справится.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Владимир Кулешов спрашивает, а при каких сценариях изменения климата общая продуктивность экосистем Земли будет расти?
0: Ну, я... Тут, наверное, надо экологов спрашивать или биологов. Я боюсь, что не совсем корректно вам могу ответить. Сейчас, конечно, то есть понятно, что CO2, повышение CO2 благоприятно для там, продуктивности лесов, но неблагоприятно для биоразнообразия, условно. То есть здесь я боюсь, я хорошо, правильно не отвечу на этот ваш вопрос. То есть я там, могу ввести в заблуждение, чего бы не хотел делать.
1: Спасибо большое. Олеся Кузнецова спрашивает. В ближайшие 40-50 лет в Питере заметно будет изменение климата. Ну, будет ли заметно изменение климата? И повлияет ли это на питерскую влажность?
0: А, ну, то есть сейчас вы пока не замечаете, да, в Питере изменение климата? Вопрос в том, что... Да, то есть если человек не замечает, то он и потом не заметит. Он постоянно привыкает к тому, что он сейчас ощущает. Он не вспомнит себя 50 лет назад. Это психологический эффект. Изменение климата уже есть в Санкт-Петербурге. Что касается влажности, опять же, о какой влажности мы говорим, об относительной или абсолютной, в принципе, туда смещаются траектории циклонов к северу и... То есть вот эта пасмурная погода, она, в общем-то, изменению климата способствует ей. Но не стоит забывать про те блокирующие антициклоны, которые могут установиться на какой-то относительно там, продолжительный период, на 3 недели, условно, на 2 недели. В таких ситуациях, наоборот, будет солнечно. Но общий сдвиг к северу циклонов и увеличение осадков в районе там, в Питере, скорее ждет увеличение осадков, увеличение влажности и увеличение облачности.
1: В Питере будет еще больше облачности.
0: Еще больше Питера будет.
1: В Питере еще больше Питера, да.
2: Ой, спасибо.
1: Спасибо, хорошо. Да.
0: Екатерина. Хорошо.
1: Иногда будет хорошо. Ладно, Екатерина спрашивает. Не успела на стрим, но на всякий случай задам вопрос. Как определяется глобальное потепление, если на крайнем севере зимой при потеплении обычно выпадают осадки, а при похолодании небо ясное?
0: Не понял вопрос. Определяется потепление по совокупности различных эмпирических данных из различных оболочек земной климатической системы. Океан, атмосфера, сокращение ледников, уменьшение температуры в мезосфере, потепление в тропосфере и так далее, так далее. В принципе, я все достаточно подробно расписывал, показывал вот на последний «Ученый против мифов» в моей лекции. Там первая часть была про то, что мы наблюдаем. Второй вопрос, вторая часть вопроса, я, честно говоря, не понял. Ну да, на севере теплый период связан с приходом циклона и с выпадением осадков, а с приходом антициклона связана холодная погода и как бы солнце там, но ну как-то я не очень немножко не понимаю. Ну, видимо, опять же, смещение климата и погоды, наверное.
1: Но, видимо, это про то, что когда зимой идет снег, теплее, чем когда просто яркое солнце и мороз и солнце, вот это вот все. Видимо, этот контекст имеется в виду.
0: Ну, наверное, да. Но зимой тепло зимой ассоциируется все-таки с циклонами. Здесь важна динамика еще атмосферы и погода. Тепло зимой в северных широтах ассоциируется с циклонами, а с циклонами ассоциируется также облачная погода и осадки. А при антициклонах, да, холодно. Но солнце становится там зимой, оно, извините, над южным полушарием, оно как бы практически не дает никакого тепла.
2: Угу. Спасибо.
1: Даниил Лебович или Георгий, ты продолжишь?
2: Да, я продолжу. Даниил Лебович задает вопрос. Лектор просил не путать экологию и климатологию. Может подчеркнуть разницу, чтобы самому более не путаться? Можете подчеркнуть разницу между экологией и климатологией?
0: Да, тут, конечно, я сам иногда, конечно, оговариваюсь. Понятно, что экология в таком понимании научном – это просто вообще раздел биологии, и экологические проблемы, они уже, как и климатические проблемы, уже вышли за такое узкое понимание там, того, что климат, что такое климат, что такое экология. Я имел в виду, наверное, все-таки качество воздуха. То есть, если мы говорим о качестве воздуха и о проблемах, связанных с качеством воздуха, и о проблемах, связанных с изменением климата, то это все-таки разные вещи. Плюс, наверное, может быть, я имел в виду climate-friendly and eco-friendly вот в этом смысле. И тогда eco-friendly имеется в виду то есть, какие-то решения, ну, например, не буду называть компанию, но вы можете легко ее нагуглить, которая продвигает свой продукт как climate-friendly, который не является eco-friendly, просто потому что используются очень мощные гидроэлектростанции для производства этого продукта, которые при том, как появились эти гидроэлектростанции, вся, скажем так, плохое слово экология, вся окружающая среда была резко изменена в худшую сторону вокруг этих гидроэлектростанций. То есть для климата, да, мы не будем выбрасывать СО2, но локальное ухудшение окружающей среды вы получили. Я имею в виду вот этот момент. Я не буду про термины чисто научные, про то, я понимаю, что такое экология в научном понимании, и я понимаю, что я иногда ошибаюсь, называя экологией там качество воздуха. Осознаю, да.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Денис, спикер шоу, прислал донат. Спасибо за поддержку, Денис. Огромная благодарность и низкий поклон за вашу деятельность. Вопрос: на какие доходы живут ученые в России? Есть ли возможности для дополнительного заработка?
1: Сейчас мы про гранты поговорим.
0: Да, ну как раз я сейчас на своем рабочем месте, вы можете посмотреть. Там у меня шкафчик там. Коробки какие-то. Ну, на какие доходы живут? У нас грантовая система выстроена в науке сейчас. То есть пишешь статьи, пишешь проекты, эксперты оценивают и решают, нужен твой проект условно для развития науки или не нужен. И таким образом получаешь ты деньги или не получаешь. Я думаю, что это не только в климатологии, это во всех науках сейчас в России. Физика, биология, химия и так далее, и так далее. Выхода, ну, поскольку это все-таки фундаментальная у нас наука, не прикладная, то есть выхода какого-то на предприятие, там, на прикладные какие-то моменты. Ну, у нас есть Росгидромет, мы можем что-то там для прогноза погоды, когда мы можем какие-то моменты. Ну, в нашем институте, например, институт физики атмосферы, есть, например, лаборатория распространения волн в атмосфере. Там приложение для дистанционного зондирования атмосферы идет. Ну и здесь, возможно, какие-то заказы, там, госзаказы, оплаты идет. Ну, как-то так, то есть какие-то такие моменты.
1: Спасибо.
2: Опять передаю слово Виталию.
1: Угу. Екатерина спрашивает. Дополню к донатному сообщению. Обычно разница температуры зимой довольно огромна. Когда выпадают осадки и дует ветер, и дует ветра, то примерно происходит при температуре от 0 до минус 10, когда морозы идут. то температура там уже намного ниже, доходит до минус 40, максимум в том регионе, где я жила. Екатерина, спасибо вам за дополнительную информацию. И вопрос от Александра Фелицина. От чего зависит? Ну, на самом деле вопрос, да, который уже был повторен.
2: Поэтому дальше.
1: Движемся дальше. Ксения Дмитрий Селест. Вопрос добрый вечер, Александр, тоже был вопрос, но почему-то стали повторяться вопросы. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот, этого вопроса точно не было. Габрис пишет. Чем был обусловлен быстрый рост температур полградуса за 30 лет в первой половине 20 века со стагнацией в 80-х?
0: Вопрос хороший, вопрос изучается. Есть несколько причин. Ну, во-первых, в начале 20 века было увеличение небольшой солнечной активности. Это факт. То есть там, возможно, серьезный вклад был в тот тренд из увеличения солнечной активности. То есть, если вы посмотрите вот на максимум 11-летние, там, 10-е, 20-е, 30-е годы, то есть там они вот так вот увеличиваются. Потом как бы этого нет. Плюс росла концентрация СО2, она с низкой стартовала, то есть 280, она достаточно стартовала, все-таки уже она стала расти. Плюс почему стагнировала, есть... Еще такие моменты, во-первых, как 60-летняя цикличность в океане, в Атлантическом океане мода 60-летняя атлантическая мультидекадная осцилляция, которая тоже, в общем-то, совпала, часть вот эта стагнация совпала с понижающей модой. Плюс есть вот те самые аэрозоли, которые достаточно активно имитировались в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, которые охлаждали климат. И как раз когда мы их убрали, вот у нас сейчас опять рвануло вверх. Ну, вот это сумма вот этих разных факторов. Здесь в первой половине века ни в коем случае нельзя исключать и убирать, ее никто не исключает именно вот эту функцию найти.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Хочу напомнить уважаемым зрителям, что вы находитесь на канале Лаборатория научных видео.
1: И надеюсь, смотрите... научных зрителей тоже, да?
2: Да, и научных зрителей, да. Лаборатория, которая производит научных зрителей. И смотрите по скриптум к докладу Александра Чернокульского на форуме «Ученые против мифов 12». Доклад был посвящен причинам глобального потепления. И, собственно, сегодня Александр отвечает на вопросы, связанные с климатом и с изменениями климата. Мы выходим, мы стараемся стабильно выходить два раза в неделю на каналах Anthropogenes.ru, на канале Лаборатория научных видео. Вы можете наши стримы поддержать, можете поддержать непосредственно сегодняшний стрим, а можете подписаться на нас, например, на Patreon. Да, я также хочу сказать, что по завершении сегодняшнего эфира Александр выберет два лучших вопроса. Мы пришлем ему список всех вопросов, которые были заданы. Он выберет два, и мы наградим их авторов футболками, примерно такими, как на мне. А на следующем стриме объявим имена победителей. Списки этих победителей также публикуются у нас в группе ВКонтакте. Если вдруг вам нравится сегодняшний стрим, не забудьте подписаться на канал Лаборатории научных видео, поставить лайк. А также вы можете продолжить общение в нашем чате в Телеграме. Сейчас ссылка на наш Телеграм-чат появится в чате нашей трансляции на YouTube.
1: Георгий, если так Виталий сказал, хочет... если вдруг.
2: Да.
1: Это первый хороший стрим за последние несколько месяцев, как будто бы. Мы стараемся делать все хорошо. Если у нас это получается, обязательно напишите нам об этом. Расскажите о том, ну, насколько действительно хорош или не хорош, что вам понравилось, что не понравилось. Эта информация, этот фидбэк для нас очень и очень важны на самом деле. Так что не стесняйтесь, пишите там злобный комментарий или обычный комментарий. Это всегда очень полезно для понимания того, что происходит. Ну и, конечно же, запрыгивайте в наш чатик, о чем уже Георгий сказал. И продолжим с вопросом, который задает Иван Акатов. СО2 является пищей для растений, которая, в свою очередь, преобразует его в кислород. При повышении СО2 увеличивается популяция растений, планета позеленеет, что впоследствии приведет к балансу.
0: Ну, не к популяции растений приводит к увеличению, а к продуктивности растений. Там, я повторюсь, биоразнообразие уменьшается, потому что не все растения устроят приспособиться. А те, кто приспособились, да, мы видим рост биопродуктивности, мы там видим, как позеленело растет, там NDVI вырос практически на всей планете. Мы это видим. И я повторюсь, что сколько пытается биота поглотить. Биота плюс океан, они поглощают порядка половины. Ну, там 40-50% по разным данным, половину там

0: И тогда леса становятся не стоком, а источником углерода и так далее. То есть, ну, не все так просто, не все так линейно.
1: И следующий вопрос, по сути, продолжение вопроса предыдущего, с одним небольшим добавлением. А стало ли больше лесов за последние 100 лет? Шакир Динар прислал небольшой донат и вот написал, правда ли, опять же, что повышение CO2 в атмосфере положительно влияет на озеленение планеты? Ну и, собственно, стало ли больше лесов за последние 100 лет?
0: Ну, подозреваю, что не стало, потому что мы их активно вырубаем. Тут еще один важный момент, который надо отметить, это сильные лесные пожары, которые, например, там, как я показывал в России, как меняются характеристики осадков, что у нас там, несмотря на то, что общая сумма может расти, у нас может вырастать период засуха, в этот период засуха растет риск лесных пожаров. Дальше вот вырос риск, а потом пошла какая-нибудь сухая молния, пошел сильный лесной пожар вдали от населения, от районов, где мы можем потушить его, и у вас в атмосферу сразу весь углерод, который там закапливался, он ушел обратно. Про эту связь тоже ни в коем случае нельзя забывать, связанную с лесными пожарами. Что касается, не видел я, не могу ответить на вопрос, сколько лесов сейчас минус леса 100 лет назад. Но подозреваю, с учетом того, насколько активно вырубаются леса в тропиках, все-таки меньше лесов сейчас.
1: Спасибо большое. И еще, скажем, спасибо человеку, который подписался, Карадонов. Он прислал нам небольшой донат. Огромное ему за это спасибо.
2: И еще... Карданов.
1: Карданов, наверное. Да, хорошо. И еще один вопрос, который я, наверное, задам, который мы, к сожалению, не успели обработать. Он пришел с донатом. MADCOMTV. Спасибо вам огромное за поддержку. Александр прекрасен не только визуально, но и аудиально. Ну и поразил тем, что почти убедил меня, упертого противника теории, что потепление для Земли может реально превратить ее в Венеру. Спасибо. Это не вопрос, а это утверждение. Огромное спасибо Александру. Я думаю, что это замечательный аккорд, который может являться последним в нашем сегодняшнем стриме. Еще раз скажем Александру спасибо. На мой взгляд, было очень интересно. Обязательно отпишитесь по поводу того, понятно ли вам было все, что говорилось в этом стриме. И не забывайте запрыгивать в наш чатик в Телеграме, которого, ссылка на который сейчас появится в чате здесь, в Ютьюбе. Не забывайте нас поддерживать. Гоша.
2: Спасибо. Да, и насколько я понимаю, у нас осталось еще примерно столько же вопросов, незаданных, сколько мы задали.
1: Огромное
2: поэтому
1: количество.
2: Я думаю, что мы можем повторить, как говорится.
0: Да.
1: Если большое Александр спасибо, не против, найдем время.
0: Ну, да, можно и повторять. Да.
2: Потому что, может быть, самые вредные, каверзные вопросы, так сказать, они оказались незаданными почему-то, оказались в конце списка. Ну вот, в следующий раз мы к ним вернемся. Спасибо всем, спасибо, уважаемые зрители, спасибо, Александр, спасибо, Виталик, спасибо, Мариша, спасибо, Ксюша, которые незримо поддерживают наш сегодняшний стрим. Спасибо Александру, который сегодня не смог, так сказать, присутствовать на нашем
1: Соколов,
2: стриме. Я имею в виду Соколову, Александру Соколову, да. На этом все. До свидания. Всем пока.
1: Всего доброго и до скорого.
0: До свидания.

0: что, друзья, всем еще раз здравствуйте. Рад видеть вас в нашем клубе путешественников «Спортмарафон». Сегодня у нас состоится лекция про диких животных. Рассказывает нам зоолог, охотовед, журналист Михаил Кречмар. Давайте поприветствуем, пожалуйста, Михаила.
1: Спасибо большое. Всегда очень приятно выступать здесь, в «Спортмарафоне». Я уже, наверное, выступаю у вас третий и как бы не четвертый раз. И первый раз выступал непосредственно вот с этой лекцией. Почему я пришел сюда еще раз? И почему эта лекция не является той лекцией, с которой я здесь был полтора года назад? Я ее достаточно сильно доработал. Я ее читал еще в нескольких местах. В Уфе, в РГО, в Мурманске, еще не помню где. Мне задавали достаточно много вопросов. И я, в общем-то, собственно говоря, ее сильно очень подработал. Она очень сильно отличается от того, что здесь звучало полтора года назад. Почему я вообще это делаю? Здесь перед вами стою и о чем-то рассказываю. Дело в том, что начиная с начала 80-х годов, с 81-го года, я работал на северо-востоке Сибири в Институте биологических проблем Севера. Я изучал бурых медведей, я изучал взаимоотношения между бурыми медведями и человеками. Работал и принимал участие и в поисковых, и в спасательных работах в том числе. И мне приходилось работать с большим количеством коллег, которые были, ну, так сказать, полевые отряды редко состоят из зоологов одной специализации. Там были и гельминтологи, и бактериологи. Иногда работали с профессиональными туристами, иногда с геологами. Поэтому, в общем-то, мой основной багаж – это тот багаж, который я приобрел в те времена и в те годы. Он, правда, довольно сильно разбавлен еще югом Дальнего Востока. История моя вообще начиналась с того, что я составил инструкцию для геологов, как избежать нападения бурого медведя. Это было очень смешно. Я ее сделал для... Мне было тогда 22 года, а я ее делал для людей, которые имели за своей спиной гораздо больше, чем мне было лет, полевого опыта, реального полевого опыта на северо-востоке. И когда я выступал перед ними, вот такой вот щегол, я, в общем, вдруг в какой-то момент понял, что надо начинать все эти рассказы с одного, что если медведь собрался вас съесть, он вас точно съест. Читая эти лекции здесь, в Москве и в других местах, я с интересом о медведях прежде всего, я с интересом обнаружил, что, во-первых, людям интересны не только медведи, они опасаются кабанов, лосей, росомах, еще каких-то зверей и даже птиц. А еще, в общем-то, их понимание того, что происходит за границами населенного пункта, очень и очень разное. И поэтому я вот сделал вот эту вот лекцию о диких животных, опасных и неопасных, о них в целом, в том виде, в каком мы их можем встретить в средней полосе России и севернее. Начнем мы с того, с простой очень статистики. Статистики гибели и несчастных случаев, происходящих с людьми, с туристами в походах. Я, значит, смотрите, в моей лекции будет несколько слайдов с большим количеством текста. Я не буду его читать, но каждый, кто хочет, может его взять у ребят из «Спортмарафона». Вот это в свободном распространении, это флешка. Лично меня больше всего в этих данных, это, по-моему, 16-й год, удивило количество людей, которые погибли во время автокатастроф. Это на самом деле называется «автобус с туристами перевернулся». И где здесь, как спрашивается, дикие животные? При этом, при всем, во-первых, они есть. Во-вторых, мы с ними, выходя за границы населенного пункта, а иногда и в границах, все время и постоянно сталкиваемся. Кто представляет опасность для человека в целом? Вот просто сейчас такую самую общую картинку расскажу. На первом месте это крокодилы, совершенно однозначно. Почему? Живут в местах, где человеческая жизнь, в общем-то, особо ничего не стоит. Людей много, крокодилов тоже. Это реально серьезный фактор, влияющий на смертность во многих местах Африки. И вот у меня просто есть знакомые, я являюсь сейчас главным редактором русского охотничьего журнала, у меня много знакомых, которые ездят в ту же Африку на охоту, и там прямо есть такая опция – отстрел крокодила-людоеда. Это нормально совершенно, и за это даже иногда не берут деньги, а немножко приплачивают. На втором месте слоны. Почему слоны? Это интересно, и мы вернемся к слонам еще немножко в будущем. Они очень большие. И этот очень большой зверь с непредсказуемым характером просто не понимает, что он может кому-то сделать плохо. Он кого-то зацепит буквально коленом, а человек в результате этого погибает. Ну и, в общем, конечно, они достаточно вздорные бывают иногда. И при попытках их отогнать от посевов, а это один из наиболее распространенных конфликтов с слонами в Африке, в общем, слоны иногда переходят в наступление, и люди не всегда выигрывают. Вообще, когда-то мне пришлось находиться рядом со стадом слонов в Африке, скажу, что это ощущение вообще ни с чем не сравнимое. Ты находишься рядом с мощным стихийным явлением. Вот как рядом с тобой лавина идет. Гиппопотамы. Такая же ситуация. Здоровые, вздорные. И будучи на земле, в общем-то, склонные людей гонять, а догнав, топтать, иногда даже рвать клыками. На третьем месте они среди убийц, среди крупных млекопитающих. На четвертом – медведи. И на пятом – почетном – большие кошки. Мы читали, ну, некоторые из нас читали когда-то, по крайней мере, люди моего поколения, книги Джеймса Корбета об индийских тиграх-людоедах, леопардах-людоедах. Ну, вот я вам скажу, что в тот момент, когда я начал заниматься сбором материала для своей книги о крупных кошках, я почитал индийские источники, современные, и с большим удивлением обнаружил, что сегодня в современной Индии тигры и леопарды калечат и убивают около 300 человек в год. Это такая же ситуация, как с крокодилами. Наши люди много, наши люди не жалей. Формы опасности, которые представляют для человека дикие животные. Как правило, когда кому-то говорят, что дикие животные представляют опасность для человека, они видят картинку, которую я поместил на начало своей презентации. Какой-то лютый совершенно медведь гонится за там обессиленным каким-то туристом, аутдорщиком, школьником. Там, у него там есть револьвер, нету револьвера. В общем, все страшно, ужас. На самом деле, основная проблема с дикими животными – это то, что они являются разносчиками инфекционных и инвазивных заболеваний. Дальше уже идут крупные хищники, рассматривающие человека в качестве добычи. Крупные животные способны нанести человеку ущерб в силу своих габаритов и поведенческих способностей. Привет слонам! Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе, что тоже может привести к летальному исходу. И ядовитые змеи. И я, кстати, дополнил эту презентацию немножко насекомыми. Список наиболее распространенных инфекционных и инвазивных заболеваний. Клещевой энцефалит, болезнь Лайма, борелиоз, геморрагическая лихорадка, альвеококоз, тулеремия, бешенство, сальмонеллез и орнитоз. И самое опасное животное России – это однозначно вот это. Я минимально совершенно в этой презентации касаюсь клещей, просто потому что о них постоянно много все везде говорят. И с моей точки зрения, любой человек, выходящий за границу населенного пункта, а то и в границах его, В общем, должен понимать, что прививки сейчас обязательные. Прививки есть разные. Прививаются по месту жительства бесплатно. Можно прививаться платно иностранной вакциной. Самыми хорошими вакцинами считаются немецкие. Вот, сказать, собственно говоря, то есть и специфическая форма одежды. Гарантия это особо никаких не дает, к сожалению, к моему. Потому что и вакцины не дают 100% гарантии, и одежда. И прячутся они очень хорошо. Что дает гарантию? Это на самом деле путешествие вне клещевой период времени. Клещевой период времени, он сначала таяние снега. Я вот, например, в Приморье первый раз как-то клеща поймал 8 марта на себе. И где-то до середины, до второй половины июля. Вот в такую погоду, как сейчас, они, по-моему, просто не спят. Такое впечатление. Не спят, да? Вот. Значит, другая неприятность, которая происходит от диких животных, и она достаточно серьезная, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. У туристов ее принято называть мышкой. Очень большая и очень неприятная штука. Приводит к отказу почек. Возможен летальный исход. А переносчиками являются, как вы видите, такие вот милые, замечательные животные. Значит, как мы эту лихорадку подцепляем? Очень просто. Вот есть избушка. В избушке охотник, лесоруб, просто прохожий, некоторое время жил и ел на столе. Остались крошки, остались куски масла. Ушел. Ну вот, охотники, скажем, закрывают свои избушки где-то в начале февраля, в середине, традиционно. В феврале он ушел, избушка простояла открытой 3-4 месяца, несколько раз. Значит, первое, что произошло после того, как он ушел, вылезли мыши. Ага, человека нет, все хорошо. Побегали по столу, все съели и накакали. После того, как они накакали, несколько раз изба замерзла до минус 10, минус 15 градусов, потом оттаяла. Помет этот мышиный сухой, он просто рассыпался в пыль. И на серой такой доске или фанере, которые обычно в зимовьях покрыты столы, эту пыль просто вы не видите. Летом пришли туристы, его избушка, все хорошо. Сели за стол, открыли бутерброды, ланчбоксы, положили на стол. Все, мышка ваша. Значит, бороться. Ну, да, еще один вариант – это заражение во время ночевок в стогах или в запасах сена, которые запасают на севере и востоке Сибири сеноставки. Вот такие вот кучи здоровые, в них иногда достаточно удобно и комфортно ночевать. Но при этом, при всем, вы вот эти вот самые измельченные остатки помета, вы получаете просто с дыханием. Что мы здесь... То есть, как бороться? Ну, значит, в сене, естественно, стараться по возможности не ночевать. Второе, в общем, конечно, сразу же вот пришли в какое-то место, где вы собрались перекусить. Первый чайничек с кипяточком на стол, полиэтиленовый пакет на стол. И уже на этом полиэтиленовом пакете уже все раскладываете. Вообще, в принципе, скажу так, что соблюдение самых примитивных правил гигиены и санитарии, оно вас от подавляющего большинства неприятностей вообще-то убережет. Ну вот, здесь немножко больше слов про геморрагическую лихорадку. восприимчивость всеобщая, немножко больше иммунитета у сельских жителей. Альвеококоз. Еще одна очень большая неприятность, которая имеет место быть. Переносит, это глисты. Яйца глистов переносятся на шерсти псовых. Формы заболевания очень тяжелые на самом деле, достаточно часто приводящие к летальному исходу. Это такие пузырчатые образования, которые у вас прорастают через легкие, просто растут в легких. Операбельно на ранних стадиях никакой антибиотик их не лечит. Очень неприятная штука. Единственное, что радует. Радует то, что он локализован достаточно узко. В некоторых районах Крайнего Севера, например, в Якутии, в низовьях Лены, такой очаг. Но есть он и в европейской части России. Он есть в Башкирии, и он где-то есть в Брянской области. Сложно понять вообще на самом деле, откуда, вот почему у него такое пространственное распределение, но эта опасность имеет место быть. Значит, не трогать павших псовых ни при каких обстоятельствах, и живых тоже. И не трогать необработанные шкурки, которые висят у охотников. Ух ты, какие лиски красивые. Раз, и в рот. Вот возбудитель ленточного личинка авиакока. Вот вор. Вот. Неприятная очень штука. Тулеремия. Тулеремия – это заболевание такого лихорадочного типа. Тяжело проходит, отек, высокая очень температура. Разносится то же самое пометом грызунов, пометом млекопитающих. Но вот при мне человек, причем достаточно квалифицированный человек, заболел тулеремией, просто испив водички, как говорится, из копытца. Попил из ямки на перевале воды. Здоровенный малый, мастер спорта по биатлону. 10 дней температурой за минус 39, за 39, в полубессознательном состоянии, просто за счет своего редкостного здоровья выжил. Ну вот, то же самое. Сейчас основной источник больные животные, в основном грызуны. Как происходит заражение через кожу при контакте с больными животными или их трупами. То есть, вот, четко надо понимать. Встретили на маршруте дохлую зверушку, ни в коем случае не трогать. Вот, просто посмотрели, зафиксировали. Если у вас впереди есть населенный пункт со связью, и вы понимаете, что если там что-то не то, в общем, можно даже позвонить на ветеринарную станцию. Вот. Через конъюнктиву глаз и через пищеварительный тракт. При укусах кровососущих насекомых, в общем, это, скорее всего, для страха приписали, потому что, ежели бы кровососущие насекомые у нас в России переносили какие-нибудь злобные заразы, то мы бы болели почти поголовно все. Это на самом деле не исключает того, что кровососущие насекомые, то есть комары, переносят заразу в других местах земного шара. Я думаю, что больше, чем малярийный комар в мире людей убили только пулеметы. Но, сказать, у нас с ними, слава богу, все более или менее неплохо. Но вот здесь симптоматика перечислена, я не буду ее перечислять. Ну вот, то же самое, две трети горожане, видимо, из-за все-таки отсутствия, все-таки, скорее всего, сельские люди в детстве какие-то иммунные вещи приобретают к ней. Бешенство. Вроде как, думаем мы, что его реально нет, а оно очень даже есть. Причем бешенство переносится самыми разными животными. Самой разной степени симпатичности и занятности. Вот здесь знаменитый лис из альбома Игоря Шпиленко. А на самом деле один из самых распространенных переносчиков бешенства в европейской России – это еж. Ну вот вызывает специфическое воспаление головного мозга, передается со слюной при укусе больным животным. Значит, как, здесь опять симптоматика у меня перечислена, как вот, вроде бы как слова о бешеных животных, для нас такая экзотика-экзотика. На самом деле не совсем такая экзотика. Ежегодно около 55 тысяч человек, опять же, в тех странах, где жизнь человеческая копейка. Но вот за последние 3 года, оказывается, 28 человек погибло у нас в стране. Это довольно много. Значит, как определять бешеное животное? Достаточно легко, на самом деле. Я вот никогда не встречал бешеных ежей, но во время последней лекции у Лизы Алерт мне сказали, что, в общем, еж бешеный отличается точно так же, как и любой другой. Он скособоченный, он наглый, он не имеет никакого страха по отношению к человеку. Он, ну, видно, что он, значит, что самое главное, вот как ты определяешь бешеное животное? Ты понимаешь, что оно больное при первом же взгляде. Это странные косящие глаза. Вот такой вот постоянная демонстрация зубов. Нормальное животное, вот вернемся к этому. Как он, разбойник-то? Вот. Вот он, по нему видно, что он не бешеный, просто наглый лесовин. Он гладенький такой, красивенький, глаза у него правильно смотрят в правильную сторону. Зубы он не показывает. А вот тут, между прочим, есть у меня лисица, которую я сам снимал. Вот. Это не обкуренная лисица, это бешеная лисица, которую я снимал на Чукотке в 2013 году. Она у нас очень бросалась на вездеход. Вот обратите внимание, очень характерные вот эти вот скошенные глаза, резкие такие движения. Вот так вот выглядят собаки, волки. Заходят песцы. Вот бешеный волк 3 года назад зашел вообще в черту Норильска. Его там отстреляли. И несколько лет назад в Приморье убили бешеного медведя, что, в общем-то, вообще достаточно грустно. Бешеный медведь – это здоровая тварь. И, в общем-то, в отличие от лисицы, его ногами не запинаешь. Видишь, вот, понимаешь, когда что животное так себя ведет, в общем, лучше самоизолироваться. Или в машину, в общем, закрыться, сделать себя недоступным для него. Потому что, ну, а что вы с ним сделаете, даже с лисицей? Запинаете, что ли? Она вас успеет цапнуть. Инфекции орнитологического происхождения. С ними мы имеем дело не так много, но иногда имеем. И чаще всего мы, конечно, имеем дело с ними в городе. И чаще всего, конечно, мы имеем дело с голубями. Это уж просто ребята меня попросили симптоматику здесь привести на всякий случай. Пусть она лучше будет, чем ее не будет. Озноб – очень тяжелая легочная форма. Человек, больной орнитозом, на самом деле, даже если он из него выкарабкивается без последствий, орнитозы очень часто дают последствия, и даже переходит в хроническую форму, такую хроническую форму орнитозной пневмонии. В общем, даже после этого, еще 2-3 месяца, человек чувствует себя очень сильно ослабленным и не способен к физической работе. Ну вот, полное восстановление сил только через 2-3 месяца. И бывает вот такая дребедень, как хроническая орнитозная пневмония. Не дай бог, конечно, кому под нее попасть. При этом, при всем, я вот начал спрашивать знакомых орнитологов, которые имеют дело с дикими птицами, в природе. Ну вот они говорят, что иногда при ловле, например, для кольцевания диких гусей, люди кратковременно заболевают какими-то краткими, какие-то у них бывают болезни с краткими лихорадочными последствиями. То есть я просто думаю, что не так хорошо мы это просто все знаем. Ну, сказать. Но с птицами, по крайней мере, бродячий народ общается гораздо меньше, чем с животными. Птицы, они чай все-таки летают и в руки не даются. Вот всякие мышки и суслики очень даже. Значит, крупные животные, рассматривающие человека в качестве добычи. Кого мы боимся? Ну вот мы боимся, как правило, крупных хищников. Медведь, волк, росомаха, рысь. Давайте с ними познакомимся. Вот прежде всего давайте сравним себя с животными. Важно. Чем зверек здоровше, тем он потенциально опаснее. Вот это вот все просто так. Значит, для кого он опаснее? А вот теперь смотрим, люди тоже бывают разные. То есть для здорового мужика, например, волк или кабан, в общем-то, сопоставимые с ним по размерам, гораздо менее опасны, чем лось. Росомах, который весит максимум 15-18 килограммов, для него не опасно совсем. А вот для ребенка они все опасны очень даже сильно. То есть самая на самом деле уязвимая страта во всем аутдоре, во всем туризме – это дети. Ну и вообще, в принципе, в любых пребываниях за пределами населенных пунктов. Значит, некоторые крупные животные способны причинить человеку увечья в силу просто своих поведенческих способностей. Это лоси во время гона. Это самки лосей при защите детенышей. Это кабаны во время гона. Олени тоже способны, между прочим, вот бубенить здорового мужика очень даже неплохо. У меня были знакомые, которых ломали олени не только ребра, но и ноги. Ну и медведь, в связи с тем, что хищник и в связи с этим бывает агрессивен, а иногда рассматривает человека в качестве добычи. Ну вот, значит, крупные олени, крупный кабан, сикач и свинья. Свинья почему? Свинья при защите своих детенышей. Все виды медведей, волки, большие кошки. Больших кошек сразу выносим за скобку, потому что вряд ли здесь кто-нибудь с ними всерьез встретится. А про всех про них поподробнее потом будем говорить. Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе. Разорители. Медведи, грызуны почти все. Песцы прекрасно грабят кого угодно. Ну и росомаха, такой вот хрестоматийный совершенно разоритель, про которого рассказывают достаточно много и часто. Степень опасности для человека у медведей. Значит, ну, прежде всего, опасность для здоровья и жизни исходит у него как от крупного активного хищника, разорителя лагерей, а еще он разносчик нескольких заболеваний. Гельминтозов. В частности, трихинеллеза. Медведя, в общем, если есть возможность медведя не есть, его есть не надо. Волк, рысь, росомаха. Волк. Имеются доказанные случаи нападения на людей, прежде всего детей. И прежде всего детей, которые бесконтрольно от взрослых находятся на природе. Деревенские. Больше всего случаев с деревенскими детьми. Все-таки городские жители за своими детьми глядят обычно лучше. Рысь. Имеются доказанные случаи нападения на детей. Последний случай был несколько лет назад на Алтае. 9-летнюю девочку порвала рысь достаточно хорошо, не убила. Росомаха. Доказанных случаев нападения на людей нет. По разорению продовольственных складов. Волк. Разоряет только мясные неохраняемые хранилища. Ну вот, например, сложили где-то мясо охотники под снег, решили, что завтра вернутся. Волки ночью пришли, все растащили. Причем они не съели, они просто растащили, вы их потом просто не найдете. Они все это потырят под всякими корягами. Рысь не ест мертвой пищи вообще. То есть, когда говорят, что где-то что-то ограбило, разорило рысь, какой-то лагерь, какой-то лабаз, рысь залезла на кухню, не бывает такого. Не занимаются этим кошки. Росомаха разоляет лагеря, занимает лабазы и избушки. А еще у нее есть такая особенность характерная. Она в ней подолгу, она в них может подолгу жить. Ну вот, в какой период и насколько они опасны, эти лось-кабан. Самцы опасны в период гона. Лось в сентябре, кабан в декабре. Самки, защищающие детеныш. Вот тоже, между прочим, идете по лесу, лосиха стоит, рядом с ней лосенок. Но так случилось. Скорее, чаще всего это бывает в ситуации, когда вы сами того не зная, поставили зверя в безвыходное положение. Вот, например, есть какое-то место, там или канава какая-то, или обрыв, по которому она с лосенком спуститься не может. Вот они стоят. Очень характерно, лосиха делает, она закладывает уши, у нее загривки, вот так поднимается шерсть, и она такой вот стрекочущий звук очень характерный издает. Но вот не надо к ним лезть, отойдите подальше. Тоже вот расходиться с дикими животными надо обычно так, чтобы не терять их из виду. То есть вот как косяка назад кинул, вот вроде как можешь 20 метров назад пройти без риска споткнуться, пятясь, прошел, остановился, ага, продолжает так же себя вести, еще прошел, зашел за куст и выбрал другое направление пути. Надо расходиться. Значит, взрослые крупные самцы могут быть раздражительны и агрессивны. Да, бывают. Я вот в Приморье пару раз расходился с гонными кабанами. Очень неприятное чувство. Ты идешь, они понимают, что навстречу им идет человек, а они идут группой, просто встают и смотрят тебя нехорошим взглядом, очень неприятным. Ну вот как-то расходились мы с ними. А вот моего знакомого, очень хорошего охотоведа, Юрия Мефодьевича Дунишенко, кабан загонял на дерево. Медведь его ни разу не загонял, а кабан загонял. Мелкие разорители. Суслики, полевки, вороны, кедровки, вороны. Значит, от них, значит, вот в избушках, как традиционно вообще берегут продукты, вешают. Не кладут на полки. Обычно это мешочки, подвешенные под потолком. Вообще, разорительные способности тех же самых полевок мы очень сильно недооцениваем. Лесные люди это хорошо знают. Вот, например, это классический лабаз. И обычно у него нижняя часть деревьев, на которых он построен, обита железом и сделана еще такая жестяной типа воротничка, чтобы полевки не могли по дереву и по железу вскарабкаться, по дереву вскарабкаться. Ну вот я когда-то видел такую замечательную картину, вот к такому лабазу во время снегопада нагнула талину, большую иву. И эта ива коснулась лабаза. И полевки перетащили по этой талине в течение нескольких, видимо, месяцев мешок риса. То есть просто туда вот была такая тропа и пустой мешок. Суслики, да, достают абсолютно до всего. Вороны и вороны обычно разоряют тоже открыто лежащее мясо или охотничью добычу. Но могут ее, кстати, между прочим, расклевать очень и очень эффективно. То есть я вот помню, как мы как-то оставили в расчете на то, что вернемся, снежного барана разделанного, только прикрыли его шкурой. В итоге вороны как-то эту шкуру отогнули, и барана этого склевали вообще как-то препарировали скелет. Мы пришли через день, уже все, съеден полностью. Что делать? Кругом враги, птицы, звери, насекомые. Что делать? Ну, два выхода. Избегать и отпугивать. Ну, прежде всего, надо понимать такую очень простую вещь. Что все крупные животные не вступают в конфликты с группами людей. Самый стопроцентный вариант избежать какой-то от них порухи – это двигаться группой. 2-3 человека, 4 – уже гарантия. Не нападают никакие медведи, волки, рыси, росомахи на группы людей. Самый гарантированный способ избежать встречи и конфликта – это шуметь. Это разговаривать, это петь ерунду всякую. Это ходить с включенным радиоприемником и тигром ихать чем-нибудь. Это не самое, конечно, приятное времяпрепровождение в походе, но это работает. Не лезут они к толпам народа. Есть исключение. Это медведь, который прикормился на неубираемых лагерных площадках. Вот тут да. Но тут, во-первых, тут он просто себя считает в своем праве. Я об этом немножко попозже расскажу. И совсем плохо это вот попытка вот такой вот прикормки медведя к лагерю. Ну, это, кстати, медведь-то такой образцово-показательный фотографий для фотографий специально держат и фотографируются с ними, естественно, совершенно под транквилизаторами. Это, ну, в принципе, вся съемка, рекламная съемка с крупными животными, она под транквилами. Вы будете спокойны. Там с дикими не снимается никто. Вот. И для кого-то это дело кончается так. Есть просто такая, ну, почти поговорка. Покормил зверя, убил зверя. А в ситуации с медведем, в общем, ты убил не только зверя, но иногда и человека. Ну вот, избегание. Избегать надо мест, в которых дикие животные лежат на гневке или кормятся. Подавляющее большинство вообще-то крупных животных в России, вот в северной зоне, в бариальных лесах России – это ночные животные. Избегать двигаться нахоженными звериными тропами, на которых невозможно разойтись со зверем. И избегать становиться лагерем в местах, которые часто посещаются животными. Сейчас мы про это тоже немножко подробно поговорим. А признаки присутствия крупных зверей на местности. Но это вот, это прежде всего тропы, это вот тропы диких оленей на Чукотке, кстати. Следы. Все боятся медведей, будем больше всего говорить про медведей. Значит, вот так выглядят следы медведей. Их спутать с чем-то очень сложно. След задней лапы, он похож на след босого человека, только с когтями. След передней лапы вот такой вот полулунный. Не можем. Снег глубокий, песок, болото какое-нибудь. Как отличать следы медведя от немедведя? У копытных цепочка всегда. Вот это след кабана, это след лося. Про заячьи следы я расскажу вам отдельно. За медвежьи следы их принимают, но чаще всего их принимают за следы снежного человека. Я объясняю, как. Вот заячий след, он очень характерный. Это след всех четырех лапок вместе. Задние, причем впереди передних. А как... Но это в холодную погоду. И тут выглядывает солнце, особенно весной, и начинает активно инсолировать, снег начинает таять. И заячий след вытаивает вот так. И в итоге вы перед собой видите цепочку вот таких вот здоровущих следов. Я думаю, что 99% следов Бигфута это обтаявшие заячьи следы. Это просто, ну вот, отработано, знаем. Следы медведя чем отличаются? Они всегда Медведь ходит колеей, двухколейкой. Копытные ходят цепочкой, а медведь ходит двухколейкой. Если вы видите, что у вас две параллельные цепочки следов, это следы медведя. А еще медведь, кроме того, что оставляет следы, он оставляет много помета. Медвежий помет тоже достаточно легко определяется. Так как в связи с пищеварительной системой у него, похожей на такого у свиньи у человека, у него остатки плохо перевариваются, и в помете у него очень хорошо видны крупные фрагменты того, чего он съел. Увидели дерьмо, сомневаетесь, что, нагнулись, посмотрели. Видны какие-то крупные частицы. Это медведь, в некоторых случаях кабан. Но про кабанов попозже объясню. Вот это вариант осенний вариант медвежьего помета. В некоторых случаях вообще его можно прямо сразу закатывать в баночки и на рынок нести. Например, ягодный. Это летний вариант помета. Вот эти вот черные остатки – это полупереваренные остатки травянистых растений. Они выглядят так. Иногда они выглядят сизыми, иногда выглядят темно-зелеными, но в любом случае вы всегда увидите плохо пережеванные остатки стеблей, ягод, костей, шерсти, чего угодно. Не медведь. Вот здесь вот очень интересно написано «медвежий помет». А помет – это лося, между прочим. Почему он такой? Он гомогенный, он зеленый. Потому что лось – жвачное животное. Он очень мелко перетирает растительные остатки. И поэтому из него вот такая вот штука выпадает. Зимой и в случае, когда он питается веточными кормами, у него помет вот такой вот большим горохом. Действительно большим горохом, сантиметров по 5. Такие тоже достаточно большие кучки размером с этот столик. Ну, зимний помет лося знают, по-моему, просто настолько все, что, в общем, нету смысла это обсуждать. Помет кабана. Помет кабана тоже, так же, как медвежий, содержит крупные включения, но кабан все-таки меньше перетирает пищу. И сам помет меньше. То есть вот... Ну, грубо говоря, кабаний помет размером с кулак традиционно, а медвежий два кулака с три. А иногда прямо видно, как из него все это выходило, такая колбаса. Метки. Медведи и многие другие животные оставляют метки. Как мы их определяем? Медвежья метка, она всегда комплексная. Что метит медведь? На что надо обращать внимание? Вот вы идете по тропе, вы хотите понять, есть здесь медведи или нет. Смотрите. Одиноко стоящие деревья. Деревья, которые как-то выдаются. Деревья, которые повреждены, например, автотранспортом. Вот они очень любят, вот, когда по лесовозному волоку идешь, мимо которого несколько раз прошел трактор. И трактор на высоте где-то вот ну, метра полутора оставлял на деревьях следы. Половина деревьев будет помечена медведями, если они там живут. Значит, всегда у подножия дерева есть вытоптанная площадка. Вот здесь вы ее можете видеть. Длинная потертость, где-то примерно в рост зверя, и наверху, куда он может зацепиться зубами, следы зубов и следы когтей. Следы зубов горизонтальные, он вот так вот поперек мордой берет дерево и кусает, а горизонтальные следы когтей вот так вот. Вот иногда бывает, вот с одной стороны, прямо вот здесь все вытерто этим зверем, лиственница стоит на краю горной тундры, Вот они так достаточно часто метят вообще любые деревья, которые хоть как-то выделяются. Ну вот классика, вот закус, а вот следы когтей. То же самое, вот закус, вот следы когтей. Вот задир, вот варианты задиров медведя. Есть, можно попутать, лоси тоже задирают деревья. Чаще всего это происходит, когда они очищают свои рога от шкуры перед гоном в сентябре. Ну, в сентябре. Ну, вот, вот он классически так делает. Как это выглядит? Ну, вот, это лоси. Это кабаны. Кабаны тоже метят деревья. Но в связи с тем, что кабан вот такой, он и метит его, естественно, на такой высоте. Он метит его тоже комплексно. Он метит его клыками и трется боком. Поэтому выглядят кабаньи маркировочные деревья обычно вот так. Вот здесь вот вытерто и покусано немножко. А еще кабаны очень хорошо роют. И в местах, где их много, вот они буквально так вот переворачивают подстилку лесную. Медведь так тоже умеет. Как отличать? По помету. Он там будет. И в том, и в другом случае. Ну, вот так вот медведь маркирует дерево традиционно. Вот он закусывает. Причем иногда может вообще перекусить дерево. Вот он так трется в нескольких позициях. И внизу будет обязательно вытоптано. Значит, как мы чаще всего этого медведя встречаем? А чаще всего мы его встречаем издалека. Мы же ходим тоже не для того, чтобы просто пройти из точки А в точку Б. А люди, которые, в общем-то, занимаются туризмом, ходят по местам, которые обеспечивают хоть какой-то, но обзор. И чаще всего медведя видишь так. Вот он метров в 200, вот где-то там ковыряется. Что делать? Сесть и подождать. Прикинуть, куда он идет, в каком направлении. И просто подождать, пока он зайдет за бугор. Подождать еще немножко. Медведи ходят быстро. Бегу идущий медведь просто по своим делам. Он идет со скоростью примерно 6 км в час. 40 минут вы посидите, подождете. И больше, скорее всего, вы его никогда не увидите. Не надо ни кричать, ни пускать ракеты, ни сказать, как-то сказать, выпендриваться. Ни вы его не увидите, ни он вас. Эскалация конфликта. Как она происходит? Ага, медведь вместо того, чтобы ковыряться там на своем бугру, вдруг пошел по направлению к вам и приблизился. Как он обычно себя ведет? Вот все ступени эскалации конфликта здесь нарисованы. Первое, заинтересовался. Встал, рыло вытянул. Пытается понять, что здесь. Не понимает, что. С глазами у него очень плохо. Ветер от него на вас. Он вашего запаха не чувствует. Почувствует, в 99% случаев сразу уходит. И точно так же ветер на вас, он вас плохо слышит. Он понимает, что здесь что-то не то. Не понимает, что. Встал, вытянул морду, думает. Вы начинаете его пугать. Как пугать, я дальше расскажу. Он вместо того, чтобы убежать, начинает вести себя демонстративно. Становится на задние лапы. Это он не драться идет. Это опять продолжение истории с тем, что остановился посмотреть. Медведь, он все-таки маленький, вот такой. Он хочет оглядеться. Он встает вот столбиком и начинает оглядываться. Ага, вы ему не понравились, идти в сторону он почему-то не хочет. Хочет вас сдвинуть с места. Он начинает на одном месте прыгать. и рявкать. Вот, рявкает он громко и прыгает, в общем, стучит лапами. Все это очень устрашающе выглядит. И, в общем, хорошего... Это уже плохой признак, скажем так. А когда медведь по-настоящему идет драться, он делает это вот так. Он это делает на четырех ногах и очень быстро, на самом деле. Вот меня коллега сегодня спросил, как нет ли у меня здесь видео. Я вот все хочу для этой лекции сделать видео прямо роликом из «Выжившего». Фильм сам «Выживший» слова-то доброго не стоит. Единственное, что в нем есть, это картина нападения медведя на человека. Вот она такая, какая есть. Обратите внимание, он там буквально клювом щелкнул. Не успел, медведь оказался на нем. А вот так, так это с ними и бывает. Они двигаются очень быстро. Самый плохой медведь – это медведь у остатков добычи или запасов пищи. Причем вы, к сожалению, далеко не всегда это можете определить. Вот у вас тропа идет мимо места, где колхозники выбрасывают требуху отбитой скотины. Вот они не возят ее на скотомогильник, а выбрасывают где-то здесь. Понятия не имеете, какие колхозники, какую требуху. Вы здесь первый раз в жизни и последний, скорее всего. А это место нашел медведь, он его охраняет. Вот тут он лезет драться. Как определить место, где медведи постоянно кормятся? Опять же, по следам. Много следов, очень характерных. Очень много помета. Нагажено в местах постоянного кормления медведя обычно очень много. Вот если он где-то в радиусе 300 метров ест, загадит все. Большой по этой части специалист. Ну, в общем, как я уже все время говорю, один из самых стопроцентных вариантов избежать конфликтов с медведями – это не мусорить. Где мы с этим чаще всего сталкиваемся? На лагерях, на долговременных лагерях. Люди не убирают, люди не уничтожают остатки еды, от людей остается мусор. Медведи прикармливаются. В тот момент, когда он понимает, что источник пищи у него здесь постоянный, он начинает жить рядом, в ближайших кустах. Тут приходит кто-то, и ему начинает казаться,

Одна деталь. Медведь, кроме того, что вскрывает контейнеры с продуктами, он еще их укатывает. И поэтому желательно бы их иметь привязанными. Вот я, например, самым хорошим контейнером для продуктов в местах, где много медведей, считаю алюминиевую флягу с прокладкой с резиновой и с ушами. Потому что за уши ты ее цепляешь тросом. Куда-нибудь к такому месту, которое так легко не выдернуть. Нет, старательный медведь выдернуть все, что угодно, но, в общем, вы достаточно сильно себя можете обезопасить. Значит, отпугивание. Есть несколько очень и очень, как бы сказать, любой зверь, и не только зверь, человек в том числе, он боится всего непонятного, всего неестественного, того, что его не окружает в природе. Неестественных звуков не так много. Первый из них – это голос. То есть, на самом деле, вот тот момент, когда медведь подходит к вам, и вы понимаете, что он вас не видит, и вам надо обозначить свое присутствие, не надо кричать, просто скажите ему что-нибудь. «Миша, куда ты идешь?» Вот просто таким вот голосом, как я сейчас сказал. Этого обычно достаточно. В 99% случаев после этого вот вы еще фразу не договорили, а уже кусты закачались, и все, его нет. Не помогает. Вот стал, нюхать начал. Воздух пытается понять, что происходит. Металлический стук. Консервная банка о камень. Нож о камень. Нож о ложку, нож о нож. Есть люди, которые носят много ножей с собой, и мы их знаем. Значит, манипуляция размерами. Ну, вот, сказать, зверь боится всего неожиданного. Он боится неожиданных не только звуков. Он боится неожиданных всяких действий, изменений в человеке. Ну, вот, очень красиво это было у Индианы Джонса, когда он этих чаек гонял зонтиком. Но на самом деле для ситуации с медведем вполне достаточно снять куртку и поднять ее над головой. Он не понимает, что произошло, было что-то маленькое, стало большое. Кстати, имейте в виду еще такую вещь, когда группами ходите, вот встал медведь, мордой начал водить, понятно, что он думает, как поступить, то ли к вам пристать, то ли убежать. Разошлись. Вы показали, что вас несколько. Не сбиваться в кучку, а просто разойтись. Он вот, с толпами он не связывается. Есть еще такая очень хорошая штука, как дымовые шашки сигнальные. Очень они... То же самое. Он не столько этого дыма пугается, сколько он пугается того, что было что-то маленькое, стало большое. Значит, другие способы отпугивания. Свистки. Самые примитивные тренерские свистки. Это вот вещь, он страшно ее не любит. Пронзительный, дребезжащий вот этот вот звук пугает любого самого большого медведя. Всем рекомендую. Места, где есть медведи. Господи, они стоят там 3 копейки. Тупые тренерские свистки купили всей группе. Дали. Фонари. Во времена, когда я с медведями имел дело по-настоящему много, мы, к сожалению, таких фонарей не имели. А то я подозреваю, что от большого количества неприятностей мы были избавлены. Фонарь мощностью от 1000 люмен и больше – под ударом света по глаза останавливают любого зверя, включая слона. Ну, то есть просто зверь слепнет. Самое страшное, а вообще, в принципе, для живого существа потерять зрение – одна из самых больших угроз. Зверь слепнет. Ну и фальшфейеры. Ночной сигнал бедствия, который я продолжаю считать наиболее эффективным способом отпугивания этих зверей. Ну, как он выглядит? Это вот такой здоровенный факел, где-то сантиметров 70-80, и огромное количество вонючего, едкого такого дыма.
Единственное, что

0: Сразу вам говорю, значит, это должен быть настоящий сигнал бедствия морской, ночной, который используется на катерах, лодках, шлюпках и так далее. Они всякие факела, факелы и сигналы охотников. Вот они в подметке этой штуки не годятся. В общем, это тупое разводилово на деньги. Недостаток имеют, не всегда срабатывают и не приводятся к действию мгновенно. У них закручивается, закручивается веревочка чашечкой специальной. То есть вот идете через место, где могут быть медведи, и можно эту штуку специально быстро применить. Чашечку откручиваете и помните, что в любой момент надо вот так вот дернуть. Другой недостаток фальшфейера – то, что он одноразовый. Значит, и еще для людей, которые ездят в медведи опасные места, например, из Москвы, он не возится в самолете никак от слова, к сожалению. То есть вот собрались на Камчатке, нашли каких-то людей, попросили их украсть фальшфейер из кораблей, прилетели, заплатили им деньги, взяли фальшфейер и пошли в маршрут. Сделать себя недоступным для медведя. Ну вот варианты. Домики, будь он есть, и деревья. Медведи по деревьям большие не лазают. Вернее, лазают, но не всегда. Вот здесь, кстати, совсем не маленький медведь и залез довольно высоко. Но при этом, при всем, в общем, все-таки на дереве от медведя можно отсидеться. Если на дереве ты от него не отсиделся, скажем так, вот все, столкновение неизбежно, он налетел. Я не скажу, это не мой личный опыт, но я знаю людей, которые, в общем, в принципе, вот просто собирались, закрывались полностью, голову руками, ноги под живот, сделали себя максимально недоступным, но, в общем-то, увечьями они отделывались, но оставались живы, что уже в такой ситуации неплохо. Защита лагерей. Ну, вот это вот такой вот... Мы с моим приятелем, новозеландским фотографом, как-то сделали такую загородку. Ни черта она нам не помогла. Вот их здесь два. Вот второй там за углом где-то сидит. Как-то мы возвращаемся. Такая картиночка. Вот не надо ни в коем случае обтягивать лагеря леской и вешать на них банки. Банками гремит все, что угодно абсолютно. От синиц, начиная, бурундуки, вот ветер, все гремит. Что может, то и гремит. Спать вы не будете, а медведя пропустите. Очень хорошие сейчас есть варианты электропастухов. Вот мои знакомые орнитологи на Камчатке работают таким образом. Столбы из диэлектрика, несколько конденсаторов и провод. Недостаток. Работает или на стационаре, или с большой группой. То есть, когда вы можете распределить вес вот этой загородки между несколькими людьми. Но сейчас говорят, они уже есть достаточно легкие. То есть загородка, которой вы можете огородить лагерь площадью где-то в 30-40 квадратных метров, весит около 5-6 килограммов. То есть на группу в 5-6 человек вы ее вполне можете распихать. У нас они, к сожалению, не продаются. Но из Америки их ребята выписывают. Ну и если у вас лагерь с детьми, долговременный, в месте, где есть медведи, в общем, мне кажется, вот этим вот электрическим загородкам просто... Альтернативы нет. Значит, следующая картинка у меня посвящена была лабазам между деревьями. Очень такой распространенный вариант лабазов. Между двумя деревьями натягивается трос. И продукты или резиновые лодки. Вот чаще всего это делается на пешеходных маршрутах. Вот ты совершил какой-то переход, тебе еще нужно сделать петельку по горному узлу, а лодку тебе надо куда-то девать. Ну и тросик между двумя деревьями, и лодку туда. Вроде как считается, что 100% не безопасно, но вот когда я начал искать картинки такого лабаза, я нашел такую картинку. И здесь они могут добраться. Значит, есть такой способ защиты лагерей. Мне о нем, кстати, рассказали канадские туристы. А потом я получил подтверждение у нас, от наших простых колымских ребят. Баллон инсектицидный, дихлофосный, замазывается сверху сгущенкой и кладется в 100 метрах от лагеря. Медведь, который его раскусит, больше к этому лагерю не приходит. Значит, когда мы говорим о разорителях лагерей, вот мы, ну, достаточно часто это бывает, работаешь где-то в одном месте, лагерь надо оставить, оставить особо некого. Значит, думаешь о том, от кого больше порухи, от медведя или от росомахи. Я сразу вам скажу, мне приходилось работать в среднем течении Анадыря, где росомах очень много. И мы их видели в течение... Ну вот за день можно было увидеть глазами двух росомах. Легко. То есть их было просто полно. Работали мы там больше 10 лет, и... Мы всего один раз наш лагерь разорил росомаха. А вот медведь, сколько раз нас разорял, я, в общем-то, и не припоминаю, как много, как часто. В общем, резюме мое очень простое. Степень зловредности животного прямо пропорциональна его физическим размерам. Кроме всего прочего, если... Ну вот разница между росомахой и медведем. Медведь может весить... 250-300 килограмм. Самая большая росомаха, которую мне приходилось держать в руках, весила 20. Ну вот на всякий случай, вот картинка, вот это вот самая большая росомаха, которую я просто вот когда-либо видел. Это мировой рекорд, на самом деле. То есть, с моей точки зрения, да, значит, и росомаха еще совершенно, конечно, безобидна для человека. Рысь тоже безобидна, но росомаха в меньшей степени. Еще про байки, про всякие, которые вы слышите наверняка много. Ни один из зверей вообще не бросается с дерева на добычу. Ни росомаха, ни рысь. Они все бросаются с земли. Кстати, и леопарды не бросаются с дерева на добычу. Они там отдыхают. Это вот классика. Подпустили на коротке рывок. Это кошки. А росомаха свою добычу заганивает. Это зайцеед. Она очень любит питаться зайцами. Вот если вы летом или осенью заяц ночной зверь, видите бегущего зайца, месте, где есть зайцы и росомахи, посидите на этом месте. Вы через некоторое время с большой вероятностью увидите бегущую росомаху. И вот она его просто как мотор заганивает. Ядовитые и неядовитые змеи, безногие ящерицы. Их у нас, по сути дела, всего два вида. Ну, можно вспомнить гюрзу, но она живет в Дагестане и в очень специфических условиях. А так, вообще, это щитоморник и гадюка. И, в общем, по сути дела, это одна и та же змея. Очень сильно могут, очень вариативная окраска. От светлой, вот этой вот степной, до черной болотной, до вот этой рыжей каменистой. Ну вот обычно говорят, что отличаются они по форме головы и по зрачкам глаз. По форме головы, да, я согласен, а по зрачкам глаз, значит, имейте в виду, это они вот здесь на этом слайде такие вот здоровущие. А хадюка-то она на самом деле вот такая. И рассматривать ее глаза, в общем, никто не будет. Но вот копьевидная голова, ядовитая змея. Так вот, от того, что она вот такая, есть еще одно следствие. Зубы вот эти вот ядовитые, которыми все пугают, они маленькие. Они слабенькие, они тоненькие. И опасна гадюка только людям, которые ходят босиком или в обуви с открытым верхом. Ну вот здесь не ядовитые змеи, уж медянка. Медянка условно ядовитая змея, безногие ящерицы, веретенницы. Вот, значит, то есть вот риск – это открытые или босые ноги. А еще очень значительный фактор риска в местах, где есть змеи, это лазать рукой между нагретыми камнями. Почему очень серьезный фактор риска? Змея, в общем-то, старается разойтись с человеком. Не нужно. Она есть его не будет, кусать она его не будет. Но в щели между камнями змее деваться некуда. И она укусит. Но при этом, при всем, даже парусиновые кеды дают, ну, вообще практически 100% защиту от змеиных укусов. Если она все-таки укусила. Я тут, когда после какой-то из таких лекций, просто специально с герпетологами начал разговаривать. Что делать? Не перевязывать, не рассекать, не отсасывать. Покой, медицинская помощь, много воды. От любых отравлений много воды. Это вообще вот самое главное. Да, есть яды, которых вода загоняет внутрь, но вы с ними здесь не столкнетесь. Это специальные яды для борьбы с грызунами. Они специально так сделаны. Много воды. Потом еще надо понимать, что змея, змеиный укус, он вот гадюки. Ну, вот у нас в кедровой паде, вот где был у нас Сергей, один из коллег, которые здесь сидят. Ты, по-моему, не застал этой змеиной радости у нас. У нас там была здоровенная баня, которая была построена на валуннике. И под этой баней у нас зимовало вообще все змеиное население, по-моему, в ближайших километрах трех. И когда весной начинало все это оттаивать, после этой бани я змей не видел вообще столько нигде. Ни в каком зоопарке я их не видел столько. Самые разнообразные, красивые, некрасивые. И щитоморников. Вот выходит, там десятка-два щитоморников лежит. Не зашибись. А сотрудники у нас были разные. И босиком ходили, и на четырех ногах, сказать, и как угодно. И щитоморники этих регулярно кусали. Ну и, в общем, я не заметил, что у них было больше проблем от укуса щитоморников, чем от, скажем, глубокого похмелья. Ну, день отлежится максимум. Но есть в этом во всем детали. Есть такая штука, как анафилактический шок. И ты можешь на это дело попасть. Никто этого не знает. Есть у тебя переносимость к этому виду ядов или нет. Причем анафилактический шок бывает не только от укуса змей, но и, к сожалению, от при воздействии любых. Причем это вот ты не знаешь, где тебя это поймает. Это может быть жало одной пчелы. Причем пчела из соседнего улья может тебя его и не вызвать. Вот не знаешь, где это на тебя найдет. Шершни, змеи, осы. Ну, значит, то же самое. Значит, спокойствие. Вода и медицинская помощь. Не заниматься никаким самолечением. Основная вообще задача человека в аутдоре, который вдруг потерпел какую-то неприятность и попал в... Ну, вот с человеком в лесу, на тропе что-то случилось. Первое, о чем надо думать, как его вытащить. Все остальное... Вот если вы его... вытащить не можете, вот тут уже надо какие-то специальные знания применять. А так, первое, к людям сразу же. Вот, пауки. Здоровые, гнусные, но, в общем, по большому счету, безвредные. Есть масса мест, где ты идешь десятками километров через лес, укутанный тенетами, а пауки там, как грецкий орех, в том же самом Приморье. Они там здоровущие. Ну, падают на тебя, ну, укусят. Ну, маленькое легкое покраснение. Ну, стряхнул его, противный. Не более того. Ну, вот больше всего неприятностей все-таки из всех живых существ, с моей точки зрения, причиняют эти. Ну, и просто завершение разговора о том, какие дикие животные представляет большую или меньшую опасность. Внешность бывает обманчива. И прекрасная дама способна наградить вас таким неприятным букетом, который, в общем-то, конечно, головорез, такие неприятности, которые головорез вам не причинит. Но вот жизнь сложна и не имеет очевидных ответов на простые вопросы. Спасибо. Если кто-то хочет меня спросить, я и смогу ответить. Да, это плохо. Это все, я вообще, когда говорю, когда мне говорят, насколько собаки полезны в экспедициях, да, я говорю, что собаки желательно, чтобы были маленькие, чтобы их можно было носить в рюкзаке, и желательно не ваши. Фу-фу-фу, плохо. Вот не знаю. Не, ну, еще не ходить. Смотрите, ну, видите, в чем дело. Они, конечно, ежели захотят украсть, они украдут. Ну, держать их в одной куче. То есть, понятно, что на тропе они вас днем не тронут. А зимой на ночевке просто собирать в одну кучу и следить тщательно.
1: А может, страх от собак у нас планируется?
2: Да, это тут плохо.
1: Кроме дежурства
0: ночного. Я вот не знаю. Поруха такая вообще на самом деле. Ничего я вам не... Ну, единственное, что я искренне надеюсь, что волки... Там, кроме 40 собак, еще человек, наверное, будет 10.
2: Я так подозреваю. Ну, вот, что они просто в такой толпе приблизятся.
0: Ну, не давать им убегать.
2: Понимаете, вот тут тоже, они же...
0: Волки, да, большие мастера по части собак, но подвергать себе опасности они тоже не будут. Это если отбежит на полкилометра где-то, на несколько сот метров, должны быть рядом волки. Тоже там они не везде есть.
1: Ну, там как места сейчас оттуда вступают, известно.
0: Ну, вот да, это, сказать, у вас сложная будет задача. И как вы будете, да, да, и как вы будете из нее выходить, я, честно говоря, толком не знаю. Вот.
3: А вот вы мне рекомендовали какой-нибудь лагерь развешивать консервные банки. А в качестве профилактики, скажем так, звенящая консервная банка, она будет дикого зверя?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Если зверь к вам подошел, к лагерю, и из него пахнет вкусно. Ну, в общем, конечно, никакая банка его не остановит. Все равно...
2: Там есть
0: гораздо больше, на самом деле, в вашем лагере есть гораздо больше беспокоящих всяких вещей для того же медведя. Храп в палатке, граждане выходят, фонариком светят. Он же не сразу, он не подойдет и сразу, опа, побежал жрать. Он посидит в кустах, он попытается понять, что происходит. Он некоторое время, часа два, он побудет, сказать, а тут банки какие-то звенят. Господи, не, это вот, не связывайтесь с этим. Вот понимаете, в чем дело? От банок больше всего страдают люди, которые их вешают. Это вот точно я вам говорю. Бурундуки в них еще залезают, трясти их начинают, очень любят это дело.
3: Спасибо.
4: Скажите, пожалуйста, вы
0: однажды на лекции в Абхазии всегда был рад, что с буйными медведями, в общем-то, оно все понятно, но кавчатские медведи – это отдельная песня. А медведи, которые водятся на Крымском озере, это вообще отдельная песня.
4: Да.
0: Избыток пищи, в общем-то, притупляет взаимную агрессию, притупляет агрессию к человеку. Просто неограниченной. Кстати, в этом году был эксперимент. Пищи на Курильском озере было мало. Медведи за фотографами ходили.
3: А вот сейчас, например, в Подмосковье, в Калуге недавно, убежали несколько волков.
2: Да, в Подмосковье.
3: Убежали, да. Вот.
0: А там разве волки были?
3: Волки, да, именно волки.
0: А вот недавно были какие-то волкоидные собаки.
3: Это менты специально говорили, чтобы людей...
0: А, да?
3: То есть это... Мне товарищ говорил, он сам бывший милиционер, он ощущает, что это сам не вот. А вот я где-то, по-моему, даже у вас читал, что сейчас медведь стал в Москве ходить ближе.
0: Да, но не ближе. В окрестностях парка «Патриот» ходит медведь. Очень патриотично. Ну, смотрите, пока я бы все-таки исходил из того, что на одного медведя в парке «Патриот» приходится 18 тысяч миллионов жителей мегаполиса. Шансов, что он напорится непосредственно на вас, вы можете посчитать в столбик. Вот здесь медведей будет больше, но результаты подсчета в столбике будут другие.
2: Я думаю, десятка, наверное. Скорее всего. Мы просто этого...
0: Не занимается же никто. Никто их не считает, никто это не фиксирует. То есть даже про этого несчастного медведя мы знаем от одного Миши Ярина, который дважды сфотографировал его след. Лучше не... Увидел след, обошел его. Апрель, май, июнь – период гона. Они достаточно активны и агрессивны в этом
1: период.
0: В европейской России они вообще-то просыпаются на Пасху, традиционно считается. Сейчас-то они, по-моему, не спят, у меня такое подозрение. Это зимой. По крайней мере, у моего приятеля в Ярославской области кабаньи кормушки, два медведя сейчас... регулярно грабят. Ладно, спасибо большое.
3: А при встрече в узком пространстве, допустим, при спуске с перевала попадаешь в лощину, и, допустим, там какую-то часть, километра 2-3 по каньону нужно пройти, и вдруг посередине каньона медведь. Вот как в этой ситуации быть? То есть отступать самому назад, обратно на перевал, или все-таки попытаться напугать, чтобы он наоборот ушел туда, а он идет наоборот оттуда? Он же как?
2: Возвращаться-то
3: не хочется.
0: Ну, смотрите, во-первых, я пугнул. Я скажу так. И не забывайте, что он в бок уйдет. Для него в бок уйти не так, как вам.
3: А, то есть, как бы, наклон самого каньона для него тоже не особо принципиально.
0: То есть, шуганный медведь может уйти почти по вертикальной стене. То есть, я вот видел их, например, как они грабят птичьи базары. Спасибо большое.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Одно из великих достижений человечества – это умение пользоваться огнем. Современные люди, все без исключения, во всех культурах, все народы, все там племена, какие бы дикие, примитивные, первобытные они ни были, умеют пользоваться огнем, знают огонь, более того, зависимы от огня. Никто не живет без огня, и самые наидичайшие племена знают несколько способов добывания огня. Но возникает вопрос, когда возникла наша вот эта вот жесткая привязка к этому явлению. Если посмотреть вдаль, то видно, что у австралопитеков ничего такого не было. Были предположения, что, скажем, австралопитеки Макапансгата пользовались огнем, потому что в пещере Макапансгат были найдены и кости какие-то вроде черные такие обугленные, и камни какие-то вроде бы обугленные, и прослои какие-то вроде бы обугленные. Но потом было доказано, что это окислы какого-то там марганца или магния, ну, в общем, что-то такое чисто геологическое, и к огню, собственно, отношения никакого не имеющие. Много-много было всего сказано про огонь из пещеры Джоу-Коу-Дянь под Пекином. Это, вот, наверное, одна из самых таких баянистых таких тем, когда еще с 29 по 30 там, какой-то год, 36-й, в пещере Джоу-Коу-Дянь под Пекином были найдены прослои пепла в трех слоях до 6 метров толщиной, ну там от метра до 6, из чего был сделан вывод, что, дескать, они огонь умели использовать, но не умели добывать. И боясь, что он потухнет, подкидывали туда дровишки в течение буквально-таки десятков тысяч лет, еще ли там не сотен тысяч лет, потому что по вот срокам как бы от низа до верха это там где-то 300 тысяч лет получается разброс. Ну, правда, тогда этих датировок не было абсолютных, а их позже получили. Но, тем не менее, уже тогда было ясно, что ну 6 метров толщиной, да, это как бы надо сильно постараться. При том, что понятно, что это же не только пепел столбом у них там торчал посреди пещеры до потолка, да, а это же все окрестные отложения должны так заполняться. И вот эта тема этих синантропов, которые подкидывают дровишки без конца, и на эту тему было придумано, что там у них было разделение труда, там, что женщины, хранительницы очага, матриархат, сюда же был приплетен, и там что только не нагорожено, вот это все вошло в много всяких измышлений, философы особенно постарались, много всего написали. Однако все это оказалось чушью, на самом деле. Потому что, несмотря на то, что в Джоу-Коу-Дяне есть следы огня, там есть действительно обугленные камни, есть обугленные кости, но вот эти огромные толщи пепла, это не пепел. Это ил перегнивший, который просто замывало в трещины, в отложения, когда уже там никто не жил. Когда уже вся пещера под завязку была забита отложениями, там возникали промывы.

просто, и сверху откуда-то с вершины этого холма туда замывало перегной, и он перегнивал. И получалась вот такая ерунда, похожая на пепел, да, потому что это углерод из растений. А углерод, он и есть углерод. Но если обратиться к реальности, то есть не то, что кто-то когда-то философы придумали, а как на самом деле. Получается, что наиболее древние следы использования огня относятся ко времени порядка 1 700 000 лет назад. Это, в общем-то, почти заря рода Homo. Ну, не самая заря, на самом деле, род Homo чуть все-таки подревнее, может даже на 1 000 000 лет, но тем не менее. Найдены в разных местах, что характерно. Есть стоянки в Африке, допустим, там Мелкоконтуре, в Кобифоре есть такие следы, еще где-то. Есть в Европе, вот в последнее время, допустим, в Пиро-Норд в Италии нашли следы огня. И в последующем, вот с 1 700 000 и дальше, эти следы обнаружились там и сям. Допустим, на Кавказе Айникап стоянка, в Африке есть пещеры, где, значит, тоже такое обнаружено. В Европе такое есть. Вместе с тем есть места, где следов отложения, следов использования огня вообще-то и нет. Например, в пещере Сима дель Элефанти, это самая древняя точка обнаружения людей вообще в Европе, с датировкой 1 300 000 лет. Там есть отложения с орудиями, но нет никаких кострищ, нет обожженных камней, нет обожженных костей. И более того, есть челюсть с зубами, еще изолированный зуб человека, и был сделан анализ зубного камня. И с этого зубного камня много всего интересного было получено, там всякие следы использования зерновых в пищу, но нет частиц дыма, которые обнаруживаются на зубах, скажем, неандертальцев, гораздо более поздних, и нету никаких следов, приготовленной на огне пищи, то есть вся пища сырая. Из чего мы делаем вывод, что люди в Сима дель Элефанти огня не знали на самом деле. Причем это 1 300 000 лет, когда в других местах вообще-то уже знали. И чуть в более позднее время, допустим, в Вандерверк в Южной Африке пещера, там следы огня найдены в глубине пещеры, там, где, ну, с улицы занести ничего не может, да, там молния туда не ударит, это слишком глубоко. Была идея, что, может быть, это перегнивший помет летучих мышей, да, гуана. И он может, в принципе, самовозгораться, от, ну, нагревается от гниения и загорается. Но нет, как бы там нет костей летучих мышей практически. То есть их там не было в таком количестве, чтобы они столько нагадили, чтобы оно там самовозгорелось. И тем более там древесный вообще уголь. То есть это все-таки люди жгли, потому что, ну, деревяшка горячая сама не запрыгнет вглубь пещеры. Другое дело, что таких вот стоянок и находок с датировками от 1 800 000 где-то до 400 000 лет, их на планете не очень много, на самом деле. Их там штук 20, наверное, наберется на всю Эйкумену тогдашнюю. И это говорит о том, что, скорее всего, вот в этот интервал от 1 700 000 до 400 000 лет фактически, люди периодически огонь использовали, но умели ли они его добывать – большой-большой вопрос, на самом деле. Даже если умели, то как-то не особо напрягались, и они от него уж точно никак не зависели. Даже более того, вплоть до неандертальцев, вплоть до времени 30 000 лет назад, обнаруживаются регулярно стоянки, где нет никаких следов использования огня. И примерно на трети стоянок неандертальцев, где-то там процентов 30, так, нет следов использования огня. Нет кострищ, нет обожженных ремней, нет обожженных костей. То есть даже неандертальцы, живя в ледниковом климате Европы, могли каким-то образом жить без огня. Трудно нам сейчас это представить, какое может быть. Но, тем не менее, видимо, одежду хорошую шили, сами жирненькие были, и обмен веществ у них был в порядке. Так что как-то приспособились. Ну, медведи живут без огня, живут, собственно, чтобы неандертальцам не жить. Хотя бы они были, в общем, тропические по сути своей, исходно, но возникли-то они в Европе. И возникли как раз воздействие ледникового климата. Вот у сапиенсов всегда есть хоть какие-то свидетельства огня, ну или, по крайней мере, мы догадываемся, что они есть. Даже если у нас нет кострища, то найдется какой-нибудь там кусок, не знаю, там кости, панцирь черепахи обожженный, там еще что-нибудь такое, что вот свидетельствует о том, что огонь, в принципе, они знали. Как они его добывали, мы, честно говоря, не знаем. Единственные находки такого рода, это иногда обнаруживаются куски этого железняка, какого-то там минерала, который при ударении о кремень дает, в общем, довольно яркие искры. И более того, бывают такие камни, прям-таки с бороздками на них, где вот вроде бы от постоянного удара и высекания искр
это образовалось. Но некоторые археологи сильно в этом сомневаются, потому что добывать огонь высыканием искры – это слишком трудоемкое занятие. Ну, сама температура вот этой искры, она слишком низкая. Это надо как-то слишком сильно постараться так долбить. То есть искры-то полетят в любом случае, это, в принципе, не проблема искры-то быть. Но чтобы они что-то зажгли, это сложно. Иногда, вероятно, люди облегчали себе труд использованием всяких добавок. Допустим, пиролюзита. Есть такой оксид, диоксид марганца, который черного цвета, ну, такой камень, как бы, да, но его можно покрошить в порошок, и тогда он снижает температуру возгорания на 100 градусов, с 350 до 250 градусов. И на нескольких стоянках неандертальцев, самых поздних, допустим, в Перш-Делязе и там где-то еще, найдены куски вот этого пиролюзита со следами сточности. Предполагал, что может быть это черный пигмент, чтобы там, не знаю, себя раскрашивать, да? Но с большей вероятностью это именно вот такой огненный порошок. То есть если его покрошить на даже сырую какую-то там древесину, да, какие-то там бревна, поленья, то можно и даже искрами, в принципе, при некотором желании зажечь. Ну, так постараться придется, но можно. Ставились эксперименты, получается, да, действительно так проще зажигать. Так что они были не дураки. И вообще они очень разумно, надо сказать, использовали возможности огня. Вот у людей верхнего палеолита, например, периодически обнаруживаются кострища с прокопанной туда бороздкой. То есть это такой воздуховод, который расположен тоже не абы как, а по ветру, чтобы ветер туда задувал, и, в общем, это такой приток воздуха, и вполне себе огонь горит. Что характерно, некоторые современные туристы, ну или вообще люди какие-то там, жгущие костры, они независимо изобретают такую же совершенно систему. То есть просто как бы из логических соображений, что нужно воздух, взяли, прокопали бороздку. Этому даже не надо учиться. Ну, человек, в общем, в среднем не дурак. У человека обычно голова все-таки на плечах есть, и он может придумать что-то заново, поэтому это могли изобретать много раз подряд. И довольно-таки быстро изобрелось много вариантов добывания огня. Ну, один из самых примитивных – это вот высекание искр, да, но это самое убогое. Потом можно, допустим, огневой плуг, когда имеется деревяшка, и вторая. И вот так вот одна по другой возится. Это называется огневой плуг. Если подобрать хорошо породы древесины, там, по твердости, мягкости, ну и знать, как это делать, да, то ну, при некотором желании можно так выжечь огонь. Вот. А гораздо лучше, конечно, тереть палочкой. Вот. Палочку можно тоже по-разному тереть. То есть, либо мы, значит, в одну деревяшку ставим палочку и сверху вниз вот так вот руками перехватываем, ну, надо быстро это делать. Либо еще лучше огневой лук, когда такой маленький лучок с веревочкой обматывается вокруг палочки и, соответственно, вертится вот таким образом. Ну, это быстрее просто получается. И самое главное, что не надо перехватывать. То есть у нас и в одну сторону крутится, и в другую сторону крутится, и трение получается непрерывным. Это лучше, чем и огневой плуг, и трение руками. Понятно, что это надо уметь делать. По непривычке можно себе мозоли растереть, а ничего не получить. Надо знать, какую древесину подбирать, тоже не абы какую все-таки. Надо какой-то там крошить труд, чтобы ну, сама деревяшка не загорится, там только искорка будет. Надо там уметь раздуть это и не задуть еще, да, там какую-нибудь траву подпихивать. Но это все дело техники. И как показывает практика, такая вот археологическая, что если, скажем, студентам на раскопках сказать, что ужина не будет, пока вы трением не добудете огонь, чудесным образом они его добывают, и он загорается без всяких спичек сам собой фактически. Ну, там немножко мозолей, как бы, но огонь, главное, есть. И если надо, если хочется, то все это совершенно легко преодолимо. То есть современные жители просто, как обычно это бывает в любом виде деятельности, слишком избалованы спичками и зажигалками. Сейчас даже спички-то уже многие дети не знают, что это такое, а уже там зажигалки, да, но если подумать, еще там, 60 лет назад были огнево какие-то там эти кремни, да, то есть я их в руках-то не держал никогда, ну вот, а еще там дедушка таким образом, видимо, зажигал. И спички, они в советское время стали вообще как-то более-менее распространенные, это, то есть еще при первой половине советской власти добывали искры железкой в кремень, то есть что говорить о каменном веке. И поэтому это совершенно естественное состояние человека – добывать огонь. Более того, человек, видимо, достаточно-таки сильно сжился с огнем, потому что человек любит смотреть на огонь, человеку нравится быть рядом с огнем. И если маленьких детишек пустить к костру, они там как пироманы бегают и жгут какие-то палки, подкидывают туда ветки. И их не надо даже этому как-то особо учить. Но это не говорит о том, что у нас есть какой-то там ген пиромании, но это говорит о том, что десятки тысяч лет наши предки такие огонь знали. И мы действительно под него завязаны. У нас даже физиология уже под него завязана, потому что у нас пищеварительная система изменилась
от того, что мы готовим приготовленную на огне пищу. Но готовка пищи – это уже совсем другая история.

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Построить дом или пересадить сердце. Сегодня будем говорить, не поверите, о 3D-принтерах. Да, вот все эти фразы, которые я произнесла чуть раньше, объединяют это понятие. У нас на связи основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Кундвейц. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день, Мария.
2: Добрый день. А правда ли, что на 3D-принтерах можно напечатать все, что угодно?
3: Конечно же, правда, но только не совсем.
2: Объясните нам, пожалуйста.
3: Ну, в теории все можно напечатать, конечно, но надо конкретно разбираться с каждым непосредственно предметом. И с сердцем, и со зданиями, и со всем остальным. То есть дьявол в деталях.
2: Давайте начнем тогда с общего. Потому что, смотрите, мы все давным-давно уже знаем, что такое 3D-принтер. Вообще нам кажется, что мы это знаем. На самом деле мы ничего не знаем об этом, если мы, как вы, не занимаемся 3D-печатью. Как она устроена, скажите, пожалуйста? Это маленькое, большое? Что это робот какой-то? Это кубик? Или овал, или, я не знаю, размером с дом. Ну вот опишите, пожалуйста, что-то, чтобы наш слушатель погрузился и, так сказать, себе представлял дальше, что из себя представляет 3D-принтер.
3: Ну, в общем виде размер в данном случае не имеет значения. Он может быть и маленьким, и большим, и огромным. То есть это не принципиально важно. Есть миллион там всяких технологий, как смысл погружаться сейчас в это нету. Но самое главное, что надо понимать, 3D-принтер – это, по сути, да, робот. Ну, или принтер, там, можем в определениях там поспорить. Но смысл следующий, да, то есть он выполняет определенную программу, создавая трехмерный объект, то есть физически трехмерный объект. А самое главное, собственно, он создает его по слоям. Вот это самое важное, что надо знать, то есть это послойность. То есть вот он таким образом, почему называется принтер, то есть он его печатает по слоям. То есть вот послойно таким образом формирует какой-то физический объект. Это может быть что дом, что сердце, неважно, но смысл вот он примерно такой.
2: То есть это обязательное условие 3D и что-то имеющее форму и что-то более-менее твердое. Извините за наивность, но это важно.
3: Да, это твердый объект, некий твердый объект, который, собственно, таким образом формируется. То есть слой за слоем формируется объект. Причем, ну, неважно, какой объект, то есть из чего он формируется. То есть, но принцип 3D-печати, он именно такой.
2: А скажите мне, пожалуйста, и вот закладывается в программу, допустим, форма того или иного 3D-объекта, и далее принтер начинает печатать. Ну, если это что-то маленькое, допустим, ручка, за какой срок он напечатает ручку, а за какой срок он напечатает, я не знаю, там, двухэтажный коттедж?
3: Ну, смотрите, здесь вот важный момент, да, еще. Ну, на сегодняшний момент большинство 3D-принтеров, они как бы одноматериальные, назовем это так. Поэтому ручка, она же, там, у нее, там, например, внутри стержень, там, внутри чернила, там, да, то есть она, у нее наверняка там какой-нибудь металлический есть, там, защелка и так далее. То есть вот 3D-принтер, он может напечатать, один 3D-принтер может напечатать что-то одно, например, ее пластиковый корпус, а другой 3D-принтер может напечатать какой-то металлический элемент этой ручки, а третий может напечатать там что-то еще. То есть вот принтера, который мог бы ручку в том виде, в котором мы ее знаем, напечатать, его не существует. Но есть принтеры, которые могут это сделать по частям. Причем вот что касается сроков, например, дом там, да, там сейчас там, ну, один этаж дома можно напечатать, предположим, там, не знаю, за 10 часов, вот, а ручку тоже можно напечатать за 10 часов. То есть вот тут вот так вот все сложно.
2: Почему сложно? Я просто думала, что ручка – это быстро, а дом – это медленно, потому что это же нормально, как бы, в теории. Дом больше, чем ручка.
3: А вот на самом деле нет, потому что принтер строительный, он печатает бетоном, цементной смесью, то есть это достаточно такие толстые слои, и он быстро достаточно может это делать. Ручка печатается из пластика, там, в зависимости от технологии, да, это, ну, наверное, будет там не 10 часов, там, да, ну, может быть, 3-4 часа, но это небольшая ручка. Как бы, да. Если это чуть побольше что-то объект, то это, опять же, будет близко уже там, 10 часам. Там, mm-hmm. да. Вот, потому что, да, еще это зависит очень сильно от качества. Чем качественнее вы хотите, чтобы у вас получилась, собственно, модель ручки, тем большее количество, собственно, тех самых слоев, о которых я вначале говорил, нужно. То есть толщина этих слоев должна быть меньше. Таким образом, чем лучше качество, тем медленнее печатает принтер. Вот от этого очень зависит скорость. Как-то.
2: А что туда заливают? Ну, вот у меня в руках ручка, она из пластика, самая традиционная офисная ручка. Я так полагаю, что та, которая напечатана на 3D-принтере, она будет тоже из пластика, только будет выглядеть иначе. Но дом – это совершенно другой объект, и как бы тут имеет значение, да, как он выглядит. Что заливают туда, в принтеры? Как-то очень странно. Вы просто до этого произнесли фразу «цементный раствор», если я правильно сейчас передаю то, что запомнила. Но это как-то все очень фантастически. Объясните нам, пожалуйста.
3: Ну, давайте сначала про ручку, это проще, как бы, да, то есть пластик, да, то есть, причем он в разных видах может быть, то есть это может быть нить такая пластиковая, то есть она попадает в экструдер, собственно, это вот все, что плавит пластик, называется экструдер, как бы, да, то есть вот попадает туда нить, вот эта вот, она плавится и послойно формирует, собственно, вашу ручку. Это первый вариант. Второй вариант, есть жидкий полимер. Там нет уже никакого экструдера, жидкий полимер под воздействием какого-то источника света. Там это может быть лазер, проектор, LCD-экран, там лампа какая-то и так далее, неважно, солнечный свет. Формируется эта смола, она фоточувствительна, она чувствительна к свету. Когда она попадает на свет, она затвердевает, соответственно, вот таким образом формируется ваша ручка. То есть у вас вначале жидкость, в конце ручка. Вот, первый вариант, второй, точнее, вариант. Первый вариант, это была пластиковая нить, она плавится и формируется по слоям. Опять же, результат ручка пластиковая. Значит, строительный 3D-принтер, да. Ну, то есть я думаю, что цемент все представляют, как выглядит. Ну, то есть как, собственно, его там заливают сейчас, там, прямо в опалубку заливают цемент, он застывает, и, собственно, у вас получается какой-то объект, там, дом, там, стена дома. А здесь принтер, у него тоже есть экструдер, и через него по слоям тоже та же самая цементная смесь, она наносится по слоям и, собственно, формирует таким образом объект, стену, как бы, да, и вот ну, таким образом у вас получается дом.
2: А скажите, пожалуйста, этот дом, он будет, ну, однозначно тяжелее, а он будет дороже и надежнее? Или, ну, это через запятую.
3: Да, он будет однозначно легче, вот, потому что значит, принтер, он формирует, к сожалению, нет возможности это показать, это было, конечно, более наглядно. То есть он формирует более легкую структуру, как бы, потому что она такая сетчатая, как бы, вам не нужно заливать стену целиком, как бы, да, то есть внутри как бы остается пустота, которую можно, например, там, заполнять утеплителем там, да, или пенобетоном легким, как бы, да, то есть вы тратите гораздо меньше материала, но при этом у вас прочность конструкции дома, в частности, она такая же. И скорость его создания, она существенно быстрее. И, соответственно, цена существенно ниже, потому что количество людей, которые нужно для этого, они тоже меньше, и времени нужно меньше. То есть, соответственно, за счет экономии на фонде оплаты труда и, собственно, скорости построения вы очень сильно экономите, значит, собственно, на доме. Вот в Ярославской области сейчас построили одноэтажный дом, вот, по-моему, площадь порядка 100 метров, они оценили за его стоимость в районе 1 000 000 рублей. Как бы, да, в общем, достаточно низкая стоимость.
2: Это не просто низкая. Я уже хочу купить этот дом. А почему мы тогда я не тоже. Строим? Хорошо, приятно иметь единомышленника. Я просто даже заговариваться начала. Почему мы тогда не строим сейчас с помощью 3D-принтера все? Это же квартиры будут доступные.
3: Ну, 3D-принтер, во-первых, не подходит для многоэтажного строительства, так. Пока что, во всяком случае, такого у нас нет. Но для индивидуального жилищного строительства вполне себе подходит.
2: Это у нас нет или вообще на земле нет? Извините, перебиваю, просто уточнение.
3: У нас есть, все есть, я же вот рассказываю. Значит, то есть подходит для индивидуального жилищного строительства, для строительства там, коттеджных поселков, там, домов и так далее. То есть вот как раз я непосредственно сейчас мы занимаемся тем, наша компания занимается тем, что мы создаем как раз такой принтер, который будет способен строить двухэтажный дом. Поэтому я думаю, что уже этим летом мы сделаем такой пилотный проект, построим такой вот дом и как раз покажем все преимущества строительной 3D-печати. То есть это и стоимость низкая, это скорость высокой постройки и хорошие архитектура, потому что принтер может делать плавные формы, то есть повороты и так далее. И мало того, он сразу строит не только стены, но и то, что внутри. Например, там закладки под ванну или там камин, там, как бы, да, то есть можно построить сразу. Или там встроенные какие-то шкафы можно запроектировать и так далее. И это будет строиться сразу.
2: Потому что принтер, но это будет все из одного материала, получается?
3: Это такой мона... Это будет все из цемента, да. Это можно обрабатывать, это можно оставлять как есть. То есть, в принципе, есть проекты сейчас, которые просто люди оставляют как есть. Да, это слоистая такая структура, но красится она. Выглядит достаточно неплохо. Это очень сильно еще дает экономию на внутренней отделке, потому что, ну, как бы вы понимаете, что стены, это, конечно, хорошо, но внутри мы, там надо все штукатурить, красить, там обои клеить.
2: А принтер
3: там,
2: все делает потом ровненько, сразу
3: глянцево. Еще раз говорю, слоями.
2: Ага. Слушайте, вам же нужны добровольцы, чтобы оценить. Еще же нужно понять экспериментально, как жить в этом доме. Я вызываюсь, если будет необходимость. Имейте меня, пожалуйста, в виду.
3: Да, вы будете номер один.
2: Спасибо большое. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. В передаче данных сегодня основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы говорим о том, на что способны 3D-принтеры. В эфире «Комсомольская правда» основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц. Я так полагаю, что говорить про биопринтинг, про печать в медицинских целях, это гораздо серьезнее, чем дома. Первый вопрос, а что тогда туда заливают? Из чего создаются экспериментальные или уже...

0: То есть у пациента берутся клетки, его, они размножаются специально в биореакторе. И потом, собственно, с помощью 3D-принтера формируется орган, который необходимо менять. Почему это важно, вот то, что я сказал? Потому что такие органы будут легче гораздо переживаться, потому что они будут создаваться из клеток пациента. Потому что в трансплантологии самая большая проблема – это чтобы орган, по сути, другого человека прижился в организме пациента. Это самое сложное. А здесь, как бы, так как орган будет создаваться из, собственно, клеток пациента, то, собственно, проблем с приживаемостью не будет. Это будет, по сути, тоже тот же самый орган. Значит, что мы имеем сейчас, как бы, да? То есть сейчас активно проходят уже клинические эксперименты, испытания по печати кожи, кожного покрова. То есть ожоги, то есть у кого, то есть вот пострадавший от ожогов, то же самое, берется кожа, в биореакторе она размножается, и, соответственно, прямо на теле пациента там наносится она прямо 3D-принтер, причем для того, чтобы это было максимально точно, сначала поврежденное место сканируется, то есть создается 3D-модель, и по ней уже точно совершенно наносится прямо на человеке, наносится уже 3D-принтером новая кожа.
1: Потрясающе.
0: Значит, мы ожидаем, что внедрение, то есть сейчас, вот насколько прям уже идет испытание на людях, то есть вот я лично видел там испытания на свиньях, причем достаточно глубокие ожоги, которые уже несовместимы даже с жизнью, то есть их можно было залечить, как бы, да. Значит, соответственно, вот я думаю, что это в перспективе 5 лет уже станет вообще нормой. То есть лечение ожогов с помощью 3D-печати. Вот что касается органов, это более сложная история. То есть сейчас пока идут эксперименты там, на мышах, на там, каких-то лягушках и так далее. Потому что орган гораздо более сложный элемент, чем кожа. Но тем не менее, там были уже эксперименты с поджелудочной, с печенью, с почками, с сердцем. Вот, поэтому, в принципе, разработки идут очень активно. И я вот как мы считаем, это порядка 10, там, от 10 до 20 лет разные органы, возможно, уже технологии будут готовы. И, собственно, страшная история про черных трансплантологов и торговлю органами, я думаю, идут в прошлое. Причем это будет достаточно недорого, как бы, да, то есть это будет еще по цене достаточно, но приемлемо.
1: А почему мы не печатаем одежду, посуду, бытовые приборы?
0: Ну, вопрос понятный. Значит, смысл следующий: как бы 3D-принтер на сегодняшний день, как он есть сейчас, как бы, да, не подходит для массового производства. Он подходит только для создания каких-то уникальных вещей. То есть для массового производства стандартная штамповка, там, как бы, да, то есть, или все стандартные способы производства, которые есть, они гораздо более эффективны. Собственно, соответственно, цена производимой продукции ниже. И, в общем, как бы нет задачи именно 3D-принтерами заменять это. Где 3D-принтер себя хорошо проявляет, это там, где есть массовая кастомизация продуктов. Ну, например, 3D-печатные стельки, как бы, да.
1: То есть, ортопедические разные, какие-то, да, вы имеете в виду?
0: Да, ортопедические 3D-печатные стельки, например, ну, многие у всех разные, соответственно, стельки всем нужны разные. Или там стоматология, где активно сейчас 3D-печать применяется, например, лайнеры, это замена брекетом, да, то есть, ну, соответственно, опять же, зубы у всех разные, и каждый комплект, собственно, лайнеров, он отличается для каждого конкретного человека. Или там, например, то, что будет в ближайшее время, думаю, внедряться, то есть это, например, 3D-печатные линзы для очков, для вас конкретно, то есть потому что там, в левом углу они там с одним диоптрами, в правом с другими и так далее, плюс там еще будет встроенная дополненная реальность, где у вас там будет погода показываться, там новости Яндекс и так далее.
1: А это через сколько лет, расскажите нам, слепышам?
0: Это уже сейчас происходит. То есть есть компании, которые уже сейчас делают, просто еще пока активного внедрения нет. Плюс печать оправ тех же самых, под вас, потому что право тоже индивидуально, конечно, лучше создавать, а не штамповку какую-то. То есть вот 3D-печать, она подходит хорошо, хорошо ее используют там, где есть вот кастомизированный для человека продукт. Ну, кроссовки там, да, например, подошвы кроссовок и так далее. То
1: Но есть, лайнеры, вот все, о которых человека, вы сказали, они стоят сейчас как крыло самолета, пока еще. Планируется ли, на ваш взгляд, какое-то уменьшение цены?
0: Ну, давайте, да, от терминов перейдем к реальности. То есть вот сейчас порядка, наверное, стоит лечение брекетами, наверное, 120-130 тысяч, плюс каждый месяц надо приходить на то, чтобы их
1: подкрутить.
0: Подкручивать, значит, это значит еще как минимум еще там 1060, как бы, да. То есть того мы получаем где-то 180-190. Значит, комплекты лайнеров сейчас стоят 190 тысяч.
1: Ага, я вас поняла. Я поняла.
0: И это лайнеры, которые занимательная экономика, которые прозрачные, да, которые съемные, прозрачные, удобные. Угу.

0: и так далее. То есть у них одни сплошные плюсы.
1: Ну, эстетика, поэтому... да. Я упомянула про крыло самолета, Александр, и сразу же, конечно же, приходит на ум двигатели и запчасти для поездов и самолетов, тем более в нынешней ситуации это очень остро стоит вопрос. Возможно ли напечатать запчасти для поезда или двигатель для самолета?
0: Ну, что касается двигателей, даже не для самолетов, а для ракет, SpaceX все двигатели уже давным-давно 3D-печатные. Вот.
1: А у нас... Ручная сборка,
0: хендмейд. У нас нет SpaceX пока.
1: Ну нет, ну бог с ним со SpaceX. Наши русские какие-то ракеты в планах. Ну, то есть мы пользуемся этими достижениями 3D-принтинга в космической области?
0: Возможность такая есть. Пользуемся ли этой возможностью мы? Ну, мне об этом неизвестно. То есть возможность такая есть, то есть технология есть, оборудование есть. То есть, в принципе, это можно делать. Здесь другой вопрос. То есть здесь надо немножко менять головы людей, как бы, да, потому что люди привыкли делать все определенным образом и не очень хотят перестраиваться на новые технологии. Вот. И там, где есть, скажем так, к инновациям страсть некая, да, и желание все новое применять и все новые технологии использовать, там это уже используется. Там, где этого нет, и все держатся за старое, там, наверное, с этим проблем больше. Как бы, да. Что касается крыльев, наверное, нет, но элементы двигателей, там даже двигатели целиком, печатать вполне возможно уже сейчас. В принципе, это очень эффективно, гораздо более качественно можно это делать, чем те технологии, которые были до этого.
1: Ну, то есть, я уточню, вы знаете эту проблему с Airbus'ами, с Боингами, которые у нас в лизинге, и которые мы, собственно, оставили себе, но вот запчасти мы себе не можем оставить, они на обслуживании были там на Британских островах, но я про то, что летать-то хочется, не хочется ехать сколько там суток до Сибири, поэтому я и задала этот вопрос, можем ли мы вот такими вещами решить эту проблему, какие-то запчасти и так далее, то есть просканировать то, что сейчас есть, и пустить в печать. Я поняла, что это положительный ответ. Главное,
0: технологически, чтобы... да, это возможно, но, опять же, надо понимать регуляторику, как бы, да, то есть кто-то должен на себя взять ответственность.
1: Мой следующий вопрос с этим, Александр. Нужно ли государству войти вот в эту и регулировать технологии 3D-принтинга? Нужно ли здесь...
0: Ну, технологии нет, но, безусловно, в использовании 3D-печатных деталей в критических важных объектах, как такой, как самолет, без государственного регулирования невозможно. То есть пока этого, ну, пока я думаю, что до этого пока далеко. Как бы, да? То есть это серьезные испытания таких деталей и так далее. То есть, ну, надо процесс пройти.
1: Но надо начинать уже сейчас, потому что на испытания, тут как с таблетками, годы уйдут на испытания, а как бы жизнь у человека-то она не на 3D-принтере напечатана. Поэтому пора, было вчера еще. Меня вот это притормаживание немножечко раздражать начинает.
0: 3D-печать, она очень медленная, вообще. Это ее такая особенность. А внедрение, оно еще сложнее.
1: Последний вопрос. Что ждет в будущем 3D-печати и что действительно послужит вот обществу, так что будем... памятники ставить.
0: Ну, давайте такое дальнее будущее возьмем. Вот. То есть есть такая концепция распределенного производства. Она, у них ее разные есть виды, как бы, да, но общий смысл такой. Предположим, у вас будет дома стоять некое устройство, назовем его 3D-принтер. Вот. Вы будете покупать в магазине, в интернете модель, ну, какой-то файл iPhone, нажимать кнопку, и у вас будет вылезать из вашего 3D-принтера iPhone в вашем свете, с вашим именем, с вашими настройками, и со всеми.
1: А где же кайф похода в веб-стор от котлеты на стол или карту какую-нибудь? И ты понимаешь свою избранность. Понты! Вы уничтожите наши понты! Извините меня, уважаемые слушатели, но вы же понимаете, это правда. Так, хорошо, айфон.
0: Ладно, пусть это будет не айфон, как бы, да, там, а какой-нибудь там сервис какой-то, да, с которым мне очень хочется идти, или телевизор, или что-то еще. Ну, то есть смысл такой. То есть вы будете покупать не айфоны, а файлы какие-то, да, и ваши там домашнее какое-то устройство сможет эти файлы, собственно, превращать в продукты. Вот это такое отдаленное будущее.
1: Потрясающе.
0: Но, кстати, такое есть.
1: Я поняла. Мне почему сразу на ум, знаете, что пришло? Вот эта технология FTP, которую продают сейчас какую-нибудь ерунду, вот именно файл, да, ссылку, за какие-то баснословные деньги. То есть уже все для этого, получается, есть. И рынок в том числе. Спасибо вам большое. Ну, динамично, не как 3D-печать, а главное, познавательно и занимательно. От всей души вас благодарю. У нас сегодня в передаче данных был основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Курнвейц. Спасибо вам большое, Александр.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать, неважно, что это разных эпох, и говорит: «А я вот эту вашу корону тоже подделал». Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.
2: Александр Соколов, научный журналист, редактор anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Вопрос, который, может быть, кто-то хочет задать, по крайней мере, мне задавали этот вопрос неоднократно: а можно ли в нынешнем каком-нибудь музее увидеть подделки? Какова вероятность, что вы вообще увидите подделки? Я скажу, что да, даже в каком-нибудь крупном известном музее вы вполне можете увидеть экспонат, который представляет собой на самом деле не то, что написано на этикетке, особенно если это коллекция, которая формировалась давно, силами каких-то меценатов, когда не проводилась какая-то очень тщательная экспертиза. Оказывается, что порой десятилетиями в витрине стояло нечто вот такого рода. И чтобы далеко не ходить, надо будет пойти в Москву, в Пушкинский музей, где вы наверняка, может быть, были в египетском зале. Несколько лет назад было проведено такое масштабное исследование различных экспонатов, в том числе мумий, из этого зала. И вот такой глиняный гробик, в котором лежала мумия ребенка, и предполагалось, что она очень древняя, то есть ей там больше 5000 лет, возможно, это додинастическая, очень древняя мумия, которая уже больше 100 лет назад была подарена музею. И когда, кстати говоря, по-моему, термолюминесцентным методом, у меня там подсказочка будет, да, термолюминесцентным методом продатировали этот гробик и заодно радиоуглеродом продатировали мумию, выяснилось, что мумия-то подлинная, кстати, а гробик сделан в 19 веке. Ну, то есть, понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. И вот это, кстати говоря, такая достаточно типичная история, что еще усложняет жизнь, потому что не всегда подделка целиком, а подделка может быть составной. А случалось даже, когда громкие скандалы касались целой экспозиции. Вот есть такой музей золота в Лиме, в Перу, очень знаменитый. Он сформировался усилиями вот этого вот уважаемого мецената Галлио в 60-е годы 20 века, а тот собрал большую коллекцию золотых изделий до Колумбовой эпохи. И, кстати говоря, коллекция этого музея приезжала, например, в Россию, в Москве в конце 20 века была экспозиция. Так вот, когда Галлио умер, уже в 2002 году была проведена экспертиза, которая показала, что не менее 85% изделий из этой коллекции, а может быть больше, подделки, причем изготовлены из переплавленных золотых изделий с разных территорий. Там уже потом возникли всякие попытки объяснить это тем, что вот когда уже уважаемый меценат, он был пожилым, там какие-то экспонаты подменили, но факт, что музей функционирует до сих пор, кстати говоря, если вы откроете испанскую Википедию, вы там про вот эти скандалы ничего не прочитаете. Такая вот история, и судя по всему, люди пытаются и пытались подделывать все, на что был спрос. И если где-то какая-то местность, где много археологии, появляются любители древности, которые готовы за это платить, еще и плохо с работой, народ бедный, то там появляются целые династии, которые занимаются массово подделкой на продажу. И еще в конце 19 века один британский археолог написал такую статью, где он к другим археологам, к археологам будущего обращался: «Вы только не рассказывайте местным жителям, что вы там особенно такого ценного ищете и как вы определяете, что оно вот древнее». Потому что вот когда английские рабочие узнали, что археологов интересует каменное орудие. Они начали активно изготавливать эти каменные орудия и продавать. Потом выяснилось, что археологи смотрят на какие-то следы износа на этих орудиях. Ну, работяги брали эти орудия в мешок, туда же клали другие камни, вот так это все трясли и получали прекрасные следы износа. Потом они узнали, что археологов интересуют следы охры на этих орудиях, пятнышки. Тогда они стали кипятить эти орудия в кастрюле с ржавыми гвоздями и получали прекрасные следы охры. Короче, он говорил, вот особенно лондонские рабочие, вот им ничего не говорите, но, судя по всему, это касается не только лондонских рабочих, но тут возникает вопрос. Вот 21 век, у нас вообще крутые технологии, у нас там радиоуглерод, КТ, и всякие изотопные анализы, и, конечно, жизнь фальсификаторов сильно усложняется. Но они, конечно, не лыком шиты тоже. И, ну, пример-то я уже привел, когда мы настоящую мумию кладем в поддельный гробик. Ну, или, например, даже нам не нужно ничего поддельного использовать. Мы просто берем эту мумию, на нее надеваем корону из какого-то другого погребения, побрякушки из третьего, а, допустим, это тело без головы, а отдельно у нас голова. Но мы проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, из разных могил, но вместе это выглядит очень круто. Ну или мы берем... Да, и главное, что экспертиза покажет, что все это подлинное. Или мы берем старое дерево какое-нибудь. Вот, из погребения кусок деревяшки, вырезаем фигурку. Или мы берем какую-то действительно доколумбову ткань, это вот реальный экспонат, там, Перу, какую-то тряпочку берем из гробницы и раскрашиваем красиво, или вышиваем, или из него делаем какое-нибудь платьюшко, или мы берем старые черепки и слепляем из них там шикарный горшочек. Короче говоря, в этом случае различные методы датирования, которые, собственно, оценивают древность материала, нам не помогут. И таких примеров немало. Вот что еще важно сказать, что древности подделывали уже в древности. То есть тоже древность, она бывает разная, не знаю, как в каменном веке. Вот. Но вот, например, римляне очень ценили Грецию. И вот замечательный пример. Ну, подробно эту историю рассказывала, кстати, Мария Назарова на одном из форумов. Аполлон из Пьембина. То есть вот в Италии еще в 19 веке на Средиземноморском побережье нашли шикарную бронзовую статую. И вообще сразу все в восторг пришли, потому что это греческая архаика, это 5 век до нашей эры, великолепная, полихромная. Ее покупает Лувр, 100 лет с лишним она стоит в Лувре. Значит, в 60-е годы 20 века некоторые эксперты начинают обращать внимание, что что-то вот как-то с этой скульптурой, ну вот, например, у нее на ноге посвящение Афине. Аполлон, а у него на ноге посвящение Афине. Как-то странно. Вспоминают, что какие-то были таблички, через глазницы у него вытащили свинцовые таблички, и потеряли их. Но потом эти таблички нашли. А когда нашли? Когда в 77 году в Помпеях нашли точно такого же Аполлона, который стоял в прихожей какой-то виллы с подносом. То есть это уже явно не шедевр, а скорее такой дорого-богато ширпотреб для прихожей. И тут таблички потеряли, но, к счастью, их успели зарисовать. И вот теперь их подняли, эти надписи, и там имена авторов этой скульптуры, а были известны другие их работы. И они жили в 1 веке до нашей эры. То есть это римская подделка под Грецию. Они, видимо, сделали, как это, отлили дважды из одной бочки. И вот, по-моему, там уже потом еще находили еще и третий вариант. Да, ну вот здесь вот они оба стоят, прекрасные подделки под старину. Ну, сейчас все равно они, конечно, уже... Сейчас они древние, но не настолько древние. А вот подделки мумий. Но это даже... Тут не используется термин подделки, потому что, собственно, в Древнем Египте так к ним не относились, вероятно. А вообще, когда стали делать рентген мумий, а рентген мумий стали делать сразу, как изобрели рентген, то часто обнаруживали много удивительного, особенно если это мумии животных. Вот у нас как бы мумия крокодила, а на самом деле там внутри 4 черепа крокодила в одной мумии. Как-то 4-головый какой-то крокодил. Но вот поскольку мумия – это же как бы образ, это форма этого животного. И какая разница, ну, прежде всего, тому паломнику, который заплатил за эту мумию, что там внутри? Он же вскрывать ее не будет, поэтому все нормально. Оно, удивительно, но находились и мумии человека. Вот в музее в Афинах была такая мумия, с 19 века хранилась. А когда сделали КТ, там трибедренные внутри. У человека не бывает обычно трехбедренных, ну и вообще там скелета нет, там какие-то палки. Видимо, мумия долго лежала, ну, тело долго лежало, пока его забальзамировали, оно немножко развалилось. Ну и вот можно понять, в каких условиях работали бальзамировщики тогда. А вот это уже реальные такие поддельные мумии. Это музей Ватикана, и там мы решили исследовать те древнеегипетские мумии, детские, которые у них в коллекции. Выяснилось, что они не детские, там внутри кости взрослых людей, причем средневековые. А бинты действительно древние, им 2000 лет, то есть взяли бинты, видимо, обмотки от каких-то старых мумий, туда напихали костей, а позолота... Анализ показал, что позолота, и в ней, значит, олово и цинк, происходящие из Шотландии. То есть в Шотландии в 19 веке из вот этого всего делали консервные банки, жесть для консервных банок. И из этого же материала сделали им такие прекрасные таблички, украшения. То есть, видимо, тот, кто это сделал, находился в Шотландии в 19 веке. Ну, это такие все сюжетики рядовые. Вот вам бессмертная классика «Кардиффский великан». Был такой Джордж Халл, скептик, поехал он в город Кардифф, в штате Нью-Йорк, поругался там с местным священником. Священник рассказывал, что жили допотопные великаны. Джордж Халл сказал: я вам устрою сейчас допотопного великана. Купил большой кусок гипса, заказал художнику вырезать из него статую 3,5 метра, причем придать лицу черты самого этого Халла. Вот, потом его так застарили, этого истукана, то есть там специально потерли, стальными спицами постучали, чтобы были поры, и тихонечко прикопали, значит, на поле, владельцем которого был двоюродный брат Джорджа Халла. Спустя год нашли, как бы копали колодец. Да что это тут? Не может быть! Огромные ноги. И тут же начались толпы зевак. Хозяин земли стал брать по 50 центов, неплохо заработал. Потом у него этого истукана купил музей города Сиракузы. Сиракузы — это такой город в США, если что. Купил за 20 тысяч долларов. Потом у него уже другой известный такой авантюрист и шоумен Уильям Финиас Тейлор Барнум хотел купить за 60 тысяч долларов эту штуку. Они отказались, ему он сказал: ага, и сделал свою копию, выставил в музей и сказал: у меня подлинный кардиффский великан, а вот тот поддельный. Ну, когда все это вскрылось, там был суд, ну, в общем, Барнум не стал никакого штрафа платить, он назвал подделку подделкой, за что ему вообще платить, непонятно. До сих пор кардиффский великан лежит в каком-то музее, но уже как курьез. Ну, и тут надо сказать, что, кстати говоря, ученые это настоящие сразу сказали, что это ерунда, но просто их никто не слушал. Да, и считается, что именно тогда родилась крылатая фраза: каждое мгновение рождается лох. Вот. Но не точно, кто это сказал. Но знаменитая тиара Сайта Ферна. История такая. Значит, в Лувр приезжают из Одессы братья Гохманы, торговцы антиквариатом, и говорят, что у них есть корона скифского царя вообще. Мега такая штука. 3 век до нашей эры. Полкило золота. Вообще вся покрыта изысканной вообще золотой резьбой. Просто невероятное качество. Эксперты смотрят, говорят: о, нужно купить 200 тысяч, наверное, франков, 50 тысяч рублей золотых, ну, в пересчете на российские деньги, 200 тысяч франков. Собирали меценаты, потому что у Лувра таких денег не было. Купили, поставили в зал античного искусства. Проходит... Да, тут же какие-то ученые, ну, такие заморские ученые, как писали немецкие злобные ученые, переполненные злостью, сказали, что это вообще подделка, потому что какие-то сюжеты странные, как будто с разных известных шедевров собрали на эту корону. Ну, вот они просто завидуют Лувру. Проходит несколько лет, и, значит, находится некий деятель Анри Майенс, которого поймали вообще за подделку картин, и говорит: а я вот эту вашу корону тоже подделал. Об этом пишут газеты, и тут пишет открытое письмо французский антиквар, выходит из Одессы, Лившиц, который пишет: «Милостивый государь, вы таки ошибаетесь. Эту корону сделал мой друг Израиль Рухамовский, потому что я в Одессе бывал у него в мастерской и видел, как он ее делает». тут собирается комиссия и пишут письмо в Одессу, и Рухомовский, которого сейчас, кстати, считают одним из величайших ювелиров всех времен, кроме шуток, он отвечает: «Да, это я сделал. Один богатый человек мне заказал. Я готов приехать и доказать, но у меня нет денег на билет». Кстати, ему какие-то копейки заплатили за это. Значит, ему присылают деньги, он приезжает в Париж и, во-первых, показывает чертежи, сообщает состав вот, сплава, из которого он это сделал, и говорит, что он готов по памяти воспроизвести любой фрагмент, и тут же на глазах у комиссии в точности воспроизводит фрагмент этой самой короны. Все признают, да, это он автор, его не наказывают, потому что вообще-то он просто выполнял заказ. Более того, его награждают медалью, корону переносят из зала древнего искусства в зал современного. Директор музея подает в отставку, вот, а на доме Рухомовского в Одессе можно увидеть мемориальную табличку, что это вот он. Там он ее делал. Замечательная история. Значит, эта история, может быть, менее известна про череп из Калавероса, но она по-своему примечательна. Сейчас узнаете, почему. Если вы только не смотрели наш фильм про пилдаунского человека, если смотрели, то уже знаете. Короче говоря, шахта в Калифорнии, где рабочие находят на глубине 40 метров очень древний череп. Тут же находится энтузиаст, местный геолог по фамилии Уитни, который говорит: «О, это, значит, ему 2 миллиона лет, это современник мастодонтов, допотопный человек». Пишет об этом статью, выступает перед местными учеными. Правда, тут же появляется слух, что это кто-то пошутил и подбросил туда череп, но череп уж больно древний, а идея уж больно красивая. Вот. Но проходит несколько лет, некий Томас Уилсон решает испытать на этом черепе недавно предложенный фторовый метод датирования. То есть, внимание, это впервые для датирования антропологической находки и для разоблачения использовали, естественно, научный метод датирования. Этот метод не очень точный, то есть идея такая, что если какие-то кости лежат в земле, они из земли впитывают воду, и вместе с ней впитывают фтор. Чем дольше они лежат в земле, тем больше в них фтора. Если фтора мало, кости молодые, скорее всего. Не точно, но вот с некоторой погрешностью можно действительно так датировать. Датирует этот череп, и выясняется, что 2 миллиона лет ему быть не может, может быть, ему несколько тысяч лет. Говорят, что да, действительно, череп, скорее всего, свеженький, голоценовый. Вот. Но энтузиасты продолжают доказывать, что череп все-таки древний. Уже в начале 20 века появляются очевидцы, которые рассказывают, что да, череп из какой-то индейской могилы ради шутки подбросили в эту шахту. Уже в конце 20 века череп еще раз датируют радиоуглеродом, который показывает, что ему может быть 1000 лет, не больше. Но правда, чтобы добавить интриги, тот череп, который датирует радиоуглеродом в 92 году, выглядит не так, как выглядел он согласно описанию из 19 века. Так что, может, это уже другой череп, а не тот, кто знает. Вот теперь шляпы долой. На сцене пилдаунский человек, про который у нас есть подробный фильм. Поэтому я очень кратко только скажу, что еще в 1908 году Чарльз Доусон гуляет в Сассексе, находит в гравийном карьере обломки, точнее, ему рабочие якобы передают из гравийного карьера обломки какого-то черепа и части нижней челюсти. Это, в общем, очень-очень древний предок всех англичан, вот поэтому он вот такой вот джентльмен. И дальше, через 40 лет, выясняется, что, в общем-то, все не совсем так, что это подделка. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Вот почему я про это только что говорил. Потому что, когда мы слышим, что это, значит, стало возможным благодаря достижениям археологической мысли и естественно-научных методов, которые стали использоваться с середины 20 века. Простите, мы только что узнали, что еще лет за 80 до этого фторовый анализ уже был известен. Ну вот, тем не менее, 40 лет, как под наркозом, этот череп стоял, значит, где там, в Британском музее, и все считали, не все, конечно, далеко не все считали, что это древний предок человека. На самом деле, ну, помимо того, что, конечно, нарисовали такие его реконструкции и такие его реконструкции, все-таки ученые с самого начала видели, что что-то с ним не так, потому что вот здесь схема, она, конечно, наверное, плохо для вас различима, но нарисовал ее Артур Киз, который, в общем, не сомневался в том, что череп подлинный, и изучал его, и это еще 1915 год, но именно на этой схеме он здесь показывает, что пилдаунский человек — это тупиковая ветвь. То есть там от общего ствола отходит неандертальская веточка, и рядом вот этот самый эоантроп. То есть было понятно, что он слишком отличается от того, что было известно антропологам о древних предках человека, чтобы подходить на роль нашего прямого предка. Ну и так, фторовый анализ, потом радиоуглеродный анализ, потом посмотрели, что у него с зубами все не так, и они подпилены. Уже в 21 веке сделали анализ ДНК и узнали даже, из какого места в Борнео происходил орангутан, от которого эту челюсть приделали к человеческому черепу. В общем, веселая была история. А мы, чтобы было еще веселее, в 2023 году попросили коллег из проекта «Шепот предков», такой проект международный, который занимается реконструкциями всяких древних людей, сделать реконструкцию пилдаунского человека. Ну, как бы он выглядел, если бы он был подлинный? Ну и, конечно, раз это древний британец, он с рыжей бородой. Поговорим про некоторые подделки, которые скорее стали известны благодаря, может быть, массовой культуре. То есть ученые их, конечно, с самого начала особо всерьез не воспринимали. И вспомним про хрустальный череп Митчелла Хеджеса. То есть на самом деле этих хрустальных черепов много. Находили их еще с 19 века. Но этот самый известный, потому что ему может быть 3600 лет, и жрец майя медитировал на него. А если посмотреть ему в глаза, то можно умереть. А нашла его Анна Митчелл Хеджес, приемная дочь известного такого авантюриста и археолога Фредерика Митчелла Хеджеса в 24 году при раскопках в британском Гондурасе. Она, поскольку у нее была самая маленькая ручка, вот как раз для девочки из далеких рядов, вот пока у тебя маленькая ручка, ты можешь стать тем, кто в экспедиции будет вытаскивать из тонких щелей какие-то особо маленькие находки. Череп-то, кстати, нифига не маленький. Вот. Но, тем не менее, то есть у него была такая изящная рука, что ее попросили якобы вытащить из-под руин храма майя вот этот хрустальный череп. По другим данным, она в этой экспедиции не была вообще. Во всяком случае, ни сам, значит, ее приемный папа, ни другие участники экспедиции ничего про это не пишут. То эта девочка была с ними на раскопках. Про этот череп тоже не пишут до 50-х годов 20 века, когда впервые Фредерик Митчелл Хеджес вспоминает, что у него этот череп есть, но откуда он его взял, неизвестно. Ну, скорее всего, он его купил на аукционе, значит, в 1943 году, и там за какую-то сумму, типа, 400 фунтов. А сам череп в каталоге этого аукциона появляется в 30-е годы 20 века и, видимо, был изготовлен незадолго до этого. Ну, по крайней мере, уже в 21 веке проводилось исследование в Смитсонианском институте, где хранится, собственно, сам экспонат. Его изучали с помощью разных методов и обнаружили, что поверхность у него, видимо, обработана каким-то быстро вращающимся абразивным инструментом, типа какого-то алмазного диска. Такие инструменты стали использоваться где-то вот в начале 20 века. Видимо, тогда его и сделали. Кстати говоря, когда выходил фильм National Geographic, ну, чуть позже, в 2011, что ли, году, то они разбирали там разговоры о том, что невозможно даже современными инструментами сделать такой череп. Они поехали в Китай, нашли там мастерскую, где такие штуки делают тысячами, и китаец им умелый сделал за 11 дней точно такой же. Они там вообще развлекались по-всякому, в том числе делали антропологические реконструкции. Вот возникает вопрос, а кто-то пытался реконструировать внешность? Вот пытались дважды. Первая реконструкция 1986 года, это один энтузиаст этих самых хрустальных черепов, заказал антропологу судебному, и та нарисовала ему вот такую индианку. И для него это было доказательством, что череп подлинный, потому что вот получилась индейская женщина. А авторы фильма National Geographic попросили сделать реконструкцию уже другого криминалиста, и та сделала женщину уже европейской внешности. И они это использовали как доказательство, что череп поддельный, потому что сделан по черепу какого-то европейца. Но, как вы видите, сам этот аргумент уязвим для критики, что не отменяет того, что это действительно подделка. А мы сделали свою, ну, точнее, опять же, шепот предков коллеги сделали для нас, как могла выглядеть эта женщина. Ну, видимо, у этого черепа был какой-то реальный прототип. Это женщина, я гарантирую. Вот уже совсем свежая история, которой мы оказались причастны, даже сняли трехсерийный фильм, и даже он имел успех на мировой сцене, сейчас скажу почему. Но это знаменитые мумии инопланетян из Перу, которые, видимо, оказались не совсем мумиями, а к нам просто в 2017 году еще обращался энтузиаст профессор Коротков из Петербурга, доктор технических наук, который сетовал, что вот в этой группе энтузиастов, изучающих эти мумии, очень древние, найденные в Перу какими-то черными копателями, но где они их нашли, никому не скажут, но у них там не было антропологов и не было палеонтологов в команде, и они обратились к нам, чтобы мы провели экспертизу по рентгену и КТ этих мумий. Мы провели экспертизу, которая показала, ну, в общем, что было известно и раньше, что это конструктор, кости кое-как напиханы внутрь, причем там вместо бедренных плечевые, вместо плечевых бедренные, где-то они перепутаны местами, где-то суставов нет, просто кости обломали и склеили. Особенно прекрасна мумия Мария. Ну, вот там выше это черепа вот этих мумий, которые, видимо, были сделаны из обломанных черепов лам. А трехпалые кисти сделаны из пятипалых кистей, незатейливо путем отрезания лишних пальцев. Сама мумия, это вот самое грустное, что вот эта мумия, она при этом очень похожа на настоящие мумии из Наска. То есть там вот есть погребение в пещерах, которые и там в скальных этих гробницах мумии, сохранившиеся естественным путем. Видимо, одну из таких взяли, отрезали ей уши, отрезали ей пальцы, вымазали ее чем-то и вот продали в качестве инопланетной мумии. То есть это... помимо того, что это подделка, это еще реальный вандализм, настоящий вандализм древних памятников. Ну, для нас, для одного из форумов «Ученые против мифов», омский палеонтолог Алексей Бондарев сделал нашу мумию пингвиноида из костей чайки и кролика, и получилось очень неплохо. Но вот шум поднялся, когда в 23-м году эти мумии притащили в парламент Мексики, как вы, должно быть, слышали, и одновременно двух таких человечков, одна из которых трогательно наряжена в национальный костюмчик, пытались вывезти из Перу, на таможне их задержали. Ну, видимо, бойкая торговля такими куколками идет и по сей день. А ну, вот наш ролик англоязычный внезапно получил много просмотров, потому что все заинтересовались этими мумиями. Это была такая все веселая, шутливая история. Ну, хотя, ну, это не смешно, потому что это действительно черное копательство и вандализм. А вот уже такая действительно... взбудоражившая серьезный научный мир история с персидской мумией, мумия персидской царевны. Значит, 1999 год, в Пакистане ловят каких-то контрабандистов, у них изымают мумию женщины в каменном саркофаге, в деревянном саркофаге, в саване, на циновке, с золотой короной, на груди золотая табличка, где клинописью написано, что это дочь... значит, Радугун, дочь царя Ксеркса. Короче, все круто. Первая в мире персидская мумия. Ее пытались продать за 11 миллионов долларов. В общем, тут же собирают пресс-конференцию. Пакистан, Афганистан и Иран спорят, чья мумия. Вот, но быстро выясняется, что с ней что-то не так. Значит, где-то там следы графитового карандаша, где-то там саван постирали стиральным порошком 21 века. Потом радиоуглеродный анализ показывает, что, ну, там, наверное, все-таки 20 век нашей эры. А вот точное датирование затруднено тут тем, что 20 век — это ядерные испытания, в атмосфере много появилось радиоуглерода, поэтому тут некая такая двусмысленность. Так вот, интересно, как рассуждали, что вот у нас есть подъем этого пика и спад. Вот если попадает датировка вот сюда, то это 25-й год где-то. 1625-е, а это вот 90-е годы 20 века. Ну, короче говоря, логика такая. У нас кости медленнее обмениваются с окружающей средой, поэтому в костях радиоуглерод более древний, чем в коже. Поэтому если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, мы попадаем на спад этой кривой. И вот попадают на спад, значит, эта женщина умерла в 90-е годы, примерно в 1995 году. Ну, причем у нее сломана шея. То есть это вообще не шутки. Ну, может быть, она, конечно, погибла в автомобильной аварии, ее выкрали. Но, в общем, концов там не нашли. То есть, собственно, тех, кто ее изготовил, не поймали. А это была целая бригада. То есть там должны были быть резчики по камню, резчики по дереву, человек, знающий клинопись, ювелир, тот, кто смог сделать мумификацию. Вот, тот, кто раздобыл тело, в конце концов. Ну, в общем, ее в итоге кремировали, экспертизу по ДНК провести не смогли, зубов у нее не было, удалили все. Предусмотрительно, кто она такая, так и неизвестно. Но, по крайней мере, ее не продали за 11 миллионов. А сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подделки формируются прямо сразу для соцсетей. И, но иногда и нет, потому что вот это вот на самом деле арт-объект, который появился на фотографиях под названием «Огромная змея душит великана», то есть там два скелета сплелись. На самом деле это пластиковый такой арт-объект из Таиланда. А вот эта картинка, она вообще существует только в мире фотошопа. И тем не менее, уже лет 15 назад, даже больше, ее публиковали под названием «Гигантский скелет из Индии», а вот прототип. На самом деле это раскопки скелета мастодонта, на который с помощью фотошопа, и даже известно кто, это сделал, наложил картинку со скелетом. А сейчас к нам пришли нейросети, и стало совсем грустно, потому что вот на эту историю чуть не попался я, потому что написано, что это мраморный туалет императора Каракаулы, и все как бы по делу, и даже ну, реально какие-то исторические источники указаны, но только путем гугления выясняется, что настоящий мраморный туалет Каракаулы выглядел вот так, а это нейрокартинка. Поэтому сейчас стараемся все тщательно проверять, и чем дальше, тем такого будет больше. Вот. Но что добавить? Мы говорим про подделки, но, наверное, гораздо чаще речь может идти про искренние ошибки ученых, которые происходят по самым разным причинам. Просто потому, что люди ошибаются, просто потому, что, например, если это кости, кости можно путать. Они все похожи друг на друга, особенно если ученый одержим какой-то идеей, она может заставить его выдавать желаемое за действительное. И вот, может быть, история, которая стоит рядом прямо с пилдаунским человеком, это человек Небраски, про который вы, наверное, тоже слышали. 1622 год, значит, штат Небраска, там находят зуб. И геолог, палеонтолог и такой вообще ярый эволюционист Генри Осборн пишет статью в журнале Science про то, что это зуб, похож на зуб человекообразной обезьяны. Более того, он больше похож на человека, чем на шимпанзе. То есть это была человекообразная обезьяна на полпути от шимпанзе к человеку. Это наше родное американское переходное вот это недостающее звено, прямо вот по названию нашего мероприятия. Но проходит какое-то время, надо сказать, что, во-первых, другие ученые такие, стой, подожди, только зуб какой-то стертый. Ну давай подождем немножко, чего ты спешишь? Во-вторых, вот в креационистских книжках можно увидеть вот эту картинку, которую нарисовал один художник для одного иллюстрированного журнала. Но сам Осборн был не в восторге от этой картинки, потому что понятно, что это некая фантазия, которая не основана вообще-то ни на чем. Проходит буквально там несколько лет, там копают дальше, находят другие кости этого существа, выясняется, что это не человекообразная обезьяна, вообще не обезьяна, а скорее что-то похожее на свинью, то есть это древние пекари. Но если вы возьмете зуб свиньи, еще и стертый, его действительно можно спутать с человеческим. И тут возникает еще интересная подоплека у этой истории. То есть да, это ошибка, да, она была быстро выявлена и исправлена не 40 лет, как в случае Пилдауна, а всего лишь несколько лет. И, кстати говоря, когда в 25-м году начался обезьяний процесс, куда поехал Осборн, между прочим, выступать, защищать вообще дарвинизм, он там уже человека из Небраски не упоминает. Вот. А история еще такова, что у Осборна была давняя вражда с таким деятелем по имени Уильям Браун, который был вообще кандидат в президенты США несколько раз, активный очень политик, публицист, антиэволюционист, антидарвинист. И они постоянно обменивались колкостями. И вот незадолго до 22-го года вот этот Брайан пишет в «Нью-Йорк Таймс» статью, где вообще говорит, эти дарвинисты даже не смогли на нашей родной земле предка найти. Они каких-то европейских обезьян к нам импортируют. А Брайан, он из Небраски. И Осмор такой, ха-ха! И он, значит, прямо в статье такой пишет, дословно. А вот надо было бы назвать эту обезьяну бриопитеком в честь наиболее известного уроженца Небраски. То есть это он явно хотел вообще поддеть, мощно уделать этого Брайана. Уделал, но не совсем так, как хотел бы, потому что получился скандал. И вот здесь мы, это как бы урок для нас. Мы не должны позволять своим эмоциям, такому желанию вот самоутвердиться, брать верх над нашим разумом. Потому что ну, он явно поспешил, и вот такой ляпсус, который до сих пор вспоминают. Вот. Но не стоит при этом забывать еще и про то, что могут в подделывании, в фальсификациях обвинять ложно. Как это было со знаменитыми изображениями палеолитическими из пещеры Альтамира в Испании. Потому что когда в 1879 году Саутуола и его дочка нашли в пещере эти изображения, это знаменитая история, когда девочка сказала: «Пап, смотри, быки». И он об этом выступил и написал статью. И вот тут же археологи все разгромили, высмеяли, а кто-то сказал, что это вообще, может быть, римские солдаты нарисовали, а кто-то сказал, что это вообще он нанял художника, чтобы тот нарисовал. Древние люди так круто нарисовать не могли. И где вообще копоть от ламп? Должна быть копоть от факелов, а ее нету. Это подделка. И, короче говоря, прошло энное количество лет, и когда в 902 году, наконец, все поняли, что рисунки-то настоящие, потому что уже были найдены другие в других пещерах, бесспорно подлинные. Но к этому моменту уже автор открытия много лет лежал в могиле. И перед ним извинились, конечно, но было поздно. Вот об этом тоже не стоит забывать, когда мы будем пытаться, или кто-то будет огульно кого-то обвинять в фальсификациях. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования. Вот, и может показаться, что сейчас, благодаря тем супертехнологиям, которые наука нам дает, тем методам, тому опыту, которым обладают современные ученые, подобные истории не могут повторяться, мы можем вспоминать про то, что, ну, во-первых, есть средства массовой информации, есть соцсети. И вот недавняя шумиха с огромными подземными туннелями, колодцами, которые нашли под пирамидами Гизы, она вообще началась безо всяких вообще даже научных обоснований и угасать не собирается, и это вообще шум на многие годы вперед, что говорит нам о том, ну, что, собственно, давайте не будем терять голову, потому что все мы люди, никто не застрахован от ошибок, а еще вот иногда амбиции могут слегка затуманивать нам разум. Вот, желаю вам всем трезвого разума, и я готов отвечать на ваши вопросы. Да. Сначала подождите, мы пойдем по сценарию. Мне прислал вопрос Дмитрий Рыжих, который спрашивает, как быть с ситуациями, когда артефакт подлинный, но вокруг него выстраивают мифическую интерпретацию. Например, он доказательство инопланетян высшей древней цивилизации. Можно ли считать такую подмену смысла формой фальсификации? Ведь в этих случаях подделывают не предмет, а идею. Здесь возникает вот какой момент. Потому что, ну, формально, когда мы говорим про фальсификации и про подделки, мы имеем в виду, что это сделано намеренно, и что сам автор, он понимает, что он врет, и что он нас обманывает. А очень часто мы, ну, во-первых, мы этого не можем доказать, и, во-вторых, очень часто автор действует совершенно искренне. То есть он сам убежден, что вот та интерпретация, которую он дает своей находке, там, некоторые находки, которые он там вытащил с пыльной полки, что та интерпретация, она верна. И в этом случае мы говорим действительно про искреннее заблуждение. Другое дело, что кто-то может дальше это раскручивать, в это вкладываться из каких-то вполне материальных соображений, туризм, там, заработать, каких-то очков заработать, себе имидж раскрутиться как-то на этом, на всем, вот, потому что есть различные примеры, не обязательно про инопланетян говорить, есть гораздо более такие в рамках науки истории про неандертальскую флейту из Дивьи Бабе. Вот есть такая археологическая находка, ну, нашли флейту с дырочками, и авторы находки доказывали и продолжают доказывать спустя там пару десятков лет, что это флейта, на которой играли неандертальцы. Но многие ученые считают, что это просто прокусила удачно гиена. То есть это отверстие от ее зубов. Ну, это что это? Тут явно фальсификации никакой нет. Тут есть, ну, такая в русле научной дискуссии. Вот если, когда уже этот вопрос закроют, и будет действительно понятно, что это, ну, допустим, что это действительно следы от зубов гиены, а кто-то будет, тем не менее, туристам на голубом глазу, пришедшим в музей, показывать эту флейту в витрине и говорить, что это неандертальская флейта, и это будет поводом для людей приезжать в этот регион, ну, мы будем говорить, что это действительно некая махинация, мошенничество. Так, давайте теперь пойдем к вопросам зрителей. Я вижу руку вот здесь. Дайте, пожалуйста, микрофон.
3: Здравствуйте, меня все еще зовут Сергей. Александр, скажите, вот вы говорили, что подделки встречаются даже в экспозициях музеев. А есть ли музеи, экспозиция которых целиком и полностью посвящена подделкам?
1: Я знаю, что, ну вот я не знаю, как есть сейчас, но в Лувре был зал подделок, где в том числе выставлено было, что ли, 6 Джоконд, по-моему, или 5 Джоконд, и там же тиара Сетоферна украшала эту экспозицию. Я знаю, что были передвижные выставки подделок, которые возили по городам и показывали иногда. Ну, я еще могу сказать, что очень многие экспозиции, да, это как называется, coming out, что если вы пойдете на выставку черепов древних людей, у нас вот здесь, то там выставлены копии. Копии. Ну вот вы понимаете разницу между... И очень часто в палеонтологических экспозициях, если мы видим скелет динозавров, если, конечно, если это просто зуб акулы, скорее всего, это как бы настоящий зуб, их просто много, подделывать их не нужно. И копии делать не нужно. А есть некие уникальные находки. То есть череп какого-нибудь австралопитека, он один, но в куче музеев мира стоят его копии. Но если там на этикетке честно написано, что это... копия, то это все, ну, все нормально, все понимают. А если вот копию пытаются выдать за оригинал, то это уже другая история. Такое тоже случается. Вот. Как-то так. Ну, давайте дадим во второй ряд микрофон, потому что мне нужно посмотреть, что пишут в чатике.
4: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, а не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или фейк... Вот я хотела спросить, не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или какой-то фейк-артефакт для того, чтобы посмотреть, как он потом развивается и опровергнуть в дальнейшем?
1: Слушай, ну вот, ну как бы прямо вот так, чтобы заниматься фальсификациями, у меня были такие мысли как-то разыграть, ну, каких-то там паранаучных товарищей. Была такая идея, но, во-первых, ее не так просто реализовать. Да, у нас был, ну вот, откровенный вообще... фейк, но там сразу было сказано, что это шутка. У нас есть фильм про мумии гуманоидов, и мы там показываем свою тоже мумию, которую мы там слепили из куриных костей и из пластикового пупсика моей дочери. Вот. Но там тоже всем понятно, что это подделка. Но мы понимаем, что это даже на уровне первоапрельских шуток до нас дошло, что шутить очень надо аккуратно, потому что очень многие люди шуток не понимают. И сатирический контекст, он быстро теряется после нескольких пересказов. И случалось такое, когда через несколько лет историю, которую мы подали как шутку, нам возвращали совершенно серьезно. Поэтому, на мой взгляд, так делать не стоит, даже с целью там кого-то разыграть. Вот. Слишком велик риск негативных последствий. Вот я бы так сказал. Что нужно ответственно подходить. Вот тут пишут вопрос. Как должно выглядеть на ваш вкус погребение, которое потомкам будет полезно и интересно? Полезное погребение. Ну, на мой взгляд, конечно, если человека мумифицировать целиком, как-то вот сохранить полностью, не знаю, со всей его обстановкой, в естественной среде, перед ним разложена его еда, его орудия труда, рядом лежат, не знаю, там какие-то диски с записью его полного рассказа своей биографии, то вот археологам будущего, чтобы археологам было как можно более подробная информация о жизни человека прошлого. То есть его полностью мумифицировать во всей его среде, ну, там, со всеми близкими, может быть, и с записью их интервью предсмертных. Вот это было бы круто. Так, давайте дадим, кто-то тянет руку и что-то держит в руке. Я не вижу, что...
5: Здравствуйте, я Варвара и Пазлс. Мне интересно, а вы на самом деле нам рассказали о том, как могут сейчас подделать разные экспонаты? Что если мы сейчас этой информацией воспользуемся и будем делать поддельные экспонаты? И еще мам, привет и популярность.
1: Да, риск всегда такой есть. Вот, но я тут в защиту должен сказать, что, во-первых, я каких-то супер ноу-хау не рассказал. Более того, я их и не знаю. То есть то, что я рассказал, можно найти в литературе. Есть книжки целые про разные фальсификации. Я там, кстати говоря, источники на слайдах приводил, где все эти вещи рассказаны. Но понятно, что дьявол в деталях. И просто я могу сказать, что сейчас, видимо, все-таки, если серьезно подходить к делу, сделать такую подделку, чтобы ее не разоблачили или хотя бы не быстро разоблачили, это очень дорого. То есть это реально, ну, вот даже вот эта мумия персидской царевны, которую хотели продать за 11 миллионов, но они, я думаю, в нее очень много вложились. Вот, то есть, чтобы отбить эти деньги, это нужно очень, не знаю, кому продать, какому-то очень богатому, то есть официально в музей вы это не продадите, скорее всего, а какому-то очень богатому коллекционеру, который это у себя дома в сейфе спрячет, будет сам открывать и никаким ученым еще не показывать. Вот в таком случае это может прокатить. Это сложно и дорого. Ну, давайте вот вам дадим микрофон, пожалуйста.
6: Спасибо за лекцию, и меня зовут Кирилл. Вопрос такого рода. А как быть с находками, которые были по...

0: А, ну вот его просто, его, как это, и он же будет уничтожен, в Египте же с ним не умеют обращаться, давайте мы его в британский музей-то отвезем, там он по сохране будет, и корабль, значит, уходит на дно, и где-то он там лежит. Вот, к счастью, очень многие экспонаты, многие находки археологические, они до сих пор в доступе, и даже не сильно испорчены, не сильно залапаны некоторые из них, и их сейчас изучают, и иногда выясняется, да, что это не совсем то, что предполагали, там какие-то истории я рассказывал. Иногда какие-то сенсационные делаются заявления, потом эти сенсации отменяются. Я вот не успел рассказать, потому что ну, просто не влезла немножко в презентацию. Замечательная история. Есть такая мумия, мумия, которую назвали «таинственная дама». Так вот, ее нашли как раз в начале 19 века, ее нашли где-то в Фивах, вывезли куда-то в Польшу, потом ее перевезли в США. Или, по-моему, она осталась в Польше. Но, короче говоря, уже в начале 21 века. А думали, что это мужчина вообще. То есть на саркофаге было написано, что такой-то жрец. Уже в начале 21 века ее исследовали. Выясняется, что это женщина. Потом в 21 году ей делают КТ и заявляют, это беременная мумия. То есть у нее внутри плод. Смотрите, на КТ виден плод, это раз. Во-вторых, смотрите, у нее носоглотка повреждена. Она умерла от рака носоглотки. То есть первая в мире беременная мумия, еще и умершая от рака, это очень круто. Но дальше смотрят другие специалисты, как-то странно выглядит этот плод, в нем как бы костей не видно. Ну, это вот у нее была в матке такая кислотная среда, и кости растворились. Ну вот, короче говоря, там интересно, как была сделана экспертиза. То есть ученая, она взяла КТ и просто разослала там порядка 20 экспертов по всему миру с опросником. И они просто заполнили такой чек-лист, посмотрев на это КТ, и все ответили, что плода там не видно, его там нет. А это, скорее всего, пакетики с натроном, то есть это вот часть мумификации, ей в полость помещали такие пакетики с солью, и вот они там сложились в нечто похожее на плод. Это вот в данном случае опять ошибка. Ошибка идентификации, тоже спешили, хотели сенсационное заявление делать. Ну и, во-вторых, рака носоглотки там тоже не нашли. То есть и не беременная, и не от рака умерла. Но вот это результат уже современного исследования находки, которая сделана там 200 лет назад. Таких историй немало. А подделки, да, вскрываются в Пушкинском музее, там вот эти истории, ну, была публикация там. Или это не то, не та мумия, значит, которая была написана на этикетке, и все долго думали. Или вот мумия подлинная, а гробик неподлинный. Такого еще много интересного ждет нас, потому что очень многие коллекции ждут, когда их там нормально значит, протестируют современными методами. Так, пожалуйста.
1: Спасибо за лекцию. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Исследования древностей мы делаем там сначала фторовым анализом, сейчас углеродные используются. Куда идет развитие науки в плане изучения, ну, находок? Что ждет нас дальше? По каким критериям мы будем определять там более точный возраст находки, определять его?
0: Для начала я прежде всего хочу сказать, что я не считаю себя настолько компетентным, чтобы делать такие прогнозы. Вот. То есть я могу сказать что-то, что, наверное, на моем месте сказали бы многие специалисты, но они бы сказали лучше и точнее. Ну что, по слухам, почему по слухам? Просто мы видим, как ну, активно используются различные методы генетической экспертизы. Причем, поскольку генетическая экспертиза все тоньше и тоньше, то есть образец нужен все меньших размеров, древность все выше, то есть сейчас уже, собственно, ситуация такая, когда самого объекта как бы и нету, то есть вот речь шла про то, что, например, ДНК хозяина некой вещи нашли на украшении, которое висело у него. Я слышал про то, что нашли, значит, там некую косточку, если не ошибаюсь, в Денисовой пещере, а там ДНК не только человека, но и гиены, через пищевой тракт которой прошла эта косточка, например. Или когда ДНК получают из грунта. То есть тоже в этой пещере уже никаких костей никто не находит. Но люди там когда-то, не знаю, справляли свою нужду. И вот микроследы на молекулярном уровне, там еще следы этих людей остаются. И тогда мы можем изучать ДНК памятников, где вообще костей нет, что вообще расширяет на порядке, ну, ареал, как бы, где можно поиск вести. Когда ДНК выделяют из гниды. То есть вот есть мумия, у нее волосы, а в волосах гниды. И вот гниды оказываются отличным контейнером, сохраняющим ДНК хозяина.

0: Или из сталагмитов. То есть сталагмиты в пещере висят. Не знаю, а над пещерой сдох лось. И вот лось просочился через, не знаю, там, грунтовые воды и туда в сталагмит попал. И сталактит. Сталагмит — это снизу. Ну, и сталагмит тоже. Туда тоже попал. А фишка в том, что сталактиты, их можно датировать, вот эти вот постепенные по слоям образования вот этих вот осадков, их можно датировать очень там методом урановых серий, по-моему, да? Поэтому можно ДНК и датировочку тут же. Вот. Поэтому все более методы становятся, что важно, менее разрушающими. То есть компьютерная томография. Сейчас уже всякие супертомографии, не только просто рентгеновские, а вот которые позволяют не только видеть как бы вот форму, но и тут же состав химический этого объекта внутри. Вот благодаря этому недавно была серия таких сенсационных историй про то, как читают сгоревшие папирусы из Геркуланума. Наверняка слышали. Но вот то, что они берут папирус, который вообще превратился в ничто, и берут и читают там уже там, тысячу слов или там тысячу знаков они прочитали из этого текста. Фантастика просто. Ну вот чем дальше, тем, наверное, будет круче. Вот в плане неинвазивности, что ли, способности восстанавливать, казалось бы, утраченную информацию. Ну и тем строже будут требования, собственно, к раскопкам предъявляться. То есть если раньше там взяли, клеем залили, помыли, почистили, сейчас уже нет. Вот прям целиком выпиливаем с куском породы. Прямо всю пещеру целиком берем, значит, и везем в лабораторию, потому что там же что-то может быть такое, вот, что мы потеряем, какие-то пылиночки, которые нам что-то невероятное расскажут про то, не знаю, на каком языке эти люди говорили. Как тоже не могу сказать. Вот, значит, вопрос. Александр, а что для вас интереснее, откапывать, изучать и описывать новые находки или разоблачать придуманные и сделанные умельцами артефакты? Я, во-первых, должен сказать, что, чтобы вы понимали, что я не антрополог и не археолог. Вот, прежде всего. То есть я научный журналист. Поэтому я занимаюсь рассказом о том, чем ученые занимаются, прежде всего. Вот, я, конечно, могу ездить вот на раскопки к коллегам и там чуть-чуть помогать немножко. Лопаты там какие-нибудь подержать. Вот, но в основном я занимаюсь, что ли, просветительской деятельностью, поэтому мне интересно рассказывать, но не только, конечно, далеко не только про придуманные и сделанные умельцами артефакты, это просто одно из моих выступлений, но и про настоящие, в общем, крутые, может быть, забытые археологические открытия. Вот мы сейчас готовим видео, которое, видимо, будет еще долго делаться, потому что оно сложное, про то, как японцы в Гизе в 70-е годы 20 века построили такие пирамиду. Вот, был такой эксперимент, вообще уникальный, дорогостоящий. Про него очень мало что известно. Мы там кое-что на эту тему раскопали и будем про это видео снимать. Вот, пожалуйста, давайте дадим молодому человеку микрофон, пожалуйста.
1: Да, Саша, спасибо большое за выступление. У меня скорее, может быть, не столько вопрос, сколько полукомментарий. История с сокровищами царя Приама. Шлиман очень верил в то, что он хотел верить. Он шел, держа Илиаду и Одиссею в руке. С книжкой он раскопал. Он фактически полуслучайно, пользуясь намеками там Гомера про источники, которые где-то протекали на Хамиге-Сарлык, он таки нашел холм, нашел там поселение Бронзового века, но он докопался на несколько слоев глубже, чем реальный тот слой, да, как известно, где была эпохи Троянской войны. И он назвал это сокровищами царя Приама. Он свою жену украсил, соответственно, как Елену Троянскую. И мы их знаем как сокровища царя Приама. Это не фейк, правильно? Это настоящие артефакты золотые Бронзового века. Но, по сути, это как бы наполовину-то ну, интерпретация-то неверная
0: Ну,
1: их,
0: да,
1: в связи их с реальной подоплекой мифа Гомера.
0: Ну, а вопрос-то в чем?
1: Вопрос в том, чем считать тогда сокровище царя Приама? Может быть, вопрос немножко такой, с подковыкой, но...
0: Ну, такая история, она частая достаточно для исследователей, которые вот на заре археологии занимались этими вещами. Ну да, там он и не совсем то, как бы, и не совсем так он это делал, но все равно это круто. Ну, и вряд ли кто-то это бы сделал лучше в то время. Вот, возможно, не знаю, через 100 лет археологи будут смотреть на то, как сейчас варварски копали вообще современные археологи. Но это классика, там не можешь... Можешь не копать, лучше не копай, потому что в будущем это сделают лучше. Ну, вот так я смотрю на это. Так, вопрос. Вот давайте дадим в далекие ряды.
2: Да, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Очень часто, когда подделывают какие-либо исторические тексты, мы сталкиваемся с тем, что благодаря этим подделкам мы можем лучше расшифровать, так скажем, голос народа эпохи. То есть то, чем человек врал, этим дышали люди, можно сказать, во многом. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. О чем могут сказать подделки археологические? Ну, с точки зрения именно культуры, вот, общества. Как вы думаете?
0: Да. Слушайте, я вот, вы знаете, когда я вот этот материал готовил, я прям в таком контексте не рассматривал, то есть тут сходу понятно, что там выделяется несколько направлений. Ну, я еще, естественно, в этом докладе только маленькую часть рассказал известных подделок, и там выделяется несколько направлений. То есть есть некое массовое производство, не знаю, какие-нибудь там камни Ики, или там мумии русалок, которые это продавали активно очень, или вот эти мумии перуанские, где явно просто решается чисто коммерческая задача. И, ну, это значит, есть спрос. То есть, да, мы можем изучать по камням Ики какие-то наивные представления простого люда, значит, в определенном регионе про то, как выглядели динозавры, например, на основании комиксов. И те же самые мумии гуманоидов, они скорее, да, там, помогут, значит, ну, конечно, проще просто посмотреть фильмы фантастические, вот, современные, но если вдруг по каким-то причинам они будут утрачены, по этим подделкам можно будет реконструировать, как себе представляли инопланетян. И люди будущего, которые будут уже знать настоящих инопланетян, смогут сравнить, значит, реальные образы с вот этим массовым фольклором. Вот. Кто-то, чтобы прославиться, то есть в каком-то случае это была достаточно точная подделка реальных экспонатов, либо чтобы заработать, либо, ну, деньги, либо заработать себе репутацию какую-то. Вот, то есть, да, наверное, в каждом случае там или психологи, или социологи, культурологи из этого что-то могут вытащить, тем более, если когда это уже подделки старинные или древние, это уже сами по себе объекты для археологов. Вот. Так, наверное, тогда я теперь решу, кому достанется приз за лучший вопрос. Это моя книжка «Мифы об эволюции человека» и «Зуб мозазавра». И я думаю, что достоин такого приза, наверное, каждый из зрителей этого зала, но, наверное, Кирилл, который спрашивал про находки, полученные на заре становления археологии, вот, Кирилл, если вы здесь, вам... Если вы еще здесь, да. Я вам потом подойдете, подпишу книжечку. И классный зуб мозазавра от Paleohunters, он ваш.
3: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица Муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучает палеонтология. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программы «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В Нигерии зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания. Пострадали более 50 человек. Болезнь характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе и желтухой. Причины нового недуга пока не установлены. Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии. Заплыв по реке Сена в Париже во время Олимпиады может обернуться для спортсменов различными болезнями. Высокий уровень бактерий, вирусов и паразитов создает угрозу гастроэнтерита и кожных инфекций, особенно после проливных дождей, говорят эксперты. В акватории реки должны пройти олимпийские соревнования по плаванию, триатлону и паратриатлону. При этом ранее на проект по очистке Сены выделяли миллиарды евро. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа этого года. У наемных работников в России вырос уровень стресса и упало настроение. Более половины, 56% экономически активных россиян трудоспособного возраста отмечают, что уровень стресса, который они испытывают на работе, в прошлом году возрос. Это результаты опроса сервиса HeadHunter. Как говорят эксперты, сегодня примерно каждый третий пациент на приеме психолога – это человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости, которые связаны именно с длительным стрессом на работе. Ну а работодатели уверены, что напряжение в компаниях растет в первую очередь из-за дефицита кадров и как результат роста нагрузки на каждого имеющегося сотрудника.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Начну с хорошей новости. В России стали больше заниматься спортом. По опросам, не менее 50% наших граждан ведут хоть какую-то, но регулярную физическую деятельность. Бегают, плавают, ходят в тренажерный зал, занимаются йогой. И при этом 74% практикуют самостоятельные тренировки. Но вот тут-то и есть некоторые нюансы. Правильно ли мы это делаем? Всегда ли на пользу? И так, чтобы был эффект? И как вообще заниматься спортом правильно, если вы делаете это в самостоятельном режиме? Вот об этом поговорим сегодня с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером, нутрициологом, спортсменом, фитнес-блогером Дмитрием Путылиным. Какие ошибки, независимо от цели, допускают люди, которые самостоятельно тренируются?
2: Скорее всего, это неправильное понимание ценности спорта и результатов, которые мы ждем от занятий спортом. И один из главных мифов, который существует в сознании, в ментальности людей, которые начинают заниматься, это похудеть, изменить композицию своего тела можно только начав заниматься физической активностью, и сразу все изменится, и сразу будут кубики на животе, подтянется попа, да, вы будете красивым, широкоплечим и здоровым. Но, к сожалению, не все так гладко.
1: Что все-таки делать, если не худеется или мышцы не растут? Что мы делаем не так в первую очередь?
2: В первую очередь нам нужно понять баланс вклада физической активности и питания в наши перемены, которых мы хотим достичь. Если мы хотим быстрых внешних изменений в своей фигуре, как правило, 99% людей хотят именно похудеть сначала, это делается питанием, это не делается спортом, потому что у спорта, у регулярной физической нагрузки, у фитнеса и у питания абсолютно разные задачи, потому что спорт – это долгосрочная инвестиция в здоровье вашего организма. Это укрепление опорно-двигательного аппарата, связочного, да, это улучшение инсулинорезистентности – это долгосрочное увеличение мышечной массы, которое идет очень-очень медленными темпами, несмотря на мифы, которые существуют, что можно накачаться за 2 месяца, да, это нет, это все не так.
1: Давайте дадим тогда какие-то полезные и практичные советы нашим слушателям. Вот ходим мы на тренировки, хотим и вес сбросить, и немножко рельефности прибавить. На что обратить внимание в питании?
2: Человек, который хочет изменить себя и достичь максимально быстрых результатов, нужно немножко углубиться первым делом не в нутрициологию, а в физику, да, и вспомнить, что такое термодинамика и первый закон термодинамики об энергии, что энергия ниоткуда не берется, никуда не девается. В нас должно поступать какое-то количество калорий для обеспечения нашей жизни, двигательной активности, базового метаболического уровня, тренировок, повседневной активности. И если это количество энергии больше, чем мы тратим, да, человек набирает лишний вес. Если это количество энергии меньше, человек теряет вес. И все. Это главное, что стоит понять. То есть нет никаких специальных продуктов с нулевой калорийностью, нет никаких режимов приема пищи 6 раз или 3 раза в день. Если вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы худеете. Поэтому первое, что стоит уяснить, если вы хотите рельеф, если вы хотите сбросить вес, ваш организм должен находиться в дефиците калорийности. Не обязательно считать калории всю жизнь, но хотя бы пару месяцев посчитать все, что вы кладете в рот, будет полезно, потому что через неделю вы будете очень сильно удивлены после того, как посчитаете все, сколько же вы едите на самом деле. Каждая конфетка, каждый орешек, каждый перекус, оказывается, все несет огромную себе калорийность, которую вы не успеваете потратить.
1: А для тех, кто хочет прибавить рельефности, там, по-моему, схема немножко другая, да? Там нужно уходить от углеводов и прибавлять белки, или нет?
2: Нет, вот как раз следующий миф. Углеводы не являются и ни один продукт не является, и жиры не являются макронутриентом, которые приводят к набору лишнего веса. К набору лишнего веса приводит только профицит калорийности. Но обрезать надо не углеводы, а общую калорийность.
1: А правда, что после 40 лет и после 20 лет снижать вес – это две разные истории?
2: Сейчас век информации. И если мы, например, погуглим исследования, которые были в прошлом году по скорости обмена веществ, то узнаем, что метаанализы прошлого года говорят нам, что небольшое замедление обмена веществ начинает в общей популяции наблюдаться после 65 лет.
1: Отдельная тема для разговора – спортивное питание и БАДы. Действительно ли они помогают во время тренировок, после них?
2: Давайте я сразу скажу, эффективность каких продуктов спортивного питания доказана, а все остальное нужно выбросить. Что нужно выбросить? Во-первых, якобы L-карнитин сжигает жир, не работает. Эффективность L-карнитина на людях с целью жиросжигания не доказана. Сейчас, например, есть модное течение коллаген. Надо пить коллаген, но это помогает всему коже. Там коллаген доказано влияет только в редких случаях на людей с третьей там, или второй степенью артрита. И никаким образом не помогает улучшить здоровье кожи и суставов у здоровых людей, потому что коллаген – обычный белок, состоящий из трех аминокислот, который, попадая в ваш организм, он просто-напросто расщепляется у вас, как и любой белок, до уровня аминокислот, и уже организм сам решает, что делать с этими аминокислотами. Что работает? Давайте по делу сразу. Для людей, которые ходят в зал, увеличить физическую активность, стимулировать центральную нервную систему, суметь сделать на тренировке больше и с большей интенсивностью – это кофеин. В дозировках 0,3-0,6 миллиграмма на килограмм собственного веса. Вот такая капсула за 40 минут до тренировки. Если у вас нет противопоказаний от кардиолога, это нужно выяснить, то он поможет вам на тренировке с большей концентрацией и работать с большими весами, и, может быть, более выносливо. Вторая доказанная и изученная, переизученная, скажем так, да, добавка – это креатин. Это та добавка, которая помогает запасы увеличить креатин-фосфата в ваших мышцах, делая сильнее вас для работы с отягощениями, но имеет еще массу положительных, условно говоря, побочных эффектов, вплоть до того, что даже улучшает когнитивные функции и хорошо работает на людей в возрасте. И третья добавка, которую бы я порекомендовал, это сывороточный протеин, но только тем людям, которые не добирают белок из питания, регулярного питания. И я бы рекомендовал не переходить на порошковый протеин, да, пока вы точно не построите свой рацион таким образом, чтобы у вас аминокислоты попадали в ваш организм из полезных продуктов.
1: Имеет ли значение для эффективности тренировок и результативности, за сколько до тренировки принимать пищу и через сколько после нее? Или это не так важно?
2: Это не так важно, но есть всегда но. Если мы говорим о силовых тренировках, перед тренировкой свой организм лучше наполнить и окружить тренировку углеводами. Я бы рекомендовал перед тренировкой за полтора часа, за час какие-нибудь простые углеводы, ну там, не знаю, тот же банан, рисовые какие-то крекеры или что-то такое съесть, и какой-то простой белок. Не стоит перед тренировкой налегать на жирные продукты, и после тренировки не стоит налегать на жирные продукты. Поэтому правила очень простые. Да? Жиры перед, после тренировки уберите, они мешают усвоению. Это не значит, что это плохой продукт, да, просто ему нужно другое время. Перед тренировкой зарядите себя простыми углеводами, каким-то легким количеством белка, чтобы аминокислоты были в крови и не тратились в качестве энергии. Углеводы после тренировки восполняют запасы гликогена в мышцах, это энергия, которая хранится непосредственно у нас в мышцах, в течение суток. Поэтому тоже критически не имеет. Поели вы сразу после тренировки, не имеет значения, либо немножко попозже.
1: Понятно, что особенности организма у женщин и мужчин разные, в том числе гормональные, соответственно, сбрасываем вес мы тоже по-разному. Жир скапливается по-разному у мужчин и женщин, и многие женщины не могут избавиться от такой насущной проблемы, как целлюлит.
2: Вот. Во-первых, да, целлюлит – это не болезнь. Любая девушка должна сразу же это усвоить. Это особенности строения коллагеновых нитей именно в клетках женского организма. Да, они немножко по-другому устроены, поэтому мы можем видеть этот эффект апельсиновой корки. Не работают никакие щеточки, никакие гели, никакие мази. Это тоже нужно усвоить и порадоваться за свой кошелек. Каким образом мы можем справиться, избавиться от целлюлита? Нам нужно уменьшить жировую прослойку и увеличить мышцы, которые находятся под этой жировой прослойкой. То есть качаем ягодицы, качаем бедра, и при этом в рациональном, в осознанном дефиците калорийности находимся, снижаем жировую прослойку, и целлюлит становится менее заметным, менее видимым.
1: Спасибо вам большое, мы так много с вами развенчали мифов. Полезная была беседа с массой полезных советов. В студии была Вероника Борисенкова. Говорили с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером, нутрициологом, спортсменом, фитнес-блогером Дмитрием Путылиным о том, как правильно и, самое главное, эффективно заниматься персональными тренировками. А мы продолжим.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Кажется, что в мире изучены почти все болезни, но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам не совсем понятна. И о многих из этих болезней мы с вами никогда даже не слышали. Сегодня расскажу о некоторых из них. Синдром чужой руки. Фраза о том, что правая рука не ведает, что делает левая, теряет всякий переносный смысл и воспринимается буквально, когда речь идет о людях с этим странным расстройством. Синдром чужой руки – это сложное психоневрологическое заболевание, при котором рука больного, как бы странно это ни звучало, ведет себя независимо от его намерений. Со стороны такой человек может казаться одержимым. Его больная кисть может самовольно копировать движение здоровой конечности или демонстрировать непонятные жесты. Но это еще не самая большая опасность. В некоторых случаях она может бить, душить человека, в том числе и себя самого, и при этом контролировать действия конечности невозможно. Это расстройство впервые было описано в начале 20 века немецким неврологом Гольденштейном. Оно может быть побочным эффектом травм головы или неудачной хирургической операции на головном мозге, в результате которых были повреждены мозолистое тело, лобный отдел или таламус мозга. Из-за таких повреждений одна рука человека будто бы выбивается из-под контроля центральной нервной системы. Кроме того, синдром чужой руки может проявиться как осложнение инсульта, болезни Альцгеймера или опухоли в мозге. Болезнь Маргеллонов. При таком расстройстве у больного возникает ощущение, будто под его кожей ползают насекомые или черви. Кроме того, он жалуется, что эти черви его кусают, после чего под кожей появляются черные волокна. По приблизительным данным, в мире этим расстройством страдает около 14 тысяч человек. Часто болезнь сопровождается истощением, временной потерей памяти, болью в суставах и ухудшением зрения. Первое упоминание об этом странном расстройстве датируется еще 17 веком, когда во Франции скончалось сразу несколько детей после того, как под их кожей якобы появились некие загадочные темные волоски. В наше время об этом расстройстве вспомнили в 2002-м. Все началось с того, что некая Мэри Лейтау у своего ребенка обнаружила какие-то кожные поражения и предположила, что у него та же болезнь, что подкосила детей во Франции. После тщательных исследований ученые пришли к выводу, что болезнь Маргеллонов – это психическое нарушение, сопровождающееся галлюцинациями. Появление темных следов на коже специалисты объясняют кровоподтеками, возникшими в результате расчесывания тела. Фибродисплазия или каменный человек. Тела людей, страдающих этим редкостным заболеванием, в буквальном смысле слова превращаются в камень. Это чрезвычайно редкое расстройство, следствие мутаций в связках и сухожилиях, в результате которых мягкая ткань превращается в кость. Эта болезнь поражает приблизительно одного человека из 2 миллионов. Но, что самое ужасное, таким людям нельзя помочь даже путем хирургического вмешательства. Любая операция на окаменевшей части еще больше активизирует рост костной ткани. В некоторых случаях может понадобиться только 10 лет, чтобы человек стал полностью неподвижным. История этого странного заболевания берет свое начало с 1938 года, когда американцу Гарри Истлеку было 5 лет, он сломал ногу. Место перелома не срослось должным образом, его коленные и тазобедренные суставы потеряли подвижность. Оказалось, что в мышцах его бедра появились новые костные отростки. Когда юноша достиг 20-летнего возраста, его позвонки начали срастаться в монолитную кость. Перед смертью, а он умер в возрасте 39 лет, он мог двигать только зубами. Этот человек страдал прогрессирующей формой фибродисплазии. Гарри Истлек завещал свой скелет исследователям для дальнейшего изучения его странной болезни. И сегодня он хранится в Музее медицинской истории в Филадельфии. О других странных, неизвестных, редких или малоизученных болезнях продолжим говорить в следующих выпусках программы «Медсовет».
0: Говорит, что...
1: Количество нелегальных препаратов для косметологии в России выросло до 40% от всего рынка, а количество обращений с осложнениями после использования таких средств увеличилось почти в 3 раза. Почему сложилась такая ситуация и что с ней делать, расскажем в нашем сюжете.
3: Серый рынок косметологии достиг рекордного объема. Так, по оценкам экспертов, оборот поддельных лекарств и медизделий, используемых в эстетической медицине, экспертами оценивается почти в 100 миллиардов рублей. Это около 40% от всего рынка. При этом по итогам 2024 года этот показатель увеличится как минимум на 5%, уверены участники рынка. Так, в прошлом году при процедурах применялось 3 зарегистрированных в России препарата, расщепляющих жировые клетки, и 22 незарегистрированных. Доля серого рынка препаратов, улучшающих текстуру кожи, превысила 40%, кожных инъекций 20%, а средств против морщин 10%. Эксперты уверены, что спрос на нелегальные, часто более дешевые препараты сформировался из желания клиентов получить процедуры по более выгодным ценам. Поэтому некоторые косметологи и прибегают к серому рынку. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-дерматолог, дерматоанколог, косметолог Юлия Ляшенко.
4: Все идет от конечного потребителя. Потребитель хочет дешево, доктор дешево не хочет, да, потому что он хочет зарабатывать, если это доктор вообще. А так это и медсестринский персонал, бывают вообще специалисты без медицинского персонала. Соответственно, чем меньше они вкладываются, тем меньше они могут поставить процедуру, что, к сожалению, устраивает не искушенного конечного потребителя.
3: Еще одной причиной появления большого количества нелегальных препаратов в российских клиниках стал уход западных брендов из нашей страны. Некоторые посетители не хотят отказываться от привычных наименований и готовы пользоваться даже ввезенными серым путем препаратами. Тем более, что подобные предложения приходят косметологам буквально каждый день, заявила Юлия Ляшенко.
4: Многие нелегитимные, не сертифицированные, не зарегистрированные, скажем так, компании или вообще частные какие-то извозчики через какой-то, ну, другой, скажем, путь доставки привозят препараты на территорию РФ. И каждый косметолог, который имеет более-менее известные свои фамилии, имя, отчество, каждый день мы получаем прайсы от таких вот перевозчиков. Но тут вопрос опять-таки в том, что будет дальше делать конкретный специалист.
3: При этом часто серые препараты могут приводить к нежелательным последствиям. Именно об этом, по мнению экспертов, нужно говорить постоянно. И только таким способом можно уберечь пациентов от поддельных лекарств, которые не помогут, а наоборот навредят, уверена Юлия Ляшенко.
4: Если бы все были информированы, больше у нас было каких-то моментов, которые мы могли бы публично освещать по поводу препаратов, их стоимости реальные, их производители, регистрационных знаков и так далее, для конечного потребителя, то тогда меньше бы людей хотели получать эту процедуру за дешево, потому что понимали бы, что хорошее дешево стоить не может. Но я думаю, что этот вопрос должен обсуждаться не только с врачами-косметологами, но и с теми службами, которые производят контроль над ввозом препаратов в Россию.
3: Помимо этого, эксперты также предложили наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов с незаконными медуслугами или по продаже несоответствующих требованиям медизделий, а также закрепить для личного пользования ввоз препаратов для косметологии, если их применение требует специальных медицинских знаний.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Косметологи советуют эффективную маску для омоложения кожи лица. Обещают, что через 2-3 недели вы будете выглядеть моложе, чуть ли не на 2-3 года. Покупаем в аптеке сушеные водоросли ламинариум. Насыпаем в чашку 2-3 чайные ложки. Заливаем 4-5 чайными ложками кипятка. Размешиваем до однородной массы. Накрываем блюдцем и оставляем запариваться на 5-10 минут. Главное, не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо. Добавляем несколько капель лимонного сока, либо несколько капель любого нерафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е. Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 минут. Смываем теплой водой, ложимся спать. Кожа, как обещают косметологи, будет сиять, подтянется. Лучше делать маску 3-4 раза в неделю. Ученые советуют проявлять больше благодарности. Это чувство снижает риск преждевременной смерти. В рамках исследования 49 тысяч пожилых женщин, средний возраст которых составил 79 лет, прошли опрос о благодарности за то, что они имеют. Им предложили согласиться или не согласиться с 6 утверждениями. Через 3 года после опроса ученые провели новое исследование. Выяснилось, что из жизни ушли 4600 респонденток. Причины были разные – рак, респираторные заболевания, инфекции, травмы, но чаще всего сердечно-сосудистые болезни. Сопоставив данные о смертях с результатами опроса, ученые заметили, что риск преждевременной смерти от любых причин был на 9% выше у людей, которые меньше всего ценили то, что у них имелось. Исследователи предположили, что позитивный взгляд на вещи и акцентирование на хорошем способно продлить наше существование. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Павел Селиванов, геолог, старший инженер Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института цветных и благородных металлов.
1: Бетончик у вас в стакане, что ли, Павел?
2: Для храбрости.
1: Для храбрости. Друзья, давайте проголосуем. Сейчас мы увидим 5 картинок. Угадайте-ка, где здесь бетон? Вот от 1 до 5. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и проголосуйте. Павел, вопрос. А почему бы в Древнем Египте не быть бетону? Вот у римлян он был, а египтяне чем хуже?
2: Ну, знаете, был, не был, но даже если бы был, наличие технической возможности, технических средств и технологий не означает то, что эти технологии будут использоваться. Ну, так положим, если у меня есть огнестрельное оружие, я, конечно, могу пойти стрелять, колумбайн устраивать, но это не значит, что я буду это делать. И так, если разобраться, то в плане технических именно средств у древнего человека, впервые добывшего огонь, были все средства для того, чтобы освоить металлургию. Надеюсь, археологи не побьют меня. Да, но вот, в принципе, огонь был, дрова были, печку сложил, выплавил, но не было у них знаний, не было технологии. И поэтому они совершенствовались в том, чтобы делать орудия из камня. В Древнем Риме действительно был изобретен бетон, римский бетон. И, имея этот самый бетон, они отнюдь не гнушались использовать натуральный камень. В том же Колизее использован как бетон, кирпич, кстати, самый распространенный такой камень, да, и туф, натуральный туф использовался там. Да что там Рим? Нашу современность, когда в России больше 10 миллионов тонн бетона ежегодно производится, мы отнюдь не гнушаемся тем же натуральным камнем. Наоборот, когда подороже, побогаче, мы хотим гранит, венецианский мрамор и тому подобное, да, все эти бордюрчики. Или в Крыму, например, есть цементное производство, есть сырье там, но такие бюджетные постройки зачастую делают из известняка, ракушника. Видимо, выходит даже выгоднее. Поэтому каждый пример надо смотреть в отдельности и разбираться, бетон или не бетон. Но если мы возьмем какое-то видео или другой материал о каменных изделиях или строениях постарше 100 лет, в комментарии приходят они, бетоноиды. У них все из бетона. Пирамиды, Исаакиевский собор, крепость, Сексоюман, даже небо... Нет, нельзя. Значит, тут мне видится, что имеет место быть какая-то пареидолия, искажение когнитивное, что ну, дети города, я так понимаю, привыкли видеть вокруг много бетона, и они мало общались при этом с естественными обнажениями, с породами, там, песочницы, может, не доиграли. И поэтому они видят бетон. Но, с другой стороны, надо сказать, что зачастую бетоны и природные породы действительно похожи. Вот слева 4 картинки – это природные породы – конгломераты и брекчии. Справа – это образцы бетонов. Ну, какой-то общий мотив в этом всем имеется. И вот чтобы начать разбираться в этом, давайте пойдем к основам, пойдем к определениям. А бетоны, если верить в Википедии, это искусственный каменный материал, получаемый путем формования и затвердевания специально подобранной массы, состоящей из наполнителя и какого-то связующего вещества. Может быть, органическое или минеральное вещество. Вместе с тем есть природные горные породы. И среди них есть обломочные горные породы, они бывают рыхлыми. Ну, песочек, например, это горная порода, вы удивитесь. И цементированная порода, когда этот песочек в результате природных процессов цементировался и стал песчаником, например. И вот упомянутые мной конгломераты и брекчии – это цементированные горные породы с обломками там от, в одних классификациях от 2 мм, я здесь привел где-то от сантиметра, ну, они чуть-чуть разные. Но в них есть обломки и есть связующие. И, по сути дела, бетон, с точки зрения геолога, может быть рассмотрен как ну, природный конгломерат или природная брекчия. Да? Ой, извините, не природная, техногенная, да? Как техногенная брекчия. Да? Ну, то есть Брекча, сделанная человеком. А с другой стороны, конгломерат или брекча можно было бы, наверное, назвать бетоном, но природным, если бы это не было оксимороном, потому что бетон – это по определению искусственное. Но что важно, и там у нас есть обломки какие-то, или окатанные, или угловатые, и есть связующие. И тут у меня сразу плохие новости для тех, кто считает, что колонны Исаакиевского собора отлиты из бетона. Давайте на них взглянем. Вот фрагмент колонны и примеры, ну, такого обычного самого рядового гранита, гранита Рапакиви, который мордально вот соответствует камню Исаакиевских колонн, и имитация гранита из бетона. Я тут хочу сразу сказать, что я искал в интернете картинки, я искал самую, вставил самую лучшую имитацию, да, я не подбирал самую плохую. Если мы посмотрим на гранит, то там мы видим зерна различных минералов, которые находятся в тесном срастании с такими извилистыми границами. Дело в том, что они росли из магмы одновременно и друг в друга прорастали. Это похоже на то, как срастаются кости черепа у нас, да, и такие швы получаются. Гранит Рапакиви отличается от обычных гранитов тем, что там есть крупные такие выделения калево-пылевого шпата, овоиды их называют. Они тоже выросли из магмы, начали чуть-чуть раньше там. Вот, ну, у них есть зональность и такие оторочки белые, альбитовые, и это монокристаллы. А вот если мы посмотрим на бетон, да, на имитацию гранита, сделанную из бетона, то там мы видим обломочки, угловатые обломочки разной формы, которые в такой сплошной массе. Ну, цементно-песчаная какая-то масса с красителем. И вот если мы захотим сделать имитацию из бетона, да, гранита, и даже покрошим туда гранитную крошку, то мы будем иметь дело всегда с обломками. Там будут обломочные текстуры, брекчевые текстуры. И имитация не получится тут. Ну, а если уж совсем дотошный человек, он возьмет микроскоп, там сделает шлиф, и ваш бетон совсем сравняет с землей. Вот. Поэтому не получится. Если хотим сделать визуальную имитацию, самое лучшее, что мы можем сделать, это сделать принт. Или нарисовать, не знаю, там, нанять художника, он вам нарисует. И издали это будет похоже на гранит. И так, насколько я знаю, во внутреннем убранстве Казанского собора действительно сделали. Покрасили бетон под гранит Рапакиви. Но если подойти поближе, приглядеться, мы увидим, что это не натуральные камни, это краска, да, ну а если еще ковернем, то тут вопрос совсем не останется. О возможностях там пластификации этого гранита поговорим чуть попозже. Но вернемся к нашим баранам, к нашим бетонам. И когда дело касается ювелирных камней, то там человечество придумало такого специалиста, как гемолог, который различает природный камень от синтетики, монокулярно на него смотрит, делает анализы и дает вердикт. Вопрос касается каких-то построек, они не такие ценные все-таки, как какие-то ювелирные камни, и бетоногемологов нету. Но я геолог, да, я понимаю, что вот у меня могут быть позывы все считать природным, как у бетоноида все считать бетоном, но вместе с тем я месил много бетона, поэтому у меня хитрый технический прищур тоже имеется. Ну, побуду сегодня бетоногемологом. И я взял на себя смелость разработать какие-то критерии бетонности, да, или искусственности. Сразу вам скажу, что критерии развлечения в бетоне может быть природный материал, в природном не может быть техногенного материала, сделанного человеком. Ну, если мы видим явно техногенные исключения, то, в общем-то говоря, перед нами явно бетон. Ну, не могла там Nokia 3110 оказаться в меловых известняках. Другое дело, что сейчас мы этими Nokia'ми и прочей арматурой активно мусорим, и, возможно, геологи там грядущих эпох будут обнаруживать эту самую Nokia в известнике или в песчанике, который будет натуральным, да? Такое тоже может быть. Но тут надо понимать, что бывают ошибки атрибуции. И с этим в интернете часто сталкиваешься. Нашли перитовую конкрецию. Вот сверху картинка. Она окислилась, получился лимонит, то есть ржавчина по составу. И они говорят, о, арматура. Нет, это сульфид железа, это перит. характерен для толщ, органогенных толщ, богатой органикой. Там тушки падали, гнили, выделялся сероводород, соединялся с железом и получался пирит. Или, например, нашли стебелек лилии, распиленный вдоль, и сказали, что это чип пришельцев там, возрастом 300 миллионов лет. Обращайтесь к геологам, не позорьтесь. Значит, второй вариант. У нас был наполнитель, да, техногенный. Второй вариант техногенные связующие. Да. Если мы видим продукты гидратации, там, портландцемента, например, или алит и белит, да, это минералы портландцементов, которые до конца не прореагировали, то да, бетон, конечно. Если там кальцит, гипс, вы знаете, как строительный материал, но вообще гипс – это природный минерал, то тут как-то нету такое желания бетон заподозрить. Слоистость. Зачастую от товарищей бетоноидов можно услышать, что вот они, мы увидели здесь слоистость, и это вот бетон заливали слой за слоем, и вот так получилось. Нет, дорогие мои, слоистость характерна для осадочных горных пород, она для них нормальна. В процессе осадконакопления менялись условия, и вот возникала эта неоднородность слоистая. А для бетонов слоистость, она нежелательна. Это брак. То есть бетон стараются промешать максимально гомогенно, чтобы он был вот крепкий, у него не было ослабленных зон. И, соответственно, если мы видим слоистость, то это либо природная, скорее всего, да, ну, либо если мы по другим критериям видим, что это бетон, ну, понимаем, что криворукие строители. А условия нахождения, контекст. Дело в том, что приходится сталкиваться, и у меня был доклад по этой теме, что природные образования, какой-нибудь скальник, они принимают, что это древняя кладка. Так вот, если у нас натуральный камень в естественном залегании, он образует какие-то геологические тела. Пласты, дайки – это такие плитообразные тела, да, магматические интрузивы и так далее. Но он никогда не образует природная горная порода, ленточный фундамент. Да? А вот из бетона, из монолита будет ленточный фундамент. Понятно, что это бетон. И второй момент. Всегда полезно смотреть на контекст. Есть на геологию района. Если мы работаем, ну, у нас постройка какая-то выполнена из блоков, есть ли блоки из такого же состава, где-то карьер с этими блоками. И последнее, пятое, такой тоже мягкий критерий. Это технология, как мы будем это строить. Потому что если мы будем строить из бетона, если мы отливаем на месте, то мы будем лить монолит. Да, мы не будем блок на блоке там отливать, между ними прокладку делать какую-то. Мы будем отливать монолит, еще его арматуры скрепим. Либо у нас есть завод железобетонных изделий, где делают типовые изделия, их приводят, собирают как конструктор Лего быстро. То, что мы наблюдаем. Если мы работаем с естественным камнем, натуральным, нам его так или иначе приходится механически обрабатывать. И тогда либо мы вырезаем блоки, такие же типовые, и складываем, либо, если у нас не завезли алмазную болгарку, да, или рабочих рук, то минимально обрабатывая, мы их друг к другу подгоняем и получаем то, что называется полигональной кладкой. Полигональная кладка, она требует много вот кропотливости этой, зато меньше обработки. И давайте прогоним пару таких популярных объектов у бетоноидов. Великая пирамида. Значит, породы, из которых она построено, это известняки, карбонат кальция. Техногенных включений там нету. Иногда находят, но это оказывается, там арматура какая-то торчит. Это действительно залили бетоном, только современным, в процессе реставрации. Либо сделали перила какие-то, либо там подпорку под табличку. Но древней арматуры там нету. Цемент у всего этого дела карбонатный, если уж... То есть это все карбонат кальция, да, там ракушки в карбонате кальция. А в этих блоках можно видеть слоистость какую-то. Поблизости от этих пирамид прямо есть карьер, где вырубались блоки. И стройка выполнена из плохо стандартизованных прямоугольных блоков. То есть да, они прямоугольные, да, более-менее подходят. Но посмотрите, какие они разные, да, по размерам, по форме. И общеизвестный такой факт, что слои вот этой кладки к верху уменьшается высота этих слоев. Соответственно, это нам намекает на то, что тащили все это вверх. Да? Самое тяжелое снизу складывали, наверх тащили полегче. Смысл тут в бетоне. Да? И опять же, там между этими блоками есть раствор. Да? Это точно не отливалось на месте. Даже если предположить, что это бетон, то явно его тогда должны были откуда-то тащить. Крикс-Сексаюман тоже популярный такой объект. Утверждают, что это бетон или там, другие штуки. Порода здесь также карбонатная, это известняк. Вы можете встретить утверждение, что это из диорита, из гранита, базальта, долерита. Нет, это известняк. Проводились исследования, это известняк. Техногенных включений там не обнаружено. Все это карбонат кальция. Текстура у них массивная, каких-то крупных включений нету. Да, и карьер по добыче таких известняков имеется. А технология строительства – полигональная кладка. И это как раз свидетельство о том, что маловато было сил долбить. Да, конечно, нас пытаются периодически убедить, что это вот так вот укладывали, формовали на месте и что-то, видимо, наверное, между блоками прокладывали, да, специально, чтобы сымитировать камень. Не знаю, ну вообще лучше монолит отлить. Он крепче будет. Да? И что тоже важно, снизу крупные, сверху мелкие. Соответственно, тащи поднимали явно вверх. То есть на бетон тут не тянет. Но я чувствую возмущение в силе. Как будто тысячи голосов кричат «пластилин». Да, и следующий миф наш – это древние могли каким-то образом размягчать камень. Так называемая пластилиновая гипотеза. То есть его размягчили, уложили, там сформовали, и он застыл. Натуральный камень. Остался натуральным, не бетон, но вот. Какие рецепты есть? Размягчение химикатами. Это могут быть химикат уксус, какие-то настойки трав, куриный помет. Но чаще всего предлагают уксусом. Да, уксус может реагировать с карбонатом кальция, с известняком. Он их попросту растворит, реагирует, получится ацетат кальция, СО2, который улетит, и обратно из этого вы известняк не получите. Да, если вы растворите цемент, который скрепляет зерна, он у вас рассыпется песочком, но обратно блок вы из него не соберете. Гранит не реагирует с уксусом практически вообще никак. Ну, в некоторых экспериментах реагирует 130 градусов, высокое давление, и там современными методами кое-как можно обнаружить это влияние, вообще не реагирует. Можно предложить плавиковую кислоту, хотя откуда она у древних, интересно, но не рекомендую, потому что вот полюбившаяся создателем сериала Breaking Bad плавиковая кислота, она действительно будет реагировать с камнем, но при этом будет выделяться фторид кремния, который очень не полезен. И да, гранит назад вы из этого не соберете. Размягчение какой-то энергии. Значит, дескать, вставили генератор или, не знаю, вот как я пульт направляли, он там потек, да, как вот эта жвачка для рук, да, слайм. Что тут принципиально? У минералов, которые слагают горные породы, внутри них сильные ковалентные связи преобладают. И чтобы их рвать, начать, да, надо приложить энергию, чтобы вот оно все стало более податливым, надо расшевелить эти атомы.

0: довольно-таки вязко. Проходили траншею параллельно, чтобы трещина не пошла у них поперек. Но вот косая трещина, одна единственная, им все испортило, всю малину. А так они почти смогли.
1: Ну ты же понимаешь, это только первый пласт фактов, которые я еще только начал вытаскивать.
0: Галош продолжается,
1: ты,
0: да.
1: Ты его промолчал еще про открытие Давидовица. Вот Давидовец, изучая блоки пирамид, он там в блоке внутри нашел волос, пузырек вот. Воздуха, нити от ткани какой-то. Это как могло в известняк попасть? Объясни, пожалуйста.
0: Ну, скажем, на пузырек воздуха на, вот в том же исследовании, на которое я опирался 2007 года, они исследовали, да, в известняках есть полость. И именно в породах из пирамиды там тоже есть микрополости, но они не пузырьки, они такие неровные формы. А в бетоне они округлые. Что касается волоса, да, он же нить, это одно и то же. Ну, он на электронном микроскопии нашел какую-то вытянутую фазу, которая вот с подозрительно низкой плотностью, да, и ему сказали, да, наверное, волокно какое-то. Он говорит, и он там пошел дальше фантазировать. Может, волос, может, это. А может быть, это чешуйка рыбы какая-то, да, потому что он целиком не извлек вот это. Он не доказал, что это именно волокно, что это не плоско какая-то штука. То есть с этим следовало бы разобраться, но не так вот заявлять.
1: У меня есть сокрушительный аргумент вообще просто. Тебе нечего будет возразить.
0: Но...
1: Короче говоря, в 2012 году проводилось палеомагнитное исследование блоков пирамид. То есть объясняю. Палеомагнетизм, в общем, основан на том, что когда, ну, например, вулканическая порода остывает, кристаллизуется, она как бы запоминает направление магнитного поля. Угу. Ну и аналогично бетон, когда застывает, тоже там происходит поляризация. Поэтому если у нас блоки бетонные, и мы проверим вот этот их магнитный импульс, магнитный момент, он у них у всех должен быть направлен параллельно на направлении север-юг. Если это известняковые блоки, то их там как попало вертели, и у них вот эти моменты должны быть направлены как попало. Значит, взяли 7 блоков из пирамиды Хуфу и Хафра, и посмотрите, можно слайд опять вернуть? Пожалуйста.
0: О.
1: Вот в трех блоках из 7 вот этот самый магнитный момент направлен примерно в направлении север-юг, параллельно у 3 блоков в разных пирамидах. То есть вывод, что их отлили.
0: Ну, это очень-очень интересный вопрос, да. То есть что-то часть по этому исследованию выходит, что часть притащили.
1: Рушится твоя теория.
0: Часть отлили, уже странно. Но тут я могу предположить, что вообще-то они, насколько я знаю, не указали, откуда они взяли, ну, то есть точку-то они показали, брали они, скорее всего, с поверхности это дело, да, и камни, они, то есть, они подвергаются преобразованию, и там, как разрушаются старые минералы, так и образуются новые, да, образуется тот самый пустынный загар, высылы и все такое. И у меня такое подозрение, конечно, надо разбираться, что они как раз сквырнули вот этот образец с пустынным загаром, где как раз новообразованы железосодержащие минералы, которого, кстати, в известняках маловато, они зафиксировали современное поле, да. Я думаю, что так. Но как бы надо из глубины блока, вот если бы они
1: вот
0: взяли, было бы интереснее.
1: Ты можно сказать, прямо сам сейчас озвучил главный довод против всех вот этих твоих построений. Что исследовали только фактически облицовку. Так, ну, я же не отрицаю научные данные. Папирус Мерера, я не могу отрицать, что, да, вот облицовка пирамиды сделана из качественного естественного известняка, который вот из Туры везли. А ядро пирамиды, то, что внутри, вот,
0: то,
1: вот
0: что
1: эти вот
0: достать.
1: Блоки, это все, да, до чего исследователи не добрались. А это все делалось из бетона. То есть облицовка из естественного камня красивого, а внутри заливалось
0: бетоном. А внутри
1: бетоном.
0: Скрывали.
1: А внутри нет, никто
0: нет, они скрывали.
1: Просто исследователи не добрались пока.
0: Ну, смотрите, получается какой-то чайник Рассела, да, то есть такое заявление мы можем опровергнуть, только если разберем всю пирамиду Хеопса на составляющие кирпичики, каждый проанализируем. Тогда мы опровергнем. Но подождите, ну, можно пойти от логики. Извините меня, если мы добываем камень, да, складываем блоки, то зачем там бетон? Да? Где он? Зачем?
1: Мы не знаем.
0: Потому что так хочется.
1: Мы не можем мыслить как древний человек. У него были какие-то свои соображения.
0: Нет, ну тут
1: для того, чтобы сделать это из бетона.
0: Бремя доказательства лежит на утверждающем. То, что природный камень есть в составе пирамид, это факт. Да? То, что геополимерный бетон есть в составе пирамид, это надо бы доказать. Пока что нет.

0: Доказано.
1: А ты был в Египте вообще?
0: Был.
1: А ты блоки пирамид лизал?
0: Я бы лизал. Не
1: стал. А ты знаешь, что они соленые?
0: Слышал.
1: А ты сам фактически, по-моему, сказал, что вот соль – это побочный продукт вот производства геополимера. Выделяется соль. Они реально соленые.
0: Да. Но я бы не стал рисковать в туристическом месте, где куча людей ходит, что-то лизать.
1: Ты бы не стал. Конечно,
0: мало
1: не стал.
0: Мало ли, что там делали. Но вообще-то начнем с того, что они в морских условиях образовались, эти
1: десятины. Да. А ты возьми вот в Подмосковье известняк тоже в морских условиях и полежи его. Он не соленый,
0: Не соленый. И это действительно неверный аргумент. Но дело в том, что это пустыня. А в пустыне есть такие процессы, как вытягивание вот этих растворов. Из них все испаряется. И соль выступает.
1: Время
0: климат не тот. Да, извините, я хотел... Время не в мою пользу, представляете, да?
1: У меня еще много есть что добавить, но не в этот раз. Ладно.
0: Убедил?
1: Да. Нет. Значит, продолжаем. Переходим. Да, пожалуйста, прошу оценить меня в шляпе в качестве вредного оппонента. Поголосуйте, пожалуйста. Значит, а мы переходим к вопросам слушателей. Михаил Сычев прислал вопрос. Знали ли древние рецепт жидкого камня? Говорят, что древнеримский бетон отличался по свойствам от современного. Правда ли это? Если да, то какие свойства были различными? И что в технологическом процессе определяло эти различия? Ну, тут много вопросов. Про жидкий камень ты сказал уже.
0: Да, про жидкий камень. В общем-то, если так пойти в широком-широком смысле, то, в принципе, керамика – это тоже чем не жидкий камень. Да? То есть взяли глину жиденькую, слепили, обожгли, получился камень. Но гипс, как жидкий камень, египтяне точно знали. Он как раз в швах пирамид есть. Про римский бетон. Он отличался, это пуцалановые бетоны. И, кстати говоря, вот бетон Давидовец, который он рекламировал, он вообще-то близок по химизму, только у него добавляются вот именно щелочные эти реакции, то есть там известь в пуцалановых бетонах, это смешивается там известь с каким-то минеральным наполнителем, там, тем же каолинитом, или тем, что там вулканическим туфом и так далее, да. А у Давидовица добавляется туда сода, да, которая дает обменную реакцию, и там получаются вот продукты чуть-чуть другие. Но, в общем-то говоря, он гордо все называет, норовит называть геополимерным бетоном, а его бетон можно было бы, наверное, и пуцаланом назвать. Так вот, что определяло такие уникальные свойства? Да, действительно оказалось, что он очень стойкий. Как ни странно, видимо, такая не очень хороший помол. Да, то есть у нас клинкер
1: бетона.
0: Грубый помол, да, то есть клинкер бетона, то есть его в пыль перемалывают, оно быстро реагирует, все, крепость максимально быстро набрало, все. А вот в римском бетоне там крупные куски, которые, в общем-то говоря, сразу посмотрели на них, сказали, что это вообще как-то плохо помололи. Оказалось, что в этих кусках, он не сразу реагирует, но при этом, если он потом начинает разрушаться, там трещина прошла, то он начинает дальше реагировать, вот эта вот там известь, и залечивает его, да. И очень хорошо он за счет вот такого состава своего, там, извести и минеральных наполнителей, он как раз с морской водой что-то похожее на геополимеры тоже творит, да, и залечивает трещины. Ну и, в общем-то, сейчас это берется немножко на вооружение, даже, насколько я слышал.
1: Так, давайте мы пойдем к вопросам из зала. Вот, пожалуйста, дайте микрофончик вот сюда. Представляйтесь.
2: Благодарю вас, Павел, за интересную лекцию. Алексей, город Москва. И у меня следующий вопрос. Помню, в свое время была такая интересная передача, называлась «Что будет, если человечество исчезнет?». По-моему, на ТВ-3, что ли, шла. И там говорилось, что вот древнейшие вот эти пирамиды и какие-то такие археологические постройки после исчезновения человеческой цивилизации проживут дольше всего. И вот, цитируя, Голума из «Властелина колец», время, оно все равно сожрет всех.
0: Да.
2: И все. Но вот что, по вашему мнению, простоит дольше? Условная мезоамериканская пирамида, Колизей или какой-нибудь, не знаю, дот линии Маннергейма, вот что-то такое? Как вы думаете?
0: Я бы, наверное, поставил на доты, да. Ну, вот... Если бы в вашем примере была бы не мезоамериканская пирамида, да, там даже пирамида Хеопса, я бы, наверное, поставил на нее, потому что почему? Ну, потому что это груда камней, да, там, как в Астериксе и Обеликсе, как они построили это? Ставили камень на камень, да, это максимально устойчивая структура. Понятно, что небоскреб, он рухнет, да, и как только он рухнул, нету небоскреба, да, он дальше разваливается. Пирамида эта, в общем-то говоря, она похожа на холм, она максимально устойчивая. Ну, я думаю, доты тоже долго проживут. А если в качестве следов каких-то цивилизаций, то, я думаю, проживет дольше всего, что упадет в болото или в море. Вот. И там вот как коллега, которому я планировал, говорил, оно там захоронится и сохранится очень долго.
1: Ну что, блиц.
0: Давайте.
1: Попробуем. 3 минуты. Максимально лаконично. Итак, поехали. Когда придумали замешивать в бетон яйца, и как это влияет на прочность конструкции?
0: Вот, вот про яйца не скажу. Знаю, что в средневековой Руси как влияет, тоже. Вот, этот вопрос не знаю.
1: Были ли методы строительства, связанные с жидким камнем, характерны только для определенных культур, или они были широко распространены?
0: Ну... Мы знаем, вот жидкий камень, гипс, да, у египтян, да и это, широкого распространения не было, если не брать сюда керамику.
1: Современная технология 3D-печати из бетона домов, мостов прочнее, чем постройки из бетона времен Древней Римской империи.
0: Сомневаюсь.
1: Насколько...
0: 3D-печать, она там слоями идет, я бы вообще... Я за монолит.
1: Насколько правильно рассказана история бетона в фиксиках?
0: Так, но это упущение не смотрел.
1: Были ли в древности материалы...
0: Пойду с дочерью вот смотреть.
1: Были ли в древности материалы, которые сейчас считают даже более продвинутыми и технологичными, чем бетон?
0: В древности? Более технологичными? Нет.
1: Был на одном из заводов огромные цеха, печи, специальная техника и оборудование. Не представляю, как это могло быть реализовано в древности.
0: Ну вот, я тоже не представляю, что тут сказать. Следов нету.
1: Если бы древние египтяне изобрели бетон, как изменился бы архитектурный стиль долины Нила? Монолит был бы?
0: Больше монолитных зданий было бы, а так с историей сослагательное наклонение, это вот плохо совместимое.
1: Мифы про египетский бетон и правду про римский бетон слышали все. Может быть, кто-то еще из древних дошел до этих технологий?
0: Не слышал.
1: После римские времена средневековья бетон применяли, и если нет, то почему?
0: Ну, в римские времена, да, применяли.
1: После римские.
0: А, после римские. Насколько я помню, подзабыли.
1: Когда стали появляться постройки более-менее сложной конфигурации из бетона?
0: Ну, акведуки это считается за сложные. У римлян были сложные.
1: Началось ли массовое производство в Риме при открытии бетона? Или это был элитный материал для дворцов и храмов?
0: Массовое производство. Как раз вот те же самые акведуки. Это большие площади, Колизей.
1: А когда
0: хорошо настроили.
1: Когда бетон стал использоваться, если вообще использовался, как материал для предметов искусства?
0: Для предмета искусства? Я думаю, вот ближе к современности.
1: Через сколько веков пирамида Хеопса превратится в полностью бетонную?
0: Полностью бетон. А, я думаю, дело в реставрации. Но это сложно сказать, да. Вот. Кладка, на наш век хватит.
1: Кладка из глиняных кирпичей с последующей организацией большого пожара для обжига всего здания когда-либо применялась при строительстве?
0: Вряд ли. Как это? Целое здание убить? Нет.
1: Так, 14. Поехали, вопросы из зала. Давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста.
3: Сорокин Артем, Москва. В своем докладе вы показали фотографии крепости Саксуйман.
0: Да.
3: А как на самом деле добивались такой с виду практически идеальной подгонки камней разной формы друг к другу? Вот действительно неделями, месяцами сидели и шлифовали? Спасибо.
0: Ну, они нет, там использовалось не шлифование, по всей видимости, использовался паундинг. То самое,
1: оббивка.
0: Да, оббивка, да, то есть брали долеритовый шар и им били. Дело в том, что да, они выглядят такие черные, как будто гранит. Это известняк, он довольно-таки неплохо бьется. Есть ряд научно-популярных видео, где там они даже пробуют это делать. И на маленьких, ну, относительно небольших образцах они их подгоняют. С помощью достаточно простых инструментов можно прочертить, грубо говоря, на одно, не прикладывая друг к другу, прочертить соответствующую линию и отбить, да, то есть, ну, Да, отбивали. Но они минимизировали таким образом вот именно то количество породы, которое они превратили в пыль. Да? Как раз подгоняли. У меня отец в свое время строил из такого битого кирпича. Это, ну, вот он виртуозно его укладывал в стенку. Не удивлюсь, если потом скажут, что пришельцы строили наш дом.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста.
4: Здравствуйте, вновь Дарья из Раменского. И у меня возник такой вопрос. А как можно улучшить структуру бетона, чтобы он стал более долговечным и прочным?
0: Ну, я все-таки геолог, да, тут хочу сказать, что я геолог, погрузившийся немножко в бетоны, да, а не бетонолог, погрузившийся в это. Этот вопрос лучше передавать именно тем, кто занимается бетонами. Насколько я слышал, сейчас вот перспективное направление – это вот эти наноматериалы, там углеродные нанотрубки туда вводят, они служат чем-то типа арматуры, и, да, в общем, показатели улучшаются. Пока я вот такое слышал.
1: Дмитрий из Москвы спрашивает, а какой древний бог мог бы быть богом бетона? Религия не важна.
0: Бог бетона? Так. Даже не знаю. Ну, это надо, мне кажется, арт. Надо мозговой штурм и создавать арт.
1: Нейросеть надо простить.
0: Нейросеть, точно, да. Нейросеть, бог бетона.
1: Так, давайте попробуем на балконе дать микрофон.
5: Меня зовут Александра, я из Москвы. Ну, во-первых, спасибо большое за ваше выступление. У меня такой вопрос. Дошла ли технология бетона, бетонного строительства до Руси? И если дошла, то дошли ли до нас, до наших дней, какие-либо бетонные постройки?
0: Ну вот я тут, опять же, как я говорю, геолог, погрузившийся в бетон, да, не
1: Павел археолог. Все-таки не историк,
0: скажем. Да, я все-таки не историк. Я боюсь, что я сильно навру, да, и в Блице я наверняка наврал там, уже где-то. Вот. Хотя в основном отнекивался.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Владислав, Москва. Вопрос у меня следующий. Так можно все-таки обмануть геолога? Создать такой материал, который бы имитировал природный, ну и, скажем так, искусственно. И какой материал с этой точки зрения перспективен?
0: Перспективен? А, ну смотрите, да, можно, в общем-то говоря, ну, смотря, это зависит, во-первых, от квалификации геолога, да, и от того, насколько вы постараетесь, и того, какая инструментальная база будет у геолога, да. Вот по фотографии обмануть геолога, я говорю, берете принт, там какой-нибудь гранита, да, который на виниле напечатанный, да, вот так вот издали фотографию, показывается геологу, говорит, определи по фотке, мне такой присылают иногда, вот, обманется, потому что там напечатан принт гранита. Курьезный случай могу рассказать, я вел крымскую практику, у студентов геологическая практика, коллега притаскивает кусок такой, а я там смотрю, ракушняк, вот, который я упоминал, потом слой гравелита. Это вот как конгломерат с маленьким гравием в нем, да, серого. И сверху опять ракушняк. И все это окапанное. Я на него минуту где-то так залипаю. Что такое? Потом понимаю, что это вообще-то была кладка, это была стена, да. И вот этот гравелит, это, ну, на самом деле, или бетон, или строительный раствор, который скреплял блоки вот этого ракушняка, потом он упал в реку, окаталась. Но у меня ушла минута. Коллега сказал, говорит, а я, говорит, старею, я 5 минут до этого доходил, да. То есть, ну вот, что-то, выдать бетон за конгломерат, вот самое надежное. За гранит даже не пытайтесь.
1: Есть классный вопрос еще. Значит, Ольга Окман из Нидерландов спрашивает, известны ли казни с использованием бетона в древности, или это изобретение итальянской мафии 20 века?
0: А, господи. Я...
1: Казни.
0: Да, да, да. Нет, я сначала стал сопоставлять с тем, что там куда-то его заливают.
1: Когда в бетон закатывают.
0: Ужаснулся, да. Да нет, я что-то такого не слышал. Вот. Я, опять же, не историк, но ну и бетон был все-таки, наверное. Он так, римский бетон так быстро не застывал. Вот. Пришлось бы долго ждать на Москву с этим тазиком.
1: Так, давайте дадим в третий ряд микрофон, пожалуйста, вот сюда.
7: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург. Вопрос такой. Вы вместе с Исаакиевским собором упоминали Казанский. Не так давно с него снимали слой вековой патины и накладывали новый раствор на основе известняка. Вопрос, как вам? И далее, насколько часто вот подобное изобретение растворов используется в реставрационных работах? Вот, и есть ли удачные примеры, на ваш взгляд?
0: Ну вот, я говорю, меня все про бетоны хотят, да? Ну, насколько часто, ну, то есть я знаю, что там в начале 20 века там масштабно все реконструировали, и тот же Исааки там обновляли эти вот основания колонн, потому что они, там, ну, камень натурально погнил, да, он тоже выветривается. А вот про Казанский, ну, я меньше там смотрел, поэтому... Но лучше это адресовать не геологам, да, а тем, кто занимается реставрацией.
1: Так, давайте дадим микрофон. Вот, пожалуйста, вот там две руки по очереди.
0: Пожалуйста, сложный геологический вопрос. Там.
1: Давайте, геологический. Заковыристый геологический.
0: Александр меня не допытал.
8: Здравствуйте, Герман из Екатеринбурга. Спасибо за интересную лекцию. У меня такой вопрос. Возможно, он слишком простой. Но почему пирамиды за такое количество времени не ушли в пески вглубь? Спасибо.
1: А их вообще конкретно заметает?
0: Ну, их заметает, их вообще их откапывали, да, вот это вот все там, все откапывали. Но надо сказать, что тут еще такой момент есть, что вот кинематографический образ, что пустыня Сахара – это вот сплошные дюны да барханы, да. Я по какому-то поводу как раз смотрел карту вообще распределения вот этих ландшафтов в пустыне Сахары. И 70% где-то территории – это каменистые пустыни. Да, и вот как раз там, где Гизекское плато, это тоже, в общем-то, каменистые пустыни.
1: Я хочу добавить, что, ну, да. Пусть коллеги-египтологи поправят, но там вообще, ну, сфинкс, как известно, был вообще вот так засыпан.
0: Да,
1: и, соответственно,
0: да.
1: Сколько-то рядов нижних пирамид были занесены.
0: Да,
1: просто
0: ну,
1: они очень высокие, поэтому и целиком,
0: ну, да,
1: их не забило.
0: Целиком их и,
1: не занесло. Помельче, и... А те, которые помельче, они там скрывались,
0: да,
1: вообще.
0: Они скрывались, но... Вот Гизекское плато – это не самое песчанистое место. То есть там нет такого, что вот, там, дюна на дюне. А это отдельные поля, там, где вот как пески. А в основном это каменистые пустыни, хотя там тоже, да, засыпает.
1: Так, Паш, тебе нужно выбрать, кому достанется книга «На краю пропасти. Экзистенциальный риск и будущее человечества». Издательство «Корпус».
0: А я вот человеку, который спрашивал, как обмануть геолога, хочу отдать.
1: Так, человек, который спрашивал, обмануть вот, геолога. И книга по достоинству, так сказать, по праву ему достанется. Сейчас давайте посмотрим, как вредного оппонента, то есть меня оценили наши зрители. Вдруг мне приз достанется все-таки, а? Ну, я чувствую, что нет. Я был недостаточно вредным. Как же так? Я так старался.
0: Мне кажется, очень.
1: Вот, да.
0: А мне кажется, что они на вредность насмотрелись. То есть, вот,
1: привыкли, да?
0: Привыкли.
1: Уже.
0: У них уже иммунитет.
1: Избаловал.
0: Иммунитет,
1: ну,
0: уже.
1: Ладно.
0: Толерантность.
1: Ладно. Что поделать. Итак, Паша, спасибо тебе.
0: Спасибо.
1: От нас тебе наши подарки. А нам остается сейчас выяснить, кто будет самый вредный оппонент дня. Наверное, вы уже догадываетесь,
0: спасибо,
1: что самый вредный оппонент сегодня – это палеонтолог Ярослав Попов. Да?
0: Да.
1: Он занял первое и второе место. А, нет, второе все-таки я. Ну, ладно. А Ярослав еще и на третьем. Вот, поэтому Ярославу Попову достается окаменелость, которую привез нам Андрей Гребенюк. Это аммонит, по-моему, такой здоровенный аммонит, которого мы отправим палеонтологу Ярославу Попову. У него, наверное, таких мало. Вот. А кроме того, мы еще и сейчас узнаем, кто у нас победитель конкурса блицов. То есть кто ответил на максимальное число вопросов в формате блиц. И это Дмитрий Соболев с результатом 17 вопросов. Ему достаются деревянные часы с логотипом «Ученые против мифов» от магазина gen.ru. Дима, часы твои. Кембрийский период, мезозой, средневековье, Древний Египет. Но нам пора, увы, возвращаться в нашу современную реальность. Но зато завтра нас ждет самое интересное – кинодень. Сейчас на экране рисунок Юлии Родиной. Гробница – это скучно. Нет, это площадка для посадки звездолетов. А сзади мы видим внезапно вторую пирамиду Хафра.
9: Как раз эта теория... вполне научно, в отличие от различных религиозных концепций.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Михаил Арсеньевич Кречмар, биолог, натуралист, замечательный писатель, написавший много книг о ком? О медведях. Потому что он изучал их и очень много о них знает. И, кстати говоря, он уже неоднократно у нас бывал. Но тема медведя, медведи и люди, она поистине исчерпаема. Почему? Ну, потому что, наверное, это самый страшный для человека, для европейского человека, древнего человека, зверь. Ведь мы даже его не называем его исконным именем, да, мы называем его медведь, то есть тот, кто ведает мед. А как медведя называли, по-настоящему никто не знает, есть много теорий, потому что просто было опасно в представлениях наших предков назвать собственное имя вот этого хищника, потому что назовешь, а он возьмет к тебе и вот и придет
3: ночью,
2: да, и тебя съест. Вот. И я, Миша, на съемках испытал атаку медведицы за сеткой. Да, во-первых, здравствуйте, Михаил Арсеньевич.
3: Здравствуйте.
2: Так вот,
3: здравствуйте.
2: Да, вот, рассказываю. Небольшая медведица, килограмм на 70, она была, ну, может быть, чуть больше, с медвежонком. Медвежонок испугался такого вот... Звуковики часто микрофон одевают в такую мохнатую штуку. А, она называется собака. Он испугался, встал на задние лапки, что-то там проверещал. А мама, которая стояла за ним метрах в 7, заревела страшно совершенно, жутким образом. И вот эти 7 метров до сетки она пролетела, вот она оттолкнулась ногами, а дальше она летела по воздуху, растопырив лапы. И хорошо, что там прочная была сетка и так далее. Я понял, насколько это ловкий, опасный, хитрый хищник, внезапный, я бы так сказал, внезапный, атаку которого, вот она как бы занималась какими-то своими делами, что-то ковыряла, он заорал мгновенно совершенно, я подвергся вот этой атаке. Это был бурый медведица. Ну, наверное, бурые медведи самые, наряду с белыми, наверное, самые для человека такие неприятные. Или нет?
3: Ну, вот начнем с этой атаки, да, которую ты пережил за сеткой.
2: Да. Есть, ну, такой подумаешь, сказал Михаил Арсеньевич.
3: Есть
2: вот
3: такой
2: меня прыгали там в дикой природе.
3: Есть такой смешной фильм, да, который я всегда смотрю как комедию на производственную тему, он называется «Выживший». Там есть один момент, который я вот даже сейчас, эти 3 секунды, это занимает всего 3 секунды, я вставляю в видео с моими лекциями. Это момент, когда медведь бросается на Хью Гласса. Вот там это действительно реально так. Ну, вот ты это видел. Это действительно так происходит.
2: Мгновенно.
3: Это мгновенно происходит, да. И вот ковырялся, где-то там стоял, и вдруг вот он. В общем, очень неприятное ощущение. Вообще история Хью Гласса, она очень занятна.
2: Ну, он реально его медведь трепал?
3: Из всей истории, значит, существует как минимум 5 версий, что происходило с
2: на самом деле.
3: На самом деле. Так. И ни одну из них на ту комедию, которую нам показывали в кинотеатрах, это не похоже.
2: Там были прекрасные актеры, но
3: да.
2: Зато. Да.
3: И они получили много денег, я не сомневаюсь в этом. Вот. Из всей истории с Хью Глассом известно, что был медведь. Хью Гласс был атакован медведем. Были какие-то люди, которые были оставлены Хью Гласса сторожить. Из них, в общем-то, достоверно известно только про одного человека. Второй, то, что там был Бриджер, далеко не факт. Биографы Бриджера это отрицают.
2: Сам. Это которого Харди играл?
3: Нет, который молодой.
2: А, молодой, понятно.
3: Да. То есть он упоминается как Бриджес, и потом его с Бриджером связывают тем, что Бриджер якобы рассказывал историю с Хью Глассом. Но, господи, Дикий Запад, там белых-то людей человек 1000, и все рассказывали историю Хью Гласса. Я в этом просто нисколько не сомневаюсь, как сам человек, выросший на севере. Вот.
2: Понятно. Значит, обросло все.
3: Да. А потом он материализовался в этом форте Кайова. Но наиболее распространенные версии гласят, то есть его бросили, да, он какое-то расстояние полз. По наиболее распространенной версии, где-то через 15 км он дополз до индейцев. которые, вообще-то, на самом деле подняли на ноги, дали лошадь и сопроводили на белых.
2: Понятно.
3: При этом, при всем, я вот, например, знаю, я работал в заповеднике Дровой Апати, человеком, которого, вообще-то, медведь покалечил страшно. Я 2 года с ним жил в одном доме. Вообще, мой очень большой друг Володя Тимонин. Он был инспектором в Лазовском заповеднике, совсем молодым. Ничего не предвещало, как говорится. Иду я по лесу, стоит здоровая, как там принято говорить, дудка. Пустое дерево
2: с дуплом
3: внутри. И лежит под этой дудкой верхняя часть этого дерева. Я так прикинул, что если я на нее встану, то я туда загляну. Зачем, говорит, я это сделал? Вот просто ничего не предвещало. Из дупла выскочил медведь.
2: Бурый.
3: Нет, белогрудый.
2: А, белогрудый.
3: Да, схватил его за голову, жутко совершенно покусал и убежал в даль светлую.
2: Ну, белогрудый медведь все-таки не такой крутой, как бурый.
3: Он попротивнее.
2: Попротивнее?
3: Да. Он поагрессивнее.
2: Серьезно?
3: Да. То есть в Приморье...
2: Это белогрудый медведь, дорогие радиослушатели, это то, что народная молва называет гималайским, как правило.
3: Но он не народная молва, то есть второе его название.
2: Второе, да, гималайский.
3: А вообще в большинстве мест он зовется тибетским, тибетанус. У нас северный край его ареала, где-то, наверное, 6-7 тысяч его живет у нас в Приморском крае. У него еще очень интересное распространение. Значительная часть ареала гималайского медведя находится в Индии, в Юго-Восточной Азии, в Китае, между прочим. Причем вот китайцы, без сомнения, великие люди, но зоологической наукой с полевой у них что-то не очень ладится. То есть у них, я последний раз видел сведения по популяции белогрудого медведя в Китае от 5 до 20 тысяч.
2: Понятно, 4 раза. Да.
3: Вот. И он есть на Тайване. И на Тайване, между прочим, его 1500.
2: Но они меньше интересны островной
3: популяции? Меньше. Но больше всего меня удивили медведи на Ханьсю.
2: Тоже белогрудыми?
3: На Ханьсю живет 20 тысяч белогрудых медведей.
2: А как где же они помещаются?
3: Иван, на самом деле индекс лесопокрытости японских островов 80%.
2: Ого-го. То есть это нам кажется...
3: Это выше, чем Приморье. Приморье 60.
2: Ничего себе. То есть, получается, вся жизнь японцев в городах...
3: Да-да-да, это очень небольшой кусок, на самом деле, на юго-восточном побережье.
2: Угу.
3: Причем белогрудый медведь там живет не только на Хансю, он еще и на Сикаку живет.
2: А вот мне интересно, значит, два вида медведя, да, в Приморье – бурый и белогрудый. Как они взаимодействуют? Ведь бурый... значительно крупнее, и я-то думал, что он агрессивнее. Ты говоришь, что белогрудый.
3: Не совсем так. Значит, белогрудый агрессивнее, но растительноеднее.
2: Угу.
3: Практически все мои знакомые таежники в Приморском крае однозначно говорят, что неожиданно спугнутый белогрудый достаточно часто бросается драться, просто не разобравшись. Его реакция – агрессия. Реакция бурого медведя – избегание. При этом
2: если он не охотится на тебя.
3: Ну, если он охотится, то тебе его ничего не поможет. Избегайте, избегайте.
2: Да, понятно. Понимаешь, дело в том, что люди путают два разных типа поведения. Вот это вот поведение...
3: Да, хищничество и агрессивность.
2: Да,
3: агрессия. Да, это две разные вещи.
2: Абсолютно, совершенно разные. То есть агрессия – это следствие инстинкта самосохранения в данном контексте. Никогда там они размножаются, да, там агрессия по-другому возникает. А вот здесь это оборонительное поведение. Оно бывает двух как бы полярных видов, да, я радиослушателям, как ты понимаешь, объясняю. Двух полярных видов. Либо убегает, либо нападай. Если чувствуешь, что так лучше, надо нападать. Вот, либо ты убегаешь, либо нападаешь. Это оборонительное поведение. Есть охотничье поведение, когда вообще кроме желания съесть...
3: Опять же, это не агрессия.
2: Да, абсолютно. Да,
3: никакого отношения никого нет.
2: И хотя вроде бы и там кусают, но кусают для разных целей. Вот и все.
3: Вот. То есть белогрудый медведь считается гораздо более агрессивным.
2: Ага.
3: Тут мы плавно просто переходим к теме, которую мне недавно пришлось большим интересом поднять, а именно о медведях за пределами России. Вот мы как-то все-таки считаем, что медведь у нас основной зверь. Я тут недавно делал опрос в интернете, какое животное бы вы считали символом России.
2: Там ну, мы в одной из передач договорились, что лось
3: символ России. Нет, ну, мне просто наиболее симпатичен.
2: Понятно.
3: Вот. А народ-то наиболее симпатичен медведь. Понятно. Он победил с разгромным совершенно счетом, побив и двуглавого орла, который вообще 10% не набрал.
2: Ну, двуглавый орёл вообще как бы мифологический.
3: Там были мифологические у меня вопросы.
2: То есть там и мифические животные.
3: Там была и птица Сирина, змей Горыныч. Там хороший был ассортимент.
2: Змей Горыныч.
3: Уверяю.
2: По разряду рептилий, наверное, да, как-то проходил.
3: Вот. Причем в мировой культуре сейчас медведь очень тесно связан с Россией. Я даже просто попробовал проследить истории вот этого изображения России как медведя. Первые вообще-то во время Семилетней войны с Фридрихом появились изображения России как медведя, а в Первую мировую войну просто вот абсолютный стандарт изображения, причем как союзников, так и стран Оси, Россия – это медведь.
2: А какой медведь-то? У нас белый есть медведь, есть буры,
3: есть
2: и белогрудый.
3: Есть нюансы. Да, вот. Да. Враги обычно изображали в виде белого медведя. То есть в изображениях недружественных стран чаще всего присутствовал белый медведь, а в изображении дружественных – бурый. Ну, вот как-то считается, что Россия – страна медведей. Мы действительно страна медведей, медведей у нас много.
2: Вот да, я хотел спросить, вот белогрудый, бурый, как?
3: Ну, смотрите, у нас три медведя.
2: Да.
3: Бурого медведя у нас не меньше 200 тысяч, а, возможно, и 300.
2: Это по всей стране?
3: По всей стране.
2: Но это не так много.
3: Люди, которые живут в местах, где медведей много, с тобой, да, с тобой бы не согласились.
2: Я понимаю.
3: Причем сейчас медведи начинают осваивать Московскую область. Вот тоже, когда я говорю о возможных работах для будущих зоологов, для студентов, у меня у самого дочери сейчас подрастают и, к сожалению, начинают интересоваться биологией. Вот. Очень интересно будет посмотреть, как вот это вот пустое место, которым сейчас является Московская область для популяции бурого медведя, будет потихоньку заполняться, потому что бурый медведь – это не тот зверь, который передвигается бесследно. Он и оставляет следы, и везде фотокамер понатыкано, и фотографии появляются, и так далее. Вот сейчас известно как минимум 4 места, где он в Московскую область проникает.
2: Ну, это хорошо или плохо?
3: Ну, Иван, я утопист, у меня есть утопическая мечта. Люди рано или поздно будут жить в таких здоровенных стеклянных конструкциях, типа как Москва-Сити, рядом с которыми будут такие же точно... Нет, объекты для разведения корма, то есть коровники, свинарники, гидропоника и так далее. Вокруг будет дикая природа, и мы будем занимать очень небольшую территорию. Я, в общем, в принципе-то считаю, что ну, живут у нас звери рядом с нами, и живут, и слава богу. Я вот с огромным удовольствием хожу на работу 11 километров до моей редакции по пойме Яузы. Практически каждый день вижу бобров, я иногда там лис вижу, в общем, ничего кроме...
2: Это что надо уметь смотреть, на самом деле.
3: Да. Ничего кроме радости, в общем-то, меня это
2: знать,
3: не
2: куда
3: вызывает.
2: Да, понятно.
3: Ну, медведь, конечно, такой зверек своеобразный, но я все-таки напоминаю, что людей в мире 8 миллиардов, а бурых медведей при всей самой горячечной фантазии не больше миллиона, а, скорее всего, где-то 1350. Бурых, всех вместе. Вместе с американскими.
2: Да, то есть можно потерпеть соседство.
3: Можно. Ну, или, по крайней мере, найти какой-то баланс. Я в прошлом году был у моего друга в гостях, директора Алтайского заповедника Игоря Калмыкова. И у него, как в каждом уважающем себе заповеднике, есть центр реабилитации медвежат. Там к ним не подходить, вот там подошли потихонечку, там на палке на какую-то рыбу кинули. И Игорь, на самом деле, очень мудрый человек, говорит, ну, Миш, говорит, ты понимаешь же сам, что медведи этих до черта. А у него в Алтайском заповеднике их действительно до черта. И сохранение вот этих вот 2-3 медвежат, оно для популяции роли не играет. Оно играет роль для нас.
2: Ну да, воспитательный.
3: Это та грань, где мы становимся людьми, а не животными.
2: Да, это правильно, очень мудрая мысль.
3: Вот. И я, в общем, всегда об этом говорю, когда мне говорят, а зачем нам пажитного, зачем еще кто-то, говорю, это вот именно
2: то. Реабилитологи знаменитые.
3: Да, это именно то, чем мы отличаемся от зверей. Вот. Поэтому...
2: Мы о них заботимся.
3: Да. Да. Сохранить. Поэтому мы и люди, поэтому нам разум-то и надо, черт возьми.
2: Да.
3: Чтобы мы вообще-то могли сохранить баланс между дикой природой и нами. Ну вот все-таки, а вернемся на японские острова. Там просто предельно занятно.
2: Да.
3: Вот всем кажется, что в Японии там
2: одни химические заводы.
3: Одни химические заводы.
2: И автомобильные.
3: Да. И между ними снуют эти поезда.
2: Да.
3: С жуткой скоростью. Ну вот 2 миллиона пятнистых оленей, между прочим, на Хонсю. Белогрудых медведей около 20 тысяч, а на Хоккайдо живет от 5-10 тысяч бурых медведей. И бурые медведи там представляют собой проблему. Они вот в среднем 2-3 человек-то там в год съедают.
2: А они вообще какие? Тоже маленькие, островная карликовость?
3: Нет, это еза. Это тот же самый, который на Кунашире, тот же самый, который на Сахалине. А на Сахалине я не скажу, что они...
2: Ну, то есть средних размеров, да? Килограмм на 300?
3: Да, килограмм на 300 они там есть. Вот, вполне полноценные нормальные бурые медведи.
2: Да. Ну, чтобы представить, да, вот в зоопарке многие видели, скажем, в московском, в частности, гориллу. Вот самец гориллы, который в два раза шире любого культуриста, он весит 200 килограмм. Тут 300 килограммов медведь.
3: И с мускулатурой у него, в общем, наверное,
2: в порядке.
3: Да, вряд ли сильно хуже, чем у самца. Нет, ну, это вообще молодцы. Вот. Если сразу же от Японии перескочить на Запад, то медведи в Европе тоже есть. Они там очень забавные, на самом деле, существуют. Медведи есть в Испании. Они есть на самом Пиренейском полуострове. Изолированная популяция, их там совсем немного. Штук буквально 10-15. Есть в Пиренеях. В Пиренеях их уже больше. В Пиренеях их уже, по-моему, около сотни. Есть медведи на Апеннинском полуострове, которые вообще самые интересные медведи, бурые медведи.
2: Тут они всех, съели кого-то недавно.
3: Кого-то съели, да. Но они там реликтовые. Они отсиделись там во время оледенения. То есть, на самом деле, бурый медведь на всем ареале, ну, скажем, от Норвегии и до Калифорнии в прошлом, а сейчас до горы Кабинет Северной Америки, это один не только вид, по большому счету, это еще и один подвид.
2: Угу.
3: На подвид

0: Совершенно другой подвид. Скорее всего, другой подвид был и в Африке, в Атласских горах, но мы его уже
1: Потеряли.
0: потеряли. Причем незапамятные совершенно времена, когда говорят, что на африканском континенте медведей не было и нет. Был.
1: Ну, да,
0: вот
1: вот
0: там
1: этот
0: вот.
1: библейский медведь, это же, наверное, атласский медведь был.
0: Не, библейский медведь – это честный еврейский медведь, он до сих пор там рядом живет,
1: да?
0: В Сирии,
1: О, понятно.
0: несмотря на все порухи, которые там происходят. Вернемся к Европе. Значит, в Италии, в Альпах, в Трентино медведи есть, тоже штук 100. Медведей в Греции 1000-2. Полно медведей в Болгарии, где-то тоже 2500-3000. Больше всего медведей в Румынии, не меньше 6000. Самая медвежья страна. Туда дальше, на северо-запад, они проникают совсем в гомеопатических количествах. В жизнь не забуду, когда мы снимали «Оружейные дома мира», я был в Австрии, и тут какой-то из конструкторов оружия, у которого я брал интервью, вдруг выяснил, что я являюсь специалистом по медведю, и сказал: слушай, вот нам надо немедленно поехать. Позавчера в соседнюю деревню пришел медведь и запечатлелся на фотоловушке. Значит, мы поехали, медведя не было, фотоловушку мне показали. Вот. Ну, там они вот действительно, они туда пытаются проникать, но, видимо, все-таки степень оккультуренности ландшафта там такая, что он чувствует
1: Есть
0: себя
1: нечего.
0: не очень комфортно.
1: Да.
0: Медведи есть в Турции, причем их там довольно много, их не меньше 1000. Очень интересно, вот окаянная штука, называемая смартфон, очень способствует тому, что тебе присылают всякую ерунду. Постоянно медведи на помойках или всякие покойники, то ли съеденные медведями, то ли убитые медведи. Вот очень много. Вот говорят: вот там медведь опять пришел на мусорку вылезти. Я точно знаю, что вылезти-то нет медведей. Я смотрю на надписи на коробках, а это Турция. Есть медведи на севере Ирака и в Иране. Вот их на севере этих стран где-то в общей сложности около 1500. Причем интересно, что по Ирану сделана очень интересная работа. Причем она сделана в нулевые годы, несмотря на то, что Иран там страна-изгой и так далее. И работали, между прочим, там честные англичане. Вот. На севере Пакистана живет, судя по всему, тот же самый медведь, который у нас живет в Тяньшане, и он же живет в небольших количествах в Гималаях.
1: Это белокоготный, так называемый?
0: Да. Он живет в Непале и на севере Индии, но там его немного. Там он как раз подпёрт белогрудым медведем, и он там подпёрт другим медведем, очень интересным медведем-губачом. Такой очень странный медведек, живущий тем, что выдувает насекомых из пустых деревьев.
1: Из
0: Да,
1: деревьев, да.
0: да. У него есть анатомическая особенность такая, у него
1: Диастема.
0: да, диастема, да.
1: И
0: И
1: губы
0: якобы
1: так
0: его
1: складываются
0: можно
1: в дудочку.
0: найти в лесу именно по звуку, который он издает, когда
1: Пыхтит.
0: выдувает насекомых. Есть медведь малайи, так называемый солнечный медведь, малайи в Индонезии,
1: Беруанг.
0: Беруанг. Самый маленький, судя по всему, медведь, который есть. Ну, его не сказать, что много, то есть счет идет на 2-3 тысячи буквально.
1: Считается очень боевым таким, боевитым.
0: Ну, у него когти такие, что не дай бог.
1: Да.
0: Медведь есть в Южной Америке.
1: Ну, там другого рода, да, это Тримарктос.
0: Тримарктос, да. Но все равно, это все равно медведь.
1: Это мелкий, вот этот самый длинноногий.
0: Беруанг-то тоже арктодос. На самом
1: да,
0: деле
1: тоже другого
0: другого
1: рода.
0: Да.
1: Вот. Ну, Тримарктос – брат короткомордого медведя, который там за тонну
0: да,
1: весит.
0: Двоюродный.
1: Двоюродный.
0: Да. да, очень интересный медведь.
1: Очковый.
0: И тоже вот я последние данные по его численности смотрел, его довольно много, его больше 10-15 тысяч. И есть белый медведь, общая популяция которого насчитывается около 40 тысяч в мире. Мы являемся где-то держателем акций третьей этой популяции. И вернемся к медведям у побережья Северной Америки, медведи у берегов Аляски, островов Чичагово-Баранова и Адмиралтейства. Якобы именно оттуда пошел корень белых медведей. Очень интересно, я вот недавно читал большую книгу Яна Стирлинга о белом медведе. Там как раз это подробно очень описано, что, скорее всего, в одной из предпредпоследних оледенений были вынуждены, вот тоже очень забавно, он говорит, что, возможно, Бурые медведи.

0: Медведи заходят на плавающие льды и могут ловить нерпу. А я-то, работая на Охотском побережье, это видел многократно своими глазами, как они по припаям заливов бегают, эту нерпу ловят. То есть для них это совершенно вот бытовой
1: вариант
0: добычи. И вот за достаточно короткий промежуток времени, где-то вряд ли больше 50 тысяч лет, 80.
1: А как же, ну, мы, наверное,
0: сформировался новый вид, да, который при этом продолжает создавать размножающиеся гибриды.
1: Ну, я думаю, что мы подробнее еще поговорим о медведях, потому что сейчас время у нас подошло к концу, и мы вот самый интересный момент, о котором мы обязательно должны поговорить, обсудить, это как вот бурый медведь по побережью Тихого океана расселялся, переселялся, и как появился белый медведь, потому что с белым медведем на самом деле не все так однозначно, как нам кажется.
0: Нет, ну, однозначно вот вообще ничего.
1: Ничего нет, да, в биологии, и этого не надо стесняться, потому что это живая наука. Спасибо большое, Михаил Арсеньевич. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с биологом, натуралистом, писателем Михаилом Арсеньевичем Кречмаром. Говорили мы с ним о медведях, и этот разговор мы обязательно продолжим. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Поскольку меч – последнее средство обеспечения наших свобод, его надлежит сложить первым, как только эти свободы будут твердо установлены. Джордж Вашингтон, первый президент США.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Роланда Эммериха «Патриот». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет. Опять хорошо выглядишь, еще лучше, чем в прошлый раз.
1: Опять тебе спасибо за комплимент.
0: В 2000 году на экраны вышел американский исторический фильм «Патриот» режиссера Роланда Эммериха. Действие фильма происходит во время войны за независимость США. Бывший герой войны Бенджамин Мартин, которого сыграл Мел Гибсон, навсегда отказался от борьбы, чтобы создать семью и жить мирно. Со временем он обзавелся обширной плантацией, жена родила ему 7 детей. Но когда британцы прибывают в дом Бенджамина в Южной Каролине и ставят под угрозу то, что ему дорого, он берется за оружие вместе со своим сыном-патриотом Габриэлем в исполнении Хита Леджера и возглавляет храброе ополчение повстанцев в битве против безжалостной и подавляющей английской армии. Бенджамин понимает, что единственный способ защитить свою семью – это бороться за свободу молодой нации. В 2001 году фильм был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучшая работа оператора», «Лучший звук» и «Лучший оригинальный саундтрек».
1: Давай, наверное, начнем с самого названия фильма, потому что слово «патриот», оно для меня имеет значение человека, который предан своей родине, как сказать, и корнями врос в эту родину, и готов ради нее жертвовать всем. Наш главный герой, конечно, жертвует, но у меня сомнения по поводу его корней. И вообще в самом фильме, например, полковник на собрании говорит о том, что это не война о независимости 2-3 колоний, это о независимости всей нации. Какой именно момент, переход от колониальных тех же самых англичан в американцев, которые стали патриотами и начали воевать за независимость Америки?
2: Тут нужно обратиться к научному определению нации. Что такое нация? А научное определение нации есть ровно одно. Определений-то много, а научно непротиворечивое ровно одно. Нация – это устойчивая, исторически сложившаяся общность людей, объединяемая единством территории, языка, культуры и экономического уклада. Кто дал это определение? Иосиф Виссарионович Сталин. Самое главное в этом – экономический уклад. Когда у вас долгое время на определенной территории складывается общее хозяйство, то есть, например, вот в этом месте делают хлопок.
1: У них недолгое время складывалось.
2: Внимание, ну, достаточно долго, с 17 века. Все-таки...
1: 100 лет.
2: Это прилично для того, сейчас чтобы образовалась 18. Нация. Вполне себе прилично. И вот смотри, у тебя есть... В одном месте делают хлопок, в другом его... Ну, я примерно говорю, например, говорю. Не говорю, что именно так это было. В другом его придут, тут, значит, делают пшеничку, отвозят туда, где делают хлопок, чтобы было что кушать. И вот так вот начинает заверчиваться общее хозяйство, из-за чего вы постоянно общаетесь друг с другом. У вас появляются из-за этого общие интересы, общие дети, которые родились в Нью-Йорке, переехали жить в какую-нибудь Южную Каролину. И вот начинается вот это вот постоянное перемещение. И более того, вам вместе выгодно жить. То есть у вас есть постоянный взаимообмен, вы заинтересованы друг в друге. Вот дайте настояться этому общему хозяйству чуть-чуть, буквально, и у вас есть огромные шансы, что появится именно нация. При этом, вот буквально только что, а мы говорим о времени, начиная с 1775 года, с начала Великой Американской революции, первой буржуазной революции 18 века. Так вот, только что буквально закончилась 7-летняя война. Вот буквально она закончилась, вот она. Потому что 1757 год, Барри Линдон поступает на войну на другой стороне Атлантического океана. Тут же последний из Мадикан происходит на американском континенте. Словом, заворачивается очень сложная, кровавая, противоречивая и страшно дорогостоящая история, которая для Америки обернулась не 7-летней войной, а несколько больше. Лет там 9, наверное, все это происходило на американском континенте, до тех пор, пока англичане не выдавили французов из Канады и из Луизианы. Ну, собственно говоря, целиком из американского континента. И вдруг оказываются два момента. Во-первых, у них, да, есть общее экономическое хозяйство. Есть? Есть. По факту. При этом, вот только что эти американцы получили серьезнейший, наверное, один из самых мощных, который, в принципе, возможен в истории человечества, уколов общей культуры. Это именно общее историческое прошлое, общая историческая гордость, потому что это же именно они воевали все вместе здесь, на американском континенте. При том, что, да, конечно, войска из метрополии, из Англии поступали, но основная часть контингентов-то была местная. То есть именно они вытащили очень большую часть войны на своих штыках. Это во-вторых. В-третьих, они за это заплатили деньгами, потому что война в Америке оплачивалась налогами из Америки, причем очень большими. И это дело встало американцам в копеечку, прям, ну, естественно, американским колонистам. Четвертое, они получили в свой состав не англичан, то есть французов. Ведь мы же забываем, что основная часть бывших французских территорий вошла в английскую и британскую империю. То есть вся Канада и вся Центральная Америка от Великих озер практически до Мексиканского залива. Там были французские колонисты, не англичане. И вот они сложились вместе. Вот вместе. Там еще вопрос, кого было больше численно. Ну, конечно, больше численно было английских колонистов, но все равно французов было много. Кроме того, а там есть еще и немцы, немецкие и голландские колонисты. То есть там не было давным-давно уже ни шведских, ни... Представляешь, была шведская колония в Америке когда-то. Шведская. Там есть какое-то количество шведов, там есть голландцы, там есть немцы. Это не англичане. И у них у всех есть уже довольно давно общая экономика. Они общаются друг с другом, есть общие дети. Англо-голландско-французские какие-нибудь. Это англичане, да уже нет. Ну, в смысле, они по крови не англичане. Они родились не в Англии, они там никогда не были. Ну, да, они часть Британской империи. Окей. И вот они получают некий заряд самости из-за Семилетней войны. Североамериканского театра Семилетней войны. И дальше...
1: Но это получается уже где-то второе поколение от тех колонистов, которые только переехали туда, да, начали называть себя
2: американцами. Почему? Там некоторые и дольше. Там, начиная с Мэри Роуз, ты посмотри, там некоторые рода в классической Новой Англии, там проживают с 17 века, там уже лет 100. Это же получается 4-5 поколение. Вот. И они получают мощный заряд исторической общности. То есть в виде Семилетней войны. И дальше вдруг выясняется, что они получают вслед за этим еще и страшнейший удар по тому самому общему экономическому укладу, по общему хозяйству. От кого? От хозяев, от англичан. Потому что англичане пострадали в смысле финансовом от Семилетней войны еще сильнее, чем американцы. Им нужно закрывать дыры в бюджете. А за счет кого-то, конечно, за счет колонии. Они начинают обдирать всех, кого только можно, как липку. Если, например, индейцы не могли англичанам вообще никак сопротивляться, ну, в силу несопоставимости военных сил. Это во-первых. Во-вторых, конечно, все-таки в 18 веке Индия еще не была колонизирована так, как она была колонизирована в 19. А вот с Америки они начинают получать очень большие деньги. И пытаются любым способом сделать что-нибудь, чтобы получить еще больше денег. Вводятся разные совершенно скотские, то, что всех всегда бесит, косвенные налоги, которые вроде как и не налоги. И вроде ты платишь-то какую-то там внутри копейки, но каждый, блин, день.
1: Это те самые гербовые налоги,
2: по-моему. Это так называемый Stamp Act. Он же штемпельный акт, он же указ о гербовом сборе. Ну, Stamp Act этот, 60-х годов, 1765-го, если не ошибаюсь. То есть буквально вообще по следам Семилетней войны. То есть тебе за каждую почтовую марку, за каждую открытку, за единицу издания газеты, книги, неважно, ты за все будешь платить. Ну, гроши же, конечно. Но ведь это же тогда же не было интернету, и вся эта бумага использовалась каждый день. И на круг выходила очень недушная сумма. И этот Stamp Act, он просто провалился. То есть его не смогли внедрить, но попытки были. И они постоянно делают запрос за запросом на то, чтобы у нас тут вообще-то много людей. Мы тут за вас воевали, между прочим, да, дайте нам представительство в парламенте. Но ведь его и его не дают, потому что как только будет представительство в парламенте, вы не сможете так в наглую сдирать налоги. А хочется. Очень хочется.
1: Отсюда было чайное
2: Бостонское чаепитие. Там да. Колокол свободы в Филадельфии, вот это вот все.
1: Но ты говоришь, что революция началась в 75-м, а, по-моему, бостонское чаепитие было в 73-м.
2: Ну, еще... оно же нарастало. Никогда не бывает вот так вот. Типа, о, внимание, у нас сегодня революция.
1: Нет, но у них еще до 73-го, по-моему, стычки были еще.
2: Конечно, были. По поводу этого самого Stamp Act были серьезные волнения. Разгромили усадьбу вице-губернатора. Словом, бурлило, очень сильно бурлило. И когда мы говорим о фильме «Патриот», это, конечно, именно «Патриот». Только уже чего? Не Британской империи, а североамериканских Соединенных Штатов, которые именно тогда окончательно осмыслили себя как единая нация. Причем нация именно строго нового типа, то есть нация строго буржуазная, потому что это, кто не понимает, наверное, самый главный признак нарождавшегося в 16-18 веке капитализма – это создание нации в полном смысле слова, потому что этносы, естественно, были всегда. Но нация в полном смысле слова создалась только вместе с капитализмом. Капитализм равно нация. И национализм заодно. Потому что именно из капитализма проистекает феномен, который нам всем теперь очень не нравится, но который абсолютно на 100% имманентен капитализму, то есть внутренне присущ. И это национализм, потому что как только образуется нация, значит все остальные другие посягают на твои экономические интересы, а значит они или опасны, или их можно использовать себе на пользу, или их нужно завоевать, или нужно сделать так, чтобы они тебя не завоевали. Словом, страна имеет серьезные шансы превратиться в ощетинившуюся пушками крепость, потому что все вокруг паразиты и хуже тебя. Вот Америка пошла по такому пути. Тут диалектически, с одной стороны, это хорошо, правильно и очень прогрессивно. В момент 18 века буржуазная революция в Америке – это вот был настоящий свет свободы и свет разрушения колониальной системы. Собственно, это был огромный прогрессивный шаг. Но, с другой стороны, опять же, как отрицание собственного отрицания, там же был залог и огромного регресса, который, конечно, в то время еще был не виден, но он был и сохраняется по сей день, потому что Америка теперь это совсем не тот город на холме, град на холме и остров свободы, каким она рисовалась в 18-19 веках.
1: Слушай, ну по поводу свободы, это также, ну, свобода особенно чернокожих, и эта тема поднимается тоже в фильме очень хорошо, там главный герой говорит, мы сделаем всех людей свободными, и потом, значит, я правильно понимаю, да, когда стали писать Конституцию, все 13 штатов должны были подтвердить все эти правки по Конституции, и как раз обсуждалось о свободе чернокожих в том числе, о их правах на свободу, жизнь и нормальное существование. Этот пунктик убирают.
2: Ну, потому что зачем, зачем такое? Мы что, с ума сошли?
1: И тот же Джордж Вашингтон, который кричал о том, что у них самая свободная страна, они дадут свободу всем людям. У него было 300 рабов, и я знаю, что там приняли закон о том, что рабы, которые приезжают в Америку, через полгода должны быть свободными, правильно? И он этих рабов через полгода куда-то увозил, потом привозил заново, чтобы им не давать свободы.
2: Да.
1: Что это за лицемерие?
2: Так это потому такое? Что капитализм. Это всего лишь капитализм.
1: Почему тогда люди... они постоянно говорят о свободной стране, которая защищает права всех людей, которые там живут?
2: А потому что бывают люди, а бывают...
1: Не люди.
2: Бывают... Люди, это очень важно. Понимаешь, у них же демократия, правильно? Но ведь мы забываем всегда, что слово демократия происходит из двух терминов. Демос, кратос, власть народа. Кто народ, тот и люди. А кто народ? А народом совершенно не обязательно являются все люди. Далеко не обязательно. Потому что женщины, например, вообще-то не были
1: тоже
2: народом.
1: Не человек.
2: Они не были народом. Женщина – друг человека в лучшем случае.
1: И у них тоже не было никаких прав.
2: Когда они голосовать смогли вообще-то, женщины? Когда они смогли получать в Америке какие-то должности, за которые можно голосовать? Очень недавно, доложу я вам. Очень недавно. И то там сначала им разрешалось голосовать, если есть письменное разрешение от старшего родственника мужского пола, от мужа или от отца, или от старшего брата. Очень правильно, по-моему. Так вот, люди далеко не обязательно синоним народа. Вот народ имеет права, у них свободы. А у всех остальных, да с какого перепуга? Вот сейчас еще мексиканцев всех вспомните, конечно, в обязательном порядке. Индейцев давайте тоже вспомним. Ну, сейчас мы всем права дадим. Вот вы что придумали. Повторяюсь, это капитализм. Капитализм построен на обмане, крови и выкачанном поте, который выкачивали цистернами. Но при этом, заметьте, свободы стало гораздо больше, чем было до того при феодализме. Заметно. То есть это огромный шаг вперед. Просто гигантский шаг вперед. И когда мы говорим, что да, свобода, да, свобода. Там ее просто стало тупо больше. Это раз. Во-вторых, в Америке, это же то, что они до сих пор у себя из башки выбить не могут. Это американская мечта, что каждый может стать кем угодно. Давно уже нет, но когда-то это было именно так, потому что вся Америка лежала неосвоенная, незаселенная. Потому что да, там были индейцы, но сколько их было, их же было очень мало. То есть там 35-45 тысяч человек, это огромный союз племен, гигантский.
1: Особенно
2: просто.
1: Они могли исполнить американскую мечту, я думаю.
2: Да, они просто, они ее исполнили давным-давно, когда там 15 тысяч лет до нашей эры, они заселили эту Америку. Они все отличненько в американскую мечту сыграли. У них все было очень хорошо, пока наши люди не приехали туда, я имею в виду белолицые, бледнолицые. Так вот, огромные территории незаселенные, то есть ты можешь уехать, завести себе, я не знаю, золотой прииск, ферму, все что угодно. Там в единственный момент тебя убить могут в любую секунду. Так заведи себе еще револьвер, саблю настоящую, коня и щенка, бульдога и барабан. Вот, защищай сам себя. Налогов никаких вообще. Ну, потому что живешь на фронтире, поди тебя с них собери эти налоги. Не понравилось, уехал в испанские владения. И там живешь на фронтире. Соответственно, ты мог разбогатеть. То есть серьезным образом риски страшные, но это все в твоих руках. И это очень манило людей, причем людей активных, непоседливых, вот это вот с благородной сталью в седалище, то есть с шилом в жопе, как говорят. Поэтому да, там были такие моменты, и когда они говорили о свободе, они совершенно не лукавили. Если мы примем во внимание поправку на то, что это был капитализм, это капиталистическая свобода, очень не для всех. Вот так.
1: А смотри, насчет индейцев. Мне было интересно по поводу этого бостонского чаепития. Там как раз, по-моему, американцы, уже их мы так называем, они переоделись в индейцев и, значит, там скинули, по-моему, 3 корабля с чаем в море, в этот чай. Они переоделись в индейцев для того, чтобы не понести никакого наказания.
2: Конечно.
1: А почему индейцы не несли... Нет, подожди, а почему они должны были нести наказание, а индейцы нет? Какие были права так тогда
2: нет,
1: на тот момент?
2: В смысле, что это индейцы сделали, это не мы сделали. Иди
1: ну,
2: их
1: так
2: ищи.
1: Подожди, индейцы...
2: Это маскировка, когда бандиты себе при ограблении банка одевают маску, чтобы их не узнали. Точно так же и это, чтобы их не узнали, чтобы подумали на индейцев. То есть они ущерб экономически нанесут, а наказания не понесут, потому что их не найдут, потому что они были переодевшись. Это диверсионная спецоперация.
1: Хорошо, смотри, касаемо фильма. Еще у меня да. вопрос хочу тебе задать по поводу темнокожих людей.
2: Он там один ровно за весь фильм, который нет, играет, подожди... играет роль какую-то. Там есть
1: роль,
2: раб...
1: да,
2: есть...
1: но подожди, у... там все ну, равно есть в доме тоже, рабы, да. Да, которые они говорят, что они фриманы.
2: Фриманы, освобожденные, то есть.
1: Как их освобождали? Потому что вот этот закон про полгода, он вступил в силу попозже.
2: Ты, если у тебя есть рабы, ты имеешь право делать с ними вообще все, что угодно. Ты можешь...
1: Нет, но они говорят, что нам платят деньги, мы абсолютно свободные.
2: Да, я расскажу. Это твои рабы, ты имеешь право с ними делать все, что угодно. Это имущество твое. Ты можешь привязать их всех к пушке и выстрелить.
1: А можешь платить денег.
2: А можешь их освободить, это твое право. Ты хочешь их освободить, вот выписываем вольную. Имеешь право сделать с ними все, что угодно, в том числе отпустить и платить им деньги. Вот у нас Мел Гибсон оказался настолько продвинутый, что, видишь, смотри, сам всех освободил. И как это было написано в «Евгении Онегине», оброком легким заменил и раб судьбу благословил. Вот, пожалуйста, это про них тоже.
1: Мел Гибсон вообще прекрасный. Он сначала спасал Шотландию, теперь он спасает
2: да.
1: Америку.
2: А вообще он безумный Макс.
1: Практически в том же самом прикиде, с да. тем же гримом, с да. той же прической, да. просто качует из фильма в фильм.
2: Да.
1: Спасая разные страны. А сама идея фильма, большая часть, построена на том, что в свою лепту в независимость Америки внесли ополченцы.
2: Огромную.
1: И они действительно внесли огромную в лепту свою в историю. Но не указывается тот факт, что они все равно бы не справились своими силами, правильно? И они обращались на помощь к Франции, которая была обижена на Англию. И еще, насколько я знаю, даже Екатерина II помогала.
2: Ну, каким-то образом. Главная помощь, конечно, была от Франции, разумеется. Потому что
1: они давали оружие,
2: контрабанды. Они после Семилетней войны на англичан точили вот такой зуб и хотели себе все вернуть обратно, ну, как минимум, Канаду. Да, поэтому они давали оружие, прям поставляли военные контингенты, войска, флоты, военачальников, например, прославленного потом деятеля Великой Французской революции, революции 1830 года, маркиза Лафайета, как его там звали, у него там, по-моему, имен 10, наверное, Жан-Мари, что-то там такое, короче говоря, маркиз Лафайет. Вот он, собственно, бил один раз, сейчас не помню при какой местности, но он одного из героев фильма Чарльза Корнуоллеса разбил, Лафайет. Еще во времена до описанных в фильме. По-моему, в 1776 или в 78 он его разбил один раз. Один раз Чарльза Корнуоллеса разбил Джордж Вашингтон. Он там три больших поражения потерпел в 70-е годы, Корнуоллес.
1: А по поводу реакции англичан на этот фильм, они назвали этот фильм кровавым оскорблением. Якобы образ англичан там очень жестокий.
2: Конечно.
1: Они сжигали в церкви людей.
2: Как нацисты.
1: Абсолютно, да. И творили все, что угодно.
2: Ну, англичане показаны крайне неприглядно. Крайне неприглядно. То есть там есть два англичанина, три англичанина, по большому счету. Есть Чарльз Корнуоллес, который натурально болван. Есть, как его, Тавингтон, по-моему, ну, который драгун, который как раз в нацисты играл. И есть некий припудренный прихлебатель Чарльза Корнуоллеса, который говорит: о, прекрасно, этих провинциалов даже скучно побеждать, великая победа, мой генерал. То есть вот англичане вот такие, болван, подхалим и нацист.
1: Но тебе не кажется, что это слишком...
2: Конечно, но это бред. Потому что...
1: Насколько я знаю, что
2: фильм «Патриот» — это агитка, пропагандистская агитка. Потому что немец Роланд Эммерих специализируется на патриотических американских агитках. Например, на фильм «День независимости». Кто победил инопланетян? Конечно, Уилл Смит. Странно, что не Мел Гибсон. Должен был Мел Гибсон, значит, а еще и инопланетян забороть. Но вот посмотрите, а тут вместо инопланетян англичане. Их очень хорошо выстебали, я помню, по этому поводу в мультфильме «Саус Парк». Просто блестящие выстебали, когда американцы готовились к войне, там у них секретные планы были, ну и выяснилось, что у них Англия опять нападает на кораблях, на парусных с пушками, все в треуголках таких вот. Ну, это агитка, конечно. Англичане совершенно справедливо указали на то, что это все, что там показано с точки зрения...
1: Ну, я правильно
2: понимаю, это вранье, просто вранье. Почему? Потому что этого просто не могло быть. Эта война была 18 века, это война в кружевах еще. Она, конечно, уже после Семилетней войны была далеко не та такая вот джентльменская война, но это даже еще не наполеоновские войны в смысле накала и остервенения. Местных жителей никто в церквях не сжигал. То есть, если возможно, были такие эксцессы, ну не такие, а в смысле с истреблением местных жителей, то это были именно что редкие эксцессы. То есть на это невозможно делать скидку как на систему.
1: Я у тебя хотела, конечно же, еще спросить про главного героя, полковника Мартина, потому что у него был прототип. И правильно я понимаю, что он как раз придумал какие-то основы ведения партизанских войн? И как раз ими руководил, так как показано это в фильме, довольно подробно.
2: Это все, конечно, очень усредненно и условно, ничего он, конечно, не придумывал. Это, как и подавляющее большинство военачальников войны за независимость, были выходцы из британской армии, они служили в Семилетнюю войну все, ну, кстати, что в фильме указано. Он же там в каком-то форте Wilderness устроил какую-то резню профранцузским индейцам и так далее, и так далее. Джордж Вашингтон же, естественно, тоже был героем Семилетней войны. Он бил французов. Все они столкнулись с тем, что им приходится вести во время североамериканских кампаний совершенно ненормальную войну. Потому что, с одной стороны, есть французские войска и приданная им милиция, то есть, которые сражаются именно как нормальные войска, то есть в развернутых строях, с артиллерией, всем, чем положено. А есть местные жители, которые сжигают обозы, выскакивают из леса, есть индейцы, которые делают то же самое, только в два раза лучше. То есть партизаны, с чем, конечно, европейские армии, в общем, не вполне были готовы бороться. Потому что, ну, а где ты в Европе, откуда, собственно, и поступали основные сведения о тактике и стратегии, где ты устроишь партизанскую войну? И главное, зачем? Там сражаются наемные армии. Наемники сражаются с наемниками. То есть заинтересованные профессионалы. Они там где-то там за пригорком друг друга лупят, только, значит, перья летят. А всем остальным до этого нет большого дела. Да, партизанская война в Северной Америке, в общем, явилась, не скажу, что сюрпризом, и не скажу, что новшеством, но... некой важной деталью военных действий в колониях, потому что все-таки это не метрополия, не европейский континент. То есть там невозможно было все обеспечить нормальными войсками. Нормальными, например, какие были в Семилетнюю войну. Мы же видим, какие там армии оперируют. Там 6 тысяч человек, 9 тысяч человек, 12 тысяч человек, там 15 тысяч человек, это уже прям очень много. А что такое 15 тысяч человек для Семилетней войны? Ну это так, армейский корпус один. Я уж молчу о том, что стало при Наполеоне Первом в итоге. Там, когда под ружьем миллион человек во Франции состоял. Ну, во французской империи, разумеется, не во Франции. Миллион человек. А все это было невозможно в 18 веке и тем более вдали от метрополии. Там были крохотные армии на просто исполинских просторах. И, конечно, важной частью были самодеятельные партизанские действия. Вот Мартин, как некий собирательный образ, то есть наш дорогой Мел Гибсон, как некий собирательный образ, он и является некой квинтэссенцией этого вот профессионала войны, который сделал новых партизан. Почему я говорю новых? Потому что партизан, вообще-то, это не то, что мы привыкли видеть, думая, например, о фильмах про Вторую мировую Великую Отечественную войну. То есть там мужик в ватнике, в треухе с автоматом Калашникова, с автоматом ППШ или свежеотобранным каким-нибудь МП-40 немецким. Партизан – это слово какого? Парт – часть. То есть это воинская часть, которая заброшена в тыл к противнику для совершения диверсии. То есть это кадровые военные, которые находятся в тылу. Денис Давыдов, он почему партизан? Ну, герой войны 812 года. Потому что это же офицер гусарский, легкокавалерийский офицер. Какого черта он партизан? Нет, именно он настоящий партизан в исходном смысле этого слова. То есть забрасывается в тыл к противнику или специально там оставляется профессиональная воинская часть, которая профессионально устраивает рейды по тылам.
1: Подожди, во Вторую мировую тоже же была профессиональная?
2: Конечно, было, но мы-то, я говорю, в обывательском создании привыкли думать, что
1: партизан... То, что этот просто деревенский мужик,
2: это который... Это человек, да, вот в треухе, с вилами и с МП-40. Тебя. Вот. А вот эти милиционные ополченцы, которые в фильме показаны, это как раз мужик с вилами. То есть это не профессиональные военные, которых, правда, возглавляет профессиональный военный, кадровый военный.
1: А на самом деле они в тот момент были не профессиональные?
2: Нет, конечно. То есть я говорю, что именно вот в фильме это именно ополченцы, это, условно говоря, мужик с вилами в треухе. Вот. Это да, это вот такое новое слово национально-освободительной борьбы, потому что она именно национальная и именно освободительная.
1: И они действительно могли ходить по кабакам и собирать этих людей
2: вполне,
1: с пропагандой?
2: Вполне, конечно, вполне.
1: А то, что касаемо пастыря, он вот чисто теоретически, если бы случилась тогда в Америке такая ситуация, пастырь тоже мог пойти?
2: Вполне, вполне. Тем более вы не забывайте, это не католический пастырь, это лютеранский пастор. А лютеранский пастор – это выбранная должность. Его выбирают. Это в Вселенской католической церкви или, например, в православной церкви. Ты идешь в семинарию, учишься в духовной семинарии, получаешь сан подьякона, потом тебя ставят на приход на какой-нибудь, там тебе епископ распределяет, или, не дай бог, сам митрополит. У протестантов все не так. Есть община, вообще не должен быть человек, который следит за порядком, шериф, условно. И, например, человек, который окормляет местных верующих. И их выбирают. И шерифа, и пастора. И, скидываясь все, платят им зарплату. Это просто гражданское лицо, которое может в любую секунду заниматься каким-то еще гражданским делом, например, пойти воевать.
1: А я думала, это не обычный человек, а
2: священный служитель. Нет, это лютеранский пастор, и он такой вполне мог быть. Более того, его бы, наверное, бы односельчане не поняли, а что это мы идем воевать, а ты нет. Мы же тебя наняли, чтобы ты нам что делал? Грехи отпускал. Так вот пошли и будешь отпускать. Кстати, можешь взять с собой ружье.
1: Не отходя от места.
2: Конечно.
1: А вообще в этом фильме, с твоей точки зрения, кроме того, что это пропагандистское кино, есть какие-то сцены, которые тебе больше всего нравятся?
2: Ну, во-первых, это очень хорошее пропагандистское кино. То есть, если бы заниматься пропагандой, то где-то примерно так. Это очень качественно сделанная история. Потому что Мела Гибсона всю дорогу страшно жалко. И вообще все время жалко.
1: Везде?
2: Да.
1: У него то детей убивают, то жену убивают. И всегда его лишают крови во всех фильмах постоянно.
2: Да. Точно. Мела Гибсона страшно жалко.
1: И он никогда не хочет воевать, но его жизнь заставляет.
2: Да, именно
1: и он
2: так.
1: Берет ружье и идет воюет.
2: И всех побеждает тут же. Так как у самого Мела Гибсона 7 детей, как и у Мартина в фильме. Кстати говоря, у него по сценарию было 6 детей, но Гибсон сказал, слушайте, ну у меня 7, сделайте мне 7 тоже детей. Для достоверности, сопереживания по Станиславскому. Ну и когда у него среднего сына грохнули, младшего, там, ну, короче говоря, старшего сына убили. Ну, то есть у него семью проредили, у него жена так умерла, вот у него невеста образовалась, младшая сестра жены, ее вообще заживо сожгли, ну, то есть там вообще кошмар. Мужика жалко настолько, что прям уж, ну, аж прям, ох, блин, ну как же тебя так покрошило. Когда его старого товарища, у него малолетнего сына убили, он же вообще себе голову отстрелил из пистолета. То есть такая драма, трагедия войны очень здорово показана. И вот эти вот слова, которые были сказаны в Чарльстауне во время собраний по поводу подписания декларации о начале войны, о сборе континентальной армии, ну, самый буквально старт фильма. Это будет другая война. Это не та война, которая происходит за многие мили от вас или там с той стороны океана от вас. Это война, которая придет к вам в дом. Вот вы готовы, чтобы к вам в дом пришла война? Давайте, подумайте об этом. А как же ваши принципы? У меня 7 детей. Принципы для меня не по карману, сообщил им полковник Мартин. Очень круто сделанная сцена. И вот замес весь очень хорош. Я смотрел фильм, когда смотрел, вот с большим удовольствием. И готовясь к разбору, его пересматривал с огромным удовольствием. Сделано очень здорово.
1: Да, если, конечно, отвлечься... Картинка очень тоже красивая. Пасторальные сцены такие все.
2: Да, все сделано природа. Очень хорошо. Военные действия неплохи до определенного момента.
1: То есть до какого?
2: Сначала неплохи, а потом резко плохи. Ну, помнишь, там есть сцена бодрой показухи, когда Мел Гибсон со своим сыном, с Хитом Леджером, стоит в неком доме, так с ружьями под курочкой они стоят и смотрят, как американская армия с английской армией сражается.
1: Мне, кстати, эта сцена...
2: Это битва при Кэмпдоне.
1: Мне эта сцена напомнила сцену Барри Линдона, где они просто идут, в них стреляют, они ничего не делают.
2: А музыка-то из Барри Линдона.
1: И музыка, да-да-да.
2: Это под флейты. Это та самая музыка, тот самый марш.
1: А зачем они так же идут?
2: Ну, я же тебе рассказывал. Ну, могу
1: но почему они опять повторяются, делают то же самое?
2: Что... А как еще можно было идти, если вы снимаете про 18 век? Вот только что Барри Линдон воевал в... Где он там? Во Франции, на континенте, короче говоря. Так лет-то прошло всего ничего, это та же самая армия. Те же самые офицеры, те же самые солдаты. Ровно та самая тактика, то есть линейная тактика. И она показана очень неплохо. Хуже, чем в Барри Линдоне, заметьте, хуже. Они не смогли собрать... такую мощную массовку, так ее, может быть, распланировать при помощи электричества, электроники, ходит не так здорово, но все равно неплохо, все равно неплохо. Чеканности, конечно, такой нет, как в Барри Линдоне, но показано более чем наглядно вот эта вот линейная тактика, когда они все идут, идут, и вот, кстати, вот тут это лучше сделано, чем в Барри Линдоне, момент огневого контакта. В Потому что в Барри Линдоне, как мы помним, почему-то эти ирландский полкилометра шагал со штыками наперевес, а французы по ним стоя стреляли. А тут вот в битве при Кэмдоне очень вдумчиво показано. Хреновая армия, хорошая армия. Хреновая армия отличается ровно тем, что они просто не выдерживают атаки. Они идут, и вдруг понятно, что уже пора стрелять. То есть не слишком опытные офицеры, офицеры с не слишком крепкими нервами, и самое главное, с далеко не полной уверенностью в личном составе. Личному составу, чтобы идти грудью, вот так вот, плечом к плечу, на пули, нужно иметь огромную муштру, точно зная, что вас всех не убьют. Более того, убьют, если убьют. Подавляющее меньшинство. Вам, наоборот, нужно как можно ближе подойти. Эти не верят в это, им страшно. И вот, чтобы они просто не стали разбегаться, им говорят, стой, ружье перед собой, целься, стреляй. И они стреляют. А англичане идут при этом, заметьте, они не останавливаются. Потому что это опытная армия, хорошо вымуштрованная армия, которая верит в свои силы. Офицеры уверены в своих солдатах, солдаты уверены в офицерах, знают, что они их не подставят, сделав что-то неправильное. Потому что они вместе прошли огромную муштру. И какой-то у них боевой опыт есть. И вот они все идут, идут, идут, идут, получают залп, получают второй залп, а потом там прямо они подходят, из задних шеренг делают шаг вперед люди, закрывают бреши там, где были убиты и ранены, и в упор хреначат по этим самым, по ополченцам, а там уже совсем другая эффективность огня, совсем другая. Когда ты подходишь настолько близко, чудовищная неприцельность и ненадежность в смысле наведения фузей того времени, она уже играет гораздо меньшую роль. А играет роль, наоборот, кучность огня и дружность залпа, сделанного в упор. Вот они подошли на расстояние, когда глаза видно противников напротив, там метров на 50. И вот с 50 метров, как дали все вместе, дружно. Тут и там горох и посыпались эти свеженабранные в континентальную армию ребята. И, конечно, они не выдерживают и начинают отступать. И тут идет, и вот тут все кончается плохо, потому что идет в атаку кавалерия. Как раз полковник Тавингтон с драгунами. Вот как вы замечательно сделали пехотную атаку. Что это? Что это куча? Какой-то позор. Драгуны так-то, если что, это тяжелая конница. Вообще-то. Она должна атаковать точно так же шеренгой, с развернутым строем эскадрона, там, ротным, ну или чаще двухротным. Буквально стремя в стремя, в две шеренги в глубину, там с вахмистрами на флангах, развивающимся знаменем. А на основании чего вы равняться-то будете, если у вас знамени нету? А эти как какие-то татаро-монголы там. Ю-ху! И полковник впереди, понимаешь, давай там вот их с саблей. Хыч, хыч, хыч. Это бред, ответственно заявляю. Так конница не атакует. В это время уже даже какие-нибудь гусары, то есть легкая конница, атаковали все равно в сомкнутом строю. А говорит, поскакали они куда-то, ну это же охренеть, просто легче. А как вы управлять собираетесь? Вот такой вот лавой. Вот они сейчас ускочут. И что? Так вы их даже развернуть не сможете потом, потому что непонятно, во-первых, куда разворачивать. Знамя-то где? Как ими управлять, потому что вы не в строю, вы до каждого не дооретесь. Так они просто уедут и все. А если там резервы стоят у противника, они вас просто штыками переколют, и у вас не будет больше конницы. Ну, зачем вы такое придумываете? Хотя вы только что отлично показали пехотную атаку. Прям круто. Да, и пушки паршивые. Пушки почему-то у них черного цвета. То есть они какого-то цвета чугуна, что ли, я не знаю. Они должны быть бронзовые, то есть желтые. Других полевых пушек просто не было физически, они должны быть бронзовые и точка.
1: Ну, короче, походу, у них не хватило сил на вторую часть сцены.
2: Да, ну и сражение при Йорктауне, где разбили Чарльза Корнуоллиса, ну, конечно, какое-то там даже странно вообще было. Осада Йорктауна, я даже не помню точно, было ли там сражение под Йорктауном. Осада была, и выиграли, конечно, французы. Никакой не Мел Гибсон со своими голодранцами. Ну, потому что они блокировали Йорктаун с моря при помощи флота и организовали бомбардировку усилиями флотских экипажей. А там на каждом корабле минимум пушек 70. Это страшная сила, но каждый линкор того времени – это звезда смерти настоящая. Ну, как в фильме «Звездные войны», имеет в виду «Звезда смерти». Так вот, там тоже момент-то был. Или ты что-то хотела спросить?
1: Я у тебя хотела спросить по поводу как раз французского флота, который перекрыли британцам выход к морю. У британцев же очень сильный морской флот. Я понимаю, что их перекрыло, а они могли прийти на подмогу?
2: Видишь ли, у британцев стал самый лучший в мире военно-морской флот в 19 веке, в 19 веке, в 18 веке.
1: В 18 же он тоже, я насколько читала.
2: Да, у них был хороший флот. Но хороший, хороший.
1: Просто хороший.
2: Но у французов был лучше гораздо флот, чем у англичан.
1: У французов был,
2: да,
1: лучше? А почему,
2: да,
1: про это мало слышно, что у французов, потому что, когда-то был сильный морской
2: флот? Потому
1: что
2: мы в основном знаем об истории из каких-то штампов. Мы знаем, что Англия – владычица морей. Владычицей морей она стала в 19 веке, когда Горацио Нельсон раздолбал и французов, и испанцев, то есть ближайших конкурентов, самых главных конкурентов на море, в битве при Трафальгаре. Там сначала было сражение при Абукире, битва при Трафальгаре, какой-нибудь там Эль-Ферроль, сражение при мысе Финистерре, там целая история была военно-морская. То есть англичане ее уверенно выиграли, эту историю. При помощи совершенно новой тактики, новой комплектации, личным составом, французы в 18 веке это была ведущая военно-морская держава в мире, потому что у них были блестящие, совершенно блестящие ученые, которые занимались всем, чем положено для обеспечения мореплавания, от интегрального расчета корпусов, обводов корпусов, так чтобы они получали лучшую гидродинамику, то есть лучшее обтекание водой, чтобы они быстрее ходили, там, может быть, там на 1.5%, но это же важно. Кто придумал метр, ну, обычный, которым мы сейчас пользуемся? Французы придумали. Французы придумали самые передовые системы артиллерии своего времени. То есть 18 век – это был век Франции, конечно же. Франция – это была самая богатая, самая могущественная, самая просвещенная континентальная держава Западной Европы. Не Британия. Британия только начинала тогда свое восхождение как мировой чемпион. Про Йорктаун еще нужно сказать. Вот там то же самое. Война начинается хорошо. Более того, там отлично показано, как артиллерия работает по пехоте. Там, когда падает ядро, рикошетит и отрывает голову. Это как раз класс вот вообще. Потому что ядра именно так и работали блинчиками вот такими вот. То есть они летели несколько сот метров, ну там, ну, в зависимости от калибра и возвышения угла ствола, они летели там несколько сот метров, ну, до километра, скажем так. Потом, если почва была хоть сколько-нибудь твердая, рикошетили и как блинчик летели вот так еще несколько раз рикошетами. И вот это вот прям была целая таблица стрельбы должна была быть, чтобы вычислить, чтобы рикошет попал так, чтобы он упал именно в строй пехоты, а не перепрыгнул через нее. Потом там тоже момент замечательный показан, очень прям вот это правда жизни того времени, когда ядро катится просто и отрывает ногу у человека. То есть, да, ядро отскакало как блинчик вот так вот, и дальше оно катится, у нее инерция полета уже кончилась, она не взлетит. Но пока оно катится, у нее такая кинетика сохраняется, что оно легко отрывает ногу, это правда. Там, более того, даже приходилось новобранцам или каким-нибудь шляпам гражданским, типа военных журналистов, которые приезжали на поле боя, сообщать: не вздумайте подходить к ядру, которое еще катится. А то там у кого-нибудь обязательно возникнет идея, как мячик футбольный вопнуть. Ну, так вот были прям истории, как гражданский журналист, увидев это ядро, подбежал, пнул, ему оторвало стопу. Потому что ядро вот так вот катится, вертится, и у нее очень большая кинетическая энергия.
1: Зачем он ее пнул?
2: Мячик же прикольный, она же уже не летит, не опасно.
1: Ясно.
2: И вот тут показано, как это не опасно, когда уже все не летит, но на раскате отрывает ногу. Очень здорово показано, и прям вот оно. А потом заканчивается все опять паршиво, потому что опять полковник Тавингтон ведет вот так вот наискосок через строй пехоты. Что ты делаешь? Ты же перекрываешь сектор обстрела своих драгун в этом Йорктаунском сражении. Он там сидел, значит, за какими-то этими самыми соснами, играл с желваками, потом говорит: в атаку! Там не было же приказа, я сказал: в атаку! И они все опять россыпью понеслись, как какие-то эти конные хиппи. Блин, это тошнота. И они пошли вот так наискосок через строй пехоты. Его после этого повесить должны были. Потому что ты только что перекрыл сектор обстрела, они не могут стрелять. Ну и тут же Чарльз Корнуоллес говорит: давайте, в штыковую, беспощадный огонь, в штыковую. И вот эти люди, которые только что под орудийным огнем, под градом пуль шли, сохраняли строй, сменяли из задних шеренг раненых и убитых, выдерживали вот это вот линейное равнение. Когда услышали «в штыковую», сделали так. И все вот так в рассыпную побежали. Вы что, идиоты? Вот вы зачем сохраняли это равнение? Да для того, чтобы всем вместе ударить в штыки, это самое главное. Вот так вот, если вы побежите, ну все, вам конец. Вы опять же не сможете больше этими людьми управлять. Все. И они подбегут к противнику по одному, их там по одному и переколят или перестреляют. Штыковая, это вот как в баре Линдоне было показано. Помните, товарищи, как там шли ирландский полк на французов? Вот это шаг штыковой атаки, никто никуда не бегал. Это просто ускоренный шаг. Ну там 120-130 шагов в минуту, это шаг штыковой атаки. Вот они выставили вперед штыки и, выдерживая идеальное равнение, вот так вот и идут, чтобы ударить всем вместе, чтобы не нужно было каждого отдельного бойца обучать кунг-фу какому-нибудь там этому со штыком. Твоя задача просто выдерживать равнение, и когда ты доберешься до противника, делать ему вот так вот, и все, как вилами. И скорее всего, противник не выдержит такой атаки. То есть если вы просто дойдете в полном порядке, они побегут. Потому что невозможно сопротивляться сомкнутой вот такой вот шеренге ощетинившихся штыков. То есть ты один штык-то отобьешь, это очень несложно сделать, а второй не отобьешь. А там вот такая вот пика, вот такой вот толщины, сейчас тебе как в кишки влетит, и ты это отлично чувствуешь, что вот уже почти влетело, поэтому лучше, ну его нафиг, и бежать. И вот тогда поедет кавалерия. Вот именно тогда поедет кавалерия, и только вам по затылкам, палашами, и топтать копытами. Но нам показали какую-то вот просто матерую ахинеющую. То есть вторая половина битвы при Йорктауне — это просто вот плевотина.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Историческая достоверность костюмов и декораций контролировалась Смитсоновским институтом. Это первый раз, когда учреждение работало непосредственно над созданием фильма. Во время съемок Хит Леджер выполнял все трюки сам, не прибегая к помощи дублеров. По сценарию у Бенджамина Мартина было 6 детей, но Мел Гибсон настоял на том, чтобы его персонажу добавили еще одного ребенка, так как на момент съемок у него самого было 7 детей. В дополнение к полковнику Фрэнсису Мариону, известному как «Болотный лис», характер персонажа Мела Гибсона также основан на жизни лидера ополчения Южной Каролины генерала Эндрю Пикинса. Харрисон Форд отказался играть главную роль, поскольку, посмотрев сценарий, посчитал его слишком жестоким. Костюмеры создали более 1200 костюмов для картины. Полковника Уильяма Тавингтона должен был сыграть Кевин Спейси, но после выплаты гонорара Мелу Гибсону в размере 25 миллионов долларов бюджета картины не хватило на гонорар для Спейси. При бюджете 110 миллионов долларов в мировом прокате картина заработала 215 миллионов долларов.
1: А можешь еще рассказать немного поподробнее про континентальную армию? Потому что, например, сын Мартина хотел в нее вступить.
2: Там, и вступил.
1: В 17 лет уже. С какого возраста можно было в нее вступать? Как она формировалась? И какое ее было вообще значение во время гражданской войны?
2: Вступать в нее можно было, не помню, с какого времени. Видимо, совершеннолетие, как везде. Опять же, люди отчаянно настроены в смысле того, чтобы выступить за собственную родину, туда записывались и раньше, приписывая себе пару лет иногда. Так как там не было баз ДНК, компьютерных сетей и прочее, очень даже могло прокатить. То есть вот раз тебя не смогли проверить, и все, записали тебя в войска. Комплектовалась она по милиционному принципу, то есть обязательного воинского призыва не было, но каждый мог вступить.
1: Ее, по-моему, после гражданской революции распустили, насколько я знаю.
2: Да, что... конечно, а как иначе, ты же не будешь ее содержать. Как ее содержать-то? Тебе, ты же людей оторвал от хозяйства, от производства, от чего угодно.
1: Это... Ну подожди, для меня армия слово все равно предполагает то, что они... Все равно, даже слово континентальное, мне кажется, что они должны были хоть какое-то обучение пройти, а не то, что...

представление о том, какая все-таки плотная и горячая атмосфера у этой планеты. Первые аппараты гибли, еще опускаясь на парашюте, потому что рассчитанные на давление 15-20 атмосфер, что казалось невероятно многим, они просто погибали от большого внешнего давления, их расплющивало, и они переставали работать. Инженеры делали все более и более прочные аппараты, и, наконец, решив, что они победят венерианскую атмосферу, я помню, сделали поколение аппаратов серии «Венера» с титановыми корпусами, рассчитанными на давление в 200 атмосфер. Но это просто как у самых наших крутых подводных лодок в ту эпоху. И да, и это сработало. Стали долетать в работоспособном состоянии до поверхности Венеры аппараты, садиться на нее. Вот первыми Венера-7, Венера-8 тогда прилетели, сели и некоторое время работали. Почему недолго? Ну, во-первых, аккумуляторы определяют длительность работы электроники. Во-вторых, и, наверное, это более важно, горячая атмосфера Венеры постепенно прогревает аппарат, тепло добирается до тонкой электроники и выводит ее из строя. Так что, какими бы надежными не были наши аппараты, они работали от часа до двух часов и сопротивляться атмосфере Венеры более были не способны. Представления о твердой поверхности были не очень четкие. На этой фотографии, ну, это рисунок, конечно, на этом рисунке вы видите любопытную вещь. После посадки должна была отделиться специальная антенна, которая гарантировала связь с Землей даже в том случае, если аппарат упадет в какое-нибудь жидкое болото, в общем, какой-то резервуар с жидкостью, ну, скорее всего, с водой подразумевалось. На этот случай даже был такой удивительный сахарный замок поставлен. То есть вода должна была растопить кусочек сахара, и он отпускал, отскакивала от этого аппарата антенна, и она могла расположиться на поверхности так плоско, потому что сам аппарат мог колебаться в жидкости, а это такая более надежная конфигурация у радиоантенны, которая позволяла поддерживать радиосвязь с Землей. Но такие наивные довольно представления были о том, какова Венера. Но узнав, что температура на поверхности 460 градусов, конечно, инженеры поняли, что никаких водоемов там ни из какой жидкости быть не может, так оно и оказалось. Очень удачная серия наших продвинутых аппаратов «Венера-9», «10» и так далее, вплоть до «Венера-14» и «Двух века», о которых я расскажу. Вот выглядели они вот так. Они опускались на парашюте, но понимая, что парашют сильно замедляет спуск в нижних плотных слоях атмосферы, его в какой-то момент спуска отстегивали, потому что если бы спуск продолжался долго, то аппарат, еще не достигнув поверхности Венеры, нагрелся бы так сильно, что вышел из строя. Надо было достаточно быстро пройти горячие слои атмосферы, поэтому парашют отстегивался, и аппарат вот в таком виде, без парашюта, уже падал на поверхность. Его тормозил небольшой щиток, которого вполне было достаточно, потому что воздух очень густой там, ну, что-то среднее между земным воздухом и нашей водой, вот такой густой, давление газа у поверхности Венеры 92 атмосферы. Это как на глубине 1 километра в наших океанах. И в такой густой атмосфере вполне можно было опускаться вот на таком металлическом мини-парашютике. Это антенна, а все остальное — приборы. И действительно очень полезные были аппараты. Они передавали фотографии, я сейчас покажу, поверхности Венеры. И даже бурильный механизм был, который брал пробу грунта, отправлял ее внутрь космического аппарата сквозь специальный шлюз, и там происходили исследования химического состава. То есть это замечательный эксперимент, если учесть, что он с тех пор, а это начало и середина 80-х, так и не был никем повторен. Ни одна другая страна ни до, ни после нас таких экспериментов по изучению Венеры не делала. Последние два отечественных аппарата и вообще последние два коснувшихся поверхности этой планеты были в составе космических зондов «Вега-1» и «Вега-2». Видите, они уже носили имя не «Венера», а «Вега», потому что это сочетание двух корней – «Венера-Галлей». Дело в том, что эти аппараты
пролетая мимо Венеры и отправляя на ее поверхность посадочный аппарат,

Рад. Потом продолжали свой полет дальше, это 86-й год, и встречались с ядром кометы Галлея, что тоже было впервые. Фантастически удачная, сложная экспедиция, полностью реализованная тогда инженерами. И поэтому сложилась такая вот аббревиатура «Вега». Любопытно. Я посмотрел недавно старый фильм Клушанцева, и оказалось, что тогда он отправил своих персонажей тоже на космическом аппарате «Вега». Конечно, он подозревать даже не мог, что «Веги» полетят на самом деле к Венере. Но вот каким-то образом он назвал, видимо, в честь звезды, яркой звезды «Вега», свои выдуманные фантастические ракеты этим же именем. Удивительно, как переплетаются в жизни такие истории. В составе аппаратов «Вега» впервые был атмосферный зонд, то есть аэростат. Посмотрите, какой сложный эксперимент. И комету Галлея исследовал этот аппарат, и посадку на Венеру обеспечил посадочного аппарата. И еще в процессе спуска этот посадочный аппарат выпускал из себя автоматически надуваемый баллон. Он небольшого размера, сейчас я вам покажу. Он примерно такой. Ну, сам посадочный аппарат роста человеческого, где-то 1,70 м, но баллон где-то около 3 м в диаметре, и к нему была прикреплена небольшая гондола с научной аппаратурой. И он несколько суток, и один, и второй, там, Вега-1, Вега-2 было, летал в атмосфере Венеры, и практически каждый из них осуществил кругосветное путешествие, потому что атмосфера сама с 4-суточным периодом обносит любой воздушный шар вокруг планеты. Замечательный эксперимент. К сожалению, тогда ни у кого не было даже мысли о поиске каких-то биологических объектов в атмосфере Венеры, о чем мы сегодня еще будем говорить. А ведь можно было снабдить эти аппараты маленьким биологическим сенсором. Возможно, тогда произошло бы замечательное открытие. Но открытие вот только в нашу эпоху произошло. Итак, сев на поверхность Венеры, эти аппараты передавали панорамы. То есть длинные такие фотокадры, точнее телевизионные кадры, от горизонта, когда камера поворачивалась к одному горизонту, потом поворачивалась к самому вниз, к подножию космического зонда и к другому горизонту. С одной стороны одна камера, на другой стороне посадочного аппарата вторая. И если склеить эти две панорамы, вы получали полный обзор поверхности в месте посадки. Вот это первая панорама Венера-9 нам передала, они еще черно-белые были тогда. Затем Венера-13 передавала уже более качественные панорамы. Вот тут вы видите приборы, которые на кронштейне были отброшены, такой пенетратор, он втыкался в грунт венерианский и пробовал его на жесткость, на прочность. Ну, а это такая марка для того, чтобы восстановить яркость и цвет. Дело в том, что панорамы-то были цветные, но лучше выглядят черно-белые, я вам их показываю, а особого цвета у поверхности Венеры вы не увидите. Чуть позже я вам покажу цветные, но они выглядят просто оранжевыми, одноцветными. А вот это лежит крышечка, такая пенополиуретановая крышечка, сброшенная с объектива телевизионной камеры, ну, чтобы защитить его во время полета вниз, а потом открыть и дать возможность фотографировать. Можно, в принципе, исправить эти панорамы так, чтобы они более привычный нам вид имели, чтобы горизонт проходил горизонтально. Тогда вот мы от горизонта смотрим вниз, видим посадочная платформа самого аппарата видна, крышечка сброшенная с объектива и горизонт со второй, с другой стороны, 180 градусов мы повернулись. Вот так выглядит цвет венерианской поверхности. Дело в том, что из всех цветов только лучи оранжевого, красного, оранжевого цвета пробиваются сквозь плотную атмосферу Венеры к ее поверхности. Ну, так же, как мы на горизонте Солнца видим оранжевым, так даже в полдень на Венере все освещено оранжевым светом. Если восстановить цвета так, как будто бы голубое земное небо освещает поверхность Венеры, ну, мы бы увидели немножечко иначе эту поверхность, но тоже какой-то разноцветности на ней не видно. Довольно суровый такой горный пейзаж. Вот Венера-14 нам передает свои панорамы, и
Тут я не могу не отметить один любопытный, можно сказать, курьезный факт, который произошел тогда. Вот тут вы видите крышечку, сброшенную с телекамеры, она лежит у подножия. Аппарат сел немножечко на такой склон небольшой, не горизонтальную поверхность, и вторая крышечка отбросилась подальше. Это прямо упало к подножию аппарата, а вторая куда-то там отлетела. Но куда? Мы смотрим и не находим ее тут. Вот где-то же она должна быть в пределах видимости, а ее нет. Ищем, ищем и находим. Вот она где лежит. Оказывается, она упала туда, куда через несколько минут воткнулся прибор для исследования твердости венерианской породы, венерианского грунта, пенетратор. И он так вот точно лег на эту пенополиуретановую крышечку и измерил ее твердость. Да, она такая же оказалась, как в земной лаборатории мы это могли бы измерить. Сам по себе неплохой эксперимент. Он доказал, что прибор надежно работает даже в условиях Венеры. Но, к сожалению, он измерил не венерианскую поверхность. Некоторые знатоки фотографии, знатоки электронных способов монтирования фотографий, сделали из этих вот предыдущих панорам какие-то более привычные для человеческого глаза изображения. Хотя они, конечно, такие немножко нечестные. Были взяты с краев изображения горизонта, перенесены в центр, и тогда такая вот складная картинка получилась. Ну вот на самом деле это, конечно, не настоящий горизонт, он справа и слева только был сфотографирован. Но для глаза человека это более привычный вид, и мы как бы стоим на поверхности Венеры и оглядываем ее человеческим глазом. Да, нам это как-то привычнее, вот такой вид, без искаженной перспективы. А обратите внимание, тут вот герб Советского Союза, то есть это наш аппарат, а не чей-нибудь там. Цвета, я уже говорил, кроме оранжевого на поверхности Венеры вы других цветов, наверное, и не увидите, потому что небо там всегда оранжевого цвета. Но лучше, конечно, не цветные смотреть, а черно-белые контрастные фотографии, на которых более четко видны детали. Вот сейчас о деталях мы и поговорим. Но это другая панорама. Как видите, пейзаж венерианский как-то не особенно привлекает взгляд. Он похож на окрестности земных вулканов, где натекла лава, застыла она, кристаллизовалась, и, в общем, никаких больше деталей мы не видим. Да и трудно было бы чего-то ожидать. Может быть, еще у кого-то возникнет впечатление, что это на морское дно похоже. Да, и на морское дно тоже. Безжизненное морское дно. Кроме изучения поверхности, конечно, большой интерес представляет атмосфера Венеры. И надо обязательно отметить замечательный американский эксперимент «Пионер Венера», который сразу и орбитальные аппараты для изучения атмосферы снаружи, и зонды, которые внутрь атмосферы внедрились. Вот на этой картинке, это, конечно, не фотография, а художник нарисовал, показано, как такой носитель атмосферных зондов выпустил их в разных направлениях. И они полетели на дневную сторону Венеры, на ночную сторону, в область экватора, в область средних широт, можно сказать, к полярным широтам, все-таки к средним. И одновременно исследовали атмосферу Венеры, спускаясь там на парашюте, в разных частях. Один зонд был очень мощный, и три таких сравнительно небольших. Любопытно, что один небольшой зонд, пройдя сквозь атмосферу, упал на поверхность, еще некоторое время работал. Но у него не было приборов для изучения собственной поверхности. Он был предназначен для изучения газового состава атмосферы. Опускаясь на небольшие части венерианской поверхности, мы бы никогда не смогли получить полную географическую карту. Очевидно, сквозь облака мы никогда ничего не увидим. А как же быть? Радиолокация – надежный способ видеть сквозь облака. Первые радиолокационные карты Венеры были получены еще с Земли с помощью гигантских радиотелескопов. Кстати, должен отметить, что эта работа была выполнена с помощью крупнейшего в мире тогда телескопа на острове Аресиба, 300-метрового диаметра телескоп, радиоантенна. И вот буквально несколько дней назад она прекратила свою научную вахту.
там случились некоторые неприятности, порвались тросы, и, в общем, ее вывели из состава научных приборов земных астрономов. Очень жалко, это легендарная антенна. Дальше предстояла уже работа у самой планеты. Вот первая карта, полученная как раз радарами орбитального аппарата «Пионер Венера». Как видите, она не очень подробная, на ней не все широты, там нет полюсов, есть только средние и низкие околоэкваториальные широты. Но уже какое-то представление мы тогда получили о глобальной географии Венеры, о каких-то, ну, не назову это континентами, но все-таки областей возвышенных, областей низменных и даже какая-то горная провинция с высокими пиками. Вот на этой карте показаны места посадок всех посадочных аппаратов. Это, конечно, все советские аппараты «Венера», «Венера», «Венера», две «Веги» и тот самый небольшой зонд американский, который не был предназначен для посадки, но все-таки достиг в работоспособном состоянии поверхности. Надо отдать должное, он оказался способен сопротивляться атмосфере Венеры, не сломался, но научных данных практически не передал с поверхности. А глобальную карту получили уже специализированные спутники Венеры, которые были, по сути, летающими радиолокаторами. Это так называемый метод радиолокации бокового обзора, который дает очень четкую картину твердой поверхности, прощупанной сквозь облака. Первыми подлетели туда два советских аппарата «Венера-15» и «16». Вот так они выглядели, радиолокатор. Ну, собственно, его антенна была раскладная, такая в виде полудуги, но вполне себе надежная, работоспособная. И два этих наших радиолокационных венерианских зонда получили первые в истории карты венерианской поверхности. Не всей. Северное полушарие, причем до примерно широты 30 градусов, но это где-то около трети, ну чуть меньше трети всей поверхности Венеры было с разрешением в 1-2 километра, очень хорошее разрешение, впервые в 83 году получено. Это тоже огромное достижение наших инженеров. И мы впервые получили карты поверхности Венеры, такие замечательные, с высоким разрешением карты отдельных областей венерианской поверхности. И там видны, вот, кстати говоря, это самая высокая гора, там кальдера на вершине древнего вулкана, вулканического, гора Максвелл. Как видите, это замечательная для геологов очень интересная карта, которая впервые рассказала о жизни венерианской поверхности. Потом подлетел космический аппарат американского производства «Магеллан», и он более глобальную и более четкую карту венерианской поверхности получил. Его разрешение линейное достигало иногда даже 100-150 метров. Ну, на этом глобусе, конечно, таких мелких деталей вы не увидите. Я тут хочу отметить только горную провинцию. У нее тут самый высокий пик Максвелл, ну, в честь клерка Максвелла, который уравнение Максвелла написал, то есть фактически поставил на надежную основу радиотехнику. И вот благодаря радиолокации эта карта и получена. Но это единственное географическое название мужского рода. Все остальные географические названия на Венере, а их сотни, они в честь женщин. И реальных женщин, и легендарных, и сказочных. Там есть и Дюймовочка, и другие персонажи, и Баба-Яга даже есть. Ну, в общем, так или иначе прославивших себя в истории женщин даны разным географическим пунктам на поверхности Венеры. Но если увеличить, вот здесь маленький кусочек карты я возьму, увеличу ее, как видите, очень детально передана структура венерианской поверхности. И уровни высоты, и радиолокационная альбедо, то есть качество... это я так делаю? Степень отражения радиолучей от поверхности Венеры. Вот там, где поярче, значит, радиоволны лучше отражаются. Перед вами вулкан. И вообще Венера богата вулканами. И там даже свежие вулканические извержения, богатые металлами, они лучше отражают свет. Они довольно хорошо прослеживаются. Ну, тут не очень свежие. Ну, в общем, так
судить о жизни венерианской поверхности по этим снимкам можно. Можно в другой проекции показать эти радиокарты. Цвет тут, конечно, совершенно условный. Любым цветом можно это изобразить. Но почему-то принято вот так это изображать. Ну, например, странные такие плюшки, выпирающие над средним уровнем венерианской поверхности на Земле. Мы таких, ну, может быть, отчасти гавайские вулканы нам дают представление вот о таких излияниях лавы. Не в виде вулканического излияния, а просто проходящие в виде горячих потоков, таких плюмов, всплывающие из-под твердой поверхности Венеры, всплывающие вязкие горячие потоки вулканической лавы. Венера очень горячая внутри. На поверхности плюс 460, а значит, внутри только горячее. И практически там горные породы плавятся уже на небольшой глубине под твердой поверхностью. Ну, вулканы там видны довольно четко. Обратите только внимание, на подобных радиокартах не всегда выдерживается масштаб. Как правило, вертикальный масштаб и горизонтальный немножко разный. Вертикальный усилен, перепады высоты усилены, ну, чтобы выделить какие-то детали на поверхности. Вот в данном случае, по-моему, в раза в три усилен вертикальный масштаб, так что эта гора не настолько крутая, как может показаться. Ну, вот это такая вулканическая гора. А другие детали на поверхности Венеры – это, конечно, метеоритные кратеры. Они есть на любой планете. Но Венера уникальна тем, что там только большие метеоритные кратеры, а маленьких нет. Понятно, почему. Небольшие метеориты, они просто не могут пробиться сквозь атмосферу Венеры. А если пробьются, то уже так затормозятся, что никакого кратера от своего падения, от удара о поверхность не оставляют. Только очень крупные метеориты размером, скажем, от километра и крупнее, это уже, по сути, астероиды целые, они могут без труда пробивать плотную атмосферу Венеры, и, естественно, кратеры только большие от их падения получают. Обращу ваше внимание, что лучшие карты Венеры созданы в нашем институте, Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Мы, конечно, основываемся на всех и бывших советских, и бывших американских данных о венерианской поверхности по радиолокационным данным, но карты у нас в отделе Луны делают очень детальные, очень удобные. Кстати, их там можно и скачать, и купить, и на стенку повесить, и изучать Венеру уже с помощью нормальных карт. Перед вами, конечно, уменьшенные их копии, вы тут всех деталей не увидите. Вообще-то эти карты очень детальные, и на них много интересного, для геологов очень любопытного вы можете рассмотреть. Все-таки повод к сегодняшнему разговору о Венере – это жизнь. Какие же условия там для жизни? Есть ли она там? Вот на этой таблице я собрал весь диапазон возможных условий, и температурных, и давления среды, и ее соленость, и кислотность. В этих пределах разные земные организмы способны существовать. За пределами этих чисел нет организмов, неизвестно на Земле организмов, которые могли бы поддерживать свою жизнедеятельность, размножаться, по крайней мере. Как видите, температурный диапазон очень узкий. Ну, от небольшого минуса до чуть больше, чем 100 градусов по Цельсию. Ну, есть такие гипертермофильные микроорганизмы, которые даже выдерживают кипячение при 100 градусах. Но это все-таки редкие бактерии. А кислотность, соленость, ну, в общем, довольно широких пределах. Давление вообще большого значения не имеет. У нас в Марианской впадине на глубине 11 километров в океане прекрасно плавают рыбки и размножаются микроорганизмы. Давление – это небольшая проблема, а вот температура, конечно, большая. Вы не найдете ни одно живое существо на Земле, которое бы выдерживало даже 150 градусов. А 450 и говорить нечего. Белки все сворачиваются при такой температуре. А мы все состоим из белков, и все живые организмы тоже. Так что разговор о жизни на Венере, казалось бы, надо навсегда забыть. Но, как видите, не все так думают. Например, разглядывая эти панорамы, мы ничего живого там, на первый взгляд, не видим. Но надо сказать, что эти панорамы, конечно, предъявлялись общественности, то есть публиковались в журналах, в научных и в популярных, только лучшие.
А вообще говоря, за 2 часа работы на поверхности Венеры космический аппарат много раз, примерно каждые 20 минут, передавал очередную панораму. Одни были удачные, другие неудачными. На одних было больше радиопомех, на других меньше. Не все они, конечно, предъявлялись общественности, но они сохранились. И нашелся человек, который внимательно их изучил. Надо сказать, еще в те годы были определенные шуточки по поводу венерианской жизни. Вот если посмотреть внимательно вот сюда, вот в эту часть кадра, то там можно обнаружить, ну, тут еще, конечно, карандашом немножечко поработали шутники и предъявили нам в те годы, я хорошо это помню, в конце 70-х, такое вот венерианское существо. Ну, это, конечно, была шутка, всем понятная, и никто не претендовал на то, что это реальный какой-то организм, просто так вот пошутили. Но один из самых глубоких наших исследователей Венеры, планетолог известный, Леонид Васильевич Ксенофомалити, который участвовал практически во всех, подготовке всех экспериментов с полетами на Венеру, он взялся пересмотреть все фотографии, присланные с Венеры, внимательно изучил одни и те же места поверхности рядом с посадочным аппаратом, переданные в разное время, в течение вот полутора-двух часов работы аппарата на орбите. К сожалению, Леонид Васильевич в прошлом году ушел от нас, и очень жалко, потому что год спустя пришли новые данные о жизни на Венере. Ему бы это было крайне интересно, но его интересовала все-таки поверхность, там, где очень жарко. И вот, рассматривая разные области вблизи посадочного аппарата, он, как ему показалось, обнаружил появление некоторых объектов. Он их называл объектами, даже давал им условные имена. Вот Скорпион, то его не было, то он появлялся, то снова исчезал на следующем кадре. Другие объекты он называл другими именами. Вот тот самый Сыч, которого в шутку вот здесь обвели карандашиком. А Леонид Васильевич серьезно посмотрел на это место. Ему показалось, что этот Сыч немножечко меняет свое положение в течение нескольких десятков минут съемки. Говорит ли это о жизни на поверхности Венеры? Большинство биологов считают, что это невозможно, что при такой температуре нет формы жизни, способной существовать. Другие биологи считают, что да, земных нет, но можно представить себе какие-то гипотетические формы жизни, основанные, может быть, не на углероде, не на жидкой воде, как растворитель, ее там нет, жидкой воды, а на каких-то других элементах, например, Кремний, вот, вспомнил, Кремниевая долина у нас, да, у них, и у нас тоже. А на основе кремния, ну, правда, кремний не дает такое разнообразие химических полимеров, как углерод, тем не менее, есть какие-то представления о высокотемпературной жизни. И вот Леонид Васильевич обратил наше внимание на то, что нельзя сбрасывать со счетов возможность жизни при температуре около 500 градусов даже на поверхности Венеры. По крайней мере, мы должны об этом помнить. Следующие полеты на Венеру, конечно, проверят эту гипотезу. Есть уже даже определенные инженерные проработки, как можно было бы венероходы создать. Но пока таких экспериментов еще не осуществлено. С другой стороны, пришли интересные предложения. Вы знаете, что уже 25 лет, с 95 года астрономы открывают планеты за пределами Солнечной системы, экзопланеты. Вот на начало нынешнего года их количество перевалило через 4000. Их как-то надо исследовать. А сейчас летают 2 космических аппарата, вот ТЭС и немножко более простой ХИОПС, которые выявляют все экзопланеты в пределах доступности для наших телескопов, и уже обнаружили очень много. Наша надежда на гигантский радиотелескоп, который должен примерно через год выйти на орбиту, и он будет в состоянии не только оптические, но и инфракрасные спектры планет получать, экзопланет. И тогда нам надо решить, а какие спектральные детали могут подсказать, что в атмосфере экзопланеты есть жизнь. Ну, биологи давно предлагают нам так называемые биомаркеры.
те микро, ну, в общем, как назвать, те соединения, те молекулы, которые либо поддерживают жизнь, либо являются продуктами жизнедеятельности. Ну, вода, например, H2O, да, нужна для поддержания жизни земного типа. Кислород, особенно вот в форме озона, он хорошо себя проявляет в спектрах. Он тоже такая простая молекула, можно искать ее в спектрах экзопланет. Ну, кстати говоря, углекислый газ тоже не исключает жизнь, но просто это жизнь такого примитивного типа. А продукт жизнедеятельности – метан. Вот обычно говорят об этих четырех биомаркерах. Но в последние годы стали задумываться и о том, что, может быть, какие-то более редкие молекулы есть, другие. Вспомнили о том, что некоторые микробные сообщества выделяют простую молекулу фосфин. Это фосфор H3, такая простая молекула. Иногда в болотах гниение происходит, такие микробные сообщества там перерабатывают органику. И над болотом поднимается вот этот фосфин, а от контакта с кислородом он загорается. И говорят, я, правда, сам никогда не видел, что ночью над болотом такие болотные огоньки гуляют. Вот этот фосфин там сгорает. Вспомнили о фосфине. И пришла идея, давайте проверим, а может и на планетах Солнечной системы есть что-то такое, по крайней мере, методы отработаем. Но дело в том, что сложные молекулы трудно выделить с помощью радиоастрономии. Старые радиотелескопы, вот, типа того, который я вам показываю, работают в сантиметровом диапазоне, а молекулы светят и излучают, и поглощают свет, как правило, на миллиметровых, на долях миллиметров, то есть в миллиметровом диапазоне радиоволн. Таких радиотелескопов долгое время не было, но они недавно появились. Перед вами такая условная картинка, как астрономы постепенно, год от года, поднимаются все выше и выше над Землей в разреженные слои атмосферы. Для чего? Ну, это и в оптике полезно. Чем меньше воздуха у вас над головой, тем он прозрачнее. Но особенно полезно для радиоастрономии миллиметрового диапазона. Она особенно чувствительна к поглощению воздуха. И вот недавно появились телескопы. Например, телескоп имени Джеймса Клерка Максвелла, который стоит на вершине горы старого вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи, высота 4 километра. Это замечательная машина, очень совершенный, очень тонко настроенный инструмент. Вот такая впервые, кстати говоря, для радиотелескопа пришлось соорудить башню, укрытие, настолько чувствительно к пыли, к воздуху его радиоантенна. Вот это внутри башни сфотографирована его антенна сзади, вся ее конструкция видна. А это, собственно, отражающая поверхность, очень точная, параболоид такой абсолютно точный. Тут еще одно зеркало и там приемная аппаратура. Почему я показываю эту антенну? Потому что впервые с ее помощью стали искать фосфин в атмосфере Венеры. Навели на Венеру просто для проверки. А вдруг там тоже есть что-нибудь такое? Навели и увидели. Но этот радиотелескоп все-таки слабоват. И тогда попросили проверить это открытие более мощный радиоинструмент. Это радиотелескоп ALMA. ALMA – это значит атакамский, большой, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов радиокомплекс. Это даже не одна антенна, а много антенн, там 64 антенны. И они стоят на километр выше, не на 4, а на 5-километровой высоты горе на севере Чили, там такая гора Чехнантор, такая горная пустыня. И это, конечно, самый крутой радиоастрономический прибор. И он подтвердил открытие, и в сентябре 2000-го было с большой помпой объявлено об открытии фосфина в атмосфере Венеры. Почему это было важно? Дело в том, что авторы этого открытия проверили все возможные источники фосфина. Он мог бы синтезироваться под действием солнечных ультрафиолетовых лучей в атмосфере Венеры сам. Он мог бы выбрасываться из вулканов, которых довольно много на Венере. Но расчеты показали, что ни того, ни другого не хватает для производства фосфина в таких объемах, как он был обнаружен в атмосфере Венеры. И единственное, что подходило – это жизнедеятельность микробов. Вот они бы могли
создать такое количество фосфина в атмосфере Венеры. Но разве выживут микробы в горячей атмосфере Венеры? Оказывается, выживут. Именно на высотах 55-60 километров температура комнатная, ну, порядка нуля, давление комнатное, и вообще говоря, условия для развития жизни там вполне благоприятные. Это настолько важным открытием было, что европейские астрономы даже устроили, ну, определенный такой мощный вброс информации мировой. Они связались с некоторыми, вот я был в числе двух астрономов, с которыми связались европейцы и американцы, и попросили нас подготовиться к этому, к этой сенсации научной, но никому об этом несколько дней не говорить. И мы подготовили материалы, и потом вот так ударным сообщением во всех средствах массовой информации объявили об этом открытии. Да, действительно, грандиозное открытие, если оно подтвердится. А вот с подтверждением оказалось не все так просто. Другая группа радиоастрономов попыталась наблюдать иные линии излучения и поглощения, это в основном линии поглощения фосфина, и не увидела их. И как бы опровергло это открытие. Сейчас идет дискуссия. Вот выходит одна за другой статьи, которые одни утверждают, другие закрывают это открытие. Самая последняя статья авторов этого открытия говорит, что да, мы проверили все, что могли. Немножко меньше там фосфина, чем мы в первый раз об этом объявили, но все равно его слишком много, чтобы нечто, кроме микроорганизмов, могло его там создать. Пока идет эта нормальная научная дискуссия, вполне нормальная дискуссия, мы выясняем истину, пришло второе открытие, сообщение в октябре нынешнего года о том, что в атмосфере Венеры тоже с помощью радиоспектрографов обнаружен глицин. Я напомню, что глицин – это аминокислота. Правда, не очень, самая простая аминокислота, там 10 атомов всего. Но это одна из 20 аминокислот, из которых состоят белки нашего организма, не только нашего, а всех живых существ на Земле. Это основа земной жизни. Правда, надо сказать, что глицин открывают и в межзвездных облаках, он довольно легко синтезируется на пылинках межзвездных. Так что мы не знаем источника глицина, но он может быть основой для жизнедеятельности тех микроорганизмов, которые генерирует фосфин. Одним словом, Венера вдруг оказалась привлекательным местом для экзобиологов, для астробиологов, для космических биологов, которые совсем даже не ожидали, что эта планета может быть прибежищем жизни. А ведь должны были ожидать. Вот слайд, который сделан примерно лет 10 назад. И на нем показано рядом с каждой планетой Земля, Венера, Марс, спутник Сатурна, Титан гигантский и так далее, Европа, спутник Юпитера. Вот эта капелька, она говорит, какого объема зона жизни на той или иной планете. Что такое зона жизни? Тот диапазон, тот объем пространства на этой планете, где температура от 0 до 100 градусов, где может быть нормальная жизнь земного типа. Так посмотрите. На Земле объем зоны жизни чуть меньше, чем на Венере. Что такое зона жизни на Земле? Это толща океанской воды и несколько километров вверх от поверхности атмосферы. Дальше там так холодно, где мы на самолетах летаем в стратосфере, что там жизни быть не может. Ну, по крайней мере, развитие жизни. А на Венере толстый облачный слой на высотах там, от 45 до 65 километров, он, вообще говоря, дает возможности развиваться жизни. Вот об этом как-то забывали, и вдруг Венера нам такой сюрприз преподнесла. Ну и последнее, что я хочу сказать. Мы постоянно убеждаемся, что условия для жизни в космосе крайне ограничены. И даже там, где они есть, жизни, как правило, нет. И поэтому надо беречь то, что у нас есть, нашу Землю, идеально приспособленную для жизни, и понимать, что это очень редкая возможность и редкое небесное тело, с которым нам повезло, на котором жизнь есть, и, я надеюсь, еще долго не прекратится. По крайней мере, надо ее беречь. Спасибо. Я закончил свой рассказ.
довольно длинный, 1:15 он продолжался. Наверное, у нас есть вопросы, а даже я вижу в ленте тут некоторые вопросы. На этот? Давайте. Я смотрю на линию в чате с вопросами. Ну, там много благодарностей. Спасибо всем за то, что вы хорошо приняли этот рассказ. Так, про ксенофомолите. Да, ксенофомолите большая потеря для нас. Но он долго и хорошо жил и работал. Видимо, вопрос. Есть гипотеза, что теперешнее состояние Венеры, то есть парниковый эффект и все его последствия, существует относительно недавно в космическом и геологическом масштабе. Что могло быть причиной его появления? Ну, одна из очевидных причин – это постоянное увеличение мощности солнечного излучения. Солнце греет все сильнее. И даже небольшое повышение температуры может привести к резкому изменению равновесия. Ну, представьте себе, если мы повысим градусов на 5 среднюю температуру Земли, что произойдет? В океанах сейчас, в наших земных океанах, растворено в воде намного больше углекислого газа, чем его летает в атмосфере. А это парниковый газ. Вода начнет активно отдавать углекислый газ в атмосферу. Ну, произойдет примерно то же, как мы, открыв бутылку шампанского, видим, как оттуда пузыри газа поднимаются. Парниковый газ из воды выйдет в атмосферу, температура начнет еще сильнее повышаться. Понятно, это процесс положительной обратной связи. Он сам себя поддерживает и подстегивает. Таким образом, на Венере даже небольшой перегрев мог привести к очень бурному разогреву атмосферы. Но не все там понятно. Там на самом деле непонятно, откуда. Ну, одним словом, не будем фантазировать. Что-то произошло. Что-то произошло. И, конечно, обратного пути, скорее всего, нет. Солнце продолжает увеличивать свой нагрев планетам. И, скорее всего, Венера не вернется в то состояние, которое могло быть у нее в далеком прошлом. Так. Ждем вопросов. Я не вижу вопросов. Да. Виктория Зорина. Что вы скажете о гипотезе, что Меркурий был спутником Венеры? Я скажу, что такая гипотеза нам еще несколько лет назад казалась очень красивой. Потому что странно, что у Земли есть Луна, а у Венеры нет спутника. Странно, что Венера почти не вращается. И если и вращается, то немножко в другом направлении. Можно было бы предположить, что когда-то Меркурий был спутником Венеры, и именно его влияние затормозило вращение Венеры, как сегодня Луна тормозит вращение Земли. Ну, а потом Меркурий, постепенно удаляясь от Венеры, так же, как Луна удаляется сегодня от Земли, потерял с ней связь и стал самостоятельной планетой. Хорошая гипотеза, красивая, но расчеты показывают, что она не проходит. Что Меркурий не мог быть спутником Венеры. Если обратно считать с помощью небесной механики эволюцию Солнечной системы, Меркурий не возвращается к Венере. Это довольно надежный факт. Жаль. Так. Ну, где же еще вопросы? Там все больше благодарности, а как-то так... Только эти два вопроса мне в глаза бросились. А у тебя были другие? А ну-ка. Так, в самом конце... Если более широко говорить, не только Венеру, но и другие космические объекты, то, конечно, внеземная жизнь очень возможна. Я надеюсь, что она есть. В первую очередь, это те планеты, где есть, или спутники планет, где есть жидкая вода. А это Европа, спутник Юпитера, Энцелад, спутник Сатурна,
На них есть подледный океан. На Европе он глобальный океан, на Энцеладе, возможно, такой локальный. Но, по крайней мере, и там есть вода при комнатной температуре. Причем вода соленая, мы это точно знаем. Значит, такая же, как у нас в морях, где, скорее всего, зародилась жизнь. Кроме них, Титан. Ну, Титан, с моей точки зрения, не очень благополучное место, хотя оно для исследований очень интересное. Там прекрасная азотная атмосфера, низкая сила тяжести. На Титане холодно. Жизнь это все-таки химический процесс. И мы точно знаем, что если берем кусок мяса и кладем его в морозилку, то там прекращается развитие микроорганизмов, и мясо может лежать и не портиться многие месяцы. Морозилка Титана очень холодная, минус 180 градусов. И там, даже если какие-то процессы, ведущие к развитию жизни, могли происходить, они так медленно должны были происходить, что за миллиарды лет вряд ли до чего-то интересного они добрались. Так что там какие-то первые шаги к жизни мы, возможно, обнаружим, но живых интересных организмов я не надеюсь. Где еще? Марс. В первую очередь Марс. Ну, я бы сегодня побился об заклад, что на Марсе есть жизнь. И почти уверен, что мы ее там найдем, когда найдутся способы проникнуть под поверхность Марса. Под поверхностью Марса нет радиации, нет колебаний температуры суточных, есть вода и, скорее всего, жидкая вода. А это все, что нужно для жизни. Температура на Марсе вполне себе благоприятная. Летом на экваторе в полдень бывает плюс 20, плюс 30 даже как-то раз была температура. Нам бы сегодня такую в Москве. Ну, ночью немножко попрохладнее, но, по крайней мере, под грунтом Марса вполне может развиваться жизнь. Более того, были скептики, которые говорили, что это за вода на Марсе? Она очень сильно обогащена перхлоратами. Перхлораты, вообще-то, мерзкая вещь, мы ими ванну чистим и раковину. Вообще все хлорные соединения довольно активны и опасны для жизни. Так что вы думаете? Недавно в МГУ на факультете почвоведения смоделировали те условия, ту воду, как на Марсе, вот она такая противная, перхлоратная. Некоторые наши микроорганизмы там спокойно выживают и размножаются. Жизнь очень цепкая штука. Я думаю, что и на Марсе она вполне расцветает. Надо только поискать. А, вопросы еще пошли? Ну, братцы, давайте. Надо завершать уже. К сожалению, наше время подошло к концу. Я очень рад, что меня пригласили в Московский планетарий. Мы все, и Леонид Васильевич Ксенофомолити был, и я, большие друзья Московского планетария, и всегда готовы общаться с помощью планетария с вами. Всего доброго. До свидания.

Значит, у нас сегодня, как всегда, интересная лекция, и мы поговорим о тех оптических эффектах, которые требуют волновой оптики, но по возможности, ну вот первая часть требует волновой оптики, а потом мы чуть-чуть заденем квантовую. И первое, то, что я обещал, я еще на прошлой лекции обещал рассказать про Александритовый эффект, вот, и мы с него как раз начнем. Ну, традиционно я напоминаю, что есть Минералогический музей имени Ферсмана и очень много образцов, которых и эффектов, и все с минералогией можно там посмотреть вживую. И один из вот таких ключевых образцов, можно сказать, одна из визитных карточек музея, это гигантский, самый большой в мире образец друза Александрита. Это знаменитая друза, она вошла во все учебники минералогии, кроме того, она вошла в учебник минералогии начала 19 века, в немецкий, представляете. И Александрит, значит, вот, собственно, вот эти кристаллы, это то, что было подарено в свое время и императору Александру. Но это, в принципе, Александрит назван в честь Александра и был открыт в день его совершеннолетия. Но Александрит – это разновидность минерала хризоберил. И хризоберил был открыт в 1789 году, он был открыт на каких-то других образцах. А когда началась разработка изумрудных копей на Урале, вы знаете, там знаменитые наши изумруды, там были обнаружены какие-то кристаллы, похожие на изумруд, но не изумруд. И вот интересная история. Тут дальше история, есть разные истории. Вроде бы Яков Коковин, такой известный горный инженер, которому приписывается находка всех знаменитых изумрудов того времени на Урале, в том числе изумруда Коковина, который пока неизвестно где находится, нашел эти кристаллы и показал кому-то. И был еще в то время Норденшельд, тоже горный инженер, он финский горный инженер, который там работал, и тоже с ним связана история. Он шел и нашел зеленый кристалл, вроде похожий на изумруд. Проверил твердость, а твердость-то выше, чем у изумруда, есть такой способ легкий определять, а твердость на единицу выше, чем у изумруда. Но он сунул этот кристалл в карман и решил вечером разобраться. Вечером приходят домой, достает этот кристалл, а он красный. Представляете, да? То есть клал в карман зеленый кристалл, а вынул красный. Вот, собственно, это и есть Александритовый эффект. Он сначала думал, где-то испачкался, кровь там, что-то. Нет, вроде все нормально. Собственно, сам камень меняет свой цвет в зависимости от того, где на него смотришь. И была сначала идея о том, что он такой камень-часы, что днем он, допустим, зеленый, а вечером красный. А потом выяснилось, что это просто реакция на свет. Если вы при дневном свете на него смотрите, то он зеленый, а при таком искусственном освещении, при освещении свечей, он становится красным. И вот, собственно, вот эта друза, она найдена была в 1840 году. Собственно, почему такой интерес? Потому что еще в 1834 году Лев Перовский решил назвать это Александритом. И он подарил, вот как раз 1934 год, это год совершеннолетия Александра, он подарил Александру эти кристаллы, сначала маленькие, вот, и назвал в честь него этот камень Александрит. И начали искать что-нибудь приличное, достойное императорской семьи, нашли вот такие друзы. У нас в музее еще много кристаллов одиночных, отдельных, тоже от Льва Перовского. Сама разновидность в научной литературе была описана только в 42-м году, то есть через 12 лет после того, как, собственно, минерал был назван Александритом. И потом выяснилось, что все-таки это не отдельный минерал, а разновидность хризоберила.
эта роза принадлежала Льву Перовскому. Перовский, вы знаете, в честь которого назван Перовскит, он был что-то типа министра горных дел в России и вот этим большим коллекционером. И после него осталась очень большая коллекция изумрудов, хризоберилов, александритов и многого другого. И вот эту всю коллекцию в 1856 году выкупил князь Петр Кочубей, который тоже был коллекционером. Он, собственно, прямой наследник того Кочубея, который с Мазепой имел какие-то соотношения и с Петром Первым. И он тоже эту друзу вместе с... Он выкупил всю коллекцию Перовского, и вот эти вот александриты и изумруды хранились в поместье Кочубеев под Киевом. Там была одна неприятная история. В 1905-1906 году поместье начали сжечь и частично коллекцию разграбили. А Кочубей к этому времени, собственно, Петр Кочубей умер, и его наследники вывезли коллекцию в Швейцарию. От греха подальше. И Ферсман с Вернадским, вы знаете этих людей, Ферсман, это в честь которого назван наш музей, а Владимир Иванович Вернадский, его учитель и друг, они решили, что это нехорошо. И, значит, сделали запрос правительству, и в 1912-13 году выкупили у Швейцарии, у швейцарских наследников Кочубея, полностью эту коллекцию. Вся коллекция, 2500 образцов, хранится у нас в музее. И вот этот образец, он один из центральных образцов этой коллекции. Стоила она тогда 180 тысяч золотых рублей. В 1913 году. Не друза, а вся коллекция. Но есть внутренняя записка у нас в архиве Вернадского к Ферсману о том, что только вот эта друза достойна этой суммы. Ну, понятно, что они торговались с наследниками жестко. Вот. И, в общем-то, прямо как входите в центральном проходе, с левой стороны эту друзу вы в музее Ферсмана можете увидеть. Хорошо, я сказал, что александритовый эффект был открыт как в Александрите, и это разновидность хризоберила. Еще раз, при дневном свете он имеет такой зеленоватый оттенок. При свете лампочки или свете он имеет красноватый оттенок. И бывает еще такой вот, если мы искусственный спектр создадим, который синтетический, то проявляется и зеленая, и красная окраска. Где еще можно встретить такой александритовый эффект? У корундов, особенно у искусственных сапфиров, тоже проявляется такой эффект. У флюорита иногда, иногда у других минералов. То есть, в принципе, александритовый эффект не только у александрита. Что интересно, что у искусственных камней александритовый эффект можно сделать гораздо лучше, чем у природных. А вот чтобы разобраться с ним, надо вернуться к ионным хромофорам, о которых я уже рассказывал. И я просто повторяю слайд, что есть такие атомы и группы атомов, которые перетягивают к себе электроны от других атомов, да, вот, например, в кислородных солях, и ставят их в такое положение, что они могут возбуждать волны определенной длины. То есть они дают какую-то яркую окраску. Вот, например, хром дает либо ярко-зеленую окраску, либо, может, ярко-красную окраску, оранжевую окраску. Марганец – розовый цвет, железо – зеленое-красное, но не очень интенсивное. Медь – зеленое и синее. Мы это все уже с вами разбирали. То есть это вот перетягивание электронов и со...

и поскладываем, они в фазе находятся, то они, их амплитуда суммарно увеличивается, они становятся, интенсивность больше. А если они в противофазе, они вычитаются, соответственно, интенсивность нулевая. Хорошо. Это механические волны. А что со световыми волнами? Что мы знаем из волновой оптики? Что вдоль каждого направления, если мы имеем белый свет, идут сразу много волн с разными частотами. И давайте рассмотрим такой случай, ну, укороченный, да, потому что все длины волн, каждую длину волны тяжело рассматривать. Мы рассмотрим такую схему RGB. Красный, зеленый, синий. Вот если их сложить, красный, зеленый, синий, видите, получается такой типа белый цвет. То есть это такая прореженная радуга. Если сложить, допустим, синий и красный, получается пурпурный, здесь желтый, здесь такой голубой, да, то есть вот как бы это сложение. Хорошо. Значит, если никаких, вот если никаких не будет интерференций, да, если волны как бы с друг другом не взаимодействуют, то у нас белый свет шел, и он останется белым. А вот если одна волна, значит, ну, как бы так, один пучок света белого будет отставать от другого пучка света на какое-то расстояние. Понятно, о чем я говорю? Так, я по привычке ищу мел первую дату, потом понимаю, что доска белая, и надо писать на ней. Вот у нас один источник света, допустим, ну, одна уточка и вторая уточка. И только это не уточки, а источники света. Вот у нас отсюда идет волна, предположим. Ну, хорошо, пусть она даже сюда идет. И отсюда идет такой же пучок света. Вот один пучок света от другого будет на какое-то расстояние отставать. И суммарный свет, вот этот, вот, который уже пойдет здесь, он будет не белым, а он будет как бы результатом сложения вот этих двух пучков. И вот мне ни разу не удалось, и я многих других людей, кто кристаллоптику преподает, спрашивал, ни разу не удалось подобрать такую вот яркую ассоциацию. Единственное, что у меня как бы самое близкое, вот знаете, были раньше мулины такие вот, нитки для вышивания, для всего, они в таких косах были. И вот представьте себе, что вы берете одну косу мулине и делаете из нее синусоиду. Вот, ну, как бы вот так вот делаете, она так распушается. И вторую такую же косу мулине, и пытаетесь их сложить друг с другом. И у вас получается какая-то мешанина, а дальше непонятно, как, что это значит. Вот, но это примерно так вот, как вот, можно разложить свет, если каждую длину волны рассматривать. Но если мы рассматриваем такую прореженную радугу, синий, зеленый и красный, то мы можем рассмотреть каждую волну отдельности. Давайте рассмотрим каждую волну отдельности. Вот смотрите, если мы рассмотрим красную, только красную, значит, у нас получается, что частота одинаковая, длина волны одинаковая, и мы можем представить вот это взаимодействие двух источников точно так же, как и механические уточки. У нас где-то будет складываться красная, если расстояние между вот этими источниками, скажем, равно этой длине волны, то они будут складываться, и у нас будет красный интенсивней. А если оно будет полволны, или кратная полволны плюс волна, то они будут вычитаться, они будут в противофазе. То есть вот этот спектр, это те самые волны одной частоты, которые либо складываются, либо вычитаются. Складывается, получается ярко-красный цвет, вычитается, получается темный цвет. От чего зависит, складывается или вычитается? От расстояния между источниками света. Понятно, да? Хорошо. С зеленым проделаем ту же процедуру. Получим тоже яркий и темный. Да? Яркий, темный. Значит, с синим то же самое. Но одна единственная фишка, они не совпадают друг с другом, у них разная длина волн. Поэтому на каждом расстоянии, да, вот если мы возьмем вот это сочетание, если мы возьмем стартовое, вот красное, синее и зеленое, у нас получится белая окраска, если мы их сложим. А если мы

возьмем любое другое расстояние, у нас уже белое не получится, потому что пропорция красного, синего и зеленого, она другая. Вот, собственно, вы же на мониторе видите много цветов, а ведь проектор дает только красный, зеленый и синий луч. То есть вот каждая точка на этом мониторе – это разные пропорции красного, синего и зеленого луча. И вот если мы вот это сложим, вот если мы таких три гребеночки сложим, у нас получится вот такая радуга. Вернее, не одна радуга, а много-много-много радуг. Вот она увеличенная, видите? Вот полностью вычитание нам дает черное, ну или белое, если мы как бы складываем. Дальше желтое, оранжевое, красное, синее, голубое, да? Значит, синее, голубое, желтое и так далее, да? То есть вот как бы радуга. Обратите внимание, что вот в первом нет никаких зеленых окрасок, и во втором зеленые появляются только вот здесь, вот когда у нас достаточно большое расстояние между источниками. И вот посмотрите, вот, например, мыльная пена, она уже не в пузырьках, она на воде. И мы уже можем сказать, что вот здесь расстояние между источниками меньше, а здесь больше, а здесь еще больше. А что значит расстояние между источниками? У нас стенка мыльного пузыря, она не бесконечно тонкая, она имеет какую-то толщину. Свет попадает сюда, белый свет, и 2% там или меньше 2% отражается, а 98% проходит дальше. 98% света проходит сюда, 2% отражается, а, соответственно, 98% от оставшихся, ну вот от вот этого проходит дальше. В результате, обратите внимание, что у нас параллельно идут две волны, у которых разные источники. То есть мы смотрим отражение, правильно? То есть почему мы видим только вот эти размытые радужные полоски? Потому что это всего 2% от того света, который мы туда пускали. Почему мы видим радужные полосочки? Потому что вот оно, то расстояние между источниками, которое дает нам отличие от белого света. Кроме того, мы можем его впрямую измерить. То есть когда я говорил, что у нас меняются окраски, вот посмотрите, вот здесь просто в нанометрах толщина мыльной пленки. Значит, давайте посмотрим, если толщина мыльной пленки 0, то будет черная. Если толщина мыльной пленки, там, по-моему, ну вот 100 нанометров, да, будет такая серая, да, 200 будет желтая и так далее, да. То есть мы можем просто померить толщину пленки. Теперь, что происходит с мыльным пузырем, когда он вылетает из трубочки? Сначала ничего такого, да, он обычно белый. Но на самом деле, что мы делаем, когда мы делаем тонкую пленку, вот мы воду загоняем в тонкую пленку, она начинает испаряться. Пузырь, да, это хорошая большая поверхность, со всей поверхности вода начинает испаряться. Что происходит? Толщина пленки мыльного пузыря, она постепенно становится тоньше и тоньше. Кроме того, за счет гравитации, как правило, нижняя часть пузыря, ну, то есть как бы стекает, она более плотная, а верхняя часть пузыря более тонкая. Это тоже видно обычно на переливании вот этих радужных пленок. Значит, постепенно она становится тоньше, тоньше, тоньше. И когда она становится предельно тонкой, она не выдерживает и лопается. Мыльный пузырь перестает существовать. Значит, и вот это, на самом деле, вот этот метод применяется в дефектоскопии очень, ну и вообще вот в материаловедении очень плотно, потому что это один из самых точных методов измерения толщины. Вы смотрите на окраску, причем вот опытный взгляд различает вот эту зеленую, вот эту зеленую, вот эту зеленую. Вы можете сразу сказать, какая это зеленая. Но вы можете посчитать. Вы можете, если вы не понимаете, что вот это первое зеленое, то вы можете сказать, ну да, вот смотрите, последовательно, они как, тоже как радуга. Серая, желтая, да, синяя, это вот это синяя. Дальше снова желтая, видите, это вот это желтая. Красная, да, это вот это красная. Снова синяя, и вот потом вот это зеленое. Значит, вот это зеленое соответствует примерно 400 нанометрам
толщины пленки. А что такое 400 нанометров? 1000 нанометров – это 1 микрон. 400 нанометров – это 0,4 микрона. А 1000 микрон – это 1 миллиметр. Понятно, да, примерно? А 1000 миллиметров – это 1 метр. То есть очень тонкая пленка, тоненькая. И вот посмотрите, какой мыльный пузырь прочный оказывается. Он начинает лопаться, когда его толщина достигает 100 нанометров и меньше. А вот до этого он еще старается держаться. И вот что интересно, что на самом деле вот эти окраски радужные, они не зависят от того материала, ну, в смысле, то есть неважно. А главное, ну, то есть если материал бесцветный, то неважно, какой это материал, окраска все равно будет говорить вам о толщине, а не о материале. И вот этот эффект мы можем много где видеть. Например, вот пятна бензина, бензиновые пятна на луже. Значит, смотрите, вот здесь тоньше бензин, бензиновая пленочка. Вот здесь она толще. Помните, синий, потом, видите, зеленый, потом какой-то красный, синий и так далее. То есть вот здесь вот в центре она еще толще. Постепенно она растекается и становится вот такой, да, то есть как бы за счет сил поверхностного натяжения. Где мы еще можем видеть? Вот, наверное, не все помнят, такие лезвия были. И когда вот их на зажигалочке подержишь, на зажигалочке, или, например, если эти лезвия в качестве кипятильника поиспользовал, то они потом приобретают такой вот оттеночек. Почему? Потому что вот эти лезвия, платинум, да, это такие были очень дефицитные немецкие лезвия, которые приобретали. Они были хорошие, мягкие, в отличие от лезвия Нева. На них были пленочки такие, которые при нагревании, то есть это покрытие, при нагревании они начинали отставать. И вот они отстают, и вот это, собственно, и есть окраска интерференционная, которая возникает на отражение от внешней поверхности пленочки, от внутренней. Хорошо, где еще мы можем увидеть CD-диски, какие-то поверхности, то есть, опять же, покрытие пленками, где есть несколько пленок, мы можем видеть вот такие окрасочки. Даже не обязательно чем-то серьезным, пластиком или даже лаком можно покрыть. Но главное, чтобы у нас было отражение от нижней стороны и от внешней стороны. Два отражения. А вот интересно, сейчас очень модные кристаллы висмута, их растят, ну такие вот, значит, очень популярные сувениры, их растят, и они растут такими красивыми скелетными кристаллами. Ну, сам висмут такой серебристо-белый, иногда желтоватый металл, но на нем очень часто радужные пленки образуются. Вот эти радужные пленки – это тонкая-тонкая пленка окисления. И вот эта пленка окисления, опять же, мы можем померить ее толщину по разнице интерференционной, вот по разнице лучей от отражения от внутренней поверхности, от внешней поверхности. Значит, вот в природе есть такое свойство побежалость. Это, вот, например, халькопирит очень часто имеет такой оттенок. Халькопирит – это основная руда на медь в мире, купрум феррум С2. И он обычно желтый такой, блестящий, там, он чуть-чуть более желтый, чем пирит. Такой вот характерная окраска. Но очень часто он вот в таких вот, то есть он покрывается синим, красным, значит, и студенты говорят, ой, да нет, не может быть, чтобы это был халькопирит. Да он совсем другой, он другого цвета. Нет, халькопирит того же цвета. Вот эта пленка, понятно, это пленка изменения халькопирита, очень тоненькая. И чем она тоньше, то есть сначала она тоненькая, незаметная, когда она желтая, мы тоже этого не замечаем, потому что совпадает с окраской, а начинаем замечать, когда она становится либо синей, либо красной, такой блестящей. То есть вот признак вот такой пленки, вот такие характерные цвета. И вот мы несколько раз говорили о том, что сейчас модно напылять кристаллы какой-нибудь металлом. Вот кварц напыленный. Опять же, не важно, чем вы напыляете, но лучше чем-то отражающим, да? Важна толщина. Вы напыляете чуть-чуть, у вас получается золотистая окраска. Напыляете, неважно чем, да? Напыляете больше, появляется красная окраска. Еще больше синяя, еще больше зеленая. А потом может стать непрозрачной вот эта пленочка, и тогда вы перестанете видеть окраску. Понятен этот эффект?
Вот что нам дает изучение мыльных пузырей. Я когда готовился, думаю, надо школьника какого-то позвать, чтобы он сделал нормальное исследование мыльных пузырей. Какие, ну вот, как бы на прочность там, от состава мыла, какие толщины пленки, какие скорости испарения воды и так далее. Но, может быть, в следующем году я так и сделаю. А вот интересные сейчас модные машинки, называется пигмент-хамелеон. Никакой это не пигмент. Это просто разная толщина напыления на разных частях кузова. Посмотрите, вот она синяя, красная, да, желтоватая и так далее. Мы можем посчитать, какая это пленочка, да, какой толщины нанесена на разные части кузова. То есть вы теперь можете все делать сами со своими хамелеонами. А, ну вот очки хамелеона есть, да, то есть тоже это пленка на очках. У вас отражение от внешней стороны, от внутренней стороны. Понятно, почему возникают окраски. Это сложение, интерференция двух радуг, по сути дела. Не двух волн, не механических вот волн с одной частоты, а интерференция двух пучков света, в каждом из которых все частоты представлены. Если вы вот эту машину хамелеон будете смотреть в монохроматическом свете, у вас такой эффект не получится. У вас вот эта часть, допустим, если в красном свете, вот эта часть будет выглядеть черной. Хорошо. То есть интересно, что вот эта вот шкала, она универсальна. Но она универсальна, если мы имеем однонаправленные волны, которые складываются. Там есть еще хитрости. Но об этом мы в следующий раз поговорим. Вот. То есть мы, вот, по сути дела, толщина пленки соответствует определенной окраске. Все. Бензин, мыло, металл и так далее, важна толщина. Хорошо. Теперь, вот я хотел вот здесь вот обратить ваше внимание на вот эти физические толщины. Вот здесь в нанометрах. 0 нанометров – это мало совсем. Ну и ничего не будет. А вот 1000 нанометров – это 1 микрон. Понятно, да? Примерно. Вот 1 микрон. Вот здесь до 1,5 микрон примерно, до 1500 нанометров. И давайте посмотрим, что происходит с окрасками. Окраски сначала такие простенькие, сермяжные, да? А потом они становятся яркими достаточно, ну тоже простыми. Вот, собственно, радуга, она вот эта, вот она радуга. А дальше они становятся немножечко такими акрилами синтетическими, третий порядок. Вот каждая между красными, это порядок называется. Дальше они становятся чуть-чуть более бледными. Помните, турмалины я вам такие показывал. А после этого становятся такими, я бы сказал, ну вот они такие перламутровые, они на самом деле переливающиеся, потому что там малейшее отклонение в толщине дает вам эффект изменения окраски. То есть вот чем дальше, тем они становятся ближе к белому свету. А если вы возьмете толщины, допустим, уже, ну даже 3 микрона или там 5 микрон, то это будет уже почти белый свет, вы практически не отличите от белого света. То есть понятно, что вот этот эффект проявлен в очень тонких пленках, которые микронные, либо субмикронные. А если они уже пару микрон, то начинаются другие эффекты. Вот смотрите, вот это перламутр, всем знакомый материал. Вот наверняка все на пляжах находили вот такие ракушки, которые светятся. И в основном они белые, но иногда вам повезет, и вы можете найти какую-нибудь такую ракушку, которая вдруг начинает ярко светиться. И вот такие перламутровые штуки, их специально собирают, их полируют, их там делают и продают, значит, в качестве сувениров. Помните, что такое перламутр? А теперь давайте посмотрим на внутреннее строение этого перламутра. Интересно, что перламутр – это же чешуйки. Это чешуйки арагонита, как правило, ну или кальцита, которые сложены в такие кирпичи. Вот это, видите, вот 1 микрон – это электронный микроскоп. И вот получается, что вот толщина этой чешуйки, она чуть меньше 1 микрона. Значит, какие у нас ожидаются цвета? Значит, у нас, если свет идет отсюда, он отразился от первой чешуйки, потом от границы чешуйки. Значит, соответственно, мы получим окрасочку уже вот такую. Правильно? Вот около 1 микрона. Но
свет пошел дальше, отразился еще от одной чешуйки, более глубокой. И мы получили еще вот такую окрасочку. Потом от следующей вот такую окрасочку, они немножечко разные, да? И когда это смешивается, и получается вот эта мешанина цветов. То есть он вроде бы белый, но неуловимо имеет вот эти интерференционные окраски. То в одном месте, то в другом вот они проявляются за счет вот такого пластинчато-чешуйчатого строения раковины. Вот, собственно, тоже эта съемка. Ну, понятно, что это разукрашено для журнала Nature. А реально цвета там grayscale, да, вот так вот выглядит изображение. Но вот это реальная картина строения поперечной такой раковины. Вот не, видите, вот такие кристаллики, да, кристаллики-чешуйки, которые так вот расположены. И свет отражается от многих-многих-многих поверхностей. Вот, собственно, вам перламутровый эффект. А жемчужины? Знаете такой материал? Вот они так выглядят, да? А если мы их разрежем, то они похожи на луковицу. То есть у них, на самом деле, у разных жемчужин, вот бывают красные такие, дорогие жемчужины, голубые, дорогие жемчужины. Вот красные жемчужины, если распилить, там какая-то гадость внутри всегда. Но снаружи они классно выглядят. А вот такие жемчужины, вот такие жемчужины. Вот это природная жемчужина, да, которая просто распилена и сфотографирована. Если мы посмотрим на их строение, точно такое же строение. И в результате что получается? Что жемчужины так или иначе отражают и рассеивают практически весь свет, который на них попадает. Вот одна пластиночка, отражение отсюда, высокая интерференционная окраска почти белый, но неуловимо не белый. Следующий пошел слой, значит, отсюда и отсюда. Возможно, отсюда и отсюда. То есть как бы смешивается много лучей с разными фазами. И в результате получается вот такой вот жемчужный перламутровый блеск, который вроде бы белый, но немножечко неуловимо какой-то вот он такой цветной, с муаром, да, с разводами. Вот они, жемчужины. Что интересно, что природные жемчужины, как они устроены, растет себе моллюск, у него есть раковина. Значит, моллюск что-то не устроил, он там куда-то подвинулся, или микропесчинка попала к нему в раковину. И он ее начинает, то есть вокруг нее начинают образовываться слои перламутра. В результате природная жемчужина, это, как правило, даже может быть обломок его же скорлупы, да, там попал. Значит, она полностью практически кальцитовая, ну или органитовая, она полностью состоит из перламутра. Что, ну понятно, что такие жемчужины природные растут долго. Когда, вот, например, во Вьетнаме растят искусственный жемчуг, ждать, пока там случайно попадет к моллюску вот это вот что-то, и потом еще ждать, пока оно все обрастет перламутром, очень долго. Поэтому, естественно, им подкладывают туда уже что-то. И не надо ждать долго, надо ждать, чтобы только нарос вот этот верхний слой. Чтобы свет, который попадает, отразился. То есть, на самом деле, ну, жемчуг, он бывает там, ну, 3-миллиметровый, ну, бывает крупный, я видел там и 2 сантиметра жемчужины, да? А понятно, что игра вся идет там на первых десятках микрон. То есть, вам вокруг любого материала надо нарастить пару десятков микрон, и у вас будет жемчужина, которую снаружи вы не отличите от естественной. Вот такие вот умные вьетнамцы знают кристаллы оптику. Видимо. Ну или торопятся сильно. То есть реально вот весь искусственный, ну это даже не искусственный, он естественный жемчуг, но это выращенный. То есть когда специально разводят этих моллюсков, подсаживают им вот эти вот крупинки, и на них уже нарастает природный материал. Они все имеют такую очень крупную сердцевину. Это вот одно из отличий выращенного жемчуга и, естественно, найденного. Потому что, конечно, никаких сил не хватит ждать, пока жемчужина полностью естественным способом сформируется. Вы знаете, наверное, есть такая штука, перламутровый блеск. А вот так вот это выглядит, да, вот такие флакончики, да, то есть там. А бывает еще перламутровый блеск для губ. Вот как устроен перламутровый пигмент? Это просто мелкие-мелкие чешуйки.
чем регулируется тот блеск, который вы хотите? Просто толщиной этих чешуек. Они не должны быть слишком маленькие, потому что если толщина будет, там, допустим, 200 нанометров, то у вас будут синие губы, не перламутровые. То есть надо, чтобы хотя бы микрончика полтора было, да? То есть 1500 нанометров. Вот тогда у вас будет нормально все. Нет, ну слишком толстый он будет совсем белый, да, то есть как бы, а вот надо, чтобы он был правильного размера. У черного жемчуга у него просто в сердцевине что-то. То есть если черный жемчуг, то это вот за счет вот этих вростков внутри. Хорошо. Давайте перейдем к более сложным эффектам. С жемчугом мы разобрались. Вернее, почти несложное, но вы видите это каждый день. Я вот даже в Фейсбуке произвел опрос, кто когда последний раз видел лабрадорит. И мне накидали много всего, обещали фотографии прислать. Фотографии не прислали, поэтому я использую только мои. А площадь революции, все знают выход. Шикарные колонны, облицованные лабрадоритом. А метро Павелецкая радиальная. Сам вот это вот красный гранит, да, здесь. А вот, вот эти вот штуки, это лабрадорит. А дальше, в принципе, ступеньки Московского университета. Не смог найти фотографии. А в понедельник забыл сфотографировать. Ну и там каша была какая-то снежная. А, но вот, например, в Воронеже, дом офицеров. Есть что бомбить в Воронеже. Вот колонна из лабрадорита. Как шикарное здание. Значит, вот это проспект ветеранов в Санкт-Петербурге. То есть не только в Москве, везде ценится лабрадорит, используется в качестве облицовочного камня. Переход через Ленинский проспект напротив музея был с шикарным лабрадоритом. Вот буквально год назад сняли лабрадорит, куда-то дели, положили гранит. Тоже красивый, но не лабрадорит. Так что присматривайтесь, как мы узнаем лабрадорит? Какие-то такие, вот идете, черный камень, а в нем синие глазки. Кто не видел, скажите мне, я вот, были такие люди, которые не видели этих синих глазков? Посмотрите, вот еще раз, площадь революции, Павелецкая, радиальная, метро Каховская, что? Добрынинская не помню, вот метро Каховская помню, да, может быть, да. То есть вообще много, много банков, например, да, вот я боюсь соврать, но вот банки любят богато вот эти входы. Тверская, 13, вход лабрадорит. Много. Значит, выглядит это вот так примерно. То есть вот сама порода черная, да, а в ней такие вдруг проявляются синие глазки. Вот такой вот синий играющий лабрадорит. Раньше считался классическим, а сейчас в связи с мадагаскарскими месторождениями, маркетинговыми ходами, он вот сменился на более такие оттенки. Я люблю вот такой цвет. Я к нему привык. В Москве, в старой Москве было много им облицовано. Вот такой цвет, да? Вот эта вот чашечка, один из моих любимых экспонатов Ферсманского музея. Просто она выпилена так, что внутри все светится синим. Вот как так сделано, я так не понимаю. Но вот такой эффект. Вот этот эффект называется иризация. Вот это мадагаскарский лабрадорит. Обратите внимание, что он разных цветов. Он не только синий, он бывает зеленый, он бывает желтый, бывает красный. Есть, ну, Володарск-Волынский, Житомирский Плутон, есть в Карелии, есть в Скандинавии, ну, то есть вот Норвегия, то есть много где. Остров Лабрадор, в конце концов, Канада. Вот, значит, вот это вот называется спектролит, очень красивое тоже, когда у нас, видите, это внутри породы видно, что это кристалл рос. И у него меняется вот эта окраска иризации от центра к краю. В центре у него желтая, видите, голубая, синяя и так далее. Вот вам эти цвета ничего не напоминают? Это же та же интерференция, вид сбоку. Обратите внимание, что вот это вот, это, ну что такое лабрадорит? Это порода, состоящая из плодиоклаза лабрадора. На самом деле это не совсем так, но некоторого плодиоклаза среднего состава. Вот сам по себе лабрадор – это 70% анортитовой составляющей, 30% альбитовой составляющей. И вот если мы посмотрим на лабрадорит под крупным увеличением, вот на вот эти тиризирующие каймы, он будет вот таким доменным. Он не совсем слоистый, это домены.
Но вот, по крайней мере, это, то есть, вот эта вот структура распада твердого раствора, я, к сожалению, в лекции по оптике не готов термодинамику рассказывать, почему это так происходит. Ну, доменная структура, структура распада, в принципе, вот правильно они называются структура распада твердого раствора. Вот, вот эта вот, вот эта линия 1 миллиметр. Соответственно, вот эти вот зоны, они, соответственно, уже микронные, либо субмикронные. И что происходит? То есть нам не надо, чтобы, на самом деле, нам не надо, чтобы это все было с поверхности. Вот эти зоны отражения, они могут быть и внутри в кристалле. Вот если у нас есть кристалл, и в него проникает луч света, то неважно, вот если у нас здесь есть какая-то такая решеточка, да, вот, которая может отражать, дифракционная решетка там, или что-то еще, то будет отражение отсюда, отражение отсюда. Нам важно расстояние между вот этими доменами, которые дают нам отражение. Будет расстояние 200 микрон, будет синяя краска. Будет 300, будет зеленая краска. Опять же, это не зависит от, грубо говоря, не, ну, то есть напрямую не зависит от состава, да? Это зависит вот от того, какие элементы, какого, какой толщины внутри кристалла. Причем, в отличие от вот этих пластинок там, или там, металлических штук, которые я вам показывал, здесь же это прозрачные штуки, то есть чуть-чуть, да, отражается, чуть-чуть отражается. Поэтому вот эти лабораторитовые, лабораторитовая иризация, она очень мягкая, да, то есть она такая, как бы, как из глубины идет. И она действительно идет из глубины, это не обязательно делать на поверхности. Но вот если слишком, бывает слишком иризирующая, тогда она как бы такая забивающая. Мне не нравится, мне нравится, когда вот такие фантомные блики. То есть все, опять же, оптика, вот отражение, это та же самая интерференция, только от внутренних вот этих доменов, которые там есть. Вот если мы, вот это вот, собственно, диаграмма, показывающая возможность распада твердого раствора плодиоклаза, то есть в чем там идея? Вот мы берем какой-то плодиоклаз, и он может сам по себе, вот он был какого-то состава, допустим, номер 80, это не важно, значит, и он может распасться на номер 70 и на номер 90. Значит, у нас внутри одного и того же кристалла будут домены с одним составом и с другим. Чуть-чуть они отличаются, у них есть фазовая граница, все, поехала иризация. Значит, вот эти структуры называются структура Хутен-Лохера, хотя многие такого названия даже не знают, да? А вот здесь вот там разные, да? Вот это вот самое известное, это перистеритовый распад в районе там олигоклаза андезина. То есть, что мы можем сказать? Вот лабрадорит, да? Это вот с предыдущего слайда, это его внутреннее строение. А вот это перистерит. То же самое, посмотрите, вот 500 микрон, вот эти тонкие каналы, они субмикронные. На них отражается свет и дает нам иризацию, как сложение вот этих волн. Такого красивого синего, желтого или зеленого цвета. Понятно? Значит, если мы знаем, что иризация есть в лабрадорите, можем ли мы предположить, что у нас есть иризация и в олигоклазе? А как называется камень? Что-то я не помню колонн. Из лабрадорита помню колонны. Как? На МЦК лабрадорит. Нет, а вот из олигоклаза? Да? Ну вот посмотрите, вообще, ну, лунный камень, да, такое есть слово, или, да, беломорит. Беломорит – это все-таки щелочной полевой шпат, да, это не плодиоклаз такой. Беломорит, ну, в общем, он калевый. Это вот, ну, то есть, ладно, есть разные определения. Вот то, что я мерил беломорит из чупы, оказался калевым полевым шпатом. Там тоже есть распады, просто это не перистеритовые, да. Вот, вот посмотрите, вот это, собственно, беломорит, беломоритовый эффект, да, а вот это вот лунный камень прозрачный, да, почему? Потому что олигоклаз гораздо светлее, он прозрачный, но он не бывает в таких больших кусках, как вот лабрадор, как анортозиты, да, которые дают много материала. И вот этот эффект, эффект лунного камня. За счет чего он возникает? За счет тонких-тонких-тонких структур распада, прозрачных, но имеющих фазовую границу внутри этого кристалла.
Я боюсь, что вы каждый раз теперь будете смотреть на это и представлять себе вот эти вот там решеточки внутри, которые это отражают, и сразу прикидывать толщину. Мы можем прикинуть толщину примерно там 200, 150, 200, там 250 нанометров. Вот такие фигурки, да? Что хорошо, что, например, не обязательно, чтобы весь кристалл имел вот эти структуры. Если весь кристалл будет иметь структуру, он будет одинаково как-то там отблескивать. А вот хорошо, когда вот часть кристалла, вот этот, здесь вот домен проявлен, да, с такой структурой, здесь проявлен, тогда получаются такие как бы искорки. Вот еще раз напомню, этот эффект называется иризация. Он есть не только в плодиоклазах, например, есть такой бронзит, разновидность ортопироксена, и там тоже вот бронзовая окрасочка возникает за счет этих структур. И вообще, где вы, в любом прозрачном минерале, где вы сможете насадить такие структуры, у вас будет такой эффект. В принципе, можно и искусственно создать, если вы научитесь нанометровые дифракционные решетки делать. Хорошо. Благородные опалы. Все знают, очень красивые. Я болею просто благородными опалами. Вот думаю, каждый раз надо купить побольше, но потом думаю, зачем. И так вот пока не знаю, у меня нет своих. Нет, я находил, у меня есть благородные опалы, которые я передал в музей имени Ферсмана. Вот. Смотрите, вот такая структура очень интересная. Вот это белемнит, это такой моллюск, да, который заместился опалом, и здесь вот такие проявленные внутренние рефлексы, причем они разноцветные. Вот это австралийские, да, вот это эфиопские опалы, они немножечко отличаются по красочкам и по составу. Значит, что бросается в глаза? То есть что-то похожее на то, что мы видели, только разноцветное. Да? Вот за счет чего в опале, а опал это СО2. За счет чего? Там распада не может быть. Значит, хромофоров у нас там нет. За счет чего там возникают такие окраски? Ну, все видели, наверное, благородные опалы. Если нет, приходите в музей, там есть. У меня какая-то реклама музея получается. Значит, вот посмотрите. Вот это потрясающий опал. Мне тоже образец очень нравится. Это агат, в котором фрагменты, ну, то есть такой вот, видите, то есть структура и фрагменты вот, такой, вот такого опала, да? Потом снова полоска, потом снова опал, потом снова полоска, снова опал. А вот если его посмотреть более детально под микроскопом, здесь масштаб был, но почему-то он уехал. Но вот это примерно все 1 миллиметр или чуть больше. То оказывается, вот такие вот всполохи, да, вот, они состоят из таких пятнышек, как мозаика, как смальта. Да? Каждый из которых светится, каждый имеет свой такой эффект. Вот это немножечко другой опал, но тоже вот здесь вот смотрите, квадратные такие участочки, а вот здесь они такой более округлой формы. Но каждая дает свою окраску. Видите? Красная, синяя, зеленая. Вот эти цвета уже узнаются. Вот это уже радуга. А вот это непонятно, это какой-то такой странный эффект, да? А вот это уже радуга. А за счет чего? Оказывается, вот такие окраски возникают в тех местах опала, которые начинают иметь регулярное строение. Когда опал состоит из шариков примерно одинакового радиуса или диаметра, которые укладываются в такие структуры. И у нас образуются те же самые зоны отражения, и мы тоже можем посмотреть, какой они толщины и какие окраски даст именно вот этот кластер. А соседний кластер даст другие окраски. Более того, один и тот же кластер может на вот этих плоскостях дать одну окраску, а на соседней, вот если отсюда пойдет, можно дать другую окраску, потому что толщины разные. И вот за счет этого появляется вот эта игра света опала. Ну вот еще раз, вот посмотрите, вот эта ячеистая структура, это опал просто под электронным микроскопом. И вот здесь вот видно, это дифрактограмма, ну то есть такая снята, видно, что вот шарики, складываясь вместе, вот так вот они прикладываются друг к другу, они образуют регулярную структуру, то есть как бы они упорядочены. Поэтому они образуют плоскости, на которых может отражаться свет и давать нам интерференцию. Вот это более крупно, вот так вот они растут. Вот это еще более крупно, видите, шарик в распиле. Каждый шарик такая маленькая жемчужина, но в отличие от жемчужины он состоит из кремния, кремнезема, а не из карбоната. И вот, собственно, вот это разное. Если у нас шарики будут
разного размера, они будут неупорядоченными, и опал не будет давать этого эффекта. А если они одного размера, если там возникают вот эти плоскости рефлекса, то тогда интерференция. Каждый такой кластер, который размером, вот здесь вот видно, доли миллиметра, дает свою окраску, вместе они складываются, и они дают вот эту красивую игру. Вот так вот мы развенчали мистику опала. А интересно, что есть структуры антиопалы. И вот, кстати, искусственные структуры, они, как правило, антиопалы, потому что, оказывается, проще не сделать такие шарики, а это химогенный обыкновенный опал. За счет химических реакций вырастают эффективные шарики, вот сфералиты определенного размера. Так вот, таких много реакций, которые дают не просто продукт какой-то, а продукт вот определенного размера. Дырочки, оказывается, надо делать гораздо проще, чем шарики. А на дырочках будет то же самое. Главное, чтобы регулярные дырочки были. Но это я привел в пример планктон, где дырочки порядка там тоже полумикрона. Ну вот можно представить себе материал, да, в котором дырочки полумикрона, и будет тот же самый эффект, такой перламутровый там, и так далее, вот такой рефлекс возникать. Научитесь дырочки делать там 100 нанометров, появятся хорошие цвета. Вот такие регулярные окрасочки. А все с этим понятно? Вот на интерференции мы пока на сегодня закончили. В следующий раз я буду рассказывать о более сложной интерференции, как раз вот о том, как выглядят минералы в поляризованном свете. Ну вот простую интерференцию мы вроде с вами разобрали, и все понятно. Главное понять, почему два белых луча, чуть-чуть отставая друг от друга по фазе, вдруг становятся не белыми. Потому что одни окраски усиливаются, другие ослабляются, и появляются вот эти сложные окраски, которые соответствуют вот разнице хода, разнице между этими двумя лучами по расстоянию. Хорошо, значит, теперь мы перейдем к следующему эффекту, и он потребует, краешком этого коснусь, это как раз квантовая физика, но я не хотел бы в нее сильно углубляться. Я вам покажу внешнюю сторону. Вот есть серия минералов, которые невзрачно выглядят в кусках, но вдруг начинают проявлять свои необычные свойства в каком-то другом свете. Вот, например, в ультрафиолете. Вот минерал велимит, один из знаменитых таких минералов, его как раз как калибровочный минерал для многих приборов используют, потому что он светится в очень большом диапазоне, кроме видимого света. То есть электронный пучок, там, вот по нему юстируют обычно, обязательно надо держать кусочек велимита, чтобы понять, куда у вас электронный пучок попадает. Потому что под любым коротковолновым излучением он начинает светиться ярко-ярко-ярко зеленым светом. А так вот он выглядит вот так. Ну, может быть, слабо зеленый. Видите, у него формула цинк, кремний. В принципе, цинк может быть слабым люминофором. Да? Ну, как бы особо ярких минералов цинка мы не знаем. А вот ультрафиолет сразу его преображает. Видите, какой он ярко-ярко-зеленый. Интересная структура у велимита в том, что, значит, у него как бы вроде бы формула как у астронового силиката, но на самом деле у него все тетраэдры. У него цинк в тетраэдрах и гремний в тетраэдрах. И они так вот сочетаются, образуя каркас. А интересно, что если на велимит в каком-то другом, ну вот это вот, например, другой длинноволновый ультрафиолет, он не так зеленым светится. Хорошо, а кальцит. Вроде кальцит. Нормальный минерал кальцит СО3. Вот пища и мел – это минерал кальцит. Известняк породы – минерал кальцит. Что еще кальцит? Много чего кальцит. Вот. А сам по себе он, как правило, не светится в ультрафиолете. Но если чуть-чуть туда добавить марганец, получается манган кальцит. И вот небольшие примеси марганца, вот смотрите, вот кальцит как кальцит белый. В ультрафиолете смотрите, какой он красный стал. Вот такой вот, если много марганца, сам кальцит становится чуть-чуть более розоватым. Но в ультрафиолете он приобретает такие ярко-розовые, ярко-красные окраски. И вообще есть такие породы, например, это месторождение Франклин, штат Нью-Джерси.
состоящая из велимита и марганцовистого кальцита. Представляете, как они выглядят в ультрафиолете? Там хорошо ночью ходить с ультрафиолетовой лампой. Ну и есть, видимо, какой-то здесь минерал, который не светится в ультрафиолете, он выглядит черным. А минерал скополит, тоже хороший минерал.

0: Начинаем смотреть на него в ультрафиолете, он какой-то фантомный совершенно. Он может быть фиолетовый, он может быть синий, зеленый и так далее. Да? То есть, вот что происходит? Ну что, может посмотрим, может мне не верят? Как...
1: Не верят.
0: Не верите? Ну хорошо. Сейчас Артем погасит свет. И тут-то вы все ему поверите. Это что? Обычный желтый кальцит, но может быть с какой-то примесью, потому что сам по себе кальцит. Угу. Так. То есть вот у Артема в руках специальный фонарь, который просто так он не виден. Это ультрафиолет. Но когда он направляется на кристалл кальцита, то кристалл кальцита начинает светиться не тем светом, который в него направляют. Это скополит, видимо, да? Да, да, это вот скополит желтенький, видно? Покажи всем, вот просто. Хорошо. Круче всего с корундами мне нравится. Вот невзрачный корунд из Северной Карелии. Вдруг начинает становиться рубином. То есть, если вы хотите настоящие рубины, надо ходить в темноте с ультрафиолетовым фонариком. Что у нас еще хорошего есть? На самом деле много чего светится. Я вот встречал американцев, которые ходят, не расставаясь с ультрафиолетовой лампой. И все время подсвечивают. Как у нас в Москве ходят, знаете, с радиометрами. Я знаю много людей, которых вот онлайн, у них радиометр подключен к смартфону, и смартфон пищит, если там фон какой-то там чересчур высокий. И много каких-то таких вещей они нашли. Вот они нашли граниты правильные, очень красивые, именно по радиационному фону. А вот в Америке ходят с ультрафиолетовыми лампами. Это что, опять скополит? А где этот, подожди, а где франклинский образец? Вот. Вот это тоже образец Франклина, здесь светится все, видите. Такое есть уникальное месторождение, которое состоит из минералов, порода состоит из минералов, каждый из них светится по-разному. Это вот, собственно, вот я вам показывал тоже Франклин. Вот там ночью с ультрафиолетовой лампой волшебно. Хорошо. Вот апатит – интересный минерал, который может тоже светиться по-разному. Вот, например, в разных видах он может фиолетовым быть, может желтым, может зеленым. И таких минералов много, вот, которые, причем, которые могут светиться. Причем бывает, опять же, что вот это свечение, способность свечения, зависит не от основной формулы минералов, а от микропримесей. Что же происходит? Значит, вот здесь, опять же, напрашивается игра в колдунчики. Когда у нас свет приходит, освобождает что-то, это что-то куда-то бежит, потом освобождает еще что-то и так далее. Вот где-то на форуме, на каком-то, вот по итогам первой лекции, сказали, что я не договариваю. Говорят, вот свет, значит, отражается, свет пропускается, а ведь он еще и поглощается. Вот. Да на самом деле, вот в таких кристаллах, которые мы показываем, поглощаются первые проценты этого света. Ну хорошо, поглощаются. А что происходит в результате? Как, нельзя же, у нас закон сохранения энергии должен работать. Так вот, значит, вот этот эффект, который мы сейчас рассматриваем, называется люминесценция. И люминесценция – это проявление свечения в видимом диапазоне, когда вы задаете, вы что-то, какую-то энергию приобретаете. Значит, грубо говоря, ну, давайте я сначала попробую какую-то ассоциацию подобрать. Допустим, у вас праздник, вам дали, ну, не знаю, я как вот ребенок, да, мне подарили 100 рублей на день рождения, 100 долларов на день рождения. А я всегда мечтал о чем-то, что игрушка какая-то, конструктор Лего, он стоит 60 долларов. Я тут же побежал в магазин и говорю, дайте мне игрушку, значит, вот этот Лего за 60 долларов. Они говорят, ой, за 60 долларов кончится.

получилось, у нас есть за 120. Но у меня только 100. Соответственно, я ушел из магазина со 100 долларами. Хорошо, а если есть за 60, то получается, что я купил этот Лего, и 40 у меня осталось, да, на сдачу. И, в общем-то, вот это поглощение, оно примерно так и устроено. То есть, как, значит, энергия, которую вы загоняете в кристалл, каждый фотон, да, он распадает, он может расходоваться по-разному. Если удастся что-то прикупить хорошее, то, значит, этого хорошего будет много. Да? Один фотон прикупил конструктор Лего, второй фотон прикупил конструктор Лего, пока конструкторы Лего в магазине не кончились. Значит, а и на сдачу еще что-то надо. Понятно, да? То есть, вот, грубо говоря, если у нас конструктор Лего, вот это вот то, что начальный уровень, это то, что конструктор Лего, а это то, что, допустим, ну, и что-то, что у нас есть. Вот фотон пришел с энергией меньше, чем нам надо. Ну, как пришел, так и ушел. А другой фотон пришел и ушел. А вот если есть фотоны с энергией больше, чем нам надо, значит, то будет конструктор Лего и еще что-то на сдачу. Понятно, да? Вот на эту сдачу есть масса смешного, да, то есть как бы, например, ну, тепло, понятно, поглощение, когда у нас свет поглощается, у нас тепло возникает, тепловая энергия, вплоть до звука. Могут быть звуковые волны, как результат поглощения фотонов. Вопрос, вот какой размер этой сдачи? Вот, а вот, собственно, то есть что мы можем сказать? Как нам вызвать люминесценцию в видимом диапазоне? Нам надо насыщать наши минералы фотонами с большей энергией, чем видимый диапазон. То есть, если видимый диапазон, понятно, вот он известен, то какие фотоны будут иметь больше энергии, инфракрасные или ультрафиолетовые? Ультрафиолетовые. Значит, понятно, ультрафиолетовые – это как раз вот то, что нам дает гарантию, что если можно чего-то в видимом диапазоне получить, оно получится. То есть что получается? У нас коротковолновый фотон с большой энергией возбуждает какое-то, что, неважно что, неважно, ему бы что-нибудь возбудить. Значит, и ясно совершенно, что он то, что возбуждает, энергия будет ниже, чем у этого фотона. На сдачу может быть все, что угодно. Тепло, звук и так далее. Нам важно, что он что-то возбудил с энергией меньше, чем у этого фотона. Если сам он в ультрафиолете, значит, большая вероятность того, что вот главный его эффект будет в видимой области. Понятно. Можно ли инфракрасным излучением возбудить что-то? Ну, вот такое в видимой области. Наверное, можно, но надо по несколько, да, на каждый сувать. Надо гораздо больше затратить фотонов. Хорошо. Значит, вот и получается, что вот мы получаем какое-то излучение. А что получается? С этого энергетического уровня что-то, электрон, неважно, там, связь или так далее, возвращается в стабильное состояние и испускает еще один фотон уже с такой энергией определенной частоты волны. То есть получается, что у нас входили фотоны из невидимого спектра, а становятся видимыми, поэтому они кажутся, что светятся. То есть это все достаточно просто. Вот очень много разных типов люминесценции. Ну, то есть, собственно, люминесценция или фотолюминесценция называют, потому что под влиянием света, она делится на флуоресценцию и на фосфоресценцию. То есть флуоресценция – это то, что сразу, вот как бы поглощение, и обратно, значит, этот фотон вернулся, да, то есть уже определенной частоты. А вот фосфоресценция, она может быть отложенная. То есть если, как бильярд, наш фотон загнал на несколько уровней, как что-то, электрон, допустим, то он сначала по одному будет светиться, потом по второму, потом еще через некоторое время по третьему. То есть какой-то отложенный эффект. То есть ему не обязательно сразу возвращаться на нижний уровень. Если несколько уровней, то он как с горочки так немножечко постепенно катится, и это занимает какое-то время. Вот фосфоресценция, она может быть, то есть свечение кристалла после 10 секунд, после того, как вы уже выключили источник света. То есть 10 секунд, все возвращается в стабильное состояние.
Бывают такие там специальные смеси, когда вы можете зарядить надолго, да, что-то, вот командирские часы. Вы днем в них походили, а значит еще полночи этот азотно-кислый фосфор, по-моему, да, ну что-то такое там, какая-то хитрая смесь, она еще там показывает вам, светится бело-желтым, да. Но на самом деле источников вот этой энергии для возбуждения, их может быть много. И вот по этим источникам, вот то, что с минералами, то, что мы вам показывали, мы воздействовали на минерал ультрафиолетовым излучением. Это было средневолновый ультрафиолет. Соответственно, и минерал отдавал фотоны видимого спектра. Но мы могли нагреть кристалл. И какие-то кристаллы при нагреве начинают тоже светиться. Это же тоже энергия. Главное, чтобы мы преодолели, дали достаточно энергии, чтобы оно светилось. Очень много вещей, которые на окисление, на химических реакциях, идет химическая реакция, называется хемолюминесценция, да, и в результате за счет этой химической реакции возбуждаются связи, которые тоже при возвращении в стабильное состояние нам выделяют некий свет. А рентгенолюминесценция, мы же ультрафиолет использовали, могли принести, как обычно, кобальт-60 источник. Артем, мы не взяли с собой кобальт-60? Сегодня не взяли. Хорошо. То есть вот получаются разные цвета минералов за счет того, что мы более коротковолновое излучение запускаем и получаем более длинноволновое излучение. Мы облучаем как бы невидимым спектром, загоняем туда фотоны высоких энергий, получаем более низкие энергии. На сдачу нагревается, немножечко жужжит и так далее. Вот это вот мы уже узнаем, это кальцит, да? Вот это, скорее всего, флюорид, ну и так далее. Но не только, обратите внимание, что не только минералы светятся. Понятно, что первый этот эффект был открыт в минералах. Но мы знаем, например, что часть животных обладает свойством люминесценции. И это, как правило, хемолюминесценция. Вот медузы светятся, да? То есть они... Вот это свечение за счет высвобождения, да, обычного окисления чего-то. А светлячки, да, у них тоже это реакция окисления, они накапливают некий фермент, и потом открывают заглушки, допускают кислород, этот фермент окисляется и вызывает свечение. Вот эти вот грибы-гнилушки, наверное, видели, да, тоже такие зелененькие. Люди некоторые светятся, да. Ну, понятно, что они... Вот с людьми, вот сейчас очень просто. Вот как вы думаете, как достигается вот этот эффект? Когда вот девушка такая на сцене выходит, и вдруг она там начинает светиться яркими цветами, обычно белым. Потому что ультрафиолетовые прожектора есть. Во всех больших концертных залах есть ультрафиолетовые прожектора. И вы можете смело это использовать, когда будете на сцене, значит, надеть что-нибудь, что реагирует на ультрафиолет. На самом деле, простая бумажная салфетка тоже реагирует на ультрафиолет, она светится таким бело-голубым. Простая, вот даже пищевая бумага. Интересно, что северное сияние – это тоже люминесценция. Откуда берется ультрафиолет? Это жесткое космическое излучение. Когда у нас вспышки на Солнце, потоки ультрафиолета, они возбуждают частицы в ионосфере, да, и, собственно, возникает вот это свечение. И интересно, что здесь тоже бывают разные свечения, поскольку здесь не кристалл, здесь не фиксированные уровни. Бывают чаще всего зеленые, да, но бывают и желтоватые, и красноватые оттенки. То есть это тоже начинаются фотоны разных энергий, да, и разные цвета нашей радуги. Ну и вот такой вот сейчас есть игрушка такая, ну и бытовая штука, химические фонарики. Когда вы, собственно, там что, там два реактива, один из них в тонкой стеклянной трубочке, внутри пластиковой трубочки, в которой другой реактив. И когда вы его изгибаете, вы, по сути дела, ломаете стеклянную трубочку, такую тоненькую, которая внутри, и начинается реакция.
одного с другим, соответственно, выделяется энергия, которая возбуждает связи, как правило, это органика, и дает нам свечение. Ну вот примерно то, о чем я хотел рассказать сегодня. И на следующей лекции мы пойдем дальше. Мы будем про двулучи преломления разговаривать. Как правило, вот на этом месте, если я перехожу к двулучи преломления, говорят, а чего, мы уже все знаем. Мы все разобрали о свете. Интерференцию знаем, дифракцию знаем, преломление знаем. Да? Что тут еще может быть? Есть еще. Вот смотрите, у нас есть замечательные тоже два экспоната стоящих, два кристалла. Галит, это поваренная соль, и исландский шпат, кальцит рядом. Вот чем они отличаются? Вот на вид блеск одинаковый, да? Ну вот посмотрите, вот здесь написано галит, за ним табличка, это одно слово. А вот здесь написано кальцит, и видите, это две таблички кальцит. Вот это есть двулучи преломления, и на этом построено практически очень много методов диагностики минералов. Вот я вам пока, вот это, например, минерал оливин. Это все оливин. Вот так он выглядит в шлифе. В поляризованном свете, используя, вот, собственно, эффект двулучи преломления. А вот это вот лава гавайская, тоже вот кристаллы оливина в матрице. Пикробазальт, который я студентам показываю на других лекциях. Вот об этом мы постараемся поговорить в следующий раз. Опал аморфный. Ну, кстати, вот эфиопские опалы, они неустойчивы, они тускнеют со временем, то есть очень многие, и поэтому они, с одной стороны, дешевле и красивее выглядят, но вот они распадаются, у них больше воды, она не связана и со временем, то есть их хранить труднее, и они тускнеют и мутнеют. Австралийские тоже, на самом деле, вот опалы лучше всего хранить в каком-то растворе, чтобы предотвратить уход воды. Вот это потрясающе, да? Да вообще опалы очень красивые. Авантюрин, ну, разные вещи называют авантюрином. Как правило, это кварц с мелкими ориентированными вростками гематита или рутила. То есть такой желтоватый, да? Но обычно авантюрин – это вот такой розоватый, красноватый, за счет вростков либо гематита, либо рутила. То есть там, ну и то называют авантюрином. Такая появляется игра. Я про полисценцию не рассказал, но это тоже понятно. Вот представьте себе, что у вас антиопаловая структура. Вам достаточно, допустим, какое-нибудь желе взять и в нем пузырьки. Если пузырьки будут одинакового размера, у вас тоже возникнут оптические эффекты. Понятно, да? То есть вот бывают такие шампуни, допустим, да? У них такой тоже оттеночек появляется перламутровый. Это не за счет того, что у них там какие-то ламели, распады или что-то еще, а просто в них пузырьки определенного размера. На пузырьках тоже может быть точно такое же отражение. Ну и вот много таких, вот молочный кварц часто дает, ну то есть может давать такие эффекты. За счет вростков, вот я то, что не рассказал, это астеризм, да, когда у нас ориентированные вростки, и поэтому по-разному отражение появляется. Ну, просто невозможно все рассказать. Лабрадорит. Перламутр. Луковица, кстати. Что это? Как оно сюда попало? Вот понятно, что эту каплю недавно капнули, да? Постепенно она будет расползаться. А вот с маслом так не получится, потому, ну, то есть это связано с поверхностным натяжением, да? Должна именно быть тонкая пленка.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем занятия астрономией. В прошлый раз мы говорили об измерении времени и убедились, что качество часов, их новый тип, каждый раз улучшает точность, повышает точность измерения времени. И в последнее время самые современные атомные часы достигли невероятной точности. Они ошибутся не более чем на секунду за время жизни Вселенной. Невероятная точность, кому она нужна? Используем ли мы это в своей жизни? Оказывается, даже не догадываясь об этом, мы это используем. Такие часы нам сегодня просто необходимы. И вообще, зачем нам знать время? Казалось бы, только чтобы куда-то не опоздать. Но ведь чтобы куда-то не опоздать, еще надо знать, где мы находимся, куда мы направляемся. Обычно у современного человека есть и часовой механизм, и навигатор, который позволяет точно рассчитать путь, найти дорогу в данную точку, куда он направляется. Сегодня без навигатора мало кто живет. Он есть и в сотовых телефонах, и в автомобилях, да, где только его нет. Так вот, оказывается, даже для навигации, для точного определения своего положения на нашей планете, тоже необходимы чрезвычайно точные современные атомные часы. Я расскажу вам, как это происходит. Вы, конечно, знаете про систему GPS, про систему ГЛОНАСС. Все это спутниковые системы, которые позволяют работать нашим навигаторам автомобильным или таким вот карманным, как в телефонах. GPS – это Global Positional System, то есть система глобального позиционирования, определения своего положения на поверхности Земли или даже над поверхностью Земли. И самолеты, и даже космонавты ей пользуются. ГЛОНАСС тоже расшифровывается как глобальная навигационная спутниковая система. Это наша российская система. Практически они аналогичны. Американская GPS, наша ГЛОНАСС. И в других странах тоже есть свои национальные спутниковые системы навигации. В Китае – Байдоу, в Европе – Галилео, и другие, в Индии сейчас создается. Каждая крупная держава стремится иметь свою группировку спутников вокруг Земли, которые позволяют нам на Земле точно ориентироваться в пространстве. Но как? Причем тут часы? А вот причем. Это спутник. Один из многочисленных спутников системы, ну, например, GPS или ГЛОНАСС. Это не имеет значения. Они все на одном принципе работают. На борту спутника работает точный атомный часовой механизм. Невероятно точный. И спутник постоянно передает в пространство во все стороны сигналы точного времени. Сигналы времени по своим спутниковым часам. Наш гаджет, например, в телефоне GPS-навигатор, получает эти сигналы и сравнивает с временем, которое внутри этого прибора вырабатывается, там, кварцевыми часами. Очевидно, радиосигнал какое-то время затратил на то, чтобы от спутника дойти до нас. Время дельта Т. Умножим его на скорость света, с которой радиоволны распространяются, и найдем свое расстояние от спутника. Итак, сравнивая время, которое было в момент отправки радиосигнала с моментом получения радиосигнала, мы находим свое расстояние от спутника. Хорошо. А что нам это дает? Дело в том, что каждый спутник системы GPS или ГЛОНАСС передает постоянно, ну, время от времени на самом деле, раз в несколько дней, расписание своего движения по орбите вокруг Земли. И мы, наш аппарат, наш гаджет, знает точно, где находился спутник в тот момент, когда он отправил радиосигнал с записью точного времени. Значит, мы знаем, где был спутник, мы знаем, на каком расстоянии от него мы в данный момент. То есть мы где-то на поверхности сферы с радиусом, равным этому расстоянию. Ну, что от того, что мы знаем, что мы на поверхности сферы? Нам надо точно знать, где мы находимся. Отлично. Мы получаем сигнал от второго спутника. И точно так же вычисляем положение и размер той сферы, на которой мы находимся относительно этого спутника. Значит, мы на этой сфере и на этой сфере. Очевидно, две сферы пересекаются в общем случае по окружности. Мы уже где-то на этой окружности. Неплохо, но хотелось бы точнее. Дальше понятно. Мы получаем сигнал от третьего спутника, определяем, что мы еще и на этом шаре,
который пересекается с окружностью в общем случае в двух точках. Дальше проблема решается просто. Одна из этих точек наверняка либо под землей, либо над землей, а вторая обязательно на поверхности земли окажется там, где мы реально находимся. Так что можно считать, что проблема решена, но не совсем. Дело вот в чем. На борту спутников летают очень точные атомные часы. А у нас в гаджетах какие часы? Не очень точные, кварцевые. И нам бы хотелось знать, насколько они ошибаются в измерении времени, поправку времени наших часов. Поэтому для этого надо получить сигналы еще от четвертого спутника, который, во-первых, укажет нам, в какой из этих двух точек мы на самом деле находимся, хотя это не обязательно, но лучше знать это наверняка. А во-вторых, сообщит поправку времени наших не очень точных кварцевых часов, которые у нас в телефоне работают. Четыре уравнения позволяют, мы математику-то знаем, четыре уравнения позволяют найти четыре неизвестных в этих уравнениях фигурирующих. Что это за четыре неизвестных? Три координаты в пространстве, четвертое время, правильно. Значит, и точное время мы узнаем, и точное положение свое в пространстве. Ну, обычно на поверхности Земли, где мы с вами живем. Так работает любая спутниковая система навигации. GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу китайская, Галилео европейская и другие тоже. Сейчас уже Япония и Индия делают свои системы. И вот вопрос, который наверняка сразу и не прояснишь. А именно, какие системы времени используются в быту, в науке и в разных науках, в астрономии, в геологии, в географии? Это очень сложный вопрос. Даже студенты университета тратят на изучение этой темы довольно много времени. Но давайте разберемся с тем, что важно для каждого из нас. Не только для астрономов, а для всех. Какое время в быту мы используем? Как правило, говорят, московское время, то, что на часах Спасской башни отсчитывается. А что это за время? Посмотрите, как много, это еще не все, как много систем времени я вам могу продемонстрировать. Движение тени, отброшенной солнечными лучами, это истинное солнечное время. Но солнце движется неравномерно, поэтому астрономы его пересчитывают в среднее, равномерно идущее солнечное время. Мы уже говорили с вами о поясном времени. По часовым поясам разбита вся территория земного шара. Но в последнее время его стали называть не поясным, а зонным. А time zone по-английски. Временная зона. Потому что перепутались часовые пояса, и каждая страна придумывает свое разделение по времени. Поэтому сейчас говорят о временных зонах. Есть еще так называемое всемирное время, которое обычно называют по Гринвичу, время по Гринвичу, или время на нулевой географической долготе. Universal time по-английски. Universal, ну, универсальное, то есть всемирное, для всех одинаковое. Это очень удобное время, если хотят связать работу разных людей, находящихся в разных странах, или там космонавтов на орбите с наземным персоналом. Говорят, давайте жить по универсальному всемирному времени, по Гринвичу, и тогда мы точно не будем ошибаться. Есть еще так называемое декретное. Ну, декрет – это государственный закон, государственный указ, который иногда модифицирует, предлагает, то есть требует от жителей жить по какому-то особому времени, об этом мы тоже поговорим. Иногда, даже не иногда, во многих странах, в России этого уже не делают, а во многих странах продолжают, каждые полгода переходят от зимнего к летнему, а потом обратно к зимнему времени. В этом тоже есть определенный смысл, но не очень большой в последнее время. А еще есть координированное время. Ну и так далее. В общем, поверьте, это далеко не все системы измерения времени. У астрономов еще дюжина разных есть, связанных и с общей теорией относительности, и с тем, что часы и вообще время идет в разном темпе в разных местах Вселенной и даже на одной и той же планете в разных ее местах. Но мы с вами живем по московскому времени. Давайте подумаем, что это такое. Но начнем все-таки с солнечного времени.
Солнце движется неравномерно. Если вы каждый день, например, в полдень, будете выходить и смотреть, где Солнце, ну, оно где-то над точкой горизонта, над южной точкой, да, у нас, жители северного полушария, в полдень Солнце где-то над южной точкой горизонта, но не точно на юге. Вот в течение года в одно и то же равномерно идущее по вашим, например, кварцевым часам, электронным часам время, Солнце будет описывать вот такую кривую под красивым названием аналемма. Это геометрическое место положений солнечного диска, а точнее центра Солнца, в течение года. Вот так оно изменяется, потому что Солнце то запаздывает к верхней кульминации, то опережает ее, если измерять точно по своим механическим или электронным часам. Летом Солнце выше над небесным экватором, зимой оно ниже, поэтому холодно и так далее. То есть солнечное время течет неравномерно. В быту мы, конечно, этим не пользуемся, мы пользуемся временем равномерно идущим, мы измеряем его механическим, либо электронным образом, либо атомными часами. Я уже говорил, что всемирное время или время по Гринвичу, его когда-то называли UT, Universal Time, а в последнее время называют Greenwich Mean Time. Ну, Гринвич, понятно, это обсерватория, старейшая обсерватория в мире, гринвичская, она рядом с Лондоном. А почему Mean? Среднее время по Гринвичу, именно в том смысле, что оно не отслеживает движение Солнца с его запаздыванием и опережением, а идет строго равномерно Greenwich Mean Time, среднее время, среднее солнечное время по Гринвичу. Ну, то есть время на нулевой географической долготе, на нулевом меридиане. Мы уже говорили о часовых поясах, но, как выясняется, эта картина разбиения суши, земной суши. Океан давно уже поделен на четкие часовые пояса по 15 градусов шириной, тут нет проблем. А вот разбиение суши все время меняется. Меняются географические границы разных стран, меняется разбиение одной и той же страны на области, края, республики. И какие-то новые идеи приходят в голову людям, и они просто меняют, иногда переходят на час раньше, начинают свои часы переводить, либо на час позже. То есть все время приходится поддерживать карту разбиения земного шара, суши земной, на границы, границам. Все время приходится проводить немножко новые модифицированные границы часовых зон. Теперь это часовые зоны. О поясах можно забыть, уже никаких поясов вы тут не увидите. Это довольно замысловатые часовые зоны. Иногда бывают удивительные государства, которые не на один час вперед или назад, не на целое число часов от Гринвича ставят свои часы, а, например, на полчаса, на полтора часа, на 3,5. Вот я взял страны, в основном мусульманские, но не только мусульманские. Ну, посмотрите, на территории Индии, Ирана, Афганистана не целым числом часов время в этом государстве отличается от Гринвича, а иногда еще полчаса там добавляют или отнимают. А есть страны вообще удивительные. Непал, небольшое государство там в Тибете, где на 5 часов и 45 минут от Гринвича отличается государственное время. Честно говоря, мне даже не удалось узнать, почему именно так, почему практически совпадая по долготе с Индией, то есть Солнце одинаково, в одинаковом темпе движется над Индией и на Пакистан, над Непалом, все равно различается на 15 минут государственное время в этих двух странах. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь выяснит причину этого, мне даже жители Непала не смогли это объяснить, я связался с ними, с журналистами, которые работают в Непале, они разводят руками и говорят, у нас так принято, а почему так принято, какие-то причины должны быть, я так и не смог это выяснить. Есть страны, например, Китай, которые считают, что им вообще не нужно делить страну на отдельные часовые зоны. Пусть все живут по пекинскому времени, как столицы. И надо сказать, что, например, где-нибудь в предгорьях Тибета, там время от Пекина, солнечное время, отличается на несколько часов.
И тем не менее жители привыкли, им сказали так жить, они так и живут. Или Монголия тоже не маленькая страна. Но Россию, конечно, поделили на часовые зоны, потому что наша страна рекордно длинная, протяженная по географической долготе. У нас просто нельзя жить по одному времени, скажем, в Калининграде и на Камчатке. Солнце встает на несколько часов раньше на Камчатке, чем в Калининграде или в Москве. Ну, вот так сегодня выглядит разбиение территории нашей страны на часовые, можно назвать их поясами, они, в общем, более или менее вытянуты по широте, так долготное имеют строение, но принято называть их часовыми зонами. Но вы видите, что на одних и тех же географических долготах, тем не менее, время московское и конкретное время вот в Волгоградской области, например, в Саратовской, отличается от московского, хотя они практически на одной географической долготе находятся. Московское время, и зимой, и летом, мы теперь не переходим на летнее время, отличается на 3 часа от всемирного, от Гринвича. 3 часа плюс к всемирному времени, ну, потому что мы на Востоке живем, у нас солнце раньше восходит, чем в Англии, отличается от всемирного. А потом дальше прибавляйте еще конкретное количество часов, которое тут обозначено, в зависимости от того, в какой области, в каком районе нашей страны вы живете. Это все поправочка к московскому времени. Само московское на 3 часа впереди по отношению к всемирному. Летнее и зимнее время было введено по необходимости. Это произошло впервые в годы Первой мировой войны, в начале 20 века, когда строжайшая экономия топлива на освещение, на обогрев жилищ заставила людей думать, как бы сэкономить на освещении, например. То есть не включать лампы, когда темное время суток, а лучше ложиться спать пораньше. Солнце зашло, ложитесь спать. Солнце только что взошло, а в летнее время оно рано очень восходит. Вставайте, идите на работу, начинайте заниматься своими делами, используйте солнечный свет. И поэтому решили, что летом, когда солнце восходит все раньше и раньше, давайте и просыпаться будем раньше. Но как заставить людей это сделать, если объявить, а теперь работа на заводе начинается на час раньше, чем в зимнее время. Это вызовет какие-то эмоции, неудобства, что это мы раньше будем просыпаться. И тогда решили так. Объявили жителям, сначала в Германии, потом во Франции, ну, в воюющих-то странах, а потом и в России, которая тоже в те годы воевала и в Первую мировую войну, и в революцию. Переведите, пожалуйста, стрелки своих часов на час вперед. И забудьте об этом. И живите как раньше. Просыпайтесь, вы в 7 просыпались? Просыпайтесь по своим часам в 7, как положено. На самом деле это 6 утра, потому что вы перевели стрелки на час раньше. Но вы этого не заметите. Конечно, люди это замечали, но что было делать? Это и было декретное время. А летнее время только зимой и летом на час вперед, а летом на час вперед, а зимой на час назад переводили стрелки часов. Ну, про декретное и летнее мы поговорили. Можете прочитать этот текст, когда вы будете пересматривать мой урок. А мы пойдем дальше. Московское время, я уже сказал, оно на 3 часа считается точно, на ровно 3 часа впереди всемирного времени. На самом деле Москва находится почти точно на границе двух часовых поясов, второго и третьего. Но решили все-таки отнести Москву к третьему часовому поясу. И вот эти 3 часа как раз об этом и свидетельствуют. Но обширная территория нашей страны, почти вся западная от Урала, западная часть России живет по московскому времени. Лишь некоторые южные области, вот Волгоградская, например, область, но она то по московскому, то не по московскому. Каждые несколько лет там меняются предпочтения, и госорганы Волгоградской области решают то жить вперед на час от Москвы, то вернуться в московское время. К сожалению, это не очень хорошо. Вы знаете, система счета времени должна быть устойчивой. Уж как решили,
так и живите, потому что это сбивает с толку людей, которые общаются с вами, какие-то общие дела ведут, расписание поездов, самолетов приходится перекраивать, если в какой-то области меняется система счета времени. Это очень ответственное дело – введение государственного времени на данной территории. Ввели и живите долго, всегда по этой системе. Не надо ее модифицировать часто, иначе будут сбои. Я был свидетелем многочисленных таких сбоев. Система счета времени – очень ответственное дело. Последнее, о чем я хочу рассказать в смысле счета времени. Современные самые точные часы – это атомные часы. Там колебания атомов, колебания электронов в атомных оболочках задает темп работы этих часов, и они идут безумно точно. Они помещаются в специальные термостатированные помещения, обычно глубоко под землей, чтобы их ничто не тревожило, чтобы не было перепадов температуры. И вот они там тикают и задают ход всем электронным часам через компьютер, через компьютерные сети во всем мире. Но вот в чем проблема. Мы-то с вами привыкли жить по восходам и заходам солнца. Атомные часы ничего про солнце не знают, им совершенно безразлично, как вращается Земля, когда солнце восходит, когда заходит. Значит, надо как-то вот соединить наши привычки тысячелетние с равномерным ходом атомных часов. И для этого придумали всемирное координированное время. Не просто всемирное там гринвичское время, от которого все остальные страны считают свое, а координированное, то есть с чем-то связанное. А что именно связывают? Связывают равномерный ход атомных часов с восходами и заходами Солнца. Каким образом? Астрономы следят за движением, за вращением Земли, за восходами и заходами Солнца, за движением звезд. И сообщают тем, кто руководит атомными часами и ходом времени во всем мире, что Земля стала немножко по-иному вращаться. Либо чуть увеличила скорость вращения, либо чуть замедленно. Наша планета именно так движется, не совсем равномерно вращается. И надо чуть-чуть подкорректировать, координировать, то есть связать ход атомных часов с вращением Земли. И это делается с помощью дополнительной секунды. По-английски она называется leap second. Ну, по-русски можно сказать високосная секунда. Знаете, как есть високосный год, когда в феврале появляется 29-е число. Вот високосная секунда или, скажем, дополнительная секунда, она позволяет немножко менять счет атомного времени, счет секунд в атомном времени. Оп, поторопился. Как это происходит? Происходит это так. Дважды в году, в середине года, в конце июня, в последние числа и секунды июня, и в конце года, в последний день декабря, 31 декабря, позволяется ввести лишнюю секунду в счет секунд атомного времени. Ну, как это делается? Например, в декабре астрономы объявляют, что Земля немножко притормозила свое вращение, и потребуется еще одна секунда, чтобы дать Земле завершить оборот, и Солнце, и звезды приняли бы свое исходное положение на небе. При этом атомное время считают так. 31 декабря, 23 часа, 59 секунд, 59 минут, 59 секунд. По прошествии еще одной секунды должен истечь этот год и этот день, 31 декабря, и начаться счет первой секунды, первой минуты, первого часа, 1 января следующего года. Но этого не происходит. Если решено ввести лишнюю секунду, то счет секунд идет так. 31 декабря, 23 часа, полночь, 59 минут, 59 секунд, истекла 59-я секунда, начинается 60-я секунда, которой вообще-то на циферблате часов нет у нас. Истекает 60-я, вот эта самая добавочная, leap second,
и начинается счет времени уже следующего года. Таким образом, продлевается год на одну секунду, и, что позволяет Земле прийти в исходное состояние и начать счет времени нового года с исходного положения светил на небе. Ну, нам, конечно, Солнце важно, да и звезды тоже важны. Вот эта самая високосная секунда вводится не каждый год. Были несколько предыдущих лет, вот 2017, 18, 19, когда Земля очень равномерно вращалась, и не приходилось эту лишнюю секунду вводить. До этого, как правило, раз в год, а иногда даже дважды в год, в декабре и в июне, вводили лишнюю секунду, Земля притормаживала свое вращение. А в нынешнем году, может быть, даже придется отнять одну секунду. Земля чуть-чуть ускорила свое вращение. Ну, астрономы за этим следят, и мы этого обычно не замечаем. Ну, секунда туда, секунда сюда. Но это делается и в счет атомных секунд. Либо вводится одна секунда, как правило, либо изредка отнимается одна секунда. И, наконец, календарь. Ну, мы знаем, что такое календарь. Это счет суток в течение года, разбитых по неделям, по месяцам. Мы уже знаем, что такое месяц. Это период, близкий к обороту Луны, к смене лунных фаз. От этого и пошел месяц. Потому мы и называем тоненький серпик Луны месяцем, что это одно и то же практически. Каждый месяц мы этот молодой серп Луны видим. Вот в чем проблема. Разные люди, разные народы в разные эпохи жили по разным календарям. Одни ориентировались на движение Солнца, на его годичное перемещение выше и ниже над горизонтом. Для них это было важно, там, посеять пшеницу, какие-то агрокультуры, они в течение года, их надо собирать, их надо сеять, окучивать и так далее. Для других людей Луна была важнее Солнца, либо и Солнце, и Луна определяли темп жизни и характер жизни, расписание жизни этих народов. Поэтому были солнечные календари, лунные календари и одновременные, учитывающие влияние, движение и Солнца, и Луны. Ну, в нашу эпоху народы в основном пользуются солнечными календарями. Мы как-то не очень обращаем внимание на фазы Луны, на полнолуние, скажем. Но некоторые народы еще сохраняют эту традицию и живут по лунно-солнечным календарям. Вот арабские народы, Израиль, например, у них традиционные лунно-солнечные календари. Но в чем проблема вообще любого календаря? Мы же хотим, чтобы год заканчивался всегда в полночь. 31 декабря в полночь бьют куранты и говорят, предыдущий год закончился, новый начинается. То есть нам хочется, чтобы в течение года, в течение оборота Земли вокруг Солнца, укладывалось целое число суток. То есть целое число оборотов Земли вокруг своей оси. Природа не знает, чего нам хочется. Земля вращается вокруг оси в своем темпе, вокруг Солнца обращается в ином темпе, и они не совпадают, не целочисленно совпадают. В году не целое число солнечных суток. И надо это как-то согласовать. В этом проблема календарей. Пожалуй, первый наиболее, так сказать, научный календарь, созданный с помощью астрономов, ввел в обиход Юлий Цезарь в Древнем Риме. Астрономы ему подсказали, ну, астрономы тогда уже были достаточно квалифицированными, подсказали, что в году примерно 365 дней, но еще немножечко, примерно четверо суток плюс к этим 365, еще примерно 6 часов нужно подождать, пока начнется следующий год. И тогда появился так называемый юлианский календарь, в котором для того, чтобы согласовать счет суток и движение Земли вокруг Солнца, 3 года считалось по 365 суток, а 4-й, високосный год, 366. В результате за 4 года 4 четвертинки вот эти накапливались, и для них вводились новые дополнительные сутки. Ну, в наше время это 29 февраля обычно. Високосный год содержит 29 февраля, чтобы покрыть вот эту вот разницу, набежавшую в четвертинках года за 4 года, ровно одни сутки. Но в следующей эпохе
Измерения показали, что не совсем на четверть суток укладывается движение Земли вокруг Солнца, а скорее вот на такую цифру. Видите, не совсем 25 сотых, а 2425 десятитысячных суток. И это привело к тому, что примерно за 1500 лет набежало лишнее количество суток, и Земля в одни и те же дни и года оказывалась немножко в иной точке орбиты, и иные сезоны наступали. И это было особенно неприятно, скажем, ну, это средневековая эпоха, неприятно было для ведения церковных календарей, потому что там расчет Пасхи, например, очень важного церковного праздника, велся по календарю, а люди обнаружили, что уже деревья давно расцвели, а Пасха все никак не начинается. И тогда руководитель церкви европейской, христианской церкви, папа Григорий XIII, ввел так называемый новый григорианский календарь, в котором чуть-чуть изменили порядок счета високосных лет. Если в юлианском календаре четко через каждые 3 года на 4-й наступает високосный год и 29 февраля, то в григорианском календаре чуть-чуть подправили эту схему вычисления високосных лет. И там все время високосный через 4 года, через 3 года на 4-й вводится, но в те года, когда целое число столетий исполняется, ну, 1800, 900, 2000 и так далее, целое число столетий, тогда пропускаются високосные года в 3 случаях, а в 4-м они сохраняются. И вот эта вот маленькая поправочка привела длительность года к практически точному совпадению с периодом обращения Земли вокруг Солнца. Теперь одна ошибочка в этом новом григорианском календаре в одни сутки стала накапливаться за 3300 лет. Если раньше она набегала в одни сутки за 128 лет и за 1500 лет набежала разница в 10 суток, что уже, ну, летом очень заметно, особенно весной, да, когда стремительно Солнце все выше и выше над горизонтом, все теплее и теплее становится, 10 суток их вполне заметно. Дерево расцвело, дерево потеряло там лепестки с цветков, уже плоды начали вызревать. То вот такая ошибочка на одни сутки за 3000 лет, ну, это такая незначительная, что можно считать григорианский календарь идеально точным методом счета дней в году. Так что от юлианского календаря примерно вот после 1582 года многие страны стали переходить к григорианскому, ну, потому что он более точный и позволяет легче ориентироваться в течение года. Но разные страны переходили в разном темпе. Например, католические страны перешли, ну, почти сразу. Папа Григорий XIII был руководителем католической церкви, и по его указу католики перешли на новый календарь. Протестанты в Европе немножко позже перешли, ну, поняли, в конце концов, что это удобный календарь. А в нашей стране только после революции 1917 года наша страна перешла на григорианский стиль, хотя вся Европа уже несколько столетий жила по нему. А мы все еще жили по древнему юлианскому календарю, который, конечно, давно уже не соответствует нашим потребностям, нашей точности, желаемой точности счета дней в году. Вот так календарь принимал все более и более современные формы, и сегодня мы уже никаких особых претензий к календарю не предъявляем, хотя, наверное, можно было бы еще какие-то более тонкие моменты в календаре исправить. Ну, например, чтобы в каждом месяце было одинаковое количество недель и дней, чтобы там все месяцы были, например, по 30 дней, но это не так легко сделать, приходится там вводить какие-то лишние дни в месяцы. Но такие работы ведутся, и, может быть, через несколько лет будет введен в использование по всему земному шару новый всемирный календарь, уже более полезный, более точный для нас в быту. Всего доброго, до следующего урока.

это один из главных факторов, движущих эволюцию. То есть действительно, без битв мы бы не могли поменяться, мы бы не могли эволюционировать. Ну, а какие это битвы, между какими животными? Ну, по сути, между всеми, между самыми разными. Это и столкновение между хищником и жертвой, это и столкновение животных внутри вида, каких-то конкурентов, это и борьба за одинаковый какой-то пищевой ресурс, это и в какой-то степени, может быть, борьба с окружающим миром. В общем, мы знаем, что действительно в жизни много есть всякой разной борьбы. Но вот какой вопрос. Если с современными животными все более-менее понятно, да, вот мы видим там каких-нибудь львиц, которые нападают, можем посмотреть, как они атакуют, кого они атакуют, как они там сражаются друг с другом, как они выясняют отношения. Ну, то есть вполне очевидно, каким образом можно эти битвы изучать. То что делать с древними битвами? Как можно узнать о том, каким образом разные животные взаимодействовали друг с другом, кто с кем конкурировал, кто с кем сражался, как проходили именно эти битвы? Ну, конечно же, есть какие-то предпосылки к тому, чтобы это выяснить. Палеонтология все-таки развивается достаточно давно и уже давно разработала некоторые технологии. Ну и, пожалуй, что самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы узнать, кто, как и зачем сражался в прошлом, это изучить всех-всех-всех животных, которых мы можем найти на какой-то территории в каком-то определенном слое, то есть тех животных, которые, по сути, действительно обитали рядышком. Посмотреть, как они устроены, у кого там были зубы какие, у кого какие когти, посмотреть, что они из себя представляли, посмотреть, сколько было одних животных, сколько других, посмотреть, какая вокруг них была растительность, изучить горные породы, посмотреть, какой там был климат. В общем, собрать всю всевозможную информацию, чтобы максимально представить себе, как выглядел именно древний мир в этом определенном месте, в это определенное время. И тогда можно уже будет рассуждать о том, кто там с кем сражался. Ну вот, например, вы только что видели огромное количество динозавров, которые обнаружены были в знаменитой формации Моррисон. Это один из горных пластов, в котором было обнаружено множество динозавров юрского периода и изучают их в Соединенных Штатах Америки. Ну и в том числе там были найдены знаменитые аллозавры и стегозавры. Они действительно были найдены вот прямо в одном и том же месте, в одном и том же пласте. Поэтому мы можем предполагать, что, видимо, они как-то встречались. И, наверное, иногда аллозавры пытались позавтракать стегозаврами. Хотя, вот видите, стегозавры не то чтобы особо были рады такой идее. И, в общем-то, я бы на месте этого аллозавра лучше бы особо не лез. Но это, конечно, замечательно, когда можно восстановить вот буквально целую экосистему. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Да и, в принципе, палеонтологи, обычные люди, они хотят попробовать как можно меньше информации собрать, но при этом как можно больше выводов сделать. Все в какой-то степени ленивые. Есть ли все-таки какие-то особые черты животных или, может, какие-то особые находки, которые могут сразу показать, что вот это животное там этого ело, это с этим бодалось? На самом деле есть, к счастью. И даже если мы будем изучать какое-то одно конкретное животное, то мы у него можем найти множество каких-то отдельных характеристик, которые могут подсказать, как именно оно действовало по отношению к окружающим животным, было оно там травоядным или хищником, и, соответственно, чем оно вообще по жизни занималось. В первую очередь, это, конечно же, всевозможные там зубы, когти, не знаю, иногда там лапы, длина лап и так далее. В общем, особенности строения животных. Также очень полезны бывают следы, причем не только следы, когда там какой-нибудь динозавр прошлепал по пляжу и там следовую дорожку оставил, а и следы жизнедеятельности, то есть, например, следы каких-нибудь зубов или еще какие-нибудь интересные штуки. Ну, иногда бывают вот просто какие-то уникальнейшие находки, которые прям сразу могут рассказать, кто на кого напал и зачем. На самом деле, те, кто постоянно смотрит мою рубрику, знают, что этот слайд уже был. Был он в рассказе, так называемый, «Чем питались древние животные?», по-моему, так мы его назвали. Если вдруг вы не посмотрели это видео, то я вам его рекомендую. По-моему, оно получилось замечательное. И там я как раз подробно прохожусь по каждому из этих пунктов и рассказываю, как можно там сравнить разных древних животных, и какую-то информацию может дать о том, что из себя представляло древнее животное, какие там бывали зубы, какие когти, ну и так далее и тому подобное. Ну, а последний пункт – это как раз уникальные какие-то находки, когда, например, некоторые животные буквально обнаруживаются сцепленными друг с другом. И вся сегодняшняя лекция будет посвящена как раз именно

этим уникальным находкам. Но все-таки я не удержался и решил показать вам хотя бы парочку интереснейших примеров, когда вот действительно буквально по строению зубов можно уже многое сказать о животных, даже вот несмотря на то, что эти зубы ни в кого в этот момент не вцепились. Ну вот смотрите, например, недавно нашли такую очаровательную рыбочку, очень даже симпатичную, нашли ее в Германии, в знаменитом местонахождении Золлингофен. Она имеет юрский возраст, то есть ей, прошу прощения, 150 миллионов лет. Ну, в общем, по всем параметрам рыба замечательная. Но все-таки самое замечательное у этой плоской рыбы – это ее зубы. Вот здесь они покрупнее показаны, чтобы их можно было рассмотреть. Это, знаете, такие своеобразные ножи. И когда эти зубы сравнили, как раз вот пользуясь этим самым первым методом сравнения с современным миром, так вот, когда эти зубы сравнили с какими-то зубами современных животных, то с удивлением обнаружили, что точно такие же зубы есть у современной рыбы, тоже немножечко уплощенной из боков, известной как пиранья. То есть получается, что судя по строению зубов, это была своего рода пиранья юрского периода. Ну и несмотря на то, что больше, собственно, мы про эту рыбу ничего не знаем, мы ни разу не находили там ни в желудке у нее никаких там рыбешек, ни находили где-то там застрявшие ее зубы, но мы знаем, что раз у нее такие зубы, значит, скорее всего, вела она так же, как пиранья, она тоже могла откусывать сразу куски от своих жертв и могла нападать на добычу, которая даже была ее крупнее, а также могла активно собирать падаль. То есть буквально по одному зубу мы действительно уже можем очень много рассказать про это животное. Ну и назвали его из-за того, что оно похоже на пиранья, пираньи мезодоном. Вот, соответственно, какой он был, этот симпатяшка пираньи мезодон. Также у меня там на слайде было упомянуто, что иногда следы могут подсказать, кто на кого и как нападал. Ну и вот там отличнейший совершенно пример, который в прошлом году был исследован учеными. Значит, нашли в Южной Америке вот такие вот окаменевшие следовые дорожки. Вот видите, здесь на квадратике была территория вся размечена, чтобы было понятно, где какой след. Ну и потом, соответственно, на бумажку все эти следы перерисовали. И здесь четко совершенно, видите, размечены следы черненькие – это одного животного, и беленькие – это другого животного. Так вот, когда стали сравнивать эти следы со следами современных организмов и с какими-то находками, скелетов, животных, которые были рядышком, выяснили, что вот эти черненькие следы, они подозрительным образом похожи... красненькие. Красненькие следы, они подозрительным образом похожи на следы человека. Ну и если учесть, что люди-то в Южной Америке живут уже достаточно давно, видимо, действительно, это окаменевшие следы людей. Причем босых людей, то есть, видимо, каких-то первобытных охотников. А вот эти черные следы, вот они как раз слева показаны, они оказались очень похожи на следы ленивцев. Ведь вы, возможно, знаете, что когда-то в Южной Америке обитали гигантские ленивцы, которые могли ходить на задних ногах, а своими передними лапами могли буквально пригибать к себе дерево. Те, кто хоть раз ходили к нам в Дарвиновский музей, могли видеть этого гигантского ленивца. Он у нас прямо посреди центрального зала стоит, такой огромный, высотой с двухэтажный дом. Мегатерий зовется. И вот здесь явно животное было поменьше, чем классический мегатерий. Но, может, это был какой-то мегатерий-подросток или другой ленивец, но не очень большой. Но все-таки по сравнению с современным ленивцем он явно был крупнее, потому что даже следы видно больше человеческих. То есть он был, скорее всего, 1.3 метра этак ростом. И явно, судя по этим следам, он столкнулся с человеком. И когда некоторые ученые стали изучать следы подробно как следопыты, они выяснили, что в некоторых местах ленивец поднимался на задние лапы и передними, видимо, пытался отбиться от людей. То есть здесь мы действительно обнаружили следы битвы. Следы битвы между людьми и ленивцами. Ну и вот, возможно, так происходила эта схватка. К сожалению, вот по этим следам непонятно все-таки, кто в итоге победил, потому что охотники, видно по следам, они пытались не приближаться к ленивцу, они держались на каком-то расстоянии. Иногда, когда они чуть ближе подходили, видимо, замахивались там копьями, ленивец встал на задние лапы, и тут охотники отступали, потому что это было достаточно опасное животное. Ну и вот в итоге так и не было обнаружено, не знаю, следа, допустим, упавшей туши ленивца, или же там следы уходящих вдаль людей, поэтому мы не знаем, к сожалению, чем эта битва закончилась. Но это очень любопытно, согласитесь.
сожалению, надписи появились, но ничего страшного. Значит, следующая находка, про которую мне бы очень хотелось вам рассказать, это вот такая рыбка Платисомус. А это, кстати говоря, рыбка, которая хранится у нас в Дарвиновском музее. Это, вот, можно сказать, один из уникальнейших наших экспонатов, хотя обычно никто на него внимания не обращает. Он лежит в витрине, где там стоит такой красивый щекастый ящер. Он похож на такую черепаху-переростка. Он большой, там, трехметровый, такой, впечатляющий, да, привлекающий внимание. И вот все на него уставляются сразу и даже не смотрят, что там на полочке лежит. А там рядышком на полочке лежит вот на маленьком камушке вот такая рыбешка. Ну и в принципе, вроде как бы рыбешка-то не очень интересная. Ну да, рыбешка жила в пермском периоде. Ну да, этой рыбешке там, ну сколько там, 270 миллионов лет. Ну кого удивишь рыбой возрастом 270 миллионов лет? Но уникальна эта рыба не тем, что она древняя и тем, что она плоская, а вот этим вот кусочком, вот этим фрагментом. Дело в том, что этот фрагмент – это не ошибка палеонтолога, который нечаянно там тесаком стесал половину рыбы, а это отсутствующий фрагмент у исходной рыбы. То есть от рыбы кто-то откусил кусок. Причем кто-то, у кого морда была совершенно определенной формы. И когда мы находим такие находки, опять же, здесь мы не видим двух вцепившихся друг в друга животных. Мы видим только одно животное и след от укуса. Но он настолько характерный, что мы можем даже восстановить, кто бы это мог быть и как происходило это сражение. А мы знаем, что в этом месте, рядышком с костями этой рыбы, находятся кости только трех крупных хищников, которые теоретически могли бы укусить нашего платисомуса. Это вот такие вот платиопозавры, вот они, с довольно узкой мордой. Вот такие вот довольно широкомордые мелозавры и клыкастые сиодончики. Ну и не надо, на мой взгляд, быть супергением, чтобы догадаться, кто же именно укусил нашу рыбу. Конечно же, под этот след идеально подходит только один нос. Нос мелозавра. То есть получается, что мы провели действительно как настоящие сыщики следствия и выяснили, кто напал на древнюю рыбу и расследовали такое древнее преступление. И установили, что действительно напал какой-то мелозавр, но рыбка ему, видимо, не понравилась, видите, доедать он ее не стал, кусок откусил, потом решил, фу, какая гадость, ваша заливная рыба, и вот остальное выплюнул. Ну, а рыба, разумеется, уже без такого куска хотела бы жить, но да не получилось. Поэтому она погибла, а песочком ее потом занесло, и до нас она дошла. Мы теперь можем ее изучать. Еще один предмет, который относится именно к следам жизнедеятельности, это капролиты. Но это не след в прямом смысле слова, то есть это не какой-то отпечаток, а это след от деятельности организма, но в данной ситуации след от его пищеварения. Дело в том, что капролит – это, прошу прощения, окаменевший навоз. Ну и казалось бы, ну вот чем вот такой вот навоз динозавра может быть интересен палеонтологам? Вроде гадость какая-то. Да нет, на самом деле очень хорошая штука. Ну, во-первых, он уже, собственно говоря, окаменевший, поэтому чего его бояться. А потом он же столько информации в себе несет. Ведь если его изучить, там иногда можно обнаружить какие-нибудь кусочки костей или же там семена, которые подскажут, что именно ело это древнее животное. Это очень здорово. Мы так можем узнать, как же эти живые организмы выглядели, чем они на самом деле питались. Ну, а иногда удается обнаружить вообще просто уникальные вещи. Например, в капролите одного из древних звероящеров, это очень необычные животные, такие переходное звено между более древними организмами, вылезшими на землю, ну, условно говоря, земноводными, и уже настоящими млекопитающими. Так вот, эти самые звероящеры или синапсиды то ли были покрыты шерстью, то ли нет. Ученые этого не знают, потому что отпечатки от них никогда не находили. Но однажды они обнаружили окаменевший капролит, то есть, прошу прощения, каменную каку от какого-то синапсиды, и там был волосок внутри. То есть это говорит о том, что явно кто-то с волосами тогда уже был. И благодаря этому мы можем рисовать вот такие картинки симпатичных, пушистеньких звероящеров. Ну и последняя, пожалуй, что находка, на которую я хотел бы обратить внимание, которая не относится именно к непосредственным битвам, но которая тоже может сразу рассказать о том, кто кого и как ел. Это обнаружение костей в желудках. На самом деле кажется, что это что-то просто уникальное, ну и действительно, такие находки бывают нечасто.
Но не то, чтобы они единичные. То есть, в принципе, мы знаем и динозавров, у которых в желудках что-то находили, знаем и каких-нибудь там ихтиозавров, и иногда змей, и прочее, прочее, прочее. То есть, иногда действительно в желудках что-то интересное попадается. Ну, а здесь, между прочим, тоже шикарное на самом деле животное. Это микрораптор, родственник знаменитого велоцираптора, который такой, знаете, маленький, шустренький, с острыми когтями на задних лапах. Но при этом он более мелкий был, размером где-то с ворону. И, разумеется, ел он какую-то более мелкую добычу. И вот здесь у этого микрораптора, конкретно на том месте, где был его желудок, сохранились кости его последней трапезы. И мы точно знаем, соответственно, на кого он охотился. И кости трапезы, которые были внутри этого микрораптора, были костями животного, которого ученые ни разу не видели. Поэтому я тут написал, что микрораптор сам не понял, кого съел. Когда его изучили, оказалось, что это действительно какая-то новая ящерица, которая до сих пор была не открыта. Так что, видите, у ученых был просто двойной сюрприз, можно сказать, практически праздник. С одной стороны, микрораптора нашли, с другой стороны, нашли микрораптора, у которого в желудке что-то сохранилось, а с третьей стороны, в желудке микрораптора нашли новую ящерицу. Вот такая красота. Вот так, соответственно, наш микрораптор мог поедать ящерицу. Ну и на всякий случай я напомню вам о некоторых интереснейших особенностях микрораптора, а то вдруг не все вы великие специалисты по палеонтологии, и вот микрораптора видите впервые. Так вот, микрораптор — это хотя и динозавр, причем не птица и даже не прадедушка птицы абсолютно точно, но это динозавр, который летал. У него уникальное строение перьев, а одна половина пера больше другой, называется такое перо асимметричное. И вот такие перья есть только у летучих животных. Причем перья у него были на передних лапках и на задних. То есть он летал на четырех крыльях. Из-за этого его даже в Китае прозвали четырехкрылым драконом. Вот, возможно, что так выглядел полет этого удивительного динозавра. Ну, а еще хочу вам сообщить, что вот он у нас такой черненький, видите, симпатичненький. Это тоже не случайность. На самом деле микрораптор действительно был черный. Это удалось установить по отпечаткам его перьев, в которых сохранились вот там клеточки, содержащие, когда-то содержавшиеся пигмент. И мы знаем, что он был черный, причем с таким, знаете, серебристым отливом, то есть такой красивенький, сверкал металлическим блеском на свету. Так что, видимо, микрорапторы частенько гнездились стайками и как-то друг с дружкой общались, и еще и хвастались друг перед другом своим шикарным оперением. Ну, а вот теперь, после того, как мы с вами уже поговорили практически обо всех битвах, пока мы с вами поговорили только об отдельных каких-то находках, а не об окаменевших битвах, мне кажется, уже теперь пора бы уже переходить и к настоящим окаменевшим битвам. То есть к тем самым уникальным случаям, когда одно животное оказалось вцепившимся в другое. Но перед тем, как перейти к первым таким находкам двух сцепившихся животных, я бы хотел бы сказать пару слов об уникальном местонахождении, в котором находят огромное количество самых разных находок, в том числе именно окаменевших битв. Это Зольнгофен. Значит, Зольнгофен – это местечко в Германии, вот где оно находится примерно. И в этом местечке добывают вот такой вот кровельный сланец. Ну вот вы видите, как он выглядит. То есть такие известковые плиты, достаточно большие, и из них можно много чего хорошего построить. Но сейчас уже не столько из него что-то строят, сколько активно в нем ищут окаменелости. Потому что здесь их находят огромное количество, и главное, они потрясающей сохранности. Когда-то на месте Зольнгофена располагалось небольшое море, и в этом море развилось огромное количество разных животных, которые жили здесь примерно 150 миллионов лет назад. И именно в этом самом участке моря, в этой небольшой лагуне, сложились настолько уникальные условия, что огромное количество организмов не просто сохранялось, а сохранялось даже с отпечатками кожи или там, с отпечатками мягких тканей. То есть это один из уникальнейших таких, одно из уникальнейших мест, которые называют лагерштаты, места с уникальной сохранностью. В том числе именно здесь, в Зольнгофене, обнаружили вот такой вот скелет очаровательный с отпечатками перышек. Это знаменитый археоптерикс. Уверен, что про него вы слышали. Его называют первоптицей, хотя на самом деле прадедушкой наших птиц он не является. А почему? Ну, некоторые из вас знают, по крайней мере те, кто в среду были у меня на эфире, посвященном эволюции птиц. Ну ладно, значит, где находится Зольнгофен и что это такое, мы поняли. Теперь давайте посмотрим, что кроме археоптерикса тут интересного находили.
Ну, вот, например, нашли недавно вот такого симпатичненького кальмарчика. Ну, точнее, не кальмарчик, на самом деле это беремнит. Животное очень похожее на кальмара, только внутри с ракушкой такой длинной. Ну, возможно, что вы видели беремнитов, может быть, даже находили. Например, здесь у нас в Подмосковье их в большом количестве собирают. Даже в шутку прозвали их «чертовы пальцы». Ну, потому что непонятно, что это такое вообще. Вот. Так вот, а здесь находили беремнитов очень хорошей, хорошей сохранности, таких прекрасных. И при этом иногда даже в них самих, в этих беремнитах, что-то застревало. И вот один из уникальнейших беремнитов, в котором застрял зуб. Когда стали проверять, чей это зуб, оказалось, что это зуб рамфаринха. Это такой летающий птерозавр с такими загнутыми зубами, которого, кости которого тоже частенько находят именно здесь, в Золингофене. Уже давно доказано, что они летали над водой, собственно, поэтому они там периодически тонули, их кости там находят. И, по всей видимости, собирали какую-то рыбку. Даже находили иногда как раз рамфаринхов, у которых в желудке была рыба. Но вот охотились они на кальмаров или там на беремнитов, не совсем было понятно, пока не нашли эту находку. Но теперь мы знаем, что, скорее всего, примерно такую картину тоже можно было вполне наблюдать, когда эти рамфаринхи выхватывали каких-нибудь кальмарчиков. Ну, по сути, я опять отвлекаюсь. Я же обещал вам конкретно окаменевшие битвы, когда прям эпично одно животное вцепилось в другое, а тут вот опять какой-то кальмар с застрявшим зубом. Давайте уже к битве переходить. И, пожалуйста, вот вам первая уже действительно окаменевшая схватка. То есть именно прям два животных в динамике вцепились друг в друга и вот так вот и замерли на века, окаменели. Что же мы здесь видим? Мы здесь видим аспидоринхуса, это такая рыба с длинным рылом. Ну, такая, более-менее крупная, ну, не то чтобы уж совсем, ну, где-то сантиметров 70. Ничего такая, нормальная рыба. И видим мы как раз рамфаринха, того самого, которого мы видели только что, но только здесь он, видите, не кальмаров кушает, а сам, похоже, он стал добычей. По крайней мере, мы определенно видим, что рыба его держит. То есть получается, что рыба напала на рамфаринха. Больше того, на самом деле в этой находке еще и вот здесь, в области желудка рамфаринха, обнаружили несколько косточек мелкой рыбешки, что навело на мысль о том, что рамфаринх сам недавно позавтракал, причем именно рыбой. Получается, что здесь вырисовывается целая история. Видимо, дело было так. Представьте, такой солнечный денечек, да, там, в долине где-то пляж, и вот на мелководье резвится огромное количество рыбешек. А сверху, как чайки, туда-сюда носятся рамфаринхи, вот эти вот зубастые существа с перепонкой, там, покрытые легким таким пухом из пикнофибр. И вот рамфаринх видит свою добычу, он не спускается, хватает рыбешку и опять поднимается вверх. Довольный, счастливый, жизнь удалась. Но вот он видит еще одну рыбешку, он к ней спускается и только собирается ее схватить, как тут из-под воды, прямо навстречу рамфаринху, выпрыгивает огроменная рыба и вцепляется в него. И тянет его под воду. Но рыба не рассчитала свои силы. По всей видимости, рамфаринх не являлся ее основной добычей. Ни разу внутри аспидоринхов не находили костей рамфаринха. То есть, по всей видимости, рыбка ошиблась. Возможно, рамфаринх просто пролетел слишком низко и зацепил крылом воду. Рыба почувствовала колебания воды и кинулась, даже не разбирая, что это такое. А когда уже поняла, что добыча крупновата, уже было слишком поздно. Зубы этой рыбы застряли в мягкой перепонке. И рыба пыталась как-то отмотаться от рамфаринха, но ничего у нее не получилось. В итоге, в конце концов, рамфаринх захлебнулся. Рыбу силу тоже покинули, они вместе опустились на дно, а около дна там, видимо, были бескислородные условия, то есть очень мало кислорода, из-за этого прекрасно как раз сохранялись окаменелости. Ну и вот когда они попали в эти бескислородные условия, тут уже рыба задохнулась и погибла, и в итоге они упали на дно, их занесло песочком, и в итоге они сохранились на миллионы лет. Вот такая вот вырисовывается грустная история. Самое интересное, что подобных находок на самом деле нашли целых 5 штук. То есть не то, что нашли 5 аспидоринхов или 5 рамфаринхов, а именно вот подобных. Вот там, пожалуйста, другая, смотрите. Вот. То есть именно вцепившихся друг в друга. То есть получается, что такое частенько происходило, раз мы их находим даже в окаменевшем состоянии.
Ну и поэтому, так как это так часто происходило, как это обычно бывает, тут у ученых сразу много мнений возникло. Потому что если это один какой-то случай, ну мало ли там нечаянно рыба ошиблась. А вот если это так часто происходит, значит, что тут есть какая-то закономерность. Ну и есть версия вот такая, как та, что я писал. То, что Рамфоринху просто не повезло, он там, не знаю, крыльями воду зацепил, а Спидоринхус глупый на него накинулся. А есть версия и другая, то, что, возможно, глупость допустил не Спидоринхус, а Рамфоринх. То есть, возможно, что рамфоринхи охотились на рыбешку, и вот этот довольный рамфоринх там опускает голову, цапнул за хвост аспидоринха, рыбеху, который намного его крупнее. Ну, молодой был рамфоринх, неопытный. Ну, и понятное дело, что аспидоринхус тут прибалдел, разворачивается своей огроменной мордой и говорит, это что за дела? Ну и давай рамфоринх утаскивать за собой. Но цапнуть-то он цапнул, а вот отпустить уже не может. И в итоге оба опять же погибли. Мне, конечно, кажется, что первая версия более вероятна, то есть все-таки это именно Спидоринхус был инициатором нападения. Ну, хотя бы из тех соображений, что все-таки интеллект рамфоринха, наверное, был слегка все-таки побольше, так-то, по идее, чем у рыбы. А, кстати, очень любопытно, что вот на этих двух картинках показаны разные способы охоты рамфоринхов, и мы точно не знаем, как именно они охотились. То есть есть версия, что действительно они буквально кидались под воду, ныряли, собирали рыбешку, а потом выпрыгивали из воды опять. А есть версия, что они как-то точечно подлетали, хватали рыбу, прицеливались, хватали и улетали. Ну и самая популярная раньше была версия, что они летели в так называемом бреющем полете. То есть так вот расправляли крылья и парили над поверхностью воды, неслись. А в это время опускали клюв и вот буквально там пытались что-нибудь им подцепить. То есть клюв шел по воде. Ну и вроде бы клюв у них так удачно устроен, то есть все для этого очень подходит. Но клюв клювом, а вот крылья для этого построены не слишком удачно. И провели на компьютере там эксперимент несколько лет назад, и оказалось, что ну, не мог бы он так долго летать. Его там вода тормозила, и вообще бы он в конце концов рухнул. В общем, не птичка он был, чтобы в бреющем полете летать. Так что как именно рамфоринх ловил рыбеху, нам непонятно. Понятно, что он ловил и рыбок, и кальмарчиков, но вот как он это делал, пока что еще думаем. А, ну хорошо, кстати, мы уже с вами говорили о всяких там этих белемнитах и кальмарах, да? А вот давайте посмотрим еще на одного белемнита, причем тоже жадного до невозможности. До такой невозможности, что в итоге этот белемнит, бедняга, так и погиб от своей жадности. Значит, обычно от белемнитов остается, как я уже сказал, только ракушечка и больше ничего. Но вот здесь, опять же, уникальная сохранность. Это, значит, у них тоже уникальное местонахождение в графстве Дорсет в Великобритании, тоже юрского периода. И тоже здесь сохраняются даже мягкие ткани практически. И вот можно кое-что там рассмотреть. Но, правда, не все, конечно, части тела видны, но видно вот тело здесь вот какое-то там. И видно, вот здесь вот были щупальца. А на конце щупальц у белемнитов были небольшие крючки, которыми он, соответственно, вцеплялся в жертву. И вот как раз эти вот крючки очень хорошо здесь видны. Вот они, крючочки. А потом видно еще вот такой вот непонятный какой-то след. На самом деле это рыба. Если поближе посмотреть, вот видно вот чешуя, вот голова. Причем не просто рыба, а рыба расплющенная. И видно, что вокруг этой рыбы находятся вот крючки как раз-таки белемнита. То есть получается, что белемнит охотился на эту рыбу, на Дорсет Ихтиса. А, но, как мы видим, он погиб. То есть получается, что опять, скорее всего, его сгубила жадность. Он просто не смог проглотить добычу такого размера. То есть вот, возможно, что таким образом он захватил рыбеху, стал ее тянуть к себе в пасть. У него, на самом деле, жесткий такой клюв. То есть он мог ее переживать. Но не пролезла. И рыба стала посреди горла, и все. И бедняга белемнит так и задохнулся. И, ну, не задохнулся, не знаю, помер с голоду, потому что больше ничего есть не мог. Ни выплюнуть не может, ни проглотить не может. И никто ему не поможет. А есть еще, правда, другая версия, что, возможно, что ему действительно так вот схватил, потом ему стало нехорошо, он стал туда-сюда метаться и решил опуститься пониже. Может быть, он там, не знаю, хотел головой побиться об стену, ой, в смысле, об дно, и как-нибудь, чтобы эта несчастная рыбешка вывалилась. А на дне было тоже сероводородное заражение и малое количество кислорода. То есть на дне он уже задохнулся и погиб. Так что нечего жадничать. Что можно тут сказать? Вот это, ну, не сам момент схватки. Но находка настолько интересная, что я решил, что про нее просто необходимо рассказать. Ведь здесь целая палеонтологическая матрешка.
Ну, по сути, это змея, как бы очевидно, да, древняя змея, которая около 50 миллионов лет, ну, как бы змея и змея. А, но вот здесь, вот в этой части, может быть, не очень хорошо видно, но на самом деле здесь ящерица находится. Вот, вот голова, тело, лапки. То есть это ящерица, которая была проглочена змеей. То есть змея сожрала ящерицу. Но это еще полбеды. На самом деле внутри ящерицы, вот посмотрите, здесь зелененьким отмечено. А потом обнаружили жука. Вот он. То есть получается, что мы здесь видим сразу целую пищевую цепочку. Ящерица бегала целый день, там, утомилась, наконец поймала одного жука и остановилась, решила погреться на солнышке, потому что уже там устала, уже в темноте долго бегала, надо ей снова кровь разогреть. А тут к ней сзади подкралась змея и все ее проглотила. Соответственно, ящерица даже не успела переварить жука, а вот ее, она уже сама стала обедом. Ну и потом что-то приключилось еще со змеей нехорошее. Не знаю, может, ее каким-нибудь вулканическим пеплом засыпало. Ну, знаете, если со всякими там аспидоринхами и рамфаринхами все еще более-менее понятно, хотя и там есть какие-то разночтения, то вот некоторые находки, ну, просто приводят палеонтологов в какой-то ужас и недоумение. И вот это одна из них. То есть, кто тут кого ел и зачем, и почему, непонятно в принципе. И вообще, ел ли тут кого-нибудь. Значит, смотрите. Здесь мы видим два скелета, абсолютно точно. Сразу оговоримся, что найдены они были в Южноафриканской республике. И, соответственно, им 251 миллион лет. То есть, это у нас получается ранний триас. Значит, мы видим здесь вот одну черепушку с разными зубами. То есть, это у нас какой-то звероящер. Ну, вот так и есть. Это называется тринаксодон. Очень маленькая такая зверюшечка, симпатяшка. А рядышком мы видим вот еще одну, видите, вот череп, вот там лапки, еще одно тело. Это тело древней амфибии, которое называется брумистега. То есть получается, что рядышком, практически в обнимку, лежит звероящер земноводное. Что-то здесь не то. Что-то пошло не так явно. Когда стали изучать породы, в которых лежат эти странные существа, оказалось, что это нора. То есть в одной единственной норе рядышком лежат две разные зверюги. Нет, такое палеонтологи понять не могут. Но стали думать, что бы они тут могли делать. Ну, вроде бы оба они хищники, да, то есть, ну, как бы добычу они тут делить никакой не могли, но тринаксодон, он вроде как покрупнее будет, и зубы у него помощнее. И возникла резонная идея, то что, ну, во-первых, это нора определенно тринаксодона, то есть он у нас норный был, он норку вырвал, вот там он отсиживался. А, собственно говоря, возможно, он охотился как раз на это земноводное, оно, конечно, крупное достаточно, но вот как-то он с ним умудрился справиться и притащил его к себе в нору. Ну, а потом погибли они в результате наводнения, это тоже было установлено, то есть их там затопило. Ну, вроде бы идея неплохая, в принципе, все объясняет. Конечно, непонятно, как он справился с таким огромным представителем земноводных. Непонятно, как он сюда его затащил и как он вообще рядом с ним поместился, но затащил, хорошо. Но стали изучать этого земноводного и не нашли у него следов тринаксодона. От слова вообще никаких. Потом посмотрели, вроде бы, ага, у него есть переломанные ребра. Но они уже почти что заросли. То есть они были сломаны несколько месяцев назад. Ну, вряд ли тринаксодон ему там ребра сломал, а потом принес ему там, чтобы оказать ему первую помощь, его тут больничку устроил ему в норе. Это не вариант. А потом вроде бы обнаружили на черепе дырку от зуба. Yes. Вот, казалось бы, теория подтвердилась. То есть, действительно, тринаксодон съел нашу брумистегу. Но нет, оказалось, что эти дырки совсем от зубов другого какого-то животного. И вообще непонятно, насколько они были смертельны или нет. А в итоге, когда долго-долго изучали, смотрели, как все это лежит, возникла следующая теория. Причем очень оригинальная, необычная и неожиданная. Что наступили нехорошие времена, и наш тринаксодон забрался в нору поглубже и впал в спячку. А тут началось еще и какое-то наводнение. И пытаясь от этого спасти, наша брумистега увидела нору и решила там отсидеться. И она сюда залезла и решила подождать, пока там гроза какая-нибудь или там еще какие-то страшные события пройдут. Но гроза не проходила, вода поднялась, и их всех залило.
И в итоге Бруместега барахталась, но выбраться уже не смогла. А Тринаксодон, собственно, даже проснуться не успел. И когда вода хлынула в нору, Бруместегу отсюда смыло и замыло прямо рядышком к Тринаксодону, и она вот так вот кверху брюхом уже дохла и заплыла, и рядышком легла. И они в итоге оказались лежать бочком к бочку. То есть получается, что они пытались вместе спастись в одной норе, но в итоге оба в этой норе и погибли. Ну, согласитесь, потрясающая история, которая произошла 251 миллион лет назад. А самое потрясающее – это то, что мы смогли ее восстановить. Следующая история тоже очень захватывающая, очень неожиданная и окруженная множеством всяких детективных составляющих. Значит, в Индии, около, в отложениях мелового периода, возрастом около 90 миллионов лет, обнаружили вот такие вот яйца. Ну вот, значит, яйца крупные, зауроподов, то есть длинношеих динозавров, это одни из самых крупных яиц. Ну, а что динозавров особо-то крупных яиц никто не откладывал, но вот у зауроподов они были одни из самых больших, это вот такие. А рядышком мы видим кусочки скелета змеи. Но мало того, когда стали приглядываться к этой находке, увидели, что здесь еще и один малыш как будто бы проклюнулся, и змея к нему повернулась. Что же это такое? Когда некоторое время подумали, посмотрели, как лежат кости, ученые, кажется, догадались, что здесь происходит. Итак, змея Санаджих индикус приползла в гнездо зауроподов, но челюсти ее были не настолько сильные, чтобы проглотить сразу целиком огромные яйца. В принципе, яйца змеи яйцами питаются. Они могут их проглотить целиком, потом желудки их раздавить. Вот. Выглядит, кстати, потрясающе. Если ни разу не видели, в интернете посмотрите. Но тут яйцо было явно несоразмерное с головой змеи, и змея решила подождать. И дождаться, пока проклюнется малыш. И вот маленький зауропод решил появиться на свет. Он только проклюнулся из яйца, только сделал первый вдох. А тут уже рядом вот такая вот грозная опасность была. Причем зауроподы-то они... Судя по разным признакам, о детенышках не заботились. То есть бедному маленькому длинношею не стоило надеяться, что мама придет и спасет его. И змея, довольная, уже устремилась к своей жертве. И, собственно говоря, скорее всего, жертве никуда бы уйти бы не удалось. Как тут? Бум, бах! Извержение вулкана, их всех пеплом засыпало. И так они и сохранились. Очень интересная, опять же, захватывающая история. Прям такой... кадр из древнего мира, фотография. Но, опять же, когда стали это еще переизучать, у некоторых ученых возникли сомнения. А сомнения возникли из-за строения змеи. Дело в том, что сейчас такое могло бы вполне произойти. И, в принципе, ну, такая вот змея типа Санаджеха, там длиной порядка 3 метров, ну, могла бы, наверное, проглотить диплодока какого-нибудь условного. Ну, диплодоков тогда уже не было, ну, титанозавра, пусть будет так. Вот, она бы там потихонечку от шеи бы начала, и вот как-то чулок бы на него натянулось. Но дело в том, что у змей сейчас отлично раздвигаются челюсти, из-за чего они могут проглатывать добычу вот гораздо более крупную, чем их череп. А у этой змеи не было раздвижных челюстей. То есть, если бы она даже больше не бы хотела, она не могла бы проглотить диплодока целиком, титанозавра целиком. В таком случае, на кой черт она тут сидела? На что она рассчитывала? То есть то ли эта змея немножечко не рассчитала свои силы, все-таки змеи не самые сообразительные существа, то ли здесь какие-то иные истории происходили. То есть, возможно, например, эта змея поджидала, пока какой-нибудь другой зверь сюда приползет, и просто сидела на гнезде и была в какой-то степени охранницей этого гнезда. Может быть и такое. В общем, стоит в этой истории еще разобраться поподробнее. Чем дальше, тем больше она захватывает. Ну, если мы уж говорим о каких-то историях, которые замерли буквально в один момент, таких окаменевших, замерших, то стоит вспомнить про такую замечательную вещь, как ископаемая смола. Ведь смола, она же сама по себе является вот такой окаменевшей и замершей. И те организмы, которые в нее влипают, они вот как бы сразу и замирают, даже не разлагаясь, там не исчезая насовсем, а буквально остаются в том же самом виде, в котором они туда влипли. Поэтому где-где, как не в янтаре, искать какие-то древние застывшие битвы. И действительно, в янтаре иногда можно найти застывшие битвы. Вот, например, здесь мы наблюдаем, как термит
вцепился в муравья. И они, собственно, бодались друг с другом, пока их не залила смола. И больше того, как бы даже, видимо, когда их уже начала заливать смола, друг друга они так и не отпустили. И вот так до сих пор и замерли в вечной схватке. Причем, между прочим, янтарю этому 99 миллионов лет. Он родом из Мьянмы. Про янтарь у меня уже был рассказ, если кто-то пропустил, то пересмотрите, пожалуйста. Потому что янтарь из Мьянмы — это, конечно же, просто поразительное явление. Ну и переходим, пожалуй, что к двум самым таким интересным и самым масштабным случаям обнаружения древних каких-то схваток и сражений. Во-первых, это так называемая Ранчо Ла Бреа. Ну, конечно же, на самом Ранчо Ла Бреа никаких непосредственных окаменевших битв не находили, но, скорее всего, какие-то животные здесь друг друга вцеплялись, это точно. И мы даже примерно можем представить себе, как это происходило. Значит, расположено Ранчо Ла Бреа рядом с известнейшим местом, рядом с Голливудом. То есть находится оно в Америке. Ну а характерно оно тем, что там сейчас находятся асфальтовые ямы. То есть природная такая густая застывающая нефть, в которую могут попасть какие-нибудь животные, как в болоте там утонуть и погибнуть. И, видимо, эта яма здесь находится асфальтовая очень давно, потому что частенько из современного вот этого жидкого асфальта добывают кости животных, обитавших здесь 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад и даже больше. В том числе таких, как мамонты, саблезубые тигры, ужасные волки и многих-многих-многих других. И вот почему я все-таки решил рассказ про Ранчо Ла Бреа включить именно в сегодняшнюю лекцию. Дело в том, что кости-то, они, как бы, да, они там лежат по отдельности, то есть скелеты какие-то, но никто ни в кого не вцепившийся. Но при этом здесь наблюдается гораздо большая концентрация хищников, чем растительноядных животных. Для природы это, ну, вообще просто радикально парадоксальная ситуация. Потому что обычно травоядных много, а хищников мало. Иначе хищники прокормить себя не смогут. А тут вот все наоборот. Как такое могло быть? И вот это как раз подсказывает о том, какие именно битвы здесь могли происходить. Дело в том, что, скорее всего, какие-то одинокие там травоядные, может быть, одинокие хищники вязли в этой смоле и начинали, и, собственно говоря, погибали в смоле. Вязли в этом асфальте и, собственно говоря, погибали, так и не могли выбраться. А другие хищники проходили мимо, чувствовали запах, видели огромное количество мяса и не могли просто удержаться против того, чтобы не напасть и не полакомиться всем этим. И, разумеется, тут же вязли и тут же тонули. Из-за того, что они тут же вязли и тут же тонули, следующие животные, которые мимо шли, они видели еще большее количество тел, они целиком не погружались, часть из них торчала над поверхностью асфальтовой ловушки, привлекая других, и опять хищники кидались. И в итоге растительноядные, видя все это безобразие, больше туда даже нос не показывали. А вот хищники все шли, шли, и тонули, тонули, и тонули. В итоге отсюда достали там десятки тысяч ужасных волков, сотни саблезубых тигров и множество других хищников. Что, конечно же, просто поразительно, и в том числе это дало огромную информацию об этих удивительных животных. Вот такие дела. Кстати, еще можно заметить, почему эта теория правильная, и здесь особых сомнений у ученых нет. Потому что в основном хищники молодые. А вполне логично, что опытные хищники уже, может быть, когда-то пытались увязнуть в какой-то похожей ловушке, но с трудом выбрались. А теперь они сюда уже нос показывать не будут. А вот молодые, неопытные, они горячие, они вот кинулись на добычу, не подозревая, что это может быть ловушка, и тут же и погибли. Поэтому молодых здесь огромное количество костей и лежит. Ну и, наконец, в конце нашего сегодняшнего рассказа самая известная битва, про которую, конечно, уже рассказывали многие, в том числе даже я уже про нее как-то рассказывал. Но мимо нее пройти в рассказе про окаменевшие схватки просто невозможно. Ведь это самая настоящая окаменевшая схватка между двух динозавров – велоцираптора и протоцератопса. Но прежде чем поговорить о том, что, собственно, обнаружили ученые и кто там кого победил, давайте немножечко познакомимся с героями этого сражения. Итак, начнем, пожалуй, что с велоцираптора. Вообще велоцираптор – очень известное животное, вы его видели наверняка, и игрушки могли какие-нибудь видеть, у меня у самого в детстве много таких было. Могли видеть велоцирапторов в каких-нибудь видеоиграх,
Вот, напрямую, например, в The ISIL или The ISIL. Там велоцирапторы у нас бегают. А потом велоцирапторы во многих мультфильмах засветились, и даже в фильмах. Например, в «Хорошем динозавре» или же в знаменитом «Парке юрского периода», в «Мире юрского периода». Но дело все в том, что в большинстве из этих названных кинолент или там, не знаю, магазинов с игрушками велоцирапторы изображены радикально неправильно. Если мы вспомним классический портрет велоцираптора из «Парка юрского периода», ну, скажем, там, Блю, да, из мира юрского периода. Ну, это такое тощее животное, да, очень легкое, ростом где-то с человеком, с вот такими классными когтями на задних лапах, очень шустрое, вот, с прекрасно гнущимся во все стороны хвостом, вот.

покрыты перьями, как показано именно на этом рисунке. То есть мы получаем этакую зубастую птичку, действительно с когтями на задней лапе, вот это правда, ну и достаточно агрессивную и совершенно предпочитающую одиночество, чем большую шумную компанию. Кстати говоря, вот некоторые могут начать спорить, то есть что за ерунда, почему вы говорите, что у велоцирапторов были перья? Вот покажите нам хоть одну находку велоцираптора в перьях. К сожалению, показать такое мы не сможем. Но мы знаем, что практически все родственники велоцираптора, у которых был найден отпечаток, они все были в перьях, то есть отпечатывались именно перышки. Вспомните хотя бы микрораптора, которого мы только что видели. Кроме того, на самого велоцираптора, вот здесь вот на его костях, были обнаружены такие небольшие бугорки. Вот они. Эти бугорки сейчас заметны только у птиц, у некоторых. И мы знаем, что к этим бугоркам крепятся самые большие маховые перья. То есть это абсолютно идеальное доказательство того, что у велоцирапторов точно были перья. Причем мало того, что у них в принципе были перья, еще и разные. И особенно крупные, причем именно такие красивые, как у настоящих птиц, перья у них были на передних лапках, которые вообще были похожи на крылья. Хотя летать велоцираптор определенно не мог. Возможно, ему разве что эти перья помогали подпрыгивать повыше. Но вот коготь — это правда, да. Вот с когтем все нормально, когти у велоцирапторов были, тут никто не набрал. Хотя и здесь иногда тоже кое-кто преувеличивает. Во многих книжках пишут, то, что это был такой опаснейший нож, которым велоцираптор мог буквально разрезать свою добычу. Подпрыгивал и там начинал когтями им брюхо драть, ну вот еще зубами кусать, и вообще получилась страшная машина для убийства. Но на самом деле, если мы посмотрим на настоящий коготь велоцираптора, то мы увидим, что он такой достаточно округлый по своей форме. У него только кончик заостренный. То есть это не нож, это скорее проколка. То есть можно было, допустим, зацепиться этим когтем за добычу и начать кусать ее, если она достаточно крупная. Можно было с помощью этого когтя как-то на дерево попробовать забраться. Или же можно было этим когтем постараться что-нибудь проткнуть. Например, шейную артерию, чтобы сразу же кровью добыча истекла и погибла. Вот такой вот получается портрет велоцираптора. При этом он такой более-менее умный, ну как более-менее, на уровне где-то чайки. И еще можно сказать, что велоцирапторы жили в Монголии во время мелового периода. Там же во время мелового периода обитали и протоцератопсы. И, собственно, это второй герой нашего сражения. У протоцератопса... Кстати, имя шикарное. Переводится как «первая рогатая морда». Так вот, у этой первой рогатой морды, на первый взгляд, нет никаких особых характеристик, которые позволили бы ей сопротивляться и как-то сражаться с велоцираптором. Да? Но, с другой стороны, вроде бы у него есть клюв. А клюв — штука неплохая. Можно клювом клюнуть достаточно больно. Если у кого-то есть попугай, тот меня понимает. Меня периодически мой динозавр покусывает. Здесь клюв такого был размера, что мне кажется, он велоцираптору лапку-то оттяпать бы мог бы спокойно. Так что клюва опасаться стоило. Потом, если велоцираптор, он был, при том, что был очень маленького размера, еще был невероятно легкий, там от силы килограммов 30. То есть это действительно что-то такое сродни индюку. То протоцератопс, хотя по размеру тоже был совсем небольшой, вот вы здесь видите его реконструкцию, он был увесистый, он весил килограммов под 180. То есть если бы эта тушка упала бы на велоцираптора, то все бы его хрупкие нежные птичьи кости растрескались бы в пух и прах. Ну и потом у протоцератопса был воротник, который, как многие говорят, был отличным способом защиты его шеи. Но на самом деле единственное, чем он мог защитить шею, это то, что там кто-то, кто хочет добраться до шеи, вначале уткнется в воротник. Но это, пожалуй, что было единственное, чем он мог помочь при защите. А так, по скелету вы отлично видите, что в этом воротнике были огромные окна, которые были затянуты тонкой кожаной перепоночкой. Поэтому, ну, как бы это не самая лучшая защита, это все-таки не щит. Если ты хочешь сделать щит, то надо, чтобы он был целый, непробиваемый, а не чтобы в этом щите были огромные дырки, чтобы через них ветерочек проходил хорошенький, вот, или там солнышко просвечивало. Явно все-таки основное назначение этого воротника — это было там привлечение самок или там демонстрация во время каких-нибудь турниров самцов. Возможно, они были такие красивые, ярко окрашенные, но вот защитная функция их небольшая. Ну и теперь переходим к находке, которая была обнаружена вот этой самой знаменитой битвы.

Найдена она была в 71 году. И здесь вот прям вот все признаки битвы налицо. То есть прям шикарнейшая, такая классическая битва. Видите, вот он, протоцератопс. Он вцепился в лапу велоцираптору. Велоцираптор скребет когтем нашего протоцератопса. А самое главное, посмотрите, где вторая лапа нашего велоцираптора. Да? Она находится прямо на, можно сказать, в брюхе уже у протоцератопса. То есть он ему разодрал брюхо, а протоцератопс вцепился и к нему в лапу, чтобы он его не смог поцарапать его передними когтями. Ну и вот в этот самый кульминационный момент битвы они оба погибли. Почему? Не совсем понятно. Есть несколько версий. Возможно, они там кубарем как-то схватились в речку, где и утонули. То есть там вцепились друг в друга, началась там борьба, катавасия, и все. Хлобысь, уже все утонули. Возможно, на них сверху сошел селевой поток, то есть поток грязи и камней, и вот их тоже так засыпало, и бедняжки там погибли. Ну, или же, может быть, какая-то была песчаная буря, есть и такой вариант. А вот, соответственно, возможно, так вот это все выглядело. Но, и здесь тоже у многих ученых есть сомнения, что действительно события разворачивались именно так. Дело в том, что то, что мы только что с вами видели, это реконструкция. То есть это красивые собранные скелетики, которые поставили в музее, чтобы вы могли на них любоваться. И здесь вот четко видно, там, да, как там велоцираптор этого царапает, этот его кусает и так далее. Но вот что нашли на самом деле. Давайте посмотрим. Казалось бы, ну, примерно то же самое, да? А вот тоже да не совсем. В первую очередь, мы здесь не видим очень важного момента, который был показан на реконструкции. Когда задняя лапка находится вот над лапами протоцератопса и вот прям в области брюха. Непонятно. Такое чувство, что на самом деле задняя лапка, если там потом со всех сторон эту находку посмотреть, что задняя лапка находится под протоцератопсом. То есть, что велоцираптор лежит и никого вообще не царапает. А вот протоцератопс действительно его там клювом держит. Кроме того, некоторые из наших ученых, например, Борис Тимофеевич Янин и... Ой, прошу прощения, забыл вторую фамилию. В общем, некоторые наши исследователи обратили внимание на очень интересный момент. На то, как изогнут хвост велоцираптора и как загнута шея назад. Это очень характерная поза для динозавров, погибших в пустыне, которые погибли от жажды и вот так вот их изгибает. Вот, например, классический целофизис. Это классический пример пустынного динозавра, и вот именно так вот их выгибает. И мы видим, что тут велоцираптора тоже так выгнуло. Если он свалился в речку там во время прямо битвы, то чего же его так бедного скрутило? Тут возникла отличнейшая мысль. Возможно, что велоцираптор погиб от жажды. Никакого протоцератопса рядом по мини не было. И вот он погиб, вот его так вот лапки у него вытянулись и шею загнуло назад. А потом шел себе спокойно какой-нибудь жизнерадостный протоцератопс, увидел велоцираптора и решил его неожиданно пожевать. То есть, хотя протоцератопс на первый взгляд растительноядный, но мы знаем, что многие животные, которые кушают растения, совсем не откажутся от падали. И вот он подошел к велоцираптору и стал там кушать его за ручку. А тут какой-нибудь катаклизм, там, не знаю, сель, песчаная буря или еще что-то. То есть у этого поза неестественная, у этого вполне себе прижизненная. Ну и, наконец, есть версия, хотя она мало кому нравится, что они там вцепились. То есть они же вообще не вцеплялись, а что они просто погибли, попали в речку, и там все кости вот так вот перемешало и вместе смыло. И кажется, что они напали друг на друга. Но это кажется наименее вероятной версией. Одно могу сказать точно. Если бы действительно это была битва, как изначально все считают, то я бы, честно говоря, не позавидовал бы велоцираптору. Потому что с точки зрения велоцираптора, крупный взрослый протоцератопс – это не самая лучшая, на самом деле, добыча. И протоцератопс вполне мог бы победить. И я бы со стороны велоцираптора бы лучше не нападал бы, обошел бы протоцератопс со стороной. Но, как известно, голод не тетка, поэтому если был год голодный, ну, мог велоцираптор и попытаться сделать отчаянную попытку. Как бы там ни было, каждый год палеонтологи продолжают находить все новые находки, и частенько они обнаруживают даже такие вот именно там окаменевшие битвы. Про некоторые окаменевшие битвы, которые были обнаружены вот за последние 2 года, я сегодня вам в том числе рассказал. Ну и если появится много еще таких уникальных находок, я уверен, что мы сможем организовать еще один эфир и продолжить вот этот наш цикл разбора уникальнейших находок.
Ну, а на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо большое, что послушали. И ну, и вот вам в конце такая симпатичная картиночка, опять же, велоцираптора, поедающего лягушечку, ну, и который как раз иллюстрирует, что битвы на Земле были, есть и будут. Вот. Ну, и как видите, этот велоцираптор, судя по картинке, каким-то образом пережил, ну, вот, и где-то в темном лесу живет, спрятавшись от всех, только иногда подходит, смотрит, как там эти люди за забором обитают. Это, конечно, шуточная картинка. Спасибо вам за внимание. Я готов услышать ваши вопросы. И посмотрим, что вы пишете. Если вы что-нибудь пишете. Да, что-то пишут. А, были динозавры, которые строили дома себе. А, ну, что подразумевать под домом? А, были ли динозавры-прорабы и динозавры-строители, которые пытались возвести себе египетские пирамиды, там, динозавровые пирамиды, это вряд ли. А, если говорить, допустим, о каких-нибудь берлогах, там, норах и так далее, да, а, ну, есть один динозавр, по-моему, зовут его Ариктодромеус, который вроде как мог копать, у него лапки соответствующим образом построены, и вроде как даже что-то там подобное норе однажды нашли. Собственно, он обнаружен был вроде как в норе. Но на самом деле это вот немножечко неоднозначно, и это был небольшой динозавр. Ну, может быть, вот он действительно себе дом строил. А если говорить о гнездах, которые, по сути, ну, как бы не дома, а скорее там подушечка для выведения потомства, ну, вот, или там не подушечка, а наоборот, там, не знаю, какой-нибудь холмик, ну, вот тут, тогда да, строили. Гнезда динозавров известны, причем самые разные. Мы даже уже там множество типов гнезд выделили. Кстати, про гнезда динозавров у меня уже был отдельный рассказ, там, про окаменевшие яйца, про гнезда. Можете тоже посмотреть. Могли ли так откусить от платисомуса, но не доели, потому что выели его икру и внутренности, как самое вкусное? Ну, чисто гипотетически можно предположить что угодно, но вообще, если мы посмотрим на каких-то подобных животных, которые охотятся, они обычно все-таки сжирают добычу целиком. Ну, то есть, как бы там, в принципе, и в голове-то есть что повкусненького пожевать, да? Поэтому, ну, как-то нет особого резона так бросать добычу. Я думаю, что, скорее всего, он цапнул рыбку, а не рассчитал свой укус. Вместо того, чтобы просто укусить и удержать рыбеху, он сразу кусок и оттяпнул. А остальное просто благополучно уплыло. Поэтому вот не повезло мелозавру. Насколько птицы динозавры? И почему их происхождение от динозавров продолжает быть в списке гипотез? Ну, птица на 100% динозавр, если теория о происхождении птиц от динозавров верна. То есть получается, что динозавры стали птицами, некоторые, а некоторые вымерли. Ну, а те, которые стали птицами, они как бы от этого динозаврами быть не перестали. Поэтому птица – это динозавр. А почему это находится до сих пор в списке гипотез? Ну, а как иначе? То есть для того, чтобы доказать, что птица произошла от динозавров, нужно построить машину времени там, и посмотреть на того самого динозавра, который начинает превращаться в птицу. Во всех остальных случаях это будет либо гипотеза, либо теория. Да? То есть гипотеза – это что-то такое относительно неподтвержденное, теория – это что-то более-менее такое достоверное. Ну, в принципе, можно сказать, что это уже сейчас переходит как раз в категорию теорий. То есть доказательств того, что птицы – это динозавры, сейчас предостаточно. Но все-таки, как бы, так как 100% всегда сказать в таких вещах не получается, на 100% быть уверенным, поэтому вот, как бы, говорить, что это истина последней инстанции, нельзя. Всегда может что-нибудь перемениться неожиданно. Есть другие версии. Есть другие версии. Но вот они как раз сейчас такие чисто гипотетические, и для них, по сути, доказательств нет. То есть все, что мы не находим, на самом деле в той или иной степени подтверждает, что птицы произошли от динозавров. Если все животные произошли от бактерий и простейших, от кого произошли бактерии простейшие? Ну, простейшие – это одноклеточные с ядром. Они произошли от каких-то бактерий. Случилось это, по всей видимости, около 2,5 миллиардов лет назад. Причем есть сейчас даже такие тоже достаточно обоснованные, опять же, теории о том, что происходило это путем поглощения одной бактерии другой. То есть, когда их там одна бактерия другую сжирала, но почему-то переваривать не начинала, а вот эта бактерия как-то приспосабливалась и начинала жить внутри первой. Таким образом могло и ядро когда-то появиться, хотя это вот сомнительно, но с большой долей вероятности так появились органы, органоиды, части клеток,
которые дают энергию, так называемые митохондрии. Таким образом появились те самые органоиды, которые позволяют растениям поглощать свет и выделять углекислый газ, так называемые пластиды. То есть, действительно, современная клетка, по сути, является не единым каким-то организмом, а вот таким вот симбиозом, да, из нескольких бактерий. И у нас каждая клетка — это... Мы с вами сами являемся собранием из клеток из миллиона, да? А каждая клетка — это собрание нескольких бактерий. То есть, оцените шутку юмора. Но при этом бактерии сами по себе, конечно же, тоже должны были когда-то и как-то появиться. Но с большой долей вероятности что-то вот первое, что появилось на Земле, оно, собственно, бактерией и стало. Скорее всего, было что-то и до бактерий. Но мы этого не знаем. Оно было вот что-то более простое. Ну, если так немножечко говорить не в целом о бактериях, а подразделять на археев и настоящих бактерий, как сейчас делят, то вот первыми были археи. Археи были раньше, чем классические бактерии. А вот археи произошли от кого-то, кто сейчас уже жить не может. А вот этот кто-то, у кого, наверное, там еще клеточной стенки не было, кто вот только-только начинал жить, он, собственно, появился из неживой природы. Считают сейчас так. Так. Если все животные произошли... Так, я слышал, что нашли еще битву тираннозавра и трицератопса в Монтане в этом году. Что можете сказать про эту находку? Чтобы в этом году находили сцепившихся тираннозавра и трицератопса, я, к сожалению, не знаю, не слышал. Ну, вообще странно, если это так, потому что я новости-то отслеживаю на самом деле так основательно. Поэтому не должен был такое пропустить. Но мало ли. Может, упустил. Может, вы что-то перепутали. Не могу ничего сказать. Я знаю, что находили, правда, отнюдь не в этом году, а уже, не знаю, лет, наверное, 10 назад, некоторые кости трицератопсов, в которых были следы, абсолютно точно доказанные следы от укусов тираннозавра. Причем есть, например, воротник, на котором там дырочки от зубов тираннозавра. Вот, но там как бы непонятно, тираннозавр там уже дохлого трицератопса жевал или живого. А есть еще несколько находок, когда там вот, хвост или ногу там кусал трицератопса тираннозавр. Причем иногда эти следы еще имеют, ну, они, скажем так, немножечко зажившие. Да? То есть они не аккуратненькие, не чистенькие, они уже так немножечко подзатянувшиеся. То есть это говорит о том, что действительно тираннозавр нападал на живого трицератопса, и какой-то трицератопс умудрился вырваться, и потом у него там вот немножечко ранка подзажила. Такое находили, что доказывает действительно, что тираннозавры охотились на живых трицератопсов. Но вот вцепившихся прямо вместе трицератопсы и тираннозавры, я не знаю. Какие первые динозавры имели что-то наподобие шерсти? Ну, классической шерсти не имел никогда и ни один динозавр, потому что пути шерстистых и пернатых разошлись еще в каменноугольном периоде, когда разделились они на две великие ветви – завропсидов и синапсидов, или, выражаясь таким более простым языком, ящероподобных, да, и, соответственно, звероподобных. Ну и вот звероподобные обзавелись шерстью в конечном итоге, а ящероподобные – перьями. Но первые перья действительно были очень похожи на шерсть, их называют пикнофибры. Когда точно они у динозавров появились, не совсем понятно, но известно, что уже в начале юрского периода, то есть около 200 миллионов лет назад, такие пикнофибры у динозавров были. Например, есть находка дилофозавра. Это, ну, может, помните, в фильме «Парк юрского периода» он изображался таким, таким маленьким и с капюшоном на голове, еще ядом плевался. Вот. На самом деле он был не маленький, без капюшона на голове и ядом не плевался, но вот это он. Вот его отпечаток находили. И на самом деле он был гораздо больше, у него не было капюшона, и у него были перья. И вот как раз отпечаток лежащего дилофозавра с перьями нашли. И это, пожалуй, самая древняя находка вот такого оперенного динозавра. Но есть предположение, что, возможно, перья появились еще в триасовом периоде, и, возможно, даже не у динозавров, а у предков динозавров. Предположение это основано на том, что, во-первых, перьевые структуры, вот такие вот самые простые, похожие на волоски, находили у двух основных групп динозавров, у птицетазовых и у ящеротазовых. То есть и у хищников, типа там родственников тираннозавра, и у каких-нибудь родственников трицератопса, таких как пситтокозавр. И у тех, и у других были перья. А их пути разошлись вот там вот в самый момент появления динозавров.
То есть либо и у тех, и у других появился какой-то ген, который потом позволил появиться перьям. То есть изначально перьев у предков не было, но была предрасположенность к формированию перьев. То ли такие у дедушки всех динозавров были перья, а потом некоторые перья вторично потеряли. И второй еще более интересный момент – это то, что у птерозавров, которые еще раньше отделились от динозавров, тоже были найдены перьеподобные структуры, такие как волоски. А это опять же подсказывает, что возможно, что предок вообще динозавров и птерозавров, похожий на длинноногую ящерицу, уже был покрыт перьями. Может быть, пока отпечаток не найдем, ничего сказать точнее нельзя. Пытаются восстановить звуки динозавров и голосовой аппарат, как в фильме. И насколько это заслуживает доверия? Да, пытаются, безусловно, хотя с этим большая проблемка на самом деле. Дело в том, что то, что произносит звуки, это в первую очередь голосовые связки. А это как бы мягкая часть, если что. Вот. Крепятся голосовые связки к хрящам, которые тоже, ну, как бы не то чтобы сильно-то часто сохраняются в ископаемом состоянии. А вот кости, увы и ах, никакой информации о вокализации, то есть о звуках, не несут. Поэтому, увы и ах, обычно про звуки сказать ничего нельзя, и это чисто фантазия. Но есть некоторые вот такие вот прибамбасы, шутки-прибаутки, которые могут позволить как-то предположить, кто какие звуки издавал. Ну, во-первых, можно посмотреть на то, какие звуки слышало животное. Потому что, как правило, животному неплохо было бы слышать, когда на помощь кричит товарищ, например, да? То есть неплохо было бы животным общаться на одной какой-то звуковой частоте. И вот, когда изучили, например, внутреннюю полость от мозга тираннозавра, и в том числе нашли там некоторые слуховые доли, то выяснили, что, скорее всего, они позволяли тираннозаврам слышать звуки очень низких частот. То есть такие бум-бум. А вот там какой-нибудь тоненький голосок, ни один тираннозавр бы не услышал. Это позволило предположить, что, возможно, тираннозавры издавали сами какие-то подобные низкочастотные звуки, то есть как-то так грозно рокотали, издавали звук, подобный там обвалу в горах. Это было бы, конечно, впечатляюще. Но проверить это невозможно. Есть иногда, правда, очень редко, когда бывают такие случаи, когда в костях сохраняются какие-то полости, которые могли бы звуки усиливать. То есть такие резонаторные камеры, как их называют. В первую очередь это относится к группе утконосых динозавров. Вот у них действительно находят такие камеры, и можно даже попробовать по ним восстановить звук. И, собственно, для паразавролофа, такого динозавра с длинным гребешком сзади, звуки были восстановлены, и получился такой звук огромного тромбона. Можно, кстати, эти звуки послушать, они в интернете есть. Ну и, наконец, есть как бы птицы, которые тоже динозавры, и их звуки тоже можно постараться восстановить. И однажды это удалось сделать достаточно точно, когда обнаружили в Антарктиде вегависа. Вегавис – это птичка времен динозавров, очень похожая на утку, и у нее, о чудо, обнаружили как раз вот эту хрящевую часть, которой крепились связки. И по этим хрящам удалось установить, какого размера были связки и какие звуки могла издавать эта птичка. И оказалось, что птичка, похожая на утку, говорила «кря». Что, конечно же, было весьма ожидаемо. Так что, если удастся как-нибудь найти еще такие хрящи, может быть, и про других динозавров узнаем побольше. Были ли найдены битвы групповые, где много участников, жертв и нападающих? Ох, как же все любят мясо и кровищу. Но, знаете, есть некоторые предположения о том, что такие групповые битвы могли бы быть, но они всегда такие достаточно косвенные. То есть прямо какого-нибудь там откровенно там диплодока, у которого там на хвосте и на брюхе, и на лапах бы свисали бы там велоцирапторы, такого ни разу не находили. Но какие-нибудь динозавров с многочисленными следами укусов, причем иногда нескольких динозавров, находили. Что может там предположить, например, о том, кто это животное съел, кто там пришел потом и кости обглодал. А иногда, например, на одном скелете какого-нибудь утконосого динозавра находили зубы, следы от зубов одного вида динозавров, но разного размера. Например, даже там этот
семейной группы тираннозавров однажды обнаружили следы зубов. То есть это говорит о том, что, скорее всего, действительно, тираннозавры до какого-то времени заботились о своих малышах, и вместе с молодняком, с там, этими нахальными подростками, они там ходили и охотились. Вот. А иногда, например, находят следы, ну просто следы окаменевшие, и подчас эти следы бывают не просто там кого-нибудь мирно идущего, а, например, следы охоты. И вот тут можно тоже там проследить иногда, как там несколько животных догоняет какой-нибудь крупный растительноядный, несколько мелких ящеров. Вот. Так что, да, видимо, иногда там все-таки была такая групповая битва, но про них мы знаем достаточно мало. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня вопрос, можно ли найти тираннозавра, схватившего трицератопса или замерзшую схватку из ледникового периода? Амир, 10 лет. Привет, Амир! Рад снова читать твой вопрос. Так, значит, тираннозавра, схватившего трицератопса, так-то по идее можно найти кого угодно. Вопрос в том, что это должны быть какие-то такие отличные условия, в которых эти два динозавра бы вцепились бы в друг друга, и тут бы их как-то бы и накрыло. К великому сожалению, те условия, в которых сейчас находят вот тираннозавров, те известнейшие местонахождения, там кости сохранялись немножко по-другому. И там, ну, как бы не так быстро их всех засыпало, и не моментально они погибали. Поэтому, увы и ах, там надежды мало найти где-нибудь там какой-нибудь формации Hell Creek, скажем, формации Адского ручья, или где-то вот в подобных уже известных местонахождениях такую вот битву окаменевшую. Другой разговор, то что есть всегда надежда, то что мы еще где-нибудь скроем отложения мелового периода, и там они будут там, не знаю, допустим, сформированы в результате извергшегося вулкана. И вот вулкан извергся, всех сразу моментально засыпало, и вот тут можно будет там прям кого-нибудь, как на фотографии, там, вцепившегося зубами друг в дружку обнаружить. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь такое найдем и как раз из позднего мелового периода, и там будут тираннозавры. Что касается замерзшей схватки ледникового периода, ну, это сильно вряд ли, потому что как бы животные на самом деле замерзали не за секунду. То есть, опять же, как бы там кто ни говорил, что вот посмотрите на этих мамонтов, они же вот прям за секунду взяли все и замерзли, бедолаги. Да нет, ни черта, они не за секунду замерзли, они замерзали на самом деле достаточно долго. И иногда даже подгнить за это время успевали. Так, дамы и господа, у меня, значит, маленькая просьба к организаторам Центра Архея. Я думаю, что больше мы вопросы принимать не будем, потому что я смотрю, их как-то уже много накопилось, и я, наверное, больше уже, кроме тех, которые появились, ответить ни на что не успею. Поэтому прошу прощения, уважаемые зрители, но больше вопросов задавать не нужно. Я вот буду отвечать на те, которые уже есть. Вот. К сожалению, сидеть несколько часов у меня возможности нету. Так, но я продолжаю, тем не менее. Пам-пам-пам. Значит, динозавры жили семьей или стаей, стадом? Динозавры жили, скорее всего, очень по-разному. Динозавры – это большая группа живых организмов. Они обладали совершенно разным интеллектом, разным размером, разным строением. То есть они были колоссально разными. Это все равно, что спросить там о млекопитающих. Они живут там семьей или они одиночки? Млекопитающие разные. Так же и динозавры. И есть свидетельства стадных животных, в первую очередь, например, множество мы уже свидетельств нашли стадности тех же утконосых динозавров. Вот. Есть животные, которые были абсолютно точно одиночками. Скорее всего, некоторые были стайными, хотя вот с этим всегда чуть-чуть посложнее. Дальше. Значит, что касается обитания семьей, да, скорее всего, некоторые тоже обитали семьями, хотя не факт, что все эти семьи и вот такие группы сохранялись всю жизнь. Но вот я уже упомянул про тираннозавров, которые там, скорее всего, тусовались вместе с родителями достаточно долго. Ну и буквально, по-моему, в этом году исследования там ряда костей позволили сделать предположение, что трицератопсы ходили семейными группами а-ля слоны. Причем, возможно, ходили именно вместе самки и детеныши, так же, как у слонов. И группы эти были небольшие, там где-то по 5-10 особей. Так что да, иногда ходили семьями. А были динозавры-амфибии с жабрами? Спасибо. Динозавры-амфибии с жабрами не были.
Вообще, все животные, которые вылезают на сушу, они уже, к сожалению или к счастью, полностью перестраиваются и в результате перестают быть приспособленными к водной среде. Некоторые вторично в воду возвращаются, но вот все те адаптации, которые у них были когда-то, они вновь приобрести не могут. Поэтому им приходится по новой изобретать какие-то водные адаптации. Поэтому, когда мы когда-то от жабр отказались, дабы жить на суше, все. Извините, тетенька, вы опоздали. Больше уже теперь к жабрам не вернешься. И даже если бы какие-то динозавры окончательно решили вернуться в воду, у них бы жабр уже никогда бы не появилось. И, кстати говоря, собственно, абсолютно водных динозавров на данный момент неизвестно. Хотя известно парочку полуводных динозавров. Ну, самый такой классический полуводный динозавр, про которого сейчас очень активно говорят после обнаружения шикарного хвоста весла, это спинозавр. Вот он абсолютно точно был полуводный, у него там множество к этому адаптаций есть. Но полуводный, как крокодил, все-таки не чисто водный. А еще один полуводный динозавр, который, ну так, под сомнением является полуводным, это Халькскаптерикс. Виноват. Халькскараптор из Монголии. Он внешне походил на утку. Вот. А если протоцератопс поел велоцираптора, почему протоцератопс не успел как-то, может, убежать? Да неизвестно, что тут случилось. Знаете ли, если, так сказать, реально это был какой-то сель, как предполагают, то это, ну, катастрофическое событие, моментальное. Ну, считайте, как там, не знаю, как обвал какой-нибудь, лавины или еще чего-то. Ну, собственно, как и полевая буря, она начинается иногда просто очень быстро. Вот, то есть, ну, возможно, просто решил, так сказать, заныкаться, притаиться, там, прижаться, а уже дальше подняться-то и не смог. Его либо песком засыпало, либо камнями. Как-то так. Хотя, на самом деле, опрос хороший, на самом деле. То есть, да, по идее-то, в отличие от той рыбёхи, то у него там клюв-то в велоцирапторе явно не застрял. То есть, мог бы попытаться уйти. Так что есть о чем призадуматься. Но всегда мы можем вернуться к идее, то, что все-таки они вместе сражались, и, собственно, поэтому они были заняты друг другом, полностью поглощены обществом друг друга. И из-за этого не смогли расцепиться вовремя, когда случился какой-то катаклизм. В принципе, это сейчас, на самом деле, мейнстримная, то есть главная версия. Вторую я просто версию привел как пример того, что не всегда так все однозначно в палеонтологии. Частенько хожу за древностями. Скажите, где их и как можно идентифицировать окаменелые зубы ископаемых животных? Ну, как бы, есть музеи, в которых сидят специалисты, есть научные институты, и вот там можно тут попытаться туда принести какие-нибудь ценные находки особо и попросить там специалистов их определить. Если специалисты будут особо добрые, они их помогут определить. Ну, а так, есть определители всевозможные в интернете, которые могут помочь вам их определить. Есть определители разных животных, но, правда, по зубам, на самом деле, их не то чтобы много. Можно просто раздобыть какую-нибудь палеонтологическую литературу, например, «Основу палеонтологии» или же какую-нибудь там статью определенную про фауну конкретно вашего региона, и там просто порыться самим, посмотреть. Вот. Ну и есть универсальное средство, которым пользуюсь в том числе я, только никому об этом не говорите. Это сайт ammonit.ru. Как слышится, так и пишется. И на сайте ammonit.ru можно, опять же, зайти в такой кодификатор. Там множественный выбор. Множественный выбор. Ammonit.ru. Можно так по языковику ввести. И там будет множество пунктов. Можно выбрать там свой район, свой какой-то возраст отложений, в которых там вы ковыряетесь, примерно того, кого вы там это подозреваете, допустим, рептилии, и посмотреть фотографии всех там зубов, всех рептилий, которые участники там форумов ammonit.ru находили, и постараться подобрать, посмотреть, чего вы нашли. Очень иногда помогает. Вопрос. Все летающие ящеры были покрыты перьями? А если нет, птеранодон, то как они могли летать? Валентин, 7 лет. Все летающие ящеры, скорее всего, по современным данным, были покрыты перьями. И птеранодон в том числе. Другой разговор, то, что эти перья не помогали им летать. То есть это были такие перья а-ля шерсть. То есть они скорее помогали им не замерзнуть. Они, скорее всего, были очень активными и теплокровными. И вверху там как бы холодно, в небесах говорят. То есть не говорят в небесах, а те, кто поднимаются высоко,
например, в горы или там летают на парапланах, они рассказывают, что вроде как там холодно. Вот. И для того, чтобы не замерзнуть, очень даже не лишними будут перья. А если ты летаешь не на перьях, то ты летаешь на перепонке. Все очень просто. Собственно, именно так и летали всевозможные птернодоны или прочее. У них была перепонка между, либо между передним пальцем и туловищем, либо между передними лапами и задними. По-разному они устроены были. Вот. И нормальненько им так леталось. При этом у них еще были там кости облегченные, еще ряд адаптаций, которые помогали им прекрасно держаться в воздухе. Текс. Вопрос не по теме. Будут ли когда-нибудь лекции об эволюции млекопитающих? Было бы интересно послушать от вас, как ценодонты становились млекопитающими. Уже? Уже было? Ну, конечно же, в очень-очень упрощенном виде, в очень детском, но у меня было две лекции, по-моему, они как раз уже в свободном доступе, можете посмотреть здесь на канале Архе. Одна лекция — это «Невероятные звероящеры» называлась, и ее продолжение, по-моему, «Век зверей». Вот, посмотрите. Хотя это, конечно же, ну, не подробно, так, самыми общими мазками все это, но... Вот, так сказать, какую-то информацию от меня вы можете там получить. Что-то более подробное, может быть, когда-нибудь я и расскажу. Даже, в принципе, я об этом уже кое-где рассказывал. Но пока что этой информации в свободном доступе нет. Например, есть у нас сейчас такой проект «Дело школы» онлайн. И вот там я рассказывал про разные периоды. И в том числе в каждом периоде рассказывал о том, что происходило. И в том числе достаточно подробно именно об эволюции ранних там звероебразных. И есть у нас такой проект на сайте Дарвиновского музея, называется «Палеонтологический календарь». И там, опять же, я тоже подробно рассказываю о том, что происходило в том или ином периоде. И вот когда мы доберемся до нужных периодов, там, Пермского, Триасового и так далее, я думаю, что я расскажу тоже в том числе и об эволюции млекопитающих. Но когда эти лекции выйдут, я пока сказать не могу. К сожалению, монтаж идет медленно. Пока что у нас есть только первая лекция, посвященная Земле-снежку. Вот. А могли ли древние змеи выработать стратегию охоты, найдя кладку ящера? Просто ждать, когда вылупятся детишки, чтобы их съесть. Если у них не раздвигаются и кости черепа, им не съесть яйца. Так, в принципе, так-то как бы и предполагают. То есть, ну, могли или не могли, мы, конечно, точно проверить это не можем, но предполагаем, что могли. В принципе, некоторые современные змеи так что-то подобное делают. Они были замечены за этим. Но другой разговор, то, что если у них челюсти не раздвигались, они не только яйца проглотить не могли. Проблема в том, что они проживать-то и диплодошку живого не могли. И проглотить живого диплодошку они тоже не могли. Вот в чем проблема. То есть, теоретически приползти-то они туда могли, но у них все равно пасть не такая большая, чтобы диплодок сожрать. Поэтому непонятно, то ли змея переоценила свои способности, то ли все-таки здесь есть что-то, что мы не знаем. Может быть, змеи были еще более какими-то хитрыми. Может, тут, допустим, какие-нибудь там млекопитающие приползали и тоже там пытались как-то полакомиться, не знаю, теми же диплодоками, только они вот жевать умели, и поэтому они готовы были напасть на более крупную добычу. А змея как раз этих млекопитающих поджидала. Кто их знает? К сожалению, интервью у этой змеи уже взять не удалось. Могут ли динозавры как-то вернуться? Или, может, какой-нибудь динозавр остался? Может ли он размножиться? Еще раз. Динозавры остались. Их до черта и больше 10 тысяч видов. Это птицы. Так что хотите посмотреть на динозавра, выйдите на улицу. Можете даже покормить динозавра, сидя на скамеечке. Можете завести динозавра у себя в клетке. Динозавров вокруг полно. Чему мы можем очень радоваться. Если говорить о птичьих динозаврах, то, увы и ах, нет. Их уже нет. Мы сейчас как бы неплохо знаем нашу планету, у нас сейчас спутники везде летают, у нас сейчас везде камеры, мы сейчас знаем практически все, что здесь есть, по крайней мере, в крупном размере. И представить себе, что где-то там в джунглях Амазонки прячется какой-нибудь микрораптор, ну вот прям-таки очень вряд ли. То есть уже наверняка бы когда-нибудь кто-нибудь бы его как-то заметил. Если говорить о том, о возвращении динозавров, ну тут да, как бы всегда возникает там желание построить парк юрского периода, вопрос только, как это сделать. Пока что самые перспективные идеи видятся
преобразование гена птиц, скажем так, откат этого генома, убирание там всех птичьих признаков и возвращение там первобытного гена, собственно, динозавра. И такие эксперименты проводились, уже там цыплята с зубами рождались, скажем, хотя они, ну, как бы, не жизнеспособны были. То есть родиться-то они, может быть, и могли, хотя в основном даже не рождались, там уже в яйце погибали. Ну вот, пока что ни один цыпленок там во взрослую зубастую курицу так и не развился. Но вот один из палеонтологов, Джек Хорнер, активнейшим образом продвигает эту идею создания кура-раптора, и возможно, что когда-нибудь все-таки такой генетический эксперимент

момент увенчается успехом, и будем мы все выгуливать на поводках маленьких таких зубастеньких динозавриков. А какие динозавры были самые умные? Могли ли они выработать какую-то стратегию? Ну, так теоретически, судя по соотношению размера мозга, точнее предполагаемого размера мозга, оцененного по размеру полости в черепной коробке, считается, что самым крупным был самым мозговитым был траодон. Это представитель соответствующего семейства траодонтиды, близкий родственник велоцираптора и прочих, а также близкий родственник птиц, ну что в принципе вполне логично. Ну и он-то, конечно, мозговитый товарищ, но, скажем так, он был примерно настолько же мозговит, как голубь. Вот умен ли голубь? Давайте подумаем. Ну, сказать, что это абсолютно тупая животина, которая ничего не понимает, не могу. Но особых суперинтеллектуальных способностей от голубей я тоже не замечал. Поэтому особо хитрые задачи, которые, например, вороны современные решают, я думаю, ни один из динозавров решать не мог. Как-нибудь там манипулировать предметами или еще что-то такое делать, или вырабатывать супер какую-то сложную стратегию. Вряд ли. Но с другой стороны, какую-то стратегию динозавры вырабатывали почти наверняка. Вот у некоторых динозавров мы это даже знаем, судя по строению их зубов или там, судя по следам от нападения тех или иных динозавров. Мы, например, знаем, что у тех же там тираннозавров была стратегия такая: идти за своей добычей и кусать ее за хвост. А любая добыча, разумеется, в виде тираннозавра говорила «Уйё!» и улепетывала куда-нибудь. Ну и вот такой стратегией тираннозавр жил себе весьма неплохо. Возможно, у некоторых динозавров была какая-то стратегия стайной охоты. Какая именно, нам пока что судить сложновато, но почти наверняка какая-нибудь была. По крайней мере, мы знаем, что такие достаточно примитивно, казалось бы, устроенные животные, как крокодилы, тоже на самом деле обладают весьма оригинальной стратегией, причем даже разнообразной стратегией. Вот, если что, интересно, посмотрите киношку про крокодилов или почитайте книжку. Сейчас распространяться особо не буду, но они умные, на самом деле, вполне себе умные. Да, ну и чуть не забыл. Опять же, птицы – это динозавры, поэтому некоторые динозавры, безусловно, очень умные. Самые умные из динозавров – это попугаи и вороны. Дилофозавра можно рисунок или реконструкцию, пожалуйста. И были ли динозавры, использующие инфракрасное излучение или органы, улавливающие тепло? А насчет инфракрасного излучения и органов, улавливающего тепло, как у тех же змей, что-то такого я у динозавров не встречал и не слышал. А насчет картинки дилофозавра, это сейчас попробую поискать. И даже попробую скинуть ссылочку. Надеюсь, вам Архаи ее перешлет. Ну, а я пока попробую на следующий вопрос ответить. С чем связана такая некомпетентность консультантов парка юрского периода? Значит, смотрите. Одним из главных консультантов первых парков юрского периода был Джек Хорнер. Это на самом деле дядька хороший. То есть он много чего сделал, в том числе открыл отличного динозавра по имени Майозавр и еще много всяких интересных, правда, не всегда однозначных статей выпустил. То есть он нормальный палеонтолог, знает, о чем говорит. Почему не набрали побольше всяких палеонтологов, не знаю. Может быть, чтобы они не передрались и не переругались, а может быть, просто денежку сэкономили. Такой вариант тоже может быть. Но, в принципе, Джек Хорнер молодец. Он много чего говорил, много чего подсказывал, значит, соответственно, режиссеру. Но другой разговор, то, что будут ли слушать палеонтолога. Вот это вот вопрос большой. То есть я уверен, что многие вещи, которые сейчас вот там в фильме кажутся нам совершенно дикостью, и Джеку Хорнеру тоже казались дикостью, и он об этом говорил. Но кто же его будет слушать? Нам хочется же, чтобы было зрелищно, чтобы было красиво. Поэтому палеонтолог говорил, все его послушали, головой покивали, а сделали по-своему. И есть еще один момент. Значит, опять же, все-таки если мы возьмем самый первый фильм, «Парк юрского периода», то в нем-то на самом деле все не так уж плохо. То есть там динозавры показаны так более-менее неплохо, их поведение во многом достаточно правдоподобное. То есть, в принципе, там ошибок не так много. Но чем дальше, тем хуже. А хуже было по той простой причине, что, соответственно, перестали уже консультироваться с палеонтологами и решили уйти в сторону зрелищности. А на палеонтологию, по большому счету, забить. Ну и получилось то, что получилось. Так, я пока не нашел еще вам спящего дилофозавра, поэтому отвечаю на следующий вопрос.

Ярослав Александрович, я хочу пойти в Дарвиновский музей на вашу экскурсию. Скажите, пожалуйста, когда вы будете проводить их? Я специально и целенаправленно по расписанию сейчас экскурсии не провожу. Но на экскурсию можно спокойно записаться в Дарвиновском музее, позвонить в экскурсионное бюро или просто туда прийти и сказать: «Здрасте, хочу экскурсию». И хочу, чтобы экскурсоводом был Ярослав Попов. Вот. Если Ярослав Попов в этот момент будет в музее, то он никуда не денется, спустится и как миленький экскурсию проведет. А в настоящий момент, покуда у нас карантин и экскурсии для маленьких групп, не более 5 человек, экскурсия стоит всего лишь 1000 рублей. Так что вполне подъемно, на мой взгляд. Может ли строение головы, клюва говорить о том, какие звуки могли издавать ящеры? Не вдаваясь в подробности, нет, не может. Все. Да. Пожалуй, что это исчерпывает ответ на данный вопрос. Так, последний вопрос у меня на самом деле. Я все еще не могу найти спящего дилофазавра, поэтому активно его ищу. И в это время отвечаю на вопрос, а были динозавры-амфибии с жабрами? Спасибо, Илья, 8 лет. Ай. На этот вопрос я уже отвечал. Дамы и господа, давайте тогда я последнюю попытку все-таки найти этот след. Что-то я сейчас его никак найти не могу. Читал, а вот когда надо, не могу найти. Если вдруг не найду, тогда извините, поищите. Может быть, вам повезет больше. Одну секундочку буквально. И не нашел. Ладно. Может быть, тогда к следующему эфиру я найду, если не забуду, и ссылочку вам кину. А может быть, тогда оставлю ее в комментарии под видео, если мне все-таки не попадется. К сожалению, сейчас найти не могу. Ладно, дамы и господа, спасибо вам большое за внимание. Я очень рад, что вы смотрите наши эфиры. И наши эфиры, раз уж вы их смотрите, будут продолжаться. На следующей неделе, как обычно, в среду будет выходить платный эфир. И, как обычно, в субботу будет выходить открытый эфир. Следите за новостями на страничке ВКонтакте Центра Архе, а также, собственно, на самой сайте Архе. И там вы увидите анонсы всех последующих лекций. К сожалению, я не успел посмотреть, уже так подзабыл, какой у нас предполагается эфир в среду. Но я уверен, что вы уже этот анонс видели или увидите в ближайшее время. А в субботу я помню, что у нас будет открытый эфир, посвященный невероятному, блистательному, прекрасному музею в Бразилии, который, к сожалению, 2 года назад полностью сгорел, и теперь от него не осталось ровным счетом ничего. Но там были абсолютно уникальные находки, в том числе палеонтологические. И вообще палеонтология Бразилии, она на самом деле впечатляет. И о том, какие животные жили на территории Бразилии, и какие самые уникальные палеонтологические находки были в этом старинном, уже теперь несуществующем бразильском музее, я расскажу в следующую субботу. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем отличного настроения и до новых встреч.

У нее была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказать. Это классический повод для издевательств над Петром III. Он разыгрывал целые баталии, там, столы, сотни солдатиков. Он повесил крысу, нанесшую ущерб воинству. Хороший он был правитель или плохой. Давайте попытаемся разобраться. С самого начала, как обычно, уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни этого глубоко несчастного человека.

Добрый день. Мы продолжаем наш цикл лекций об истории 18 века. И сегодня поговорим о ярком человеке, правившем очень недолго в нашей стране, внуке Петра I, Петре III. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно. По меткому замечанию одного из них, Петру Федоровичу была присвоена какая-то исключительная привилегия, я цитирую, на бессмысленность и глупость. Приговор был вынесен и, казалось, не подлежал пересмотру. Однако со временем стал появляться и другой, более взвешенный подход, отмечающий ряд заслуг императора. Так вот, хороший он был правитель или плохой? Давайте попытаемся разобраться. По возможности спокойно, объективно, с самого начала, как обычно уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни и тем практическим делам, а не только слухам и легендам, которые сопровождали всю жизнь этого глубоко несчастного человека. Итак, судьба его была предопределена, как говорили тогда, еще за несколько лет до появления на свет. Дело в том, что Петр I в 1724 году, выдавая замуж свою старшую дочь Анну за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, сразу скажу, напомню, этот Гольштейн-Готторпский – это немецкая старинная княжеская династия, правящая на севере Германии в районе границы с Данией, довольно захудалая по тем временам, в общем, небольшое немецкое княжество, но суверенные монархи, так или иначе, поэтому брак с ними – это брак между царствующими домами. Так вот, когда Петр I подписывал брачный договор, было отдельно указано, что ни Анна, ни ее супруг не будут иметь никаких притязаний на российский престол. Однако царь, либо нынешний, либо будущий император всероссийский, имеет право назначать одного из урожденных божеским благословением из всего супружества принцев наследником. То есть, таким образом, сама Анна и супруг прав на престол лишались, а вот право выбрать кого-то из их детей на престол, такое право за русскими монархами сохранялось. В общем-то, начиная с Петра III, правящую династию правильнее было бы, конечно, называть не Романовы. Правильнее было бы называть ее Гольштейн-Готторп-Романовы, потому что Романова была Анна по женской линии, а по мужской линии отцом Петра был немец Гольштейн-Готторп. Юридически Петр III не Романов, а Гольштейн-Готторп-Романов. Ну, конечно, нам приятнее называть его просто Романов. Это все тонкости генеалогии. Таким образом, эта династия правила в Германии еще с 16 века. Сейчас, кстати, Шлезвиг-Гольштейн – это вообще федеральная земля ФРГ со столицей в городе Киле. А в те годы Дания, очень агрессивное такое государство, мощное государство по тем временам, захватила в ходе Северной войны часть территории этого княжества, удерживала ее за собой, поэтому основной головной болью правящей династии было, как свои и так крошечные, по нашим меркам, земли вернуть хотя бы в первозданный вид, как отвоевать обратно у Дании часть своего княжества. Вот это и была суть внешней политики немецкого княжеского дома, на кого опереться. Опереться в войне с Данией на шведов, потому что по одной из линий, по отцу, правящая династия были родственниками шведского короля Карла XII. И, соответственно, Петр III имел право претендовать теоретически на шведский престол. Либо опираться на Россию, на новую мощную суперсилу, и с ее помощью как-то, значит, разобраться с Данией. Вот решили опереться на Россию. Такой был цивилизационный выбор немцев в пользу России. Екатерина Алексеевна много и подробно в своих воспоминаниях рассказывала о знакомстве, о жизни, о личных чертах своего супруга Петра. Но к записям этим надо относиться очень осторожно. Вы, конечно, почитайте. Вот это все постправда. Она убила своего мужа. Она сделала так, что ее мужа убили. И надо же как-то людям объяснить, почему это произошло. Надо же как-то оправдаться. Но если не в глазах Господа, то хотя бы в глазах будущих потомков. А Екатерина II внимательно относилась к тому, что будут они говорить потомки. Поэтому в своих воспоминаниях она и представляла отношения своей супруга довольно специфично. И нам надо подходить к этому взвешенно. В общем, не случайно ее внук Николай I, человек прямой, русский офицер, он называл свою бабку позором семьи. А воспоминания ее запечатал в конверт. И, как известно, лишь его сын, став императором, смог впервые эти воспоминания посмотреть. Русская ориентация внешней политики этого немецкого княжества, как я сказал, была определена с самого начала. При этом Карл Петр, как отмечает его биограф Александр Мыльников, довольно интересный и внимательный исследователь, чьи труды я советую почитать,
Как он писал, Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Все помыслы отца были направлены на возвращение владений в Шлезвиге, однако не располагая ни военной силой, ни финансами, все надежды они связывали исключительно с поддержкой со стороны России. Как проходило воспитание и образование Петра III? Все это довольно подробно описано в записках об императоре Петре III и его личного, можно сказать, историка и соратника Якоба фон Штеллена, или как Яков Яковлевича, как его звали на русский манер. Этот деятель Российской академии, гравер, картограф, мастер фейерверков и мемуарист оставил довольно подробные воспоминания, чему учили будущего наследника российского престола, о том, как формировался наш будущий монарх. В общем, учили его плохо, ничему его толком не учили. С 7 лет его воспитывали придворные, которые были офицерами герцогской гвардии или когда-то служили в прусской армии. Говорили при дворе только о военной службе. Сей наследный принц был назван унтер-офицером, учился, это так, в 7-8 лет, понимаете, да? Учился ружью и маршировке, ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми, кто же он тогда был, и говорил с ними только о внешней и военной форме. Главным развлечением его было, когда он сам не маршировал, стоять у окошка и смотреть на марширующих солдат. В наказание за дурное поведение ему закрывали, видимо, занавесочками или шторами, закрывали нижнюю часть окна, таким образом, чтобы он стоял у окна.

Только наши обжирались, объедались, обпивались. В общем, проблемы с правильным образом жизни были при всех королевских дворах того времени. Так вот, шведский монарх, тот самый бывший епископ Адольф Фредерик, тоже умеренностью не отличался. Он умрет спустя несколько десятилетий в Стокгольме от удара, случившегося, внимание, после чересчур сытного обеда. Обед состоял по очереди, все, что откушал король Швеции. Омары, икра, кислая капуста, копченая сельдь, кабачковый суп, 14 пшеничных булочек с разной начинкой, теплое молоко и в конце за все это заполировал шампанским. Стало плохо с пищеварением, сердце. Умер практически за обеденным столом. Как писали современники, сия кончина подобна не государю, а деревенскому попу. Вот такая смерть короля. Что же касается воспитания нашего героя Петра III в епископском доме, жесткое было воспитание. Во-первых, его секли. Представьте себе, принца секли розгами постоянно. Постоянно ставили в угол на горох. К 13 годам он лишь немного владел французским, рос нервным, впечатлительным, хилым, болезненным. Правда, при этом любил музыку и живопись. Играл на скрипке, учился. И тем не менее обожал все военное. Вот в отличие от своего сводного родственника Петра II, еще одного тинейджера, побывавшего на российском престоле и ничем хорошим там не отметившегося, я сразу отсылаю вас к моей предыдущей лекции, вот Петр III, он как-то от природы злым человеком не был. Он был таким простодушным, что ли. Жил в бедности, учителя злые, ни на что особо не рассчитывал, ни на какую корону. И вот неожиданно в 1741 году, как только его тетка Елизавета становится русской императрицей в результате очередного военного переворота, детей у нее нет. И, скорее всего, уже быть не может. Поэтому она решает закрепить трон за ближайшим родственником, племянником, внуком Петра I и отправляет за ним делегацию. И вот он едет к тетке в глушь, в Россию. Вообще, жизнь Петра III таким образом делится на два периода. Тот период, который он прожил в Киле, в Германии, где он говорил на родном для себя немецком языке. Вот интересный, кстати, вопрос. Я подумал, а на каком языке он разговаривал в России? По-русски он говорил не очень хорошо. Говорят с сильным акцентом. Супруга его, Екатерина, была значительно способнее к языкам, она блестяще писала по-русски и говорила практически без акцента, лучше, чем многие русские. Я думаю, что он с женой по-немецки, наверное, разговаривал. В общем, он, не зная русского языка, идет в 13 с небольшим, 14 лет в Россию, где проводит 20 лет. 20 лет. Это второй петербургский период его жизни. В основном в качестве наследника престола, а не императора. Дорога у него сложная, это целая спецоперация. Он едет через недружественные территории, скрываясь под чужими именами в какой-то почтовой карете, через Пруссию. В общем, как-то он там проскочил через все эти прусские. По прибытии его было отслужен целый праздничный молебен. Добрался-таки наследник престола до своей новой родины. Еще один тинейджер, как раз ему исполнилось 14 лет. Фейерверк, иллюминация. Внешности он был невзрачный. Ну, представьте себе, Елизавета сама, ей самой 30 с небольшим, она еще не располнела, она красавица, вокруг нее гренадеры, лейб-гвардейцы, косая сажень в плечах, Разумовские. И тут появляется какой-то хилый, худой, болезненный, с нездоровым цветом лица, такого нежного, субтильного телосложения юноши. Ну, в общем, впечатление не произвел. Поразило Елизавету его невежество. Ничего не знал. Так плохо его учили в Германии. В общем, из просвещенной Европы прибыл необразованный, нервный молодой человек. Что удивительно, вот он так любил военную службу и все, что связано с армией. А до конца жизни, когда пушка стреляла, вздрагивал и очень боялся. Началась его жизнь при русском дворе. Занялись системно его образованием. Ну, для начала, чтобы мальчику было приятно, в 14 лет его произвели, естественно, в подполковнике. Ну, из лейтенантов какой-то там непонятной герцогской гвардии. В подполковнике гвардии Преображенского полка, полковница императрицы. И в полковнике первого лейб-кирасирского полка. При этом фельдмаршал Ласси, тот самый победитель шведов, прославленный военный кондотьер, будучи подполковником лейб-гвардии кирасирского полка, значит, 14-летнему мальчику отдавал рапорты и спрашивал ценные указания, как командовать. Зеленый мундир Преображенского полка так полюбился Петру III, что стал его повседневной одеждой. И с тех пор он его носил просто каждый день, как домашнее платье. Я, пользуясь случаем, отсылаю вас в интереснейший музей, который открыло несколько месяцев назад Российское военно-историческое общество на Большой Никитской в центре Москвы. Можете прямо в Яндексе поискать. Называется «Музей военной формы».
Вот там, в

В музее находятся и образцы той военной формы, которую носил Петр III, очень интересно. И та военная форма, которую он завел потом для своих гвардейцев, даже его личная треуголка. Как-то ее каким-то чудом ее сохранили на армейских складах. Военно-историческое общество отреставрировало. Можете посмотреть. Очень скромная черная треуголка Петра III. Ну и шпага. Вот. Очень интересно. Императрица всерьез озаботилась его образованием. 3 года шло интенсивное обучение наследника. Ему, ну, с учебными пособиями того времени были проблемы. Это минус. Онлайн-обучения не было. Это плюс. Все было лично, наглядно, интенсивно. Ему рассказывали русскую историю по книжкам с картинками. Особенно много книжек ему давали почитать и рассказывали с изображениями крепостей, осадных инженерных орудий. В общем, всем этим очень увлекался. Потом брали всякие старинные русские монеты, и по этим монетам, по как бы, изображениям монархов рассказывали историю русского государства. По медалям Петра I, соответственно, выпущенным по разным поводам красивым, новейшую историю русского государства. Вот такой был курс исторической науки. Адаптированы, как бы сейчас сказали, под ученика. Больше всего юный наследник обожал воинские ритуалы, плацпарады. Ну, то есть Германия у него потянулась еще. Разного рода учения воинские. И особенно ему нравились оловянные солдатики. Ну, это классический повод для издевательств над Петром III. Как так подросток увлекается оловянными солдатиками? Ну, правда, не только подростком увлекался, но уже когда и повзрослел тоже. Он разыгрывал целые баталии, там, столы, сотни солдатиков, раскрашенные в форму разных полков, стратегия, движения, знамена. Какие-то правила были в этой игре. Ну, в общем, такая. Вот честно скажу, вот я отношусь к этому с юмором, потому что, на мой взгляд, это совершенно не свидетельствует о каких-то умственных недостатках. Ну, вот у него была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказали. Вот сейчас это называется какая-нибудь цивилизация, там, ну, создать свою империю. А у него этого не было, но у него были сотни лояльных солдатиков. Вот он такие свои цивилизации там и создавал. Анекдот, фигурирующий из одних воспоминаний в другие, про то, как он повесил крысу, нанесший ущерб воинству. Ну, якобы он вылепил какого-то солдатика из хлебного мякиша и сам его там разукрасил или как-то там приодел. И стоило ему отвернуться, а крыса раз там ночью и съела. Вот он крысу поймал и предал ее публичной экзекуции в присутствии своих сотоварищей. Не человек же повесил. Юмор такой. Вот я, кстати сказать, вспоминаю, когда у меня, например, не было в детстве оловянных солдатиков, а я тоже любил всякие цивилизационные игры. Я из бумаги вырезал, из картона, сам раскрашивал по книжкам. Очень интересно, увлекательно. У нас весь двор играл. Так что это никак не свидетельствует умственной ограниченности Петра III, как об этом писала потом Екатерина. В 1742 году Петр Ульрих перешел в православие под именем Петра Федоровича с большим торжеством. Пока пели молитвы из комнат нового великого князя, в знак того, что он преобразился из немца в русского, став православным, была вынесена вся мебель, вся обстановка, все картины, и все было занесено новое. А самое главное, на новом русском столе его ждал большой золотой бокал в честь крещения, в которой была вложена записка. Ну, точнее говоря, сейчас бы это называли чеком. Тогда это была просто записка с подписью императора, вексель, императрицы. На 300 тысяч рублей. Ну, подарок крещению. 300 тысяч рублей. Это примерно стоимость 2 линейных кораблей под ключ императорского флота. Вот это о недостатках монархии. Они совершенно не понимали, что такое хорошо, что такое плохо в отношении денег. Так у России и появился официальный наследник престола мужского пола. Хоть малолетний, но очень официальный. А к титулу великого князя было добавлено 3 слова, которые, собственно, и обеспечили его максимальную настоящую легитимность. Через запятую в конце. Внук Петра Великого. Когда ты внук Петра Великого, к твоей легитимности вопросов нет. Это все тогда понимали. Что было дальше, расскажу в следующей лекции. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, уважаемые зрители. Я, во-первых, сразу хочу принести извинения за некоторую задержку. К сожалению, мой самолет сегодня очень задержали. Я специально ради этой лекции вылетал сегодня пораньше из Сочи, где мы были в Абхазии, в экспедиции собирали пещерных зверей. Но, к сожалению, все равно его немножко задержали. Но я надеюсь, что мы все равно все успеем. Сегодня первая лекция в, как я надеюсь, очень интересном цикле лекций. Мы будем говорить про экологию беспозвоночных. Наверное, здесь надо уточнить сначала, что мы будем подразумевать под словом «экология», потому что слово «экология» сейчас слышишь, откуда только не слышишь это слово. Но мы будем понимать под словом «экология» именно науку. Экологию, а наука экологии занимается тем, что изучает взаимодействие живых организмов друг с другом и с окружающей средой, а также то, почему организмы такие, какие они есть, а не другие, почему они определенного размера, почему они питаются определенной пищей и так далее, и так далее, и так далее. Про экологию позвоночных животных говорят довольно много. А вот про беспозвоночных чуть меньше. Ну, постараемся заполнить этот пробел. А сегодня мы на нашем такой вводной встрече будем говорить про размеры живых существ. Про самых маленьких беспозвоночных, самых больших беспозвоночных, чудовищно огромных беспозвоночных и беспозвоночных, которые во всех смыслах слова значительно меньше маленькой песчинки. Но прежде чем мы начнем просто перечислять то, какие беспозвоночные маленькие, какие большие, давайте постараемся подумать, а почему организмы бывают большими, а бывают маленькими. Вот на этом слайде изображено два существа. Они изображены не просто так. Слева фотография синего кита, который может быть длиной более 30 метров и является самым большим не только из ныне живущих, а из когда-либо живших животных на планете Земля. А про то, бывают ли вообще организмы крупнее, это отдельный вопрос. Мы сейчас говорим только про царство животные. Так вот, синие киты, которые живут вместе с нами сейчас на планете, делят ее с нами. Да, нам повезло, мы живем с самыми крупными животными за всю историю планеты Земля. А справа изображено значительно менее известное животное. Это представитель типа коловратки. Тип коловратки – это такие странные существа, мы про них будем подробнее говорить. Но среди них есть самые маленькие животные на планете Земля. Некоторые виды вот этих забавных, действительно странных существ, они похожи на каких-то маленьких, таких, не знаю, киглевидных червячков с крутящимися, очень интересными, правда, иллюзия, конечно, такими крутящимися щетинками. Но про них подробнее позже. Самое главное, что среди них есть виды, которые достигают в длину всего 40 микрон. А микрон – это 1/1000 миллиметра. То есть всего 40 тысячных миллиметра. Это очень мало. Это в половину меньше, чем даже чуть больше, чем десятая часть миллиметра. Очень. Как они живут? Почему такой колоссальный разброс между самыми маленькими, значительно меньше миллиметра животными, невидимыми глазом абсолютно, их без микроскопа увидеть, ну, практически не получится гарантированно, и такими огромными? Ну, давайте постараемся с этим разобраться. Перед тем, как мы приступим к разговору о непосредственно
самих беспозвоночных, я позволю себе, ну, наверное, такую скучную трехминутку, но, тем не менее, я буду пользоваться здесь такими словами, как царство, тип, класс и так далее. Позволю себе напомнить, что они значат. Биологи для удобства делят всех живых существ на определенные группы. И эти группы как бы вкладываются друг в друга. Если мы говорим о животных, то все животные, а это исключительно многоклеточные организмы, которые устроены как животные, относятся к царству животные. Есть еще царство грибы, растения и ряд других царств, пока о них не будем. Итак, вот есть царство животные. Оно делится на несколько типов. Весной мы, кстати, если кто-то присутствовал на наших беседах, мы говорили как раз про разные типы, там круглые черви, кольчатые черви, членистоногие. Типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства делятся на рода, ну а рода делятся на виды. Я понимаю, что это не самая увлекательная часть, но просто напоминаю, чтобы вы представляли себе, о чем я буду говорить. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к размерам существ. Да, полностью, абсолютно. Нет, полностью. Вот у меня просто запустил демонстрацию и... А что обрезано, прошу прощения, скажите? У меня не обрезано. Нет, там, в принципе, внизу не должно быть ничего принципиально важного. Я думаю, это... Так вот, первый тип, про который мы поговорим... Это действительно беспозвоночные, которые претендуют на звание самых крупных. Я думаю, что начнем мы сначала с самых больших. Начнем с класса двустворчатые моллюски. Ну, и я думаю, раз уж мы заговорили о самых крупных беспозвоночных, то, наверное, многие догадались, кого я сейчас упомяну. Это, конечно же, представители рода Тридакна. Совершенно колоссальные не только по меркам двустворчатых моллюсков, а, честно говоря, по меркам беспозвоночных в принципе существа. Вес тридакны может достигать 400 килограммов. Ну, понятно, что речь здесь идет о весе вместе с раковиной. Ну, впрочем, мы когда человека взвешиваем, мы же тоже не взвешиваем мясо отдельно, кости отдельно. Вот вместе с раковиной действительно тридакны могут достигать 400 килограммов. Это очень много. Но, правда, понятно, что размеры у них, если мы говорим об их длине и ширине, внушительные, но не колоссальные. Ну, это от силы что-нибудь чуть больше метра бывает в поперечнике. Живут тридакны на рифах преимущественно. Ну и да, именно внутри этих двустворчатых моллюсков встречаются самые большие из известных, по крайней мере, жемчужины весом до 30 килограммов. Правда, таких всего одна пока была найдена, но тем не менее. Ну, как можно заметить, жемчужина практически полностью повторяет с собой раковину тридакны, то есть она у нее занимала большую часть тела. Но если мы говорим о крупнейших существах, не просто о весе, тем более вместе с раковиной, а о длине, то, конечно, тридакны ни в коем случае не претендуют на звание крупнейших беспозвоночных, хотя это самые крупные двустворчатые моллюски. А те, кто претендует на звание, ну, подчеркиваю, только претендует на звание самых крупных беспозвоночных животных на планете, относятся к классу головоногие моллюски. Тоже, думаю, несложно догадаться, что речь о гигантских кальмарах. Да, гигантские кальмары действительно существуют. Да, длина их тела может достигать до 15 метров, но, правда, разумеется, со щупальцами. А щупальца, как можно догадаться, занимают значительную часть этой длины. Но вот что сразу хочу сказать, здесь изображена такая классическая картина, по которой не очень понятно, что происходит.
Долгое время считалось, что... Ну, правда, как долгое время? Действительно доказали, что гигантские кальмары действительно существуют, и что они примерно такие, как мы их себе и, в общем, представляли по фрагментам щупалец, найденных в желудках кашалотов, вообще во второй половине 20 века, так что относительно недавно. Но, тем не менее, некоторое время считалось, что гигантские кальмары могут нападать на кашалотов. Нет, на кашалотов они, конечно, не нападают. Кашалот никаким образом не может быть добычей гигантского кальмара, просто потому что, конечно, клюв, который у него находится, у гигантского кальмара, он довольно страшный, но кашалот туда не пролезет. И, в общем, откусывать от кашалота куски, мягко говоря, неблагодарное занятие. То есть это кашалоты питаются гигантскими кальмарами, и действительно как раз в желудках убитых кашалотов поначалу и находили фрагменты вот этих чудовищных щупалец. Ну, на нашей планете сейчас живут два рода. Архитейтис и Мезонихотейтис. Мезонихотейтис – это гигантские кальмары, которые живут более-менее вокруг Антарктиды. Архитейтис живут в северном полушарии. Как я уже сказал, они могут достигать в длину 12-15 метров. Возможно, но это только возможно, они могут вырастать и больше. Но, правда, вряд ли значительно. А вот по весу они превосходят тридакну. Правда, если учитывать вес тридакны вместе с раковиной, превосходят не то чтобы очень сильно. Их вес может достигать полутонны, то есть 500 килограммов. Правда, никакой настолько массивной раковины, как у тридакны, разумеется, у них нет. Поэтому это полтонны мышц. А встреча с таким существом для человека может быть опасной, но бояться их точно не стоит. А это преимущественно глубоководные существа. А возможно, они иногда и оказываются на поверхности, но делать им что-то на поверхности рядом с береговой линией точно нечего. Поэтому да, в океане живут 15-метровые полутонные весом кальмары. Да, конечно же, при встрече человеком такой может полакомиться. Но это глубоководные животные, и встретиться с ними не получится. Чаще всего их обнаруживали как раз выброшенными на берег, но это уже были мертвые существа. Сразу, наверное, здесь хочу сделать маленькое такое уточнение. В интернете то там, то тут появляются вот такие кадры, что лежит какое-то, ну, прям совсем чудовище, а вокруг такие маленькие человечки. Я думаю, не надо быть специалистом-редактором изображений, чтобы понять, что это Photoshop или какая-то другая программа, которая просто приделала на фотографию с людьми, которые, скорее всего, здесь смотрят на выброшенного на берег кита. Вместо кита поставили кальмара, причем это никакой не гигантский кальмар, это явно просто обычный, где-нибудь на рыбном рынке или в магазине сфотографированный. Поэтому вот так выглядят гигантские кальмары. Такого на нашей планете не живет. И тут возникает интересный вопрос. А почему? А что мешает вот этим гигантским кальмарам вырасти огромными? А мы к этому вопросу еще вернемся, но получается, что что-то мешает. В целом, если говорить про вообще головоногих моллюсков и кальмаров в частности, то это группа крупных существ. То есть их эволюция явно шла по пути крупных размеров. Ну вот здесь кальмар Гумбольдт, как можно заметить, тоже палец в клюв ему класть не стоит. Кальмары – это хищники. Если ты хищник, то в принципе крупным быть выгодно, безусловно. Но однако, если ты становишься большим, это накладывает на тебя некоторые неудобства.
Ну, что, какие неудобства испытывают очень большие существа на суше, достаточно очевидно. Чем ты больше, тем больший вес тебе нужно поднимать на своих ногах. Именно поэтому, кстати, удивительно, но относительно, не абсолютно, человек сильнее слона. Конечно, слон может поднимать огромные бревна, которые человек в одиночку никогда не поднимет. Но если мы посчитаем относительно его веса, то человек может поднять, ну пусть напрягшись, вес сопоставимый со своим. Слон, конечно же, не может поднять вес, сопоставимый со своим. Именно поэтому, кстати, если бы человека уменьшить до размера муравья, он, как муравей, тоже мог бы поднимать вес больше своего. Поэтому понятно, что если ты живешь на суше, быть большим – это непросто. Но даже в воде, где живут такие гиганты, как синие киты, и такие гиганты, как гигантские кальмары, быть большим, с одной стороны, выгодно. Если ты хищник, то много кто может пролезть к тебе в рот. Если ты просто питаешься, открывая рот и проглатывая всякую мелюзгу, которая туда попадает, отцеживая ее потом наружу, как, например, синий кит питается, то зато на тебя никто не покусится, никакой хищник. Но тут тоже есть свои сложности. О них чуть позже. Ну, да, это каракатицы. Можно заметить, что это как раз одни из некрупных головоногих. Тем не менее, все равно существа достаточно крупные. Кстати, про гигантского кальмара еще стоит сказать. Видимо, гигантские кальмары, и относящиеся к роду Архитейтис и Мезонихотейтис, являются обладателями самых больших по диаметру глаз на планете. Там глаз почти 20 сантиметров в поперечнике. А если мы зададимся вопросом, а все-таки вот эти гигантские кальмары Архитейтис и Мезонихотейтис, это самые большие беспозвоночные? Ответ будет и да, и нет. Если по весу, то да, самые большие. А если по длине, то нет. Как ни странно, рекордсменов по длине нам надо будет искать в таком примитивном типе, как стрекающие, куда относятся медузы, полипы, кораллы. Речь здесь идет о нескольких видах медуз. Ну, в нашем Северном Ледовитом океане, на Белом море, например, можно часто встретить такую медузу, как Цианея капиллата. Вот эта вот красота может быть в длину, учитывая все вот эти длинные тонкие щупальцы, до 20 и даже 25 метров, а возможно даже и несколько больше. То есть она может быть раза в два длиннее, чем гигантские кальмары, но понятно, что ни о каком сопоставимом весе здесь речи не идет, потому что основная длина приходится на вот эти очень длинные тонкие щупальца, которые используются фактически просто как ловчая сеть. Огромная совершенно. Если туда кто-то попался, медуза подтягивает неспешно его себе в рот. Выглядит жутковато. Да, цианея и еще несколько близких видов действительно бывают огромными. Что сразу хочется сказать, самые крупные медузы на нашей планете далеко не самые сильно жалящиеся, но тем не менее жалящиеся. То есть если крупную цианею схватить не за вершину купола, а снизу за щупальца, но ощущение будет, как будто вы схватили крапиву. Ничего смертельного, но не очень приятно. Однако это не абсолютный рекордсмен. Абсолютный рекордсмен – это очень странное существо. Оно относится к типу немертины. Про этот тип, честно говоря,
ну, кроме специалистов по зоологии беспозвоночных, обычно мало кто вспоминает, да и, честно говоря, мало кто о нем слышал даже, что за немертины. Действительно выглядят как какие-то червячки, которые изгибаются во все стороны, очень длинные. Мы не будем, разумеется, вдаваться сейчас в детали строения этих червей, хотя там много интересного. Нас волнует их размер. Ширина их тела обычно, ну, не превышает полусантиметра. У редких видов она приближается к сантиметру. Вы резонно спросите, и что? Мы ждем от такого существа, что он побьет рекорд Цианеи с почти 30 метрами, пусть только в длину, но тем не менее. Да. В океанах нашей планеты живет немертина, которая относится к виду Linnaeus longissimus. Слово «longissimus» переводится с латыни как «длиннейший». Это, правда, длиннейшее существо на нашей планете. Более того, это существо, которое в длину может в 1.5-2 раза превосходить взрослого синего кита. Как бы это странно ни звучало. А вот этот вот неспешный, ну как это для нас неспешный червячок, так-то, в принципе, они хищники, в общем, для существ с их размером это довольно опасные создания. А с их размером я имею в виду сопоставимых по ширине, не по длине, конечно же. Так вот, эти неспешные червячки при ширине тела 5-7 миллиметров, ну, до сантиметра, могут достигать длины 60 метров. Обычно, правда, они значительно короче. Но точно это не предположение какое-то. Точно известные особи, вот непрерывные, которых померили, 60 метров в длину. Зачем им это? Вообще, честно говоря, не очень понятно. Возможно, ну, потому что тут, казалось бы, незачем. Зачем быть 60-метровым, если ты в ширину полсантиметра, сантиметр? А, возможно, это связано с тем, что у них просто неограниченный рост. Бывают существа, которые растут в течение всей жизни. Ну, видимо, возможно, для немертин характерен рост в длину в течение всей жизни, по крайней мере, для Линнеуса. И получается вот такое удивительное создание. А, таким образом, если мы говорим про самых крупных беспозвоночных, то получается, что по весу самые крупные беспозвоночные – это совершенно точно гигантские кальмары, Архитейтис и Мезонихотейтис. Приближается к ним тридакна, если учитывать вес раковины. Без раковины, конечно, меньше. А вот если говорить по длине, то абсолютным рекордсменом не просто среди беспозвоночных, а среди животных вообще по длине является Linnaeus longissimus. Червь из довольно странного типа немертины. Ну а теперь, когда мы с вами поговорили о крупнейших, мы же все-таки, я обещал, что мы поговорим не просто про то, что вот бывают большие, бывают маленькие, а обсудим то, почему есть и те, и те. Почему кому-то удобнее быть большим, а кому-то удобнее маленьким. Ну, про больших все понятно. Мы упомянули, что чем ты больше, тем, если ты хищник, ты большего размера можешь съесть жертву, вообще много кто к тебе в рот пролазит. Если ты существо достаточно мирное, не агрессивное, то чем ты больше, тем меньше хищников, которым ты пролезешь в рот и которые вообще к тебе подойдут. Но это накладывает ряд сложностей. Про сложности на суше мы упомянули. А сложности в воде, на самом деле, если ты очень большой, тебе все это тело нужно содержать. Нужно иметь очень развитые системы органов, если, конечно, ты при этом не настолько тонкий, как немертина Linnaeus longissimus. Но если ты
гигантский кальмар, у тебя должна быть сложная кровеносная система, сложная нервная система. Все это у них есть. Я думаю, вы слышали, что головоногие моллюски являются одними из самых сложно организованных беспозвоночных. Именно поэтому они могут себе позволить быть большими. А кто же претендует на звание самых маленьких? Как в самом начале я упомянул, с ощутимым отрывом самыми маленькими являются представители типа коловратки. Это преимущественно пресноводные организмы. Это не очень большой тип, там всего порядка 600 видов. Правда, среди них есть морские, среди них есть те, кто даже умудряются жить просто во влажной почве. Но, тем не менее, да, это самые маленькие животные. Как, опять же, в самом начале я сказал, некоторые их представители есть крупнее, но некоторые их представители достигают в длину максимально всего 40 микрон, 40 тысячных миллиметра. А зачем быть настолько маленьким? В этом есть свои неоспоримые плюсы. Если мы посмотрим на строение коловратки, мы не будем углубляться во внутреннее строение. Я отмечу только вот забавную структуру коловращательный аппарат. Собственно, почему их назвали коловратки? Это, безусловно, так, на своих местах закрепленные щетинки, но согласованным движением их они создают эффект, как будто такие два жернова крутятся. Как несложно догадаться, они с помощью вот такой вот такой оригинальной структуры, просто загоняют себе в рот то, что могут съесть. А если мы посмотрим, как они устроены, мы увидим, что устроены они чрезвычайно просто. У них крайне просто устроены все системы органов. А оно и понятно. Если ты маленький, ты можешь много на чем сэкономить. Например, можно сэкономить на дыхательной системе и на кровеносной системе. Почему? А потому что если ты маленький, всем клеткам твоего тела будет достаточно того кислорода, который содержится в среде вокруг тебя. И то же самое, если ты маленький, снабжать такое тело едой тоже очень легко. Поэтому мы наблюдаем у беспозвоночных огромное количество не просто миниатюрных, а микроскопических существ, таких как коловратки. Потому что быть маленьким тоже неплохо. Сразу вот с коловратками мы, наверное, они уверенно держат пальму первенства как самые маленькие беспозвоночные и вообще как самые маленькие животные. То есть получается, что самое большое животное, если мы учитываем и длину, и вес, это синий кит. Самое длинное животное – это немертин или неус. А самое маленькое по всем параметрам животное – это некоторые коловратки. Что здесь важно уточнить? Раньше в царство животные, ну, некоторое время, включали некоторых одноклеточных организмов. Сейчас в царство животные включают только многоклеточных. А помимо этого, есть на самом деле животные, которые могут быть чуть меньше коловраток, но это исключительно паразитические существа. То есть мы сейчас говорим с вами про свободно живущих животных, потому что у паразитов, про паразитов мы отдельно будем говорить, это целый мир. Там чего только не бывает. А теперь от типов, от групп, вернее, которые бывают либо большими, либо маленькими. Вот мы обсудили, что класс головоногие моллюски, они все, в принципе, большие. Коловратки, они все маленькие. А давайте рассмотрим те типы и классы беспозвоночных животных, среди которых есть как совсем малыши, так и гиганты. Ну, начнем с типа кольчатые черви. Первое существо, которое приходит в голову, когда говорим про кольчатых червей, это, конечно, дождевой червь. Дождевые черви бывают очень разные, их много видов. Я думаю, многие обращали внимание, что иногда дождевые черви бывают крупными.
могут достигать там, 20 сантиметров, чуть больше даже. А есть дождевые черви в Новой Зеландии, которые достигают метра. Для наземных беспозвоночных это достаточно крупно. Крупные существа, но для морских не очень. А если мы говорим про рекордсменов среди типа кольчатые черви вообще, то нам нужно поговорить про представителей класса полихета, многощетинковые. А большинство их представителей не очень большого размера. Ну вот здесь изображена гипания инвалида, это пресноводный многощетинковый червь. Он буквально меньше сантиметра. И огромное количество многощетинковых червей небольшие, но есть и гиганты. Ну, обычно его называют, если не по латыни, то червь Боббита, Эуницы Афродитоис. Вот это чудище, которое выглядит, ну, не знаю, как будто из какого-то фантастического фильма. Существо должно обитать на какой-то совершенно другой планете, может достигать 2 метра в длину. Это много. У него, как можно заметить, мощные челюсти. Он, да, сидит, зарывшись в песке, в ожидании, когда кто-нибудь проплывет мимо, например, рыбка, чтобы схватить ее своими жутковатыми челюстями. 2-метровая штуковина с такими челюстями не самая радостная, с чем можно столкнуться. По счастью, опять же, человеку здесь бояться вообще нечего. То есть, если после вот этой и вот этой фотографии вы, заходя в море, будете опасаться наступать на песок, не надо такого делать. Эуницы живут на достаточно больших глубинах, не живут в прибрежной зоне вообще. Таким крупным существам, беспозвоночным, в прибрежной зоне делать нечего. Поэтому везде, где человек может на глубину своего роста достать ногами до песка, нигде таких зверюк не будет. Поэтому бояться их не надо. Тем не менее, если мы говорим про тип кольчатые черви, то это существо абсолютный рекордсмен. 2, даже иногда больше метра такого вот ужаса. А дальше мы переходим к типу, который является, ну, по всем параметрам самым разнообразным. А мы переходим к типу членистоногие. Вот если головоногие моллюски класс, ну, преимущественно большие существа, не просто видимые глазом, а действительно большие. А если представители типа коловратки, практически все микроскопические, там есть те, которые видны глазом, но и то, в общем, довольно плохо. Без бинокуляра не получится разобраться, что конкретно перед вами. Есть типы, как кольчатые черви, где среди представителей которых мы можем увидеть и небольших, и, ну, по-настоящему гигантских. То если мы говорим про тип членистоногие, то здесь мы можем увидеть как гигантских, так и очень маленьких существ. А среди членистоногих есть, ну, практически микроскопические существа. А сначала я позволю себе напомнить вообще, что характерно для всех членистоногих. Ну да, членистоногие – это самый большой по числу видов, не просто тип животных, а самая большая группа живых существ вообще. Членистоногих – всех описаны сейчас порядка 1 350 400 000 видов. Это примерно в 2 раза больше, чем суммарное количество всех остальных описанных видов. Не в штуках по числу живых существ, а именно видов. То есть если мы сложим все число видов растений, остальных животных, кроме членистоногих, грибов, одноклеточных, различных организмов, все равно получится в 2 раза меньше, чем членистоногие. Размеры членистоногих, разброс колоссальный. По разнообразию именно того, как они могут выглядеть, но это тоже группа, с которой, наверное, мало кто
может сравниться. Но у них есть общие черты. Для них, для всех характерны покровы тела в виде твердой хитиновой кутикулы. Это твердый покров, который выполняет функцию наружного скелета. У нас с вами скелет внутренний, а вот у них скелет наружный. Это важно. Мы к этому еще вернемся. Единственная проблема с этим наружным скелетом, понятно, что он всем хорош, замечательная защита, он не способен растягиваться при росте. Поэтому всем членистоногим без исключения необходимо линять, чтобы расти. И успевать вырасти, пока их вот эта хитиновая кутикула, покров из хитина, хитин – такое вещество, не затвердел. Первая группа членистоногих, про которых мы поговорим, это ракообразные. Вот ракообразные являются по всем параметрам, видимо, самыми разнообразными членистоногими. Среди них есть как микроскопические представители, так и рекордсмены в обратную сторону, в сторону величины. Ну, если мы говорим о маленьких ракообразных, то мы обнаружим сразу несколько групп ракообразных, например, ветвистоусые, которые выбрали эволюционный путь миниатюризации, уменьшения размеров тела. Мы уже обсудили, почему может быть выгодно быть маленьким. Ну, конечно, в общем, как говорил Пятачок, маленькому существу непросто. Но, во-первых, можно сэкономить на куче систем внутренних органов. Потому что маленькое тело не очень сложно снабжать питательными веществами и обеспечивать его работу. Во-вторых, огромное количество пищи. А в-третьих, места надо мало. Ну вот, например, дафнии, которые здесь сфотографированы, это ветвистоусые ракообразные, которые живут преимущественно в крупных лужах, небольших прудах. Они откладывают яйца, которые, высыхая, могут просто переноситься ветром, попадать в благоприятные условия и начинать развиваться. А параллельно с этим среди ракообразных есть самые крупные из ныне живущих членистоногих. Ну, это существо, которое обычно по-русски называют как японский краб-паук. В диаметре вся вот эта штуковина, разумеется, основную часть его размеров составляют ноги. Может достигать 3 метров. Казалось бы, очень удобно. У тебя наружный скелет, ты большой. Почему бы не быть еще больше? Вот здесь главное ограничение накладывает как раз наружный скелет. Если у существ, тело которых не заключено в наружный скелет, а предельно возможный размер значительно больше, ну, из беспозвоночных, вот это гигантские кальмары, из позвоночных, это вообще синий кит, то в процессе эволюции выяснилось, что да, иметь наружный скелет твердый очень удобно. Ну, судя по тому, что 2/3 всего видового разнообразия нашей планеты – это животные с твердым наружным скелетом, наверное, это удобно и выгодно. А вот большим быть не получится. Фантастические фильмы, где там люди сражаются с какими-нибудь страшными инопланетянами или другими монстрами, похожие на каких-то членистоногих, и при этом эти монстры огромные. Это совершенно нереалистично. По крайней мере, в условиях гравитации нашей планеты. Дело в том, что чем крупнее членистоногая, тем толще у него должен быть скелет. Он иначе держать не будет. А чем толще скелет, тем он тяжелее. Вот, видимо, такой размер для японского краба-паука 3 метра в поперечнике всей конструкции – это предельно. Больше никогда, по крайней мере, нам таких неизвестно, за всю эволюционную историю не было. Более того, мы точно знаем, что членистоногие, как тип,
несколько раз предпринимали в процессе эволюции попытки стать большими. Разные группы независимо их предпринимали, но все они неизменно терпели фиаско. Иметь наружный скелет и быть большим неудобно. Сейчас видов членистоногих, которые являются такими гигантами, совсем немного, все они относятся к ракообразным, и все они живут исключительно в воде. На суше членистоногое, даже ощутимо меньшего размера, не смогло бы существовать совершенно точно. Здесь стоит вспомнить совершенно другой класс. Он тоже относится к типу членистоногие. Это миростомовые. Ну, сейчас из них остались только такие вот очень по-древнему и немножко инопланетно выглядящие мечехвосты. А в древности, ну, более 250 миллионов лет назад, был отряд очень разнообразный, с большим количеством семейств, родов и видов, который относился вот к этому классу миростомовые, отряд ракоскорпионы. Существа пугающие. Правда, мы ничего не знаем про их диету, и сразу могу сказать, что, возможно, они, в принципе, были не очень-то плотоядные. Потому что если ты большой, совершенно не обязательно, как мы уже говорили, быть хищником. Мирным существам тоже есть зачем быть большими. Более того, даже в чем-то выгоднее, чем хищникам. Ну да ладно. Взаимоотношения хищников, жертв и гонку вооружений, которые у них в процессе эволюции происходят, мы отдельно еще тоже будем обсуждать. Так вот, ракоскорпионы были водными существами и претендовали на звание самых больших, и до сих пор претендуют, несмотря на то, что вымерли, на звание самых больших членистоногих. Не по длине тела. По длине тела, если учесть лапы все, то как расстояние между лапами, краб-паук чуть больше. А по весу? А самые крупные ракоскорпионы были почти 2 метра в длину. А поскольку существами они были достаточно плотными, то весить должны были неплохо. Ну, вот здесь наиболее крупные виды рака скорпионов даны. Можно заметить, что даже в сравнении с человеком они впечатляют. По счастью для нас, грустно, конечно, для рака скорпионов, но по счастью для нас, последние рака скорпионы, видимо, вымерли порядка там 250 миллионов лет назад. Может, чуть еще подзадержались, но в океанах планеты с такими чудовищами мы не встретимся. Хотя, конечно, посмотреть, как такое плывет, наверное, было бы интересно. И вот, как я уже сказал, именно ракоскорпион, он синим здесь закрашен, Echelopterus rhinani, претендует на данный момент на звание самого крупного и тяжелого членистоногого, который когда-либо существовал на нашей планете. Но если мы будем смотреть на эволюционную историю ракоскорпионов, мы увидим, что проект эволюционный этот явно потерпел неудачу, потому что более мелкие по размеру членистоногих, группы членистоногих по размеру тела, успешно их вытеснили. Вообще никаких ракоскорпионов сейчас на планете не осталось. А перейдем к следующему классу, который тоже относится к членистоногим. Это паукообразные. Ну, мало кто вызывает столько визгов, воплей и абсолютно оправданных опасений, как паукообразные. Среди них есть смертельно ядовитые виды, есть виды, которые могут очень сильно покусать, есть виды, которые могут выступать нашими паразитами и переносчиками различных болезней. Разброс по размерам тела у паукообразных тоже очень большой. И здесь мы просматриваем интереснейшую эволюционную тенденцию, ну, то есть некоторое эволюционное направление. Наиболее примитивные паукообразные – это скорпионы.
среди скорпионов встречаются же наиболее крупные паукообразные. Какие-то там императорские скорпионы, там, чуть больше 20 сантиметров в длину, может быть. А, видимо, именно подобные существа были вообще одними из первых наземных организмов. Скорпионы с большой вероятностью были одними из первых наземных животных, я имею в виду, разумеется. Растения вышли чуть раньше. А, но если мы будем смотреть на эволюционно более поздние группы паукообразных, то будем замечать, что их средний размер уменьшался. У сальпук он меньше, чем у скорпионов, хотя они все равно жутковатые. У пауков в среднем еще меньше. Да, бывают пауки с кулак размером, птицееды различные. Но абсолютное большинство пауков небольшие. А наиболее разнообразный по числу видов отряд класса паукообразные, ну, вернее так, подкласс, там два отряда, не будем вдаваться в систематику, это клещи. Клещи, среди них есть достаточно крупные, но большинство настолько малы, что даже не видны глазу. Я гарантирую, что на каждом из нас сейчас в волосах, на голове, в бровях, на ресницах ползают маленькие клещи. Они ползают у нас в постельном белье, в подушках, ну, если подушки не синтетические, а перьевые. Мы их не сможем увидеть, потому что они очень маленькие, микроскопические. И получается, что если мы смотрим на эволюцию класса паукообразных, то видим, что наиболее древние формы довольно крупные, а в процессе эволюции они с очевидностью пошли по пути миниатюризации. Потому что оказалось, что особенно на суше членистоногим выгоднее быть маленькими. Поэтому как-то интуитивно кажется, что больше значит лучше. Но далеко не всегда. И вот теперь мы поговорим про насекомых.

то насекомые, несмотря на то, что их 1 100 000 видов, и это только сейчас описанных, ожидается, что их может быть около 7 000 000 видов на самом деле на планете. Просто большая их часть пока еще не описана. Новые виды насекомых описываются постоянно. Так вот, несмотря на вот это чудовищное число видов, насекомые устроены все примерно одинаково. Да, может показаться, что стрекоза и жук отличаются. Не так-то уж сильно. У всех насекомых взрослых тело разделено на голову, грудь и брюшко. Грудь всегда несет, состоит из 3 сегментов, каждый из которых несет по паре конечностей, всего 6 ног. Брюшко максимум состоит из 10 сегментов, обычно меньше. От 2 и 3 сегмента груди отходят по паре крыльев. Правда, большинство насекомых в процессе эволюции отказалось либо от первой, либо от второй пары крыльев, или как-нибудь, в общем, еще творчески подошли к задаче полета, но про полет сейчас не будем. Некоторые, впрочем, насекомые вообще отказались от крыльев, а только самые примитивные крыльев не имели никогда. Если мы заглянем вглубь истории нашей планеты, то увидим, что древние насекомые были большими. Точно так же, как и с паукообразными. То есть древние насекомые, если мы, например, посмотрим в каком-нибудь каменноугольном периоде, который длился примерно с 360 до 300 миллионов лет назад, то мы увидим, что в позднем каменноугольном периоде жили такие гигантские стрекозы, как меганевра, около 80 сантиметров в размахе крыльев. Ну, очевидно, что если бы насекомые пошли по пути эволюции как крупные летающие существа, не то, что нам бы с вами нечего было бы делать на суше, а в принципе эволюционный проект наземные позвоночные можно было бы сворачивать. Ну, одно дело 80-сантиметровые стрекозы, а вы представьте себе рой 20-сантиметровых ос или табун 10-сантиметровых муравьев. Ну, в принципе, понятно. Конкурировать у нас с ними бы не было шансов. И более того, я говорил, что размеры тела членистоногих, а насекомые, позволю себе напомнить, это класс внутри типа членистоногие, жестко ограничены весом их скелета, кутикулы хитиновой. Но, по крайней мере, 80-сантиметровые стрекозы точно были и летали, и охотились. Почему же сейчас мы не видим не только таких гигантских насекомых, а в принципе абсолютное большинство насекомых – это очень маленькие существа? Более того, если мы задумаемся, то увидим очень интересную вещь. Вот мы с вами, люди, относимся к типу хордовые, подтипу позвоночные, классу млекопитающие. Млекопитающие – одна из наиболее прогрессивных и хорошо себя чувствующих в эволюционном плане групп животных на планете. Мы, как головоногие моллюски, совершенно явно занимаем крупный размерный класс. А насекомые, напротив, занимают маленький размерный класс. И если мы посмотрим самый большой размер, на размеры самых больших насекомых и самых маленьких млекопитающих, мы увидим, что они где-то рядом. Ну, есть отдельные виды насекомых чуть больше, но если мы возьмем в среднем крупных насекомых, то окажется, что средний размер насекомых, которых мы считаем крупными, и средний размер мелких млекопитающих примерно одинаковый. То есть получается, что в экологическом плане мы, млекопитающие и насекомые, просто поделили размеры. И именно поэтому нам удалось нам удается сосуществовать, не конкурируя. Но большой вопрос. Это сейчас. Но мы говорим о временах, когда млекопитающих-то никаких еще в помине не было. И вполне себе насекомые могли всех задоминировать, вытеснить с суши остальных существ.

существ. Но этого почему-то не случилось. На примере насекомых мы видим еще одну попытку членистоногих на ранних этапах развития какой-то группы занять, стать большими. Она провалилась. И провалилась вот почему. Если мы посмотрим сбоку на тело любого насекомого, мы помимо лапок, помимо сегментов, увидим там вот такие вот отверстия. Эти дыхальца. Позволю себе напомнить, что эти дыхальца ведут в трахеи. Трахеи – это ветвящиеся трубочки, которые снабжают каждую клетку, то есть каждое ответвление трахеи подходит либо к отдельной клетке, либо к группе клеток, снабжает индивидуально клетки кислородом. То есть получается, что в теле насекомого каждая клетка дышит через индивидуальную трубочку, ну, которые потом собираются в общие трубочки. А отсюда мы делаем очень простой вывод. Да, других способов доставки кислорода к телу у них нет. У паукообразных, у них их гемолимфа, кровь, способна переносить кислород. Поэтому там, скорпионы могут позволить себе быть достаточно большими. У насекомых нет, их гемолимфа не способна переносить кислород, клетки дышат только через вот эти трубочки. А это значит, что мы можем посчитать, зная концентрацию кислорода в атмосфере, предельно допустимую эффективную длину трубочки. Ну, потому что чем больше кислорода в атмосфере, тем большей длины может быть трубочка, по которой кислород все равно попадет к клеткам. Чем меньше кислорода в атмосфере, тем меньше. Мы сейчас точно знаем, что в каменно-угольном периоде концентрация кислорода в атмосфере была ощутимо выше, чем сейчас. И поэтому насекомые могли быть такого размера. Но не сложилось. Концентрация кислорода снизилась, и в результате сейчас настолько крупных насекомых, как меганевра, и в помине нет. Какие же насекомые самые крупные сейчас? Ну, если мы будем говорить про длину тела, то это, безусловно, некоторые палочники, вот такие замечательные создания, прикидывающиеся веточками и сучками. Например, Фабетикус чани. Они могут быть там до 20 сантиметров, чуть больше. Однако, обратите внимание, диаметр тела очень маленький. Это значит, что трубочки вот эти, они короткие. То есть, получается, сделать длинное насекомое можно, но это же не очень удобно, если ты не палочник. А какие же насекомые самые большие, при этом самые увесистые? Это некоторые жуки. Ну, вот жук Геркулес, например, или жук Голиаф. Длина их тела может достигать почти 10 сантиметров. Ну, понятно, что Геркулес, если учитываем вырост его головы, несколько больше. Но если мы взвесим его и жука Голиафа, получится примерно одинаковый результат. Жук Голиаф, он просто так немножко помассивнее в боках. А около 10 сантиметров. И все. Видимо, размер куриного яйца примерно – это предельно возможный размер для насекомых сейчас на планете Земля при той концентрации кислорода, которая есть. Да и то, только небольшое число видов тропических жуков позволяет себе быть такими крупными, а абсолютное большинство насекомых пошло по пути миниатюризации, видимо, потому что если ты не можешь стать очень большим, тогда выгоднее становиться очень маленьким. Интересно, кстати, что жук Голиаф, например, он, несмотря на то, что это такая массивная зверюга, живет обычно не больше полугода. Взрослые личинки живут ощутимо дольше. Но получается, что сейчас среди насекомых каких-то рекордов в сторону гигантизма ожидать не приходится. Но есть рекорды в сторону маленьких размеров. Среди членистоногих, разумеется, потому что в других группах есть, в общем, поскольку, как я уже упомянул, есть формально наземные коловратки, те, которые живут во влажной почве, то, в общем, соревноваться с ними, понятное дело, сложно, хотя некоторые насекомые, как ни странно, пытаются.
Есть такой отряд перепончатокрылые. К перепончатокрылым относятся, честно говоря, много кто. Осы, пчелы, муравьи. Но в том числе туда относится такая группа насекомых, как наездники. Часто люди пугаются их из-за того, что принимают вот этот яйцеклад сзади тела за жало. Для нас с вами он абсолютно безопасен. Это не жало, это яйцеклад. Если вы сейчас перепугались еще сильнее, не стоит. Этот яйцеклад не для позвоночных животных. Обычно он работает следующим образом. Есть наездники, то есть в любом случае наездники откладывают яйца либо в яйца, либо в личинок других насекомых. Другое дело, что некоторые для этого совсем экстравагантно умудряются просверливать древесину не на очень большую глубину, но тем не менее, находя там по звуку или по запахам личинок других насекомых. В значительной числе, в общем, для большей части характерно, правда, вот такое поведение, когда наездник откладывает непосредственно в какую-нибудь гусеницу свои яйца. Причем порой это бывает совсем жутко. Есть род наездников, которые мало того, что личинки которых развиваются в гусенице, когда они покидают гусеницу и окукливаются рядом, поведение гусеницы меняется таким образом, что фактически в предсмертных судорогах она вот как такой зомби замирает в позе защиты этих куколок, некоторое время еще раскачиваясь и отпугивая остальных существ. В общем, жутковато. Но почему мы заговорили о наездниках? Ведь явно это довольно крупное существо. Потому что среди наездников есть несколько удивительных групп. Например, трихограммы. Если вам кажется, что вы смотрите на крупное существо, то вот размеры трихограммы рядом с яйцом другого насекомого. Как вы понимаете, яйца у насекомых не очень крупные. Вот трихограммы откладывают свои яйца в чужие яйца. И среди некоторых их родственников есть крайне микроскопические. Ну, например, наездник дикопоморфа в длину самки достигают, ну, примерно чуть больше, чем десятая часть миллиметра. Это совсем немного. Причем самцы у них еще чуть меньше, но самцы у них, по крайней мере, бескрылые. А самки еще и умудряются, будучи чуть больше, чем ну, примерно 13-14 сотых миллиметра, то есть чуть больше, чем десятая часть миллиметра. При таком размере, с трудом заметным глазом, то есть видно, что ползет точка, но и все, они умудряются летать. И вот тут мы подходим к еще одному важному аспекту. На самом деле для больших и для маленьких существ окружающий мир и его физические свойства могут очень серьезно отличаться. Мы с вами относимся к большим существам. Более того, формально человек относится к так называемой мегафауне. То есть мы входим в число гигантских представителей царства животные. Физические свойства окружающего мира для нас и для синего кита не то чтобы радикально отличаются. Ну, понятно, наши тела устроены совсем по-разному, но жидкость для нас ведет себя как жидкость. Воздух для нас ведет себя как газ. Но если ты пошел по эволюционному пути миниатюризации, все может быть иначе. И вот тут нам надо будет поговорить про еще один отряд насекомых, жесткокрылые, то есть жуки. Может возникнуть закономерный вопрос, но мы же только что обсудили, что среди жуков есть наибольшие представители среди класса насекомые. Да, более того, по числу видов жуков больше всего, в принципе, среди насекомых.